0: Не, вот просто вот эти рамки у вас, они никак не стесняли, ну, скажем, вы певица, да, вот, и все, то есть композиторская какая-то, у вас есть жилка, или пробовали ли писать стихи, ведь огромное количество женщин в искусстве, это же, я бы вот это словосочетание «женщина в искусстве» писал бы в одно слово со всех больших букв, да.
1: Вот. Я не обижаюсь.
0: Вот, а они же что там делают? Им уже мало, например, просто быть певицей. Они сами, да, и композиторы. Или, ну, на худой конец, ну, не поймите вульгарно, на худой случай, так скажем, да, поющие бардесса там, да? Угу. Вот. Или просто бардесса. Но при этом они еще художницы. Или там модельеры. Или на худой случай, вот как я правильно сейчас говорю, они, скажем, фотомодели. Ну, то есть пытаются себя реализовать во многих направлениях, что твой вот спрут Айрат, вот который Айрат же живет, вот, да, у вас как с этим? Или хотя бы вот, скажем, на раннем этапе вот вашего становления, когда вот прям все это казалось новым таким, и вот новые горизонты туда-сюда, вот все это...
1: Стихов не писала. Никогда не пела свои стихи и даже не пыталась, мне кажется.
2: Ты что, думала о горизонтах каких-то?
1: Нет, я о горизонтах не думала.
2: У нас нет горизонта.
1: Да, но музыку придумываю 25 часов в сутки и занимаюсь музыкой, поэтому я не знаю. Певицей себя не считаю, считаю себя певцом и композитором. Ну, композитором еще совсем неизвестно.
0: Ну, а вот, скажем, там проза... Вот это же очень сложный жанр. Мы тут недавно собрались с моими друзьями-писателями, в общем-то, сели, и я, ну, сильно выпив, стал это самое, говорить им комплимент туда-сюда, что, дескать, поясняю, что вот написать какое-то профессиональное, интересное произведение, да, вот именно в прозе, это гораздо сложнее, чем написать песню, там, стихотворение, потому что если где-то слабинка в тексте, то музыка может вытянуть, ну, понятно, да, так как проза остается ничем не прикрытой. То есть, ну, я так считаю. То есть это есть, на самом деле, реальное искусство. Если книга захватывает так, что ты уходишь в нее с головой, на мой взгляд, это сильнее, чем музыка. Ну, мне так кажется. Ну, может сравниться с классической музыкой по силе, да, вот воздействия. И после того, как я это сказал, смотрю, там прям этот круг стал расти и расти. Такие уже писатели, писательниц очень много ведь появилось. Все пишут любовные романы. Не было ли у вас вот, там, таких порывов там написать что-то, любовный роман там?
1: Нет. Ой, я очень примитивна. У меня почему-то не было таких порывов.
0: А реализовать себя, скажем, в каких-то таких вещах, опять же, не напрямую связанных с искусством, но относящихся к эстетике. То есть у меня, например, оранжерея где-то герани, да, вот, присутствует. Я, значит, периодически мотыжу, выкапываю, сажаю, унт обрезаю, ну и так далее. Многие там фруктовые деревья растят или как-то заботятся о каких-то животных, как правило, экзотических. То есть, к сожалению, сейчас это так, приняло уже формы богемности определенной, да, кто леопарда держит, да, там, вот.
1: Ну, я поняла.
0: Да.
1: Не держу.
0: А вот, вы знаете, я, например, сейчас...
2: Не выращивай, не держу.
0: Начал посещать это танцевальную студию. Па всякие делают. Даже, видите, на мне панталоны и балетные чешки. Я же пришел прям с тренировки. Потому что считается, что, в общем-то, ну, настоящий человек искусства, он должен уметь все. Танцевать, там, па делать всякие.
2: Особенно он такой любит.
0: Па. Да.
1: Нет, у меня с па трудно. Вот это. Я только так как-то только попытаюсь, и меня куда-то в сторону сносит. Поэтому пока еще учусь спа.
0: А вот скажите, вот сейчас очень многие, например, ну вот поющие мужчины, артисты, они на сцене, я вот специально там смотрю, просматриваю, без звука, правда, они делают такие телодвижения на сцене, которые как бы копируют вот, движения, применяемые в восточных единоборствах боевых. Ну, чтобы доказать свою мужественность, ум-то, в общем-то, либидо мужское всякое. Женщины тоже, кстати, многие, вот, особенно в современных модных это, танцевальных дископлясках, они тоже там всячески вот эти движения делают. Тем самым показывая, что, дескать, мы можем дать отпор, мы физически подготовлены. Вот как у вас с этим? Может быть, вы как-то там...
1: Там это... Вот я сейчас только пытаюсь, репетирую, сбавляю обороты.
2: Ну, гантели вытащи из кармана.
1: Подожди. Гантели, кстати говоря, мой сын поднимает очень тяжелые, они мне не даются. У меня есть две маленькие гантельки по килограмму. Вот я пока этими работаю. Но надеюсь, что, в общем, скоро начну.
3: Резкость в движениях. Сценическая такая.
1: Нет, у меня нет резкости в движениях. Я такой человек ленивый, люблю спать, ничего не делать. Поэтому откуда может резкость?
3: Ничего не выращивать. Чем она может быть обусловлена, вот то, что мы видим на современном телеэкране?
1: Ну, это у них, значит, им, как говорится, приспичило. Мне пока нет. Вот я пока
0: тут. А вот в
1: стадии становления.
0: Как вы относитесь, и было ли в вашей жизни вот такое явление, как-то, в общем-то, хореография? Ну, ведь любая вот певица, она же должна что-то на сцене изображать. Вы же не можете стоять просто, как это я обычно делаю, когда вот подрабатываю гаишником там на выезде с Варшавки. Ну, приходится подрабатывать. А, ну, тем не менее, они же как-то вот шевелятся. Там вот, я даже заметил, некоторые характерные вот жесты сейчас появились. Вот такой вот. Ну, типа это такой, ну, как если бы человек, которого разбил инсульт, танцевал эту, как ее, новый танец-то. Это, ну, уже, ну, два таких парня-то поют это. Кукарена.
1: Макарена.
0: О, да, совершенно верно. Вот, потом вот эти все вот там, ну, как-то вот так они некоторый микрофон держат в расперды по-всякому. То есть пытаются создать сценический образ. Это называется хореография. Вот сталкивались ли вы с этим явлением?
1: Я сталкивалась, но я что-то как-то не вырубатываю это дело. Мне плохо.
2: Ты не можешь столкнуть это дело, да?
1: Да. Она, меня что-то не вырубатывает.
0: Она убила Тимошку.
3: Ну, здесь речь идет именно о хореографии движений певицы. Да.
0: Ну, сейчас я... птенчика-то.
3: Да он нормально.
0: Да, нового заведем.
3: Вот. А, скажем, говорят вот иногда, что певцы не знают, куда деть руки. То есть на сцене, да? И руки занимаются хореографией.
0: А когда певицы не знают, куда деть руки, с хореографией у них не лады, они берут гитару. Вот это вообще страшная вещь. Женщина с гитарой мне почему-то напоминает польскую певицу Марылю Радович.
1: Нет, она все-таки, видимо, имела возможность ручонками играть. Если бы не умела, она бы ее, наверное, не взяла.
0: Ну, все-таки я вот...
1: Ну, я вот не беру, потому что не умею на гитаре. На рояле-то три ноты еле-еле.
2: Эти девчонки, которые на этом самом...
1: На путях.
2: Они с ломом ходят. Это червоная гитара, ансамбль. Они в красном одеты. Ну, что, нормально? Или нет?
3: А можно, например, эффектно упасть
2: на железнодорожных путях, вот эти
0: вот. А, вот копают.
3: Просто вот стоял певец, певица лучше, допустим, и упала. То есть она уже этим жестом вызывает бурю аплодисментов, а потом еще, допустим, встает и говорит, ой, вся сцена там в гвоздях, колготки порвала, еще буря аплодисментов. Мне кажется, вот. Это целый театр.
0: А я вот на прошлой неделе ходил с детьми, водил детей, ну, не своих, а детей сотрудников нашей радиостанции. У нас просто такая обязанность, то есть раз в неделю один из сотрудников детей всех других сотрудников, куда попал. Там вот я, в общем-то, вводил их это в один из театров, где давалось представление про Деда Мороза, елку, Унд-Зайца. Вот. И, в общем, елки, там их было несколько елок, их играли тетки, в общем-то. Вот. Ну, видимо, которые вот вышли уже за уровень такого театр-студии районного, да, но в театре им не позволяют играть роли больше, нежели чем роли вот таких статистов. Вы бы видели, Татьяна, как они изображают глазами вот эти елки. То есть там, знаешь, был танец елок, они вот такие бегают, и вот прям глазами так она, вот хореография мощнейшая. Конечно, это смотрится как жуткое китайское кино, вот, которое в юности снимал Джеки Чан, да, вот этот гротеск такой. Вот, но тем не менее, вот эта непосредственность, вот эта грань между
2: профессионалами... Это свежее решение.
0: Свежее, да. Да, я подумал, что в ближайшее время мы увидим огромное количество вот звезд, копирующих вот движение этих елок. Как вы думаете?
1: Ой, ну я не знаю. Ну я бы не хотела быть в списке этих елок, честно говоря. Ну, наверное.
2: Ну, а в едином порыве, если... Может, действительно, он был, Саша прав, может, в едином порыве все елками вдруг становятся. Это ж... По-моему, это здорово.
3: Так концептуально произдеваться над подрастающим поколением. Всем стать елками, они через 20 лет будут копировать. Ну, а потом сказать им, что мы пошутили.
2: Да нет, Айрат, ну березка же была, они же березки копировали.
1: Да, ой, помните березки, да?
0: Был такой ансамбль.
2: Ну, сделать елки, ансамбль, и копировать елки. Замечательная идея.
0: Ну, а все-таки, вот, Татьяна, вот, если, например, к вам сейчас пришел какой-то человек, да, вот, с большим количеством там денег, возможностей.
2: Березовский.
0: Он бы приехал.
1: Ну и что? Мы бы у него отобрали деньги и выгнали его.
0: Нет, это не так делается.
1: Он нам не нужен со своими идеями.
0: Это делается не так. Самим нельзя отбирать. Просто существуют люди, которые говорят, ну вы посидите, а мы сейчас сами с ним договоримся. Им говорят, мы сами с артистом договоримся, а ты вот с нами уже поговори. Uh-huh. А как сами напрямую нельзя?
1: Ну он придет, и чего?
0: И скажет, вот я хочу, ну, вложить там деньги, поставить модное шоу, там, тыр-пыр 8D, но вот такая, скажет, у меня маленькая прихоть. Я, скажет, смотрю постоянно вот этот какой-то телеканал, и там все вот со своим балетом, все с антуражем, все со светом. Вот давайте-ка, Танечка, мы сделаем с вами тоже это, да? То есть что-то такое яркое, да, mm-hmm. и вписывающееся в эти вот эстетические рамки. Ну, то есть вы не имеете права, например, там размахивать флагом со свастикой или там каких-то уток пасти, а вот в общем этом ключе, да. Mm-hmm. Что бы вы выбрали, что, на ваш взгляд, из творящегося нынче наиболее безобидно и вот срамно? Я имею в виду не имена, я имею в виду действие вот сценическое на втором плане. Ну, как вы себе видите это?
1: Балет Одес или Модес или Удес. Вот это, по-моему, удивительный Пудис. Балет.
0: Пудис. Была гадайровская группа Пудис, я помню.
1: Притом он у всех этот балет. Кто бы ни пел на голубом экране, сзади Одес вот постоянно.
3: Может быть, его навязывают как раз всем. Вот вы можете спеть у нас на экране, но этот Мудис будет на заднем плане обязательно.
1: Вот у меня бы, я бы не просто бы не перенесла этого. Это если сколько нужно было заплатить мне денег, чтобы сзади Одес поставить. Я не
0: знаю. Хорошо, вот мы вот слушали эту композицию вашу, «Радио Бэйби», да, вот называлась она. Вообще не люблю английские слова, но это мое такое личное мнение, не важно. Вот вам бы сказали, вот на нее мы там делаем, да, вот концертное выступление живое. Обязательно должен был быть сзади какой-то вот такой балетный ряд. Вот срежиссируйте его. Как должны быть одеты девочки, мальчики, сколько их там должно быть, как они должны там дергать ляжками или стоять нормально, сбрыкивать. Вот на ваш взгляд.
1: Вот это Владимир Иванович уже поставил этот балет. На всякий случай.
0: Но вы согласны, в принципе, да?
1: Да,
2: в принципе, все в наушниках должны быть. И на роликовых коньках.
1: Ну, помнишь, ты хотел.
2: И просто кататься. Я всегда
0: хочу. Но они же будут дико падать, греметь коленными суставами, а пол.
3: Натренировать.
2: А вот эти шарошки, это фенька такая. Вот как раз хорошо в современной музыке, там, чтобы звякнуло где-то там.
1: Что-то лобиком.
2: Что-то как раз, ну, как бы очень современно.
1: Ага. Чтобы они сильно отвлекали,
0: это
1: непонятно
0: спор.
1: Было.
0: Это спор же. И это, во-первых. Во-вторых, вы же будете, так сказать, стоять вот на передней части сцены.
2: Она будет сидеть. Зачем стоять?
0: Даже сидеть.
1: Я мечтаю сидеть.
0: Но есть опасность, что налетят.
1: Оградить такой небольшой оградкой.
0: А я предлагаю дальше пойти.
1: На холм.
0: Я предлагаю дальше пойти. Пусть они катаются по залу.
2: Тоже хорошо.
1: А где же народ?
2: Свежо.
0: А вот пусть народ налетают.
2: А это свежо.
0: А чего?
1: Да. Ну, по крайней мере, это оригинально.
2: А что вы скажете, Айрат?
3: А я бы предложил поставить еще другую, допустим, морально развитую проблему. Вот как бы вы, скажем, Татьяна, выбрали, если бы вам предложили возможность снять клипы на разные песни в разное время. Вот, скажем, пришла первая возможность, и песня, на которую надо снимать, она не очень нравится, она не характерная, она, скажем так, не своя немножко, не на нее хотелось бы снять клип. И в то же время очень оптимальные условия, допустим, сейчас там хорошо похудеть, дело, да, или сделала пластическую операцию, или вообще хорошо выгляжу, отдохнула. То есть вот внешне показать себя хочется, какая я сейчас, да. Но песня не совсем та. Вот такие условия для производства клипа и другие. Внешне сейчас такая, что не хотелось бы себя показывать, но очень хочется использовать эту возможность для того, чтобы был клип именно на эту песню. Вот какая предпочтительней?
1: Но в любом случае пела бы я, а снимался бы кто-то другой.
2: Ну, почему? А, есть... да фотошоп.
3: А, можно было бы...
1: фотошоп.
2: Фотошопом есть... делать фигуру любую можно. Не обязательно худеть. Это часто это...
3: Ну, а если обязывают, вот скажут, обязательно надо показаться самой. Вот по сценарию клипа обязательно надо показаться самой.
2: Но как,
3: ну, вот какая ситуация предпочтительнее?
1: Какая? Ну, наверное, все-таки предпочтительная ситуация — хорошая песня и безобразно толстая и некрасивая певица.
3: Ну, не обязательно толстая, она может быть слишком худая, это не важно.
0: Нет, ну, в принципе, вот эта тетенька, которая с таким дядей... Извините, я болею, поет. Она же страшная. Но она вот в своей вот этой страшности, она, тем не менее, обаятельная очень. Ну, вот которая с этим-то поет. Ну, с таким.
3: Она.
0: Да, вот, ага. Ты понял, о ком я. Вот, так что здесь, по идее, когда прекрасная песня, то в воле понимаете, опять же, возвращаясь к силе искусства, то человек, из которого исходят эти звуки, ассоциируется все-таки вот с этим прекрасным, да?
1: Да, я думаю, что все звуки, что... за звуки все простят.
0: Конечно, конечно.
2: Да просто закрыть глаза и слушать.
1: И не будешь видеть ничего.
0: А, кстати, вот тоже интересная вот вообще тематика. Вот обратите внимание, как устроена вот стандартная концертная ситуация. Выходит артист, да, на него направляют софиты, а в зале гасят свет. Я вот в последнее время прикалываюсь наоборот. На сцене свет гасится, а софиты направляются в зал. При этом стоит увеличительное стекло перед каждым музыкантом, которое увеличивает зал. Но из зала артиста вообще не видит. А я могу петь, разглядывать лица, там как бы угадывать психотипы и т.д. и т.п., правильно? То есть обратно идет совершенно связь, потому что откуда вот этот базитический совершенно вот какой-то порядок, что вот артист должен быть освещен, откуда этот нарциссизм, самолюбование какое-то, ну неправильно, да?
2: И потом неудобно же, в глаза слепит все это.
0: Вот, да, да.
3: Дым.
0: Ну что, я
3: понял. А вот, да. Кстати, в данной ситуации очень трудно, как объяснить зрителю, за что с него берут деньги.
0: Какой, ты имеешь в виду, ну, он должен получить за окном у нас?
3: Да, за что-то он должен получить, ну, он должен получить какое-то удовольствие, раз с него берут деньги. Ну, вот как организовать тут удовольствие для зрителя?
0: Вот в случае предложенном мной.
3: Да, он же, в классической ситуации он же знает, да, он вот смотрит на сцену и думает, что он развлекается.
0: Объясняю. Да. Ты никогда вот не обращал внимания на реакцию, скажем, футбольных болельщиков или людей, которые присутствуют на больших концертах, да, там, когда на них попадает камера, транслирующие на большой экран. Вот,
3: как они сразу себя ведут.
0: Да. Угу. То есть, ну, что твой попугай около зеркала. Угу. Исходя из этого, на таком концерте, где софиты будут направлены в зал, будет стоять камера, выхватывающая
3: лица. Поставить еще экран, чтобы они могли наблюдать себя со стороны.
0: То есть повернуть этот нарциссизм в их сторону. То есть они приходят под музыку, чем-то занимаются. Еще
3: так это же для них будет творческая задача. То есть, конечно, они будут сидеть и думать, глядя на экран, как вести себя так, чтобы и артисту понравилось.
0: Тут мы подходим к эстетическому такому воспитанию публики. А то что это? Приходит на концерт, как в пивнушку.
2: Это ужасно. Пойдем дальше. И артисты, стоящие на эстраде, поворачиваются спиной и смотрят на задник, а там экран.
0: А там экран, и эти лица.
2: И все вместе. Во-первых, единение зрителя и артиста. Они все смотрят в одну сторону, на задник.
0: Это в случае, если не достать оптики. Да, это на совсем больших концертах. Или если играет симфонический оркестр. Потому что он же тоже сидит лицом. И этот там, который палками машет, тоже стоит лицом к публике. А, нет, этот задом стоит. О, этот задом стоит.
3: С палками задом.
2: Он это понял, он прочувствовал это давно.
0: Это фишка.
3: Но зеркало-то ему не ставят, если нет оптики, хотя бы большое зеркало.
0: Знаешь, что не ставят. Может, там у него такая...
3: Ну, маленькая, плохо.
0: Не, ну все равно, пусть он один стоит лицом, все равно он далеко, по идее. А оркестр симфонический задом. Тоже хорошая мысль. К тому же, еще есть момент. Это вульгарная практика концертов, совершенно дебильная. Она вот убивает также эстетическое восприятие музыки, как вот кухонный брехунец, который вот убил всю любовь к классической музыке в нашем народе. То есть, вот ты же сказал, аэротон приходит, да, и ждет от артиста там получить удовольствие. Да, ему нужен еще визуальный ряд. Визуальный ряд совершенно сильно отвлекает от именно музыки, от текста, от музыки. Кстати, поэтому многие вот наши вот артисты, они допускают себе уже конкретно вульгарные там тексты, где не поймешь о чем. Потому что все равно не слушают, смотрят там на ляжки, на... Ну, то, о чем вот вы говорили, да? Как это называется, стиль-то этот? Вот.
2: Стрип-поп.
0: Да, вот. Вот
2: это или стрип-поп. Да. Как?
0: Просто потому что, о, мы сейчас пойдем, увидим живого ящера. То есть люди не думают о том, что этот ящер выдает. Они хотят его живым увидеть. Это уже проблема. Поэтому наш метод, я думаю, стоит, в общем-то, необходимо даже его этот, ну, как это называется, залицензировать туда-сюда и деньги уже делить.
2: Я так подумал, что и исполнителям будет очень удобно. Конечно. Потому что не видно же будет, что они не попадают в фонограмму.
0: Во-первых, с бодуна можно приходить.
2: Да. Там... И молча вообще с закрытым ртом стоишь.
0: А если уж совсем нет силтушку с постели оторвать, на концерт приехать, можно вместо себя какого-нибудь там клиента там выписать. Федь, там съезди, ну постой там этот. Ну что, одень. Хотя вот с ящера это как сопля на любом будет висеть одежда. Ну двух-то пусть там стоит, да. Ну давайте звонок послушаем телефоны, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Очень интересная беседа сегодня. Но мне хотелось бы воскресить тему олигархов, которую вы начали в начале программы. Именно хочу задать вопрос, Александр, вам.
0: Да, опять, да.
4: Вот скажите, пожалуйста, как на вас сказался арест вашего непосредственного босса?
0: Да на мне лично никак.
4: А почему вас не пригласили в программу «Глаз народа», где выступают такие как, люди, как Венедиктов?
0: Ну, я скажу так, что вот это его, скажем так, работа и профессиональная обязанность участвовать в подобного рода акциях, даже если это, ну, капустник,
4: на мой взгляд. А мне кажется, просто вас постеснялись пригласить.
2: Да нет, его же вызывали к Абрамовичу по другому поводу совсем. Это вы перепутали, это же...
0: Да, так что, не знаю, я вообще бы оставил это без комментариев, потому что как-то, по-моему, все это несерьезно, это смешно и, в общем...
4: Что смешно, я не понимаю.
0: КВН. Ну, все вот, что происходило. Да, это мое мнение. И, да. Спасибо вам за звонок.
2: Ну, да. Да,
0: ну не люблю я капустники. Все
2: ну,
0: вот
2: при чем Саша? Тут, вот ну, вообще,
0: все.
2: Ну, а Саша при чем?
0: Вообще, при чем? В принципе, вообще, есть такая, вот, такой разряд людей, да, которые начинают дико защищаться, когда на них еще не напали. Вот я тут, например, на улице созерцал. То есть пьяная компания на этой стороне стоит, да, вот улица здесь, а он идет от Ангары, от кабака такой, да, и уже там машет руками. То есть за эти еще не напали. Вот эта ситуация мне вот... очень напомнил то, что происходило со всей вот этой вот, ну, клоуна одно слово, комедия какая-то. Ну, мое мнение, оно может быть ошибочное. Еще телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
5: У меня такой вопрос к музыкантам. Вот в последнее время некоторые музыканты сейчас перед концертом уделяют большое значение фейс-контролу. Если человек может выкрикнуть, там, «я люблю тебя» или «вау», то существует группа охраны, которая отводит в сторону и разбирает. Как вы к этому относитесь? Спасибо.
2: Это ужасно, особенно когда вау выкрикивает.
1: По-русски, по-нашенски.
2: Это ужасно.
0: Вы знаете,
1: а что вау обозначает вообще?
0: Ну, это когда они вот сидят, то есть там два есть выражения, насколько я знаю. Не, ну не обязательно, еще так типа охма. То есть такая эмоция базитическая, то есть связанная, в общем, с попкорном, с кинокультурой, когда там расслабься, это же Америка фраза, да, или там это так же гениально, как Битлз. Вот эти вот слова, то есть можно объединить просто вау, да, в принципе, на мой взгляд. Но мы-то пошли дальше, то есть мы на концерты, на всякие, то есть на любые, да, которые нас зовут охранять, мы фейс-контрол, значит, ну, усложняем, то есть недостаточно просто выкнуть вау, а нужно разыграть какую-то сценку, если вы приходите там не один, да, там, вот, либо прочитать какое-нибудь стихотворение, там, вставать на стул. Это, конечно, немножечко удлиняет вот время прохода на концерт, но зато мы уверены в публике.
1: Да.
0: И вы знаете, приходит огромное количество людей вот с театрального зрительского факультета. Представляете? То есть студенты, вот, которые будущие профессиональные зрители. Вы знаете, да, что открыли мы зрительский факультет?
1: Да, и все один и тот же стишок читают, да?
0: Нет. Нет, это мы не допускаем. Каждый свой. Некоторые свои читают. Одного мы тут сгоняли даже. То есть вошел в раж, дескать, трибун я такой. И как начал там свои шпарить. Мы говорим, все, уж концерт сейчас кончится, типа, парень-то уж слезай. Не, типа, все. Ну, есть такие люди, да, которые вот начал и не остановишь. Айрат, что-то хотел прочитать?
3: Я думаю, что, в принципе, эта идея очень хорошая, только проект, он не может быть долговечным, хотя он пережил своего, так сказать, вот телевизионного отпрыска. Ведь нашлись же люди, которые слезали эту идею, этого фейс-контрола, в связи с тем, что некоторые приходили на этот фейс-контрол только для того, чтобы почитать. И вот приходилось из них отдельную очередь делать или как-то переносить. Ну, они вот, ну, мешали. Ну, вроде бы неприлично сказать, идите вот там это сделайте. И приходилось терпеть, ждать. Наполняемость зала очень медленная. И потом решили сделать для них на телевидении такую программу. Вы помните, они приезжали там и плясали, и читали, и показывали
0: бёдра. Она сейчас называется «В нашу гавань приходят корабли».
2: Ну вот да. Вот, ну так это же для этого специально построили помещение. Вот рядом с этим залом построили...
0: Да, да.
1: Такой у нас, такой.
3: Да, конечно.
2: Дополнительный зал.
0: Это же одно время и мы сдавали вот дорожному патрулю наше помещение под павильон съемочный. То есть актеры тогда были профессиональные. Сейчас смотришь, снимают они, например, какой-то там пожар. И огонек слабенький экономит на площадях. А у нас так раньше на съемке подожгут, да. То есть каскадеры какие играли. А как статисты изображали трупов. Помните, вот ранние выпуски. Ну а потом, типа, руководством отмывать все это долго, эту искусственную краску, железки эти убирать. Теника за собой не убирали, вот сколько помню, поэтому и прикрыли аренду.
3: Дорого содержать. Сейчас, дорого, конечно, студия, где они снимают, она подешевле.
0: Подешевле. Видно,
3: заветно,
0: сказал, к сожалению, да. Ну что, сейчас мы прервемся на пару минут, потому что там сейчас сообщили по рации, там по перехвату едет какой-то кортеж, можно антенки сбить.
3: А, ну тогда на пару-тройку.
0: На пару-тройку. Ты зарядил, да?
3: Да.
0: Отлично. И мы продолжаем нашу беседу с певицей Татьяной Анциферовой, композитором Владимиром Белоусовым и Айратом Дашковым. Просто Айратом, но тем не менее замечательным парнем и, кстати, метким стрелком. Удалось, видишь? Удалось.
3: Начинающим вот. Концертмейстером.
0: Да. Ну и, соответственно, я предлагаю все-таки посвятить сейчас еще немножко времени нашим уважаемым послушать звонки в прямом эфире, да? Что хотят у вас спросить. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. И наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло.
0: Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
6: Хочу спросить у Айрата, где он сейчас пасется, поскольку выперли всех с радио 101-то. Вот. Где он сейчас подрабатывает? Не хотел бы он стать соведущим флаерским?
3: Да нет, не думаю, вы знаете, просто не хотелось бы как-то публично вот рассказывать. Просто не совсем этично, нас могут слушать дети, и то, чем я сейчас занимаюсь, могло бы покоробить их уши. Может быть, при личной встрече я вам расскажу, как я подрабатываю. А насчет того, что выперли, ну, вот вы не правы. То есть ситуация была такая, что мы сами как-то вот... совершенно концептуально, все хором, все вместе, всем коллективом взяли и выперлись. Все до одного.
2: Ну, ты же скажи, что ты пасешься в новоарбатском гастрономе. Ты тут скрываешь.
0: Утюжит.
3: А, про то, что пасется. Да, но не только в нем, кстати.
0: Ну, вообще, во всех виднейших гастрономах, это же понятное дело.
3: Да.
0: Кстати, вот насчет вообще других радиостанций, я думаю, что, так сказать, я вправе поздравить коллег вот с радиостанции «Серебряный дождь» с их юбилеем. Тут вот прислали сообщение. И, конечно же, 60 лет, если верить, правда, этому сообщению, первому русскому диск-жокею Севе Новгородцеву. Безусловно, вот те программы, которые тогда доходили из BBC, были талантливы. И овладевали душой, в общем-то, многих школьников. О, как я сказал, круто, да? Поздравил. Ну, следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно попросту говоря.
7: Здравствуйте.
0: Будьте здоровы, здравствуйте.
7: Да ничего. Вот это, в общем-то, Василий Солнцевский.
0: Да.
7: Я не буду сейчас говорить всяческую там войду. Мне вот вопрос к всем четырем. Вот, было у него желание вот, выделиться из общей толпы, как бы.
0: То есть... Какой интересный вопрос.
3: А он почему-то этот вопрос, извините, я сразу подразумеваю, какая-то установка, то есть было ли желание выделиться, а что, то есть мы никак не выделяемся, что ли, как предварительная установка?
0: Может быть, Василий имел в виду, так сказать, внешние какие-то атрибуты, ну вот, например...
3: Ну, по-моему, и так нас очень видно, обрати внимание, видно, вчера, когда я шел по здесь, Новому Арбату, как издалека уже народ подтягивался, посмотрел, и пальцем показывал.
2: Да, ты-то в плавках же шел.
0: И в таком количестве татуировок, кстати.
3: Только из-за этого...
0: Как-то в тушку.
3: Ну вот мне обидно, что только из-за этого, что такая обыденная вещь привлекает такое бурное внимание людей, не имеющих сих признаков.
0: Ну, кстати, вот Татьяна...
1: Я думаю, мне нравится в паранже ходить. Я, в общем-то, не знаю. Мне кажется, хорошо, когда тебя никто не видит.
2: Ну, то есть выделяешься, да?
1: Нет, наоборот, тебя не видно.
2: Не выделяешься.
1: Да. Кстати, мне не хочется выделяться.
0: Обсуждали, у нас была целая программа большая по поводу женщины на шпильках, да, и в одежде, в которой преобладает красный цвет. То есть по сути своей, да, в животном мире красный цвет считается либо угрозой какой-то, либо он очень яркий, привлекающий внимание, да, то есть какому-то существу, который вот привлекает хищник более слабого, чем оно само, и потом его типа, что твой пеликан треску. Вот. А у женщин вроде это слабый пол, да, но с другой стороны наоборот. Они одевают шпильки, привлекающие внимание своим цоком потенциальных, скажем так, маньяков, унта, в общем-то, каких-то других зловсущих элементов. И вот какие-то яркие одежды, ну, то есть противоречия, вот, в общем-то, цели привлечения внимания и цели безопасности, да. Вот, Татьяна, как вы считаете, должна быть какая-то грань здесь вот все-таки?
1: Ну, это только очень мужественные девушки могут так рисковать.
2: Ну да, у нас-то уже что?
1: Я бы не позволила себе так рисковать.
2: У нас же старческий эротизм.
1: Нет, я бы себе не позволила. Но лет 30 назад мне тоже было много страшно делать то, что я делала, и всегда думала, зачем я это делаю? Ну ладно, это последний раз. Нет, я не думаю. Привлекать внимание опасно, когда еще маньяки, ундофицирован, это опасно очень.
0: Да, да. А вот ломились ли к вам вообще когда-либо в диком количестве поклонники, скажем, в гостиницу или там, ну, куда-то вообще ломились, в гримерку? То есть, ну, обычно как? Вот, например, мужчины-артисты, они страдают от поклонников в каком смысле? То, что их не тащат выпить и говорят, ну, ты, братан, ты что, мы за 50% отмажем тебя. Вот так они обычно говорят. А у женщин другое. Ну, то есть, ну, из самого вульгарного это им предлагают там определенное количество, в общем, иностранных денег за определенные услуги, да, вот, либо там начинают как-то вот домогаться, начинают, значит, плести длинную такую слюнявую телегу о том, когда они начинали слушать ее песни, что она самая красивая, и, дескать, он всегда там либо-либо, в общем-то, вот.
3: Да просто иногда, прости, автограф просит так, что артист пугается, он думает,
0: печь
3: что
0: хочется,
3: да, надо лучше дать, а то ведь можно по репе получить.
0: Да.
1: Не, ну, бывали, конечно, случаи, но я не хочу обманывать и наговаривать на себя, что у меня так было много таких вот желателей, доброжелателей получить автограф.
3: Мне же, как музыковеду, простите, же припоминается, что вот в наибольший, так сказать, период вашей вот самой популярности, модности, да, то есть были какие-то толпы поклонников.
1: Ну, толпы, но они были очень скромные. Они приходили, получали автограф и отходили. Так даже не было принято какие-то там вещи рассказывать певицам.
3: Скажи мне, кто твой поклонник, и я скажу.
0: Ну, а вот сейчас у вас случаются вот концерты какие-то, где вот происходит общение именно с поклонниками или с поклонницами. И какова вот динамика развития вот каких-то изменений в поведении, в общем-то, вот ваших слушателей? Ну, просто дело в том, что мы-то все тоже люди известные, дико популярные, но все-таки достаточно короткий промежуток времени, и не можем вот эту динамику отследить. А вы уже, скажем так, и в 70-х годах. Чем люди отличались, приходящие в гримерки?
1: Ну, вот приходят, если люди, те, которые приходили 20 лет назад, они говорят, мы под ваши песни вот первый раз поцеловались там с Юрой или с Машей, или первый... Я стала женщиной под вашу песню, там «Мир без любимого». Кто-то там забеременел под мою песню, кто-то плакал от того, что там любовь разбилась или девушка ушла к другому. То есть вот такие вещи. То ну, есть... человечески вполне.
3: То есть очень хорошо, что, извините, не, они не стремятся это все делать в присутствии артиста во время.
1: Да, только рассказывают.
0: Да. Да, сейчас совершенно другое. То есть, говорят, мы вот один раз по твою песню там ехали, и с моста прям упали, пьяные были. Вот, да.
2: Ну, но были разные сумасшедшие там бездомные дети, которые там выслеживали.
1: Ну, я про них забыла.
2: Нужно было придумать так, чтобы тебя не поймали. Потому что подходишь, допустим, к концерту у тебя в России, а тебе ехать нужно, мы жили у приятеля, на Алтуфьевке.
0: Это далеко.
2: И ни с того, ни с сего. А, думаешь, что оторвался уже.
0: А, то есть они даже на машинах, типа...
2: Вот. Они, не знаю, каким способом.
1: На метре. Заходят,
2: а они уже возле парадного. Да. И вот поджидают.
1: То были возле концертной площадки.
2: Ведь... Но был очень смешной случай. Вот, кстати сказать, мы... Помнишь, где-то мы были, Белов город, такой знаменитый город. Угу. Там какая-то знаменитая певица родилась, я не знаю. Но там, помнишь, это самое, ну, выбросился кто-то с пятого этажа, угу. Ты помнишь. А вот когда кто-то к ней ломился в номер, я его прихватил, а он начал кричать, что он ГБшник, он в ГБ. И вроде с ножом, и помнишь, что там мы с ним там потом экзекуцию какую-то ему делали?
1: Ну, это вы делали, я отсутствовала, я не видела этого всего. Какой-то это вы мужской были. Коллектив ваш делал.
2: Что-то. Разные, в разных местах, в разных городах какие-то обязательно. Но у нас же группа, а группа это же организованная, понимаешь, это как банда. Но в город приезжает и
0: да, все должны держаться друг за друга. Да, да.
2: Кому-то там что-то...
1: Ну, кому-то стоит.
2: Ты же помнишь, ты в те-то времена, хоть и маленький ты был, но ты, наверное, застал, что обычно музыканты ходили, не инструменты носили, а носили стойки от микрофона, вот металлические такие, да, на всякий случай. На всякий
0: нет,
2: случай.
0: Мы немножко застали, вот когда были времена так называемых это приезжих отсюда, когда они приезжали и лупили всех музыкантов. Ну, кстати, я вот честно скажу, это ну, субъективное очень ощущение, иным оно и не может быть. Я дико ненавижу гитару в руках. Кого-либо или у себя. Вот если я держу в руках гитару там в чехле, я чувствую себя кого-то голым каким-то. Мне очень не знаю. Вот это какой-то комплекс, наверное. Я...
3: Любой музыкальный инструмент, скрип.
0: Любой. Вот любой, да.
3: Чем то он есть... больше, тем беззащитнее.
0: Вот, вот именно из-за того, что он делает и тебя беззащитным. То есть,
2: а ну... у Саймона-то какая-то песня была про это, про гитару, что там гитара, вот. Ну, там с девушками было связано еще, что вот вроде ну, гитара, типа, да. Что ты думаешь, что вот я с гитарой, там
0: типа все. Провоцирует на людей.
2: Да,
0: на
2: а на самом деле я завтра уеду в другой город, а ты, ну что, ну, забудешь об этом. Ну, что-то про гитару тоже было.
1: Ну, бог с ним.
2: Вроде какая-то гитарная.
3: А может быть, от того, что начинаешь чувствовать какую-то дисгармонию между неким вот кусочком большого искусства, как мы говорим, у тебя в руках, с которым ты находишься посреди вот обыденной жизни какой-то повседневной, которая тоже в своем роде искусство, но немножко другое. И вот эта дисгармония и порождает такое ощущение дискомфорта. Ну,
0: нет, ну, есть же, скажем так, люди, которые, вот, так сказать, чувствуют вот это искусство гораздо больше, там, чем, ну, скажем, я, да? Uh-huh. То есть вот он несет скрипку, у него скрипка стоит там 6 косарей, к примеру, да? И uh-huh. на этой скрипке играл там, ну, Паганини, ну, к примеру, uh-huh. да? Вот при этом он, ну, ощущает себя, эту скрипку, и вот мир как один треугольник, Айрат, как uh-huh. гармонию. А скрипка вот... не выбивается из его... Ну, в принципе, по сути своей.
3: Ну,
0: да,
3: скорее
0: по сути
3: всего,
0: своей.
3: Он думает, что нет, вот у меня скрипка, Паганини. Гордость,
0: да,
3: наоборот. А окружающие некоторые радуются. Ну, бывают же такие. То есть он несет скрипку, и он уже горд от того, что у него есть эта скрипка, на которой Паганини играет.
0: Потому что лучше баян нести.
3: Баян, да. На нем еще кто-то.
2: Но он же может идти и думать, что он... скрипка, ладно, он себя может нести. Идти и нести себя.
3: А понимаешь? Тут вот мы уже подходим к проблеме в разнице ощущения людей, один из которых несет скрипку, а другой баян.
0: И вот интересно, разница кстати, вот, вот такой момент. То есть они идут, один по одной стороне да, дороги, другой по другой. Предположим, что это происходит около консерватории, да? Mm-hmm. Вот где-то стоит чугунный дяденька, вот они идут навстречу, вот они встречаются глазами. Что думает один, что думает другой? Вот
3: Как глядя друг на друга?
0: Да, да. Вот. При этом представим себе, что, ну, так, среднестатистически, в общем-то, граждане внешне. То есть, значит, скрипач, он без смокинга, и, то есть, ну, совершенно обычный такой тип МНС. И тот такой же МНС с баяном.
3: А вот пусть попробует.
2: Мне еще смешнее, знаешь, Саша, Татьяна попробует сейчас. А, Саша, еще смешнее, знаешь, когда вот тоже какой-то известный певец, он все время выходит, я забыл, как его зовут, выходит, да, и он голову несет, такая хрустальная голова у него.
0: Я понял, есть такая, да, есть такая поза. Ну, я понимаю, о чем. Да.
2: Он Сиси напоминает из этого, из новосерийного. Помнишь такой, вот, ну, тоже так, голову.
1: Из Санта-Барбары?
0: Я не смотрел, но я представляю.
2: А что это Санта?
1: Это как какой-то фильм.
3: А, ну да. Это мы вот его Сиси так и называем.
2: Или хрустальная голова.
1: Да. Хорошо. Нет, ну а чего? Если по одной стороне идет баянист, по другой скрипач, да. Я думаю, что...
2: Еще...
3: А что они думают друг о друге?
1: Один скрипел. Думает, о, какой я, да? Крутой. Младший пока на скрипках, но старший уже на роялях, когда ты помнишь, у Карцева был такое высказывание. Нет.
2: Ты при Саше не говори, он терпеть не может. Этот текст писал Жванецкий, он терпеть не может. Давай дальше.
1: Нет, ну а баянист говорит, перейди на...

0: Да, для совместного какого-то проживания коммунального, нежели если он там на скрипке пиликает. Ну, по логике. А тот про это вот думает, ну, типа, да, вот у него нет будущего. Кстати, что очень печально, действительно, у баянистов, как правило, будущего нет. Да и у скрипачей оно в наше время. Извините, я болею, в общем-то, никудышное. Правда, так скажем, тупик. То есть, что такое панки современные? Это скрипачи и вообще классические музыканты. Будущего нет. Вот это к ним лозунг подходит в полный рост, кстати. Во как. Вот, поэтому тут, на самом деле, оба они, как сказать, печальны.
1: Ну, музыканты — это вообще такая профессия.
0: Да.
1: Не очень высокооплачиваемая.
0: Да речь даже не в этом, речь о том, что и не уважают нашего брата.
2: Особенно скрипачей.
0: Да, кстати, вот скрипачей не любят.
3: Но был в баянисты «Город наш влюблен». Я вспомнил эту пьесу в исполнении известной вот латышской звезды, помните.
0: А вот эта песня, вот «Играю на гармошке», вот что у всех на виду.
3: Да, да.
0: Замечательно. Или вот это «Пой, моя гармонь». Помнишь песню «Женщина»?
3: «Одинокая,
0: да.
3: В поле гармонь».
0: Да. Да. Или вот это «Лишь где-то очень далеко за речкой гармонь тыр-пыр». Там. Вот сколько воспался. А сейчас... Кстати, вот какие были песни душевные? Давайте вспомним. Про флейту не пели. Считался буржуазный класс, там «Голубая кровь» и так далее. А гармонь часто воспевалась. Гитара, типа, бренчит гитара в подворотне, там, да, там, на нашей речке,
3: гитара
0: на Шамотне.
3: Гитара частенько упоминалась, да.
0: Но при этом не упоминалась электрическая гитара. При этом ни разу не упоминалась барабанная установка, кроме там звучит на пляже там барабан. Во как, да? То есть на вертле жарится этот тыр-пыр баран, собственно. Вот. Ну, а вот именно классическая электрогитарка не упоминается нигде.
2: Не любит ее народ.
0: Не любит народ. Вот как ненародный это все-таки инструмент. Ну, телефонный звонок, наверное, пришло время отслушать мощно. Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Меня зовут Дима Гоблин.
0: Здравствуйте. Да, здравствуй, Дима. Здравствуй.
4: Здравствуйте. Да. Вот, Александр, хотел бы задать вам всем вопрос.
0: Давай.
4: Вот, правда, что вы любите паять вот, умы паяльников по ночам? Вот. Еще я хотел бы сказать, как я люблю вашу программу. Ну, просто очень сильно.
0: Спасибо. Ну да, да, это, в общем, техническая терминология насчет паять. Дело в том, что многое. То есть наша программа реальна, ведь, да, это что? Это такой припой для того, чтобы некоторые, в общем-то, разрозненные элементы сознания граждан, в общем-то, как-то сплотить в одну конструкцию. Или, попросту, как говорим мы, это самое, сгрести муравейник в одну кучу, да, или сбить кефир одним миксером, или, в общем-то, два яйца в одну сковородку, или пачку пельменей в одну кастрюлю. Это все одно и то же. Как вы понимаете. А что вы так как смотрите на меня?
2: Да нет, мы...
3: А мы каждый свой случай аналогично.
2: Потом ждем своего участия. Тут же каждый, кто пришел, должен обязательно что-нибудь припаять. Поэтому вот...
1: Я не умею паять паяльника.
3: Ну ладно, я за вас запаяю.
0: Ну что, пришло время Фернан пьесу отслушать.
3: Отслушаем.
0: Продолжаем нашу беседу с певицей Татьяной Анциферовой, композитором Владимиром Белоусовым и Айратом Дашковым. Сейчас я вот обращусь тут к пейджеру. Тут, кстати, и наезды. Ну, как правило, на меня. Так, сейчас, секунду. Угу. Что-то много как все пришло. Вот такое сообщение. В отличие от твоего ужасного творчества, творчество виртуозов аккордеона нашло свое понимание и аудиторию. Выходит на путь региональных отделений крупной компании BMG. Тебя туда не подпишут ни при каких условиях, пишет Аркадий. Ну, Аркадий, я хочу сказать следующее, что у меня, такое, во-первых, не творчество, а искусство. Вот, а во-вторых, реально я не заключаю сделок с, так сказать, представителями англосаксов, пусть даже они будут американцы, голландцы, даже пусть они открывают свое представительство в России, я русский и из BMG сам никогда не пойду на контакт, да. О курсах молодых матерей мы сделаем потом отдельную программу, не в этой. Тут про космос я еще немножко запускаю. Так. Ага. Да. Найджел Кеннеди замечательный.

0: замечательный скрипач, действительно, ученик Ягуди Минухина, такой есть. Вот. Но сейчас он сдал несколько форму уже, и все это от того, что ведь вот что губит хорошего музыканта? Его губит желание стать мультиинструменталистом, то есть познать все. То есть, к примеру, вот человек хороший флейтист, отличный флейтист, начинает играть на клавишных инструментах. Сразу теряет уровень там. Начинает играть еще на каком-то инструменте, заниматься им профессионально. Сразу тоже теряет уровень. Это при тех условиях, только если изначально он обучался игре только на флейте, а не как мы. Мы-то, естественно, все собравшиеся здесь самураи, мы сразу...
1: Ты понимаешь, я не знаю, уместно ли будет... Пословица есть, хорошая русская пословица. Она, нет, может, капельку неприлично звучит.
2: Нет.
1: Но...
2: Нет.
1: Тем не менее, сиську и письку в одну руку не возьмешь.
0: Да! Совершенно верно. Вот совершенно верно. Ну, я предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, наши радиослушатели как-то тоже выскажут свои соображения вот по поводу мультиинструментализма и вообще вот на тему искусства, да. Кстати, обширная тема. К человеку я тут подхожу недавно, ну, что-то мне скучно было, да? А он сидит такой, протокол заполняет, там, ну, очередные там это самое... налоговые бумажки, и слушай, говорю, Витек, скажи что-нибудь об искусстве, вот так ему. Круто, да? Я ему такую входящую дал. Посмотрел на меня как на даун и говорит, не мешай, слушай там. Так. Представляете? Нет, ну вот реально, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, Саша, я хочу сказать вот относительно кухонного брехунка, как вы это выражаете.
0: Да, да.
3: Ну, вообще говоря, вот чтобы постичь классическую музыку, можно и кухонный брехунок слушать. Мне кажется, что человек, вот любящий это, он по складу своей души уже к тому стремится. Вот я помню себя, что вот 12 лет, наверное, мне было, или 13, я попала к одной женщине, она была военной переводчицей. Я человек совершенно незрячий. И она слушала из Лондона, по-видимому, из Ковенгардена, оперу. Травиаты. Это для меня было вообще открытие, потому что я лично никогда не слушала ничего подобного. Ну, в основном детские передачи, сами понимаете, человек незрячий, выросла в бараках и вообще в такой среде. И когда я услышала вот звуки увертюры и потом слушалась в эту музыку, то я настолько была поражена, что опера вообще в моей жизни просто... И потом, когда я училась в школе незрячих, и в 5 минут первого, как правило, передавали оперные арии и в исполнении знаменитых артистов. Так вы знаете, у нас, в принципе, в интернате было казарменное такое положение. Нас буквально укладывали, независимо от того, какого мы возраста, очень рано. Мы, по-русски говоря, смывались через наушники, потихонечку в класс, там какими-то путями ключи доставали и слушали вот эту чудесную музыку. Так что это не кухонный брехунок виноват, а вообще-то говоря, наверное, все-таки, ну, как я вначале сказала, это склад души, а во-вторых, у нас очень плохо поставлено в школах преподавание на уроках пения. Потому что вот мы в интернате для незрячих, у нас этому посвящалось очень огромное значение, и нам многое давали, и в основном, ну не в основном, а в принципе вообще в основном так нельзя сказать, но тогда же много было советских песен, все, но нас очень тщательно знакомили с классической музыкой. Потом у меня к Татьяне есть 2 вопроса.
0: Давайте.
2: Пожалуйста.
3: Я, конечно, может быть, ну, не моя сфера, но просто интересно. В каких отношениях вы сейчас находитесь с Львом Лещенко? И второе, что вас подвигло помочь Бабурину записаться на студии, чтобы он прозвучал? Всего вам доброго.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Но я начну, наверное, со второго вопроса. Бабурин оказался очень способным, хорошим учеником. И мне показалось, что у него все есть вся потенция к тому, чтобы хорошо петь и даже, может быть, где-то на равных соревноваться со Львом Лещенко.
1: А может, и лучше пел бы, если бы дальше занимался.
2: Вот. А что касается Льва Лещенко, у меня был такой опыт в 80-м году. Мы записали с ним песню про олимпийского Мишку. Ну и как-то больше не приходилось с ним общаться ни творчески, ни чисто по-человечески. Он как-то меня в упор не видит, а я уж тем более. Я на таких взрослых мужчин уже внимания не обращаю. Я все по молодым. Вот так что вас больше с Лещенко я не встречалась.
0: А можно вопрос такой?
2: Да.
0: А вот когда вы записывали вот этот олимпийский, вот эту олимпийскую песню, mm-hmm. вы вот, ну вы только не обижайтесь. Вы обнявшись пели ее или.
2: Ну, это так сделала Александра Николаевна, что похоже было, что мы обнявшись пели. А вообще я. Как говорится, Лев Валерьянович встал возле микрофона, а я как маленькая собачка, шавка, то с одной стороны пристроюсь, то с другой, чтобы как-то все-таки меня народ услышал мой голос.
0: То есть это писалось мне... все-таки в реальном времени, не на многоканальную технику?
2: Нет,
0: да?
2: Это писалось на один микрофон и в реальном времени, и при том... Лещенко просто занял всю площадь возле микрофона, скажем так.
0: Вы знаете,
2: по-джентльменски поступил.
0: В принципе, это еще он поступил, ну, действительно, по-джентльменски, потому что это особо, так скажем, важный и сильно поднявшийся, как они считают, артисты. Они что делают? То есть, типа, говорят, я напою свой трек, там, и не хочу видеть никого. Некоторые даже своих музыкантов не хотят видеть. Эта история с Ниной Хагин была одно время, когда она... Говорит, ну, типа, рассорилась с группой, говорит, я приеду и сама напою, никого видеть не хочу. Поэтому, в принципе, Лещенко в данном случае еще такого в демократические игрушки сыграл, видите как. Мог бы вообще сказать, да я вот один спою,
2: а
0: она...
2: А он так уже сказал в каком-то интервью, что он не знает. Он типа того, что меня не было на Мосфильме, я не пела вместе с ними. Он не знает, каким образом я так вот появилась потом на записи. Там еще был ансамбль «Пламя», который тоже присутствовал и стоял.
1: Не, ну у кремлевских же Соловьев, у них своя правда там.
4: Ну, у нас есть свидетели, ансамбль «Пламя», да?
2: Да, они тоже там стояли. Малежик, Белянин, вот такие вот товарищи.
0: У меня какое-то вот ощущение иногда складывается, вернее, интуиция подсказывает, что просто вот в этой тусовке очень хорошие наркотики, на самом деле, чистые, не причиняющие особого вреда организму. То есть, ну вот заметьте, они не стареют ни один. Ни один практически. Ну, вот при этом даже вот как-то стараются быть современными. Я вот тут одного видел, он одно время тоже пел там «Вио», там ансамбль. Потом, ну, естественно, как пошла мода воскрешать это все, так он в кожаных штанах, на таких, то есть, извиняюсь, опять же, может быть, не совсем приличная пословица, да, там, но тем не менее.
1: Ну, пословица есть, пословица.
0: Уже яйца седые, а он в кожаных штанах, вот на таких платформах, то есть, ну, как вот, что твой пацан на дискотеке, Айрат, ну, то есть, это говорит о чем?
2: Душа молодая. Поет.
0: Наркотики хорошие, Татьяна. Наркотики хорошие, конечно. Ну вот все фишка-то.
1: Да, «Лукойл» выпускает.
0: Да.
2: Хорошие наркотики, они тоже дорого стоят.
0: Ну вот, видимо, есть какой-то.
2: На них же нужны деньги.
0: Ну а как может взрослый мужчина, да, там делать себе чуп, одеваться в какие-то клоунские костюмы, довести себя неподребно, петь там про какой-то бамбук, там, я не понимаю. Ну как? Наркотики хорошие, правильно. А что касается вот классической музыки, все-таки Брехунец тоже виноват. Я, кстати, больше того хочу сказать, что вот, когда уже наши граждане получили возможность финансовую иметь в своем доме там стереотехнику там с УКВ-диапазоном, то это УКВ, он же тоже моно практически. Но я с трудом понимаю, как можно слушать классику, если это только не совсем старая запись, где вот этот монорежим, он, ну, уже закладывался, соответственно, в запись. То есть ничего не поделаешь. Ну, как можно слушать монофоническую Не, не понимаю я, честно говоря. Уж через Брехунец, где, извиняюсь, 4 килогерца всего прет. Для контрабаса не слышно. То есть это же струнная группа целая. То есть люди, у них есть свой концертмейстер, серьезно, маркиз, да, уж контрабасы вот эти там.
1: Саш, ну ты не забывай, там же подоплека в чем, что в школе, в этом интернате большое внимание уделяли. У человека просто развит слух, понимаешь, сейчас же не уделяют в школах внимания.
0: А, ну, то есть вот учили слушать музыку, в принципе.
1: Да, поэтому потом, она да. и в брехуне смогла слушать. А вот сейчас просто потрясающе. Почему вот кто-то не займется этим? Делать стерео-брехунец, но с качественными динамиками.
0: Цифровой.
1: Да, цифровой какой-то. Это же потрясающая для рекламодателей вещь. Как они не... Они вот что-то не догоняют.
0: Играть на ностальгии. Да,
1: ну, какой-нибудь олигарх бы схватил вот эти все кухни, да, в свои руки, и все.
0: К телефонному звонку обратимся. Сейчас я тут вот одну операцию проделаю. То есть, ну, насекомое покормить нужно.
5: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
6: Это Харрис говорит.
0: Здравствуйте.
6: Я хочу приветствовать замечательных гостей. Вот. Прежде всего хочу сказать, что Александр очень рад вас слышать.
0: Ну, я признателен, типа, да.
6: Да. Да. Вот. А во-вторых, вы тут как-то говорили, что более приятно, когда аккордеон за стеной звучит, нежели какая-нибудь скрипка, да?
0: Ну, я не сказал, что приятно. Конечно, на вкус и цвет товарища нет, да? Я имел в виду, что более, ну, что ли, удобоваримо для большинства населения, понимаете?
6: Ну, понимаете, я, видимо, исключение составляю из этого большинства, потому что у меня за стеной звучит постоянно плохо настроенная пианино. Вот. Причем стена находится в другом подъезде. Вот. Я хотел с ним зайти, вот, дескать, сказать, что, ну, мол, давайте я вам настрою. Как-то жалко людей просто. Ну, что такое вообще? Вот. Но я, поскольку не знаю даже, как они выглядят, я как-то не опасаюсь к ним идти. Причем звук такой идет, как будто просто какую-то кошку бросили на пианино. И вот, посочувствуйте мне.
2: А вы настройщик, да?
6: Безусловно.
2: Это трудная специальность.
0: Ну, сочувствую.
4: Ради собственного здоровья я бы посоветовал сходить такие...
1: Да, бесплатно.
4: Да, бесплатно настроить.
6: Или, может быть, просто ящиком подпалить?
2: Нет,
1: настроить. Бесплатно настроить. А если там что-то сложное, то нужно купить вербеля, вкрутить их туда.
6: Ну, как бы... Если можно даже новые пианино купить.
4: Вот это позволяет средства лучше выбрать.
0: А есть еще один вариант, знаете, тоже вот, в принципе, хорошее пианино, ну, которое строится, так, да, за даром никто не отдаст. Плюс перевозка туда-сюда, то есть как ни крути, где-то там, ну, минимум там в 150 зеленых иностранных денег станет, правильно?
6: Ну да.
0: А исходя из того, что люди могут себе позволить вот, бренчать на расстроенном инструменте, ну, это говорит о том, что с эстетикой не все в порядке, и так, лишь бы издать звук. Поэтому вы можете за 150, в общем, гринца пойти и купить электронную какую-нибудь игрушку китайскую. И они с радостью...
6: А? Можно я перебью вас?
0: Да, конечно, да.
6: Спасибо.
0: Да забудь.
6: Так вот, я хотел сказать, вы вот начали говорить, что, дескать, купить какую-нибудь игрушку, а может просто начать просто бренчать по кастрюлям каким-то мощнейшим.
0: Нет, это приведет к цепной реакции, в общем-то, всего подъезда.
6: Ну, не знаю, можно заорать «Милиция!»
0: А, да. Это все, вы знаете, спасибо, Харрис. Кстати, вот заорать «Милиция!» Это святое дело, в общем, любого гражданина. То есть где-то там, ну, я даже бы установил дежурство. Ну, как раньше, например, ходил человек и говорил там, да, там, спите спокойно, жители, все спокойно, время такое-то, да. Была традиция, этот голос.
1: С колотушкой,
0: да. Так же и сейчас. Если жильцы любого дома многоэтажного установят, скажем так, дежурство, что, например, в 3 часа ночи, да, из такой-то квартиры высовывается человек, любой член семьи, и кричит «Милиция!» там в 15 минут 4-го из другой квартиры, вот так, то, мне кажется, правопорядка будет больше. И к этим крикам люди привыкнут. То есть, если кричат «Милиция!», значит, все это самое спокойно. Ну, а что, по-моему, нормально.
1: Ну, или восстановить вот институт этих околоточных, в колотушки, которые стучат каждый час «тю-дю». Люди проходят, и люди спокойно спят, знают, что все нормально.
0: Да, можно так. Но «Милиция» красивее.
1: «Милиция».
0: Да. Следующий звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Упал явно и ударился лобиком о журнальный стол. Утомление. Дело в том, что крутить, я всегда говорил, дисковые аппараты — это плохо. Потому что человек крутит, крутит, так сидит, пальцем упирается.
1: А если копытом, еще сложнее же.
0: А потом постепенно у него палец устает, он бах только, и все, бывает вот. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Это вот Василий.
0: Здравствуйте, Василий.
5: Я хочу, в общем-то, выразить солидарность с господином Гоблином. Что вы, в общем-то, очень мастерски паяете умы. Вот. Вот. И хочу, в общем-то, поделиться своей, в общем-то, радостью. Вот, пока вы тут разговаривали, я сходил на улицу. Вот, и около под дома одной девушки написал на асфальте: «С добрым утром, Аня, как тебе спалось?» Представляете, встает рано, Аня открывает, то есть шторы разонавешивает, шторы смотрит в окно и видит это.
1: По-моему, очень романтично.
0: По-моему, тоже.
1: Только нужно было еще милиция.
0: Снизу мелко-мелко. Милиция.
2: Зачем?
0: Хороший, кстати, практик. Я вот вообще считаю, что вот если бы были какие-то, как мы уже говорили, олигархи, да, то есть они бы закупили бы место под жилым домом и сдавали бы его в аренду вместе с баллоном краски для того, чтобы любой человек мог написать там любимый или там любимому какое-то послание, да? Или, к примеру, там угрозу даже. Тоже в этом нет ничего страшного. Потому что иногда угроза, она непосредственно нейтрализует, собственно, вот саму агрессию какую-то, которая может пойти, если вот не угрозу как-то не реализовать саму, да? Вот, и так далее. Жалобу можно опять там. Дети бы писали: «Маша дурак», например. Вот. Да. Следующий звонок, Плюн. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Здравствуйте, это Иван Абрамович.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Иван Абрамович.
7: Вот, знаете, я бы все-таки институт пионерии подумал бы над этим.
0: Институт пионерии, вы сказали?
7: Да, так сказать, раньше все-таки это было как-то красиво и стройными голосами.
1: А вы не олигарх, случайно?
7: Нет, рабочий.
0: Ну, тут есть такая... Есть такая ситуация, что при современном расслоении общества очень сложно, скажем так, пионеру. Вот, ну, представьте себе, да, вот, например, вот мы пионеры, типа дети рабочих, да, там, а мы пионеры, там дети банкиров. И вот, значит, у тех либо будет свой пионерский лагерь и свой отряд, либо у тех. То есть те, кто живет там, никак не поймут тех, кто живет там. Раньше-то все была уравниловка, собственно, ну, кроме Артека, там, и еще ряда, в общем-то, блатных лагерей. Ну, тамошние грудники, они не подозревали о существовании другого мира, да? Вот, хотите, а сейчас все-таки смешалось.
7: Поэтому... Хотите сказать, что они непрофессионально пели?
0: А, вы о песнях, да, конечно, да!
7: Так сейчас включаешь телевизор, а там я повешусь бы, извините.
0: Это ужасно. Это он имел в виду артиста одного молодежного. Ну, а что, по-моему, хорошая песня, кстати. Там к нему на день рождения никто не ходит туда-сюда. Полный этой самой фрустрации. Он потерянных надежд. Да, песня. Ну, кстати, мы сейчас послушаем тоже песню. Блинчики пойду переверну.
8: На волнах радиостанции ИВСМХ Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции ИВСМХ Монморанси. Монморанси. Монморанси.
0: Ну и поскольку времени у нас остается совсем все-таки немного, на дворе как-то уже ночь там, и настал уже, считай, этот новый день, кстати, просыпаться, когда все еще, вернее, нет, ложиться спать, когда все еще не проснулись, нет, подожди, как это... как сказал...
4: Засыпать, когда все просыпаются.
0: Да, очень печально. Правильно, совершенно. Это просто на пляже мы видели такую прям татуировку дословную одной модной девки. Помнишь, Айран? Mm-hmm. Вот. Поэтому я предлагаю вот это оставшееся время посвятить все-таки ответам на телефонные звонки. Номер все знают. И ваши вопросы к Татьяне Анциферовой и Владимиру Белоусову. Ну, к нам с Айратом вопросы, в общем-то, не будем принимать. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Внимание наше к вам беспредельное.
9: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
9: Александр, я прям по вам сильно соскучился. Долго вас не было. Слышно? Прям беда.
0: Эх, как бы я сейчас возрадовался, если бы вот у вас голос был так октав на 15 повыше и без хрипа.
9: А, укреп, стараюсь.
0: Да.
9: Ну, что-то у вас давно не было. Где вы были? Ваш начальник такой кучерявый говорил, что вы в отпуску якобы.
0: Вы знаете, я только что сказал, что давайте вот ни ко мне, ни к Айрату не будем. Потом я отдельно все расскажу, то есть видеоочерк также покажу. Вот,
9: а, и все такое. Там.
0: Конечно.
9: Все понятно.
0: Да, спасибо, спасибо, тем не менее, за звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам, попросту говоря, беспредел.
10: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
10: Я хотел бы задать вопрос Айрату.
0: Ну, вроде как бы, или пусть дадут.
10: Не, ну, может, все-таки попробуем.
0: Ну, давайте попробуем.
10: Ну, посещает ли он еще вечеринки Ома? Спасибо.
0: Спасибо. Ты понял вопрос? Я нет.
1: Да, конечно, на вечеринке сейчас.
4: Не знаю, да.
0: Я вообще не понял, о чем
4: речь. Ну, позовут, пойдем, короче.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
11: Здравствуйте.
0: О, вот этот голос меня радует.
11: А я не знаю, что задать.
0: Ну, в общем-то, это и не обязательно. Главное, что вот до чего талантливый у нас радиослушатель. Вот он перезвонил и сделал голос на 15 октав выше. Молодец, молодец. Спасибо. Вот актеры, да? Это вот я к тому, какая искушенная публика у нас. Ой, аудитория, я бы сказал. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
12: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
12: Вот, вы знаете, я к Татьяне хотел бы обратиться.
2: Я вас слушаю.
12: Вот, Таня, вы знаете, я довольно взрослый парень, вот, мне 42 года. Вот, и я довольно хорошо помню морозную ночь 78-го года на 79-й под Новый год. Фильм «31 июня». Вот, это все очень, очень было хорошо, скажем так.
0: То есть это даже не вопрос, а такая сентенция.
12: Ну, как бы так.
0: Ну, понятно, понятно. Спасибо. Извините, вот,
12: да?
0: Может быть, мы сейчас послушаем вот в вашем исполнении какой-нибудь этот самый любимый, там, знаешь, диалог или там монолог лучше вот из этого фильма, или какую-нибудь песню, например, вот спели бы вы нам там.
12: Нет, из этого фильма я песню, конечно, не спою, но...
0: Ну, спойте «17 мгновений весны».
12: Запись у вас найдется.
0: А вот тем вы более, типа подвели...
12: Она уже нашлась, мир безлюбивого нашлась у вас.
0: То есть типа так подвели как бы к диджейству, да?
12: Вот, ну,
0: есть...
12: как бы да.
0: Ага, не, вот. Как а бы не выйдет,
12: если
0: батенька.
12: Бы, если бы еще бы нашлась композиция, да. Угу. Так было в мире всегда.
0: Тань,
12: Татьяна, из этого фильма.
0: У вас была тогда в юности поговорка, вот это «бабки в руки, будут звуки».
2: Нет, нет.
0: Не было, да?
2: Так было в мире всегда.
0: Ну, понятно, да, да.
1: А вы не олигарх, случайно? Ну,
2: что ты у всех спрашиваешь?
0: Это была такая передача раньше-то. Алло, мы ищем талант. Это да, алло, мы ищем бабки. Ну, или что-то такое.
1: Олигарх.
0: Да.
2: Вот как раз молодой человек, который представился парнем 42 лет, он вспомнил песню «Так было в мире всегда». Да, это песня под названием «Он пришел». Мы ее сегодня, если мы ее отыщем, мы поставим.
0: А
2: да?
0: Где она? Вот на этом?
2: А где-то вот, да, на синеньком вот должна она быть.
0: Скажи-ка, дорогой Арат, нам.
2: «Он пришел». Как вот такой вот. Он пришел. Да, по-моему, 11-й номер.
4: Да, «Он пришел», 11-й
2: номер.
4: Этот
2: светлый день.
0: Не будем откладывать. Как говорится, яйца в долгий ящик. О! Что у меня стаканы падают? Это пластмассовые с рыболовными крючками.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: И ваши вопросы Татьяне Анциферу и Владимиру Белоусову. У вас еще есть возможность их задать, потому что уже немного времени осталось до момента расставания с нашими гостями. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ну, а дальше там вы знаете, что я обычно говорю в таком случае.
2: Да, очень хорошо, что вы теперь уже не говорите. Я хотела немножко вернуться назад. О том, что я слышала. И меня это даже как-то обидело до некоторой степени. С вами говорит пианистка, концертмейстер, которая проработала 43 года на эстраде, но закончившая консерваторию. И когда ваши коллеги, по-моему, там среди вас есть композитор, да?
3: Есть.
2: Да. А, простите, как его фамилия?
3: Белоусов.
2: Угу. Вот. И когда вы говорите о том, что вы смотрите на скрипача, который идет с тусклыми глазами, или вы говорите о том, что баянист, и приводите в пример какие-то песенки под баян, деревенские, это тоже неплохо там, когда поют под баян.
3: Наоборот, нужно помнить свои корни, конечно.
2: Вот, да.
3: Да.
2: Минуточку, минуточку. Так вот, я вам должна сказать, что труд этих людей колоссален. Это первое. А во-вторых, вы никогда не слышали на баяне переложение шестой симфонии Чайковского, Ромео и Джульетты?
3: Я вам хочу просто так, раз мы уже затронули такой серьезный разговор.
2: Да.
3: У Танечки брат лауреат конкурса, он баянист, лауреат конкурса в Париже.
2: Ну, это прекрасно.
3: Но вы вообще понимаете, о чем мы говорим? Мы же паяем, мозги паяем, мы шутим, а вы всерьез
2: понимаете?
3: Ну что вы нас так обижаете?
2: Вы понимаете, что...
3: Да мы вообще случайно здесь.
2: Я хочу вам другое сказать.
3: А вы так серьезно.
2: Ну я не серьезно.
3: Меня вы обидели, лично обидели, композитора обидели.
2: Нет, я думала, что Дашкевич это композитор, я не вас знаю.
3: Дашкевич, он живет в Беларуси.
1: Угу. А другой Дашкевич, вот это так, кличка такая, я так понял, Дашков, он справа. Угу. Иногда его зовут. Слышь, Дашкевич. Вот.
2: Ну, неважно. Дашкевич неплохой композитор. А потом скрипачи, почему они грустные глаза? Потому что они не востребованы у нас.
1: Так мы об этом же и говорили.
4: И песни Лаймы Вайкули об этом, простите, что
1: да.
4: Город весь, гитарист ушел, а скрипач на крыше остался один.
2: Да, вот. И потом это, как вы сказали, фигура чугунная там сидит. А что бы было с мировой культурой, если бы не было этой фигуры чугунной?
1: Но была бы другая чугунная фигура.
2: Ну, понимаете, как-то вы говорите в таком тоне, несколько таком, вы понимаете, вот как вы говорите, паяете мозги, вот так вы,
3: да.
2: И не совсем. А потом ваш там товарищ, таким же, по-моему, голос у него довольно такой возрастной. И когда он на 25 городов вы вещаете, или больше, или меньше, там, я не знаю.
3: На 35.
2: Да, тем более. И когда он говорит про сиськи и письки, его слушают...
3: Вот. А вы вас сейчас тоже слушаете.
1: Да, кстати, вы тоже сказали.
2: Да, так я просто хочу сказать, что... Я вам хочу сказать, что надо все-таки выдыхать к русским пословицам. И, наверное, есть более интересные пословицы.
3: Наверное, есть. Но эти неплохие. Вы видите сейчас на весь эфир, на все 25 или даже 35.
2: Так вы же сказали. Вот я хочу вас спросить. Вы...
3: То есть я дурак, а вы...
2: Нет, ну зачем?
1: Друзья, позорьтесь, друзья.
3: Голубушка, мы вас любим. Ну,
2: да.
3: Поверьте нам, что мы любим всех скрипачей мира.
2: Да, это очень хорошо. Поэтому надо уважительно относиться и к аккордеонистам.
3: Кстати сказать, и чугунных любим некоторых.
2: Да?
1: Да мы вообще и памятники любим, и все такое. Я вот еще хочу сказать, что касаемо пословиц, вот тоже не совсем правы в том плане, что, конечно, пословиц много, но к нашему разговору, так сказать, чтобы взять это за... Ну, суть за это самое, да? Именно эта пословица подходит.
2: Нет,
1: понимаете,
2: я хочу сказать другое, что вы вещаете на 35 городов, и вас слушают в такое позднее время люди всяких категорий.
1: Согласна
2: с этим. И воспитанности, и интеллигентности, понимаете?
1: Да.
2: И не всегда приятно вот вдруг слышать вот такую пословицу.
1: Я понимаю вас, но тут есть другая ситуация. Мы вынуждены, к сожалению, подтягивать всех людей, не понимающих до нашего уровня. Мы несем в себе величайшее гуманитарное образование. Мы дарим людям благо, дарим людям свободу. Они должны прийти и сказать: запишите нам, пожалуйста, все пословицы вот эти на бумагу, выучить их наизусть и в следующий раз с выражением нам же прочитать. Голубушка. Вот в чем дело.
2: Да,
3: голубушка,
2: да,
3: извините, спасибо. Ради бога, если мы вас обидели. Мы глубоко вас
1: любим. А, да, ну это одно и то же. Любим и уважаем. Действительно, как уважаем у всех радиослушателей наших, относящихся к разным категориям. Во как.
3: И даже не обязательно радиослушателей.
1: И даже не относящихся к категориям. Мы всех любим и уважаем. Да. Следующий, наверное, звоночек примем. Да? Как я видите, как ласкательный стал под утро при меня. Хороший признак. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый Олег.
1: Здравствуйте.
5: Ну, знаете, вот такое безобразие меня постигло. Вот недавно нашу булочную на ремонт закрыли.
1: Включил. Это самое, ну, да. Великий шанс, то есть взять в аренду, в общем-то, данное помещение и сделать типа булочную под свой вкус. Так и назовете, например, выпечка от Олежки. Представляете? Это ваш коммерческий шанс.
5: Мне людей жалко.
1: Значит, Олег, сидеть и ждать. Меньше двигаться. Меньше двигаешься, меньше потеешь. Меньше потеешь, значит, меньше моешься. Меньше моешься, воды меньше уходит. Меньше уходит воды, больше рыбы. Больше рыбы, толще кошки. Толще кошки, больше вымя. Больше вымя, здоровей корова. Здоровей корова, больше мяса. Больше мяса, жирнее люди.
3: Ну, все наладится.
1: Да, все будет хорошо. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Алло?
1: Да.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
6: Владимир Иванович.
3: Я весь внимание.
6: Я вас приветствую.
3: Здравствуйте.
6: А вот мне интересно, вот хотя бы кто-нибудь знал, в каких условиях живет Владимир Иванович, допустим, с Татьяной. Вот никто же об этом не знает совершенно.
3: А кто это?
6: Вот для интереса просто. Вот.
7: Может быть, это мэр?
3: А вы откуда это знаете? Юрий Михайлович звонит?
6: Да ну нет, вот для интереса, вот ведущий, спросите, а в каких условиях живет Татьяна Ивановна?
1: Вы имеете в виду вот жилищные, да, условия?
6: Да, конечно, да.
1: Сейчас поинтересуемся.
4: Почему должен ведущий спросить?
6: Может быть, Лев Валерьянович сейчас стегнет им немножко ламината какого-то там, а?
3: Да нет, это вопрос олигархов.
6: Да, серьезно?
1: Ну как, душат помещение.
6: Владимир Иванович, вы не говорите мою фамилию, только я известный человек, поэтому вы знаете, да?
1: Да, мы узнали, узнали.
6: Да не узнал никто.
1: Да узнал.
6: Это Владимир Иванович меня узнал, с которым мы когда-то играли всю музыку Count to Basie и Дюк Эллингтона, да?
1: Это джазовые музыканты, конечно, я их знаю.
6: Естественно, да, вот такие, да. Без газа нет джаза.
3: А вы почему не спите, Юрий Михайлович?
6: Да я услышал, я прибалдел, вы что, это же потрясающая программа, которая сейчас... Я только приехал сейчас с одной программы известной, где я там участвовал, и приехал, вот, включил радио и просто прибалдел где-то. Поэтому прекрасные ребята ведущие, гениально совершенно, вы затрагиваете потрясающие вещи, но вы спросите, что-то, как они живут, эти люди, так, на минутку, которые отдали очень много здоровья для этой страны. Может, сейчас Путин слушает?
1: Я один только вопрос, да. Если позвольте, вот да, хочу узнать. А. Вам спасибо за звонок. Да. Да. Татьяна и Владимир, скажите вот просто метраж вашей кухни. Ну, все будет понятно, да, сразу. Да.
7: А я, вот, честно говоря, не знаю метраж нашей кухни.
3: 12 метров.
4: А скажите общий метраж квартиры, допустим, где вы живете.
3: 153 метра.
1: Нехило. У меня приусадебный участок меньше.
4: Ну, видите, у больших артистов, в том числе и позвонившего, только что у них же другие представления о, так сказать, метраже, о комфорте, поэтому
3: не, ну
4: вполне
3: я,
4: естественно,
3: я скрыл,
4: для...
3: вот, честно скажу, я скрыл, что мы живем, еще там две семьи живут в коммуналке, да, поэтому это не важно, да?
1: Ну, учитывая то, что весь наш, так сказать, народ, это одна большая семья, то вы счастливые люди, да. У вас огромное количество, попросту говоря, вот, ну, окружает людей, да?
7: Да.
1: Есть с кем оставить вот домашних питомцев, там, домашних животных, потому что вот я, например, уезжаю, да, мне приходится это самое, всех тараканов моих отдавать там, куда ни попадя.
3: А у вас как с площадью?
4: Ну, чуть-чуть поменьше. Я скромно промолчу по поводу метража.
1: А я вот про себя могу сказать. Я вот в обычной пятиэтажке живу. Вот. Но, правда, мне пришлось выломать все вот внутренние перегородки и три подъезда заложить. То есть, чтобы вход был у меня только один по центру. И сделать как бы второй этаж. В ней по всей длине на втором этаже у меня несколько спален, там гостиные. А внизу гараж я так сделал.
4: Ну, тоже хорошо. Если бы я жил в обычной пятиэтажке, я бы тоже такой легкостью необыкновенно сказал.
1: Гараж, конечно, удобно. Ну, я вот что предлагаю? По-моему, вот сейчас у нас очень такая оптимистичная нота, да? Может быть, мы на ней как раз и закончим. Я не то, что как-то вот там выгоняю вас как-то, но просто не хотелось бы вот переводить разговор на какую-то другую тему сейчас и открывать ее. Как вы к этому относитесь?
3: Да мы думаем, что если там какую-то песню ночного типа, да. Ну, что-то такое было
1: вот
3: бы...
1: Вот седьмая стоит песня сейчас, она?
3: Замечательно. И после нее еще восьмую и уходим.
1: Тогда слушаем.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Ну что же, я рад приветствовать вас, уважаемые близнецы, здесь после такого долгого перерыва. И хочу сказать, как ваш организм переживает вот эти весенние дни. Ведь сейчас происходит, ну, еще не происходит, вот, но как бы у вас, поскольку организм весьма специфический, все процессы в нем происходят с определенным, так сказать, опережением, нежели вот это происходит в организмах других людей. Сейчас грядет, так сказать, обилие аллергических реакций на цветение. Вот я знаю, что вы чувствуете это особо остро, и вот судя по виду бледного торшина, как бы сказывается на вашем организме все вот эти вот, как это слово называется, мастурбации, да? Неважно.
1: Неважно. Да. Добрые всем ночи, дорогие наши радиослушатели. Конечно, весна – это один из сложных периодов в нашем организме. Но я имею в виду не в вашем, а в нашем сиамском организме. Дело в том, что всеобщий обмен веществ у нас проходит достаточно более серьезно, так как организма два. Если у вас вещества обмениваются внутри организма, то у нас вещества обмениваются из организма в один в другой. То есть,
0: ну, типа, как сообщающиеся сосуды.
1: Да, вещества торшина общаются с веществами моими. И поэтому происходит такой двойственный обмен веществ. Еще вот ты, Саша, сказал, что как бы бледненький чуть-чуть торшин. Дело в том, что это пыльца.
0: Не только я заметил, даже Прохор вот потрепал его за щечку и сказал, что да, такое бледненький.
1: Дело в том, что пыльца у него выделяется.
0: Не перхоть это?
1: Нет, это пыльца. Это может быть у вас перхоть, а у него пыльца.
0: У кого? У нас?
1: Ну, у вас, вот вы. Вы же у вас.
0: Ну да, нас здесь несколько, вы конкретно. Вот кто, у кого?
1: Вы, Саша, конкретно. Вот пальцем я даже, те, кто смотрит 8-й канал сейчас.
0: То есть это теперь новый попс такой. Вот если хочешь обидеть, надо назвать человека на «вы».
1: Да, это вообще конкретно. То есть обижаловка. Вот. Но если ты знаешь, что в английском есть слово «you», вот, это значит «ты» или «вы».
0: Ну что, тут вообще не секрет. Дело в том, что, как вы знаете, я являюсь генеральным директором и учредителем РБЖ, радиостанции беременных женщин. А как известно, в общем-то, лучшая присыпка для грудничка – это перхоть, так сказать, матери. Не все матери могут себе позволить, так сказать, разводить на себе перхоть. И вот мы все активно, мужчины, все помогаем. Да. Кстати, и вас положено привлечь уже давно, поскольку имеете какое-то отношение к этому, будете в перхоти весь.
1: К беременным женщинам я уже имею отношение.
0: К радио беременной.
1: К радио?
0: К радио, конечно. И еще хочу сказать, что сейчас, видите, изобретен новый метод. Дело в том, что сейчас можно такие препараты использовать. Они, правда, пока дорого стоят, не всем доступны. Но они позволяют перхоти появляться не только на голове, но и вообще по всему телу.
1: Вот особенно в подмышечных местах или в похотливых.
0: Что значит похотливых? Ну, я понял.
1: От слова похоть. Тем более сейчас идет великий чёс, и поэтому там особенно много.
0: А, кстати, вот скажите, я знаю, что вы очень хорошо знакомы с профессором Островским Генрихом Валентиновичем. И вот что недавно по телевизору в программе «Я сама» у вас был с ним спор. Это была единственная, как бы, программа, где вот была посвящена, то есть, вот вам, то есть, ну, он тоже несколько странный. И там вот вы спорили о пользе или вреде чёса. То есть, с одной стороны, ведь чёс — это что? Это зуд. И устранение зуда посредством...
1: Нет,
0: подождите, не перебивайте. Посредством такого механического воздействия вроде бы достаточно плодотворно влияет на прекращение зуда. Но ведь это механическое воздействие наносит и своего рода травмирующий характер, микроцарапины, запыление дальнейшей эпилярного слоя кожицы.
1: Дело в том, что это как бы не совсем в прямом смысле чёс, чтобы чесаться. Это такое понятие, когда не только животному миру и растительному хочется соединиться телами друг с другом, но и человеку. И человек, так как он умнее, чем все остальные животные, он придумал под это дело понятие «великий чёс». Весна, то есть там вот это все расцветает, любовь. Вот что сейчас можно заметить, что люди начали чаще сталкиваться на улице. Если раньше вы, допустим, зимой, где-нибудь января 3-го, могли спокойно идти по улице,
0: никто не заденет,
1: то сейчас, особенно вот уже в конце апреля, будет очень заметно повышенное столкновение, люди просто будут расшибаться друг от друга.
0: А, видимо, знаете, может быть, почему еще? Как объяснил бы человек с более таким материальным складом ума этот феномен, с позволения сказать, просто зимой люди идут и поскальзываются, и боятся, что кто-нибудь поскользнется и схватится за него, чтобы
1: или
0: устоять.
1: Или в ноги ударит.
0: Да, поэтому такой. А сейчас-то вроде уже скользкости нет такой. Может быть, этим объясняется какая-то...
1: В нашем институте это объясняется так, как я вам объяснил, Саша. А вы начинаете это все под свою монету переводить. А, ну да, мы же хотели рассказать о группе,
0: которая... А что вот вам сейчас Торшин шепнул, простите?
1: Ну, он мне как раз и напомнил.
0: Он, кстати, у вас научился, я вижу, изгибаться. Если раньше он висел, как бы...
1: Но мы же делаем по утрам специальные гимнастики. С нами же работает 5 профессоров только

0: Должен сказать нашим радиослушателям, что Энджелс действительно вот строение его тела вызывает недоумение сперва. То есть у него руки, ноги, тушка, все это одинаковой толщины. Ну, вот представьте себе. Ничего, что я открыл маленький ваш секрет вашей физиологии?
1: Нет, скоро будет, так сказать, небольшая выставка, где я буду фигурировать экспонатом. Там всего будет выставляться человек 5 сиамских близнецов из разных стран, и одним из ярких представителей России буду я.
0: Угу. Вот. Ну что же...
1: Я думаю о музыке, вот ты мне все-таки дашь сказать,
0: да,
1: Саша, между прочим. Вот. Сегодня мы с тобой решили, договорились, поставить людям, так сказать, коверы-версии. Ковер-версии. Ковер-версии — это такая песенка, которая была когда-то сыграна, а ее другая группа сыграла чуть-чуть по-своему или так же, или в своем стиле, как она играет. И вот сейчас мы начали, так сказать, с первозданной музыки, это классики. И вот в ваших динамиках, а из наших CD прозвучал, так сказать, мусорский сам.
0: Хороший певец.
1: Вот, и была песня, знаешь, как называется? По-английски. Я, правда, в английском не силен, но он называется «Hood of Баб-Яга». Mm-hmm. Вот, видно, когда-то мусорский гулял по лесу, заблудился, встретил Бабу-Ягу.
0: «Hood»?
1: А я не знаю, что-то, вот я не помню в английском такого слова. Ну, вот что-то значит. А эту композицию исполнила группа «Меконг Дельт». Вообще волшебный коллектив. Они очень много играют классики.
0: Mm-hmm.
1: Грустно я закончил, да? Вроде грустно, так радостно, с бабой-ягой парень встретился там.
0: Ну, а следующая композиция?
1: А что я могу сказать о следующей композиции? Следующая композиция вошла в такой достаточно известный в очень узких кругах компилейшн.
0: Кай?
1: Компилейшн. Компилейшн с английского — это сборник. Это для тех, кто не знает английского языка. И сборник называется «Nativity in Black». То бишь трибьют to Black Sabbath. И в этом компилейшене исполняются песни группы Black Sabbath. Вот, такими группами, как Biohazard, White Zombie, Megadeth, Ozzy Osbourne вместе с группой Therapy, Sepultura, Брюс Диккенсон, Аклики Джоуи, Faith No More, группа Cathedral и многие другие, которые я просто не могу прочитать.
0: А деньги они все платят?
1: Я думаю, что нет.
0: Я тоже почему-то так подумал, мне стало очень грустно. Ну, послушаем.
1: То есть ты боишься, что когда-нибудь начнут исполнять твои кавера, и тебе с неба не упадет алмаз величиной с твою голову?

0: песенка называлась всего лишь навсего «Параноид». Ну, кстати, у Торшина тоже иногда такая вещь бывает в жизни. Его как скрутит. И тогда или водка, или бабы. А лучше то и другое.
1: А вот скажите, такой вот момент интересный. Предположим, у Торшина, ну, не дай бог, случилась какая-то болезнь. Ну, например, необходима госпитализация Торшина. Вот как вот вы согласитесь добровольно как бы пойти на это? Вам же тоже придется...
0: Я определяю степень заболевания и принимаю решение. Вот так вот. Ну, конечно, жизненный опыт уже дал свои результаты, и некоторые болезни я просто лечу сам. Иногда он может просто раскныхаться, ему достаточно врезать по лбу разочек, и он успокоится. Ну, просто
1: бывает. А вот если ему по лбу
0: врезать, вы чувствуете
1: эту боль или нет?
0: Я нет.
1: Замечательно, это, в этом выгода ваша.
0: И, кстати, я не знаю, чувствует ли он, но он знает, что это очень обидно, а вот я не знаю, чувствует ли он боль его.
1: Я предлагаю послушать звонок наших радиослушателей 203-19-22. Сегодня мы с сиамским близнецом будем, так сказать, знакомить вас
0: прекрасно,
1: с кавер-версиями различных известных композиций. Звоните, и если у вас есть какие-то вопросы или пожелания к сиамскому близнецу, то вы можете их высказать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
2: Ночи.
3: Слушаю вас, я даже выключил телевизор и без звука его смотрю. Но вот удивительно, насколько у вас есть сценарный план, или вот как у вас подвешен язык, работают мозги. Очень забавно. Я редко слышал вас, но вот сегодня с удовольствием слушаю, как-то органично вот мое мировосприятие и все, что вы в эфире говорите.
1: Хорошо, вот даже, спасибо.
3: Да, даже вот ваша фраза о первозданности, первозданный, спермозданный, очень интересно.
1: Спасибо,
3: а вот в отношении музыки хочу поблагодарить вас. С удовольствием слушаю вашу рыкающую музыку. Потому что по телевизору все время музыкальный обоз, а мне эти обозцы очень надоели.
1: И также загребной, навозы.
3: Да. Вот. А ваша музыка мне как-то душу греет. Спасибо большое.
1: Спасибо. Ну, я, наверное, открою маленький секрет нашим радиослушателям. Да, ну, по крайней мере, тем, кто не знаком с методикой ведения и работы, так сказать,
0: нашей
1: организации. У нас есть как бы куратор нашей программы. Это Валентина Дверь. Сейчас она в отпуске, как бы находится в длительном, конкретно в Карловых Варах, лечит каменно-почечную болезнь.
0: Где?
1: Неважно. И никому ведь действительно неприятно, вот особенно женщинам, заходить и находить сантехническое оборудование здесь наше, разбитое этими камнями. То есть камни буквально из женщины сыпались. Пришлось отправить ее на лечение. Но оттуда она продолжает курировать, писать сценарии, планы наших эфиров, наших с вами встреч. И также, я думаю, что мы должны упомянуть замечательного человека, спонсора, генерального спонсора нашей программы, Рафика Пантелеймоновича Вдул, который, так сказать, периодически подкидывает нам денежек на жизнь, на жвачку, и туда-сюда, ля-ля-та-паля.
0: Да.
1: Так что, в принципе, ну и, конечно, огромный опыт работы на телевидении, также конферансье в цирке позволяет нам, в общем-то, вот таким образом...
0: Но мы-то с тобой просто люди, которые выдают информацию. Мы сами ничего не придумали.
1: Ну, вас-то взяли чисто из-за Торшина, с благотворительной целью.
0: Ничего. Да, радио проявило некоторую, да, действительно, благотворительность. И дело в том, что «Эхо Москвы» может смело заявить, что больше ни на каком другом радио нету сиамских близнецов. Вот, и, ну, диджей «Сиамский близнец». Нигде же никогда никто не слышал. А тут вот вы можете это услышать, я еще скажу сегодня это.
1: Да, все это, в общем-то, благодаря вот самому первому куратору нашей программы Генриете Мозоль. То есть это была ее целиком идея, это ваша крестная мама, я бы сказал.
0: Да, кстати, вот эти слова можно заключить в рамочку.
1: И повесить вот сюда, на нашу доску почета. Кстати, я тоже позволю себе маленький такой секрет, даже без вашего, может быть, позволения, но все равно это рано или поздно вскроется. По примеру, это с нас взяли пример некоторые модные молодежные певцы. Сейчас же пошла мода на открытие собственного банка спермы, где за деньги можно прийти, закупить пузырек там, что хочешь. И, в общем, то есть практически произвести, так сказать, самоосеменение от какого-то великого человека. А вот мы давно уже для своих, так сказать, для знакомых открыли на первом этаже такой банк. И спешите, спешите. Буквально вот вчера туда поступила вот как бы так самая вот порция от нашего замечательного сиамского близнеца. Торопитесь, выстраиваться в очередь бесплатно совершенно, на халяву. Будет замечательная возможность. Там также масса, так сказать, достойных людей и не менее достойных людей. Можете посмотреть списки, требуйте внизу списки. А также
0: по-моему,
1: в театральных
0: они даже
1: кассах.
0: На дверях написаны эти списки. Я, кстати, могу добавить, что открылся банк спермы дебилов. Вот если, допустим, ну, у вас в семье есть уже пяток нормальных детей, но дебилов не хватает, то, ну, как бы не соблюдается концепция пословицы
1: в семье не без рода.
0: Да, и поэтому приходят люди, и очень много заявок, и сейчас вот я вместе со своими коллегами просто ищу таких людей по улицам Москвы, на предприятиях.
1: Да, кстати, хотелось еще сказать, что, в принципе, вот эта методика, так называемый БС, банки спермы, они, в общем-то, изначально, эта мысль появилась, конечно, у медиков, но в дальнейшем, как попсовая такая вещь, как самодостаточная такая попсовая вещь, все это началось с фильма «Бетховен», когда масса вот владелец собачек все различных просто мечтали, чтобы их, значит,
4: собачек,
1: да, оплодотворил вот этот вот главный вот герой собак.
0: Бетховен.
1: Да,
0: вот
1: сам Бетховен.
0: Скрипку он еще.
1: Их хозяева, кстати, вот этого Бетховена, имя вы их все знаете, я не буду называть, скажу только, что это очень богатые люди, они, тем не менее, на этом сделали себе еще серьезное состояние. Кстати, вы посмотрите, уже Бетховен другой не выходит, потому что сейчас посмотреть на Бетховена, все, это корова дойная. То есть все, на промышленность.
0: Кстати, вот на эти деньги они сняли фильм «Бетховен 2».
1: Да, конечно.
0: Хоть это и очень большие деньги, но вот чтобы показать, какие деньги на этом можно заработать. Но я вам еще могу дать один совет. Не ставить целью перед собой открыть банк спермы. Дело в том, что если их будет очень много, то человечество обнищает в плане мужчин.
1: Да.
0: Потому что мужчины в силу большого количества банков, в силу того, что за это будут платить хорошие деньги, мужчины будут ходить только в банк, а никуда им нужно.
1: Ну, вот, кстати, поэтому... кстати, хотелось еще сказать, что вот мы-то пошли дальше в нашем вот этом начинании. То есть мы не просто открыли и все, да, и кто приходит, там как уж поедет. Потому что не исключено, что, например, от Арнольда Шварценеггера родится Пьер Ришар. Ну, я имею в виду.
0: Они же общаются, опять же.
1: Нет, я хотел сказать, что гены порой играют странную шутку. Но гены, это я опять же не имею в виду наших
0: вообще,
1: замечательных
0: вот кого побольше. Генами называют, вообще обидно в жизни.
1: Да, постоянно происходят некоторые путаницы и конфузы. Нет, просто дело в том, что мы сейчас открыли такой метод, ну, он сейчас в стадии разработки, это как бы предание, так сказать, вот этой консистенции, я бы так ее назвал, тех свойств, которые хотела бы видеть будущая мама. Ну, скажем, внешность, в принципе, корректируется. То есть, если, например, это вы захотите, ну, я на вашем примере, с позволения сказать, да, например, вы захотите, чтобы у вас была точная копия Энджелса и Торшина, да, можно этого добиться уже легко. Там небольшое облучение, но... значит, и в результате получится такой же. Но ведь, чтобы вам найти человека с таким же мягким, но одновременно и с таким жестким характером, чтобы он мог вытащить за ухо кого-нибудь, если кто не нравится, и все такое прочее, здесь уже как бы дело не столько даже воспитания, а сколько вот глубокой такой генетической какой-то памяти. И вот эту как бы память тоже посредством специальной обработки вот семенной жидкости вот нашего сиамского близнеца эти свойства все-таки достигаются.
0: Я могу добавить. Дело в том, что иностранные технологии зашли так далеко, что сейчас, придя в такой банк, вы можете сесть с сотрудником банка перед экраном, даже не перед экраном, а перед монитором компьютера, и вам покажут тот сперматозоид, который вам введут попозже.
1: Да, вот. Потом крупным планом.
0: Дело в том, что сперматозоид — это начальная молекула мозга того паренька или той девчурки, который появится попозже на свет. Вот. И,
1: ну, то есть, если вообще, на самом деле...
0: И в компьютере воссоздается этот образ. То есть, посредством монтажа, вот как в кино, ну, даже, очень быстро показываются эти кадры, как он подрастает.
1: Даже больше того, тут нужно сказать, что моделируются все различные ситуации. Например, ситуация такая, если какой-то незнакомый дяденька, вот у вас, например, в прогнозе, так сказать, у вас девочка, да, от, например, от какой-нибудь известной актрисы. Вот мы, например, заказали себе от этой самой певица известная, я не буду говорить, кто она,
0: не
1: важно.
0: Да?
1: То есть, ну, понятно, что у вас будет там, например, а что я заказал от певицы, ну, не важно. Да, так вот, собственно, по прогнозам уже понятно, что у вас, например, будет девочка, да, и моделируется ситуация, например, вашей девочке 13 лет, в 13 лет к ней подходит дяденька и начинает что-то там от нее требовать. Как ваша дочка ответит этому дяденьке, как она поведет себя в этой ситуации при таком наборе, вот, так сказать, ген и хромосом, вот, так сказать, в этом материале, изъятом в банке спермы. Все это вполне моделируемая ситуация. И вы можете, например, даже сказать: я хочу, чтобы она этому дяденьке типа там
0: промежность.
1: Да, дала. И вкладывается определенная программа, девочка растет.
0: Но уже программируются некоторые действия, так сказать, искусственный инстинкт вводится на все вот эти дела. Даже можно уже обучить английскому языку, допустим, математике. То есть детям уже не надо будет ходить в школу. Этим мы лишаем работы учителям. То есть это уже безмозговая профессия.
1: В принципе, согласитесь, что вообще ошибочное такое представление, что дети учатся говорить, да? Вот они, например, вот родился ребенок, да? Ничего подобного. Проводились эксперименты, когда детей из английских семей, из Лондона, брали сюда на воспитание, а этих туда. И вот те, которые тут вырастали, они также одинаково плохо говорили в результате и по-русски, и по-английски.
0: А ты знаешь, что такой нонсенс появился в медицине в плане беременности женщины?
1: Нет, вот, ну, расскажи-ка.
0: Вот ты, наверное, знаешь очень прекрасно, что некоторые супружеские пары не могут себе позволить заиметь детей не в силу материального положения, а в силу своего того, что они не могут это сделать просто-напросто физически. Вот, и тогда они приходят в специальную больницу, где им делают искусственный процесс беременности. Саша, вы где? Вот, и, ну ладно. Вот. И как бы женщина беременная, а потом, когда должен родиться ребенок, им просто из детдома дают обыкновенного малыша. И как бы она родила. То есть, и вот такой получается процесс.
1: Я просто тут был вынужден выйти, и последние ваши фразы не слышал. Просто ко мне там приехал один знакомый, только что у него закончился очередной эксперимент насчет молнии. Ну, у него свои. Насчет того, что молния, это, в общем-то, сугубо материальное. Вот мне зачистка прошла, видишь, не делает.
0: Из-за чего молнию придумали?
1: Ну,
0: прототип молнии кто? Это перо птичье, между прочим. Вот эти все ворсинки в пере, они сцепляются, как в молнии.
1: Кстати, вы знаете, еще хотелось бы сказать, что очень ошибочно многие как бы считают, что, вот, скажем, есть подушки из перьев, есть подушки из пуха, да?
0: Есть из поролона в армии. Вот,
1: да, но думают-то как, то есть, ну, из ваты еще, из матрасы.
0: Да.
1: Но они обычно как-то и плохо.
0: Ну, матрас, он, ну, у него, к нему уже с детства такое отвращение небольшое, да.
1: Так вот, пух это на самом деле не состриженные с перьевого столба вот эти пушистые хреновинки, а это настоящий пух, это то, что выдирает у птицы с зоба и из подбородка.
0: Да, но самые нежные перья.
1: Да, да,
0: безусловно. Вот этот столбик перьевой, он хрящеподобный, но он не ломается, а только гнется. Ну, чтобы вы, когда голову кладете на подушку, она повторяла изгибы вашей шеи, там, и чтобы вот, ну, вот по телевизору еще рекламируют подушку вот эту вот. Вот, наши придумали только из перьев. Вот там, если пластмасса жесткая такая, и вот когда показывают, что как там удобно ложиться, это все, естественно, вранье.
1: Ну, вообще, на самом деле, сейчас уже происходит моделирование такого специального существа, поскольку как бы все-таки мы процесс тот, о котором мы вам недавно говорили, то есть процесс скупки нами, так сказать, эксклюзивных прав на владение всеми птицами, в том числе и символикой, то есть если кто-то использует в своей символике птицу, обязан нам отстегивать деньги, то есть все птицы, кроме там вот каких-то куриц и таких вот, это как бы собственность
0: нашей
1: программы.
0: Ну да, самые дебильные птицы мы, наверное, не будем да, будем закупать не будем. На них права.
1: Да. И дело в том, что, так сказать, пуходобыточная промышленность и перьевая промышленность, она сама по себе, в общем-то, в первооснове своей опирается на жестокость. Ну, представьте себе, например, что птицы бы делали из ваших волос себе гнезда. Вот они бы налетали и выдирали волосы.
0: Кому вот особенно из таких мест, как вот на груди у мужчин, да?
1: Но или у женщин.
0: Там же волосы совсем другого состава, чем на голове. Вот, потому что вот из зуба, если выдергивать перья, это же самое больное место.
1: Конечно, конечно.
0: Это как наколку на животе делать, тоже больно.
1: Больно, больно. Или, например, это огород разводить, пупки. Тоже поначалу не совсем приятно. Но хочется это, вымыть,
0: К этому надо привыкнуть.
1: Кстати, особенно... как у вас, нормально? Ну, цветет все по весне?
0: Конечно. Но если ну, да, все богатые люди это делают, значит, я должен это попробовать.
1: Так вот, я все-таки хочу вернуться к перьевой промышленности. И сейчас, благодаря нашей программе и, кстати, в содружестве с многочисленными экологическими партиями, с движением Greenpeace, все-таки уже профинансирована большая программа, которая в будущем начнет действовать, программа по созданию, так сказать, перьевой птицы. То есть это будет даже, ну, как не птица, у нее будет клюв, но у нее не будет ног там и крыльев. То есть у нее будет клюв, голова, а все остальное будет типа перья. Газона, на котором будут отрастать вот эти перья. Неоднократно
0: специальная птица.
1: Ее можно будет расстелить во дворе, там, просушить сразу, состричь. Вот специальный такой, как бы... Может быть, кому-то покажут сейчас, что вот мы их там что-то неправду говорим, ничего подобного. В ближайшее время вот эти, так сказать, птица-перьевик, она так и будет называться, перьевик, судя по всему, это рабочее название уже появится. И я еще скажу больше, что это будет как корова. Ну, в смысле, вот если корову не подоить, она будет орать, вымя распирать будет. Даже случались случаи взлупа вымя. Вот взлуп вымени — это адская вещь. Все дыры вот опытные вам расскажут, что даже травмы были. Ну, вот прям разлетается все. И все, и проблема. И
0: а потом же тяжело отмыть помещение.
1: Очень, очень, очень тяжело, очень тяжело. Вот, поэтому здесь, в данном случае, перьевик, птица-перьевик, она также будет чувствовать только такой зуд и неудобство в том случае, если не проводить постоянную, так сказать, постоянный сбрив вот этих перьев вырастающих. Причем, поймите, что тут не требуется, как бы, полива, специального ухода, ничего подобного. Не требуется, только обычный такой же корм. Причем, как вот наши коллеги из Института птицеводства и яйцеводства тоже, они, в общем-то, сделали такую вещь. Они, зная, что могут возникнуть некоторые сложности при кормлении, разработали челюстную систему этой птицы так, что она постоянно открыта. И фермер просто берет лопаткой, чинает, и туда закидывает, как в топку паровоза. Вот. Вы спросите, как птица гадит? Они будут лежать вдоль специальной канавки, и гуски у них будут прямо в канавке. Вот типа как древнеримская канализация. Все будет отстекать на поля, где будет колоситься пшеница, давая хлеб нашей замечательной стране.
0: Который мы будем поедать.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: Ну вот все с того же компилейшена прозвучало очень знакомое всем людям, которые носят длинные волосы и в то же время слушают тяжелую музыку в стиле хэви, трэш и так далее. Группа Sepultura исполнила песню Black Sabbath под названием Symptom of the Universe. Здорово, да, как я сказал, прям такой... Прононс чисто английский.
2: Ну, это всегда, мне так, кстати, показалось. Я всегда вам говорил, что вот вы не пожалеете
1: это вот
2: о том, что
1: сходили
2: туда.
1: Это три дня, проведенных в Лондоне. Вот представляешь, вот я просто съездил в Лондон.
2: Ну, на самом деле, давайте будем откровенны и скажем, что просто я пригласил вас с собой в Самарскую школу диджеев побывать на паре лекций. Ну, что вы. Не надо разводить.
1: Я думал, это Лондон. Я когда приехал и сказал, здравствуйте, это что, в Германии? Мне говорят, нет, это Лондон. Я говорю, значит, Лондон, думаю, что теперь делать. И поэтому я там со всеми говорил по-английски. Так значит, меня там за иностранца приняли.
2: Ну, там вообще, как бы это сказать, всех
1: принимают... А, кстати, ведь россияне, они же не знают, как выглядят американцы, англичане. Ну, теперь вся... Как-то как этот город Самара, да, назывался? Да. Теперь все самарчане думают, что, допустим, англичане все такие двойные ходят там, как идиоты.
2: Почему как идиоты? Вы очень красиво смотрелись вот в вашей шотландской юбочке.
1: Это я знаю, что я... Это, понимаешь, вот для меня все монолюди — это просто уроды какие-то. Мало того, сейчас двумя глазами ходит, тупорыло хлопает, хлоп-хлоп, как копытцами лошади. Да, вот как лошади.
2: Ну давайте, я предлагаю послушать, что хотят спросить у вас наверняка.
1: Что им еще нужно, да?
2: 203-19-22, сиамский близнец Angel Satorsion с радостью ответит на ваши вопросы.
1: Кстати, Саша тоже
2: в эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Саша, доброй ночи, уважаемый сиамский близнец.
1: А что это за дискриминация? Саше вечера пожелали, а мне ночи. Что за...
3: Ой, Энджел и Торшин. Энджел и Торшин. Понимаете, это просто у меня тоже происходит своеобразный сдвиг со временем, потому что неделю назад сменили время, я до сих пор никак не приду к настоящему времени, которое либо должно было быть таким, либо должно быть таким, как оно сейчас.
1: То есть вы, чтобы не ошибиться, все-таки решили как бы так вот меня обидеть?
3: Нет.
1: Ну как это нет? Ну если вы меня обидели,
3: хочу. Просто, чтобы не ошибиться, я все-таки сказал так. Либо-либо.
1: Но вы хотели что-то нам, наверное, сказать, я вас чуть-чуть...
3: Да, я вам хотел задать, скажем, два вопроса.
1: Что
3: я все-таки
1: много?
3: Являюсь уполномоченным от автопотребительского кооператива «Нижние Мневники» и от клуба любителей творчества программы «Монморанси» задать вам два вопроса. Второй вопрос такой. Вот у нас там на стоянке Прохор постоянно скрывает... всякие автомашины. Угу. Ну, автомототракторную технику. Это как... Ну, вопрос такой, как к этому относиться? Ну, со смехом, спокойно, либо без смеха? Потому что Прохор там все-таки ходит и вскрывает машину, но ничего не ворует.
2: Да, это
3: первый,
2: да,
3: вопрос.
2: Понятно, да.
3: А второй вопрос, самый основной. Будут ли сниматься, и когда их можно будет увидеть по 8 каналу, видеоклипы Саши Лаэрского на его... очень известные песни.
2: Угу,
3: ну, это я просто как уполномоченный правлением вот нашего автопотребительского кооператива «Нижние Мневники» задаю вам такой вопрос.
2: Угу. Спасибо, спасибо. Ну, на первый, вернее, на второй вопрос я вам
1: предоставлю. Который прозвучал первым,
2: про,
1: да?
2: Прохора, да. А на второй сразу нужно ответить. Готовится к выходу в свет целая пачка лицензионных видеокассет. Скажу вам по секрету, что все эфиры программы «Монморанси» с самого первого, включая сегодняшний, не просто транслировались кусочками по вот 8-й кнопке, если нажать ее 3 раза в будний день и ровно 6 раз, так сказать, в день выходной, да, в силу того, что большая загруженность трансляционных линий, но все эти программы целиком отписывались на бетакамовские кассеты телевидением, и сейчас, то есть, ну, посчитайте сами, значит, для ВХС-формата, значит, программа длится в среднем 6 часов, а записывалось все здесь происходящее, включая кулуарные съемки.
1: Даже вот разгрузка вся.
2: Разгрузка, все
1: момент подхода всех,
2: да,
1: подъезда.
2: Подписание договоров.
1: Кстати, очень весело. веселый момент, когда я подъезжаю, эти толпы фанатов очень весело.
2: Даже вот многочисленные драки между, так сказать, творческой частью нашего коллектива, все это записывалось. То есть практически каждая программа, она включает в себя две видеокассеты, которые будут соответствующим образом оформлены. То есть, ну, как вот в картонной этой самой. И посчитайте, сегодня у нас 168-я программа. Умножьте на 2, вот такое количество кассет, вы получите полное собрание сочинений от программы «Монмаранси». Но должен вам сразу сказать, что они будут без звука, чтобы нельзя было использовать это в коммерческих целях.
1: Да,
2: да,
1: и
2: ну, теперь второй вопрос. Да.
1: Многие радиослушатели записывали наши радиопередачи, поэтому они могут смикшировать все это дело и, соответственно, получат желаемое. Но это, конечно, to only for fans, можно так сказать.
2: Да, в самое
1: вот. На второй вопрос я могу сказать то, что мы уже замучились, Саша, ездить на дешевых советских машинах, и нам нужна хорошая иномарка. И Прохору мы поручили научиться открывать машину, чтобы он нам угнал что-нибудь.
2: Угнала, не обижайте, Прохор, угнала.
1: Не, ну здесь, понимаешь, угонщиков женщин очень мало, поэтому здесь она выступает как мужчина.
2: Ну, поет же Ирина Алтуфьерева вот это «Я угонщица, угнала тебя». Замечательная песня. Ну, не важно.
1: Это,
2: да, не,
1: это Аллегрова поет.
2: Как разница, Алтуфьерова, Аллегрова.
1: «Угнала тебя там».

0: Ну что же, в Москве 7 минут настало, ровно 7 минут второго. К чему я это говорю? Да ни к чему, просто что-то...
1: Сказал бы первого, убил бы, просто вот взял бы и убил бы одним ударом. Ты знаешь, что я могу электричку остановить?
0: Кстати, вот я знаю, что недавно производились, по-моему, в Нью-Джерси соревнования таких вот суперлюдей, которые там, ну, один, например, одними руками быка заломал, а потом что-то еще с ним сотворил, вот, а другой там зубами трамвай тянул, все эти обычные. Я знаю, что вы тоже участвовали в этих соревнованиях. Или в Ванкувере, где-то это было. Может быть, вы как-то расскажете нам поподробнее, что вы там делали. Я не имею в виду тот чемпионат по ловле мух морщинами, в котором вы заняли первое место.
1: На самом деле, был специальный чемпионат для сиамских близнецов по сжиманию предметов телами. Вот, и мы сумели...
0: То есть такие соковыжималки живые, как
1: бы. Да, мы сумели раздавить пудовую гирю с торшином. Но она не просто треснула, раскололась, она сжалась просто. Просто сжалась, и все.
0: А поподробнее не могли бы вы рассказать еще о каких-то запомнившихся вам вот моментах этого соревнования?
1: Да, конечно, можно. Допустим, мы еще устраивали чемпионат по бегам на головах, опять же, сиамских близнецов.
0: То есть вот получается,
1: да,
0: как циркуль, циркульный бег, так называемый.
1: Да, как бы вот мы с кинок, это уже как бы глаза, которые все глядят. Получается.
0: Ну, это получается как усы. Я знаю, что
1: тот же сиамский близнец, только перевернут.
0: Я знаю, что у вас особо, так сказать, чувствительные вот пятки такого уровня, как вот приблизительно у таракана и его усцы.
1: Ну, конечно, не такого. Все-таки ноги потолще будут, чем усы.
0: Ну, тем более, значит, чем толще антенна, тем лучше прием.
1: Не, ну если нас подсоединить к телевизионной антенне, то через нас можно смотреть телевизор и принимать все 10 каналов, которые сейчас транслируются.
0: Угу. Ну что же, что мы слушали, вот, когда закончился
1: да,
0: первый
1: да,
0: час?
1: Да, сейчас я скажу. В общем, когда-то давно, еще в 87-м году, всем известной группе «Металлика» исполнила песни полюбившимся им в молодости артистов. И вот они, сейчас я скажу, какую песню сыграли только что. Сейчас вот несколько фрагментов, и я скажу. Вот, и они исполнили эти песни очень даже удачно. Этот альбом очень круто распродался, и его больше нету.
0: Ну что ж, хорошая, вполне достаточная информация.
1: А не написано, чьи песни? Не, не написано.
0: Ну, на самом деле написано, просто вы держите сейчас это кверх ногами, буклет. Ну, неважно. Давайте послушаем, что хотят спросить у нас наши радиослушатели. Может быть, какой-то появился вопрос или свежая мысль. 203-19-22, телефон нашей эфирной
1: студии.
0: А что
1: ты все время разные его называешь? Ты хоть один какой-нибудь запомни, а то ты разные называешь телефоны-то.
0: Ну, как заметил, попадают всегда туда.
1: Ну, это просто один и тот же, который по первому телефону звонил, тот и звонит.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Как меня слышно?
0: Хорошо.
2: Хорошо. Привет.
0: Да-да-да.
2: Да. Торшину хотел бы поздороваться.
1: Здравствуйте, я же поздоровался с вами.
2: Да-да. Торшин, а как вас брат-то, не Адидас?
1: Нет, я же Энджелс. А Торшин, он говорить не может в силу того, что ему надо раздвигать челюсти и двигать языком. Это очень сложная манипуляция, для этого мне не хватает еще пары рук. Но всем известный Прохор иногда мне помогает.
2: Может быть, сделать как-нибудь вот типа, как вот на Первом канале, там вот в «Мире животных» показывают перевод.
1: Вы меня еще к животным отнесите, ага. Эти проклятые монолюди, Саша, ужасно. Тебя, по-моему, пора перешить, так как ты исключение. Да, вы что-то хотели про мир животных рассказать. Очень
2: да,
1: интересная программа у вас была.
2: Да, музыка заглушила мой вопрос.
1: Угу. Да, вопрос ваш какой.
2: Вот этот вот перевод для глухонемых.
1: Сурдо называется.
2: Это перевод, да. Может быть, по радио как-нибудь можно будет решить этот вопрос с вашим братцем.
0: Вы знаете, просто если вы, так сказать, подъедете вот прямо сейчас, не поленитесь, на Новый Арбат, встанете
1: дом
0: напротив
1: 14?
0: Дома 11.
1: 11?
0: Да. Встанете напротив есть. Этого дома, то вы увидите, что в окне у нас в витрине стоит специальный человек, большой, с большим опытом сурдоперевода, и конкретно переводит большой толпе скопившихся внизу людей вот то, что происходит в студии, дословно и в лицах.
1: Хотя они стоят все с приемничками и очень внимательно слушают.
0: Да, тем не менее.
1: И передают нам сюда записки.
0: Да, кстати, мы объявляем конкурс. Тот, кто напишет, опять же, лучший реферат на, так сказать, или конспект любой из наших программ, тот сможет тоже, вот, так сказать, в течение ночи простоять вот в межрамье, так сказать, среди двух фрамуг и помахать вдоволь руками, заняться переводом. Вот, ну что же, я предлагаю спасибо вам за звонок. Кстати, у нас связь очень что-то сейчас ограничена, плохо работает, одна вообще не работает, сперли туда и на кухню привели. Да, что вы хотели мне сейчас сказать? Я вижу, что вы зачем-то мотаете торшином, как-то неловко.
1: Я чего-то хотел сказать.
0: Ничего, ну что же, тогда композиция, да, композиция?
1: Да, опять же, с этого же альбома, который называется The...
0: Хорошее название, слушаем.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: МГц.
3: В 19 минут второго в Москве я еще хочу проанонсировать еще то, что нас в дальнейшем ожидает. После того, как закончится выход в эфир программы «Набат железных ягодиц», который ведет сиамский близнец Энджелс и Торшин, нас с вами ждет встреча с базитологом Андреем Орловым, который уже находится в студии, раскладывает свои бумаги и, в общем-то, очень, я так вижу, по его радостным глазенкам, очень рад и ждет также с нетерпением встречи с вами. Так что не ложитесь спать, у нас впереди интересный, так сказать, интересная очень беседа. Ну, а уважаемый Энджелс и Торшин, я предлагаю, мы как-то отвлеклись немножко, поговорили, так сказать, за жизнь.
4: От серьезного отвлеклись, да.
3: И,
4: ну, я-то вообще сюда не за этим приехал-то.
3: А то, что вот зачем вы приехали, к сожалению, вчера отдали. Но я вам скажу вот адрес, нужно будет туда заскочить, и все,
4: я
3: и вопрос решится.
4: Я теперь буду мотаться по всей Москве целыми днями. Вообще меня...
3: Вы знаете, хочу вас еще огорчить, вам придется съездить в Малый
4: Рославец.
3: Утешительное только то, что тоже на букву «М» этот город. Малый Рославец, Москва.
4: Да это недалеко, тут лёт и 2 часа всего.
3: Да. Ну что же, я предлагаю перейти непосредственно к теме нашей сегодняшней беседы, а тема нашей программы — это...
4: Ковер-версия. Вообще, ты знаешь, откуда появилось такое выражение «ковер-версия»? Ну вот бытует мнение, что...
3: Я не понял подвоха.
4: Ну ты слушай тогда. Бытует мнение, что музыканты, первые сыгравшие композицию, которую сочинили, они ее сыграли так, как посчитали нужным. И... Что это за звуки такие?
3: Ну, это Торшин причесывается.
4: Ну, господи, успокоился бы, что... Да, вот, и как бы люди, желающие исполнить эти же композиции, они их просто коверкуют. И от этого пошло такое выражение
3: «ковер-версия». Тут нужно сказать, что как бы иногда это делают не то, что коверкуют, просто на самом деле я с вами немножко не соглашусь. Вы так сказали, кого-то глумятся. Ни в коем случае. Просто они по-своему видят, так сказать, эту классическую вещь.
4: Так в том-то
3: вещь,
4: дело, они глумятся над этим.
3: Не всегда.
4: Но человек
3: всегда
4: создал, значит, он знает, как это делать.
3: Нет,
4: хорошо,
3: вами,
4: хорошо, Циолковский придумал ракету.
3: Циолковский?
4: Да.
3: Придумал.
4: Вот. А другой взял, извратился и придумал бочку, и сразу же это тоже ракета.
3: Ну и что, это его полное право. Это тоже искусство. Я считаю, что кавер-версия — это такое же искусство, как и создание оригинальной версии.
4: Все-таки выкрутился, да? Выкрутился.
3: Ну я же на лекции ходил, в отличие от вас.
4: Ну я же вас их переписал потом.
3: Угу, ну я-то это вам дал старые. Я же не дурак бесплатно давать вам новые.
4: Я же платил. Ну ладно, все эти финансовые разборки мы оставим на наших бухгалтеров, а займ перейдем к прекрасному.
3: Кстати, я говорил вам, что не нужно вам иметь общего бухгалтера с певцом Стингом. Ну да ладно, продолжайте.
4: Не, ну если он мне очень нравился.
3: Ну,
4: я,
3: да,
4: имею в виду,
3: да,
4: не Стинг, а бухгалтер.
3: Ну, ничего было,
4: как он
3: ничего
4: считает.
3: Было там в имя, все при нем. Ну да, продолжайте, да.
4: Такая вся волшебная, такая с фигурочкой, ноги так от зубов начинаются.
3: А сейчас где-то на Ямайке. Греет ягодицы.
4: Да, как у меня сперло штуку баксов. Теперь на Ямайке вот так вот люди-то разживаются. Ну ладно, бухгалтер, бог с ним.
3: Причем эти деньги ведь вам же, насколько я знаю, дали в благотворительных целях.
4: Да, этому придурку на лекарства. Я имею в виду братца,
3: ну,
4: своего.
3: Понял, да.
4: Вот. То есть он не придурок, он дурак. Это я придурок, потому что нахожусь при дураке. Ну ладно, я что-то о своем, о мирском таком. А мы ходили о музыке. Дело в том, что Металлика умеет играть не только чужие композиции. С самого начала она еще умела играть и свои. Вот сейчас мы имеем возможность послушать композицию под названием «Fight Fire with Fire». То есть такое прям злое название. Огнем там все дела. Все, поехали. Поехали.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Вот мы прослушали композицию группы Metallica с альбома Ride the Lightning под названием Fire Fire with Fire. А теперь мы прослушаем эту же композицию, но только в исполнении дэс-металлической группы под названием Luciferian, которая исполнит эту же песню, но только немножко в своем духе.
2: И с большой любовью.
1: Ну, естественно, ведь все же они любят Metallica.

0: Ну вот, группа Люциферин удачно справилась со своей задачей, чуть-чуть прибавила темпу, и получилась такая очень хорошая в стиле дес-метал, такого злобного песенка. Вот.
1: Хотя ну, оригинал, конечно, лучше.
0: Ну, естественно.
1: Хотя я оригинал тоже, говорил, оригинал тоже никуда не годится.
0: Коверкать, да. Да. Ну что, мы будем следующую композицию, да,
1: да,
0: ставить?
1: Да, сразу, потому что весьма интересно.
0: Клиент там обломался, да, по-моему?
1: 203-19-22, звоните, мы сейчас подъедем, разгрузим, да?
0: Да. Значит, теперь мы будем слушать песню группы Slayer, которая так же, как и Metallica, начала в 83-м году. Но песню мы будем слушать с альбома под названием Souls of Heaven 88-го года. И песня будет называться аналогично. Она заглавная в этом альбоме.
1: Ну, нужно еще сказать, что как бы группа вот эта, как сказал?
0: Slayer.
1: Slade, да?
0: Slayer.
1: Error, на конце. Error, да. Вот это не получило такой широкой известности, как группа Metallica.
0: Да, конечно, они продают миллионными тиражами пластин, как Metallica, которая получила платиновые диски за все альбомы, там, продала, да, там, да, кучу, нажила кучу бабок. Ну, и, короче, даже вот в Metal Hammer есть карикатура, когда группа Metallica валяется на куче деньгах и золота, а сам Скрудж Макдак, известный миллионер Америки, подметает все это дело. Знаешь, бедный Скрудж.

0: Группа Slayer очень справилась с своей задачей. Барабанщик там тум-тум-тум-тум-тум-тум.
1: Ну, правильно, там, он же на заводе это не горбатился. Он,
0: да, там, ящики не таскал. Вот сволочь, да, буржуй?
1: Что
0: вот он с детства видел? Взял гитару в руки в соплячьем возрасте, да?
1: Мама
0: наиграл
1: папой,
0: там мазурку и все.
1: Там, да, да,
0: купили за 5 штук баксов. Барабаны, да, и там все.
1: Пожрал, небось, творожок.
0: Какой, да, в Макдональдс не вылезает, сволочь. Знаешь,
1: нет,
0: толстые
1: от Макдональдса, пучат их. Я, кстати, знаю, что болезнь...
0: А, кстати, в Польше, так мы с тобой забыли, что в Польше объявлен всеобщий бойкот Макдональдсом, а в Ленинграде очень хитрые коммерсанты. Помнишь, я тебе рассказывал?
1: Да, ну-ка расскажи вот это.
0: Вот, то есть всем сейчас известна такая фишка, что наше государство очень умное решило, что импортную водку дешевле 40 тысяч за литр продавать нельзя.
1: Правильно.
0: Ну и все у нас, как законы послушные, сказали, и не надо, мы не будем продавать ее меньше 40 тысяч. Какая разница коммерсанту, за сколько ее продавать? За 40 тысяч или за 20? Но хитроумные ленинградские коммерсанты, хотя у меня мнение о ленинградцах очень плохое, в силу того, что я там был несколько раз и видел этих людей, вот, и у них очень злая и вредная привычка, они все ходят по своему любимому Невскому проспекту, вот вечером вываливаешься на Невский проспект, и вот... Когда ты стоишь час вот на одном месте, ты можешь уже просто знать всех наизусть, которые мимо проходят, потому что они ходят туда-сюда, туда-сюда.
1: Может, они просто вот вас разглядывали в связи с вашей особенностью
0: физической. И кинотеатр в подворотнях через каждые 100 метров. Вот. Но это не важно. Хитро умные ленинградские коммерсанты сделали такую фишку. У них тоже, как и в Москве, нельзя продавать импортную водку дешевле 40 тысяч. Но на каждой палатке висит такая объява. Тот герой дня, который купит у нас литр водки за 40 тысяч, второй литр водки получит бесплатно, то есть даром, такой подарок. Вы понимаете, о чем это говорит? И власти это разрешают. Ну, а теперь мы прослушаем композицию все той же группы Slayer с тем же названием Souls of Heaven, но с компилейшена под названием Slatanic Slaughter, то бишь Tribute to Slayer. Группы.
1: Какие слова смешные ты выдумываешь, да.
0: Ну, это приходится работать, Саша, понимаешь, мне же деньги здесь не на просто так платят, что я там ящики где-то гружу. Это так, чисто бонус такой небольшой. А так, в этом сборнике участвуют такие группы, как Dissection, Hypocrisy, Merciless, At The Gates, Invocator, Enslaved, Edge of Senses, Seance, Cemetery, Crown of Thorns, Краб. Вот, и все они
1: Краб — хорошее название.
0: Вот, и все
1: группы
0: они исполняют песни Slayer начала их эпохи Возрождения. То есть 83-й, 85-й, 86-й, 88-й и, наверное, даже 90-й год. Вот, и даже в проекте выход второго диска, то есть номер 2, в который войдут песни уже более поздних лет. Вот. Ну, а сейчас группа Cemetery, которая исполняет музыку Doom, вот, исполнит нам ту же композицию, и даже достаточно красивую, но не так здорово, как Slayer. Опять же, вот слово «ковер» оправдывает свое название.

0: Ну что же, я предлагаю послушать, что хотят узнать у нас.
1: А там
0: у вас
1: есть желающие?
0: Да, телефон 203-19-22 замигал.
1: А зачем ты это говоришь человеку, который уже позвонил? Я вот не понимаю.
0: Ну,
1: Саша,
0: вдруг он ошибся. А-а-а. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Алло.
1: Доброй ночи.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я вам тут сразу вот звоню.
0: Это очень хорошо.
2: Поймали вас радио тут по телевизору.
0: Угу.
2: Очень здорово, нам вообще понравилось.
0: А в цвете у вас идет?
2: А?
0: В цвете идет у вас цветное изображение.
2: Тут не слышно, да, говорит человек.
0: А цветное изображение у вас?
2: Какой там цвета, черно-белый?
0: Вот это мы всегда воюем с трансляционным центром на эту тему. А, да, спасибо за информацию.
1: Если я там,
0: да,
1: выгляжу небольшим негритенком, то вы не подумайте, что я просто белый.
2: А тут дважды два, вообще непонятно, что это такое.
0: Ну, это на самом деле сиамский близнец, а не дважды два. Вы, наверное,
2: да. Она дважды два показывает.
0: Да?
2: Но.
0: Ну, это вот именно он.
2: Ты не орите.
0: Ну, какой у вас вопрос, уважаемый?
2: Вопрос?
0: Да.
2: Ну, я не знаю, это же какой вопрос.
0: Ну, что же.
1: Что же вы звоните, эфир засоряете тут?
0: Ну что же, к сожалению, связь у нас внезапно прервалась.
1: По техническим причинам. Заметьте, по техническим.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Связь, видишь, со связью что-то не важно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: То есть мы вам должны вопрос задать.
3: Давайте.
1: Сколько вам лет?
3: 40.
1: Ваше имя, фамилия, отчество?
3: Анна Алексеевна Литвинова.
1: Как?
3: Анна Алексеевна Литвинова.
1: Так, Анна Алексеевна. Группа крови?
3: 4 РВ.
1: Так, сколько у вас детей?
3: 4.
1: Вы замужем?
3: А то.
1: Ну. А у вас, вот, кстати, у вас есть урод в семье?
3: Нет, никогда.
1: Нет, а вот тогда вы не подпадаете.
0: А номер вашего автомобиля?
3: Старенький, двойка.
1: Двоечка.
0: А
1: да?
0: Номер не помните. Вот если, например, сейчас, не дай бог,
3: нет,
0: его угонят, вы скажете.
3: Я помню.
1: Ну, какой семейный достаток?
3: Ну, 3-4 лимона.
1: Что ж так много-то? Откуда такие деньги вообще?
0: А сколько комнат у вас в квартире?
3: 3.
0: Трехкомнатная квартира. Какой этаж?
3: У кого? У меня ирландские волкодавы.
1: Ага. Это кто это?
0: Это такие собачки, милые, милые.
1: А как же с ними уживаются дети ваши?
3: Ну,
1: насколько я знаю, ирландские волкодавы — это серьезные вообще животные.
3: Отличные собачки.
0: А скажите, пожалуйста, этаж какой у вас?
3: У нас 12.
0: 12. А вот когда лифт не работает, вы собачек выводите гулять?
3: Мы идем в соседний подъезд, он совмещается туда и туда.
0: То есть у вас какой-то новый дом?
1: Козырный. Это вот сейчас понятие такое есть.
3: Нет, у Донецкого рынка, дом-корабль.
1: Кстати, нам вот эта двойка будет нужна, запомни.
0: А кто у нас муж?
3: Кто у нас муж?
0: Да.
3: У нас замечательный муж.
0: Ага.
1: А почему вы так поздно не спите?
3: А зачем спать-то? Надо веселиться.
1: На том свете выспимся, правильно?
3: А
1: у меня
3: вот
1: тоже
3: именно,
1: такая
3: вот
1: позиция
3: именно
1: жизненная. А, ну, хорошо, у вас же мальчики или девочки?
3: У меня две девочки.
1: Девочки у вас?
3: Да,
1: а сколько
3: Алина
1: им лет?
3: И Кира.
1: Как?
3: Алина и Кира.
1: А вы сказали, у вас четверо детей.
3: Ну, а те, извиняюсь, почти любовь.
0: А скажите, а вы работаете где?
3: В частном секторе.
0: В частном секторе.
3: Я хирург.
1: Вот
3: собачий.
1: Собачий?
3: Да.
1: Угу. Это ветеринар.
3: Ну как бы.
0: А как вы относитесь, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такой идее, которую давно наша программа вот выдвигает, и даже мы обсуждали на сессии вот депутатов недавней, по установлению в Москве таких, знаете, экспресс-пунктов по обслуживанию хирургическому не только населения, но и животных. То есть, чтобы, например, любой желающий мог сделать себе прям вот, ну, скажем, на станции метро, в специальном, конечно, помещении, операцию по удалению аппендицита.
3: Ну, я со своей точки зрения, я им помогу.
0: То есть, все-таки мы можем положиться на профессионалов.
3: Я обязательно это сделаю, потому что если человек хворает или собака, я по полной программе им просто-напросто помогу.
1: А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что усыпляют животных?
3: Ну, усыпляя здоровых животных, я не думаю, что это правильно. Но если к этому есть какая-то причина или человек устал от животного и не может его кому-то отдать, угу. я соглашусь.
0: То есть, а животное-то не виновато, если...
3: Животное не виновато, но я этого делать не буду.
0: А скажите, вот если бы вам вдруг внезапно бы сказали, что вот у вас нет выбора, вы должны своих собак поменять на любое другое животное, вот, вот завести любое животное, кроме собак, какое бы животное это было?
3: Я лучше себя усыплю.
0: Угу, то есть все-таки... А вот не было бы дано такого, вот все равно. Ну, вот кого вы больше любите, птиц или, например, кошек? Вот.
3: Нет, нет, у меня и кошки, и собаки, и птицы. Я ни на какое другое животное никого не поменяю, даже мой.
1: Целый питомник.
0: А скажите, а приходилось ли вам делать какие-то хирургические операции птицам?
3: Да.
0: А вот если не секрет, так вот в основном какие хирургические вмешательства вот у птиц происходят?
3: Да. Значит, очень часто волнистые попугайчики сидят на шифоньере, как они говорят, шифоньере. Uh-huh. Вот, да. Вот, и ломают свои маленькие-маленькие ножки. И говорит, Анна Алексеевна, а будьте любезны, я спички привязываю и немножечко-немножко пластыря.
0: Угу, то есть
3: все,
0: это такой мини-гипс получается.
3: Да, мини-гипс.
0: А вот, вот имеется в виду какое-нибудь такое проникновение внутрь тушки, ну, именно вот когда...
3: Внутрь тушки никому не позволено птицам и не удается.
0: То есть,
1: а почему?
3: Не получается.
0: То есть операции хирургические...
3: Наркоз они не держат.
0: Ага.
1: А без наркоза кричат, наверное.
3: Ну, еще бы.
0: Что же, спасибо.
3: Попробуйте сами.
0: Нет, мы не будем.
1: Нет, к этому, не к будем. Святому нам лучше не дотрагиваться своими грешными руками.
0: Спасибо, спасибо вам большое за то, что вы ответили на наши вопросы. Звоните нам еще, удачи вам. Ну что же, действительно, действительно, хорошо мы попали. Хороший телефонный звонок.
1: Хорошо.
0: Я говорил, что всегда тебе, что у тебя очень удачно вот, получается набрать номер.
1: Ну, счастливая рука.
0: Ну что же, следующая композиция.
1: Да, следующая композиция со сборника трибьют по Металлика под названием «Метал Милиция».
0: И там, вот, ты говоришь, поет Ляля какая-то.
1: Да, и там поет Клава. И песня называется «Форум». Забыл.
0: Это зовут, по-моему, Анжелику. Так, вот, Анжелика.
1: А группа называется «Идиот Ру».

Монморанси. Концерт для Коубелла с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: Итак, в это время, дорогие радиослушатели, пришло время знакомиться с нашими гостями. И первое слово я предоставляю, так сказать, буферу нашей сегодняшней вечеринки, который, к сожалению, с нами сегодня не сможет быть, по той причине, что мы наконец-то арендовали все здание номер 11 по Новому Арбату, и он пойдет изучать его конструкции, дабы лучше ориентироваться в них. Это Вадим Степанцов. А своих гостей он представит сейчас сам.
1: Я представлю ваших гостей, Александр. Дело в том, что я, к сожалению, не смогу потереться вместе с вами на волнах «Эхо Москвы». Это мне предстоит завтра в программе Ксении Ларины. Сейчас я пойду ознакомлюсь с этим прекрасным зданием на предмет того, как отбиваться от иракских или, может быть, американо-британских террористов, если они начнут нас тут завоевывать хором. Я хочу прежде всего представить Андрея Добрынина, великого приора ордена куртуазных маньеристов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Вот, у него голос несколько слаб, поскольку он уже стар и немощен, но зато Константин Григорьев, командор ордельмейстер ордена куртуазных маньеристов, молод, румян, свеж и криклив.
3: Доброй ночи, дорогие друзья!
0: Будьте здоровы, да. Ну что же, мы начнем нашу неспешную беседу. Я, кстати, нашим уважаемым хочу напомнить, что телефон в нашей студии 203-19-22. Несколько позже вы сможете звонить в прямом эфире, задавать вопросы нашим сегодняшним гостям. Ну а сейчас я хотел поговорить с вами вот о чем. О таком новом в поэзии явлении, как то стихорисование. То есть, когда люди на огромных раскиданных, в общем-то, там и сям листах пишут определенные строки и слова, вот, и потом подвешивают за какое-то такое летающее устройство или просто башенный кран, кого попало, за лебедку, за ремень. Он, значит, висит над этой всей, над морем этим, скажем, листов этих, и читает, вчитывается. То есть вот это, конечно, требует технических затрат, определенной смелости от читателя и определенных финансовых затрат со стороны поэта. А дело в том, что эти поэты, они как привыкли? Они же привыкли на халяву все. Они привыкли, что, дескать, перья им сейчас дарят, чернильницы дарят. Значит, приходит он, там, например, ко мне, к издателю, и говорит: «Саня, издай книгу». Книжку, да? Я говорю: ну давай бабки, нет базара. А он: нет, я хочу гонорар. То есть он хочет и гонорар, значит, за бумагу я заплати, бабки ему выплати, потом, значит, его эти писаки все там продай, понимаешь? Я говорю: нет, родной, говорю, ступай. И у меня сейчас конфликты вообще с Петелькой, знаете, замечательная поэтесса Екатерина Петелька. Ну вот, так в суд она на меня подает. Вот, что вы скажете на тему вот таких новых методов самовыражения?
2: Да об этом уже сказал давно Эдгар По. Когда-то он сказал такую вещь, очень простую, что нынешние писатели путают две вещи. Выражать нечто неясное и неясно выражаться. Так вот, те люди, которые неясно выражаются, они просто... Ну да, они должны подвешиваться на краны, падать с огромной высоты в бассейны и так далее. Поэтому нужно на это смотреть философски.
1: А еще они любят пукать в бочке серной кислотой.
2: Да, правильно.
1: Обжигая свою нежную кожу.
2: Ну, правильно. Вадим в силу своего исконного гуманизма сказал, что они пукают в бочке серной кислотой. Я думаю, что таких людей нужно растворять в этих бочках, чтобы не оставалось следа вообще никакого.
0: А что есть добавить вот у Григория, у Константина?
4: Пока ничего, я внимательно слушаю, что тут происходит.
2: Дело в том, что Константин Андреевич Григорьев отличается крайней тупостью, поэтому не стоит его слишком часто беспокоить.
0: Понятно, я буду иметь в виду. Кстати, вот ведь существуют другие методы прочтения литературы. То есть, значит, существует, ну, вы знаете, такое искусство, как-то граффити, да, когда вот они из пульверизаторов, покупаемых у нас внизу в магазине, заходите все, покупайте. Ну, сейчас дело в том, я объясню такую странную несколько свою манеру разговора. Просто хочется денег очень. Вот. А не рекламируя себя как-то и не тусуясь вообще где ни попадя, можно остаться просто с голой жопой. А сейчас морозы вообще грядут, да и некрасиво. Это и забить могут палками сограждане, подумав, что, в общем-то, я панк. Вот. И из такого из импозантного мужчины, каким вы сейчас меня видите, там, в перснях, в байде, все со соплями, с двумя сотовыми, вдруг такой засранец будет побит. Вот, поэтому я вот таким образом провожу это дело. В общем, смысл в том, что продаем, торгуем, приходите, покупайте, деньги несите. Но, тем не менее, значит, они пишут всякие фразы и строки, писатели, в смысле, на стенах домов. Вот. Затем внизу там раскладывается там матрас или там несколько матрасов, либо, значит, подгоняется какая-нибудь байдана, там, на которую солома нагружена, и читатели по очереди, в общем-то, прыгают так, чтобы лететь лицом к стене, и искрометно впитывают в себя, ну, на уровне там какой-то 24-й строки, даже прямо в подсознанку, как говорится, не загружая оперативную память попросту, все произведения поэта или писателя. Вот, но, кстати, я хочу сказать, что очень большая у нас уже такая читательская аудитория. Там мы сам, мы только и слышим шмяк-шмяк. И даже мы назвали так нашу библиотеку. Библиотека Шмяк. Если хотите, заходите. Только берите с собой деньги.
2: То есть мы должны что-то говорить теперь?
0: Да как хотите, собственно. Можно послушать телефонный звонок.
2: Монолог чудовищный был Дины.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Мы... Это
0: Ваш приветствуем.
5: Вот у меня к Сипанцову вопрос, можно?
0: Безусловно.
5: Вот у вас вчера показывали по ТВ-6, это вечеринка из центра. Вы там участвовали, вот там. Вот и там подпевали какой-то бейсбольной команде. Вот. Вот. Как вот вообще вам... Как у вас дошло, что надо участвовать в этой акции?
0: Ага, спасибо. Спасибо. Я не понял, то есть, а в чем проблема-то?
1: Пока я не ушел осматривать помещение, вот, не заделывать окна мешками с песком, вот, для возможного отражения иноземной агрессии, я, Вадим Степанцов, то бишь, я хочу пояснить, что здесь в студии находятся мои коллеги по ордену куртуазных манеристов. То, что вы видели вчера на дисканале, это относится к группе Бахыт Компот. Я как так удачно совмещаю свою музыкально-эстрадную деятельность с деятельностью чисто поэтической. Вот. В чем разница, мои друзья впоследствии пояснят. Так вот, футболисты, ну что футболисты, они были не настоящие футболисты, они просто притворились футболистами. На самом деле они такие унылые певцы, их там посадили в сеточку, кто не видел, такую сеточку, загончик, и было много-много шариков разноцветных. Вот, и мы их так понемножку опускали, говорили, вот какие у нас хорошие тут пеструшки-несушки, вот сколько яичек нанесли. Я думаю, что им было это очень обидно.
0: Понятно.
1: Вот, но к ордену куртуазных манеристов данная акция не имеет никакого отношения. Хотя, скоро мы эти обе ипостаси буквально через два дня совместим.
0: А вот, кстати, пока ты еще не ушел, тут целые два вопроса к тебе, Вадим. Уважаемый Вадим, тут спрашивает, знаешь, кто Миша? Он сейчас заходил сюда. Знаком ли ты с творчеством писателей Леонида Андреева и Михаила Арцебашева? И как ты относишься к декадентам и имеешь ли ты револьвер, собственно?
1: Про декадентов лучше всех написал фельетонист примерно того же периода. Дорошевич был такой неплохой писатель. Вот. У нее есть специальный рассказ, «Декадент» называется. Там едут в вагоне две купчихи, одна другой говорит, какая у вас интересная жизнь, ваш муж декадент и все такое. И та ей открывает глаза на правду, на голую правду жизни. Дело в том, что все декаденты, они к чему стремятся? К купеческим капиталам. Они спят и видят, как бы из своей нищей декадентской богемной жизни прыгнуть в большие деньги, из грязи да в князи. Вот, поэтому к декадентам я отношусь хорошо.
0: Ага. Вот ты знаешь, опять же, тут некто Ольга Экстремальная, это, видимо, фамилия, к тебе такую телегу прислала. А поэт лишь тот, говорит она, кто, глядя в небо, сказать не может, я там не был. Это первое. И второе. Пишите, это вам, дескать, поможет. Прости вас, Господи, умножит свою искру. Он, пусть хоть творчество, всего лишь грусть. Видишь, любит, как тебя тетки. Далее. Вот десятилетняя Маша спрашивает вопрос, который поставил меня в тупик. Кто такой Эдгар По?
2: Эдгар...
0: Ну, ты должен ответить как ребенку. Дело в том, что ну, это ребенок. Ну, 10 лет грудничине.
2: Да, хорошо, я отвечу ей как ребенку. Эдгар По был прекрасный такой человек ирландского происхождения, американец, который страдал запоями, жил не очень чистой жизнью со своей племянницей и при этом писал замечательные рассказы.
0: Хороший достаточно ответ. Я напоминаю вам, уважаемые, что у нас в гостях члены Ордена куртуазных манеристов Андрей Добрынин, Константин Григорьев и пока что еще здесь Вадим Степанцов. Вы можете задать им вопросы по телефону 203-19-22. Но сейчас я все-таки предлагаю, может быть, как-то вам исполнить что-то свое, поскольку к нам приходятся люди с гуслями и просто даже некоторые на ложках играют. Вот, один, например, при нас тут выковал косу вот, металлическую, мощную. То есть показывал мастерство, скажем так, наковаленного искусства. Вот. И тут все в парах было. После этого мы делали ремонт. Самые разные люди бывают. И мы предлагаем вам тоже проявить себя. Вот, ты машину ловишь, что ли?
2: Я думаю, что проще всего нам прочесть стихотворение какое-нибудь.
0: Безусловно, это гораздо проще, нежели еще при этом танцевать, потому что я, например, когда читаю стихотворение, я еще делаю па и, в общем-то, всякие балетные фишки.
2: Мне всегда очень трудно найти стихотворение, которое уместно для чтения, но всегда уместно для чтения прочесть то, что прямо касается человека, который живет какой-то своей будничной жизнью. Я хотел бы прочесть стихотворение «Метро». Называется «Баллада о катастрофе в метро». «Когда ощупал тьму тоннеля, глубинный луч электровоза, моим вниманием завладела твоя скучающая поза. Ты щеголяла в черной шляпе и в кимоно темно-зеленом, под ним я пышный бюст увидел сверлящим взором воспаленным. Была ты в розовых перчатках и в фиолетовых сапожках, лосины красные блестели на сильных узловатых ножках. Ты взор мой пламенный поймала, но не показывала вида. Так перед чернью выступала великая Семирамида. В твоих глазах совок ничтожный я значил до смешного мало. Том Анжелики в новом свете ты крепко к сердцу прижимала. Для мира чересчур прекрасны такой прикид, такие формы. И я тебя под близкий пояс столкнул решительно с платформы и отошел, чтобы не видеть последовавшей тяжкой сцены, и разом брызги ошметки влепились в мраморные стены. Раздался рев, но пригодилась конспиративная сноровка, крича «Пустите! Что случилось?» В толпу я затесался ловко. Навстречу мне старухи лезли, подпрыгивая и ругаясь, я к эскалатору пробился и скорбно думал, поднимаясь. Увы, бесформенным ошметком свелось блестящее обличье, так ужасающе непрочно на свете всякое величие. Спасибо.
0: Я бы даже назвал это стихотворение «Венеция».
2: Да? Вот как?
0: Ну что же, может быть, ваш коллега по ордену... Вообще, я знаю, что вот как бы внутри любого коллектива творческого... Например, я помню, что я в свое время заведовал одной кафедрой в Институте сельского хозяйства, тогда еще бывшего Советского Союза. И вы знаете, внутри кафедры была жуткая грызня. Буквально, ну, я уже не говорю о том, что постоянные подсадки перед начальством. Там, например, опоздал через проходную, там, прошел на 5 минут позже, уже идет докладная. Страшные вещи. То же самое в творческих коллективах. Мы засылали агентов наших и в различные оркестры, в частности, в оркестр ПУ, ЕФ, Светланова, и тоже там. И в любом коллективе, вот, например, в моем собственном коллективе Лаэрский Бэнд, каждый так и норовит подпортить друг другу что-то. Вот у вас, может быть, я тоже так поторопился, сказав слово «коллеги», то есть по работе вы коллеги, но, может быть, вы друг друга ненавидите дико.
2: Конечно, конечно. В ордене процветают интриги, подкопы, наушничество, зависть и все такое.
4: Вот, за что, допустим, ты меня ненавидишь? Это Григорьев.
2: А не за что. За то, что ты, ага, вот Григорьев, ага, за то, что ты иной раз приходится делиться с тобой деньгами.
0: А вот я могу сказать,
4: полезло.
0: У нас с одним из моих коллег, например, возникло непонимание, и даже, не побоюсь этого слова, фашизм какой-то развился в отношениях. Это после того, как он принеся домой тортик, а у меня уже был куплен тортик, значит, мой тортик съели, а свой, уже будучи надев свои мерзкие ботинки советского производства, которые он 10 лет носил, вот хотя зарабатывает хорошо человек достаточно, он сказал: кстати, а можно я свой тортик заберу с собой? Наверное, это была неудачная шутка, да?
2: Нет, это удачная была шутка. Это очень психологически понятно.
0: Хороший психологический портрет, то есть.
2: Да.
4: Вот что? Добрынин, например, у нас такой.
2: Да, я такой и горжусь этим.
0: Ну что же, может быть, мы послушаем сейчас твои стихи, Костя, или,
4: да,
0: может быть,
4: пожалуйста,
0: даже что-то споешь, или как тут...
4: Спою непременно, может быть, чуть-чуть попозже.
0: Если будет мешать музыка, то скажи, я попрошу Алексея, чтобы он не играл.
4: Музыка напротив. Я думаю, Алексей сбацает что-нибудь под мотивчик, который я буду читать. Вот. Но пока все подходит. Стихотворение о девушках, которые разочаровались в жизни и хотят покончить с собой. «Очень грустною была девушка, нет, повторяла про себя, смысла в жизни нет. Проклинала этот мир и свою судьбу, не хотела жить, а нет, и спала в гробу. Говорила всем она лишь про суицид, начитавшись ужасов, плакала навзрыд. Музыку унылую слушала, а нет, в комнате покрасила стены в черный цвет. Вдруг свела ее судьба с пареньком простым. Улыбнувшись, он сказал: тю, чего грустим? Меня Жориком зовут, выпьем или как?» И сплясал перед Анетой танец краковяк. Он привел ее к себе, водкой угостил. Вдруг подумала Анет: Жорик очень мил. И расслабившись, Анет быстро напилась, с Жориком вступив затем в половую связь. Сладкая, горячая ночь у них была. Ведь на этот раз Анет не в гробу спала. С этим парнем проведя 5 ночей подряд, изменилась Анет, полюбив разврат. Перекрасилась она, стала веселее, стала рейвы посещать. Жорик был диджей. Все подходят к ней: «Анет, неужели ты? Мы не знали, что в тебе столько красоты. Парни все теперь хотят с ней потанцевать. В общем, счастлива Анет, незачем скрывать. Светятся глаза у ней, светится душа. Девушки, любите жизнь, жизнь так хороша. Не мрачнейте, это вам правда не идет. Улыбайтесь до ушей, счастье вас найдет. Вариант: Жорик вас найдет».
0: Да, замечательное стихотворение. Мы тоже, вот, к слову, будет сказано, писали вот, в общем-то, в Думу, на чем попало, на ту тему, чтобы запретить, наконец-то, прокрутку по всем телевизионным каналам депрессивно-маниакальные фильмы, как то, в общем-то, Питера Гринуэя и же с ним. Также и вынуть из продажи, из торговли такие фильмы, как «Стена» Пинк Флойда и прочую депрессивную, античеловеческую, в общем-то, продукцию.
6: Правильно.
0: Заполнить вот все это такими замечательными сериалами, как «Грейс» — это «В огне», и потом еще другой ее мужик тоже там где-то в конюшне, вот, и прочими весельями такими. То есть совершенно верно. От чего происходит это у них повсеместно? Мы смотрим, вот спускаться сейчас будем, сейчас там то тут один висит, то тут висит, то здесь. Что мы у него найдем при обыске? Ну, естественно, барсетку, потому что только ради этого мы обыскиваем, ну, потому что элементарное мародерство, которое само по себе является актом гуманизма по отношению к обыскивающему, да, а также обязательно хорошо, если мы найдем томик Блока, понимаете, это еще ладно, а то, как правило, там, либо Саша Черный, либо кто еще, вот Вадик, кто еще есть такой, который,
4: Тиняков.
0: Вадик ушел уже,
4: Тиняков,
0: да.
4: Наш любимый, Тиняков.
0: Тиняков лежит, а вот, ужас, например, ужас, лет через 20 ужас. Все вот эти суицидальные и суицидные же с ними, когда их мы будем, а мы также будем заниматься мародерским обыском, мы у них что будем находить? Сорокина будем находить, Пелевина будем находить и маленький компакт-диск Бориса Гребенщикова.
2: Не уверен. Я думаю, что мы у них прежде всего будем находить переписанные от руки в записные книжки неверным детским почерком, угловатым, или иногда, наоборот, безумно угловатым почерком шизофреника стихи куртуазных манеристов.
4: Вот как.
2: Мне кажется, так.
4: Александр, да. Я помню наш когда-то давний очень разговор года 93-го, подслушанный, кстати, мной, это был даже не наш разговор, о том, что «Сирена Титана», вещь Ванигута, произвела когда-то на вас очень сильное впечатление. У меня такое же было ощущение от этой книги. Что вы читаете теперь?
0: Вот, кстати, вы знаете, вы так сказали.
4: Вот Сорокина упомянули. Сорокин уже пройденный этап.
0: Да? Нет, вот вы сказали про «Сирену Титана». Дело в том, что я вот как, ну, что твой баран. То есть вот он тоже, например, увидел новые ворота, на две минуты он в шоке. После этого он их не замечает. Сейчас я вот хоть убей, я не помню, о чем это писал господин Ванагут.
4: И не надо помнить.
0: Да, главное впечатление, главное, и те эмоции, что мы
4: даже
0: получаем.
4: Даже дело не
0: безусловно.
4: В этом. Главное собирать книги по принципу, чтобы их можно было перечитывать. Книги-бестселлеры в эту категорию, увы, не попадают.
0: Ну да, так вернуться вот нужно сейчас к нынешнему времени. Действительно, Сорокин уже, так сказать, давно прочитан, остался позади. А сейчас меня, знаете, что резвит? Это, в общем-то, прочтение к инструкции, к бытовым приборам такой высокой сложности. Действительно так. То есть, ну, к примеру, там, к компьютерам каким-то, к мощным микроволновым печам. Причем, если эта инструкция написана на языках прибалтийских, то есть, ну, там, да, скандинавской, скажем так, вот, направленности, это мне особо нравится. Или еще больше всего я люблю читать украинские газеты 20-х годов.
4: Круто.
2: Ну, что я вам могу сказать? Можно я скажу?
0: Безусловно.
2: Я вам скажу, что вы как-то свысока относитесь к некоторым...
4: Кто вы?
0: Да, и мы просим уточнить.
2: Вообще, вы все.
0: А.
2: Вот к некоторым национальным группам. Потому что есть, например, люди, которые считают, что украинцы произошли от племени укров, которые были однозначно... Вот если, допустим, были неандертальцы... А укры были гораздо выше умственно и даже физически, чем эти неандертальцы. И что же теперь мы видим? Естественно, это самое, каждый всякий человек, который приходит на родину укров, он сравнивает себя с аборигенами и видит свое ничтожество. Поэтому, мне кажется, историей нужно заниматься вдумчиво.
0: Безусловно. Ну, я, кстати, хочу сказать, что у нас недавно был здесь в программе гость Олег Алиев, известный путешественник. Он так честно и признался, что, несмотря на то, что он весьма умело пользуется микроволновой печью, там, не боится ее, там, умеет включать третью скорость на машине, в общем-то, и даже пользуется ложкой и вилкой, все равно и зубы чистит вроде, да, как все цивилизованные люди, попадая в племена каких-то, вот, ну, совершенно дикие племена, он чувствует себя там ущербным. Вот. То есть, а все это откуда? Это не является, я хочу сказать, это не является там, ну, таким как бы преклонением перед первобытной такой мощью или энергетикой данного народа или данной местности. Ничего подобного. Просто, ну, опять же, на мой взгляд, все связано с пищей. Вот если бы мог он привезти туда с собой, скажем, котлеты и всех их накормить этими котлетами, то вот спустя полчаса уже они бы лежали у его ног. А так как он питался там вот дикими уточками, которые они его почивали, то, соответственно, резко меняется набор генов, потребляемых с мясом. А желудочный мешочек работает совсем по-другому. А известно, что мозг у мужчины на самом деле... Это же где? Это желудок. Вот мы тут все, в общем-то, мужские, да, особи. Особи. Да, безусловно. Вот в чем. То есть все. Почему, например, вот... Это же серьезная тема. Почему мы все так сейчас себя плохо чувствуем? Да потому что мы жрем бананы, опять же жрем, а это антиестественно, да? Давайте, например, закинем квашеной капусты вот в Гвинею, да, и накормим их всех вот ДКДК этой капустой, набьем и посмотрим, будем набивать их ДКДК в течение, скажем, 30 лет. И посмотрим на мутацию данного народа, вот как она будет происходить. Так что все идет от продукта в питание. Это я, кстати, прочитал главу книги, вот с этой, с которой мы поругались, Екатерина Петелько.
4: Александр, я вижу, что пришел Вадим неожиданно. Вадим, ну как здание? Вы имеете что-то сказать, Вадим? Он онемел, по-моему, от счастья, увидев это здание.
0: Ну, понятно, там уже прикидывает, сколько там можно это, где под офис, чего ждать. Да.
2: Нет, мне хотелось возразить просто насчет такого благостного взгляда на вещи, что все можно исправить якобы правильным питанием.
0: Нет, неправильным, нет. Неправильным, свойственным данной территории вот с момента ее, ну, начала ее развития, эволюции. То есть росла тут кукуруза, и все ели кукурузу. Вот есть, знаешь, кукурузу и надо было.
2: Но я все равно не согласен, потому что есть...
0: Да я сам не согласен, конечно.
2: Правильно, это делает вам честь, Александр, потому что, видимо, у вас умер незаурядный биолог, потому что вот ученые-биологи мне говорят так, что если воздействовать на определенные точки в мозгу человека, человек вообще не хочет есть. Вообще. Он может просто не есть. С другой стороны, если воздействовать на некоторые точки в позвоночном столбе, человек начинает есть определенные совершенно вещи и отказывается от других. Вот вы как-то педалировали вопрос о капусте. Вот от капусты человека просто не оторвешь. Ну, вот так вот.
0: Вы знаете, я, будучи лаборантом Института медико-биологических проблем, что на твоем Каширском шоссе, недалеко от метро Кантемировский, в общем, в новых черемушках и промежпрофсоюзных, в общем, неважно, где он находится, мы проводили эксперимент над животными, безобидные достаточно, и к нам попал котенок, уникальный котенок, сейчас мы не знаем, где он, потому что, когда наступили тяжелые времена, мы всех животных отпустили на волю, потому что к нам пришли, значит, два из Гринписа, и говорят, дескать, что животные должны жить на воле. Мы всех отпустили их, это самое, пудели отпустили, и котенка этого. Ну, котенок был вот чем славен. Если снять с ноги ботинок, ну, у меня снять, там, носок можно снять, и тихонечко наступить ему на хвост, вот, ближе к копчику, ну, прям тихонечко, вот, не давя, да, он начинал лупить, что твоя мясорубка, все подряд, то есть вот листья, бумагу, капусту, огурцы, карандаши там, других котят и даже пуделя. Я, кстати, подозреваю, что пудель ты не отпускали мы.
2: Ну что ж, это делает вам честь. Это как бы находится в русле современной российской демократии. Если нечем кормить, отпустить его как бы...
0: На волю.
2: Не буду говорить, на три точки, так сказать, в бойлерную куда-нибудь. Да, а что с ними дальше случится... Ну, не буду вас ни в чем упрекать. Одно скажу, что это самое, что воздействие на определенные точки в позвоночном столбе делает чудеса.
0: Я вот все-таки предлагаю вернуться немножечко к началу нашей встречи. Тут заходил Руслан, спрашивал, что уместнее в Новый год водрузить на конец елки звезду или полумесяц. Вот. Как ваше мнение? Можно я исправо я скажу, если не против, да. Кость? Да. Я, например, в этот Новый год буду закапывать елку, вот начиная с макушки до корней, все туда, так, чтобы не надо было ничего вешать. То есть, ну, как бы, во-первых, место экономится, во-вторых, на корни мы можем что-нибудь поставить там, как-то бабу-чайник, а под бабу-чайник.
2: Под бабу-чайник?
4: Сильно, сильно. Нет, мысль оригинальная. Я бы водрузил сверху, после того, как елка закопана, голограмму Вадима. И, кстати, на вашем месте я бы предупредил меня, что вошла не фигура Вадима, а голограмма Вадима. Вот. И меня ввели в заблуждение, оказался в несколько дурацком положении.
2: Ну, интересно, как голограмма Вадима запнулась о дверь, разбила несколько бьющихся предметов.
0: Так, ну, я не знаю. Совсем говорить прямо, то в прошлый раз Вадим Степанцов подарил нашей радиостанции немеренные количество плакатов со своим изображением. Мы обклеили тут, ну, все, что не попади. И поэтому, естественно, что пестрит в глазах, может быть, вы как-то и перепутали. Но он, я думаю, придет еще. Он наверняка объявится. Не потеряется он что-то в дебрях.
4: Нет, я довольно трезво смотрю на вещи. Я так понимаю, что просто здесь какое-то излучение существует особое.
0: У меня дома-то? Безусловно, тут же башня Останкинская рядом.
4: Все изображения Вадима просто превратились в голограммы, которые шествуют бесконечными рядами. Вот, по этой самой прелестной радиостанции.
2: Вы начинались вот тут... Стивена Кинга, мне кажется.
0: Вот тут некто Шелудивый спрашивает, чтобы мы все тут рассказали, как приворовывали золотишко в Тунгусии. То есть, в общем, он намекает, действительно, да, мы занимались контрабандой золота и спиртных напитков практически вот еще год назад. Затем, когда были уже сочтена налоговая система, в общем, наша сеть накрылась. Это, вот, ну, денег мы наимели немерено, у нас у каждого здесь присутствующих. Ну, откроем эти секреты, ну, что в конце концов от этого будет и у Константина, и у Григория, и у Андрея, и, собственно, у Вадима по несколько квартир в престижных домах с евроремонтами. Квартиру, безусловно, пока что под ключ, резервных на случай там продать. Есть дорогие автомобили, мощные золотые цепи и черные собаки тоже на золотых цепях, называемые доги. Все это у нас есть, и это наша заслуга. Нам ведь нечего стыдиться. Да?
2: Саш, можно
4: вот
2: я
4: так,
2: скажу?
4: Так, безусловно. Господин Шелудявый.
2: Можно я скажу?
0: Безусловно.
2: На самом деле... Старина, никогда не завидуй вот этим вещам, потому что заходишь в эту вот пустующую квартиру в центре Москвы, там ни жены нет, ни детей, ходишь, там раздается эхо твоих шагов.
0: Господи, потом спускаешься в нижнюю, ходишь там.
2: Как это горько.
0: Горько. Так что, дорогой Шелудивый, ты уж живи вот в своей коммуналке, по крайней мере, выйдя ночью в полудепрессивном, пьяном состоянии на кухонь, ты увидишь ее, вот Веру, понимаешь, которая вешает белье, стоит на табуретке, понимаешь, ты уткнешься с носом в ее неэпилированные конечности. Вот. Но это живое существо, что твоя муха. А что мы? Что мы?
4: Голограммы одни.
0: И я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков. Кстати, к нам присоединился и Вадим Степанцов. Как ты нашел вообще новую нашу покупочку?
1: Какую вы имеете в виду?
0: Ну, вот этот домик, небольшой домик.
1: Я страху такого натерпелся там, особенно на 11-м этаже. Вообще, это здание старое?
0: Ну, я думаю, что оно постсоветских времен
1: да.
0: такое,
1: да. А уже призраки водятся.
0: Уже водятся.
1: Она какая-то такая аморфно-расплывчато туманная бабка с двумя зубами в верхней челюсти.
0: А это Прохор, наша девушка связист.
1: А это призрак трансвестит, да?
0: Нет, она девушка у нее.
1: Не, это призрак был. Это, наверное, не Прохор. Выглядит,
0: ее выписали только что из больнички, конечно. Ну, в общем, натерпелся.
1: Нет, он представился Никифором вообще-то, я думаю, трансвестит.
0: Маскируется. Вот тут, пока вы отсутствовали, заходили двое, значит, Денис и Оксана. Заходили. Оксана спрашивала: господа из Бахыт Компота, вам что, любви не хватает? И сказала так, что ей 26 лет. А Денис интересовался, что вот вам не хватает для полного счастья. Это такой новый вопрос достаточно для вас, я думаю.
1: А что касается Бахыт Компота, то нам действительно не хватает любви, в особенности женской, но это состояние нормальное для любого нормального, здорового мужчины, потому что если мужчина розовощек, круглолиц, улыбчив, вот, резво бегает по утрам трусцой, то, конечно, ему всегда хочется пошалить с какой-нибудь особой противоположного пола. И, это же так прекрасно. Об этом все наши стихи и все наши песни.
0: Да и вообще, вот сам вопрос Оксаны, которой 26 лет, поставлен как-то обидно. То есть, вот если мужчина скажет, да, мне хватает женской любви, значит, получается, что он импотент конченый.
1: Да, да, но мне все уже, вот, да. ДКДК, как вы выражаетесь,
0: безусловно,
1: Александр.
0: Безусловно.
1: Да. Ну что, разве к такому мужчине может подойти нормальная, здоровая 26-летняя
0: Оксана.
1: Девушка? Оксана. Да плюньте такому мужчине в рожу просто, плюньте в его угасшие, подернутые болотной ряской глаза. Ищите тех, кому любви не хватает. Ищите... Кого ищите?
0: Нас,
1: куртуазных манеристов. Вот Григорьев тут блещет всеми щеками и очками.
4: Чего мне не хватает, да. Но сначала пусть Добрынин скажет, чего ему не хватает в жизни.
2: Да нет, представьте себе эту глупейшую сцену, когда подходит здоровая девушка, переваливаясь с ноги на ногу всеми своими килограммами. И берет вас за пуговицу. Но это ужасно, в конце концов. Всему есть эстетическое оправдание. Всему тому, что происходит в жизни. Этому оправдания нет.
1: Я уверен, Оксана не такая. Она не переваливается с ноги на ногу всеми своими 150 килограммами. А наоборот, парит над суетой и грязью этого мира, как легкий эльф. 48,5 килограммов, хотел сказать, отроду, нет, весу, все-таки весу.
0: Я предлагаю обратить наше внимание к телефонным звонкам. Все-таки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло.
6: Таких ансамблей как-то...
0: Вы знаете, уважаемый, вы как-то тихо, да. Это дело в том, что есть новый метод самореализации у Базедовых. Мы сейчас специально прекратили поставку в питьевую воду одного из спальных районов Москвы, йода. И вот видим результаты. То есть на творческой самореализации происходит следующее.
1: Мы заменили йод новым препаратом, базедином.
0: О.
1: Да.
0: Новейшая
1: разработка института стран СНГ при Московской мэрии, которой ваша радиостанция тоже имеет отношение. Вот наш друг Александр Севастьянов, специалист по племени укров, вот он специально выделил из всех желез представителей данного гордого и непобедимого народа.

0: первого тайм-аута матологи или квачи и т.д. И как вы можете вот это объяснить? До свидания, пожалуйста.
1: Спасибо, спасибо.
2: Я думаю, что объяснять мы будем это нашими стихотворными произведениями. Мне кажется, что у Андрея Добрынина накопилось что сказать по этому поводу.
3: 22 декабря...
2: Да нет, стихи прочтите, что вы все, рекламу да рекламу.
3: Стихи, пожалуйста, от чего не унываю, почему в любви неистов? От того, что я читаю куртуазных манеристов.
4: Какая пошлость.
3: Пошлость, да.
2: Но правда, но сколько правды в этой пошлости.
1: Как вы относитесь к творчеству подлеца Сарасате по кличке Казимир? Вопрос задавал опять же Шелудевый.
2: Ну, давеча встретили. Давеча встретили мы его в буфете ЦДЛ. А вот, пригласили поиграть в бильярд.
4: Нормальный мужик.
2: Нормальный мужик оказался. В общем-то. Творчество, как творец никакой совершенно. Рифмует липы, там,
1: пипы.
2: Липы, пипы, там, листья даже. Липы, листья. Разве
1: это на лэ, то есть он рифмует все на лэ.
3: Всему есть предел.
4: Он просто подсел на траву.
2: Мы же ему говорим, Казимир, ты скажи своему другу Шелудивому, что тебе еще год-другой не стоит ходить даже в буфет
1: ЦДЛовский.
4: Я видел их с Шелудивым, просто ну, надо немножко как-то контролировать процесс. Они очень много курят травы.
3: Причем любой травы.
4: Любой, абсолютно.
3: Пырей.
4: Высушенный чай.
2: Багульник. Сексаул. Тоже все идет у них в дело.
1: Кстати, вот очень странно. Вот вроде сексаул одновременно это и какое-то растение, и с другой стороны уважаемый человек в ауле. Ну, обычно говорят, пойдем спросим у сексаула.
2: Да, нет, но это не просто уважаемый человек в ауле, а человек, который играет на саксофоне.
1: Да.
2: То есть это как у нас на деревнях гармонист первый парень, так вот там южнее, чем Кента, это саксаул. То есть девки к кому бегут ночью на сеновал? К саксаулу.
1: Саксаул, да,
3: а вообще лучше всего знает это подданный Казахстана Григорий.
4: Ну, просто я знаю совершенно точно, что в новой столице Казахстана, Астане, некоторых сексаулов зовут Сексаул. Вот. Совершенно определенно эти люди занимают сейчас ведущие как бы сексуальные посты в этом прекрасном государстве.
2: Являются основной, как бы сказать, экспортной единицей из Казахстана в другие страны СНГ, Европы, Америки и Японии.
1: Кстати, даже самый главный вот преступный авторитет Казахстана, который он, по-моему, как же его имя-то?
2: Гоча Джамбульский.
1: Да, он тоже считается это самое сексаулом и ну дудеть не умеет.
2: Не зря его американцы уже 5 лет не выпускают там из своего
1: из Америки,
2: Мэриленда.
1: То есть
2: да.
1: Они сидят там в Америке, вот под пальмами, они говорят, слушай, Гоги, тебя же убить могут. Сидеть.
3: А я считаю, что это несправедливо.
1: Да вообще все несправедливо, мир так несправедлив. Ну что же, мы сейчас ненадолго совершенно прервемся, если вы не против, потому что пришло время послушать стихотворение.
3: Да,
1: сейчас мы начнем снова парать, через чуть-чуть.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Вадим Степанцов, Андрей Добрынин и Константин Григорьев. Все они являются членами Ордена куртуазных маньеристов. Вы можете задавать им также ваши вопросы по телефону 203-19-22. А вот, Вадим, тут некая дама просила, чтобы ты прочитал свое стихотворение, касающееся лысых... лысых, в общем, я думаю, ты понимаешь, о чем идет речь. Да, вот именно так эти существа. Будьте здоровы. Именно так он и назвал эти существа. Да, Геннадий Зюганов просил вот так подписывать.
1: Да. Неужели этот

0: Мощным эпохи не спит в такой поздний час.
1: Безусловно, безусловно. Это традиция, древняя
0: нет,
1: традиция.
0: Ну, если это Геннадий Зюганов, то надо что-нибудь прочесть такое, чтобы ответить еще вот на один вопрос. Пришел на пейджер про что-то такое, про рабочего человека. Да, зачитайте, Александр.
1: Да, сейчас я этот вопрос тоже освещу. Так, сейчас, да. Товарищ поэт, как вам не стыдно писать всякую пошлость? Есть ли у вас стихи про рабочего человека или крестьянина в поле? Пишет Александр Вовк, рабочий ШЗ, то бишь шинного завода.
0: Ну, у меня нет, но вот подошел Андрей Добрынин, который зашел проверить истинность слухов о том, что на 11 этаже этого здания обитает призрак-трансвестит. Вот, он в этом убедился, на нем лица нет, посмотрите на него. Дорогие радиослушатели, на нем действительно нет лица, его челюсти дрожат. Но вот о труде, о радости труда у него есть замечательное стихотворение, связанное с Германией. Такая страна в середине Западной Европы.
2: Вадим не совсем сказал точно, потому что дело в том, что многие мои знакомые пытаются уехать куда бы то ни было, только чтобы не находиться на своей исторической родине. Вот я по этому поводу написал стихотворение. Этот идиотский смех принадлежал командору ордолеймейстеру ордена Константину Григорьеву. Стихотворение называется «Германия». «Где везер угрюмый струится, где катится сумрачный Рейн, в подвалах сутулые немцы брезгливо глотают рейнвейн. Питье им давно надоело, но рано ложится в постель, и вот они пьют через силу, а после плетутся в бордель. У немцев усатые турки похитили радость труда, а немцам остались бордели, постылый рейнвейн и еда. Тевтоны серьезны в борделе, как будто бы службу несут, а после в ночной виноградник они облегчиться идут. Глядят они в звездное небо под шум одинокой струи, а в небе, кружась, мерцают созвездия несчетных раи. Раскатисто пукают немцы, в штаны убирают елду и видят на темном востоке знакомую с детства звезду. К звезде обращаются немцы, о, льющая ласковый свет, далекому русскому другу неси наш печальный привет. Дома у нас есть и машины, детишки у всех и жена. Однако же главного стержня давно наша жизнь лишена. О горестной участи нашей ты другу поведай, звезда. Германия — скверное место, не стоит стремиться сюда.
1: Да, безусловно. Кстати...
2: Нечем крыть.
0: Нечем.
1: Я так и понял, что это касаемо совершенно рабочих. А вот Григорий тоже, поэт у нас находится в студии Григорий. Он тоже сейчас прочтет одно из стихотворений.
0: С 10 этажа.
1: Да, он пришел с 10 этажа. Это человек, которому мы в субаренду сдаем 10 этаж. Я просто хочу вам сказать, что вот мне, например, негде принимать журналистов. Поэтому, если вы мне купите однокомнатную квартиру все и сложитесь, я буду их принимать там.
0: У нас есть однокомнатная квартира, только в городке под названием Усть-Каменогорск. Если это вас устроит, Александр, то пожалуйста. Вот, мы позвоним, люди. Да, своим людям. У нас там есть люди, похожие на вас, так все в голде, вот, в синих перстнях, там, наколотых на пальцах.
3: Но у всех фиолетовые волосы почему-то.
1: Угу. Ну что же, послушаем тогда это.
0: Так. Угу.
4: Значит, поэт, слишком громко было сказано. Во-первых, здравствуйте, все. Пробегал тут мимо, решил заглянуть. Услышав тему про трансвеститов.
0: Вот. Гриш, хорошо, что ты принес бутылку.
4: Да.
0: Вот, а то Добрынину так не хватало после встречи с призраком трансвестита.
4: Да, и, значит, потешу вас сейчас таким вот стишком, который называется «Запутался».
0: Гриш, выпьешь?
4: Потом.
0: Что, не пьешь? Не мужик, что ли?
4: Курну лучше.
0: А, ну ладно.
4: Итак,
0: не мужик.
4: Запутался.
1: Не мужик.
4: Я так хотел потрогать за колено девчонку, что за столиком сидела. Она вдруг посмотрела вожделенно и как-то улыбнулась неумело. Горел закат у моря на веранде. В кафе давали пиво и коктейль. Я подошел, мой взгляд ее погладил, сказав: «Я очень рад, мадемуазель». Мы пили виски с колой, ели фрукты, дымили сигаретами во тьму и провожал ее вдоль серой бухты, взирая на печальную луну. Романтика закончилась в отеле. Когда одежды я с нее сорвал, то в этом так манящем женском теле, увы, мужское тело я узнал. Скрывает руки маникюр красивый и смотрит на меня мужская грудь. Но я еще надеюсь, плут пугливый, что мне себя удастся обмануть. Мой взгляд скользит все ниже, ниже, ниже. Я все еще не верю, нет же, нет. Напрасно я мечтал, что не увижу упругий выпирающий предмет. Мужик? Не может быть. Я много выпил, мой мозг мутнеет, голова гудит, мурашки пронеслись по телу сыпью, и прошептал я: «Боже, трансвестит». Дальше идет неприличный такой четверостишье. Он стал мне предлагать то-то, то-это, облизывая губки язычком, и закурил с ментолом сигарету, играя своим розовым очком. За шеи тотчас я вытолкал подонка, пинками его с лестницы согнав, а он вопил надрывисто и звонко и извивался телом, как удав. С тех пор я недоверчивый, тревожный, и если вдруг знакомство завожу, боюсь попасть в капкан к девице ложной, в глаза ей подозрительно гляжу. Стремительно со скоростью пантеры под юбку запускаю пятерню и, хлопнув пару рюмочек Мадеры, шепчу ей в ухо всякую фигню. 2 месяца. Уже без результата. Пытаюсь я до девушек добраться. Кругом переодетые мулаты мне в спину незатейливо глумятся. И я перемещаюсь во вселенной, и иглы колят судорожно тело. Я так хотел потрогать за колено девчонку, что за столиком сидела.
1: Это хорошая, хорошая.
3: Душераздирающие стихи.
0: Гриша, а чё ж ты не пьёшь-то?
1: Может, выпьешь?
4: Пойду сейчас быстренько хлебну. Побегу дальше по этажам.
1: А мы как-то вот забыли, так скажем, о Константине Григорьеве. Константин, может быть, вы как-то справитесь с вашим вот временным недомоганием и все-таки...
0: Зарлю. Я хочу, чтобы Константин спел. Спел, потому что, чтобы развеять это мрачное, мрачное настроение, которое субарендатор 10-го этажа Гриша навел своими стихами о трансвеститах. Вот. Пусть Константин споет о девушках, о хороших, нежных и нормальных.
2: А можно арию из «Мистера Икс»?
3: Навязчивая.
0: В качестве эпиграфа,
3: идея.
0: Пожалуйста. Эпиграф.
3: Пусть я забыл слова. Шут, пусть я шут.
2: Пусть я шут. Дальше не помню, слова забыл.
3: Добрый, молодец, молодец, поддержал. Ну что ж, прежде всего спасибо Алексею, прекрасно играл. Я сам слушаю в основном тяжелую музыку, техно-трэш, навороченные всякие индастриал, вот. Но иногда тянет в попс. И вот я сочинил песню в стиле попс. Называется «Шалунья Шалула». Я буду петь эту песню, изображая, значит, игру на барабанах. Вот. Прошу заранее простить за все вокальные огрехи. Возможно, голограмма Вадима Степанцова тоже подпоет. По стеклу струился дождь, ты сама ко мне пришла, отстегнула с платья брошь, ла-ла-ла-ла, напевая шалула. Я тебя поцеловал и почувствовал ответ. Лишь на утро я узнал, что тебе 15 лет. По струнам вдарил я, и стала ты моя. Ну что ж тут сделаешь, ты перешла рубеж. Постель ко мне легла, шалунья шалула. Ну и так далее. Е-е-е-е-е-е. Не вини ты в этом дождь. Что случилось при луне? Ведь обратно не вернешь. Нет, не вернешь. Что ты подарила мне? Я тебя поцеловал и почувствовал ответ, твой ответ. Я действительно не знал, что тебе 15 лет. По струнам вдарил я, и стала ты моя. Ну что ж тут сделаешь? Ты перешла рубеж, в постель ко мне легла. Шалунья, шалула, ну и так далее.
1: Спасибо, спасибо большое, Константин. А можно вас попросить сразу еще одну из ваших замечательных композиций? Вот про то, как он ее спас, а его закололи финкой. Помните такую, видимо?
3: А, да, есть такая.
1: Мы бы с радостью послушали.
3: Есть такая, но чтобы найти мне эту композицию, я должен немножечко порыться в бумажках. А пока я предоставляю слово своим друзьям.
2: Я хотел бы объяснить, почему так все у Константина жалобно получается. Когда-то он работал, возглавлял при медиплавильном балхашском комбинате. Там был такой дом для сирот, потому что при комбинате люди всегда умирали очень быстро. И оставались сироты.
0: Да, но успевали нарожать кучу детей.
2: Да, вот именно поэтому он все время пытается вставить о том, что люди имеют как бы зеленые волосы. Это навязчивый образ.
3: Фиолетовый, извиняюсь.
2: Да, фиолетовый.
3: Зеленые лица и фиолетовые волосы.
2: Это все равно. Вот, поэтому...
3: Надо пожить там.
2: Поэтому этот прекрасный человек сейчас вам споет.
1: Уже готовы ли вы к исполнению следующей пьесы? Тогда я выключаю все остальные микрофоны, делаем подзвучку. Так, да, песня в исполнении Константина Григорьева прозвучит.
0: А может быть, мы дуэтом с Константином?
1: Можно дуэтом.
0: Ага.
1: Тогда я включаю еще один микрофон.
0: Только, Кость, в нормальном ритме?
1: Да. Угу. Я могу, кстати, делать подщелк. Вообще нет, лучше.
3: Прекрасно.
1: Я буду отслеживать лучше подщелк.
3: В том шуме весенних дней
0: Ла-ла.
3: Открылся микрорайон
0: Ла-ла-ла.
3: И в новый дом вслед за ней

0: друг, походку ее и смех. Он в школе с ней рядом сел. Записку ей написал, а передать не посмел. Вдруг скажет она нахал, не в силах любовь открыть. И ночью, и поутру стал тенью за ней ходить. На зависть ему двору. Пусть был он хорош собой, ресницы, как у девчат. Он мог стать ее судьбой, но о любви не молчат. Раз, два, три, о любви не молчат. Нет, не молчат, нет. Вот как-то под вечерок она из бассейна шла, раздался тяжелый рок и хохот из-за угла. Ее обступили в круг, зажали ей рот рукой, забилась она, но вдруг на помощь пришел ей свой. Он кинулся на шпану, спасая свою любовь. Он взял на себя вину, и первый пролил он кровь. В ответ прекратился смех. Хотел кулаком взмахнуть, но финка, блеснув во тьме, ударила ему в грудь.
1: На бум-бум, конечно.
0: И скрылась шпана в ночи. Она, не скрывая слез, сказала: ты не молчи, люблю я тебя всерьез. Ты понимаешь, люблю тебя всерьез. Ты понимаешь, а? И он, просветлев на миг, ответил на поцелуй и уже не услышал крик девчонки той на углу. Он умер в 17 лет, но песни о нем поют. Она, погрустив в ответ, семейный создаст уют. А муж ее станет тот, кто финку в ночи достал. Он в тот же влюбился год, но о любви не молчал. Нет! О любви не молчал. Никогда о любви не молчал. Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Посвящается всем путевым девчонкам.
2: И я предлагаю, да, то есть поскольку тут несколько людей, которые все самореализуются, записывают стихи, чужие в том числе записывают.
3: Нет, вот. Мы не записываем, мы их помним наизусть, мы их даже читаем на память. А. Вот в начале нашего эфира господа маньеристы упомянули замечательного поэта Серебряного века Александра Тинякова-Одинокова. Этот поэт был примечателен тем, что в советской время был изгнан за жестокость из ЧК. Вот. И вот два его четверостишия служат как бы эпиграфом ко всей нашей жизни, иногда даже к части нашего творчества. «Я до конца презираю истину, совесть и честь. Лишь одного я желаю, бражничать блудно, да есть. Только бы льнули девчонки, к черту пославшие стыд. Только б водились деньжонки, да не слабел аппетит».
2: Замечательное стихотворение. И, кстати, тоже в нем сказано, что здоровая плоть должна быть набита здоровым мясом и облачена в здоровую одежду. Ну, сейчас я предлагаю все-таки передать слово Андрею Добрынину.
3: Да, я предлагаю почитать ныне действующему поэту. Вот пока он еще с нами, хотя уже он дряхал, как вы слышите по голосу.
2: И мы его теряем.
3: Да, мы его теряем. Песчинка за песчинкой, которая сыплется из его одного места. Вот, не человек, будем говорить, как.
1: Человек хороший, но пьющий.
4: Я устал уже от указаний на мой преклонный возраст. Да, вы доживите, во-первых, до этого возраста. Тогда посмотрим.
3: Андрей Добрынин, вы вечно молоды душой.
4: Для женщин я неотразим. Они мне все твердят об этом. Кричит иная, сколько зим, желая сблизиться с поэтом. Гляжу я тупо на нее, поскольку я ее не знаю. Но удивление свое притом никак не проявляю. И что их так ко мне влечет, я размышляю неотступно. Но отвергать людской почет для сочинителя преступно. Не зря нам дамы без затей себе подносят, как на блюде. Ведь мы же пишем для людей, а женщины бесспорно люди. Коль женщина любовь свою тебе вручила в знак почета, обязан бросить ты семью и по возможности работу. Ликуй, коль мудрая жена к тебе плывет сквозь бури века, заслуженно на награждена прекрасным званием человека.
1: В точку попал.
4: Ну прямо что, нечем крыть.
2: Прямо в яблочко. Вот тут вопрос такой. Сие произведение вызвало у человека по имени Виктор. Он спрашивает, а что все-таки важнее, баба или пожрать?
1: А это Пеленягра спрашивает.
3: Это да, это отсутствующий архикардинал.
2: Кстати, вопрос о нем приходил. То есть люди спрашивали. Да, я просто подумал, что это издевка, потому что...
3: Если речь идет о Викторе Пеленягра, то для него главнее, конечно, пожрать сейчас. Но я знавал еще в те времена, когда мы учились в Литинституте, вот, когда вопрос о женщинах, о любви, о чувственных удовольствиях все-таки выходил у него иногда на первый план. Кстати, Виктор Пеленягра, автор многочисленных шлягеров, которые распевают любители доступных удовольствий. Вот так, например, он является родоначальником стиля колониальной романтики на нашей эстраде.
1: Якобы.
3: Ну, почему якобы? Это действительно так. Он написал прекрасные песни «Порт Саид», «Бискайский залив» для толстяка Крылова.
4: В далеком Бискайском заливе,
1: ух, табада-бада,
4: мулатка на пирсе грустит.
1: Эх, ну, вы поняли, ребята, да?
2: А почему? Я хочу дальше.
3: А сейчас вся страна распевает его мегашлягер «Как упоительный в России вечера». А нет ли у вас фонограммы с этой записью, Александр? Жаль.
2: Вот, кстати, тут стихотворение просят. Вообще тупое слово «стихотворение». Нужно говорить «пьесу» лучше.
3: Пьеса, да.
2: Пьеса. Вот о случае в купе поезда, опубликованный в «Плейбой». Это просит Женя Климова. Она сюда заходила. Достаточно такая большая женщина. О.
3: Ага.
2: Сиськи принесли замороженные.
3: В тесте причем.
2: Ну что?
1: Женя, мы вас любим.
3: Да, Женя. Но дело в том, что того номерка «Плейбоя», в котором опубликовано данное произведение, у меня, к собой, сожалению, нет. И даже не знаю, как выкрутиться из этой ситуации. Может быть, я прочту другое стихотворение.
2: А можешь резко отказать.
3: Я прочту любимое на сегодняшний день стихотворение Кирсана Илюмжинова. Вот я ему не далее, как 2 недели назад его читал, он очень смеялся. Стихотворение на калмыцкую тему. Ведь всем известно, что русский поэт, если он ничего о калмыках не написал, то он вовсе и не поэт, и не русский, а так шантропа какая-то литературная.
1: Правильно.
3: Вот стихотворение, да, стихотворение называется «Ногти». Можно музычку приглушу? Чуть-чуть.
2: Леша, пожалуйста, не играй, пожалуйста.
3: Я однажды прочел в страноведческой книжке, что калмык, чтоб беду не навлечь на свой кров, не бросает в степи ногти после острижки, а под юрты их прячет от глупых коров. Коль буренушка съест человеческий ноготь, бес вселяется в смирную душу ее. Не погладить ее, ни за вымя потрогать, не скотина, а просто лесное зверье. В общем, есть у калмыков такая примета. Но не зря на Руси девку тёлкой зовут. Ты меня, богача, знаменитость, эстета, затоптала копытами за 5 минут. Что с тобой случилось, любимое право? Ты мычишь и чураешься прежних затей. Мутен взор, как колодец, где бродит отрава. Ты, наверное, просто объелась ногтей. Попытался к груди я твоей прикоснуться. Ты вскочила, как будто поднес я утюг. Это ж надо с принцессой заснуть и проснуться с глупой тёлкой, ногтей обожравшейся вдруг. Что с тобой происходит, моя дорогая? Нет моей в том вины, черт меня подери. Не от слов и поступков моих ты другая. Это ногти скребутся в тебе изнутри, словно тысячи маленьких гнойных вампиров изнутри раздирают твой кожный покров. Не творите себе из бабенок кумиров, не творите кумиров себе из коров. Кто б ты ни был, индус, или еврейский вельможа, или опухший от водки сибирский мужик, чаще тёлке стучи по рогам и по роже, и от юрты гони ее прочь, как калмык.
1: Жестокий талант.
5: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: Я вот тоже все-таки в какой-то степени занимаюсь поэзией, и сейчас я пишу хок, вот буквально.
3: Александр, да, я хочу сказать, что мы все давно являемся поклонниками вашего таланта.
2: Спасибо,
3: вы
2: спасибо.
3: Просто кровь от крови, плоть от плоти, народный. Вы Алексей Кольцов нашего времени.
1: Особенно песня «Сапоги Тамары».
3: Да.
2: А я думал, ты сейчас скажешь, что типа вы просто кровь из носа нашего народа.
3: Это было бы ближе к
2: написал я хокку, значит, перемещаясь сюда, следующее. Как обруч катаю солнце, баб завлекая этим, там и сям, лежащим на сопке.
1: Это не хокку, сразу говорю.
2: Какая разница? Ну что в самом деле?
3: Константин, как уроженец Азии, он все-таки знает.
6: А можно я прочту хокку Константина, который мне больше всего в жизни нравится?
2: Да.
6: Я пунктуален настолько, что, опоздав на работу, сам себе палец отрезал.
2: О, это было у меня с одним товарищем, который захлопнул дверь, и у него было дорогое кожаное пальто, он спешил, в общем, на переговоры по поводу продать-купить, и захлопнул полу своего пальто так, что натянул, что расстегнуть было нельзя. Вот вид был глупый, когда он
3: прижал. Пальто было, наверное, из человеческой кожи.
2: Да, оно очень редкое было какое-то.
3: И дверь отчимакала палец, который случайно остался на коже.
2: Нет, она ничего не отчимакала, он просто целиком полностью прилип, то есть он залип и не мог развернуть, чтобы открыть вот эту дверь, так неловко его защемило, и не мог подлезть к замку и никак вытянуться. И когда пришла его жена, увидела уже побледневшего, истощенного, исходившего под себя уже трижды, в общем-то, то она его вынула оттуда. Ну, это, в общем, грустная история. Да, я предлагаю таки обратиться к телефонным звонкам, если вы не против.
3: Обязательно, обязательно. Мы должны интерактивно общаться со слушателями.
2: Да, сейчас, ну, прежде вот Толя Лебедь. Уважаемый Оля, дело в том, что очень сложно вот разбирать каракули, которые вот тут передают нам референты, поэтому стихи, которые вы прислали, к моему великому сожалению, я не в силах зачитать, поскольку я столь же слабоумен, как и вот коллега куртуазных манеристов Константин Григорьев. Вот. Ну что же, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Та-та. Доброй ночи, господа хорошие.
3: Здравствуйте.
7: Так, а где там Вадик?
3: Да вот он я, вот он.
7: Да. Вадик, значит, серьезный такой вопрос. Ты вот как сказал, что душу дьяволу заложил. Ну как выкупить, не получается. Я, в принципе, 40 рублей подкинуть могу.
3: Да я заложил-то не свою душу, а душу архикардинала ордена Виктора Пеленягры. Вот, теперь он общается с самым дьявольским дьяволом на нашей эстраде, Игорем Крутым. Вот, пишет песни для Ирины Аллегровой и группы «Белый орел».
7: А как-нибудь поправить это можно?
3: Ну, как поправить? Ну, 40 рублей пришлите ему, пожалуйста, вот на улицу Фанвизина, дом 4, квартира...
6: 46.
3: Квартира 46, да. Вот.
7: И поможет?
3: А? Не поможет.
2: Но вы все равно пришлите. Спасибо.
1: Но ваша совесть будет чиста.
2: Это, во-первых, а во-вторых, можете прислать и нам. То есть дело в том, что вы можете через нас что-то купить и что-то продать. То есть главное, несите все нам. Вот что угодно. Да, деньги, мебель, доверенности на дорогие автомобили и квартиры. И все купим, все продадим, все зарегистрируем. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Нашего внимания ну просто беспредельно.
8: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
8: У меня вопрос к Вадиму.
3: Да-да.
8: А, не собирались ли вы баллотироваться с вашим орденом в Государственную Думу? И второй вопрос маленький. Вот какая иерархия в вашем ордене? Спасибо.
2: Спасибо, дорогой друг. Как я вежлив сегодня.
3: По поводу Думы пусть ответит главный политолог ордена, великий приор Андрей Добрынин.
6: Ну, у нас нет никакой такой особой иерархии, потому что мы просто друг друга уважаем.
3: Вот про иерархию я хотел сказать, вот. И тебе предстояло ответить на вопрос о том, не собираемся ли мы стать коллективными членами Государственной Думы.
6: Я думаю, что собираемся рано или поздно, потому что, в конце концов, Государственная Дума превратится в то, во что превращается каждая земноводная. Когда наступает тепло, земноводное расплывается, и в конце концов во все это очень просто можно вклиниться.
2: А вот вы не играли в такую игру в детстве, Андрей? Я помню, как-то перетаскивание на более дальнее расстояние под мышками морских медуз, кто донесет их в более целом виде.
6: Я, честно говоря, с удивлением узнаю впервые об этой игре.
3: Нет, я слышал, что среди обитателей побережья, той части побережья Черного моря, где вот находится город Ачамчира, существует такая игра среди грузинских мальчиков. Значит, перенос медузы на эрегированном, как бы это сказать, что ли, ну, члене, что ли, я не знаю, слово не помню.
2: Да, он так и называется.
3: Да. Вот. Об этом я слышал, но чтобы под мышками глупость какая-то.
2: Полная. Да, так же, как и выращивание укропа.
3: Мы не ответили на вопрос об иерархии в нашем ордене. Наш орден имеет пирамидальную структуру, как и все духовно-рыцарские ордена. Во главе структуры самый умный, самый хитрый, самый уважаемый, самый сильный рыцарь.
6: Физически.
3: Во всех смыслах. Великий магистр. То есть рыцари, как правило, в духовных орденах на сходке избирали вот самого такого...
6: Пахана.
3: Пахана, правильно. Вот. Каковым являюсь в ордене я, то бишь великим магистром. Второе лицо в ордене – великий приор. Это Андрей Добрынин. Вот. Ну, кстати говоря, уже скоро место будет вакантное, если он так будет пить, не щадя себя. Вот. И, по-моему, на его место метит командор орделеймейстер ордена Константин Григорьев.
6: И магический флюид.
3: То есть он хотел сказать, что он не только командор орделеймейстер, но еще и магический флюид ордена.
6: И настаивает на этом, да.
2: Ну вот вроде так расписали все. Это гинекологическую ветвь будешь расписывать?
3: Я продолжу. Дело в том, что орден, помимо действительных кавалеров, включает в себе еще фамильяров, то есть почетных тайных членов. Это могут быть маститые ученые, посвятившие остаток своих дней трудам на пользу ордена куртуазных манеристов. Это могут быть щедрые дарители. Вот просто прекрасные люди, забулдыги и пьяницы, которые по тем или иным причинам нам приятны. Вот. Также есть в разных городах СНГ и за рубежом прецептории, которые возглавляют прецепторы, то есть наместники, люди, симпатизирующие нам, ведущие куртуазный образ жизни, распространяющие наше творчество среди населения соответствующих городов. Наши прецептории есть и в Новосибирске, и во Владимире, и в Петербурге, и в Ашхабаде, и в Риге, и в Софии, сейчас не дай
6: Праге,
3: бог соврать,
6: в Нью-Йорке, Праге, в Нью-Йорке,
3: а также в Сорбоне.
2: Ну, я еще такой абсорбированный сахар, я вот слышу. Может, это не из той области, извините, пожалуйста. Так на меня посмотрю. Ладно, телефонный звоночек. Телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Доброй ночи, уважаемые.
2: Здравствуйте.
9: У меня просьба и вопрос.
2: Давайте лучше справа вопрос.
9: Ну, вопрос такой. К Вадиму Степанцову, что-то зачастил он в последнее время появляться своим замечательным красивым лицом во всяких стабильных политических телешоу, как-то про это, знак качества и, по-моему, мужской клуб, вот я вас там видел.
2: В знаке качества ты был, Вадим?
9: Да,
3: да был.
2: Срам, это срам, срам, срам. Вот никто меня не поддерживает.
9: За появление в таких убогих телепередачах. Это раз. А во-вторых, я видел в передаче «Те, кто», ну, которая, по-моему, не относится к числу данных телепроизведений. Там и приличные люди иногда появляются. Вот он читал стихотворение про волосы. Видимо, по соображениям самоцензуры, что ли. Он одну четверостишь оттуда выбросил. Вот нельзя ли прочесть стихотворение целиком?
2: Спасибо, дорогой.
3: Нет, дело в том, что, дело в том, что...
2: Будьте здоровы.
3: Да, кто это чихает тут? Да, оно не такое уж интересное. И, к тому же я его не помню. Это четверостишие. Ну, а по поводу вот всяческих убогих телепередач, вы не думаете, дорогой, я не помню, как зовут вас.
1: Просто дорогой.
3: Да. Вы не думаете, что, что ибо...
2: Ибо. О, вот так.
3: Да, ибо. Вы не думаете ничего плохого. Так надо, просто поймите, что так надо.
2: Да, безусловно. Я тебя очень хорошо понимаю. Ну что, может быть, сейчас мы послушаем песню какую-нибудь в исполнении Константина Григорьева. Вот я помню, там еще была одна песня тоже про похороны.
1: Про похороны. Про похороны.
3: Может быть, быть... лучше про девчат спать.
2: Да, вот. Давайте про девчат. Это одно и то же, собственно.
1: Вальс.
2: То есть я попрошу, чтобы Леша не играл пока.
1: Алексей, золото наше, да, отдохни, водочки, покури, да. Подумай, в каких телепередачах тебе стоит сниматься, в каких нет. Вот. Вообще нас удивляют наши слушатели. Если бы я имел право материться в эфире, я бы сказал, господи, какие странные люди звонят. Я бы сказал это другими словами. Песня называется «Когда поют девчата». Посвящается всем вам, господа.
3: Господа, девчата.
1: Вальс. Когда поют девчата над рекой, те песни с междузвездною тоской. Мы с другом подключаем две гитары и покидаем сельский клуб родной. В траве за нами тянутся шнуры, что от луны не очень-то видны, не видны с веселыми девчатами понад речкой. Мы петь, играть мечтаем до зари. Припев, а где-то в Москве снег, наверное, идет, и спутник летит. Эту песню поет кремлевские звезды. В стране Новый год, и в ситцевом платье, обнявши березку, любимая ждет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
0: Старались мы ромашек не ломать, нет, по лугу шли, так думая сказать. Сказать, хоть мы играть не очень-то умеем, но возьмите нас, девчата, вечерять. Эх, зашли и скромно встали в стороне, гитарами краснея в темноте. Девчата, нас увидев, засмеялись и позвали нас скамеечку к себе. Когда поют девчата над рекой вращается под ними шар земной. Скамеечка летит куда-то к звездам, согретая душевной теплотой. Мы с другом верим, слышат песню ту. Плутон и Марс, Венера и Нептун. Там тоже все гитары подключают. По-своему чего-то подпевают. А где-то в Москве снег, наверное, идет, и спутник летит. Эту песню поет кремлевские звезды. В стране Новый год, и в ситцевом платье, обнявший березку, любимая ждет. С Новым годом, а дорогие слушатели «Эхо Москвы». Эх, тарарам!

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня куртуазные маньеристы Вадим Степанцов, Константин Григорьев и Андрей Добрынин. Вы можете задавать им ваши вопросы по телефону 203-1922. Кстати, я хочу обратиться вот к сельскому учителю Дмитрию Невелеву. Он тут приходил и попросил, говорил, дескать, хочу объявить некий телефон в прямом эфире. Дима, к сожалению, у нас этого делать нельзя. Это считается как реклама. Вот ты можешь, например, назвать свое имя, да, там паспортные данные можешь назвать. Но вот никаких координат, то есть особенно телефонов, называть нельзя. Так что...
1: Все хотите, да, на радио пролезть.
2: Чтобы зарабатывать денег.
1: Да, да, да. Телефонами щенков продавать беспородных.
0: А также, в общем-то, бесплатно вырезать аппендициты.
1: Сахарную пудру за место кокаина. Нанюхаешься, такой дряни бывало, в ночном клубе. Потом...
3: Вадим, а помни, мы все-таки в гостях.
1: Да. Да. Извините, забылся.
0: Ну что, я предлагаю вот послушать стихи господина Добрынина. Я знаю, что у вас есть масса стихов восточных, вы также хорошо переводите с любого на любой обратно, и потом читаете то, что тут получилось обратно, и на любой вообще не похоже, и это как бы новая даже форма определенной стихотворчества. Ну, это что-то я уже туда. Да. Итак, слушаем.
3: Да, вот бывает, что всякий человек, который является восточным человеком, вот мне Вадим Степанцов подсовывает другие стихи какие-то. Трудно жить по законам ислама, правоверье не всем по плечу. А коль ты не мужчина, а дама, так об этом я вовсе молчу. Что сказать мне о святости женской? Из старинных я вычитал книг. Любит женщин растлитель вселенский и вершит все дела через них. Естество ведь сырое у женщин, как у ящеров древних времен. В них шайтан проникает уменьшен, а внутри раздувается он. И сидит в темноте студенистой, прорастая во все телеса. А снаружи-то, свежей и чистой, нам является женщин краса. О, юнец, опасайся обмана в дивном теле гнездящихся змей, отличать порождение шайтана от порядочных женщин умей. Как проникнуть вовнутрь оболочки, заглянуть в заповедную мглу? Улыбнись, подари цветочки, но после затисни в углу. Если на спину падает сразу и любезные речи ведет, то ее не коснулась зараза, ей оказывать должно почет. Но если с чудовищной злобой станет драться она и вопить, то бороться с ней даже не пробуй, а стремись поскорее отступить.
1: Страница номер два. Ну что, что там? Прокатившись
3: по лестницам
1: темным,
3: с треском выбей подъездную дверь и вздохни с облегчением огромным, от шайтана уйдя без потерь. Посмотри на созвездие величия и на дом под щекастой луной, где шайтан в человечьем обличье матерится и брыжет слюной. Простите за маленькие технические неполадки.
0: Ничего. Мы же работаем в прямом эфире, как истинные профессионалы. Ну вот я вижу, что только что вернулся Григорий. Как успешно прошла твоя экспедиция? Что ты нам можешь рассказать?
1: Возьмешь ли ты, Гриша, в субаренду 9-8 этажи?
0: В субаренду хотя бы.
4: Значит, походил, проверил все мешки с песком.
0: Сходил.
4: Да, которые Степанцов там, значит, у стекол расположил.
1: Там сахарного песочку среди обычного не нашлось.
4: Было что-то рассыпанное. Было.
1: Чаек не с чем.
4: Было что-то рассыпанное. Пока ходил, навеяло мне стихов немного. Я их быстренько записал и принес в студию. Вот, сейчас прочту. Называется стих «Маньяк в ночи».
1: Только с выражением читай.
4: Обязательно, непременно.
0: Встань на табуретку, вот да. Там она стоит.
4: Значит, открылась дверь, упала на пол, тень от луны, ночной сюжет. За стенкой заливался храпом ополоумевший сосед. И все казалось бы случайно, и все казалось бытие, как открывает вечер тайну, в окне увидел я ее. И чувства, тихо замирая, вдруг всколыхнули мой покой. Она была совсем нагая, та, что стояла предо мной. На щечках вычерный румянец, игривый, сочный, озорной. Хотел я быть ее посланец, гонимый желтую луной. И все вокруг меня кипело и заставляло горевать. Ведь этой юной девы тело мне не потрогать, не узнать. Она стояла, как фиалка, смотрела на меня в упор. Потом у музы, у нахалка, в меня метнула помидор. Я не хотел того скандала, был битых стекол страшный звон. Она так громко заорала, что разбудила весь район. Сбежались люди и соседи, бомжи, зеваки и менты. И участковый на мопеде примчал козел из темноты. И отъезжая в каталажке, я позже думал много лет, как этой падле-заморашке сломаю челюсть и хребет. Прошло 5 зим, 5 лет промчалось, и возвратился я домой. Но, боже мой, какая жалость, я не могу найти покой. Вновь молодой, красивый, властный, я захожу на пьедестал, и снова вижу стан прекрасный, тот, что в окне меня искал. О, эти пылкие соблазны, их невозможно претерпеть, и формы эти так прекрасны, что посмотреть и умереть. А в темноте горит окурок, и где-то тянут Сулико. И на столе стоит придурок, пузырь вина мадам Клико. Беру я ножик перочинный, пилу, мотыгу и топор. И к ней иду походкой чинной, чтобы исполнить приговор. Я знаю средства против сглазу от злых колдуньих мрачных лиц. Сейчас распилю ее заразу на 100 маленьких девиц. Вот взмах пилы, ножа, кастета. Но что такое, что со мной? Творец-художник над портретом, стою я, потеряв покой. Потом наматываю пряди ее волнующих волос, и как писатель на эстраде шепчу ей свой апофеоз. Вещаю сладкие страдания я ей на ушко в темноте, и утопаю от желания в ее девичьей красоте. А позже, насладившись телом, соорудив на люстре крюк, в душе так много накипело, ее беру я на испуг. Вонзаю ржавые браслеты в запястье бархатных кистей. Я вам скажу, как все поэты, здесь нет хороших новостей. Финал плохой, финал убогий. Один в кромешной темноте, ее обугленные ноги я растворяю в кислоте. Следы ужасных преступлений я уношу, как злой почин, и не прошу я искуплений без всяческих на то причин. Лишь струйка пота заглумится с седого редкого виска, и не узнают те девицы, что на душе у маньяка. А между тем на фоне храпа в окне привычный силуэт. Открылась дверь, упала на пол тень от луны, ночной сюжет.
0: Гриш, замечательно, замечательно.
1: Гриш, хоть ты, конечно, и субарендатор 10-го этажа, но я скажу, что, что ты это самое. Ну, короче, первое стихотворение было поглавнее, поглавнее. Это
0: да,
1: какое-то
0: безусловно.
1: Рыхлое, скучное, растянутое.
5: Нет. А по-моему, урыл.
4: Кого? Куда мне тягаться с поэтами?
1: Не-не, первое стихотворение, вот просто трансвеститов, было...
0: Более яркое.
1: Было такое, оно мускулистое.
4: Да. Потому что оно было четкое. Про трансвеститов, а это про маньяков.
1: Нет, Гриш, ты нам тут...
4: Все маньяки
1: старым,
4: меня поняли.
1: Старым ночные. Поэтическим волкам мозги-то не заплевывай своими ничтожными аргументами.
4: Волчара.
1: В общем, работай, иди поработай еще над рифмой, над формой.
4: Над но... сахаром.
1: Да,
4: чаю.
1: Сахарку не забудь принести.
4: Ну, пойду схожу, может, еще какой-нибудь.
1: Да,
4: напишу.
1: Вот Добрынин что-то хочет сказать.
0: А можно
1: он
0: спросить
1: выпил водки
0: вот у Добрынина?
1: Да.
0: Вот тут, значит, Наталья Алифтина, которая живет в городе Орле, интересуется, нет ли какого-нибудь стихотворения про Алифтину и Наталью с Алифтиной. Можно любое.
3: У меня мнение такое, что если человек что-то хорошее попытался создать, ему нужно сделать зеленую улицу. Вот как Гришке нашему, например. Григорий простой парень, казалось бы. Ну что же.
1: Еще вчера цемент мешал тут.
3: Конечно,
1: да, в мешалке.
3: Был строителем. Между прочим, вот многие люди говорят, что это самое вот насчет антисемитизма. Обычно еврей мешал. Как это?
1: В говномешалке цемент.
0: Да, да, вот. Было дело. И не только цемент, ведь порой там отжимали, что не попадя.
3: Поэтому я хочу...
1: Не, ну, я скажу, что в былые времена в цементе можно было найти золотые зубы.
0: Безусловно. Вот, пряжки, опять там, же. Да,
1: сережки.
0: Флотские пуговицы.
3: Ну уж евреев в наше время там точно не найдешь.
1: Это да.
0: Да!
3: Хочется прочесть стихотворение. Почему-то. Называется «Бункер сладострасти».
0: Опять про женщину, что ли?
3: А, да нет, вообще о жизни. А-а-а. «Мое богатство ты заметишь с корыстной зоркостью змеи, и благосклонностью ответишь на предложения мои. Моей ты подчинишься власти, стремясь нажиться без труда, и в мрачный бункер сладострастья я увлеку тебя тогда. По узким и крутым ступеням тебя сведу я словно в ад, порой с разнузданным сопеньем тебе подталкивая взад. Сама искала ты знакомства, теперь на помощь не зови. Насилие, верломство всегда сопутствуют любви. Я вдруг предстану без мундира, точнее сказать, в одних носках, мучнисто-белых складках жира и в редких темных волосках. Посмеиваясь плотоядно, я почешу оплывший бок, и станет тут тебе понятно, сколь я порочен и жесток. Поймешь, как дерзки пальцы эти, как тяжек этой плоти гнет. Но только Гитлер на портрете тебе цинично подмигнет. И по шершавому бетону мои зашлепают носки. И
1: ты метнешься к телефону, чучело.
3: От страха и тоски. Но тщетно телефонный провод я тесаком перерублю. И изреку, как веский довод, что я давно тебя люблю. И что любовь не только счастье.
1: Да.
3: Под ним таится иногда угрюмый бункер сладострастия, где пропадают без следа.
1: Добрынин, вот скажи честно, пока ты читал стихотворение, какое желание тебя больше обуревало? Донести весь изыск твоих мыслей до публики или водки выпить?
3: А водки выпить?
1: Водки выпить. Я так и подумал. Ты же пьян, как поросенок.
3: Естественно.
1: Вот. А все еще пытаешься слабоумной публике доказать, что ты поэт. Она и так это знает.
3: Нет, публика не такая уж слабоумная, как ты пытаешься ее как бы представить.
1: Нет, ну та публика, которая слушает. Потому что это в данный час эхо Москвы вовсе не слабоумная.
0: Безусловно.
3: Конечно.
0: Да. Вот, кстати, вопрос она
1: задает. Она
0: мучается,
1: она не спит.
0: Задает вопрос Андрею, да. Добрынину. Надеется она, что Андрей уже не пишет романы на заказ под псевдонимом «Американский писатель такой-то».
3: Я никогда не писал романы под псевдонимом «Такой-то». Я всегда писал романы под своим личным именем Андрей Добрынин. Если вы когда-нибудь увидите вот роман Андрей Добрынин...
5: «Кольцевой разлом», например, гениальный. Или «Черный пробел».
3: Да.
5: Или «Смерть».
3: Мои романы
5: называют... «Говорит по-русски».
3: Да, называется «Смерть говорит по-русски» или «Кольцевой разлом».
0: А я вот написал книжку, она называется «Кактусы и кошки». Вы знаете...

0: 20 как гимн, а гимн Российской Федерации, б гимн Республики Зебра, Зеленоград Братеево.
1: Угу.
0: Так быстренько сочинить, чтобы, ну, обидно, государство без флага, без герба, без гимна, и заодно про проект.
2: Знаете ли, флага, знаете ли, милейший, вот с вашим таким местечковым уклоном,
3: и
2: Республика Зебра, там это самое, что же, вы так сузите границы России до размеров Владимира Суздальского княжества.
3: Нет,
2: хочет,
3: я думаю,
2: хочет,
3: что до размеров была
2: сумасшедшая демократка Новодворская. Вот. Нет, не надо этого. Потом гимн Российской Федерации. Ну что такое Российская Федерация? Это такой обгрызенный кусок великого российского государства, который нам достался в наследство. В наследство.
3: От Петра.
2: От Петра.
3: И бабы его, и бабы его Натальи.
4: А я хотел передать привет всем жителям Братеева, потому что в ней базируется моя супер замечательная команда «Лосьон». Мы всех уроем.
2: А, я понял. Это от того Петра, который кивает на Ивана.
3: Да.
2: Куда делся Казахстан?
3: Говорит,
2: где
3: он.
2: Украина? Да. И вообще, Севастополь...
4: Все всплыло в Братеево.
2: Да. Севастополь где?
5: Может, споем просто?
2: Споем.
3: А может быть, кстати, вот послушаем новую песню Константина в исполнении Константина Григорьева, новую песню, ну, старую, народную. Вот ты говорил, что у тебя есть какая-то слезоточивая,
4: есть,
3: что
4: есть,
3: газ.
2: Хочется вспомнить, что мы все-таки сыны этой земли.
4: Только опять же просьба Леше передать.
3: А, Леша, пожалуйста.
4: Наши наилучшие пожелания.
3: Да.
4: Я в этот раз даже не буду барабанить руками и ручками, значит,
3: нет, если тебе
4: столу.
3: Хочется, то в этом нет ничего прискорбного, ты можешь делать.
4: Очень
3: что...
4: красивая мелодия. Я вкратце, очень вкратце расскажу, когда я впервые услышал эту песню. Это было в пионерском лагере.
2: Ты скажи
4: лагере.
2: Лучше, это песня про кого?
4: Это песня про...
2: Про нас, про русских парней?
4: Про нас, про русских парней, про
2: отлично.
4: Русских девчонок, про русских трансвеститов. Про русских кактусов, про русских кошек, про все, что есть мы, про все, что есть звезды, земля, про все, что мы дышим, а потом бац и нет.
2: А вот как ты... Да. А вот как с евреями быть? Вот скажи, русские евреи, они самые русские евреи в мире или самые еврейские евреи в мире?
4: Я думаю, что это вопрос уже касается каких-то зазвездных сфер.
3: Нет, ты отвечай прямо, тебя прямо спрашивают. Ты скажи, вот русские евреи, они, например, самые еврейские, в общем-то, евреи в мире, или самые русские вот среди евреев?
4: Это Добрынин пусть говорит, я песню пришел петь.
2: Добрынин, посмотри на него, что он сейчас сказать
4: он
2: может?
4: Он сейчас скажет мудрую вещь.
2: Скажи.
5: Я никогда не видел еврея, который в нашей стране, который бы меня обидел чем-нибудь. Поэтому я скажу так.
2: Да ты дома сидишь все время, как тебя обидеть-то можно? Мы с Григорием шляемся по улицам в поисках куска хлеба. У тебя папа академик сельскохозяйственных наук в Тимирязевке преподает.
5: А понимаешь...
2: Сиди вот... себе, допиши роман это.
5: Так нет, дело в том, что...
2: О судьбах отечества.
5: Мой папа академик занимается лесным хозяйством. Поэтому мне приходится выходить...
2: Но где же ты в лесу еврея видел?
5: Приходится.
3: Леса, то есть, значит, разрабатывает методику вырубания и вывоза лесов с территории
5: и вот
3: России.
5: И вот время от времени выходит страшный такой еврей.
4: Из чащи, как медведь.
5: Да, представьте себе. Ну, друзья мои, ну поверьте, что на самом деле...
4: Не так уж он страшен.
5: Это страшно. Ну, он не очень страшен. Это прекрасное существо. Его нужно...
2: Оно поддается дрессировке?
5: Да, конечно. Его нужно погладить по ушам. По ушам. Больше всего по ушам. Вот. Потом, к сожалению, у него только одно противное свойство. Он тут же начинает плодоносить или плодоносить. Как правило, он приносит шесть детей.
3: Котят.
5: Да.
2: А размножается он почкованием?
5: Вадим, не притворяйтесь, что вы не понимаете, о чем я говорю. Я говорю, что это самое, что еврей приносит шесть маленьких детей.

0: Ники. Ребят.
1: Хорошо.
0: Вот. Некоторые приносят особенно большие такие, большие... 8.
2: Если я слышал, 12 вот было. Ну, мне почему-то зачетное число, вот меня всегда удивляло.
0: Ну, да.
1: Ну, и куда они их приносят?
0: Ну...
2: В мир, понимаешь?
0: Многие раздают по людям.
2: То есть, дескать, да. Возьми.
1: А вот. Я где-то читал, что они торгуют своими детенышами.
0: Да, к сожалению, и да. Это на птичьем рынке да. это уже приняло вообще ужасный масштаб.
1: Катастрофический. Ужасный. Наоборот,
0: хочется ударить по мозгам.
2: Ну что, так может быть, наконец мы послушаем народную песню, да? В исполнении Константина Григорьева. Спасибо, спасибо вам, Андрей, за такой исчерпывающий ответ.
3: Навязали мне какую-то дискуссию.
1: А на птичьем рынке, кстати говоря, вот еврейские детишки дороже, чем русские. Почему это?
3: На ВДНХ еще дороже. И что?
2: Ну, чем ближе к центру, тем все дороже.
1: Нет, ну вот почему? Почему вот так вот? Я, как человек наполовину русский, вот хочу задаться вопросом. По какой цене меня будут продавать? По еврейской или по русской?
2: Я думаю, что по русской.
1: Угу.
2: Потому что у тебя же
1: плюс
2: нет...
1: Плюс на минус дает минус. Угу.
2: У тебя же нет маза тогда.
3: Сексом надо заниматься. Ребята, давайте вообще свернем наш разговор на секс. На нормальные наши дела.
1: Да, кстати говоря, мы... про девчонок песню
3: сейчас
1: вы обещали,
3: вот песню я
1: Григорий.
3: Спою вам про девчонок, а потом будем говорить про секс. Давайте, что пробило на какую-то тему непонятную. А Алексей, дорогой.
2: Пожалуйста, он ушел, да.
3: Алексей, минуточку прошу, внимание. Эту песню я впервые услышал в пионерском лагере.
2: Ты не ушибся?
3: Нет.
1: Леха упал под рояль, и Григорий его достает.
3: Леш, ну нормально. Все будет хорошо, поверь. Все будет хорошо.
1: Стазик тебе.
3: Утро красит нежным светом стены древней Кремля, Леша. Вот. И мы с тобой в натуре, бля. Вот. А песня, которую я хочу вам спеть... Я услышал впервые в пионерском лагере. Вы даете мне договорить эту фразу до конца? И я ее переписал из Песенникова, одной очень красивой девочки, в которой был влюблен. Ее звали Анна Васильчикова. Васильчикова, запомните. Она была очень хороша собой. И вспоминая эту девушку, я всегда пою эту песню. Иногда про себя, иногда, вот как сегодня в эфире «Эхо Москвы». Вот. Ребята, любите своих девчонок. Поехали. Жил мальчишка на краю Москвы. Был такой же он, как я и ты. Может, шире чуть в плечах, может, сдержаннее в речах, а в глазах побольше синевы. Может, шире чуть в плечах, может, сдержаннее в речах, а в глазах чуть больше синевы. Полюбил он девушку одну, не сказал об этом никому. У подъезда ее ждал, молча взглядом провожал эту девушку, что нравилась ему. У подъезда ее ждал, молча взглядом провожал эту девушку, что нравилась ему. А вот однажды осмелел он вдруг, подошел к девчонке юный друг. Посмотрел он ей в глаза, закружилась голова, и сказал он: «Я тебя люблю». Посмотрел он ей в глаза, закружилась голова, и сказал он: «Я тебя люблю». Но девчонка гордая была, не поверила в его слова. Отвернулась от него, не сказала ничего, причинила себе боль сама. отвернулась от него, не сказала ничего, причинила себе боль сама. И мальчишка бросился бежать, ведь отказ не мог он ожидать. Вдруг машина из-за угла стормозить уж не смогла, и упал мальчишка на асфальт. Вдруг машина из-за угла стормозить уж не смогла, и упал мальчишка на асфальт. А девчонка, шедшая за ним, увидала парня неживым, растолкала всю толпу, прямо бросилась к нему и сказала ласково: «Люблю». Растолкала всю толпу, прямо бросилась к нему и сказала ласково: «Люблю». Тут мальчишка приоткрыл глаза, по щеке катилась слеза. «Верю я в твои слова, верю, любишь ты меня, и ушел из жизни навсегда. Верю я в твои слова, верю, любишь ты меня, и ушел из жизни навсегда». Вот на кладбище открыты ворота, гроб несут, а в нем девчонка-то. Больше всех она рыдала, но зачем тогда ушла и его с собой не позвала? Больше всех она рыдала, но зачем тогда ушла и его с собой не позвала? Вот на кладбище открыты ворота, гроб несут, а в нем девчонка-то.

0: Милый, милый, я всегда с тобой. На груди девчонки той только листик небольшой. Милый, милый, я всегда с тобой.
1: Пока Григорьев и Кость в настроении, я думаю, что мы должны предоставить ему еще как-то площадку.
2: Я думаю, да, что стоит после столь прочувствованного выступления послушать звонки зрителей. Милые вот зрители, слушатели,
1: правильно.
2: Что правильно. Вы думаете о вокальном мастерстве Константина Григорьева?
1: Главное, и о методе подачи.
2: Да, так сказать, о подаче, в общем, о его промыслах народных, то есть вот о его изыскательских работах в области фольклора. Пожалуйста, присылайте нам сообщение на пейджер, звоните.
1: И вы можете даже, собственно, кидать нам бумажные самолеты, орать в мегафоны и под окном, мы тоже не против. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Приветствую.
3: Вот мне вопрос к Вадиму Степанцову.
4: Угу.
3: Вот был вчера, там показывали в центре.
4: Угу.
3: Вот там была такая публика, которая фанатеет от отбитых мошонок и стрелков.
4: Угу.
3: Вот. А вот я понял, для чего это концерт. Вы показали в последний раз, что для публики не важны слова, а вот важна сам драйв. Вот сам, ну.
2: Но на самом деле там было очень много публики, которая скучала и от безысходности просто туда пошла. И когда они нас увидели сначала воочию, потом уже услышали наше энергичное исполнение, вот, пришли в полный восторг и, в общем-то, нас принимали лучше, чем всю эту безликую массу под названием, я не помню уже каким, X-миссия, Тет-а-Тет, в общем, всех таких штампованных проектов. Но это ничего удивительного в этом нет.
3: А вот видите, такой пацан в маске там такой прыгал.
2: Пацан в маске?
1: Санта-Клаус, да. Что ли?
3: Это? Да нет, там в такой звериной маске. Так он забрался на еще одного там.
2: Ага.
3: И вот, видели?
1: Чем вы,
2: да,
1: вообще там занимались? Вот я там не был.
3: Друг был.
1: Спасибо, спасибо. Вот как. Ну что, еще сразу один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
5: У меня немножко отвлеченная тема, вопрос.
1: Ну, говорите вопрос только погромче, как-то вы очень...
5: Хорошо, хорошо. Да. Вот одному гостю не понравились чем-то слушатели уважаемые. Хотел сказать именно, чем не понравились и как бы какие его представления идеальные, такой концептуальный, продвинутый слушатель. И вопрос второй. Как уважаемый гость относится к телефонному сексу, если уж речь недавно зашла об этом явлении? Спасибо.
1: Спасибо.
2: Кто будет отвечать, джентльмены?
6: Я буду отвечать.
1: Давай.
6: Я действительно с большим неуважением отношусь к большей части слушателей, к сожалению, не только «Эхо Москвы», а вообще радиослушателей. Я замечаю, что это тупая аморфная масса. Да, ребята, это те, кто меня слушает сейчас. Это говорит Григорьев. К сожалению, ребята, вам надо больше читать, больше слушать музыки хорошей,
2: и
6: больше
2: разные
6: смотреть хороших фильмов. Понимаете, ребят, надо развиваться. Я не знаю, откуда вы берете наглость звонить в эфир, появляться на телевидении, появляться на страницах газет и говорить какие-то странные вещи. Я не понимаю. Вы понимаете, что с вами разговаривают люди на несколько порядков интеллекта выше, чем вы? Как бы они ни придурялись в эфире. И вот это меня очень раздражает, потому что отвечать на тупые вопросы, слушать тупые разговоры, это уже, поверьте, как бы, ну, не наш удел.
1: Вообще-то. ПТВ это называется, пустая трата времени.
6: Да, если это по приколу, это можно понять. Но я вижу, что это, как бы, я был последний раз в эфире у Лаерского в 93-м году. Я вижу, что слушатели не изменились. Очень жаль.
2: А меня это радует, на самом деле. Я очень люблю публику. Вот именно за то, что... За что? За то, за что ее ненавидит Григорьев. Да, серая масса, пускай аморфная, но она такая пушистая, вот такая, как большая кошечка. Вот, ей говоришь ласковые слова, мурлычешь что-то вот в эфире, вот, а она тебе в ответ тоже мур, так мур, а что это вы сказали тут? Вот. А, Кость, ну нельзя так вот людей пинать. Ну да, вот звонят они.
6: Пусть
2: а может,
6: работают
2: они думают,
6: над собой, Вадим.
2: А может, они думают о судьбах Отечества.
6: Вот ты мегастар, мегастар. Но ты
2: нет,
6: почему-то...
2: Я простой
6: хорошо,
2: русский парень.
6: Простой русский парень. Но ты почему-то все равно, я вижу это, ты работаешь над собой. Они считают, что им это не надо.
2: Почему?
6: Им это просто не надо. Ну вот как, это слышно по разговору, по ударениям да. элементарным в словах. Вот у нас словарь ударения русского языка. Вот как...
2: Да мы с Добрыниным сами...
6: По-вашему произносится кабачище, а вы говорите кабачище, а мы говорим кабачище. И масса других примеров.
2: А что вы имеете в виду, овощ или фрукт?
6: Я имею в виду кабак.
1: Вы не горячитесь, уважаемый. Но...
2: Потому что вы, Константин, да. человек пьющий, и вам всюду мерещатся кабаки.
1: Сильно пьющий.
2: Да.
1: Нет, что касается аудитории, которая нас слушает, безусловно, встречаются и так называемые тупо звонящие, тупо прикалывающие. Но я все-таки считаю, что... И, кстати, не то, что считаю, а мы проводили, скажем так, определенные работы в плане этой статистики, что у данной все-таки программы наименее тупо звонящих встречается количество, нежели на других аналогичных ночных
2: программах. Это точно.
1: Даже что касается сообщений, приходящих вот на устройство, именуемое пейджер, то есть тут из них можно книги писать. Поэтому даже запрос твой, Кость, он, конечно, имеет под собой большую такую основу, вероятно, но здесь вот среди людей, которые нас слушают, это своего рода радиослушательская элита. Это действительно так.
6: Ребята.
1: И сегодня случайные люди, конечно, заходят, попадаются, ну как иначе, но в том-то и есть элитарность и элитность, да, что она позволяет внедриться в свое тело кому-то, чтобы тот, это в гуманный акт, чтобы тот мог зачерпнуть ложку ума и величия и потом как-то подняться до уровня данного круга, да.
2: Значит,
6: я извиняюсь перед
2: можно
6: всеми.
2: Алексея, Алексея попросить чуть-чуть прекратить играть?
1: Лёш, сейчас, ставлю. Лёш, секунду. Да.
2: Лёх, давай, значит, ребят, если кто не согласен с мнением Константина Григорьева, если кто его хочет после вот такого его выступления, после этой эскапады отвести за барак и опустить, вот, то у вас будет
6: очень
2: такая
6: больно.
2: Возможность...
6: Да он нарвется да. на отмашку.
2: Да, значит, у вас будет возможность попытать свои силы 22 декабря сего года.
4: Тем более, что...
1: Ну, в общем, нет, я даже могу сказать, Лёш, играй. Я даже больше могу сказать. Я могу сказать, что каждого 22 декабря любого года мы будем выводить.
2: Потому что это годовщина ордена куртуазных маньеристов.
1: Вы можете лупить его куда попало. Почему не попадя? Ну, еще один звонок телефона.
2: Хорошо.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
7: Добрый вечер или утро, или как вам такое сказать, еще что-нибудь доброе. Значит, звонит вам однорукий пилот, комиссар 25-го истребительного полка.
1: Это отлично.
7: Вы знаете, мне тоже так кажется, что я наконец-то вам позвонился.
1: Да.
7: Вы знаете, не мог бы я вас попросить, Вадима в особенности, больше не мистифицировать почтенную публику? Потому что мой отец, моему папе уже за 70, а он прочитал ваши стихи в журнале «Новый мир», по-моему, они печатались, правильно?
2: А это когда было?
7: Лет много назад.
2: Так.
7: Но такое было.
2: Было, было, да.
7: Ну вот.
1: Было, было.
7: И он проникся к вам совершенно фантастической любовью, то есть он просто вас обожает.
2: Чудесный человек, пусть приходит к нам на праздник.
7: Я его обязательно позову.
2: Здорово.
7: Но вы знаете, после этого я показал ему Вадима по телевизору.
2: Угу.
7: И вы знаете...
2: Я знаю, что он сказал. Он сказал, лучше бы он не пел.
7: Вы знаете, он ничего не говорил. Он мне не поверил. Он мне просто не поверил.
1: А суть-то вашего звонка, уважаемый, дорогой наш, в чем, что вы сказать хотите? Это?
7: Чтобы вы перестали мистифицировать людей.
1: А,
7: то есть, ну, как бы...
1: Понятно. Вопрос.
2: Попенять мне на раздвоение.
6: Нет, на самом деле Вадим двухметровый брюнет, носит стальные очки в круглой оправе. Ну, вот, у него ровные мраморные зубы.
2: Золотой зуб в верхней челюсти.
6: Вот, но, естественно, по телевизору просто... Ну, а зачем показывать того же Вадима, который печатается в журналах? Просто смысла нет.
1: Вот, кстати, стали приходить интересные сообщения, касаемые недавнего выступления Константина Григорьева. Значит, так, сейчас, секунду, по очереди будем зачитывать. Ну, я сейчас сразу все. Я вообще не понимаю, для кого существует передача, для вас самих или для слушателей. Если для слушателей, то и нечего их критиковать. А если для вас самих, то ведь не обязательно весь этот бред выливать в эфир. Устин Куприянович пишет. Далее. Вопрос к Григорию Константину от сельского учителя Невилёвос. Константин, не стоит пинать публику ногами. Эти люди тебя любят и читают умные книги, смотрят умные фильмы, пишут умные книги и продюсируют, и снимают умные книги, пишут фильмы и книги умные снимают. Поговорим по-трезвому. Деревня Луховцы Московской области, Дмитрий Невилёв. Вот так вот. Ну что же, а что касается...
2: Понял, мизантропище.
1: Для кого существует эта программа? Но я, как все-таки имеющий некоторое отношение к ее созданию, хочу сказать, что, безусловно, она замышлялась как такой посиделки, в общем-то, вне территории моего дома или дома чего-либо, вот просто так на нейтральной территории. И, естественно, это отдых. Поэтому, безусловно, только для нас тут присутствующих. Если вы, уважаемый Устин, сможете каким-то образом добиться аналогичной позиции, вот в обществе я приду лично и скажу: молодец, дорогой Устин. Ну, я же правильно скажу, так, вот, Вадим, ты же знаешь, что я скажу. За мной не залежится. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Добрый ночи.
1: Здравствуйте.
4: Я вот хотел вот что спросить вас.
1: Да.
4: Вот сейчас у вас там какой-то дружок икал и что-то бил там чем-то, да?
1: Был.
4: Вот, и я хотел спросить, по чьей башке по вашей он бил? Потому что вы пунктуальные маньяисты эти. У вас у всех бошки звенят, вот как он сейчас пел. У вас вот Быков, вот этот корреспондент, Быков, собеседник, это
2: но
4: тоже
2: у
4: вас
2: маньяист?
4: Он не имеет
2: никакого отношения к нам.
4: Никакого? А то он тоже вроде себя называет.
2: Ну, знаете, это было,
4: вот такие у вас
2: было,
4: у всех
2: было давно. Ваше презрение к разжиревшему корреспонденту Быкова мы...
1: А кто это? Извини, Вадим, сейчас там... А человек все говорит, подождите секунду, это сейчас мы не выводим вас пока из эфира.
2: Ваш гнев
1: говорите...
2: совершенно справедлив. Да. Вот он изменил идеалам куртуазного маньяизма.
1: А кто это такой? Вот, ты скажи. Он, ну подожди, ты скажи, кто это такой?
2: Ну, был такой. Был
1: а
2: такой
1: все,
2: нами,
1: ну так и скажи.
2: Да.
1: А то
2: поэтишка,
1: все, что...
2: вот. Потом он пошел в журналистику и скурвился. Ага. Скурвился совершенно.
4: Есть, вы, Саша, если вы его не знаете, он в пресс-клубе всегда заседает.
2: В пресс-клубе такой.
4: Такой,
2: пузан такой. С усами.
1: Ну, я, к сожалению, да, не в курсе. Mm-hmm. Тут я упустил. Ну, видите, вот Вадим как-то вот сказал, что, дескать, этот дяденька не с ними.
2: Он не с нами, Но он обратно рвется в орден, а мы ему говорим, отрекись от Иосифа Бродского.
4: А, Вадим,
2: отрекись
4: все-таки он хотел
2: от Бродского.
4: Был у вас в ваших деревьях?
2: Ходил, да.
4: Был? А что же вы говорите, что и далеко, и ядом не было?
2: Признавайтесь, я не так сказал. Честно. Я признался вам до того, как вы меня уличили. Вот, поэтому я вас опередил, дрожайший. Вот. Быков, да, он изменил природе своего таланта. Он пришел в мир, чтобы видеть солнце. Но
4: Саша,
2: потом он вбил себе
4: по радио
2: в голову. Да, он себе вбил в голову, что он продолжатель традиций унылого поэта Иосифа Бродского. Да. Вот которого, к сожалению, мы не можем увидеть на страницах телевизионной программы «Пресс-клуб», поскольку он уже покойник, вот, о покойных либо дурно, либо ничего, поэтому мы ничего не будем говорить об Иосифе Бродском, а вот Добрынин лучше расскажет нам о свойствах некоторых вредителей кукурузного початка.
1: Да, да, безусловно.
8: Я не буду читать стихи, потому что...
9: Сил нет больше.
8: Это было бы... Это казалось бы чем-то таким, как каким-то...
2: Я прочту за тебя. Хочешь?
8: Да, пожалуйста.
2: Вот. Нас тут по пейджеру чморят в отсутствии гражданских мотивов нашей лирики.
8: Вадим, подожди, да. Пожалуйста. Мне хочется сказать, что есть Томас Стернс Эллиот,
9: Да есть.
6: Есть. А кто читал из вас Эллиота, ребята?
9: И не читайте.
1: Да.
9: Зануднейший писака.
1: Ну да что? Лучше вообще не читать. Вот так. Читать
8: нечем крыть.
6: Вот так, Добрынин, я с тобой. Да.
1: Вредно, читают. Я, например, в последнее время читаю ценники на платьях дорогих, которые висят.
6: Кстати,
1: в фирменных магазинах.
6: Кстати, Константин Вагинов был замечательный писатель. Очень рекомендую его романы, где он описывает, как один из его героев собирал конфетные обертки, ценники, меню в столовых. Это гениальные романы.
1: А я рекомендую прочитать всем мою книгу «Кактусы и кошки». Ну что, Вадим, может быть, стихи?
9: Да, вот упрекают тут некоторые абоненты нашего пейджера, упрекают куртуазных манеристов в отсутствии гражданской позиции, вообще мотивов таких устойчивых, там, в отсутствии какой-то боли там, за отечество. Нет, ничего подобного. Вот Добрынин не может сейчас прочитать это стихотворение, а я за него прочту. «Красивая пьяная девушка в канаве бесстыдно валяется, бормочет какие-то пошлости и весело им ухмыляется. Откуда в ней эта разнузданность? Куда же смотрели родители? Она, несомненно, окажется сегодня опять в вытрезвителе. Ей был бы впору по возрасту прожитую жизнь подытоживать, однако ей, видимо, нравится бока по канавам пролеживать. Ей нравится, видно, выказывать такое свое молодечество, в то время как катится к пропасти российское наше отечество, в то время, когда население за жалкий кусок надрывается, и клика кровавая Эльцина продать нас буржуям пытается. Как можешь ты, милая девушка, такие терпеть безобразия? И с силой дернув за шиворот, ее поднимаю из грязи я. Когда б не короста сионская на теле родной твоей нации, пила б ты не спирт, а шампанское, сидела бы ты в ресторации. Воспрянь же, российская женщина, зажгись очистительным пламенем, мы будем с тобой на митинге багряным размахивать знаменем. И помни, что дело имеешь ты не с эльцинским жадным абрамчиком. Коль станет совсем тебе муторно, тебя я поправлю агдамчиком».
1: Я даже немножечко помолчу, потому что...
9: Что, слушатели, нечем крыть? Вот столько же.
1: Вот зато тут прислал сообщение Дима Быков некто. Я не знаю, кто это такой. Это следующего содержания. «Ребята, слушаю вас и смеюсь. Но неужели вы сами не понимаете, что ваши пятачки, в смысле рыльца, тоже в пушку? И вас вообще, говорит Дима, не должно касаться, чем я сейчас занимаюсь».
9: Жулики и мелкие прохиндеи.
1: «Пока это вас самих не коснулось». Подпись Дима Быков.
9: Дима Быков. Прекрасный человек.

0: И я напоминаю тем, кто только что подключился к нашей волне, что в гостях у нас куртуазный маньерист. Это Вадим Степанцов, Константин Григорьев и Андрей Добрынин, который вот уже вышел куда-нибудь попадя. Мы надеемся, что он оттуда вернется к нам и снова будет что-то производить. Так что...
1: Хорошо, у него сеанс астральной связи сейчас, да, немножечко должен половить там пришельцев в течение 40 минут и потом вновь вочеловечиться.
0: Да, и вот заходило много людей, в частности, Саша вот тут заходил, спрашивал у тебя, Кость, чтобы ты рассказал поподробнее о песне, как на кладбище открылись врата. Дескать, он ее услышал первый раз в 1000, в общем, каком-то древнем году, будучи находясь на излечении в ПЛ в пионерском лагере. Вот, и чтобы ты рассказал о ее авторе.
2: Я понятия не имею, кто автор этой замечательной песни. Я действительно вырос из этой песни, как сочинитель песен, может быть. Вот. Потому что, мне кажется, вот в этой истории на 10-12 куплетов как бы вообще заключена формула того, что искусство должно дать людям. Оно должно им дать ощущение смертности, ощущение великолепия этой жизни и ощущение тщеты всего. Прекрасный автор был. Я не знаю, кто это такой. Я тоже переписал эту песню в свое время из песенника одной девушки. Очень плакал. Она тоже рыдала.
0: Может быть, и сейчас ты дашь нам такую возможность, чтобы мы все восьмером тут это зарыдали, поскольку с надеждой ждем, чтобы ты исполнил нам эту песню. А мне попросить наш маленький оркестр, чтобы они вышли?
2: Играют замечательно.
0: Да, но тем не менее.
2: Но пусть,
0: можно,
2: да,
0: пока
2: поразглашать.
0: Да. Ну что же, мы слушаем песню в исполнении Константина Григорьева.
2: И я хочу сообщить всем, кто меня слышит, что эта песня, в отличие от песни «Вот на кладбище открыты ворота», написана мной. Мной. Вот. Звучит она сейчас в фильме Валерия Пендраковского «Кому я должен, всем прощаю» в исполнении актера Ташкова с легкой руки Вадима Степанцова. А сейчас вы услышите уникальное исполнение, потому что я буду петь акапелла. Поехали. Девушка жила в подъезде номер 2, улыбалась мне, солнцу и весне. Жить она любила, но ее машина сбила. Я впервые в жизни купил цветы, вот вынесли во двор, и ясно мне с тех пор, что больше уж не встанет, ласково не глянет. Дайте мне дорогу, люди, ради Бога. Я впервые в жизни принес цветы. Друзья мне говорят, что не вернуть назад моих счастливых дней. Я все грущу о ней. Красивая такая, в гробу и молодая. Я впервые в жизни сказал «прощай». На кладбище весна, мне ночью не до сна, я у могилы той сижу с гитарой. Прошу я птиц опять немного помолчать. Я впервые в жизни пою для тебя.

0: А это была песня в исполнении Константина Григорьева. Я думаю, что мы должны послушать вопросы наших радиослушателей по телефону 203-19-22. Вы можете их озвучивать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Здравствуйте. Ваши уважаемые гости. Зовут меня Дима. Я хотел такую тему затронуть. Вы вот очень часто... Вернее, Вадим, вот я его еще, правда, летом видел в программе «Моя кино», по-моему, по ТВ-6. Там, кстати, был еще Владимир Вольфович. Я, как понял, у него к Владимиру Вольфовичу очень такие очень теплые отношения, потому что он даже заявил, что если бы он был бы женщиной, обязательно ему бы отдался бы.
2: Да, если бы я был женщиной, я бы обязательно отдавался таким парням, как Владимир Вольфович, таким шумным, говорливым, немножко безобразным, но таким вот кабанам, таким настоящим.
1: Понятно. Я хотел вот что еще спросить. А вот здесь часто Александр занимает такую тему, как обряды разные.
0: Да.
1: И вот мне интересно, а вот не считается ли обрядом вот то, что делает Владимир Вольфович, там, плескание жидкости из содержимого из стаканов в лицо собеседнику? Может, это просто обряд такой?
0: Вы знаете, спасибо вам за звонок, но это не является обрядом, потому что любое действие, несущее за собой целью, это как цель основной, это эпатаж или какое-то шокирование, это не обряд. Обряд — это нечто другое. То есть, например, в той же программе, о которой вы говорили, этого с Любимовым, значит, еще сидел, по-моему, один уволенный с такой, с немецкой фамилии Кучерявой. И вот господин Вольфович. Так вот, они на самом деле, обряд в том заключался, что мы сняли к скрытой камерой, они ласкали друг друга под столом ножкой. Вот это обряд. А метание публичными предметами друг в друга — это совершенно другой обряд. Носит в себе, прежде всего, успокоительное, либо возбуждающее чувство, но никак не агрессивное, скажем так. Хотя я могу ошибаться.
2: Да, у нас еще звонок,
0: кажется. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Не молчите, вы, видимо, волнуетесь. Ну-ка, вы соберетесь с мыслями, вы тогда звоните, снова перезваниваете. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, сегодня просто необыкновенный радостный вечер. Куртуазные маневристы — это просто... столь большое удовольствие их послушать. И вот, например, Константин Григорьев, он, вот я просто немножко отлучилась, вот первую я услышала песню про Жорика, это просто, ну, сразу, это веселящий газ, это отход от какой-то нормы такой закоснелости обычного стиха. И вот и сейчас эта песня, которую пропел опять Григорьев, и вот его критика. Понимаете, я даже, мне кажется, его критика, она и есть в духе куртуазного модернизма. Я не знаю, правильно ли я его понимаю. Вот мне хотелось бы, не отключайте меня, правильно ли я его поняла?
0: Сейчас ответят вот прям такие купающийся
2: Вадим. Сегодня у Григорьева бенефис, по-моему. Все звонки к нему, все похвалы к нему, а мы почему-то получаем только упреки.
3: Вот так же. Но Степанцов, он просто, я его знала раньше, я его видела по телевизору. И он пользуется моим полнейшим почтением и любовью. Об этом даже говорить. Я просто
2: Григорьев просто душка, букан, развощеки.
3: Ответьте вот, Бога ради, на вопрос.
2: Отвечай, букан.
4: Да, я вас слышу, я внимательно слушаю.
3: Вот мой вопрос такой. Что вот его критика, ну, подчас она, конечно, ну, в духе того, в духе Мольера, кто-то мешает мне, смеясь, говорить правду. Ну, она,
0: понятен. Вопрос понятен. Давайте сейчас послушаем.
3: Можно еще скажу?
0: Да.
3: Ну, вы знаете, я даже хотела немножечко реабилитироваться, так как он настолько наехал на слушателей, да, что муж совсем, ну, если он, так сказать, не в духе куртуазного...
2: Да это он сказал, потому что я ему больно наступил на ногу случайно, он взвыл. А поскольку он по субординации не имеет права повышать на меня голос, как-то упрекать меня за то, что его поколачиваю иногда, вот, поэтому он на слушателей и наехал.
3: У
2: сильного
3: он
2: всегда бессильный виноват.
3: Ну что вы?
4: Хорошо, ну, хорошо. Да, да,
3: сказать,
4: давайте я вам...
3: Да,
4: да, да, охотно верю. Давайте я вам отвечу.
0: Спасибо.
4: Я считаю действительно, что мы все абсолютно, я не имею в виду слушателей или тех, кто тут сидит, крайне ленивы, крайне... тупые, необразованные, при всем при том, что вроде бы интеллект как бы у всех зашкаливает, правильно? Вот, и ребята, и девчата, давайте немножечко будем работать над собой. И благополучно придем к нашему конечному итогу, то есть к могиле.
0: Какие ты прям сегодня шалун. Ну что, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Да, здравствуйте. Вот, чем быстрее будем развиваться и чем сильнее, тем быстрее к могиле-то и придем.
0: Да.
5: И вот благодаря развитию-то и всякие уроды рождаются и прочая ерунда.
0: Совершенно верно. Спасибо. Это было мнение нашего штатного психолога, который ближе к концу нашей программы подводит ее итоги. Ну что,
2: по этому поводу Антиох Кантемира еще 300 лет назад написал: «Земли в четверти делить без Евклида с мыслим. Сколько копеек в рубле без алгебры счислим». Так что не надо развиваться, дорогие слушатели.
0: Не надо, безусловно.
2: Конечно.
0: И что это вообще?
2: Деньгу считать в машне.
0: Вот ты говоришь, Константин, извините, вы говорите, дескать, надо читать книжки. Так книжки-то эти написаны, отредактированы кем? Не создай себе этого, как это пословица-то есть, народный, Вадик, я к тебе обращаюсь, балтийская народная пословица, не создай себе кумира.
2: Да.
4: Совершенно верно. А еще мы, кажется, наш эфир подходит к концу, к большому моему сожалению. Я еще хотел поговорить о том, чего нам всем не хватает в сексе.
2: В сексе нам порой не хватает женщины.
0: Это во-первых. Во-вторых, времени бывает не хватает.
2: А женщинам иногда не хватает мужчины.
4: Товарищи, женщины, к вам мы обращаем наше веское слово в это прекрасное утро.
2: Увесистое ржаное слово куртуазных маньеристов.
4: Как бы сказать по-русски-то? Учитесь делать то, что нужно уметь. Учитесь, наконец, делать то, что нужно уметь.
2: Жертвовать собой во имя высшей цели.
0: Нас,
2: а высшие цели, да, это в жизни. Да.
0: Вот,
2: что
0: кстати,
2: вы меня
0: пришел...
2: сбили-то?
0: Да нет, ну я просто сказал, я просто... Моя мысль летит вперед. Тут Григорий пришел, хочет зачесть стихотворение некое, да?
2: Нет,
0: да.
2: Сначала дадим высказаться до конца Константину,
0: да,
2: потому что
0: хорошо.
2: Григорий, вот, он птица, хотя и крупных размеров, но все-таки рядом с нами сексакалами, я имею в виду моральный и духовный аспект дела, он мелковат. Так что, Константин, закончите мысль,
4: девушки,
2: пожалуйста.
4: Девушки, золотые мои, проснитесь сегодня все с одной мыслью, что отныне анальный секс не является запретным, что надо уметь это делать, не надо говорить «нет», когда мужчина этого просит. Надо уметь делать «минет». Надо думать о том, что вы делаете. Надо перестать быть куклами, деревянными игрушками в руках мужчин. Надо достигать блаженства совместно с ним. Но работайте над собой, черт возьми. О чем я вам толкую всю ночь? Работайте над собой.
0: Да, и не ешьте много копчености. От этого болит печеночный мешок. Ну что, теперь эта птица нам прочтет стишок? Или как?
2: Ну, только побойче, пожалуйста, что-нибудь.
6: Да,
2: а
6: да,
2: то предыдущее
6: сейчас...
2: стихотворение,
6: я,
2: Григорий,
6: я
2: у вас было
6: вам...
2: какое-то очень занудное.
6: Ну, оно про маньяков, оно должно было быть занудным.
2: Да, оно не должно было
6: а
2: быть.
6: А сейчас
2: занудным.
6: Я вот
2: маньяков
6: зашел...
2: должно быть весело.
6: Степанцов, подождите 2 секунды. Прошу вас, спасибо. Вот, я ходил, это самое, значит, по коридорам радиостанции, проверял, значит, как всегда,
0: на месте,
6: боеготовность, да, то есть обороноспособность, все нормально, все хорошо, да. Видел фехтующегося, значит, с инопланетянами Андрея Добрынина, то есть он их всех победил, пришел в студию. Вот, в одном кабинете видел красную шапочку. Вот. И у меня сразу же моментально стих родился. Вот. Ну, такой белый.
0: Шапочка, это опять, наверное, у кого-то вот из наших кур отрезали гребень.
6: Да, ну, может быть. Значит, да. Такой беленький, белесый стишок.
0: А.
6: Утро, солнышко, природа. Скачет девка по поляне. Лес голосами серебрится соловьев неугомонных. В красной шелковой панамке вся румяная такая прет корзинку с пирожками доброй бабушке-старушке. Вдруг навстречу два верзилы. Бородатые, седые, дров вязанка на телеге и за пазухой пол-литра. И давай грузить девчонку на корзинку с пирожками и срывать с нее трусишки, изваляв в траве зеленой. Красной шапочки партнеры, извращенцы-дровосеки, отрывались на поляне аж до самого полудня. Напоили самогоном, истязали, как хотели, и расквасили ей морду о сучок торчащий древа. А потом в телегу, прыгнув пирожками, закусили и, разбрызгивая слюни, песни матом заорали. Песняки пронзают воздух дровосеками бухими, но смеется Мефистофель, приготовив им подарок. Мама девки истязанной с детства слепотой страдала, дежавю, дизентерии, склерозом и чахоткой, и подсыпала дочурке вместо соли яд крысиный в пирожки, что дровосеки у нее отняли нынче. Петушиные напевы им пришлось кричать недолго. Не закончив и куплета, так скрутила шелунишек, что один засунул руку через рот к себе в желудок и пытался без наркоза удалить себе аппендикс, а другой от боли дикой плюнул печенью на елку и родил большую крысу, убежавшую мгновенно. Два косматых санитара их засунули в машину, увозя вперед ногами в неизвестном направлении. А мораль стиха простая: зла не делай тем, кто слаб же, и тогда с тобой не будут поступать таким макаром.
7: Григорий, Григорий.
0: Ну, почему? А мне нравится.
7: Опускаетесь.
0: А мне вот нравится.
7: Вот первое стихотворение, с которым вы вошли с дрожащими руками в студию, оно действительно подало некие надежды, развеселило нас. А, нет.
6: Вадюшенька, рыхло, вы случайно рыхло, не имеете отношения к трансвеститам?
7: Рыхло.
6: Вам понравился стих про трансвеститов?
7: Мне понравилось. Давайте без личности, пожалуйста, Григорий, принесите лучше сахарку.
0: Ну, давайте лучше сейчас послушаем телефонный звоночек. Послушаем, так сказать, мнение нашей аудитории. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Вот у меня такой вопрос, куртуазный манерист. Скажите, пожалуйста, какие наколки вы делаете на теле, значит, друг другу? Это в стихах или в рисунках? Спасибо. И молодым начинающим поэтам, вот что вы посоветуете?
0: Спасибо.
8: Какие изображения?
0: Спасибо. Ну, я думаю, что все-таки железный магистр ответит.
7: Я думаю, как бы ответить поделикатнее, чтобы не обидеть. Понимаете ли, в чем дело? Для меня, как бы, тату, вот это проникновение иголкой в кожу и орошение, значит, подкожного слоя чернилами...
0: Эпидермиса.
7: Да, значит, оно адекватно, ну, как бы это сказать-то поделикатнее, господи, ну, вхождение члена в анальное отверстие мое. Поэтому я вот никогда не позволял над собой таким образом надругиваться. И вот я считаю, что человек татуированный, вот сколько раз в него воткнули вот эту иголочку с чернилом и, значит, эякулировали туда чернила, вот столько раз он и опущен. Вот мне так кажется.
4: Нет.
7: Что, у Добрынин другое мнение. Вот он,
4: ну,
7: да.
4: Это не обязательно так. Если человек просто отсидел некоторое количество времени, значит, он может даже себе нарисовать на груди там храм Кижи,
9: каждая...
7: Или портрет Саддама Хусейна, пронзенного стрелой Амура.
9: Вот. Но просто это совершенно другое. Мы занимаемся другими делами, поймите.
0: Да, мы с этим и не спорим. Например, евроремонт делаем, а летом мы ремонтируем дачные участки.
7: Так что наша кожа бела и чиста, как у ангелов. Вот только что крылышек нет за спинами. Но это, я думаю, дело времени, как говорит Григорий. Все идем к могиле, вне зависимости от того, читаем мы словарь ударений русского языка, или мы никогда его в жизни в руки не брали. Да, Костя?
0: Да.
4: Да, но я, кстати, мне кажется, это сама по себе идея интересная. Я не татуирован абсолютно, то есть, но мне кажется, вот эту тему нам не стоит хоронить, нам стоит ее запомнить. Нам стоит к ней вернуться и, может быть, действительно разработать нечто, какие-то идеи.
0: Мы пытались уже, мы писали в Государственную Думу и куда только не писали, чтобы вообще запретить татуировки, как... ну, как вид вот, украшений и так далее. Мы предложили в Госдуме только регалии, там, государственные награды. Вот. Причем это должны были, к примеру, генералу, взявшему город, нужно было сделать, скажем, не то, что сейчас там штампованные медали или ордена, которые пошел и своровал, а это вот у него на коже непосредственно принадлежащая ему татуировка за взятие этого города.
7: Если человека, как вот в старину, захотят лишать всех рыцарских званий там.
0: Элементарно. Сдирается кожа еще, да. Да. Или просто
7: Тогда человек 10 раз подумает, изменять ему родину.
0: Безусловно.
4: А еще лучше было бы, конечно, стихами собственного сочинения испещрять кожу. Вот тогда бы человек 300 раз подумал, прежде чем писать стихи.
0: Так это есть уже. Это было у монахов, когда они писали послания и, так сказать, человек-книга был, то есть тогда не было рукописи, книгописи, вообще писи не было, и вот они все топтались, типа там, закажи, там, дай почитать твой новый роман, ладно, он брал еще раба какого-то, быстренько татуировочку ему хлобысти посылал, тот шел долгие версты и годы в соседнее княжество, то прочитывал, отсылал назад или давал почитать еще кому-нибудь. Человек-роман, человек-стихотворение, это все было. Потом
4: а что у него на мошонке было?
0: Ага,
4: допустим.
0: А мошонку нужно было как страничку листать. Это так. Оп. Ну что, да, Григорий, девушка. Я вижу, да. Что по блеску твоих глаз ты как-то вот хочешь это.
4: Я, безусловно, хотел бы... Я так понимаю, эфир близится к концу, да? К концу он близится или не близится он к концу?
0: Вот скажите мне, почему гимназистки и поэты называют друг друга по фамилии? Вот я тоже не случайно сейчас сказал Григорьев. Дело в том, что мне довелось познакомиться с... Я все-таки считаю писателя, все-таки с писателем Эдуардом Лимоновым. Когда мы как бы знакомились, я ему говорю, дескать, Саша, он так, Лимонов. Вот, надо так же, там, например, ты должен, Вадик говорит, не Вадим, так, Степанцов, Григорьев. Там,
10: Вадим Юрьевич.
0: Добрынин.
10: Андрей Владимирович.
0: Имена отчества, это, как правило, у прозаиков, они очень любят вот...
10: Прозаики это мерзавцы.
4: Воспоминаюсь, если я не
7: ошибаюсь. Прожженные шельмы.
4: Если я не ошибаюсь, мать Высоцкого писала в своих воспоминаниях, что маленький Высоцкий со всеми пацанами после войны это было. Все друг друга называли по фамилии строго.
0: Вот это
4: был это
0: пошло,
4: признак если... уважения.
0: А, понятно, понятно.
4: Вот и все.
0: Ну что же тогда, Григорьев, зачитайте нам.
4: Стихотворение посвящается, опять же, предстоящей дате, предстоящему нашему великолепному выступлению, нашему незабываемому шоу, нашему аукциону, нашей волосатой женщине, нашим карликам, нашим блестящим стихам, в общем, всему тому, что вы увидите, когда придете 22-го в ЦДЛ. Но... Недавно был один страшный случай. Девчонка-маньеристка, красивая и стройна, 17 годочков, горда, нежна, умна. Ну как так получилось, что вдруг ты умерла? За нас, за маньеристов свою жизнь отдала. Когда стихи читали, мы на концерте, вдруг из зала к сцене вышел один наш бывший друг —
11: Он криво ухмыльнулся, услышав в зале гул, и, крикнув «Ненавижу!», гранату в нас швырнул. Но я успел заметить, когда раздался взрыв, девчонка к нам рванулась, нас грудью защитив. Ты нас спасла от смерти, поэзию любя. Впились все осколки, девчоночка, в тебя. Лежишь ты в луже крови, сдержать не в силах стон. К твоим губам рыдая, поднес я микрофон. Весь зал тогда услышал, как ты произнесла: «За орден куртуазный, друзья, я умерла». Все в зале зашумели, убийца схвачен был. Завистливый писака он по лбу получил. Жаль, жизнь твою, девчонка, не удалось спасти. На нас ты смотришь с неба, девчоночка, прости. Нам жаль, что так случилось, что вдруг ты померла. За нас, за маньеристов, свою жизнь, эх, отдала.
0: И мы обратимся к тем письмам, которые вы нам присылаете. Их очень много. Вот касаемо татуировок. Вадим, своими словами ты оскорбил все движение байкеров. С тобой разберутся. Подпись «Хирург». И еще такое. Господа, давайте подведем черту. Своего рода эпилог, предлагает Руслан. А я предлагаю вот тебе, Вадим, сделать
7: это, да, и другое. Я сделаю, значит, ребята, значит, если вам захочется опустить меня, так сказать, весь орден куртуазных манеристов, вот, сделать так, чтобы мы ответили за свои слова, пожалуйста, приходите 22 декабря в Центральный дом литераторов в 19:00. Начнется празднование 10-летнего юбилея ордена куртуазных манеристов. Вот. Ну, а тем, у кого отсутствует чувство юмора, свойственное данной программе, я бы назвал его несколько таким запредельным чувством юмора, ну, наверное, все-таки вдвойне стоит посетить орден куртуазных манеристов и усовершенствовать, как говорит Константин Григорьев, усовершенствовать себя посредством усовершенствования своего чувства юмора. Привет.
0: Спасибо.
7: Да не за что.
0: Это должен был сказать, забудь.
7: Это я, это самое, это Леша сказал. Он что-то рояль бросил, а флейту взял.

0: И данная музыка является сигналом к началу нашей беседы с новыми гостями. Я даже нахожусь в некотором затруднении, как их представить теперь, поскольку в связи с рядом политических событий, происходящих в нашей стране, эти люди вот решили сегодня выступать инкогнито. Я представлю их так. Сегодня у нас в гостях известный политик. Может быть, вы узнаете его по голосу, я уже не знаю. Пожелавший сейчас пока что остаться неизвестным. И его помощник. Помощник Юлия Лысых. Естественно, что фамилия тоже является псевдонимом. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Александрович. Я осмелился вот обратиться в столь высокие круги, а вы понимаете, что...
1: Ну, какие там высокие?
0: Ну, тем не менее.
1: Такие уж мои высокие.
0: Потому что мне рекомендовали вас как человека, сочетающего в себе все, скажем так, данные для успешного ведения дел в большой политике, и в то же время вы сочетаете в себе некий дух андеграунда. Вот вы...
1: Не без этого.
0: Пишете и стихи, я знаю, вы также занимались и музыкой, и, в общем-то, я думаю, что более...
1: Театром,
0: да. Что более, видимо, разностороннего, наверное, человека во всей Госдуме нам не сыскать. Скажите, пожалуйста, вот, Петр Геннадьевич, среди ваших многочисленных коллег, с которыми вы там сталкиваетесь, ну, вот так, это... Если смотреть на это, скажем так, по-простому и честно, да, без всяческих каких-то там претензий, что ли, взаимных и так далее, находите ли вы кого-то интересного в творческом плане, или же в основном высказывание тех или иных политических персонажей, то есть просто желание понравиться, а не какого, то есть, как говорится, не прет их, знаете, да, вот это выражение, не прет в плане искусства, в плане души, просто такой галимый попс.
1: Ну, для начала я хотел бы все-таки поблагодарить своих избирателей, которые меня избрали на столь интересное мое нынешнее поприще. Ну вот, а отвечая на ваш вопрос, ну что я могу сказать? Ну, любой человек, он в принципе интересен, только надо познакомиться с ним поближе. У каждого, так, ну, как говорится, свои тараканы в голове. Вот, например, в Госдуме, что вот мне особенно нравится, и просто я с такими людьми никогда в жизни...

0: до этого не сталкивался, когда это все мимо меня проходило. В Госдуме, например, очень много гомосексуалистов. А это всегда очень забавно. Это для меня прям явилось каким-то откровением. Это буквально новый мир для меня. Ну вот, что еще сказать? Ну, женщины прекрасные в Госдуме. Ну, особенно, может, как бы господам, товарищам, политикам не было бы обидно. Самый большой интерес для меня представляет обслуживающий персонал Госдумы. Ну, понимаете, там всякие вот тетушки-уборщицы, ну, та же охрана, сантехники. Вот, милый такой есть человек, дедушка Серега. Ну, его так все именно по-дружески называют дедушка Серега. Ну, потому что вот видно, вот смотришь на человека и понимаешь, что человек до сих пор там, ну, я не знаю, сколько ему лет, там, может, 60, может, чуть меньше, чуть больше. Но сразу видно, что человек до сих пор молод душой и... На самом деле, работая в Госдуме и общаясь с такими людьми, замороченными, завернутыми там на своих тараканах, на своей политике, он все-таки не потерял какого-то чувства юмора, жизненной такой, я бы сказал, приподнятости. И буквально он увивается за молоденькими девочками, вот, которые чай, кофе разносят. Ну, видели, наверное, по телевизору часто показывают. И более того, я вижу, что вот эти вот девочки на него смотрят на самом деле с интересом, а не как на старого пня какого-то. И к тому уже алкоголика.
1: А, Филипп Геннадьевич, а может быть это связано с тем, что вот данное учреждение, в котором вы имеете счастье пребывать, оно попросту кишит... Да, оно попросту кишит людьми, вот людьми импозантными, людьми в костюмах. И вот данный персонаж, о котором вы сказали, он выделяется приблизительно так же, как, скажем, в какой-нибудь там ночной клуб молодежный. Вдруг неожиданно придет человек с 500 телефоном. Естественно, все девки полезут к нему, понимаете, а не к своим друзьям, которые, сэкономив на школьных обедах, пришли закинуться кислотой и потоптать пятками пол.
0: Ну, на самом деле, вот вы сказали про с 500 телефонами. Меня вот что поразило, не буду называть помощник кого, человека из какой фракции, но это не важно. Вот его помощник недавно, я обратил внимание, меня просто это поразило. Не знаю, ну, как говорится, буквально подмышки зачесались. Он, значит, динделикнул у него сотовый в кармане. Достает он его, смотрю, елочки-моталочки, золотой, инкрустированный. Рубинами. Ну, красные это рубины, да? Или...
1: Да.
0: И ну, вот этими зелененькими, как они?
1: Изумруды.
0: Изумрудами.
1: Называется, да.
0: Изумрудами. И что интересно, на самом деле, вот, ну, я потом подошел, поинтересовался, ну, он сказал, что, мол, Cartier, все такое, ну, сколько стоит, мне все-таки неудобно было спрашивать. Но там такая примочечка, вот какие, к черту, 5 сотовых телефонов? Там есть штучка, которая специально заправляется, ну, на ваш вкус, любыми духами. Вот он жмет на эту пимпочку, и сразу аромат. Вот, вот где соль жизни, вот бывает и такое. А то, что касается 500-ых телефонов, я, честно говоря, не знаю, что на это сказать.
1: Да, ну вот хотелось бы немножечко вернуться вот, то есть, туда, вот в это учреждение. Вот вы все-таки подошли ведь к нему, по телевизору каких-то даунов показывают.
0: А, да, это...
1: Непонятных, да.
0: Да, это... Программа, так я понимаю, это молоденький парнишка, наверное, чей-то сынок.
1: Безусловно. Да. Это знаешь, кстати, рядом с ним идет даун, вместо которого я сейчас веду программу, а он сейчас сидит в милиции, отбывает 15 суток.
0: Этот Лаерский,
1: да.
0: Что ли?
1: Да. А. Матершинник и, в общем-то, не совсем честный человек в плане не... там каких-то
0: нет,
1: финансовых
0: нет.
1: отношений.
0: Позвольте, насчет матершинник, ну, это наш с вами родной, так сказать, русский язык. И то, что вырублено этим каменным топором нашего народа в нашей душе, в нашем сердце, так сказать, в наших мозгах, от этого никуда не денешься. И мне кажется, это на самом деле ханжество не употреблять определенные выражения. Тем более, что... Без них обойтись, сами понимаете, подчас просто невозможно.
1: А вот
0: я, например,
1: да.
0: матерюсь.
1: Ну, вот в общении с вашими коллегами, скажем, в правительстве, происходит ли такого рода диалоги? Вот вы сказали, что вы подошли к человеку вот с данным мощным мобильным телефоном. Все-таки скажите, он был из вашей фракции или из, так скажем,
0: нет, фракции? Он был не из нашей фракции.
1: А как вот общение, вот подошли, у него так попросту спросили, то есть считаете, что у вашего политического противника, вы можете спокойно подойти и спросить, там, сколько, например, там, вот, у тебя там режимов в данном. То есть вот, у меня порой складывается ощущение, когда я присутствую на заседаниях Госдумы, что все вот эти вот противоборства между фракциями, трения, они происходят исключительно для народа, для создания ощущения борьбы. А реально там просто все хорошие друзья вместе заседают, играют в бильярд и курят в курилках, вот может быть.
0: Не, на самом деле немножко не так. Не все хорошие друзья, кто-то друг друга любит, кто-то не любит, это не важно. Ну, одно могу вам ответить, что яблочник какой-нибудь может быть лучшим другом коммуниста, или там жириновца, или аграрии, ну, неважно. Но при этом, допустим, в одной и той же фракции люди могут люто ненавидеть друг друга.
1: Ну, это такие человеческие отношения, как там в школе, например, вот мы же тоже, и вы наверняка застали, ну, это, да, время, да, как класс на класс дрались, потом когда из школы вышли, двор на двор, потом, скажем, курс на курс, потом рота на роту. И ну, так что... далее. А реально-то внутри каждого подразделения существуют тоже люди, которых ты не любишь. Конкуренция более мощная, потому что, согласитесь, все-таки, Геннадий Феоктистович, что вот борьба, скажем так, на политическом уровне между партиями какими-то, это все-таки что-то далеко от индивидуума. А вот когда вот он рядом, вроде бы твой товарищ по партии, и вдруг он каким-то образом там получает повышение, или босс каким-то образом на него взглянул более доброжелательно. Вот тут-то и начинает все кипеть.
0: Но это все внутри фракции. А то, что касается между фракциями, в принципе, мы все равны. А сейчас объясню, почему мы все равны. Потому что, как правило, у всех у нас есть свои помощники там, и так далее, и так далее, и так далее. Но если сказать таким простым совсем языком, у каждого есть своя крыша. То есть и это же не значит, что его бандиты круче моих бандитов, в конце-то концов. Сами понимаете, и поэтому в Думе царит нейтралитет. То, что вот люди, допустим, там в микрофон языком трепят, это одно дело. А в курилке, пожалуйста, мы все равны. А, сейчас хотите, вам интересную вещь расскажу?
1: Да, да, вот это было бы интересно. Вообще, поскольку вот вы как-то так проявив, ну, я считаю, все-таки это политическая тактичность, то есть вы не занимаетесь сейчас саморекламой, хотя у вас достаточно хорошая возможность. Я просто хочу еще раз напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что сегодняшний наш гость достаточно известный политик. Если бы он назвал себя, вот, то вы бы, конечно, были бы весьма удивлены, но тогда бы это выглядело как какая-то политическая агитация. Мы себе этого не можем в преддверии позволить, поэтому я его сегодня называю там то нам Алексей Геннадьевич, то Геннадий Сергеевич, это по его личной просьбе. Вот поэтому все, что вы нам рассказываете, это крайне интересно. Это же, как говорится, кухня, реально. С одной стороны, вы не имеете сейчас возможности рекламировать себя, с другой стороны, вы имеете уникальную возможность рассказать свободно о том, что вот вас там тревожит и волнует.
0: Да, но я хотел бы радиослушателям сказать вот о том секрете, о котором мы с вами договорились. В тех именах, которыми уважаемый ведущий называет меня, будет мое настоящее имя.
1: Безусловно. Ну, мало того, одна часть уже была.
0: Кто догадается, получит новый сборник моих стихов.
1: Да, ну это как случай.
0: Случай был интересный, представляете? Приходит сегодня народ в Думу. А знаете, там на третьем этаже вот стоят такие плюшевые диванчики.
1: Да-да-да, конечно.
0: Насрал кто-то.
1: Прям вот наложил.
0: Да-да-да-да, натурально. Представляете, это Госдума.
2: Так это же не первый раз.
0: Великого государства, на самом деле. Я считаю, что это государство, это не ирония. Это действительно великое государство.
1: Нет, это да, но это, и случай, это тоже это не ирония, это реально. Я то есть, слышал об этом скандале. Кстати, вы знаете, я же предлагал там в свое время делать, скажем так, настенную газету Госдумы, то есть как «Молнии» и так далее. Как-то это предложение не было встречено, а на самом деле такие случаи, их нужно описывать, как-то искать. А вот ваше предположение, кто бы это мог сделать и с какой целью все-таки? Может быть, это какие-то гости сделали? Вот я слышал, там недавно приезжал какой-то зарубежный деятель, посещал. Может, он решил. Или кто-то действует по методу одного из героев писателя Владимира Сорокина.
0: Вы знаете, я думаю, что это коммунисты. Чего греха таить?
1: Да какая-то у меня вот такая же мелькала мысль.
0: Хотя, может быть, я и не прав.
1: А может быть, это инстинкт, вот вы понимаете, Афанасий Петрович, может быть, вот это инстинкт, может, глубже. Желание, инстинктивное желание самца или любой живой особи метить свою территорию. То есть, чем больше кучек я навожу, тем обширнее моя территория. Согласитесь, никто потом на этот диван не сядет. А он может уже подумать, ага, именно я нагадил на этот диван, и я-то, как говорится, свое говнецо ближе к телу, я на нем сижу бы единолично, это мой диван, я пометил.
0: В принципе, да, хотя вот в Думе этому происшествию, ну, бытует другая версия, что это думский собака Док Серафим мог насрать. Он же крупный на самом деле, его все любят, все кормят, он наглухо уже ожирелый, совсем бегает такой по Думе, ну, иногда кучку-то нет, навалит, нет. Но на диване никогда еще не было. И тем
1: это
0: более,
1: ведь и неудобно, Геннадий Филиппович.
0: И вот тем более я экскремент рассматривал, но он все-таки чисто человеческий. Ну, поверьте мне, я знаю, как он выглядит.
1: А знаете, мне пришла сейчас в голову, Сергей Николаевич, такая мысль. Может быть, это кто-то принес с собой. То есть не было именно физического акта откидывания каната. А ведь существует просто пакет целлофановый. Взял в любом супермаркете, зашел, пронес, вывалил.
0: Нет, это не так. И сейчас объясню, почему. То есть невозможно донести вот такую вот колбаску экскремента, не подмяв его слегка, чтобы оно... А это было вот, в общем...
1: То есть, как говорится, прямо сохранило все формы.
0: Ну да, вот как такая колбаска салями, я не знаю. Ну, достаточно крупный кал был. Мужчина, если это мужчина, был, видимо, крупный. Но хотя это могла быть и женщина на самом деле. Ну, и да. Я даже могу предположить, просто имен-то называть, сами понимаете.
1: Да.
0: Ну, есть у нас такая... Так называемая, я бы даже сказал, женщина в Думе.
1: Которая вот вполне подходит под...
0: Ну да. Я думаю, радиослушатели, может быть, даже и догадываются, кого я имею в виду.
1: Ну, я вот что предлагаю? То есть, вот, во-первых, может быть, вы как-то что-то нам все-таки из своего прочтете сейчас. А потом хотелось бы узнать, не чувствуете ли вы, ну, какого-то вот, скажем так, противодействия между вот своим внутренним миром и тем миром, который вас там окружает снаружи. Все-таки вы своего рода вольный художник, вольный поэт, а там вы вынуждены сдерживаться. Я даже наблюдал, вот не скрою, некоторые, как был у вас в гостях в Думе, я наблюдал, как вы общаетесь с некоторыми вот вашими даже товарищами по вашей фракции. У вас, как мне показалось, может, я ошибаюсь, сквозит по отношению к собеседнику просто нескрываемая ирония. То есть я ее понимаю, как сам, будучи в некоторой степени что-то пописывая тогда в легкую, а вот ваши собеседники, они стоят, особенно вот этот военный, вот он же вообще ничего не понимает, он стоял просто, вы там, ну, даже не буду я говорить, что вы ему говорили.
0: Вы этому военному на самом деле палец в рот не кладите.
1: Ага. Ну, тем не менее, это же...
0: Это вот очень интересный на самом деле вопрос, ну, так, чтобы на него ответить более-менее упрощенно, на самом деле для меня нынешняя сейчас моя работа, это момент искусства. Ну, вы знаете, вот там типа... Искусство фриков.
1: Да.
0: Вот, это что-то похожее. То есть большинство людей настолько там зашорены, настолько задвинуты на своих каких-то вот вопросах, которые частенько очень далеки, на самом деле, от государственных вопросов, что вот буквально ходишь и поражаешься, и сколько тем рождается. Ну, вот, допустим, вы, может быть, ну, не может быть, точно слышали о том, как вот одного из наших, к сожалению, коллег обвинили в актах людоедства.
1: Да, это было.
0: Это был на самом деле большой удар по и моей психике, и, думаю, по психике многих россиян, так сказать. Кстати, не понимаю, почему россияне. Ну вот, но это не важно. Вот у меня даже по этому поводу родилось стихотворение, если вы разрешите, я бы,
1: конечно,
0: его прочитал.
1: Вот. Ну, в принципе-то мы и собрались за этим, чтобы каким-то образом показать вашему, кстати, ректорату, что в Думе есть люди, которые не просто вот там в Думе, а которые подходят к своей работе творчески, которые, в общем-то, в любой момент могут, как говорится, и пивнуть, вернее, выпить и пивка у ларька, и там какого-то... То есть Я же видел вас несколько раз на метро «Динамо», то есть, когда вы выходили из служебного автомобиля, прямо на улице пили из горлышка первую или третью балточку, там не сошли.
0: Третью,
1: да. То есть, видел, как вы бегаете вот с вашей собакой вокруг дома, как вы здороваетесь с соседями, то есть, вы в общении...
0: Соседи такого... такая мразь, кстати. Ну, давайте я прочитаю.
1: Ну, как во всех элитных домах. А почему бы вам не переехать куда-нибудь в более такое скромное место-то? Особенно вот этот, который всегда вот приезжает, который себя певцом называет и ездит на 600-м Мерседесе, да с джипом. Ну, а везде крутят вот тут по телевизору.
0: Извините меня, а как я могу переехать в более простое место? Например, тот дом, где я живу, все-таки находится в достаточно свежем в плане воздуха месте. Опять-таки, спецмагазины наши, которые находятся в подвальных помещениях домов. Вы что, думаете, что я обыкновенный человек, такой, как все, и считаю, если мне государство дает какие-то льготы и преимущества, грешно было бы от них отказываться. А опять-таки Кигельбан. Ну, Кигельбан, вы меня представляете без Кигельбана?
1: Ну, вообще с трудом. Вообще, конечно, это... Ну, да, вот эти... То, что у многих людей называется благом, для вас это, в принципе, уже необходимая вещь. Иначе... Ну, я понимаю, да, в принципе, мой вопрос был даже в какой-то степени
0: нетактичен. Я уже не могу, как все.
1: Да, ну, давайте послушаем ваши стихи, Александр Матвеевич.
0: Ну, значит, это, вот, я, как я уже сказал, по какому случаю написать стихотворение. Стихотворение достаточно старое, потому что это было не вчера. В общем, слушайте. Знойным вечером воздух, как манная каша, должно быть к дождю или просто к беде. Выйди из дома, Смирнова Наташа, вручи свою плоть полуношной звезде. Чисты твои помыслы, губы бескровны, прядь русых волос спадает на грудь, шаги невесомы, движения проворны, глаза холодны, словно серая ртуть. Чеканя упруга асфальт башмачками, пройди через сквер, вся окутана мглой. Всего лишь 100 метров теперь между нами, всего лишь мгновение между мной и тобой. Раскрыты объятия, в едином порыве бьются сердца в такт несмелым шагам. Целая ночь в сладострастном активе, в активе любви, Богом посланной нам. Дай же мне руку, Смирнова Наташа, и поспешим, дорог каждый на миг. Там в подворотне дворник Аркаша нам приготовил желанный блицкриг. Ключи от коптерки из недр карманов, вспорхнув свое жало, вонзают в замок. Распахнуты двери, все точно по плану, восторга и жажды в горле комок. Входи же смелее, моя королева, цинковый таз локотком не задень, мимо окна, дальше налево, садись на кушетки, на кушетку тапки одень, выпей вина, закуси шоколадкой, баунти съешь, распахни двери в рай, хочу, чтоб была ты горячей и сладкой перед победой. Бегом за облачный край, бархатом светится сумрак между нами, тени дрожат в туре танцу свечей, богиня, я раб в твоем мраморном храме, у алтаря твоих серых очей. Канула ночь, разродившись прохладой, выпито, съедено, серый распет. Спросит, зачем тебе это все надо? Что ж, усмехнусь я устало в ответ. И под конец взгляд печальный свой брошу на белую стену шершавый асбест. И кровью отмечусь, здесь был Алеша. Что я не доел, то Аркаша доест. Ну, понимаете, да, что это выстрадано, это все выстрадано, это все не просто так. Потому что я жал руку этому человеку. Кстати, ладошки потные были.
1: То есть волновался на этот чего-то. Может быть, знаете, я заметил, кстати, вот вы же, находясь вообще в среде, вот в этой, постоянно в ней вращаясь, естественно, и это неплохо ни в коей мере, но тем не менее, вы утрачиваете, скажем так, ну, иммунитет, вы перестаете быть наблюдателем к вашим коллегам, да? Вот.
0: Я тренируюсь, на самом деле, тренируюсь. Если я лишу себя этого, то на кой черт, извините меня, мне это думать? Сами понимаете, я человек творческий, для меня искусство все-таки на первом плане. Я, опять-таки, хочу сказать, я благодарен своим избирателям. Ну, может быть, даже по отношению к ним я слегка себя веду нечестно. Хотя, поверьте мне, делаю я для вас, мои дорогие, ничуть не меньше, чем другие визгливые, орущие с трибун. и так далее.
1: А, кстати, вот что касаемо выступлений. Вы, я знаю, в последнем вашем выступлении на, по-моему, на позапрошлом, что ли, заседании, вы выступили с интересным, на мой взгляд, предложением. Это всем депутатам Государственной Думы иметь с собой сменную обувь, как в школах. Вот. И вроде бы предложение как-то не было встречено бурей восторга, хотя, на мой взгляд, это достаточно было бы дисциплинированно. Во-первых, скажите честно, Игорь Ильич, вот представьте, да, вот чем может выделиться, например, мужчина, да, там, обувью. Вот я, например, заметил, как в Думе они все, типа, чистят свои ботиночки, как они показывают, типа, вот у меня какие новые туфли, они, дескать, стоят там $500 США. А тут раз мы их резко решаем индивидуальность, то есть у всех одинаково сменная обувь на ногах. Это же, на мой взгляд, предложение, вот вы даже сами не оцениваете, насколько оно было с вашей стороны, вот, просто новым.
0: На самом деле, я вам сейчас расскажу. Я предложить-то предложил, потом мне самому пришлось дать отход назад, потому что все меня, естественно, проигнорировали, меня, извиняюсь за мудака, держат в Думе. Ну, я не обижаюсь, они сами такие. Ну вот, я, значит, предложил, все посмеялись, но... Чтобы вы думали, вижу я на следующий день особо дисциплинированных аграриев в тапочках.
1: Оба.
0: Лучше бы они в тапочках не приходили. Вонь колоссальная. Мухи дохли. И дело в том, что, понятно, если бы это дело было зимой, там, типа, носили они валенки какие-нибудь, там, типа, теплую меховую обувь или еще что-то, это летом. И я удивился, как можно так пропотевать.
1: Ну, однако, видите, дисциплины, это же говорит о том, что они доверчивые.
0: Ну, в основном-то это люди совсем уж из народа, из глубин, так сказать, из чернозема. Ну,
1: а ведь я знаю, что очень многие экспериментировали над данной фракцией, то есть действительно внося какие-то оголтелые предложения. Я помню, как одна женщина-депутат внесла предложение украсить все здание Думы, которое постоянно находится в сети вот мощных коммуникаций, то есть там излучение и так далее, все это компьютеризировано, это обставить его все маленькими кактусами. Вот. И вот именно вот эта фракция, ведь на следующий день просто каждый там принесли там какое-то дикое количество кактусов, стали их везде расставить. То есть так, такое принятие на веру, это же, по-моему, уже шутка, типа, подшутить над аграриями.
0: Не знаю, это все популизм, это все дешевый популизм. Кактусы, ну, там из этих кактусов, может, 4 или 2 было настоящих. Безусловно. Пластмасса была.
1: Безусловно.
0: Причем пластмасса дешевая, я вам доложу, китайская.
1: А это о чем говорит? О том, что эти, зажали как, они.
0: Вот водка такая из текила, по-моему, называется. Знаете, у них есть эти крышечки, колпачки. Во-во-во-во-во, это и было. Я почитал, кстати, больше всего принесли этих крышечек жириновцы. Я почитал, я не поленился. 2072 крышечки. А текила, извините меня, водка не дешевая.
1: А скажите, а вот независимые депутаты, мне просто интересно, ведь есть же так независимые депутаты, они как-то вот откликаются на какие-то общественные такие порывы, или все-таки они действительно индивидуально где-то в уголке сидят, за всем этим наблюдают?
0: Когда я слышу независимый депутат, просто, ну вы не вращались, вам неведомо. Гомосексуалист однозначно. Все независимые депутаты гомосексуалисты. Вы можете, конечно, смеяться, там, типа, не верить, но мне в конце концов это... Ну, хотелось бы на самом деле, чтобы поверили. Это забавно. Мы вот как, мы видим думцы, мы видим вот как они ходят. Мы раньше не понимали, думали, что такое. Ну, вот там, то в уголке, то в туалете, то еще что-то. Сначала не понимали. Потом же, когда прозрели, у нас даже такая игра. Вот, допустим, там, типа, новые выборы, там, типа, новые депутаты. И мы, значит, смотрим и вычисляем их. Я вам доложу, мы так уже насобачились, что даже нескольких причислили, которые оказались нормальными мужиками, в бане были нормальные мужики, ничего подобного. Но вот гомосексуалисты, они меня радуют. Правда, они обижаются почему-то, когда их гомосексуалистами называют. А вот один мне говорит: ты знаешь, не называй меня педиком. Я говорю: ну а как же тебя называть, если ты такой? Он говорит: я не педик, я, говорит, гей.
1: Гей. А, вот как. А скажите, Афанасий Петрович, вот ведь действительно это же сейчас модное достаточно, назовем это так, течение. То есть вот этот вот, как вы говорите, гомосексуализм, это своего рода есть и проекционизм в любую область, из которой, как, в общем-то, можно хоть как-то влиять на происходящие события. Вот меня это несколько настораживает. То есть в России гомосексуализм становится все более агрессивным. И вот то, что вы говорите, вот что, дескать, не называйте там, он сказал, вот да, педиком, да, говорит, я гей. То есть, по идее, ведь мы дождемся времени, когда они будут уже табличку вешать, типа там гомосексуалист или там...
0: Нет, портрет... будет табличка гетеросексуалом, вход воспрещен.
1: Да, или такая вот. То есть, в принципе, значит...
0: Да, в легкую.
1: А вот с женщинами какая ситуация? То есть, я имею в виду лесбийскую там. Или у думских женщин это...
0: Я не знаю, с чем это связано, но... Или, может, я просто не знаю, или не догадываюсь. Нет, этого абсолютно нет. И более того, я однажды под одной из скамеечек, ну, не скамеечек, ну, под одним из кресел нашел вибратор. Представляете, это значит, какие у нас женщины? Как-то поэт-то сказал, типа, коня на скаку остановят, в горящую избу войдут, с вибратором в думу войдут. Вот где поэзия. Это все интересно достаточно. Причем я человек-то дотошный, я запомнил какой-то вибратор, в руки брать побрезговал.
1: Ну, правильно.
0: Ну, вот.
1: Мало ли там что, непонятно. Может, кстати, им пользовался и какой-нибудь вот это гей думский. Навряд... Не исключено.
0: Навряд ли.
1: Я слышал, что они применяют некоторые.
0: Серьезно?
1: Вот. Да.
0: Ну вот, а потом я случайно, так сказать, в секс-шоп попал, когда был в Израиле на конгрессе по обрезанию, и посмотрел, сколько это стоит. Это стоило, короче, в переводе с шекелей на доллары, естественно, на рубли тут сейчас сам черт ногу сломит. Короче, это стоило под $400, этот вибратор.
1: Вот именно эта модель, да?
0: Да, это оказалась ультразвуковая модель какая-то новая. Ну, не знаю, это как он уж действует, ну это все как бы... некрасиво, так и нечистоплотно. Это все было выяснять. Но я когда цену увидел, то я как сумма. Раз вспомнил. Ну, этот лежал, и тот же лежал на витрине. Очень забавно было. Очень забавно. У меня злость за наш народ. Понимаете, кто-то на картошке сидит, подмороженной, а кто-то вибраторы за $400 покупает.
1: А Карим Юрьевич, а не было ли у вас вот такой мысли, что данное устройство было попросту приобретено какой-то фракцией в складчину? То есть если там во фракции там, ну, плюс там помощники и помощницы всех депутатов, вот 400 человек скинулись по доллару, купили этот вибратор и пользуются им по очереди, в принципе, круглосуточно. Естественно, от этого он пришел в негодность и был вот выкинут попросту.
0: Да нет, они слишком себя любят на самом деле, чтобы одним на всех пользоваться, а как же СПИД, там, прочие венерические заболевания. Я вам могу сказать, что у нас мужчины на самом деле настолько бойкие, так сказать, парни, что вот в кабинете, ну, в медпункте частный венеролог работает.
1: То есть у каждого свой, то есть просто снимает кабинет, это, я так понял, для осмотра своего персонального пациента, скажем, на 15 минут арендует.
0: Нет, по фракциям.
1: А, по фракциям.
0: По фракциям. У всех свой.
1: А правда ли, что вот данный вот венеролог, он же выполняет себе массу функций, то есть он и логопед, и ухо, горло, нос, доктор, и даже зубной?
0: Он клизму ставит, я знаю, вот недавно одному коллеге клизму ставил. Не, на самом деле люди-то
1: универсальные,
0: типа, не с помойки подобраны,
1: да.
0: врубающиеся на самом деле. Ну и платят им, извините меня, тоже не так уж и мало.
1: А скажите, пожалуйста, Степан Ильич, вот бытует в народе такое мнение, оно касается принципа подбора помощников вот, у депутатов, что ну там мы сейчас не берем в виду, там, как покупаются там удостоверения помощников, эти все истории, так более-менее уже освещены вот прессой, там, телевидением, радиовещанием. А именно если происходит честный, закономерный подбор помощников, то говорят, что вы устраиваете какие-то даже конкурсы. То есть помощник должен там как-то и хорошо станцевать. Там, ну, все зависит от личных вкусов того или иного депутата. Один, я знаю, например, обязал всех своих помощников обучиться стричь вот карликовых пуделей, потому что у него, видите ли, у жены у второй карликовый пудель, и вот он ну, знаете, как их востригают, тушка тощая, тут шар, потом дальше идет тощая, тут вот такой шар, и когда вниз у него уходит, тоже лысенькое, такой кривой, а по бокам вот тут и чуть ниже тоже шары, это же сложно выстричь, что газон. Кстати, насчет газона, одна, знаю, женщина, она набирала себе тоже помощников, которые вот умеют косить в бейсбольные кепки газон по-американски. Она, ну, сейчас она уже не работает, потому что это была дума, по-моему, первого созыва. Или
0: сейчас,
1: третьего.
0: Сейчас вот я могу сказать по поводу отбора, ну, первый вопрос, который вы задали. Сейчас это работает на самом деле, на этой должности очень большой профессионал. Может быть, вы видели во времена постоя была такая передача «Делай как мы, делай лучше нас», что-то в этом роде, вот ГДРовская.
1: Да, да, была немецкая.
0: Вел ее такой мужчина по имени Ади, ну, Адольф по-русски.
1: Да, иммигрант из Риги, по-моему.
0: Ну вот, сейчас он в Москве считается лучшим специалистом по отбору помощников депутатов. Мы выезжаем за город и устраиваем, вот, ну, по принципу от того, что увидели вот в той ГДРовской телепередаче, они, помощники, прыгают в мешках, там, плавают, бывают заплывы по Клязьме.
1: Кидают такие, я вот знаю, обручи на плоские доски, в которые вбиты стержни.
0: Ну, самое интересное, это вот когда, знаете, есть такие эти пластмассовые тарелки, это вот, в общем, депутат, который выбирает себе помощника, он берет, значит, эту тарелочку, может, видели, вот, как бы, тарелочку кидают, а пес такой бежит и прыгает, и зубами должен,
1: да,
0: поймать.
1: Да, это в рекламе корма для кошек Чаппи, там кошка только ловит.
0: А, ну, может быть, я не знаю, я телевизор давно не смотрел. Ну, вот, в общем, происходит нечто подобное. Выстраиваются, значит, будущие помощники в ряд. Бегают, кто зубами ловит. Это конечная стадия. Ну, они все знают, они стараются очень, ну, потому что даже не за денег, а потому что знают, что тот, кто в результате не проходит этот отбор, того просто-напросто порят и оскопляют.
2: Ну, вы знаете, Саша, поскольку все-таки Порфирий Петрович человек интеллигентный, меня он выбирал совершенно не по каким-либо физическим качествам и внешним.
0: Женщин нет. Женщин мы выбираем по другим.
2: Ну, можно я расскажу, как вы меня выбрали? Дело в том, что я давно
1: узнала... А, это будет интимно?
2: Не, ну что вы. Просто я знала, что Порфирий Петрович великолепный поэт. И тогда еще его стихи не издавались, в общем, массовым тиражом. И книжек вообще не было. Все его стихи ходили в рукописных списках. Ну, так называемый самиздат.
1: Вы знаете, извините, пожалуйста, Юлия, я вот немножко к самиздату. Помните, было даже такое время, когда было очень опасно вот заниматься именно самиздатом, реализовывать его на бумаге, да? Вот там на каких-то аудионосителях, не говоря уже о видео. И там находились добровольцы, которым делали татуировки с целыми повестями. Вот у нас был человек, книга Набоков, Лолита, который просто приходил в дом в любой по вызову, раздевался, и всей семьей вот при свете свечей
2: читали. Чем это кончалось,
1: читали.
2: Мы все знаем.
0: Я видел геев, словарь Брагауза и Эфрона.
1: Вот, то есть тоже человек, да, человек
0: группа,
1: книга.
0: Группа да, людей, потому что группа. Объем большой достаточно.
1: Да. Были такие вот, это самое. Да, извините, я вас перебил, просто мне показалось, что это будет интересно. Потому что ведь современное поколение молодое, оно ничего не знает о книгопроизводстве, кроме того, что там комиксы и дядя Федоров был.
2: Ну, вот сейчас времена другие, поэтому у Панкрата Семеновича достаточно много сборников уже издано. Так вот, он меня брал на работу по совершенно другому принципу. Он открывал свой рукописный самиздатовский сборничек, читал мне первую, вторую или третью строчечку куплета, а я должна была продолжить дальше. И вот, когда он понял, что я знаю все его творчество от «А» до «Я», и прекрасно могу любое стихотворение, даже то, которое он сам не помнил, могу продолжить, он меня взял на работу без всякого конкурса.
0: А может, мы сейчас попробуем что-то подобное?
1: Да, может быть, вы так по памяти что-то зачтете нам?
0: Не по памяти.
2: Нет. Давайте лучше наоборот. Я буду называть строчечку, а вот Иван Сергеевич будет продолжать.
1: Давайте. Вы готовы к этому, Геннадий Петрович?
0: Ну, соберемся. Силами, так сказать.
1: Соберется баба с мыслью, поиграем с бабой в гусли.
0: Ну, давай. Погнали.
2: Машенька, у вас уши.
0: Ольга, у вас колени. В обе... Не то, что надо. Вы обе на самом деле в моих объятиях тесно. Воскресное утро в мурашках. Машенька, у вас уши в сперме. Ольга, у вас колени в какашках. Ну как?
1: Да, вы смотрите, замечательно как. А
0: ну,
1: еще,
0: понятно,
1: давайте.
0: Что как топором рублено, но...
1: Юля, а давайте еще, мне понравился этот эксперимент.
2: Ну, вот это вот стихотворение, оно написано несколько лет назад. Я помню даже состояние Ивана Ивановича, когда он пришел утром на работу. Первая строчка. «Пахнет пивом, рыбой, потом».
0: Рвотой, калом, клитуком, я с похмелья на работу, по Москве иду пешком, хмурюсь суетным прохожим, ненавижу каждый шаг, и обида сердца гложет, я себе, как видно, враг, сам себя споил, без нужды искусил, смутил, подбил, мог бы быть обычный ужин, если б водки я не пил, ну а с водкой у застолья завертелась кувырком, и теперь похмельный с болью по Москве иду пешком». Я тогда еще пешком ходил, тогда еще.
1: А вот скажите, вот понятно, что это вопрос, может, не совсем тактичный, может, не вот они отвечать. А приходится ли сейчас вот с Бодунца вот приезжать на работу в Думу?
0: Ну, опять-таки, я уже не первый раз говорю, может, это даже забавно. Человек я творческий, а какой творческий человек не пьет? Вот недавно отравился, рвало меня. Ну,
1: в общем, на работе прям это случилось. Вы нашли все силы добраться на заседание?
0: Это случилось, слава богу, не в зале, но в коридоре. Я взорвал слегка косяк, вот там дубовый, вы видели, вот с этими непозолоченными, как это, с медными начищенными ручками.
1: Ну, вы, кстати, вот только когда будете уходить, вы его с собой заберите, потому что у нас тут и так своего хлама хватает. То есть.
0: Ну, естественно, все свое уносим с собой.
1: Валерий Феоктистович, вот и хотелось бы немножечко вернуться к теме отбора все-таки депутатов. Ну, вы знаете, что где-то в среднем там раз в два года американское консульство устраивает такие вот как бы розыгрыши грин-карты. Да, то есть, ну, да. Как бы конкурс. То есть человек не может даже, может не вносить никакого вклада в экономику Соединенных Штатов, там, жить какое-то время. Просто он берет и выигрывает неожиданно гражданство. Я не понимаю, с какой целью они это делают. И я слышал, что у вас в Госдуме такое же приблизительно пытались проделать с помощниками. То есть в определенное время, в определенном месте определенный депутат приезжал на автомобиль, останавливался, тыкал просто пальцем в любого человека из толпы, подходили милиционеры, брали его, сажали и говорили: вы теперь помощник, торжественно вписывали прям в удостоверение его имя, фамилию, соответствующими отсюда льготами. Это правда или как-то я что-то путаю?
0: Это все красивые истории. Это на самом деле придумали гомосексуалисты. То есть они якобы первого попавшегося пальцем. А на самом деле они часами стояли из автомобиля, выбирали себе, так сказать. А потом неплохо иметь себе как бы друга-подругу, так сказать, за казенный-то счет. Ну вот, вот так-то все и происходит.
1: В принципе, это выбор сексуального партнера, да? Ну, в основном, то есть такой закамуфлированный, понятно, что...
0: Да, в общем, некрасиво это было на самом деле. Я сразу с критикой отнесся, с достаточно суровой критикой отнесся к этому нововведению. Но потом это видно, то ли они набрали уже себе нужные кадры, то ли что-то у них там свое. Не знаю, это, слава богу, этот позорный опыт закончился.
2: Александр Сергеевич, а прочтите нам, пожалуйста, что-нибудь такое лирическое. Помните, вы как-то посвятили мне стихотворение?
1: Даже, знаете, я сейчас вот более того хотел бы автоматически, потому что, ну, вам уже посвятили, то есть давайте его же вот прочтем для Ирины, потому что у Ирины вот день рождения, она сейчас заходила, попросила, чтобы что-нибудь для нее там... Я исполнил, но сегодня, то есть она спутала меня с этим дебилом, вот, которого я сегодня заменяю всю ночь. А, я просто прошу, может быть, как-то вы Ирина. Меня выручите этим, да.
0: Да, Ирина — это забавное имя.
1: Это очень.
0: Это покорело-греческий. Ирина, это ж Аэлита, одно и то же.
1: Да, ну, в принципе, еще Коломяки-Йо эстонская, это тоже аналог Ирины.
0: Да-да-да. Ну, Ирина, поздравляю вас с вашим сколько-нибудь летием. Прочту сейчас что-нибудь. Мне приснилась Ирина, девка голая и злая, ее пурпурный клитор был призывно откровенен, кудри рыжие бесстыжа, груди вязкие ласкали, а глазища излучали в сером блеске злую похоть. И решил я то, что буду с нею близок, даже очень этой ночью в ритме польки в лоно жаркое, вонзаясь, осушу ее колодец, орошу ее сверх меры и уйду победой гордой, словно витязь от колдуньи. Я пойду широким полем, песню гордо напевая. Меня встретят хлебом с солью, каждый дом в краю родимом. Будут молвить, он, мол, дескать, будут молвить. И дарить резные ложки под гармошку угощая. Самогона пить не стану, стану пить вино и вермут. Даже рюмку чистой водки я отвергну благородно. И красавице дородной подарю свое внимание в час ночной на сеновале, назначая ей свидание. Дескать, я, мол, дескать, это вам не хер собачий. Я, мол, дескать, ну да ладно, ровно в полночь, не иначе. Сарафан, пропахший потом, зашуршит, спадая на земь. Тело белое, тугое, обрекая на стыдливость. Подойди же, ну же, ближе, деревенская Мадонна, и в движениях своих томных подними мою решимость. Обожги своим дыханием, ослепи бесстыжей спешкой. Закружись в моих объятиях то орлом, то круглой решкой. На дрожащей сочной флейте наиграй мотив пастуший. Только что это, как можно? Ах, куда же ты, послушай, далеко на острове Чат? Ах, не то не видать мне отныне шаловливых, смешливых девчат. О, Ирина, бесовское семя, возврати мою смелую стать, хоть совсем на чуть-чуть, хоть на время я хочу быть мужчиной опять. Только сон не вернется распутный, не восстанет из пепла заря, и смеется богиня разврата над планетою спящей паря.
1: Очень, я бы сказал, печальное стихотворение, но к юбилею, к Ирининому, я думаю, и новое не нужно, поскольку любой юбилей — это все-таки грустная дата.
0: Ирина зрелая женщина.
1: Да, и я считаю, что это очень хороший подарок. От имени Ирины большое вам спасибо. Кстати, тут заходит очень много людей, волнуются, говорят, что, дескать, мы как будто бы в записи. Ничего подобного, мы в прямом эфире вещаем, и ну, естественно, будем несколько позже принимать ваши телефонные звонки. Вот вопрос к вам, к Юлии Лысых. Я напоминаю, что она помощница видного политика, помощник, извините, видного политика, который находится рядом с ней у нас в студии. Вопрос очаровательной даме. Ну, я прямо скажу, я, может быть, надо было заранее вас предупредить, уважаемые гости, что вот на доме напротив мы установили, знаете, как на смотровых площадках, мощный телескоп, где наши люди просто позволяют смотреть желающим 5 минут внутрь студии за определенную мзду денежную. Поэтому если вам неприятно, можем задернуть шторы.
0: Да нет, я просто знаю, там напротив не только вы установили. Вы что думаете?
1: А это может быть снайперы, вполне возможно.
0: Вы что думаете, спецслужбы наши дремлют?
1: Ну, в принципе, в данный момент, безусловно, да. Так вот, вопрос к очаровательной даме. Как вы относитесь к воспитанию моральных принципов и жизненных ориентиров у нынешних мужей бывшими мужьями? Это такую бумажку подписал Тайхинг некто. Ну, то есть, вы понимаете, о чем речь, да?
2: Нет.
1: Ну, грубо говоря, вот, к примеру, вы второй раз замужем.
2: То есть, у кого-то был муж.
1: Да, а потом появился новый муж. Вот. И вот бывший муж приходит и начинает воспитывать нового мужа.
2: Ну, я думаю, что это бывает, если они часто встречаются, это бывает только, когда жена подселяет нового мужа в ту же квартиру, где она проживает с бывшим, то есть со старым. То есть они не могут разменять квартиру, и это все превращается в обыкновенную коммуналку.
1: А с какой целью это делается?
2: Ну, потому что квартирный вопрос-то у нас, видите, не решен, что значит с какой целью. А куда ж бывший муж пойдет, если пришел?
1: А, в квартиру нового.
2: А кто же ему даст? Дело в том, что этот вопрос...
1: Так она ему даст. Этот-то уйдет. И пусть... А, вы имеете в виду, то есть женщину нужно ему найти, что ли, какую-то, чтобы куда-то уйти?
0: С квартиры.
1: Нет, он откуда? Подождите, давайте разберемся по порядку. Подождите,
2: жили, были муж да жена. Да. И получили они квартиру в совместное пользование.
1: Да.
2: А потом жена полюбила нового мужчину.
1: Да.
2: И привела его к себе жить.
1: Да, а старый автоматически идет на место жительства предыдущего, все же закономерно.
2: Нет, ну мало ли где у него было предыдущее место жительства. Может, вообще в другом городе или в другой стране,
1: ну,
2: а черт
1: что,
2: его знает.
1: Тут уже это самое.
2: А квартиру-то они вместе получали, так ее нужно сначала разменять, чтобы потом бывшему мужу было где жить. Понимаете?
0: Нет, это шкура, на самом
1: я
0: деле.
1: Я так с трудом понимаю, честно говоря, Геннадий Лукич.
0: Я тоже не понимаю.
1: Не понимаю вообще.
0: Квартиры же продаются, это можно же просто купить квартиру.
1: И вообще-то этот-то откуда пришел? Я так и не пойму, новый, откуда он пришел-то?
2: Он из любви,
1: он,
2: не,
1: он же не Чебурашка, он же не из будки, понимаешь, телефон.
2: Ну, а вдруг он жил с мамой престарелой в одной комнате?
1: Ну хорошо, пусть мама теперь живет со старым мужем. Какая маме-то разница? К тому же,
2: если есть такой вариант, например, чтобы мама пришла и жила со старым мужем, и он...
1: Зачем мама? Мама пусть остается там.
0: Мама это святое.
1: Да. Она там, пусть маму мы не будем выселять. То есть мама, она...
3: Если плачет грудничок и краснеет густо.

0: Держава скорби за дві і низкоріща.
1: Моё отечество в дерьме, моя отчизна на коленях, устав от смуты в саван лени, облачена стянув ремень, с умою тощий за плечами, взирает тусклыми очами, как сатана, крестясь, венчает надежду, веру и кистень. Рассвет багрян, гремят литавры, галдит истошно воронье, рукою смуглой новый варвар подол отчизны жадно мнет, глаза в глумливой поволоке, лилово вздыблен скорый член, отечество, пуская соки, дает, не поднявшись с колен, дает бесхитростно, по-русски, от всей души, как хлеб и соль, простоволоса, торс обспускан, в глазах надежда, в сердце боль, ее новейший повелитель, чванливо выпитив живот, поспешен, алчен, ненасытен, в экстазе перекошен рот, его аул далек, как небыль, его кишлак, как страшный сон, и полумесяц в темном небе диктует вечный свой закон, а мы молчим, томим и ленью, и смотрим, будто онемев, на нашу память на коленях, на нашу родину в тюрьме.

0: Почему море крови пролили за красную единственную нашу нацию? И нечему никому дозволить до нас.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня очень известный политик. По определенным причинам он решил сегодня остаться инкогнито, поскольку мы сталкиваемся сегодня с несколько неожиданной стороной его деятельности. Он читает нам свои стихи, написанные в разные периоды его жизни. И, вы знаете, все-таки иногда хотелось бы, пользуясь такой возможностью, что-то узнавать новое о кухне вот внутренней кухни того.
2: За кулисье.
1: За кулисье или по-другому там за форточкой тоже так это. Вот. Совсем недавно началась вот эта вот вся бодяга с памятником Железному Феликсу. Да, вот как-то хотелось бы услышать от вас прояснение данной ситуации, потому что доводы вот в плане установки памятника назад, они какие-то очень странные, что, дескать, этот памятник — это наша история, вот, и пусть он стоит где надо. Но в таком случае ведь можно сказать, что то, что его снесли, это тоже была часть истории, пусть буйный, какой-то там дурацкий, потому что что-либо сносить вообще — это глупо. Не ты ставил, не тебе сносить, как говорится. Но, тем не менее, раз это произошло, это факт исторический, и пусть он стоит, в принципе, где стоит. К тому же нужны деньги, я так понял, на его восстановление.
2: Конечно, логично.
1: А денег сейчас не хватает. То есть, к примеру, я вот не могу себе купить новую кожаную куртку, а у этой, видите, рукав запачкался, понимаете? Плюс у меня барсетка истерлась, там уже ничего не влезает. Цепь моя золотая, видите, потускнела. Ну что за дела? Они хотят устанавливать. Поэтому народ в недоумении. Опять за счет налогоплательщиков. Но самое главное, что больше всех возмутило, Юзеф Алевтинович, это вот доводы, что, дескать, это история. Но давайте его установим. Да все, что мы не делали, это история. Например, я сейчас возьму и вот ногами выбью вот эту дверь. Кстати, я тут работаю 6 лет, вы знаете, до сих пор не знаю, куда она ведет. Ну ладно, вот, понимаете, это тоже будет история. Выпустил пьяный мужчина или женщина газы, с позволения сказать, в общественном транспорте. Это тоже история. Нельзя же ему эти газы назад запихивать и говорить, что история закончилась вот на том моменте, как у тебя вот газы эти вышли. Бред.
2: Естественно, естественно. И вот когда вы говорите про деньги, которые будут на это потрачены, вы даже не предполагаете истинной суммы, которая будет потрачена. И я вам могу сказать, эта сумма, ну, буквально в десятки тысяч раз больше той суммы, которая будет, допустим, официально названа и которую вы только можете себе представить. Это все история достаточно интересная, но вместе с тем достаточно простая. Тут столкновение двух мнений. Кто-то хочет, чтобы Феликс стоял, кто-то, наоборот, готов своим лбом биться о его постамент, чтобы разрушить окончательно, но ничего не выйдет. Потому что я, может быть, вам такой секрет открою. Тут все на самом деле, с одной стороны, гораздо проще, с другой стороны, гораздо гаже. Но наверняка вот вы обращали внимание на вот этот кружочек, эту лужаечку, на которой стоит постамент, вот он вам ничего не напоминает, эта лужаечка?
1: Ну, вот я знаю, одному нашему коллеге напоминало женскую грудь. Вот. Мне это напоминает лобное место, в смысле не лобок, а вот место, где рубят голову. То есть, потому что неспроста посреди площади вдруг стоит какой-то пенек. А также еще мне это, знаете, напоминает закамуфлированный колодец какой-то, вот там подземный ход или что-то.
2: Не угадали? На самом деле форма-то тарелочки, и вы видели, наверное, вот антенки вот эти всякие параболические.
1: Да, спутниковые, такая у меня стоит.
2: Так вот, представьте такую тарелочку спутниковую вашу, только раз это в 100 побольше.
1: Не, ну на мою лоджию может там в 10 раз больше вместиться, чем моя сейчас. У меня и так она максимального размера. Там, ну, чтобы непосредственно иметь выход на интернет, я установил все спутниковые.
2: Понятно,
1: а
2: у любой хорошей тарелочки должен быть сердечник. И вот Феликс Эдмундович наш выполнял именно роль этого сердечника. Это не что иное, как мощнейший, сильнейший локатор. который был в свое время установлен, естественно, КГБ, для получения информации со всего мира, для получения информации со шпионских спутников, ну, из космоса, и для передачи информации.
3: Чтобы всегда был перед глазами.
2: Да, да, да. Это, во-первых, а во-вторых, куда его здесь в Москве спрячь? Так его на площади. Я вам могу сказать, что вот вниз туда, под землю, это уходит на 36 метров. Это сложнейшая аппаратура.
1: То есть, попросту говоря, извините, что я вас перебиваю, Макар Автандилович, что-то получается прям несусветное. То есть мы видим только какая-то верхушка айсберга, а внутрь уходит целиком там мощный стержень дзержинский.
2: Когда я это узнал в свое время, меня такая гордость вообще поразила.
1: Да, это восьмое.
2: Феликс же, он на самом деле не железный, я бы сказал, электронный. Он напичкан сложнейшей электроникой. Там я в этом просто плохо разбираюсь. Там всякие микропроцессоры и так далее, и так далее.
1: Чипы еще есть.
2: Ну, наверное, это я вот не в курсе.
1: Но это я недавно вычитал,
2: и
1: что есть там
2: такие. Вот в эту вот его чугунную голову пришло столько информации, так сказать, если уж говорить красиво, из его уст столько вышло информации на весь мир, ну, когда была холодная война, идеологические проблемы, идеологические диверсии и так далее, и так далее. Но когда его сносили, на самом деле в КГБ держались за голову. Ну, ничего они сделать не могли, ну, не хотели они, короче.
1: Ну, да, это же был, в принципе, такое, ну, как бы буйное время.
2: Да.
1: Скажите, извините, пожалуйста, Геннадий Автандилович, а вот в момент сноса этого, то есть я помню там кадры хроники, когда подъехал автомобиль здоровый, его так достаточно небрежно ломали, не было ли повреждено вот это все там, там же кабели какие-то идут, это соединение внутрь?
2: Нет, он, конечно, был серьезно подтвержден, и вот около, вот где он там сейчас стоит, вы думаете, это он тот самый стоит? Нет, это стоит муляж из папье-маше на самом деле. Ой. Настоящий был увезен вот под Щербинкой. Есть такая небольшая, ну, база, не база, я не знаю, как это, короче, назвать, ну, небольшое учреждение, где Феликса Эдмундовича чинили, выправляли и все так далее. Поэтому его, ну, сейчас, видите, обстановка в стране оборачивается, опять-таки, там, типа, та же Сербия и так далее, и так далее. Ну, вот, ну, и поэтому ФСК, как бывший КГБ, как, короче, они настояли, пришли буквально к президенту в ноги, валились, что, ну, не можем мы без него, не можем. Тем более, пока его не было, вот, разнообразные демократические там движения, партии и так далее, притащили камень, так называемый Соловецкий. На самом деле, это тоже никакой не Соловецкий камень. Это тоже сложнейшее кибернетическое устройство, которое, во-первых, просвечивает стены КГБ, прослушивает все разговоры, чтобы, ну, силы демократические, как они себя называют, были в курсе всего, что творится за этими стенами. И там до смешного доходит. Вот они придумали простейшее устройство, но все-таки

0: Деле, вы считаете себя патриотом, вы тоже должны радоваться этому?
1: Безусловно. Я, кстати, сейчас, вы знаете, вспомнил, вы наверняка в курсе, что был, помните, такой правозащитник Альфред Синюшный, замученный в застенках КГБ. Вот он выпустил книгу в издательстве «Посев» как раз в годы Холодной войны. Книга, по-моему, называлась «Настоящий Феликс. Точка. Кто он? Знак вопроса. Точка». И там вот Альфред Синюшный, он обратил внимание своих читателей на то, что на голову Железного Феликса никогда не садились птицы. В общем, что, в общем, данным животным свойственно. Они гадят на все памятники. На что официальные власти, книга имела большое хождение по стране, в студенческой среде, в среде диссидентов, да. Вот, естественно, это не могло остаться без внимания власти. Они отреагировали следующим образом, что поскольку там большая площадь, то птицы просто спугивают вот эти автомобили, и все. Но это совершенный бред, потому что городская птица не боится ничего. И именно тогда Альфред Синюшный, он и подкрался к этой проблеме. То есть, видимо, вы же знаете, да, что его ловили там несколько раз, он пытался там просверлить что-то там, влезть туда куда-то внутрь.
0: Пытался. Это все, ну... Он, на самом деле, я считаю, все-таки психически больной человек, и об этом все знают. Вот после его эмиграции, вы что думаете, он как бы развил со свое вот псевдотворчество, попал в обыкновенную алабамскую психушку, где до сих пор, кстати, и пребывает.
1: Ну, замученный уже.
0: А насчет птиц, ну, это все понятно. Как можно ответить вопросом на вопрос? Вы сели на унитаз, к которому было подключено 6 тысяч вольт?
1: Безусловно. Что же я?
0: Птицы — это...
1: Лучший, в общем-то, я так думаю, вот как это называется-то, лучшая лакмусовая бумага для проверки какого-нибудь сооружения на радиоактивную прочность и прочую прочность.
0: Птицы же на самом деле тоже птицы рознь.
1: Да, безусловно. Ну, может быть, мы сейчас обратимся все-таки еще к вашей поэзии, потому что тут очень много людей заходило. Вот, например, интересовались. Давайте все-таки сейчас сперва ответим на их вопрос. Извините, что я так просто... Я очень взволновался из-за этого памятника, понимаете? То есть я понял теперь всю свою ошибку. А нельзя ли маленького его установить? А, все, извините, опять глупость все-таки. Да, корпус... Да, так вот... Вся страна сейчас охвачена массой проблем. Одна из них — это проблема наркомании.
0: Знакомая проблема, знакомая.
1: Вот все-таки Государственная Дума, как непосредственно, так скажем, непосредственно единица страны, да, я бы даже так сказал, что практически уже субъект федерации, попросту говоря. То есть охраняется там как государственная граница. Вот затронули ли ее и в какой степени, если затронули эти проблемы?
0: На самом деле вопрос-то горький.
1: Да.
0: Потому что люди, работающие в Госдуме, в принципе, много сил отдают этой работе, и приходится им очень... много трудиться, и нужно очень много сил. А как известно, что наркотики – это, в принципе, отличный допинг. И не всегда на работу придешь, допустим, особенно в такое учреждение, как Госдума, да, допустим, с Будуна, что у тебя выхлоп какой-то изо рта был и так далее.
1: Да.
0: Это, во-первых, вот. А во-вторых, иногда приходится по 3-4 ночи не спать, вкалывать вовсю. Тоже, опять-таки, нужен допинг. Но... Когда все-таки выпадает свободное время, то вместо этого допинга нужен уже какой-то релаксатор, чтобы человек мог расслабиться. И поэтому я считаю, что депутатам, которые пристрастились к этой порочной привычке, я считаю...
2: Голландский опыт нужно перенимать.
0: Да. Выдавать, что ли, бесплатно, черт его знает как, а потому что иначе получается смычка с преступностью,
1: клиентура, да.
0: А если ты как какой-то преступный элемент и даешь депутату там наркотики, то значит депутат у тебя в руках,
1: да,
0: на самом деле. И можно вот, я знаю, как, например, в американском парламенте, там же те же проблемы, вот мы ездили по обмену опытом. У них прямо перед Белым домом стоят такие специальные вагончики. То есть депутат местный, ну, сенатор, конгрессмен, приходит после субботы, воскресенья, после бурно проведенного времени, заходит в этот специальный, как бы, вагончик, ложится на специальную кушеточку, Ему там делают там полное переливание крови, ставят разнообразные там типа примочки,

0: пиявок ставят.
1: Клизму я знаю тоже.
0: Клизму, там. Да. В общем,
1: причем это делается в обязательном порядке. Хочешь, не хочешь, а как это самое, как флюорография ежегодно.
0: Да, очищают полностью организм, и он, так сказать, свеженький идет, и чтобы трудиться во благо своей любимой Америки. У нас же все, как всегда, каким-то кустарным.
2: Ну, на самом деле, просто у нас упущен происходит. Этот организационный вопрос, упущен. Вот, слава богу, наконец-то обзавелись в Думе фракции своими врачами-венерологами. И я думаю, что вопрос по поводу... я забыла, как это называется. Вот такая вот штучка, накрытая целлофаном. Где тепло очень.
1: Парник.
2: Вот.
1: У нас на даче
2: вот,
1: стоит
2: вот,
1: такой.
2: Вот.
1: Я знаю,
2: и решается вопрос о том, чтобы в Думе значит, разбить такую небольшую грядочку с парничком, где рос бы самый безопасный наркотик – каннабис.
1: Ну, это хорошая, кстати, мысль-то. А вы знаете, вот я хотел бы попросить вас, Филипп Афанасьевич, прояснить народу ситуацию с вашим тезкой, депутатом от одной из фракций, Филиппом Перьевым, вот, который вроде бы как был найден, в общем-то, уже окоченевшим и с мощной капельницей у себя в кабинете, вставленной там во все дырки. То есть там вот ходили слухи, что это уже какая-то наркомания в высшей степени. То есть если там персолист Depeche Mode там торчал, он сказал, что у него было столько денег, много, что ему не было никаких проблем там, где достать, попросту говоря, то здесь, чтобы человек галим вот прям с капельницей. Причем говорят, что при анализе это был очень такой хороший, чистый, в общем-то, не буду называть название, но тем не менее, да.
0: На самом деле это все происки. Я знаю прекрасно этого человека. Это кристальнейшим образом честный человек, порядочный человек, и который к наркотикам, кстати, не имеет никакого отношения.
1: А чего же он тогда... Это...
2: Нет, дело в том, что это была капельница, с помощью которой его выводили из длительного запоя. Вот и все.
1: То есть он и на работу там приходил с ней, что ли?
2: Ну что делать? Но все равно кристально чистый человек.
1: Не вывели, ведь видите, все-таки Перьевой-то так...
0: Ну, это все склоки. Не хотелось бы мне продолжать эту тему. Я вижу недоверие в ваших глазах. Но поверьте мне, это всем бы быть такими.
1: Ладно, да, перейдем к несколько неожиданной теме.
0: Неприятно, неприятно.
1: Да, конечно, да. К тому же сам он такой внешний, внешность у него странная была. Ну да ладно. Хрен с ним, как говорится, с Перьевым. Вот... Скажите, пожалуйста, Анастас Прокопьевич, я, например, являюсь заядлым дачником, то есть я помидорчики, огурчики вскопать, что-нибудь починить, то есть летом я, например, езжу халтурю, то есть сколачиваю богатым людям клозеты, ну, деревенские и так далее, то есть, как говорится, дело мастера боится, мастера бо, понимаешь, вот руки у меня, видите, мышцатые, мощные, с отбитыми ногтями, кое-где они слезли, трудовые руки. У вас у депутатов Госдумы, я знаю, ну, как у настоящих все-таки мужчин, тоже наверняка должна быть предрасположенность к тяжелому физическому труду, но у вас все готово, то есть вот вам дача, вот там вам кабинет, вот, и, да плюс отсутствие свободного времени на все эти дела. Каким образом вы выходите из этой ситуации? Потому что я, например, когда заходил, вот, да, когда сменился премьер-министр, я с удивлением обнаружил, что он лично прикручивал вот на свой кабинет табличку со своим именем и отверткой вот перед этим открутил предыдущего, понимаете? Ну, я в шоке был.
0: А он спешил, побыстрее хотел.
1: А ну а так-то, вот, в принципе, я просто думаю, может, это вот
0: не
1: тяга.
0: Знаю, так если судить по себе, я так, например, физический труд презираю, работу я, в принципе, не люблю, мне это очень не нравится. Я считаю, что на самом деле работа зверит и скотинит человека. В конце концов, не ишак я, чтобы работать. Я же все-таки человеком создан, поэтому я должен работать головой, так сказать, своими мозгами. А пускай работает тот, кто двух слов связать не может, кто тупой. Вот я раньше проживал рядом с шинным заводом и видел, какой люд оттуда выходил. Ну вот они пускай работают, пускай ходят в мазуте, в своей копоти. Не знаю, просто есть как бы люди-скоты, а есть люди как бы высшего, так сказать, покроя, но к которым, надеюсь, вы тоже относитесь.
1: Нет, мне это, все это тексты, все вопросы, все пишут. Вот видите, у меня вот все тут вот наш редактор Зинаида Дверь. Я просто читаю. Причем, вы знаете, до чего вот универсальная женщина. Я хочу, может, она нас сейчас слышит, немножечко, так сказать, видите, как не читаю, мне сложно говорить. В общем, похалимство устроить. А она ведь предугадывает различные варианты ответов гостей на те или иные вопросы. У меня, видите, тут графики прям, вот видите, вот туши, видите, вот нарисованы. То есть прям, ну что твой интернет, тут прям паутина. Вот теперь, если так, вот вы бы ответили на...
0: Что-то типа викторины, что ли?
1: Где? Или за окном-то? Это за окном просто проституток ловит милиция. Это совершенно не относится никак. Вот, а здесь, видите, вот если бы, например, вот вы бы сказали, что там вот, да, вы, к примеру, там косяки там сами там запиливаете, то я бы должен был спросить, откуда вы берете там стройматериалы. То есть женщина предугадывает все вообще. Это парадоксальное у нас вот наша редактор Зинаида Дверь.
0: На самом деле, для своей дачи, ну, естественно, там много надо делать. Да. Я нанимаю украинских батраков, которые парни простые, делают все, берут недорого. Кормить их можно только этим.
2: Раз в день.
0: Свиным жиром, как он называется.
1: Ну, сало.
0: А, жир вот такой вот они едят, им, короче, в кайф. И больше ничего не надо, ну, там, типа, иногда картошечки. И... Ну и по воскресеньям, естественно, выпить. И все-то так, что они все прекрасно делают, денег берут немного, и их работой я вполне доволен. Ну вот, правда, мне одно не нравится. Я когда был в отъезде в Женеве, на конгрессе. Конгресс, ну, кончится, меня отозвали. Короче, мне пришлось быстро приехать в Москву. Ну, в Москве тоже все быстро уладилось. И у меня выпала неделька свободного времени. И думаю, никуда уж я не поеду. Махну-ка я на дачку. Они меня, естественно, не ждали. Подъезжаю, чтобы вы думали. Над крышей моего дома жовто-блакитный флаг.
1: О, какое у людей самонациональное сознание. Ой, не так опять. Видите, опять от себя. Как что-нибудь от себя ляпну, не при Зинаиде Дверь. Все.
0: Я к украинскому народу отношусь как к братскому, но почему над моей крышей должен этот жовто-блакитный? Я что, жир ем, что ли? Не ем я жир. Не понравилось мне очень. Хотя украинские девушки очень милые.
1: Говорят, еще песня про них была такая, как ночью на рассвете поспешил я в летний сад, там смуглянка-молдаванка обирал виноград. Тоже.
0: Не знаю, вот, я про украинский, вот одной украинской девушки, ее Эвелина звали, дружила я с ней одно время очень, и вот я помню, когда ты написал и посвятил такое стихотворение.
1: Вот,
0: я куплю тебе резиновый член, и на женский день его подарю. Под подушку его положи, чтобы был всегда под рукой. А когда приснится чего, ты его достань в тот же миг и в вагину быстро впихни, чтобы свою похоть чтоб утолить. Ну, извините, сбиваюсь, это...
1: Ну, понятно, но все-таки вы устали, сегодня были заседания такие.
0: А вот то, что касается русских женщин, это немножко по-другому звучит. Накорми меня борщом, голубцами и пельменями, водки потную бутыль мне с поклоном поднеси, угадай мой аппетит, мои думы и стремления, и присядь невдалеке, как ведется на Руси, а когда взойдет луна белорожей мироносицы, уложи меня меж двух обессилевших грудей, это мой небритый дух, угорев, на волю просится, не томи, поторопись, отпусти его скорей. Русская женщина, видите, даже стихи по-другому сочиняются, более как бы, что ли, округло, как бы более поэтично. И вы чувствуете, это все расплывается, и по бокам крючочки, крючочки, крючочки. Эти крючочки попадают в петельки как бы вашего разума, и происходит процесс, я бы сказал, такого защелкивания, то есть процесс именно контакта. И такие стихи оседают у вас глубоко в душе и... влияют на положительные как бы импульсы, уже в свою очередь исходящие от вас. То есть, значит, и другим хорошо. Но только, если это на столбики не натыкается. Если же натыкается на столбики, то всем кранты. А столбики — это что же? Непростая вещь. На самом деле, если бы не жировоз, который их наполнял, все было бы не так, все было бы значительно проще. Но так вот, когда происходит процесс натычки, ну, я не знаю, по-русски, как правильно?
1: Нанизалка это называется.
0: Натычки.
1: Вы знаете, кстати, мы ученые называем вот то, что вы сказали выше, вот когда про крючочки, мы называем это в поэзии эффектом молнии, ну, в смысле молнии застежки. Вот она как зацепилась, так и поехала. А ведь бывает, например, что она раз где-то заезд. То есть, например, у него кривая фраза какая-то раз. И причем ведь вы знаете, как вот заметьте, что как вот реально работает молния. Вот он зацепил ее, да, хочет расстегнуться. Вот стоит судорожно, дергает. Она ни вверх, ни вниз уже не едет. Он бах, пузырь вывалился, упал, разбился. Беда, трагедия. А ведь то же самое вот мы проецируем на поэзию, скажем, на науку и так далее. Вот когда этот эффект молнии срабатывает, в смысле заедает, да, то да. Назад уже пути тоже нет, как и вперед, собственно. Поэтому всегда должно быть гладко и никуда не вбок. Вот это все косые молнии, они уже это же как бы, собственно говоря, худые ветви.
0: Я
1: бы вот
0: даже сказал, да. Что вот именно вот эта вот гладкость, она и называется искусство.
1: Безусловно.
0: А потому что когда какие-то ковыряки происходят, вот я иногда включаю телевизор и смотрю наших вот поп-исполнителей, то это же это и есть, эти самые ковыряки. Вот даже когда у меня вышла книжка, один из таких ковыряк, я бы сказал, это, если не ошибаюсь, группа «Косметический институт» или «Институт косметики». В общем, самым варварским образом покрали у меня одно из стихотворений, исковеркали его, сломали, переделали и все такое. И недавно я включаю телевизор и вижу, вот, исполнителя пляшет, как чумной по сцене, орет, выкрикивает.
1: Бьется в подучий. А я, в принципе, не слежу за молодежной музыкой. Вообще как-то странно называть ансамбль музыкантом словом «институт». Мы, ученые, очень не любим, когда иронизируют над нашим детищем. И это то же самое, что я бы назвал свою лабораторию, например, гитара.
0: Я с вами согласен.
1: Согласитесь, что
0: на самом деле абсурд. Госдума это тоже институт власти.
1: Безусловно. И нельзя как-то там... Или давайте сейчас ансамбль назовем Госдума. То есть, ну, вообще кощунство.
0: Кощунство.
1: И поэтому я, конечно, не в курсе. Плюс, если вы говорите, еще человек бьется в подучи на сцене, каким-то образом пытается сконцентрировать на своей особе внимание вот окружающих его. И плюс... А как же произошла-то утечка стихов? Я же знаю, что вы вроде бы так не публикуетесь, в том смысле, что от своих коллег в Госдуме вы тщательно скрываете. Вот,
0: ну, вы знаете, что свои книжки я пишу сам от руки. Это тоже для меня момент искусства. Ну,
1: давайте я уже расскажу дальше. Вы их еще и переплетаете сами.
0: Да,
1: и, кстати,
0: да,
1: мне именно такую книжку вот подарили.
0: Мне очень приятно, что вы вспомнили.
1: Да. Вы знаете, только, правда, я сам был вынужден при переезде пока ее подложить под шкаф. Качался, просто она очень толстая. Я прям... Но я в ближайшее время обязательно выйду.
0: Ну да, просто я, естественно, как и вам, некоторым людям дарю свои книги, и это все... Какое было мое удивление, когда я увидел свои книги уже в ксерокопиях, размноженные. То есть люди меня знают, читают, любят. Чего уж греха таить, не надо нам ложной скромности.
1: В общем,
0: ходят они по рукам, вот даже в таких извращенных видах появляются... так сказать, на всяких магнитных носителях, там, компакт-дисках.
1: Вот, кстати, только что тут пришел факс, нам следующего содержания Юрик, это я, Юрик. Юрик, меня выпустили, спасибо за помощь, скоро приеду. Подпись Алла Эрцкий. Так что скоро приедет.
0: А зачем он?
1: Ну, он так временно там сейчас отсутствует. В принципе, конечно, он не нужен.
0: Я не знаю, дело в том, что я с вами разговорился, если новый человек, я не знаю, как это
1: разговор. Да я думаю, он сейчас не будет в состоянии в особом разговаривать, потому что, ну, сами понимаете, его еле-еле отмазали, и, ну, от милиции, как это принято говорить, он сейчас не особо в бодром, наверное, расположении духа. Посидит, кофейку попьет.
0: Его не били? Если били, можно оформить депутатский запрос.
1: А мы посмотрим. Осмотр тушки, сделаем пульпацию и поставим клизму.
0: Клизма, я думаю, лишняя.
1: Вообще, да, что-то это я опять от себя тяну понес. В сценарии Зинаида Двери этого нет. Ну, видите, как что-то от себя скажу, так вечно. Ну что же, слушаем песню на ваши стихи, которую вот да. У вас сперло. Сейчас, подождите, что он тут пишет? На этот случай схема. Ага, так, вот, предусмотрено, смотрите. Слушаем стихотворный плагиат. Написано.
0: Плагиат?
1: Да.
0: Ну, ваши референты ударение неправильно ставят.
1: А тут просто большими буквами выделено, потому что
0: это все зависть, это все людская зависть. Вот, наверное, вы же понимаете меня.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Ну, в принципе, да, я, конечно, встречал какие-то, как их называют, вот, авторы, исполнители молодежных рок-ансамблей, как это, кавер-версии, да, там, на музыкальные произведения. Что касается стихотворений, я сейчас посмотрел, вот, оригинал, конечно, от оригинала тут весьма далеко. Но вы так не расстраивайтесь, Матвей Георгиевич, потому что, в принципе, ну, можно сказать, что все-таки это какая-то, хотя я вижу, автор тоже там не указано. Но все-таки какая-нибудь не есть, но вам популяризация на самом деле, вот, по крайней мере. В общем, ладно, не расстраивайтесь. Вот возьмите платочек, знаете, вот в эту резину. Да, ну, ладно, ничего страшного. Вот давайте. Да ладно. Я сам как-то, видите, тоже переживаю, конечно. Давайте вот перейдем к более веселой теме все-таки. Вы знаете, существует футбольная сборная мэрии Москвы. Существует футбольная сборная звезд популярных молодежных эстрад. Вот. Ну и так далее. Масса таких вот вещей. Я знаю, что вы выступали инициатором создания сборной Государственной Думы России по метанию ядер и дисков невесть куда. Значит, с целью...
2: Это не невесть куда называлось, это называлось «Не в ту степь». Ну, это такой литературный. Ну, питание не в ту степь.
1: Ну, да. И вы даже хотели, вернее, даже уже отбили, насколько я знаю, факсы, то есть куда ни попадя, с целью вот вызвать кого попало на бой по метанию дисков не в ту степь. Вот. В частности, вот президента Билла Гейтса, ну, в общем, в Америку посылали, я знаю, в Данию, датскому королю престарелому. Потому что я знаю, вы же хитрый, вы же знаете, что он не метнет, то есть там никуда далеко. Но тем не менее, вот как сейчас обстоит это дело? Потому что идея сама очень хорошая. Во-первых, можно в команду взять на конкурсной, конечно же, основе по одному депутату от каждой фракции. Представляете? И каждый будет вот метать.
2: Ну, метание на самом деле происходит. Ну, сейчас у нас зима все-таки за окном. И мы же
1: Я бы не сказал вообще.
2: Мы выезжаем именно в степь. А в степи, как вы понимаете, сейчас лежит снег. Если мы будем метать ядра и диски в снег, то кто же их будет искать? Помощники, что ли? Они и так у нас опущенные. Чего их еще больше опускать? Так что, а в зале, ну, просто дорогие сейчас, ну, во всех залах, и тренажерных, и так далее, дорогие покрытия, просто мы побьем. Поэтому у нас сейчас зимние каникулы, ну, мы готовимся, мы готовимся. И не знаю, вот, кстати, может, ближе к весне, ну, проведем выездное.
1: Это кто так? А, извините.
2: Да. Будет у нас выездной турнир, поедем мы в Индию.
1: А вот в Индии, то есть я знаю, что вы еще собираетесь в Индии попрактиковаться вот в плане сжигания трупов.
2: Да, это на самом деле красивый такой арийский обычай. Ну, вы знаете, что индусы, они арии, в принципе.
1: Безусловно.
2: Ну, вот, это на самом деле красивый обычай, это какой ритуал. Вот я когда последний раз в Индии был, вот они несут свои эти погребальные костры, я видел один погребальный костер высотой, ну, что твоя Спасская башня? Ну вот, а горел на этом костре такой зачуханный, тощий старикашка в круглых очечках и в белой какой-то простыне, что мне даже как-то неловко стало. Вот мы говорим, что у нас там типа воруют то да сё, пятое, десятое. Так более того, какие-то изможденные индусы перед этим костром бились, колотились, какими-то железяками себя протыкали. Какие-то крючки в себя всовывали, по углям ходили, мошонки отрезали. Ну, мрак. И все из-за какого-то, вот я говорю, этого сухонького старикашки.
1: Ну, это весело, так, конечно, наблюдать было.
2: Так, что самое интересное, они же, когда вот погребальный обряд, они должны подрезать сухожилия. У старикашки, видимо, войдя в экстаз, в этот свой, как он называется, этот...
3: Религиозный.
2: Религиозный, да. Они, видимо, как-то отвлеклись слегка и забыли ему что-то там перерезать. И, в общем, когда пламя подошло уже к нему, и когда он вспыхнул, он взял и сел. Представляете?
1: Я бы, наверное, со смеху умер.
2: Да как, какой со смеху? Они все, они все попадали. Короче, на колени, лбами в эту пыль уткнулись. Муравьи какие-то ползают. И я один, как пуп, стою и смотрю на них. И тут у меня мысли сняют. Убьют же сейчас. То есть тоже повалиться. Ну, с религией-то шутки плохи.
1: Да, особенно с индуистской.
2: Так что я вот стараюсь туда больше близко не подходить. И мы-то об индуизме там думаем. Ну, вот эти вот Хари Кришна, Хари Рама, вот эти вот как педики веселенькие, которые лысые такие, знаете, по Арбату скачут. Ну вот, а на самом деле там у них есть шиваизм, достаточно злобная, я бы даже сказал, религия. Вот мою дочку, царствие небесное, она зашла в храм. Мне горько об этом вспоминать. Она зашла в храм. И, короче, было постановлено, что больше в это... Она сквернила, считается, у них.
1: Да,
2: сквернила, потому что
1: нельзя,
2: она не принадлежала какой-то там это хитрой ветви религии.
1: Нет, там вообще, по-моему, европейцам нельзя заходить.
2: Я девочку увез сюда, они ее выслеживают. Я ее увез в Женеву, из Женевы в Австралию, из Австралии в Лондон.
1: Ну, да, я в курсе этой печальной истории. Все равно ведь они надели ей вот этот свой кувшин ритуал.
2: В результате в Ростове они ее достали.
1: Причем убирают они вот этих, как они считают, осквернивших храм, весьма нетрадиционным способом, одевают на голову жестяной герметический индийский кувшин. Вот. И попросту человек, да. Ну, ладно, не будем, опять же, о грустном. Вы знаете, я вот вспомнил веселую достаточно историю. Может, это как-то разрядит вот нашу такую печальную, да, печальную беседу. Я просто, помните, да, вот эту ситуацию, когда я открыл фирму, мы поставляли печки микроволновые в Индию. Вот. И потом мы удивились, дескать, они приходит факс, запрос, дескать, нас не устраивают габариты ваши печек, пришлите нам побольше. И там какие-то размером чуть ли не с эту комнату. Но наше дело что? Мы заказали у фирмы-изготовителя, он был посредническая, у нас была фирма, отправили им туда, естественно, с нашими специалистами, там, потому что все-таки новое оборудование, надо его, чтобы вы думали, они делали. Пытались в них вот кремировать тела своих усопших.
2: Детей?
1: Да всех подряд вот этих. Ну, большие печки делали, и естественно, там все взрывалось, пучило все это, как что твои яйца рвались. А они к нам, дескать, с претензией. Говорят, мол, ваши недоброкачественные печки. Вот. Пришлось им поставлять грили туда и, в общем-то, какие-то такие предметы, которые работают с открытым огнем.
2: Дикари, зверьё.
1: Дикари, дикари.
3: Скажите, а почему все-таки яйца лопаются в микроволновке? Я давно хотела спросить.
1: Ну, это все объясняется исключительно тем, что данный продукт питания, вот, он уже не является естественным, натуральным. Потому что изначально птичьи яйца были мягкие, вот, без скорлупы. То есть, если вы, например, положите в микроволновую печку пельмень, он просто сохнется, так что из него можно будет стрелять из рогатки. Я так часто делаю, вы знаете, на ложу пельмени в микроволновую печку, они высохнут. Не нужно ходить гайки, камни подбирать. И стреляю из рогатки по дорогим автомобилям, проезжающим там и сям, куда ни попадя. Вот. А, и яйца такие же были. А затем вот то, что мы сейчас видим, эти окостеневшие жуткие предметы, которые вот продают тут повсюду, там, куда ни пойди. Вот. Это, в принципе, результат мутации. Ну вот, Юля, вы же женщина, взрослая женщина. Да? Ну, представьте себя на месте вот этой курицы. То есть одно дело ей выкакать, с позволения сказать, мягкий предмет, который так и упал. Другое дело вот такую здоровую байду. Естественно, абсурд. То есть мы наблюдали вообще вот, исторически первую курицу. У нее попочка-то вот такая. Оно же как? Оно же выходит, вот, что канатик твой. А потом уже, падая на землю, расплывается, понимаете? И толстая оболочка вполне защитная, плюс тепло, опять же, не пропускает. Понимаете? Мало того, первые яйца были действительно оволошенные. Птичьи яйца. То есть они могли самостоятельно лежать длительное время вот на земле без помощи мамы.
2: Ну, а это вот, правда, не знаю, хочу вас спросить. Я слышал, что не только оволошенные, но и чешуйчатые.
1: Чешуйчатые это были вот у сухопутных птиц целиком. Потому что оволошенные, они каким-то образом еще помогали яйцам вот, не тонуть. Вот вы заметите, вот вы же как хозяйка, да, вот Юля наверняка, она знает, как вы будете проверять яйца на годность?
3: На вшивость?
1: Ну да, вот вы купили яйца в магазине, как вы будете? Вот...
3: Ну, я его разобью, если пахнет.
1: Нет, а вот вам значит... нужно вернуть его. Вот в случае чего... Вот,
3: ну, я заплачу и не буду возвращать.
1: А можно сделать проще. Достаточно эти яйца налить в ванну воды, обычной, холодной, туда их покидать. Вот если они утонут, значит, они хорошие. Если они будут плавать, значит, уже беда. Абсурд, представляете? То есть, по идее, яйца должны плавать. Но, предположим, птицу прихватило вот родить в воде. Птица, там, утка, да, там, заплыла на глубину 3 метра. Она туда не донырнет. Так она может лапками... Это о чем говорит? Природа, она не дура. Мама — это святое. Она все должна предусматривать. И если... происходит обратное, то есть нормальные яйца тонут, а тухлые, в общем-то, плавают. О чем это говорит? А первичные яйца, вот чешуйчатые яйца, они были у сухопутных птиц. Почему? Потому что у шерстяных шерстка мокла, они погружались под грузом шерстки. Вот то есть, ситуация в этом, видимо.
2: На самом деле интересно это все очень.
1: Ну, спасибо. Спасибо. Это тоже вот плод труда нашей Зинаиды Дверь. Тут видите, как предусмотрительная женщина. Но я предлагаю вернуться все-таки к вашей замечательной поэзии. Вот, может быть, мы послушаем еще какие-то ваши стихи.
2: Ну, давайте я прочитаю вам несколько таких.
1: А, нет, сейчас, секунду, сейчас песня. Тут показывает оператор, что подходит к концу не пленочкой. Сейчас немножечко музыки.
2: Если бы у нас в Думе так работали, не знаю, наверное, бы уже государства не было.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И я напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монаранси». Сегодня у нас в гостях человек, который пожелал остаться инкогнито. Я могу сказать, что это очень известный политический деятель. Он проявляется в необычном амплуа. У него это прекрасная возможность, так скажем, проявить все свои творческие стороны, не стесняясь своих... скованных коллег. У нас есть уникальная возможность узнать всю кухню тамошних делопроизводств. Вот. И его помощника Юлия Лысых. Естественно, фамилия тоже вымышленная. Это связано с целым рядом причин, о которых мы говорить вам не будем. Кстати, вы не опасаетесь, что вот ваш служебный автомобиль там как-то привлечет внимание? Ведь там постоянно ездят гаишники у нас здесь. И вдруг там автомобиль с такими номерами, это все-таки...
2: А вы что, на полном серьезе думаете, что в ГАИ не знают номер моего автомобиля?
1: Да, опять что-то я ляпнул от себя. Да. Ладно, сейчас мы обратимся к посланиям. Тут огромное количество... народа заходило. Во-первых, вот Эллипс Ларионович интересуется насчет программы радио, потому что, говорит, вот телевизионные программы печатаются, а радиопрограммы нет. Вы знаете, Эллипс, мы делали такие пробные моменты, когда пытались весь наш эфир, вот весь эфир программы «Монмаранси» посвятить объявлению программ всех радиостанций. Ну, к примеру, там в первом часе одной радиостанции, во втором часе другой. Но потом пришли к выводу, что это... В общем-то, рейтинг такой программы очень низок. Вот. И сейчас, по идее, что касается программ радиостанций, мы их... В общем, по возможности публикуем на стенах, вот в общественных туалетах очень часто публикуем. То есть в местах наибольшего скопления людей. Далее. Вот спрашивают, почему серую ворону стали впаривать в качестве ножек Буша? Ну, во-первых, из-за размера, потому что нормальная ножка Буша, она практически по массе, как эта ворона. И многие вот граждане, значит, идя куда попало, в общем-то, покупают, галиму вот хватают, и распотрошенное вот это выпученное вот животное в целом виде, конечно, напоминает такое укулькованное, оно, от слова кулек, оно напоминает ножку, вот, по вкусам, будьте здоровы. По вкусовым качествам, конечно, они отличаются, но не сильно. Вот. Далее. вот вопрос такой: использую ли я жесты эвритмии во время ведения программы? И где можно приобрести видеозапись? Спрашивает Валентин. Валентин, безусловно, я пользуюсь вообще тут жестикуляцией достаточно активно. Кстати, всех гостей, которые к нам приходят, особенно их охрану, мы официально предупреждаем о том, что у меня, возможно, самая неожиданная мимика. Ее не следует воспринимать как агрессию или там испуг. Вот, что после того случая я вообще слабо себя контролирую в плане телодвижений. Вот, например, сейчас вот я сижу на расстоянии почти 10 метров от наших гостей, потому что очень волнуюсь и могу, скажем, случайно попасть им там в глаз пальцем, а ногти у меня, вы знаете, после того случая. Ну, в общем, ладно, не будем больше о грустном. Что касается видео, то вообще на легендарном рынке Горбушка уже давно, насколько я знаю, только нужно спросить. Нужно хорошо спросить и подойти с хорошим, добрым лицом. Продаются все видеокассеты со всеми выпусками наших программ, начиная с 92-го года. Если их там нет, то это только говорит о том, что на них большой спрос, и их быстро разбирают. Мою композицию сегодня мы не услышим, потому что сегодня вот у нас гости. Далее, нельзя ли поточнее утончить, чуть было не сказал, начало и конец программы? Начинается программа «Монморанси» каждый...
3: Божий день.
1: Да, с полуночи, вот, ровно в полночь, с субботы на воскресенье, а заканчивается, когда мне будет угодно. Ну, в том смысле, что когда мне надоедает, я встаю молча, отключаю все и ухожу, вот, никого не предупреждая. Сегодня, видимо, мы будем с вами общаться до 5 часов. Что еще тут было? Спрашивают, когда будут песни с ненормативной лексикой. Вот вы знаете, уважаемые, огромное количество приходит всяческих от вас писем, да, и вот я вижу, что вы поделились на какие-то два лагеря. Одни, значит, пишут, что их малолетняя дочка случайно включила и услышала песни с ненормативной лексикой. Вот он, значит, волнуется, спрашивает, подавать ли в суд.
3: Случайно ночью?
1: Да, девочке 12 лет, ночью, видишь, она случайно... Ой, извините, пожалуйста, Юлия. Я просто запомнил, да. Другой вот пишет, что, дескать, где же эти песни. Давайте так, вы разберитесь между собой как-нибудь там, встретьтесь где-нибудь. Я вот что предлагаю, давайте так, вот все, кто слушает программу, завтра у памятника Пушкину в 11 утра встретьтесь. Значит, те, кто за использование ненормативной лексики, оденьте кепки черные, а те, кто вот, скажем... против ее, вообще без кепок будьте. Вот. И мы посчитаем, и это будет, по-моему, такое голосование весьма мощное. Считать мы будем с вертолета, а также с нескольких камер. Вот. Ну что же, сейчас я предлагаю опять перейти к беседе с нашим членом, ну, правительству в смысле. А, вы же еще... О, опять что-то... Кстати, ведь говорят, каждый... гусенок гусем стать желает, каждый ефрейтор желает стать генералом. А вы мечтаете ли стать членом правительства?
2: Членом правительства? Ну, вы знаете, я даже затрудняюсь, как ответить на этот вопрос. Ну, с одной стороны, конечно, это было бы интересно, с другой стороны, муторно очень. Вот посмотрите у нас, как происходит. Если человек, допустим, не в правительстве, а сидит в Думе и критикует это правительство, он, значит, это на белом коне, как бы. И там какие-то люди его любят, какие-то ненавидят, ну, во всяком случае, слушают. Если же у нас человек член правительства, то его, как правило, все-таки, обратите внимание, никто не слушает, потому что, вот, допустим, телевизор даже включается, вот появляется член правительства. И сразу все это хватаются за пульты своих телевизоров и орут, уберите эту морду. Не любит у нас в России правительство. Так что, не знаю, вот, в общем, и хочется, и колется. Но я подумаю, и я вам могу сказать одно единственное, что если я этого захочу, я этого добьюсь. Поверьте
1: ну,
2: мне.
1: Я это прекрасно знаю, знаю ваши возможности, какая мощная система олигархов стоит за вами. Я знаю, что вы... В общем-то, в ваших руках нити, собственно,
2: олигарх
1: и канаты.
2: Это ныне ругательное, как бы, слово.
1: Ну, естественно, я просто завидую вам.
2: Ну, понимаете, олигархами ругаются, но Я думаю, каждому бы хотелось быть олигархом.
1: Да, безусловно.
2: Я даже вот в свое время сталкивался с таким, как сказать по-русски, с такой интересной проблемой, что ли. Вот ругали, помните, новых русских за красные пиджаки.
1: Была такая волна.
2: Да. А были такие люди, такая категория людей, ну, в принципе, по большому счету, конечно, рванина и нищета. Вот они, значит, это накопят денег, купят себе красный пиджак, эту бижутерию дешевую под золотые цепи, и идут пальцы растопырь. Видите, помните, китайские продавались такие якобы сотовые телефоны, там на кнопочку жмешь, он так тр-тр-тр. Ну вот, и в общем, ходят такие, у него это, морды кирпича просит, а он на девушек засматривается и думает, что такие модные молоденькие девушки должны прямо такие ему это в штаны запрыгивать.
1: Это что касается новых русских, а еще были так называемые вот преступные элементы. То есть, например, некто вот что делал также, значит, брал у кого-нибудь на прокат какую-нибудь куртку, спортивные дорогие штаны, у всех своих знакомых женщин брал золотые украшения, всячески нацеплял их куда ни попадя и шел, вот, дескать, там на стрелку, а стрелка заключалась, как правило, в том, что кто-то кому-то проиграл бутылку водки, и вот, наконец, пришел крутой парень, который разобрался. Это действительно было, то есть, ну, как говорится, не все то золото, что блестит, как рыба об лед, бах, наглухо и молчит. Зебра полосатая. Это все это же объясняется элементарно. Озеро глубокое. Но я вот что предлагаю. Мы с вами, уважаемый Платон Афанасьевич, как-то игнорируем наших радиослушателей. Может быть, мы все-таки послушаем звоночки в прямом эфире.
2: Да, ради против бога, бы. Ради бога.
1: 203-19-22. Сразу хочу сказать, что наш гость не будет отвечать на вопросы, касающиеся его политической, скажем так,
3: ориентации.
1: Правильно, да.
2: И тоже слово себя дискредитировало.
1: Дискредитировало. Вот как раз в плане вот этих вот половых проблем, безусловно. Вот. И также не будет высказывать свои суждения о каких-то вот событиях, предположим, которые могут повлиять так или иначе на ход. Я слышал, что
2: да,
1: будет у них там какой-то, в общем, выборный и так далее. 203-19-22. Да, еще, конечно же, вопросы Юлии Лысых можете задавать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Замечательная сегодня программа. Хочется поблагодарить нового ведущего за интеллигентную очень манеру ведения.
1: Спасибо.
5: Не в пример вашему предшественнику, которого можно, в общем-то, было из участка-то и вовсе не выпускать.
1: Да я, вы знаете, я больше того скажу, я вообще не понимаю, вот как могло руководство станции взять вот на работу человека, заведомо известного, вот, только с плохой стороны, понимаете? Вот. Одна эта фамилия дурацкая какая-то, там, Лаэрцкий, какая-то полувымышленная идиотская.
5: Ну, вот сегодня показывали концерт, просто жутко сидел.
1: Да вообще, да. Мы тут тоже смотрели, и морды как топор. Одно слово — мерзота.
5: Да. Человечество только сказало бы спасибо, если бы там...
1: Безусловно. Ну, будем надеяться, что я продержусь тут подольше.
5: А вопрос такой у меня, уважаемому Вениамину Львовичу.
1: Да.
5: Вот часто показывают по телевидению заседание Думы, и видно, что в зале отсутствует очень большое число людей. То есть кворума, мягко говоря, нет. Но, тем не менее, все голосуют, бегают по рядам люди с карточками, вставляют их там во все места, нажимают кнопочки.
2: Да.
5: Вот что это за люди? То есть я так понимаю, что они все-таки из числа депутатов, а не их помощников. Угу. Вот кто это? Это самые молодые спортивные из депутатов? Ну, либо это самые забитые безответные люди, которые заставляют это делать?
1: Спасибо.
5: Либо же какой-то график дежурств устанавливается этих людей?
1: Вы знаете, я вот вас перебью так. Вот я тут побывал недавно на одном из заседаний. Вы знаете, как называют между собой депутаты отсутствие, вот как вы называете, кворума этого?
5: Ну, это не я называю, это они.
1: Ну да, да. Ну, как для народа, так, дескать, там, кворум. На самом деле они называют это «аншлаг не состоялся». Понимаете?
5: Может быть. Вот. Мне эта кухня мало знакома.
1: Ну, вот я
5: вот Максиму Эдуардовичу, самому вам...
1: Да-да-да, это самому, интернет лезет там.
5: Самому Леонтию Львовичу приходилось ли бегать по рядам с этими карточками, заниматься, значит, их распихом, там, нажимом, всем этим делом?
1: Спасибо, сейчас Фадей Петрович ответит, спасибо.
2: Нет, это вот на самом деле те фракции, которые не могут себе позволить как бы нанять определенных людей, они занимаются этим сами и исходят потом. бегают, суетятся. И, в общем, какое уважение к такому депутату, сами понимаете. Уважающие себя фракции нанимают людей вот из числа...
3: Двойников.
2: Каких двойников? Из числа бывших наперсточников, как это ни странно. Потому что в руках карточек много, надо их быстро тасовать, надо успеть прочитать фамилию, надо нажать на кнопку. Естественно, этим людям тоже дается как бы определенный статус. Вот они, в общем, этим занимаются, так сказать, зарабатывают себе на жизнь. Но в этом есть на самом деле и некоторый плохой момент. Они воруют. Ну, что поделаешь.
1: Для общего дела. Кстати, Петр Ильич, я не думаю, что это плохой момент, потому что известно, что в бюджете России заложен определенный процент на кражи. Вполне так же, как это сделано в бюджете любой экономически развитой страны.
2: Да,
1: потому что,
2: это есть.
1: Да. Так что...
2: Ну, у вас, видимо, просто ничего не крали.
1: Ну, вот в прошлый раз, вы знаете, у меня сперли щетку зубную. Не знаю уж, кому она понадобилась. Просто дело в том, что я всегда оставлял ее здесь. У меня, знаете, привычка периодически во время эфира там нет-нет, да почистить что-нибудь. И то там ботинки, я там, ну, какие-то мелкие предметы. Там компьютер в уголках вычистить, знаете. Вот сейчас не лежит она, куда бы делась, не знаю.
2: Вы бы эту цепочку свою почистили. А то сейчас не очень блестит. Это, ну, извините, конечно.
1: Это шрамик у меня.
2: Это не мое дело.
1: Да, ну, вообще, я... Ну, звоночек, да, примерно. Давайте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Это мудачье какое-то.
3: Это, видимо, из учебника английского языка этой... Лора Ефимовна.
1: А, да. Кстати, видите, многие депутаты занимаются побочно-коммерческой деятельностью, хотя это считается не тактично. Вот Лора Ефимовна, в частности, выпускает... причем я знаю, что это не то, что ее самоучитель какой-то. То есть она просто занимается коммерческим копированием и продажей копий. Вот то, что мы сейчас и слышали. Как вообще вы к этому относитесь? Вы, я знаю, занимались продажей навигационных приборов для вот летающих аппаратов примитивного первого класса, то есть воздушные шары и так далее.
2: Не примитивного, нет, не примитивного, это многим кажется, но на самом деле вот это помповое воздухоплавание, оно на самом деле не стоит на месте и пошло далеко. Вы знаете, что, допустим, тот же банальный дирижабль, который там типа в свое время падали, горели, что с ними только не случалось, что сейчас разработаны виды топлива, которые абсолютно не горючие, абсолютно безвредны, абсолютно экологически чисты.
3: И вот например, человеческий сероводород.
2: Вот представляете,
1: да.
2: Вы садитесь в такую, да. С позволения сказать, жабель, и летите, ну, не знаю, куда угодно, хоть через море, через океан, смотрите в окно, поплевываете, там, типа, семечки лузгаете. Душевно. И что самое ценное, в случае, если эта штука будет падать, то она никогда не упадет камнем, она всегда спланирует. Вот в чем дело, значит, люди будут спасены, и в такую штуку можно засунуть до 1000 человек. То представляете, вы... это так, что не говорите, что примитивно. Нет, это не примитивно. Правда, денег мне это не принесло. А то, что в Думе думцы занимаются бизнесом, но все мы люди, понимаете, если у человека хватило как бы сил, умения, там, типа, развитости, там, типа, напорства и всего такого, чтобы пробиться в Думу, значит, этот человек не самый завалящийся. И такой человек просто не может физически не заниматься какими-то своими личными гешефтами, какими-то своими денежными делами. Понимаете, вот посмотрите, например... Ну, если уж называть имена, потому что вся страна знает. Например, вот есть в Думе такой дедушка, такой старенький, слепенький, может, знаете. Ну, ладно, по фамилии Ковалев. Вот недавно он у лохотронщиков проиграл там $3000, понимаете?
1: В общем, я знаю, что лохотронщики были, в общем-то, помощниками депутата от одной из фракций. Но об этом умалчивается.
2: Ну вот, а вот как вы думаете, откуда у такого... старенького доброго дедушки, который всех любит, всех уважает, там, типа, откуда у него такие деньги, чтобы их просто взять и так проиграть?
1: Да, вообще это вопрос.
2: Может быть, и он бизнесом занимается. Я даже знаю, кем он бизнесом занимается. Но не знаю, вот, уместно ли об этом говорить.
1: Да, впрочем, вот он... скажите, вот существует же у вас в Думе человек, которого между собой все, ну и так вот думцы, как вас принято называть в народе, а вы его называете лошадиное лицо. Вот что это за легендарный персонаж? Вы не могли бы рассказать? Ну так, понятное дело, что без фамилии, но в плане чем он знаменит, лошадиное лицо?
2: Это добрый гений на самом деле Госдумы, когда он появляется в зале заседаний, просто улыбками светится лицо, как вы правильно сказали, думцев. Просто это потрясающий человек. Этот человек, с которым произошла призабавнейшая история. Я не знаю, если хотите, я могу рассказать.
1: Конечно, мы же ради этого и собрались здесь.
2: Он отдыхал позапрошлым летом в Польше. Значит, его абсолютно бедного ограбили. Так получилось, что привел к себе в номер шлюху. И, короче, перетащили у него там и все и документы, и деньги, и вплоть до того, что до одежды. Ну вот, деваться некуда. Поляки, сами знаете, русских-то не очень долюбливают. Короче, к телефону его не подпускают, говорят, это там пшепшей, там, типа, мол, эти злотые гони. Он говорит, какие злотые, нету у меня лавы, короче. Ну вот. Значит, и он ушел в люди, причем не просто в люди, а в польские люди, я бы даже сказал. Пошел, короче, по миру. Но на этом его злоключения не кончились. Он, соответственно, оголодал, когда шел там по пыльным польским дорогам, и решил в один прекрасный день, ну, как когда уже просто рубился от голода, а там сад, значит, яблоки. Решил, думает, может, яблочками подкреплюсь. Заборчик, короче, перемахнул заборчик. Стал эти яблочки рвать. Куда эти яблочки класть? Одежды на нем нету, как какие-то дерюги-верюги. Ну вот. Нашел какую-то тряпку, которая валялась. Тряпка оказалась не просто тряпкой, а какими-то там бабскими панталонами. Короче, засунул он туда эти яблоки. И давай оттуда это, улепетывать. А оказалось, что он залез какой-то там типа графини этой, как они, немецкие бароны. Это баронесса, которая вот когда поляки там Валенса стал раздавать вот эти вот наделы, бывшие замки, они, короче, вернулись из этой, из как бы временной эмиграции, из Баварии, по-моему. Ну вот, и принялись за старое. А вы знаете, у немцев, в принципе, вот такое вот это в крови, ну, короче, доберман-пинчеры, понимаете, там, и так далее. Ну, значит, и доберман-пинчер и отхватил ему его мужское естество. Ну вот. Ну как, он бедный чуть кровью не истек, попал в больницу. Ну, из-за каких-то яблок, это на самом деле мерзость. Попал в больницу, значит. В больнице его вроде подлатали, все такое. И в больнице в него доктор влюбился. Тот доктор Гем оказался. Ну вот, человек, о котором я говорю, просто не называя имени. Нормальный, гетеросексуальный человек. Одеваться некуда, денег нет, ничего нету. Короче, доктор говорит, надо тебе операцию, повезу в дорогую клинику, все нормально, все на самом деле на место, пришьем, все будет, короче, как говорят некоторые люди, чики-чики. Ну вот, значит, уехали они куда-то, вот это я точно не знаю, то ли в Канаду, то ли в Америку. Лег он, короче, на операционный стол и проснулся ни много ни мало бабой. Ну, трансвеститы из человека сделали. А лицо-то? Лицо какое было, такое и осталось. Лошадиное. Ну вот, и теперь мы называем оно лошадиное лицо. Он, конечно, обижается. Ну, этого человека, докторишку поганого, он прослал. Не знаю, чем это все в конце концов кончится. Но сейчас он разговаривает. Я не помню его фамилию. Вот у нас это в институте этого... репродукции человека, что-то какой-то с армянской фамилией какой-то доктор. А то он сейчас ему будет все там вживлять, перешивать там и так далее.
1: Ну, в принципе, вот я заметил, что вы как говорите.
2: Ну, поэтому все улыбаются, хотя чего улыбаться.
1: На лошадином лице вы вроде как так по-доброму все равно, потому что, конечно, события, которые вот в его жизни сыграли такую решающую роль, они абсурдны сами по себе. Вот. А вот когда вот уже с ним это происходило, он уже был депутатом, да?
2: Был депутатом. О, как. А еще что я вспомнил, вот жириновцы, они же едкие. они его называют буцефалом. А у буцефала-то, помните, какое достоинство было там в литературе описано? Вот это уже, я считаю, зло, на самом деле.
1: Это уже злые шутки. Да, да. Ну, видимо, они в разных фракциях.
2: Буцефал.
1: Да. Послушаем телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы нашему гостю. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Зовут меня Саша. Вот у меня такой вопрос. В основном, когда идут какие-то вот заседания, мы смотрим, так сказать, по нашим коробкам современным, в основном кресла, так сказать, не скрипят. Вот. Ну, то есть депутаты же понятно, что они сидят, они же не могут на одном месте сидеть, они, извините, естественно, они назад откидываются. Вот. Так вот я хочу спросить, что делается для того, чтобы вот этот заглушить этот треск, потому что трансляция должна идти непрерывной. Вот этот треск, он может быть многочасовой. Вот сколько плотников вообще работает?
1: Понятно, спасибо. Действительно, вот меня, вот я думал, что же меня тревожит вообще. Это такая тишина, там хлопанье каких-то папок. Может быть, они заглушают чем-то?
2: Да, все это очень просто. Это генератор белого шума обыкновенный стоит, который, короче, все гасит, все заглушает, потому что микрофон-то достаточно чувствительно, естественно, там шел бы треск, вой, писк и так далее. И, может быть, даже иногда бы мы слышали какие-то анекдоты, и все. Вот вас бы к нам в Думу.
1: Скажите, Юрий Давидович, а вот за каждым депутатом в Думе закреплено свое посадочное место, или там оно выбирается произвольно? И может ли депутат вот претендовать на это место пожизненно, чтобы, например, потом унести по окончании срока вот своего депутатства, взять этот вот свой табурет пропуканный и унести его с собой в губернию?
2: Понимаете, нет, немножко не так. Как бы у каждой фракции есть как бы свои места, или местечко, знаете, как говорят,

0: Ну, бывает и такое, но мы на самом деле с этим боремся. У нас же есть свой листок, так сказать, стенный. Ну, депутат должен быть взаимовежливый, а то вот... Что это вот, когда кризис случился, стоял вот я лично в очереди. В Думе бывает очередь, чтобы...
1: Да, я вот наблюдал, а около вот контролеров, которые пропускают внутрь Думы.
0: Нет, я стоял на самом деле в очереди в буфет, чтобы буквально там типа себе чашку кофе, там десяток кексов, там, не знаю, пару эклеров взять. Ну вот, и вламывается эта мразь. Видите вы его сейчас на самом деле на экранах телевизора. Ну вот, наступает мне на ногу. Со своим ботинком. Я говорю, слушай, ты, ну, не так, конечно, говорю, более вежливо там. Вы, мол, мне на ногу наступили. А мы с ним не разговариваем, на самом деле. Но он-то у меня на ноге стоит, не могу же я промолчать. Приходится разговаривать соответственно. А он, значит, игнорирует меня полностью, как будто не слышит и не видит. Я говорю, с ноги-то сойди. Он, значит, стоит там, типа, мне 4 пончика там и что-то та-та-та-та-та-та-та-та. А у него это, его сучка рядом стоит, очками своими в 40 диоптрий на меня вылупилась, и мордочка такая зелено-синенькая, такая злобненькая-злобненькая. Вот сейчас вот, кажется, плюнет ядовитой слюной, и коньки, короче, тут бросишь. Но думаю, надо как-то выходить из нелепой ситуации. Ну, короче, как по яйцам ему треснул, короче, в половину согнулся, нехорошо ему стало. А что, а меня потом на листок, понимаете ли, депутат такой-то, сказал бы я им на самом деле. Ну, все мы люди, ну что, что поделаешь. Немножечко... А с этим листком иногда такие хохмы выходят.
1: Давайте сейчас послушаем музыку, а потом продолжим нашу беседу.

0: Вот скажите, пожалуйста, Георгий Георгиевич, тоже проводя наблюдение за манерой поведения некоторых ваших коллег по Госдуме, я обратил внимание на следующий факт. Вы наверняка тоже обращали на это внимание. Какой-нибудь депутат, не выходя на трибуну, со своего места тоже что-то говорит. Ему включают микрофон. Микрофон там на таких канатах, гибкие. Если эта речь носит какой-то характер гневный или обличительный, да, то по окончании ее депутат старается до того, как ему отключат микрофон, резким движением руки отодвинуть его от себя. Дескать, я сказал раньше даже, чем меня отключили, и очень я лаконичен и мудр. Причем таковая реакция, она у всех, и у женщин, и у мужчин. Из чего я сделал следующий вывод, что работает какой-то имиджмейкер, вот, который втайне от своих клиентов работает на разных совершенно людей, на разные фракции. Поскольку жест этот очень театральный, очень отработанный, все равно, что твой Шекспир.
1: Ну, имиджмейкер, конечно, есть, но не всех хватает на него. Потому что, ну, многие же вы же видели, как иногда думцы одеваются, в чем они приходят. Ну, многим просто на это наплевать. Но, соответственно, звезды Думы, естественно, обращаются к разнообразным имиджмейкерам. И вот просто те уже, вот эти вот, как они называются, лохи, они видят же, на звезду смотрят. Ну, вот как в детстве, помните, было там, типа, появится какая-нибудь группа музыкантов, исполнителей, песню какую-нибудь споют, вокалист при этом проделает какие-то определенные движения, и смотришь уже, там, типа, по школе начинают какие-то подростки проделывать или движения, или какой-нибудь фильм про карате посмотрят. Идут уже, задницу отклячи, в руки по бокам разведут и такой походкой. Ну, как будто я карате знаю. Но то же самое происходит и в Думе. Смотрят на звезд и начинают вести себя так же. Но все-таки по поводу отталкивания микрофона, я думаю, что это на самом деле не от имиджмейкеров идет. Это на самом деле идет от каких-то вот глубинных, подсознательных, человеческих вот... Вот, например, знаете, чукчи, когда там, типа, едят какую-нибудь свою эту пикалу там, или там мясо какое-то, оленятину, они резким движением руки то, что проглатывают, как бы отсекают. Отсекают и отталкивают ее от себя. То есть, как бы уже проглотил, рассекают воздух перед губами.

0: Понимаете, это своего рода, с одной стороны, ну, у нас же рот одно из самых важных естественных отверстий. Ну, по крайней мере, для нас с вами. Ну, вот. И...
1: Для женщин важнее.
0: Ну, народы, короче, боялись в мутные века, что там, типа, злой дух какой-нибудь войдет. И вот эти вот ритуальные движения, вот он наговорит что-то в микрофон. Они же сидят, как дети, они же спикера своего как учителя воспринимают, а учителя, как правило, ненавидят. И вот они сказали, и как бы раз отрезают, чтобы он в них не вошел. Понимаете, это все идет чисто на подсознательном уровне.
2: То есть боязнь, скажем так, такого, ну не то, что энергетического вампиризма, а мощного воздействия попросту.
0: Ну да, да, да, да.
2: Совершенно да, потому что все-таки любой микрофон — это пучок. То есть мы вот сейчас с вами тоже опучкаемся, собственно.
0: Ну, в принципе, да, но...
2: Ну, с нами же это не часто происходит.
0: Это во-первых, а во-вторых, все-таки мы несем свое слово народу. Мы на самом деле... чем сейчас занимаемся. Мы своего рода неошаманы, мы своего рода с вами сейчас в данный момент проповедники.
2: Да.
0: Нас, допустим, слушают какие-то люди, восхищаются нами, любят нас. То есть мы им отдаем свое добро, и в ответ мы тоже получаем от них какую-то эмоциональную вот, по этим радиоволнам, по волнам эфира.
2: Отдачу, безусловно. Да. Вот Семен Петрович заходил и предлагал в общем-то, важную информацию по работе депутатов Госдумы. Вот, он оставил свой телефон. Ну, видите ли, да, он является, видимо, представителем Союза ассоциаций старейших вузов Москвы. Вот. Дело в том, что, уважаемый Семен Петрович, у нас же подходит к концу время нашей беседы, к сожалению. Вот. И я думаю, что если мы к ней вернемся, к данной теме, то значительно вот через достаточно большой срок, потому что еще столько тоже необсужденных тем у нас, понимаете. Вот. Да, вот вопрос о животных все-таки. Мы не можем его избежать. Тут заходил Виктор Телегин. Известно, что в любом жилом помещении, Госдума это все-таки жилое помещение, потому что многие, в общем-то, давая таких ленинок в плане своей трудоспособности, работают и ночами, некоторые даже с секретаршами там зависают. Жилое помещение практически, оно имеет и свою, скажем так, микрофлору, микрофауну, то есть свои заплесневые грибки, своих насекомых. Вот в обычной квартире это как тараканы. Что там? Вот муравьи, комары, тараканы. Вот, вы как-то замечали?
0: Больше всего моли, как ни странно. Не знаю уж почему, но вот моль там прямо летает. Это даже вот по телевизорам иногда видно, у человека что-то говорит в тот же микрофон, там типа бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу, и видно у него... Он отвлекается, то есть людям-то непонятно, в чем дело. Это на самом деле моль.
2: Потому что на муху так не будешь отвлекаться, на обычную. Она пролетела, а моль, она раздражает своими этим бэк-бэк, бэк-бэк.
0: Да, а между прочим, по Евангелию, по Библии, моль — это символ тлена и умирания.
2: Да.
0: И я вот считаю, что просто вот когда мы, допустим, уйдем на рождественские каникулы, я буду обращаться с запросом, ну, пускай ее вытравят, что ли. Это что у нас, умирающая дума? Разве она умирает?
2: Нет, она, по-моему, конечно, процветает и будет долго еще процветать. Мы как-то теперь забыли вот о вас, о вашей замечательной поэзии. Может быть, как-то вы проиллюстрируете выше нами сказанное каким-нибудь замечательным стихотворением.
0: Ну, я, может, несколько коротеньких прочитаю.
2: А вам мешает музыка или оставить?
0: Да нет, оставьте. Это даже лучше. Вечер, душно, сухо. Хочется водки, общения. Приходите, друзья, на мое угощение. Глухо. Хочется девочку, смешливую, рыжую, с розовыми сосочками. Уж я разложил бы ее по полочкам, рыжую. В жопе водится говно, очень липкое оно, мажется, воняет, потому что знает, что еще вчера оно было вовсе не говно. Я вожу своим членом по твоим губам, это приятно, но это ведь срам. Ты не возражаешь, я так просто тащусь, твой язык мою залупу знает наизусть. На условности плевать, соси его, соси, мошонкою моею пористой тряси. Прихватывай зубами, подрачивай чуть-чуть, я скоро обкончаю твою сытую грудь. Скоро я завою, в конвульсиях забьюсь, слюною похотливой в забвении захлебнусь, пискну и затихну. Зачем, не знаю сам, ежедневно терплю этот стыд и срам. Так, вот еще такое коротенькое. Каштановые сумерки, душистые аллеи. Блею в умилении, сопливясь на ландшафт. В ботинках новых перед нею не искушен, мудаковат, да боли прост и счастлив без затеи. Невинен, словно фиговый листок, ухаживаю, как умею, закрыв глаза нелепо со всех ног. И увлечен величием момента, в душе переполняемой моей тоска и счастье ответа. Они глупей, они глупей. Это о женщинах.
2: Ну, я понял. Скажите, пожалуйста, Анастас Степанович, случалось ли вам застревать в думском лифте? Потому что я слышал ту известную скандальную историю, когда трое депутатов, принадлежащие к разным направлениям, на полчаса, в общем-то, зависли там в буквальном смысле этого слова. И потом была весьма печальная картинка, то есть там даже вроде бы как было скотоложество, в смысле изнасилование какое-то, то есть то ли двумя одного, то ли один-двух, какие-то побои, плюс порча имущества государственного, там была от лифта оторвана когтями, так сказать, имеемого, вся обшивка декоративная и кнопки также.
0: Был со мной один случай, мне не посчастливилось застрять в лифте с депутатами, пресловутыми аграриями. А аграрии, они, значит, это народ простой, но хитрый. Они сидят рядом с яблочниками, и их люто почему-то ненавидят. И поэтому они едят лук, репу, фасоль, горох, ну и, короче, всячески отравляют фракции яблока существование поблизости. Они туда вошли. Меня они любят, на самом деле, любят. Ну вот, ну поделать они с собой, короче, ничего не могли. И представляете, когда я оттуда вышел, вот я человек не курящий, ну, я просто обратил внимание, у меня ногти пожелтели. От, сами понимаете, чего там, фасоль, горох, репа, ну...
2: Адская смесь, безусловно.
0: И хотя просидели мы, ну, не более 40 минут на самом деле.
2: А скажите, Олег Потапович, вот существуют ли какие-то, ну, скажем так, удары из-под тишка в Государственной Думе в момент обсуждения? Ну, потому что микрофон могут отключить. А, там, и если, например, какой-то закон прошел там с перевесом там, ну, в 5 голосов, да, то вот те, кто голосовал против этого закона, просто это я слышал понаслышке, может быть, это, опять же, какая-то утка. Был, говорят, такой момент. В общем-то, одновременно выпустили газы, чтобы доставить неприятность вот большинству, победившему в голосовании. Потом как-то подкладывание кнопок, то есть из детских таких шалостей, проливание чернил в ботинки, завязывание шнурков вот под этим. Вот, практикуется ли это?
0: Ну, это... Я вот насчет газов что-то не припомню. Кнопки бывают. Еще жириновцы любят на линейку ластики. Вот на линейку ластик кладут, и так хрясь по затылку. Ты смотришь, оборачиваешься, не понимаешь, в чем дело. И вот еще единственное, что помню, это депутату Симага пиджак к креслу прибили. Он его дергает, а он прибитый. Пиджак дорогой. Обидно, на самом деле. И у меня такой же пиджак, я его покупал достаточно дорого. Но испортили вещь. Ну, шуточки.
2: Можно, если вам, конечно, об этом неприятно вспоминать, можете не рассказывать, но вот та история с ошибкой, я просто поясню. Гавриил Макарович, как-то перемещаясь по коридорам Госдумы, увидел, как ему показалось, знакомого своего, из своей же фракции, который завязывал шнурки, и вы, разбежавшись, в общем-то, дали ему мощнейшего пенделя. Вот. А когда он обернулся, вы увидели, что это лидер одной из фракций, причем очень серьезно. Серьезно, который по комплекции.
0: Я как вспомню, так вздрогну.
2: А как же вы разошлись-то? Вот он же ведь не дал вам сдачи как-то. Причем все это было при большом скоплении народа. То есть вы пытались так вот, как бы, на свое расположение к другу, дескать, смотрите, как, а вот казус.
0: Да денег пришлось дать, на самом деле.
1: Да нет, вы забыли, между прочим, еще. Пришлось поддержать тот законопроект, который вы накануне зарубили во втором чтении.
0: Так это и называется, пришлось денег дать. Деньги, они что... Из воздуха, что ли, берутся. Особенно меня вот радуют наши депутаты из Кавказских республик. Они тоже люди весьма непростые. Они приходят, причем они со своими девушками. Девушки все оформлены в качестве помощниц депутата. Они их еще умудряются втащить в зал заседаний и занимают с ними балкон. И вы слышали, что оттуда раздается, там и звон бокалов, и
2: И не даже знаю. Запах шашлыка, я знаю, как-то
0: разве что лезгинку не танцуют, на самом деле.
2: Ну, понятно. Вот скажите, ведь существуют действительно там у вас депутаты из самых разных округов. Вот. А в любом округе тоже ведь есть несколько подокругов. То есть, вот, предположим, собирается такая национальная группа, и у них какой-то праздник национальный. По этому поводу были ли какие-то вот проявления этого праздника в Думе? Ну, вот, может быть, там коллективное танцевание лезгинки, там, или, скажем, дутье в бараний рожок, скажем, возле костерка, разожженного в тюбетейке, ну, какие-нибудь такие другие вот этнические моменты.
0: Не, ну, у нас в Думе царит полный интернационализм, это, понимаете, это на Пейсах маца, там, на Масленицу блины, на Рамадан плов в горшочках. Отлично. Не знаю, все здорово. Слава богу, что хохлов нет, потому что вот они жир едят, а жир я не люблю.
2: Ну, ведь известна вот эта скандальная история. В общем-то, я-то понимаю, что это была такая древняя русская традиция, вами возобновлена, дружеское перекидывание пельменями и выпечками в думской столовой. Но пресса подала это как мощный конфликт. После чего я знаю, что вот подобного рода физические дружелюбные контакты были запрещены. Мало того, сейчас бытует мнение, что депутатам запрещается уж друг с другом здороваться даже за руку. А, в общем-то, принято отдавать, ну, некое подобие воинской чести. То есть это вот такой жест, вот я его показываю, недостаточно...
0: Это на самом деле не запрещено, это...
2: Ну, не рекомендуется.
1: Понимаете, просто в Думе эпидемия чесотки.
2: А, понятно.
0: Эпидемия чесотки была до этого. Сейчас, на самом деле, депутаты аграрии руки горчицей мажут, чтобы с яблочниками здороваться. Но иногда... Получается так, что и ты поздороваешься, потом вот рука лоснится, пахнет опять-таки.
2: Вот вы знаете, очень интересный вопрос. Тут сейчас я целиком его зачитаю. Мне принесли только что на бумажке. Дополнительно от Союза ассоциаций выпускников старейших вузов России, МГУ, МВТУ, МИИТ. Телефон был дан для депутата Госдумы на тот случай. Это о вас идет речь? Вы догадались, да, Никита Сергеевич? Если он заинтересуется нашими предложениями по работе с помощниками, одновременно прошу ответить на вопрос. Влияет ли как-то на деятельность депутатов информация об их деятельности в парламентской газете. Желательно, чтобы в помощники депутатов выбирались люди с высшим образованием, имеющие какой-то ценный опыт практической работы, профессионально подготовленные. Ну, дальше идет очень длинное письмо и свои стихи, и чертежи, и рисунки. Но, тем не менее, я знаю, что вот для вас готовят, собственно, все подборки из прессы вот, Юлии Лысых. Насчет, может быть, как-то...
0: Ну да, парламентскую газету мы, естественно, читаем. Ну, как не читать свою родную газету? Тем более, что, например, вот если вы прочитаете парламентскую газету, ну, прочитайте, ну, какие-то там типа сообщения.
1: Между
0: какие-то,
1: нами это мракобес.
0: Какие-то
1: нами.
0: Факты, какие-то статьи. Ну, для нас...
2: А картинки там есть?
0: Ну, фотографии, карикатуры есть, конечно. Ага. Ну, для нас, для думцев, мы-то знаем... Люди-то грамотные пишут, они с подвывертами, со своими маленькими. То есть мы читаем между строк на самом деле. Это гораздо интереснее. Ну, если вы, допустим, варитесь в одном котле и типа выпускаете газету и пишете там типа бу-бу-бу-бу-бу-бу официальным языком. Это для народа. Мы-то понимаем, что к чему, что для чего. Ну, как-то вам объяснить. В общем... Что-то не получается у меня.
2: Нет, понятно. Все поняли. То есть, и, кстати, ваш этот ответ вселил уверенность.
0: Ну, это газета между собой, скажем так.
2: Ну, то, что я и говорил в начале, стен газета, попросту говоря. Ну, у нас остается совсем немного времени. Я предлагаю принять последний телефонный звонок сегодня. Вот давайте столько решим. Первый или второй мы поднимаем, как вы скажете.
0: Да мне все равно, вы здесь главный, вы рулите.
2: Ну, хорошо, тогда, может быть...
0: Придете ко мне в Думу, я
2: сразу
0: рулить.
2: Оба звонка выведу. Мы так никогда еще не делали. Вернее, делали давно, когда тут был праздник. Ну, сейчас тоже праздник ваш приход. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, причем вас сразу двое. Алло.
3: Алло.
2: Да.
3: Алло.
2: А, ну вот,
3: одни... Алло.
2: Да, видите, одни там опять демоны, мы их выключаем. Алло, говорите.
3: Хорошо.
2: Да.
3: Я хотел вот что сказать. Дело в том, что у вас ваш гость,
2: да.
3: Вот он немного на Жириновцев там наезжает, а я сам член ЛДПР. Если вы слушали...
0: Я рад за вас.
3: Чего?
0: Я рад за вас.
3: Ну вот. Дело в том, что я в прошлый раз, ну, когда был Александр у вас, а тут сегодня так плохо получилось, Вот. Я вот, ну, звонил там к нему на пейджер, там, подписывал член ЛДПР. Так вот, я хотел вот что сказать. Дело в том, что у нас в стране давно вот известна вот одна вещь. То, что... Извините, я немного волнуюсь.
2: Будьте здоровы.
3: Ну, понятно. Там, короче, вот у нас, как наш президент Борис Николаевич, сам по себе их на самом деле два, понимаете? И вот когда в 96-м году была его операция, там, ну, его, вместо него, в принципе, его потом подменили, потому что там неудачно прошло, и вот сейчас коммунисты, они все время, ну, типа так наезжают на Бориса Николаевича. На самом деле это не он, понимаете? И вот я хотел спросить у гостей, а у них есть такие двойники? Вот насколько я знаю, вот вы похожи на Александра Лаерского. Я вот в телескоп смотрел, вот, который здание напротив.
2: Ну, это просто резиновая маска на мне. Дело в том, что этот, в общем-то, совершенно подонок полный. Вы видите, как я волнуюсь. Он занимается не весь чем, лишь бы денег срубить. И он выпустил свои резиновые маски. Как помните, раньше продавались обезьяны разные.
3: Да, помню.
2: И, попросту говоря, меня заставило руководство, дабы не было, как это называется, у молодежи шухера тут по полному, сидеть в маске этого дебила.
0: А насчет, спасибо. Насчет Бориса Николаевича я просто хочу уточнить. Его не два, его семь.
2: Да, это совершенно четко. Причем все семь официально оформлены, поэтому никакого криминала тут нет.
0: Да.
2: Вот. Ну что же, уважаемый Сергей Геннадьевич, время нашей беседы, к сожалению, истекло. Я желаю вам удачной работы в Госдуме. Я к вам еще, конечно же, приду обязательно,
0: да,
2: потому что вы единственный сейчас источник для меня, чтобы там покрутиться. Там, ну, вы знаете, мы же журналисты, народ пронырливый, мы же любим бывать в высших эшелонах власти, а потом на халявных вечеринках и презентациях говорить: «О, этот-то, ну, я знаю». Но про вас я так не говорю, у вас только на вывезде.
1: Тем более мы, Саш, помним, что у вас проблемы с гаражом, помню.
2: Да, эту проблему вы мне, кстати, обещали решить. Дело в том, я для радиослушателей скажу, чтобы не подумали ничего плохого. Я хочу сделать себе просто двухэтажный гараж. Вот, потому что сейчас у меня одноэтажный, и уже не хватает арендуемых мест. Я хочу надстроить второй, потому что там новый дом строят, чтобы сдавать вот людям, которые купят квартиры, и второй этаж.
0: Сделаем, и баньку сделаем.
2: Отлично. Спасибо. До встречи. Спасибо. В дежурной части.
0: Спасибо вам также.

целым и невредимым. Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы. Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку. Неизвестные нам жидкости и выделения организма. Как легко и просто выйти замуж и наоборот, как с трудом развестись. Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще. В ком находится стрелец и близнецы. И многое другое в программе «Поршень».

0: И я рад приветствовать сегодняшних гостей в нашей студии. Это прежде всего певица Ирина Туманова. Я, кстати, как вы заметили, провожу следующую линию. Попарно у нас все делается. Вот в прошлый раз была у нас певица, и сейчас певица. В позапрошлый раз у нас был, скажем так, геополитик. И в позапрошлый раз у нас был геополитик. Вот какая будет следующая пара, я еще пока не знаю. Но обещаю вам, что она будет очень интересная. Так, Валерий Семин. Он будет играть на акустическом органе. Звуки он напоминает мне, в принципе, обычную русскую трехрядку. И я бы на месте, конечно, господина Семина принес бы эту трехрядку, нежели переть сюда столь огромное, выпирающее углами и гранями устройство. Ну и, конечно же, музыковед Валентина Яковлевна Перская, чьи статьи и материалы вы наверняка читали в разных совершенно газетах, в прессе. И также она часто выступает по телевидению. Вот последнее ваше выступление в передаче «Музыкальный брянг» очень меня впечатлило. Вы знаете, Валентина Яковлевна, несмотря на ваш возраст, вы все-таки сохраняете вот какую-то молодую искру, я бы сказал, ваши глаза, что твой камин. Вот прежде чем мы все-таки начнем непосредственное общение с нашими всеми гостями, скажите, пожалуйста, в чем секрет молодости Перской? Потому что Перская, она Перская 10 лет назад была, и сейчас она Перская.
1: Вы знаете, я даже не знаю, в чем, собственно, секрет моей молодости. Вот мой личный врач говорил,
0: что... А вы скажите просто про секрет молодости, даже не вашей личности.
1: Да, может быть, вот у некоторых секрет молодости прям вот, как, знаете, в диагнозе. У меня в истории болезни отражен мой секрет молодости. Но не думаю, что это сегодня столь интересная тема. Лучше, Александр, вы меня как-нибудь одну в эфир пригласите, и мы будем разговаривать обо мне, о молодости.
0: Ну уж это вряд ли, это уж вряд ли.
1: Почему?
0: Я не хочу сказать.
1: Нет, я приду.
0: Нет, я не хочу сказать.
1: Я вот в следующий раз, например, приду.
0: Придете, да? Ну, хорошо. Тогда давайте спросим у Ирины Тумановой. Ирина, вот сегодня бил, так сказать, фонтаном мощный салют в честь, понимаете ли, победы. Огромное количество магния вылетело в небо. Птицы, кстати, сейчас, в общем-то, сели на яйца, расселись повсюду и сидят. И, понимаете, в момент этих выстрелов проявляется, естественно, волнение у животных. То есть сегодня мы насчитали вот в радиусе 10 квадратных метров трех упавших особей. В общем-то, тем самым, как вы считаете, вот подобное ликование, конечно, основа под ним есть, то есть и повод вроде хороший, да, но выброс в воздух такого огромного количества шумных, в общем-то, веществ и даже в какой-то степени ядовитых, способствует ли он сохранению жизни, скажем так, продлению ее? И ваш секрет вообще вот долгожительства, что вы делаете, чтобы жить долго, понимаете ли, и счастливо?
2: Я стараюсь как можно больше дышать свежим воздухом, петь вот такие вот безумные песни, которые вот в самом начале прозвучали. Как раз вот я ее ветеранам и старалась посвятить, поздравляю их сегодня, такой праздник. А то, что падает, это в основном падают вороны в нашем микрорайоне Митина. Они, в принципе, падают в любой день, вот не только сегодня.
0: А вот чем это объясняется? Ведь вороны, они, в общем-то, скажем так, летающая крыса, как ее мы, орнитологи, называем. То есть они, птицы хитрые, ориентируются очень хорошо на местности. Согласитесь, что просто так к себе не подпустят. В общем-то, достаточно такая где-то жадная птица. В общем, не дура птица, не дурень. Вот. И вдруг, знаете, раз, и падают. Вот мы тоже это заметили. То есть, а что
2: не
0: же...
2: любят их люди, не любят в настоящий момент. Агрессивно к ним настроены. Может быть, вот экология как раз сказывается, потому что нервы на пределе, и вот бедные вороны, они как раз вот являются... попадают под руку, я бы так сказала.
1: Хорошо, я думаю, что вороны попадают. Это все-таки лучше, чем когда люди попадают.
0: Нет, ну бывает,
2: но сегодня
0: что...
2: был салют все-таки. Сегодня, да, что-то
0: бывает,
2: яркое
0: что они
2: было.
0: Же падают и просто так, и с деревьев, даже в обычное тихое время. То есть я просто хочу сказать, что происходит то ли какое-то перераспределение... значит, земной тяги, вот, и то ли какие-то магнитные бури мощные, потому что животные, они все посходили с ума, то есть салют их видите, что со мной, то есть я постоянно, голова на бок заваливается, тоже это все ни к чему ни хорошему не приведет. Ведь, понимаете ли, иммунитет, моя прекрасная троица, сидящая напротив меня, он же у всех разный, а у людей он, как вы знаете, самый слабенький. И даже если тушки птиц падают просто ни с того ни с сего, и садиться они даже не умеют уже никуда, вот, то что ждет нас с вами, о человечество?
1: Нас с вами ждет, как и прежде, победа. Потому что дело в том, когда вороны падают, это позволяет человеку опять-таки чувствовать себя победителем. Вот, потому что в тот момент птица побежденная, а человек победитель. И вот я хотела бы эту тему продолжить как музыковед, поскольку мы все-таки сегодня сюда пригласили музыкантов, вы, в частности, Александр Георгиевич.
0: Что вы говорите? Извините, я прослушал.
1: Ну,
0: я
1: даже
0: выходил.
1: И неважно.
0: А, да.
1: Вот, значит, Ирина, вы знаете, 14 лет прожила в Германии. И мне хотелось бы по этому поводу задать много вопросов, Ирине.
0: Так простите, Валентина Яковлевна, но я бы понял, что вопросы по Германии вы, скажем так, задаете, если будь вы, скажем, геополитиком, как там Дугин или, скажем, Жириновский. Но вы-то перская, музыковед перская. Причем, вот, простите, Германия. Хотя, нет, мне это наоборот интересно. Все, что связано с этой мощной империей, в общем-то, которую мы объединили, проведя мощную операцию, разломав стену. Я там был, сам крушил. Это было очень, мы долго готовились. К сожалению, сейчас вот в наше время невозможно было бы это произвести, поскольку Комитет государственной безопасности, в котором ваш слуга лично отбарабанил 20 с лишним лет, уже целиком развален. Вот все. То есть, но тем не менее, то есть, получается, что одна империя развалилась, другая империя воссоздалась. Но это я сейчас рассуждаю как видный геополитик. Вы-то, понятно, как музыковед скажете,
1: да,
0: что все это...
1: Вот, да, вот правильно. Вы совершенно правильно рассуждаете.
0: Конечно, я никогда не рассуждаю неправильно, иначе бы я
1: тут не сидел.
0: Иначе
1: бы вы здесь не сидели.
0: Совершенно верно.
1: Это правильно, как у нас, да. Синхронно все происходит. Дело в том, что Ирина была в Германии как раз на тот момент, когда и здесь-то, собственно говоря, была империя. Вот. И
0: а тогда там
1: интересно...
0: в Германии не было империи, да, Ирина? Скажите, понимаешь, дело в том, что видно, что вот перед нами все-таки музыковед, а не геополитик. В то время была Западная и Восточная Германия, правильно?
2: Абсолютно верно, да.
0: А это уже не империя, а была империя тут, когда я мог, извините, в Грузию приехать, простите, спокойно, вот.
1: Империя,
0: или съездить, например, в Грозный на дискотеку, понимаете?
1: Так вот в том-то и интерес весь, что чувствовал ли наш народ, о котором вы так вот болеете, себя в Германии победителем вот на тот момент? Ира, вот как вы считаете?
0: Все, я понял вопрос.
2: Ну, нас просто, мы были совершенно такими маленькими существами, детьми, и нас воспитывали в духе дружбы, взаимопонимания. Нет, я считаю, что мы не чувствовали себя победителями, мы очень дружелюбно относились к сверстникам, которые бегали там рядышком. И вообще нас радовало солнце, мы ворон не отстреливали и старались говорить на двух языках. Я не думаю, что, так сказать, какое-то чувство превосходства или оно присутствовало. Абсолютно нет. И птиц мы не отстреливали. Вот у меня такая песня есть замечательная про птицу, которая вообще летела к своему любимому. Она не подозревала, что в нее могут пальнуть там из винтовки. Это птица, вот такая любви и счастье. Вот как раз могла
0: наверное,
2: бы сейчас
0: птица,
2: спеть.
0: Птица, наверное, лебедь. То есть там
2: она, нет, было... вот я здесь на картинке нарисована, она такая, скорее всего, это какой-то... Не ворон, нет. Ворон, наверное, тогда не было. Тогда не было ворон, вот в чем проблема. Они сейчас просто развелись со страшной силой.
0: Кстати, вот не считаете ли вы, я вижу, что тема орнитологии вас, Ирина, тоже каким-то образом затронула.
2: Это просто песня такая хорошая про птицу, и вот никак я вот уже сижу вот с напряжением.
3: Хочет она исполнить.
2: Хочу исполнить.
0: Нет, но это мы успеем всегда. Сейчас все-таки мне хотелось узнать, и нашим радиослушателям наверняка хотелось узнать. Вот вы сказали, что раньше ворон не было, но зато было огромное количество серых клубков перьев, которых мы в простонародье между собой называем воробьи. Вот, заметьте, сейчас воробьев-то уже как-то и нету. Вот связаны ли эти две вещи между собой? То есть исчезновение воробьев и разведение вороновых, либо нет, вот на ваш взгляд?
2: Это путь к капитализму, я думаю. То есть идет укрупнение капитала. Мелкие разоряются, то есть
1: не выдерживают конкуренции.
2: Да, появились вороны.
0: Вот. А с другой-то стороны, ведь так подумать, говорят, что, например, мамонты повымирали из-за гигантских размеров, то есть стремление к гигантизму, оно как-то вот наоборот, в общем-то, напрямую связано с понижением иммунитета. Вот давайте вспомним даже все огромные, скажем, банковские какие-то организации вот первых времен, скажем так, постперестроечных, сколько было крупнейших банков, которые лопнули, так называемые пирамиды. Вот, то есть если, значит, сейчас опять тенденция к большому, то вот будет и большой катаклизм. Вот, да, давайте посмотрим, например, на жуткую выживаемость китайцев, вьетнамцев и прочих людей достаточно маленького роста. То есть, по идее, получается опять же, что на нашей с вами территории, то есть на территории Европы, что творится что-то не то с точки зрения, я имею в виду, природы.
1: Совершенно справедливо. Это тенденция к вырождению. Это ясно, что мелкие существа, они как бы более жизнеспособны и устойчивы. А крупные, они уже от земли-то далеко и не могут с той силой черпать энергию, как маленькие.
0: А, вот, кстати, вот это тоже хорошая мысль. А с другой стороны, откуда же пошли все вот эти легенды о Добрыне Молодце Никитичне, а там богатыре Петерне, вот, то есть где, в общем-то, дюжая сила, в плечах коса, ну или там две сажени, да, вот такие вот были.
1: Я думаю, это образ. Вот мы с Ириной, видите, какие маленькие.
0: Да, конечно, конечно. Ну что же, теперь, я думаю, вот как раз о птице, да, будет песня.
1: Да, да.
0: А вот сейчас будет Валерий играть на...
2: Вот на этом сложном инструменте.
0: Да, или вы сама все-таки сыграете. И мне бы было интересно послушать, как вы, Ирина. Я вижу уже, что вы тоже так вот прям пальцами-то и тянетесь.
2: Тянусь. Я к прекрасному тянусь вот все время, с детства тянусь.
0: Но я бы не назвал внешний вид всего прекрасным.
2: Нормально. Он звуки потрясающие. Особенно, когда я это беру в свои руки, очень здорово получается.
0: О, я вот что послышал.
3: Хорошо.
2: Можно мне...
0: То есть вы будете играть, да?
2: Эту песню, хрупкую я буду играть, хрупкую песню.
0: Слушаем.

0: Ой, тяжелый инструмент. Сил нет никаких.
1: Возьмите, пожалуйста, Валентина Яковлевна.
2: Подойти я должна. Вот здесь. Да, спасибо.
1: Тоже. А не могли бы вы, Ирина, каким-то образом перевести вот смысл этой песни, ну, хотя бы вкратце, в двух словах, о чем там сюжет? Потому что я понял, какая скрытая боль там у птиц.
3: Народа, да, на самом деле.
1: У птицы там.
3: Нет, это боль немецкого народа по отношению к птицам. Эта песня исполняется в церкви, достойно на коленях все стоит. Я же помню, я играл на органе в Дюссельдорфе.
0: Угу. Она хочет к любимому. Это птица хрупкая, она хочет к любимому, но нет крыльев, она, говорит, слабенькие очень. Это вот про иммунитет, то, что вы говорили накануне, у нее нет сил. Если вот, может быть, вороной она была бы, она бы, наверное, долетела. Но боится, что ее отстреляют митинские гранатометчики.
1: То есть, а пешком дойти, значит, не хватает
0: иммунитета
1: разума, да?
0: Нет, ни разума, иммунитета нет, экология плохая. Вот. Но она говорит, что во сне все это возможно. То есть, мечты, она, вот если бы, вот уже практически сон не кончился, то она, наверное, бы дошла во сне, долетела. И была бы рядом.
1: Понятно.
0: Была бы вместе.
1: Ну, а давайте вернемся туда, назад.
0: Это куда? Вот...
1: Ну, вот туда, назад.
0: В сон или же в предыдущую тему?
2: Нет, а вы ко мне обращаетесь, да?
1: Ко всем вам. О, моя прекрасная троица.
2: Мне повернуть кресло.
1: Нет, вы, пожалуйста, сидите так же, потому что если вы повернетесь, вам может надуть.
2: А тогда вам не видно
1: бального,
2: нет?
1: Это ничего. Это ничего. Я этого насмотрелся уже за свои долгие годы. И даже хочу сказать, что меня даже раздражает, между прочим.
2: Тогда я отвергусь.
1: Да, вот так вот сидите. Но тем не менее, вернемся назад в Германию. Как известно, западные немцы называли Восточную Германию страной пыльных цветочных горшков на подоконниках или что-то в этом
0: нет,
1: духе.
0: Нет, очень чисто на самом деле все, так сказать, они просто по нескольку раз в день сдувают пыль с подоконников и все моют. Я думаю, что это неправильное было суждение. Вот сейчас там немножечко иначе обстановка. Вот. А тогда мне казалось, что все благоухает, цветет и вообще очень свежо и чисто.
1: Ну, вообще было очень странно мне тогда, еще начинающему, скажем так, геополитику, очень странно было понимать, как так народ, говорящий на одном языке, живет в совершенно разных социальных и экономических условиях. Ну, то есть, ну, как бы, как два разных вообще государства. Вот вы в то время были как бы грудничком, и, соответственно, мозг ваш был наверняка открыт восприятию всех этих отношений. Это мы, профессионалы, основываясь на мощных трудах наших далеких предков, создавали себе мнение о том или ином предмете, скажем, над которым нам в дальнейшем приходилось работать. А вы, как ребенок, в то время должны были весьма непосредственно это все воспринимать, и, соответственно, вот эти свежие восприятия, и хотелось бы от вас услышать. Как вообще это все происходило?
0: Ну, мне кажется, что как ребенку очень многие вещи были странными. То есть, действительно, люди жили за каким-то там большим забором. Почему-то нас иногда не пускали погулять с немецкими детьми, вот, объясняя, что это совсем неправильно. То есть, вот такие моменты, конечно, прослеживались. В 9 часов подъезда нас закрывали и говорили, что поздно, потому что действительно из-за того забора придет кто-нибудь, а это неправильно. И, в общем-то, может наш детский рассудок как-то, в общем-то, это, на это повлиять. Вот. То есть были такие моменты. Но в целом достаточно нормально люди уживались. Хотелось туда, вот, за забор. И, ну вот сейчас, по-моему, когда все открыто, то уже и не так сильно хочется. Сейчас они, наоборот, возвращаются, по-моему.
1: Ну, вам-то доводилось, собственно, перемахивать такой юный молодой ланью через сей вот забор.
0: Нет, нужно было специальное разрешение, чтобы поехать в соседний город, и транспортироваться на электричке самостоятельно было практически невозможно.
1: То есть это разрешение требовалось только для русских граждан, живущих
0: да,
1: там.
0: Да.
1: То есть все-таки восточные немцы и западные немцы, вот
0: они
1: их взаимоотношения между собой.
0: К родственникам могли, наверное, приехать.
1: А как часто случались мордобои, в общем-то, на политической почве у западных немцев и вот у других немцев?
0: Я думаю, что в тот период очень редко. Вот сейчас конфликтные ситуации стали возникать чаще. В тот период достаточно было тихо, мы гуляли, даже двери не закрывали, и в квартиру.
2: Днем.
0: И ночью тоже.
1: Взволновалась Валентина
2: Яковлевна. А как же подъезды?
0: Подъезды, да. Но у нас такое было сознание очень, так сказать... Мы были высоко организованные, мы знали, что нам нельзя выходить на улицу. А вот, так сказать, на ключ все это запирать, в общем-то, было, наверное, не обязательно. Просто мы были очень такие сознательные дети, и мы знали, что если мы выйдем на улицу, накажут папу, маму, там будут проблемы. Мы сидели
2: дома. А скажите,
0: дома.
2: Вот интересен этот механизм наказания самого. То есть вы рассказали недавно мне, вот на предыдущей встрече, о некоторых женских коллективах, которые контролировали вот внутреннюю вашу жизнь, частную?
0: Ну, во-первых, это все называлось колония. Вот. Были еще гарнизоны, это все знают, а вот мы жили в колониях. Это дети специалистов, русские металлурги, химики, горняки, которые как раз, в общем-то, и укрепляли оборонную мощь нашей страны, помогали вот вместе с немцами добывать уран. Об этом много лет молчалось, а сейчас вот, в принципе, все знают об этом, из этого секрет не делают. Это называлось предприятие акционерное общество «Висмут», и жили мы в колониях. Ну, там была совершенно сложная микроструктура, были женсоветы, коллективы, вот как раз то, что вот мне сейчас вопрос был задан. Женсоветы отслеживали, какой моральный облик ребенка, и чисто ли в квартире у русских специалистов, потому что вот вдруг зайдут немецкие товарищи, мы все тогда были, это сейчас у нас, господа, вдруг зайдут немецкие товарищи случайно, вот, а у нас беспорядок, это будет некрасиво. Или ребенок ходит с кляксой, например, на рубашечки. Это тоже неправильно. То есть вот женщины, они в страхе таком все время находились. И, в общем-то, как ребенок, я помню, что вот, Ира, веди себя прилично. Вот.
1: Ну, а вот извините, Ирина, что я перебиваю. Да. Вы вообще не считаете, что вот состояние страха для женщины, это вообще естественное. Она постоянно боится. Вот мы, например, взяли одну...
2: Да и для ничего... мужчины тоже.
1: Ну, это мы еще можем поспорить, а вот что касается женщин, то это совершенно так.
2: Вообще причем... все в страхе живем.
1: Почему, например, самые дебильные боится? Подростки, это 13-летние, потому что у них абсолютное отсутствие половых каких-то, ну, скажем так, вот разногласий, как раз в 13 лет грудник, он ничего не боится. Вот они совсем без башни ходят, ломают телефонные будки, и причем вовсе не значит, что вот полом телефонной будки совершен грудничком мужского пола, это может быть, в общем-то, и грудничок женского пола, а затем, где-то начиная после 15 лет, да, в общем-то, может быть, с началом просто менструальных циклов, они начинают уже бояться, какие-то опасения смутные. Вы, кстати, Валентина Яковлевна, зря про мужчин, потому что мужчины чужды сих явлений. Это может подтвердить и Валерий, в общем-то,
2: Веска,
1: причем может достаточно подтвердить.
2: Состояние вступления гормона в силу.
1: Ну, так оно постоянно вступает, но этот гормон, он гормон, понимаете, мощи, кольчуги.
2: Вот он, и, да.
0: Гормонны или гормонни?
1: Гормонны.
0: Гормон. А, все, спасибо, да. А то я от темы отошла как-то. Услышала слово гормонни и вот...
2: И подумали о песнях, да?
1: Ну, а, кстати, что касается вот немецких товарищей, мне вот очень хотелось бы...
3: Deutsche Genossen.
1: Ну, все-таки, да, узнать, были ли там хорошие товарищи, ну, хорошие с точки зрения нас с вами, потому что ведь, ну, насколько я знаю, вот в Праге не особо хорошо чехи относятся к немцам. Чехи, в свою очередь, не очень хорошо к русским относятся. Вот русские, в свою очередь, не очень хорошо относятся еще к ряду. То есть все это, в общем-то, называется, как правило, национальной рознью и так далее. Вот. Но в то время, скажем так, во время надувного некого такого интернационализма, вот немецкие товарищи, сколь часто приходили к вам с пивом, потому что я помню, что финские товарищи приходили, каждый со своим пивом всегда, но все сами его и выпивали, после чего переходили на нашу водку, причем пили ее из горлышка достаточно жадно, и когда я говорил, пап, оставь это, дескать, глоточек, то она очень быстро винтарем исчезала в его ненасытном скандинавском желудочке.
0: Ну, мне кажется, что с пивом все было в порядке, потому что вот если папа был там молодой специалист, окончивший цветмедзолота и приехавший на работу, через 5 лет у него обозначилась определенная округлость в области живота, и пришлось уже себя как-то сдерживать. То есть пиво там, я считаю, было в достаточном количестве. Вот. А приносили ли его немцы, или это папа сам так усердствовал? Это вот мне трудно сказать. Я просто так была в грудничковом возрасте, и вот сейчас не помню я этот момент. Но были такие моменты, когда, чтобы просто пойти в гости к нашим товарищам, геносцам, требовалось определенное разрешение. Нужно записаться было в журнал, потому что вот все-таки следили как-то вдруг вот какие-то блага особые, которых вот у них больше, повлияют на рассудок, и вот больше выпьет русский товарищ пива, чем положено было бы, или скажет что-то лишнее. Вот.
2: А скажите, а вы осознавали вот то, что у них как-то благ больше, а у нас меньше? Или вам наоборот казалось, что с благами-то как раз у нас получше? Или у вас?
0: Нет, я думаю, что в тот период так не казалось, потому что все-таки мы приехали из этого нашего, вот как мы называли тогда, союза, и мы знали, что Германия, ГДР, живет так достаточно ровно и хорошо. Нам, наверное, казалось, что у них лучше. Вот. Но советские специалисты жили в хороших условиях.
2: Угу.
0: Правда, это наши были квартиры, не наши дома, это были мебелированные, там все, но, в общем-то, условия хорошие.
2: А женщины, которые приходили, вот я не могу не возвращаться все к женской теме.
0: Болезненная тема.
1: В смысле, приходили, вот я...
2: Контролировать чистоту в квартире.
1: А, это были
0: активистки,
1: женщины из специального отдела какого-то,
0: да.
1: То есть так называемого.
0: Ну, я думаю, что в каждой группе вот таких вот новообразований, как там женсовет или что-то, были люди из специального отдела, по одному хотя бы. То есть они...
1: Еще
0: в принципе,
1: бы.
0: Да, они как бы в каждом подъезде по одному.
1: А скажите, Ирина, а вот ну как же так получается? То есть вы, например, вам звонят в дверь, вы смотрите в глазок, а там...
0: А нет, двери открыты были.
1: А, то есть она сама приходит без всяких...
0: Она стучится, говорит, Люда!
1: Люда,
0: вот,
1: да.
0: И Люда напрягается, напрягается со страшной силы, вот, пряча там халат за спину и смахивая по дороге вот с того самого подоконника пыль. Потому что вот вы говорили про подоконник, вдруг окажется, что вот немецкой семьи в доме напротив он чище. Вот не должно такого быть.
1: А скажем, такие моменты, как вот выезд на шашлычки, там завалить барашка, там собрать грибочки. Вообще я недавно побывал в Туманном Альбионе.
0: Нехорошие грибочки там, вот, да, мне, вот они там растут такие вот урановые
1: большие,
0: рудники,
1: но не
0: стоит их кушать. Почему-то вот немцы-то их особо не собирают.
2: Я знаю, что вот в американской колонии, например, такого же типа грибочки выращивались специально вот в ближайшем лесу, чтобы русские специалисты не чувствовали себя обделенными.
0: Мы ходили за грибами, нас вывозили на автобусах. Вот. Единственное, что меня всегда удивляло, почему вот наши товарищи старались как-то одеть тренировочный костюм, там, ну, похуже. Немцы ходили в какой-то в особой шляпе, там, с тростью, шляпа в клеточку с пером, вот, то есть... Вот,
1: и гетры обязательно.
0: Гетры, там, то есть особо какой-то шик вот в процедуре, там, ну, хотя бы так, в отшвыривании грибов. Пусть они их не едят, но они так их собирают, удовольствие получают. У нас нет, у нас в кедах, так сказать, фанатично, с большим количеством ведров и корзин собирают, и даже, по-моему, ели. Но чем это кончилось, сложно сказать.
1: А вот зашел немножечко разговор о пиве. То есть я, когда спрашивал об этом, я не имел в виду, собственно, качество этого напитка. Естественно, что немецкое пиво по качеству всегда было на втором месте после чешского. Вот. Но, тем не менее, второе место. Это в моем личном рейтинге, конечно. А поскольку я тут сейчас главный, могу все выключить и уйти вообще. Вот. То, в общем-то, это рейтинг единственный правильный есть, да. Так вот. А имеется в виду, пиво-то в одного тоже пить грустно. Вот, скажем, люди же собираются пиво пить, либо, если водяной, то под насекомых море как-то креветки, да, там прочие раки разные, вот под такие. Это можно одному сидеть, пить пивко. Ну, вот я вижу, Валерий, в общем-то, очень согласно мне мигает всеми глазами. И вот правильно, это совершенно верно. А с другой стороны, пиво — это такой, скажем, второй язык общения еще. Вот как общение с немецкими товарищами за пиво происходило? Были ли вот эти гуцульские песнопения мощные? Алло-лю-лю-лю.
2: Вот. Йодель называются эти песнопения.
1: Да, спасибо, Валентина Яковлевна. Либо как-то все это быстро достаточно переходило на, скажем так, темы политическо-экономические. Дескать, вот вы тут нас завоевали. Вот я просто почему это спрашиваю? Потому что в приезд сюда, в один из приездов сюда финско-шведской делегации, мой мой товарищ имел неосторожность привести их в какой-то музей исторический, где, в общем-то, лежала сабелька, и было написано, что этой саблей, в общем-то, во время финской войны, там, какому-то главному финну, там, русский мощный полководец отрубил все вообще, и войну выиграл. Он говорит, вот, дескать. И они очень обиделись. То есть, на самом деле, финская молодежь, вот, до сих пор, как это ни странно, не может забыть и простить вот то, что они проиграли русско-финскую войну. Я, например, о том, что такая война была, узнала только от них, собственно. Вот. Ну, речь не об этом. Там они вообще боятся очень. Достаточно, например, им сказать, а я сейчас тебя бомбой ударю. И все, и он весь к твоим услугам. Вот. А какова ситуация вот там, в Германии, с этим?
0: У нас была очаровательная совершенно кантина на территории нашей колонии. Вот такие вот слова, они прям вот до сих пор вот у меня внутри живут.
1: А, кантина, сильная.
0: Сильное слово. Ну, мы вот так его смаковали в свое время, а сейчас действительно режет ухо. Кантина — это такой, ну, я не знаю, как это, буфет, кабак, кухня. Нет, на кабак совершенно не похоже. Это, скорее всего, на кухонку такую очень домашнюю. Вот они туда приходят.
2: Трапезная,
0: может быть. Ну, вот как-то кантина, оно вот все-таки ближе. Нет, они о политике там уж безумно много не говорили. Бильярд у них был под рукой. Вот. Сигары курили, дымили, возможно, потому что туда детям войти было невозможно. Топор там зависал. То есть прокуренное место, где мужчины пили пиво и даже пели. То есть и пивали. Вот. Все в порядке с этим было.
1: А вот пивные мощные праздники, которые по легендам устраиваются, по-моему...
0: Это вот все-таки, мне кажется, это на более Западе. На Западе, да, устраивались. Вот, там собирались целые хоры за столами деревянными, но вот я не помню своего детского участия там или же то, чтобы родители там участвовали.
1: Угу. Ну что же, может быть, опять мы послушаем в вашем исполнении какую-нибудь
0: пьесу. А можно
1: пьесу?
0: Я передам вот теперь инструмент, это тяжелый, я
1: да,
0: устала,
1: конечно.
0: Вот, Валерию, да. Потому что еще сейчас вот кружку пивную
2: да,
0: возьму.
2: Садитесь,
1: Валентина, не уроните,
2: кстати.
1: Валентина,
0: да, кружку пивную,
1: Валентина,
0: потому что
1: не
0: вот
1: уроните, бережнее, вот это... так.

0: Замечательный, замечательный кода.
1: Пиво
0: да. Для Тани, которая прислала свое сообщение на наш пейджер. Таня, у нас сегодня в гостях певица Ирина Туманова, Валерий Семин и музыковед Валентина Яковлевна Перская. Кстати, вот по телефону 913-29-29 вы можете оставить ваше сообщение для программы «Монморанси», вот, или какой-то вопрос нашим гостям задать. Мы также и в прямом эфире что-нибудь у вас спросим. Я думаю, чего откладывать. Давайте прямо сейчас послушаем, о чем хотят у вас спросить наши уважаемые радиослушатели. 203-19-22. Ваши вопросы нашему искусствоведу Перской, Ирине Туманову, ну и, конечно, Валерию Семину. Здравствуйте, вы в прямом... Нет, все сорвалось. Ну, ничего страшного. В таком случае мы... А, вот опять появилась. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый. Ничего. Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь.
2: Да ничего.
0: Вы спокойно.
2: Я просто не ожидал, что зазвонить. Я думал, просто еще...
0: Ну, ничего.

0: иметь некоторое отношение к бомбе. Ведь как-то же вы оказались в Германии. Я даже знаю, мы проводили здесь предварительные исследования. Я знаю, что тема вашей дипломной работы, например, называлась «Сорбционное извлечение галлия из маточно-потамных растворов».
1: Поташных,
0: да, строительных предприятий. Вот это так, на самом деле, да?
1: Так она называлась ужасно. Да, сорбционное извлечение галлия из маточно-поташных растворов строительных предприятий. Я инженер-металлург. Обогащение полезных ископаемых у меня специальность. Вот. Очень там есть ценная мысль у обогатителей. Это не дробить ничего лишнего. Это вот заповедь, она по жизни просто нужна со страшной силой, потому что так много лишнего. Вот мне сейчас, конечно, не хотелось бы ничего лишнего говорить. Вот. Поэтому я так думаю, что вот я пошла на факультет цветных, а еще был редких и радиоактивных. Вот они занимались бомбой, а я не буду про нее рассказывать. Это будет темой следующей передачи.
2: А поскольку вы, в общем-то, металлург, к тому же женщина-металлург, плюс женщина-певица, еще я знаю женщина-врач, по секрету, вот Яковлевна мне тут сказала в приватной... Извините, опять голова моя, она бы как-то... Ну, да. Вот как вы считаете, ведь есть такое понятие, как то немецкая сталь, ее качество, да, немецкая машина, ее качество. Вот, может быть, вы откроете какие-нибудь маленькие секреты нашим металлургам, потому что все-таки 41-й москвич, он гораздо быстрее подвергается коррозии, нежели, скажем, тот же старый какой-нибудь БМВ 73-го года.
1: Я ничего про БМВ не знаю, я знаю,
2: да,
1: что Трабант,
2: тоже.
1: Трабант,
2: о, хорошая
1: из
2: машина.
1: Картонки такой вот. То есть,
2: из эпоксидной смолы даже.
1: Ну вот, то есть к металлу тоже, в общем-то, получается отношение все меньше и меньше, но он бегает до сих пор. Этот Трабант, и он даже в виде какого-то антиквариата теперь просто-напросто бесценен.
2: Вот пришло сообщение, кстати, нам на пейджер Лаэртскому. У нас что сегодня? Победа России над Германией или наоборот? Почему поете на немецком языке вместо того, чтобы спеть песню, которую я давно прошу? Я, Савелий. Вот кто-то с горочки спустился. Лаэртский запевает. Один, затем второй голос. Спасибо большое заранее. У нас, русских, было время, когда сидели за столом в празднике после третьей рюмки, всегда была эта песня, а потом остальные, говорит Савелий. Так, может быть, все-таки вы сможете про горочку? Я просто, честно говоря, только горочку саму смогу. Ну, имеется в виду спеть про спустился. И к тому же никто не знает, кто спустился.
1: Милый, так... милый, милый.
2: А, идет.
1: Милый, идет.
2: По ощущению, что когда с горочки человек спускается, то

0: Ну что ж, Савелий, присылай нам, как говорится, подарков и денег побольше. Просто у меня есть хорошая пословица, которую я еще...
1: Работают наши граждане.
0: Да, так вот, на чем я остановился. Когда я работал ресторанным музыкантом, вот, мы подвыпившим клиентам, ну, так, как Парнас шел, и то все, мы говорили, говорится, бабки в руки, будут звуки. Вот, сегодня я своему принципу изменил, мы звуков тут сдали все вчетвером, понимаешь, как Битлз, понимаешь, квартетом ляпнули мощную, я бы сказал, песню про Милова. Вот, а Савелий, в общем-то,
1: а
0: теперь
1: деньги,
0: должник,
1: да?
0: должен...
1: Да.
0: Должен. Ну и что же, и проценты можем начислить, но не будем, поскольку мы...
1: А телефончик-то остался, телефончик?
0: Какой?
1: Савелия.
0: Савелия, вы имеете в виду мобильный? Нет, мы у него его отобрали за неуплату. Далее. Ах, дорогая Ирина Туманова, от голоса ваш...

0: что мы будто пьяные. Анну Герман напомнили нам. Спасибо вам за это. Бойте больше, пойте, пейте, просим чаще, голосом своим радуйте нас, Людмила Павловна говорит. То есть вот такая замечательная пришла.
1: Спасибо большое, да.
0: Ну, я думаю, может быть, теперь мы послушаем что-то сольное ваше, в смысле, вот прям песню какую-то вот вашего, например, сочинения или не вашего.
1: Ну вот там у меня такая песенка есть.
0: Там не получится. Не получится, потому да? что ну, там давайте... сломался этот вот. Я, правда, очень сожалею, но он
1: какая
0: долго...
1: Какая жалость. Как да. все запущено у вас
0: Нет,
1: в студии?
0: Нет, это просто запущено? Запущено в той студии, где нарезался этот диск. Просто там нужно обновить кое-что. Вот возьмите, пожалуйста.
1: Угу.
0: Да, да. Вот. Он не читается. Придется, так скажем, все это делать вживую. Что вы на меня так смотрите, Валентина Яковлевна? Вы же обещали
2: я
0: отвернуться.
2: Смотрю, вы так обожглись и продолжаете говорить.
0: Вы имеете в виду вот это на моем лице полоска, да? Это
2: да.
0: я загорел, так я, потому что спал сегодня, и солнечный луч бил сквозь узкую шторку. И мне вот именно вот эта часть загорела, да. Да, но мне совершенно не стыдно.
2: Хорошо. Ну, может быть, тогда мы это...
0: Мы этого сделаем
2: да.
0: позже.
2: Хорошо.
0: А сейчас мы песню послушаем.
2: Хорошо.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Ирина Туманова, Валерий Семин и музыковед Валентина Яковлевна Перская. Вот, вы знаете, я видел, что у вас, Валентина Яковлевна, мощные на глазах навернулись слезы в момент исполнения этой пьесы.
1: Да, и я хотела, конечно, по этому поводу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, действительно ли имелся в виду сурок? Потому что несколько версий слышала я на эту тему. Говорят, что мармоты — это даже, может быть, какой-то заплечный мешок. Или нет?
2: Нет, вообще-то это маленький зверек, который сопровождает шарманщика. Вот.
1: Но так ведь песня... он совершенно не поддается дрессировке.
2: А он так вот суетится, вызывает жалость в глазах окружающих. Вот из-за того, что он не поддается и хочется помочь вообще, помочь и шарманщику, и зверьку этому.
1: То есть вот других переводов нет?
2: Нет,
1: мармота.
2: Нет.
0: Ну вот мы-то вообще как раз тут проводили раскопки недавно в личной бухгалтерии Г. Бетховена и братьев его, и нашли как раз ту трактовку, о которой правильно все-таки говорит Валентина Яковлевна. Дело в том, что вот этот мармот — это и есть заплечный рюкзачок, с которым путешествовали, вот, а уже русский перевод «сурок» — это, ну, то есть, ну, «сурок» — это так называлась вот эта маленькая сумочка. Об этом еще говорил Генок Макароны. И, нет, да, то есть это вовсе не животное, на самом деле, Ира, это так. К сожалению, это именно заплечная сумочка,
2: рюкзачок. Я просто не производила таких особых, да, изысканий литературных. Но мне так кажется, что, возможно, что еще вот слово просто стало привычным. Даже для самих немцев. То есть они это воспринимают. Животное также называется, как
1: действительно,
2: мешочек.
1: Так же это называлось животное. Но потом было такое веяние моды.
0: Было.
1: Да. Из животных ведь делали и чучелки.
0: Делали, и
1: сейчас
0: делают.
1: Наполнители для чучелок стоят достаточно дорого. А чучелок использовать хотелось. И вот в какой-то момент из убиенных зверей стали делать, собственно, мешочки. Вот как бы это была такая сумка в виде зверька. Ну, тогда не было еще Greenpeace. Вот. И через рот ему заталкивались туда нужные предметы, которые обычно лежат в дамской сумке.
0: Там, а то вливалась огненная жидкость также.
1: Правильно, совершенно. Ну и, наверное, вот одна из таких сумочек, она была в форме сурка. Вот. Ну, это, так сказать, одна из версий.
0: А тем временем на наш пейджер все приходит и приходят вопросы, адресованные к вам, о Ирине Туманову, ну и, конечно, ко всей нашей радостной троице, которая сидит напротив меня. Во-первых, тут очень много заявок музыкального плана. Я думаю, что я их попозже зачту. Может быть, мы что-нибудь еще споем. Вот. Возвращаюсь к теме о женсовете. Какие были наказания, если вдруг та дама Люда зайдет, бах, а подоконник-то грязный. Или просто не хотят убирать, и все, чего привязались. Какие наказания устраивались? Подпись Ирина Салтыкова.
2: Я вообще-то в нашей семье был чистый подоконник, никого у нас не наказывали. Ну, возможно, даже какие-то денежные взыскания могли.
1: Но ведь человек же тот, который убирал, я имею в виду, мог болеть, например.
0: Почему? Болеть мог, извините, я просто подумал, что...
1: Акклиматизация или же пиво другой марки.
0: Пучило.
1: Да.
2: Нет, ну вообще считалось, что если женщина сидит дома, то должно быть все в порядке. Она должна найти в себе силы и создать чистоту, да. И чтобы дети были вежливые и благовоспитанные, и, в общем, все было в порядке. Именно для этого она не работает.
0: А вот скажите, германская аккуратность, ну вот это такая составная часть немецкого, в общем-то, менталитета, она каким-то образом на вас, тогдашних грудничков, в общем-то, распространилась? То есть вот можете ли вы, например, себя назвать, ну так скажем, аккуратисткой, дойчланд-аккуратисткой, вот так я бы сказал, сокращенно ДК. Нет, да, сокращенно, извините. Дойчланд-аккуратисткой, да.
2: Ну, какие-то...
0: Ну, чувствуете ли вы на себе вот эти веяния?
2: Я, мне кажется, чувствую. Мне кажется, окружающие чувствуют, потому что я пунктуальна какая-то, очень серьезная бываю. И, в общем-то, иногда даже с этим борюсь немножко. Ну, это, скорее всего, пунктуальность, аккуратность. Не, ну, я могу там где-то что-то бросить, не убрать и залениться, и не сделать. То есть частично, видно, распространилось. Вот. Но я, так сказать, есть черты такого... пунктуальности, строгости, дисциплинированности, вот так бы я сказала.
1: А вот скажите еще, если уж Александр Григорьевич затронул тему аккуратности, то вот еще ходят легенды по поводу немецкой жадности, или если в хорошем смысле этого слова, об экономности немцев. Вот вам удавалось ли с этим сталкиваться? Я узнаю, что, например, они в отдельных случаях настолько были экономными, что, например, часто в немецких школах не как вот у нас, например, дети сидели за партами, а иногда им просто выдавали досочки, и они на них писали тоже там древесину экономили или что-то в этом.
2: Нет, я, такого явления я не наблюдала. То, что каждый за себя расплачивается в кафе, это, так сказать, нормально. В поликлинике, там, если лежат больные, они, каждый приносит там что-то себе и кушает в своем углу. Это вот я наблюдала. А дощечки такие в школе, нет, это я не видела.
1: Ну, а на себе вы как-то чувствуете это? То есть, я знаю, ведь страна, которая воспитывает грудничка, она все-таки накладывает очень серьезно.
2: Но мы же жили в колонии. То есть, нам всячески пытались, так сказать, это дело нейтрализовать. То есть, на нас не все наложило. Страна не полностью наложила на нас отпечаток.
0: А вот скажите, пожалуйста, мы проводили мощнейшие в свое время эксперименты геополитические. Вот. То есть мы брали, например, и посылали человека, ну, специального, нормального человека, которому ставил, скажем так, его звукоизвлечение, ну, голос. Я не имею в виду певческий голос, а речь, правильность оборотов, там, да, скорость оборотов. Некоторые были очень высокооборотистые и неэкономичные в связи с этим.
1: Интонации корректировали.
0: Интонации, да, вот произношение букв. То есть, ну, это был, скажем так, чистейший воды русский язык. Мы их посылали на 10 лет в какую-нибудь страну. Там вот одного там посылали в Киев. После 10 лет он возвращался и начинал гыкать, к примеру. Вот в данном случае вы, я вижу, говорите с каким-то все-таки акцентом. Я не знаю, я не хочу вас обижать. Ну, мощные акценты поете тоже с немецким акцентом ярко выраженным. Вот от этого вы как-то стремитесь избавиться? Потому что я знаю, что Валентина Яковлевна 4 года работала специальным корреспондентом одной из газет в Узбекистане. Она приехала, даже глаза у нее были характерный прищур, скулы расширились.
1: Так просто там пыльно, приходится щуриться.
0: Да, то есть вот сейчас, в общем-то, уже глаза вновь расперла нормально ей, вот. Тем не менее, вот как с этим моментом филологическим, мы его так называем?
2: Ну, если говорить о немецком языке, то сами немцы, когда я говорю с ними, они знают, из какой я области. То есть, по всей видимости, местный там диалект наложил на меня отпечаток. Когда я здесь первые годы там пела, да, говорят тоже. Но сейчас, скорее всего, это армянский акцент, потому что я в последнее время работаю с армянским композитором. Вот следующие песни я хотела бы как раз, чтобы вот они прозвучали. Вот, поэтому слушай, да, вот это вот у меня сейчас привилось за последние буквально несколько месяцев, да, вот. И я думаю, что это армянский, это уже не немецкий.
0: Вот приходят, кстати, сообщения такие. Да, вот это похвальное сообщение Ирине Туманову, Валерию и Семену. То есть вас теперь, уважаемый Валерий, Семен стало двое, и поэтому, в общем, передо мной сидит прекрасный четверня теперь. Значит, это что? Семен, значит, и Валентина Ивановна Перская. Спасибо вам всем за песни, особенно вам, Перская, за песню в исполнении Тумановой. Спасибо.
2: Компонировала великолепно, да.
0: Правда ли, вопрос госпожи Тумановой, что немцы жестокие? Штольц в молодости разорял птичьи гнезда, спрашивает Денис. Вот.
2: Я Штольца лично не знала, вот жалко мне поэтому.
0: Ну, Штольцев несколько, не обязательно, что Штольц именно тот, о котором думает Денис и вы сейчас. Я, например, знал третьего Штольца. Так кто-то их разорял только с голоду. Жрал вместе со скорлупой и даже внутривенно принимал.
2: Не, я не наблюдала такой жестокости.
0: То есть немцы самые добрейшие.
2: Да, мои хорошие друзья, я до сих пор, в общем, их люблю, и, в общем, люблю эту страну, и переписываюсь, и созваниваюсь, и встречаюсь, тем не менее, невзирая на все запреты, которые раньше присутствуют. Угу.
0: Вопрос к гостям. Существует мнение, что имя Людовик ван Бетховен – это его псевдоним. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо.
2: Ну, вот искусствовед у нас в студии.
0: Да, Валентина Яковлевна,
2: это я вижу
0: по вашей... Тем более про
2: сумочку,
0: вашей...
2: вот у нее глубокие познания были. Я почему-то всегда была уверена, что это фамилия.
1: У нас нет данных по этому вопросу, но я думаю, в следующей передаче мы, конечно, коснемся именно вот его фамилии, потому что само имя-то Людовик, на самом деле, говорят, что одна из женщин дала ему это имя, а реальное имя было у него другое, но чем-то он ее так потряс, что...
0: Подождите.
1: Пожалуйста.
0: Давайте разберемся, кто из них трех был глух. Бетховен или Бах для начала?
1: Глух Бетховен, Бах
0: Бетховен.
1: Тогда ослеп
0: почему,
1: к концу жизни.
0: Тогда почему мы сейчас говорим вообще вот о Бахе? Почему мы разбираемся, был
1: ну,
0: ли у Баха
1: песня, это Бетховена
0: была? Потому
1: что нас стало четверо, мы говорим о Бахе.
0: Что-то мы все запутались, то есть совершенно
2: непонятно.
0: Надо
2: срочно вызывать композитора на помощь.
0: Он, думаете, что-то разбирается в Бахе?
2: Безусловно.
0: Вероника желает вам, кстати, здоровья и т.д. и т.п. А вот такое послание. Слабо ли Ирине Тумановой исполнить Хава Нагилу на немецком? С уважением, Рабинович. Подпись.
2: Я подготовлю к следующей передаче.
0: Ага, вот я,
2: да, я люблю, так сказать, эксперименты. Я постараюсь.
3: На органе можно исполнить.
0: На органе? Ну, сейчас тут на, еще есть такие просьбы. Большая просьба спеть песню «Очаровательные глазки» и вторую «Чубчик кучерявый». Вторую пусть запевает Лаэрский, а первую – Туманова. Ждем всем коллективом. Подпись «Савелий». Ну как, будем про чубчики. А, вот еще Сигизмунд просит спеть «Ой, мороз, мороз». Вот, еще тут жуткие
3: праздник
0: какие-то...
3: Праздник продолжается.
0: Да, то есть праздник, в общем-то... А, вот вопрос, кстати, к Ирине Тумановой. Кто был вашим первым учителем пения, спрашивает Маргарита.
2: У меня по пению самым первым учителем был отец, это Шарапов Геннадий Александрович. А с его подачи потом стала со мной заниматься фрау Фридрих. Это очень, так сказать, способный педагог из Герского оперного театра. А по музыке Эдгар Шмидт.
0: Ага.
2: То есть первая школа была немецкая.
0: Штольц. Мне бы хотелось вернуться к Штольцу.
2: Да. Ничего не преподавал мне Штольц. Вот, и лично ни с одним тоже знакомой я не была.
0: Скажите, я вижу у вас на груди огромный значок с изображением канцлера Германии Гермута Коля. Чем вызвана эта любовь именно к нему как к человеку или как к политику? Или, может быть, просто вы даже как-то так вот, ну, как красивый предмет, все-таки такой, такая вещь, все-таки приметная, с блюдца почти. А, мир, я бы и сам носил. Да.
2: Это, скорее всего, в целях маскировки, потому что все, у меня дома висит портрет с Эрихом Хёникером, я сфотографирована, а поэтому я очень боюсь, что его обнаружат, и поэтому ношу значок с Колем.
0: Ага. Вот недавно мне звонил из Германии один мой друг. Ну, друг, не друг, так звонок, понимаете, из прошлого, из далекого. Это я так называю. У каждого из нас в жизни бывает такая вещь, как звонок из прошлого, когда звонят люди, уже совершенно тобой, в общем-то, забыты. И, ну, не то, что совсем, ну, куда-то уже они там распылились. Вот, и вдруг вот концентрируются и звонят. Он, значит, позвонил, сказал, что был очень сильно побит, что выпил стакан кошерной водки в Германии. Вот, причем именно национальный, причем местного разлива немецкого, вот еврейская явно водка, но разлив немецкий, сразу от нее опьянел, у него отобрали велосипед, а очки также набили ему морду. Морду я его видел, ну, в смысле, давно. Это такая нечто птичье, худое, но он говорит, что это все в царапинах, судя по всему, значит, должны были бить какими-то царапающими предметами. Вот, сколь вообще часто в нынешней Германии происходит подобные происшествия и не очень подобные происшествия, сколь часто происходят в нынешней Германии.
2: Я в 79-м году отчалила из Германии, вот, и только вот в этом году еще раз туда приехала на экскурсию, привезла туда ребенка и мужа, чтобы показать, где я проживала в детстве. И водку кошерного разлива я в том возрасте не употребляла.
0: Ну, я хочу в это верить. Гостья, передайте, пожалуйста, привет Дэ Шварцблату, если вы его помните. Вот из прошлого, видите, какое послание.
2: Не помню.
1: Я передам.
2: Не мой одноклассник, да.
0: А, передавайте, Валентина.
1: Пожалуйста, дорогой Шварцблат, хоть у нас в последнее время с вами очень серьезные разногласия в творческом смысле, я, тем не менее, передаю вам привет и не держите зла.
0: Угу. Вот следующее послание пришло к нам на коробочку на пейджер, то есть... Вопрос к Ирине Тумановой. Пожалуйста, спойте фальцетом по-немецки. С уважением, Прохор. Дело в том, что наша Прохор сейчас в данном случае под часами. У нее регулярное обследование. Это называется диспансеризация. Там ей ставят, понимаете ли, вынимают. И всякие вещи с ней. Ну, берегут здоровье нашей женщины, скажем так. И она слушает наши передачи в плеере постоянно, не снимает его.
1: Дело в том, что, говорят, как я слышала, это даже поправляет здоровье некоторых больных.
0: Что?
1: Прослушивание вот ваших, Александр, передач.
0: А также, конечно, лежание под часами.
1: Да.
0: Да. Ну так что, может быть, что-нибудь по-немецки фальцетом?
2: Ну, можно попробовать. Вот как раз, если оно засыпает...
0: Она. Это она. Прохора, а то она.
2: Все понятно.
0: Это фамилия. Имя ее секретно. Ну, вам я скажу по секрету.
2: Уже не так все засекречено. Я как-то думала, что уже все проще.
0: Нет, она просила просто не говорить.
2: Хорошо. Да. Не буду столь любопытна.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Ирина Туманова. Ей помогают Валерий и Семен. А также у нас сидит Валентина Яковлевна Перская, музыковед. Вот замечательная просьба пришла. Исполнить песню «То не ветер ветку клонит». И вторая «Межвысоких хлебов» затерялась. Подпись «Шлепентох». Хорошая достаточно заявка. Я думаю, обязательно выполним. Далее, Александр, ваша мощнейшая передача. Это в тюрьму, я, видимо, посылаю передачи мощные. Вот, к программе к нашей не имеет отношения, но все равно надо зачитать, да, значит, ваша мощнейшая передача сводит меня с ума. Передайте песню Prodigy, Firestarter, Алексей и Дэн. Уважаемый Алексей с Дэном, дело в том, что вы, наверное, только первый раз у нас новички, мы не выполняем заявок вообще-то. Вы можете каким-то образом рассчитывать на прослушивание какой-то вашей песни, если среди, посередине недели пришлете вот вашу, я еще раз говорю, не заявку, а просьбу. И если наш худсовет сочтет нужным, то мы обязательно это выполним. Далее тут обидку нам кинули. Говорят, дескать, сейчас я прям, в общем, привет всем. Видимо, обсуждение подобных тем возможно только в такое время и только на этой частоте. Мы подустали от ваших разговоров, потому что вы категорически не хотите передавать приветы от нас в прямом эфире. Вот такая вот замечательная заявка. Но мы обязательно передадим приветы, только для этого нам нужны паспортные данные тех, кому вы хотите передать ваши приветы, чтобы мы хоть как-то отличались от других многочисленных передающих приветы, потому что в эфире вообще столько приветов все шлют, куда ни ткнись, по всем станциям шлют приветы. Мы хотим быть оригинальными, так что только с паспортными данными. Вот, прям будем высылать кассеты. Да? Ну что вы смотрите на меня так, Валентина Яковлевна?
1: Дочке Кате привет я хочу передать. А там не указано, кому передать привет.
0: Нет, там указывали, указано, но просто да. Просто я знаю, что Валентина Яковлевна в свое время написала брошюрку, которая называется «Передача в эфире приветов, как дурной тон».
1: Да, целый диссертация.
2: Да, как но дурной мы даже тон. Да. Фильтровали людей по этому принципу. Да не в обиду вам будет сказано, вы все-таки первый раз в нашей передаче, потому что это ваше, так сказать, вполне понятное желание передать привет ребенку. Ну, а людей, которые звонят на радио и просят передавать привет, и мы даже вот так как-то их...
0: Иногда даже убивали.
2: Ну, я бы не стал так категорично.
0: Вот. Нет, ну просто давайте подумаем. Вот взрослые люди все собрались, все мы тут вшестером взрослые люди, да? Кстати, мы плодимся немерено. Вот.
1: А уже у нас Яков еще, наверное.
0: Яков тут,
1: появился,
0: да. Вот, вот представьте себе, слушают там...
2: Он всегда за мной ходит.
0: Да, слушают, например, люди какую-то программу, и вот начинается эта байда. Я хочу передать привет Машеньке, Витеньке. Кто такой этот Машенька, кто Витенька, и кто тот идиот, который в данный момент хочет передать привет? Это совершенно непонятно. Ну ладно, позвонил живой Билл Клинтон, только безо всяких там издевок. По-настоящему сказал, я хочу передать привет, скажем, это вот этому курчавому своему другу из России. Ну, предположим, это как-то кого-то бы зацепило, это и в этом есть элемент шоу. А так, ну, напишите письмо вы своим друзьям, в конце концов, забейте стрелку там, попейте с ними пиво. Что же вы так, уважаемые, себя убиваете и базитируетесь? Это я, кстати, зачитал цитату из брошюрки Валентины Яковлевны Перской, которая называется...
2: Брошюрка, как вы неуважительный, Александр Германович.
0: Да, так и называется диссертация, передача приветов в программах, как и дурной тон, да. Ну, а я предлагаю сейчас послушать, может быть, телефонный звонок. Вот, только единственное, прошу звонящих 203-19-22, вот не волнуйтесь так сильно, потому что за каждого из вас мы несем, в общем-то, и можем не донести, расплескать где-нибудь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, уважаемый.
3: Это Рабинович вас беспокоит.
0: Здравствуйте, добрый вечер.
3: Вот, я что хочу сказать.
0: Вы только
3: вот...
0: так не волнуйтесь, вы успокойтесь, что я чувствую, что...
3: Я
0: вас...
3: уже вздохнул.
0: Нет, этого мало, я вижу, как ваш голос дрожит от волнения.
3: Я вот даже...
0: Может быть, вам попрыгать на пяточках?
3: Я вот из стаканчика сейчас, вот в графинчик.
0: Вот-вот.
3: Только вот наоборот, наверное. Но это не важно. Факт тот, что кого вы к себе пригласили? Это мальчик Гриша, Зимберштейн поет. А вы нам выдаете ее за Ирину Туманову.
0: Ага.
3: То есть вот вам не стыдно абсолютно, да?
0: Ну...
3: Нет, я верю, Александр, что вы в неведении. там. Вы, собственно говоря, оптическим обманом там наслаждаетесь. А все это на самом деле не так.
2: Спасибо. Вы заканчиваете вот с переливаниями из стаканчика в графинчик. Обычно люди, да.
0: Нет, я просто хочу сказать, что была у меня такая мысль проверить вот у Ирины ее паспорт. Я в последнее время у всех паспорта типа проверяю, даже на улице подхожу, говорю, а ваш паспорт, давай сюда. Вот, многие дают, ну, лишь бы отстать. Вот я, как правило, всегда возвращаю. Но возвращаю часто чужие, потому что, как правило, многие дают и убегают. У меня их девать некуда, я беру тот сюда, в общем, тусую паспорта, тем самым я подвожу, в общем-то, к беспаспортному режиму наше государство. По-настоящему, понимаете ли, демократизирую общество. Да, Яковлевна?
2: Конечно.
0: Кто-то. Вот. Ну, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
4: Здравствуйте. Я хотел бы спросить, вот как вам кажется, какое влияние оказывает на музыкальное сознание немцев тяжелая фонетика немецкого языка? Вот если брать даже народное творчество, так сказать, Вернунд Кунстлер, то там вот преобладает как раз такая бравурная линия. Нет мягких песен фонетических. Вот даже вот то, что вы исполняете, лирические песни, они звучат сейчас как гимны. И такое впечатление же, вот, когда вы чередуете русскую и немецкую песню, то просто вы на русской как бы отдыхаете звуково.
0: Спасибо. Хороший вопрос. Видно, что его задает человек, скажем так, занимающийся и думающий. Вот, а не просто приветы передающий. Ну что же, отвечайте. О, Ирина. Это я научился тут одного ведущего телевизионного. Я все стремлюсь в телевизионную звезду вылезти. А, ну то, что я все о себе, ладно.
1: Ну вот что касается немецкого языка в песне, наверное, очень много зависит от музыки. Вот современные песни немецкие мне не очень нравятся. А вот то, что пою, я в основном, в общем-то, это классика. Это Моцарт, Бетховен, у Вагнера замечательное произведение. И так язык не ломает, а наоборот, на другом языке это не споешь. А почему я пою с большим удовольствием русские? Я думаю, что немецкие просто долгие годы меня держали. Вот эта ностальгия по детству, вот как-то я все не могла с ними расстаться. И когда это вот выплеснуло, спела, то теперь у меня есть возможность русские песни петь. На русском языке, и я действительно получаю от этого удовольствие.
2: А вот скажите, пожалуйста, как все-таки пение это, собственно, началось? Ведь чем вы занимались в свободное, скажем, время? И как осознали необходимость того, что петь надо?
1: Ну, это случай. Я пела всегда, пела с детства, но пела для себя, мурлыч под нос. И вот случайно уже, вот, ну, вот в зрелом, я считаю, достаточно в возрасте, я позапрошлом году встретила Валеру Семина и Лену Верховских. И они, услышав случайно вот такую застольную немецкую песенку, говорят: «Ира, а чего ты дома поешь? Не проще ли тебе записаться где-нибудь на студии, и вот пусть люди слушают». И с этого я вспомнила, так сказать, еще заповедь института «Не дробить ничего лишнего». Я поняла, что действительно хватит мне заниматься там. В «Спутнике» я работала туризмом, в проектном институте чертила, вот, картинная галерея существовала, «Нескучный сад». Вот теперь я тружусь и стараюсь только петь.
0: Вот, кстати, интересный очень приходит сейчас на наш пейджер, в общем, скажем так, сентенция. Александр, вы очень обидели нас. Чтобы быть более конкретными, передаем паспортные данные людей, которым мы хотели бы передать свой привет. Это совсем другое дело. Итак, я с радостью передаю привет обладателям паспортов 10СБ, номер 677-307, а также 10СБ, номер 525-146. А вот Алексей опять офаршмачился. То есть вот я, говорит, слушаю вашу передачу очень давно, и вы меня опять же тоже обидели своим заявлением, что я очень молодой радиослушатель. Мои паспортные данные 9СБ, номер 535-788, а дальше ошибка. И прошу передать привет, опять же, моему другу. Вот, узнайте, пожалуйста, паспортные данные вашего друга, и мы тогда только в такой форме и будем передавать приветы в форме паспортных данных. Ну, а сейчас мне нужно... Ну, вообще нет, еще не нужно, я могу потерпеть. Давайте-ка послушаем, о чем нас хотят спросить в прямом эфире. Потому что про фонетику был хороший вопрос. Здравствуйте. Ой, как шумно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
5: прекрасную лунную звездную ночь, мне хотелось бы Ирине, во-первых, задать два вопроса и высказать свое взаимопонимание в том, что она делает для нас. Песни очень задушевные, очень мягкие, очень добрые. Мне хотелось бы, во-первых, спросить, ваши творческие планы, так, где вы выступаете, где вы будете выступать, ну и, естественно, как же не обойтись без колдуна Кулебякина?
0: Спасибо, спасибо вам, уважаемый Яковлевна. Я тебе сколько говорил, дядя, привязывай к батарее, чтобы до телефона не дотягивался.
2: Знаете, он как ребенок.
0: Не надо оправдываться. Давайте следующий телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам полно. Внимание к вам наше.
6: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вы не волнуйтесь, вы говорите, говорите нормально, ничего страшного с вами. Давайте спокоен, так успокойтесь, говорите, пожалуйста.
6: Да нет, я полностью спокоен.
0: Ну, вот я бы не сказал, мне кажется, что вы как-то вот что-то нервничаете все-таки.
6: Нет, нет.
0: Нет? Ну, да, ну ладно, мы поверим вам. Главное, вы так, ну, чтобы не было сбоев каких-то и так далее, да.
6: У меня два вопроса. Первый вопрос. Как вы считаете, можно ли побороть аудио- и видеопиратство в России? И второй вопрос. Вот при прослушивании композиций, любых эстрадных, что играет, по-вашему, превалирующую роль, музыка или текст?
0: Спасибо. Спасибо. Ну, насчет аудиопиратства, это, я думаю, даже скорее Валентина Яковлевна Перская у нас, потому что недавно мы видели ее топчащей. Вот. А насчет вот музыки или текста?
1: Я считаю, что это должно быть в равной степени замечательно. Я не представляю себе песни без музыки и песню с плохим текстом.
0: Ну, кстати, давайте послушаем композицию вашу новую, скажем так, свежую выпечку. Правильно я сказал, Валентина Яковлевна? Так,
2: ну,
0: так вы критики, конечно, это я не о своем. Нет, это вы так любите.
2: Пельмени и вареники. Надо раскрыть такой секрет радиослушателям. И время от времени не надо удивляться, что он будет возвращаться к теме кулинарии.

0: Ну, а тем временем, пока мы слушали ваши новые песни, все приходит и приходят вопросы на наш пейджер. Его номер, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. В общем, очень много вопросов, касающихся, в общем-то, ну, именно песенных, скажем так, моментов. Вот, к примеру, в Иерусалиме всем очень понравилось объявление в журнале. Требуется график роста благосостояния населения. Вопрос к Тумановой. Какие интересные объявления она помнит, как жила в Германии? И пусть расскажет самый ходовой немецкий анекдот.
1: Я вот не помню ни одного объявления. Я знаю, что когда собирался народ за столом, то вот предложением выпить звучал такой тост «Глюк ауф», то есть «Счастье наверху». Это вот горняки, шахтеры, так вот они себя ободряли, что вот для них самое большое счастье, когда они наверху, и вот тогда можно выпить. Вот «Глюк ауф», а это даже не анекдот. Цум воль, да. Угу. Но это все застольные такие предложения.
2: А да, меня стой. Тоже, вот, знаете, я не могу обойти вниманием женскую тему в музыке. Вы знаете, интересно ведь что? Многие женщины почему начинают петь? От желания успокоиться. Вот, и хотелось бы спросить, у вас так и как успокаиваются немецкие женщины?
1: Я была ребенком, это я еще раз повторяю, в 79-м году. Мне как женщине совсем не хотелось успокоиться. И, в общем-то, мне и сейчас не хочется успокоиться как женщине. Вот, что русской, что немецкой. Пою я, ну, мне нравится петь. Потом я такой достаточно кошка сама по себе замкнутый человек. Вот я пою, я вроде бы общаюсь. Я тут еще стихи писать начала вот от того, что пою. То есть я удовольствие получаю.
2: А как же все-таки вот, ну пусть, может быть, не вы, тогда, может быть, так немножко к бытовому смыслу этого вопроса я повернусь лицом. Вот, так хотелось бы узнать, вот как все-таки занят был ваш досуг в Германии? Ваш и вообще, скажем, как-то немцы в этом смысле влияли ли на вас? Или у вас самостоятельная организация досуга была?
1: Я поняла вопрос, наконец, потому что так долго вот я уже пою, что, видно, мне все затмило. Там очень интересно все происходило с досугом. Мужчины, то бишь наши папы, отцы, они уезжали на работу очень рано, в 4-5, вот чтобы спуститься в шахты, там, выйти на завод металлургический. Они приезжали в 3-2 часа дня и спать ложились. И вот после 4 начинался вот этот самый досуг, и возможность предоставлялись неограниченные. Вот такого, конечно, здесь, вот, живя в Москве, я не наблюдала. Люди начинали выжигать, вырезать, там, выпиливать, шить, вязать. Смотры, конкурсы художественной самодеятельности, детской, взрослой. Я думаю, что это на уровне профессиональных концертов все происходило. Шили специально костюмы, там, драматические кружки работали. Причем, в общем-то, это было обязательно. То есть каждый член семьи, вернее, один член семьи должен обязательно был вот в этом участвовать. То есть один сидит дома, а второй обязательно должен был или петь, или танцевать. И люди творили чудеса. Вот. То есть с этим вопросом все было здорово.
0: Вопрос к Ирине Тумановой. Как вы относитесь к пению под фонограмму? Используете ли вы этот прием? Спасибо, Ваня.
1: Нет, не использую. Я стараюсь петь не под фонограмму.
0: Совершенно с вами согласен. Уважаемые Катя и Ирина, то есть теперь у нас уже шестерня. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о таком замечательном немецком обычае, как пускание газов во время
2: еды.
0: Я
2: ждала этого вопроса.
0: Татьяна Буланова, подпись. Ну что, действительно, мы тогда не были...
1: Это к Кате или ко мне?
2: Всех волнует этот вопрос.
0: Не, ну я с трудом вообще не нахожу тут Катю. То есть это вообще непонятно. То есть таким же успехом можно в следующий раз написать «Уважаемые Алена и там Герасим». Там, к примеру. Но мы-то понимаем, о чем идет речь. Саша, кстати, спрашивает, вы будете участвовать в эстрадной программе «Песни 98? Конечно, буду, поскольку меня уже выписали. Там я должен буду вот перед тем, как начнется эта песня, помыть хорошо все осветительные приборы. Хотя бы этим я проучаствую с доброй совестью. Ну, в смысле, с чистой совестью, правильно?
2: Да.
0: Чище тряпка.
2: Так, а какой вопрос Кате задали?
0: А, Вопрос или насчет выпуска его? Газов. Нет, почему? Да, ну да, его. Да. Вопрос интересный.
1: Они громко сморкаются, совершенно безобразно. Газы выпускают, это все полезно для здоровья.
0: Конечно,
1: это
0: не, нет, нельзя, токсикоза нет.
1: Нельзя, да, держать в организме, в общем-то. И неважно, это за столом, в магазине, или же это во время там совещания. Ну, хорошо, если это тихо, хорошо.
2: У некоторых это даже как-то приятно. Ну, получается.
0: Ну, не то, что приятно, скажем так, своеобразно.
1: От этого удовольствия я.
0: А вот скажите, вот вы приехали, вы маленькая, понимаете ли, совсем девчушка такая, я бы сказал, и рушка. Вот вы приехали, и вас повел папа попить молочный коктейль там, да, и вдруг соседний немецкий толстый дядька с усцами такой, как дал голубка мощного ваш там. Вот ваше вообще, я просто почему скажу, то есть дело в том, что был кабак такой, назывался «Шоколадница», куда ваш покорный слуга завел один раз девку, чтобы, в общем, покорить сердце, накупить ей тортов, потом увезти и покорить сердце. Вот. А получилось, что я вот как раз услышал мощнейший звук у нас за спиной, характерный, в общем-то, вылета голубка. Вот. Обернулся, вот, и увидел, что там стоит мужчина даун, ну, в смысле, прям с лицом дауна, и вот, так сладострастно всех оглядывает. И когда он увидел, что, в общем-то, уже весь кабак на него смотрит с изумлением, он выпустил еще более мощного голубка, решив, что тут такие взгляды поощрительные. Это мои воспоминания о всем процессе. А каковы ваши? Вот вы же наверняка как столкнулись там первый раз с этим, ну, именно в каком-то культурном месте.
1: Ну, я была в гостях у наших знакомых, вот это произошло. Но так сильна была политическая подготовка вот в тот трудный период, когда ГДР была еще социалистической державой, вот, и нас туда засылали, в общем-то, нас готовили. Я была очень сдержана в своих эмоциях. Может быть, глаза у меня, как у ребенка, так сказать, все выражали. Но я потом просто тихо спросила у мамы: «Мама, ты слышала?» Она сказала: «Да, слышала». Вот, так сказать, все эмоции на этом, в общем-то, были закончены. Я не показывала пальцем, не зажимала нос руками. Вот, то есть я вела очень себя корректно.
0: Да, ну,
2: а каковы были вот истинные ваши желания? То есть понятно, что их все вы сдержали, руководствуясь политической подготовкой. Но, может быть, вам чего-нибудь хотелось в это мгновение?
1: Нет, у меня аналогичная вот реакция организма моего не возникла. Мне не хотелось ругаться. Мне нет, я думаю, что...
2: То есть скорее не удивление.
1: Удивление, да. Угу. Смеха не было, был страх. Скорее всего, страх за то, что а вдруг я вот все-таки не сдержусь и засмеюсь, и вообще что тогда будет? Вот страх был.
0: Вот очень такой интересный вопрос пришел на наш пейджер. Вопрос Тумановой. Как у вас с зубами? Почему, спрашиваю? Мой брат был в командировке в Германии, ремонтировал танки. И вот от немецкой воды у него зубы сами выпадали, и он их складывал рядами. Когда он об этом рассказывал, у меня сложилось впечатление, что по улицам валяются зубы. Короче, все считали, что это от воды. В общем, расскажите про экологию, есть ли там леса и вообще растет ли там трава. Подпись Савелий.
1: Ну, возможно, брат тоже не все правильно рассказывал. Это от скромности. Может быть, у него просто были не очень хорошие отношения с однополчанами, поэтому он складывал зубы вокруг себя. Вот. Но я не помню, чтобы, так сказать, экология страдала, росли деревья, трава зеленела. Вот. Ну, про грибы и радиацию это я уже рассказывала. Нет, но зубы не выпадали. Наоборот, они такие мощные росли.
0: А, извините, не пропадали ли между зубами вот эти щелки? То есть, ну, не было на вашей памяти превращение, скажем так, вот всех зубов в два, верхний и в нижний, сплошной полоской идущий. Просто у нас у одного сотрудника тут такое случилось.
1: Но они зато быстро научились делать всевозможные стоматологические операции. Германия, она на первом месте стоит по этому вопросу. Поэтому если полоска, то ее можно разрезать, а если там зазор, то можно соединить.
0: Ага, универсальная страна. Александр, ваша мощнейшая передача отображает полную...
2: Опять передача о той.
0: Опять, да. Ваша мощнейшая передача отображает полную картину тяжелой обстановки вокруг Ирака. Алексей и Дэн, просим вас растолковать эту тяжелую обстановку. Но здесь, я думаю, что... Да, еще один вопрос. пришел Саша. Чучело каких животных стоят у вас в студии? Гребенщиков,
2: так это
0: подпись.
2: Мы сидим, это не чучело,
0: да,
2: вероятно.
0: Просто у вас слабенький бинокль, окно, да, да. Слабенький бинокль у наш радиослушатель Сергей Гребенщиков. И возьмите не театральный бабушкин бинокль, а возьмите мощнейший флотский бинокль, и вы увидите, что те, кого называете чучелами, это, в общем-то, Катя, Валентина, Семен, Валерий, Саша, Яков. Я, а также Прокор и Яков. Вот, просто у нас тут очень много, прямо как бочек в селедке. Это я новую остроту услышал, или остроту, не знаю, как сказать. Да. Ну что же, я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков в прямом эфире, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Говорит. Добрый день.
0: Здравствуйте. Вы я только, вот, пожалуйста, извините, не волнуйтесь, не волнуйтесь.
3: В Германии? Да нет, я не волнуюсь. Из
0: хорошо.
3: Кулинарии.
0: Угу.
3: Скажите, пожалуйста, можно ли шнапс мацой закусывать?
0: Что?
2: Шнапс мацой закусывать.
0: Спасибо, да, вот. Да, спасибо, хорошо. Да, ну что, Ирина?
1: У меня нет под рукой телефона, я бы позвонила своему родителю и выяснила, как вообще он закусывал свой шнапс. Но я не пила в том возрасте, я уже говорила. Я, в общем-то, юная еще достаточно.
2: Ну, вероятно, во время постов так и делают.
0: Ну, в принципе, насколько знаю я, по рассказам деда, у него еще с военных времен, мой дед виднейший вообще, вот этот самый, который, ну, в общем, алкогольный барон и финансист, все началось с того, что он, покорив Берлин, в 45-м вывез оттуда две канистры шнапса.
1: Это не закусывал.
0: Нет, не выпил, а вывез. Это началось, это была отправная точка начала его бизнеса. Сейчас он практически монополист торговли спиртным в России. То есть поднялся на шнапс. У него и кликуха такая, шнапс, в общем-то, в этом мире. Если вот там, например, кто-то вам ира что-то там и скажет, да я в натуре сейчас шнапсу позвоню. Да.
1: Позвоню. Хорошо,
0: другое дело, что он сейчас большое, ничего да. не понимает уже, но имя до сих пор действует. То есть, конечно, вряд ли он вам чем-то поможет, но так можете прям смело обращаться.
1: Хорошо, спасибо.
0: Да. Еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Не хотите, как хотите, нервничает человек. А, видите, слышали, он там сказал алло, с запозданием,
1: да.
0: Алло, значит, нервничает. Извините, вы успокойтесь на пяточках. Туда-туда, туда-сюда, сюда. И потом все нормально. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ирочка, большое вам спасибо за ваши песни. Вот, и я хотела бы спросить у вас, вы в предсказания все-таки верите или не верите? И вы знаете, сегодня вот на «Эхо Москвы» я слыхала, что некий колдун Кулебякин предсказал, как сыграет «Динамо» с «Шинником», один ничью, и действительно он предсказание свое сдержал. И еще, дождя, он обещал, что не будет, его не было, и все сегодня смотрели «Салют».
0: А денег он нам не пришлет, извините. Ну, денег-то он же должен прислать за рекламу своего имени в нашей программе.
4: А зачем же ему рекламу? Его же и так знает вся страна. Ведь он...
0: Нет,
2: похоже,
0: нет,
2: мы
0: похоже,
2: его дядю не покормили.
0: Не покормили,
2: сейчас,
0: видимо,
2: сейчас
0: да.
2: Сейчас принесут.
0: Сейчас принесут.
4: Вам привет,
0: да нет, нет, привет, дядя. Нет, ну вы так нервничаете прям. Вы успокойтесь, сейчас прибудет. Все прибудет. Вы, главное, сейчас туда, на место. Вот. Нет, ну с другой стороны, что касается, в общем-то, предсказаний, да, там и особенно результатов матчей разных, то все это, я уверен, коррумпировано. Никакие там это Разбякины, там, они тут, ну, ни при чем. То есть там, где играют большие деньги, там молчат Бякины и прочие, и же с ними. Как вы относитесь, кстати, к пословице, когда пушка гремит, муза молчит? О.
1: Ой, я даже не знаю, что на это ответить. Муза молчит. Ну, конечно, когда так громко все вокруг, то что тут скажешь? Не услышит.
0: Ну, а мы послушаем вашу новую песню.
1: Mm-hmm.

0: Подпись Карл Бухман.
1: Безусловно, пользуются. Они хорошие проектировщики. Нет, но они его носят с собой, Штангенциркуль.
0: То есть постоянно?
1: Это, говорят, такая шутка в строительном институте. Я сама не училась в строительном институте, но говорят, что когда приходят студенты, им говорят, возьми с собой Штангенциркуль там и куда-то там неси. И вот наивные студенты там, они как-то теряются. Но это чисто такое строительное, это не мой профиль. Я здесь уже некомпетентна.
0: А все равно ничего не слышно, что вы говорите, уважаемый Семен. Нет, вы, конечно, можете вообще даже выйти и уйти через три комнаты и там говорить. Если вам нравится, пожалуйста. Просто тут вот штука, черный микрофон. Кстати, там в прошлом году осы свили гнездо, и был покусан один из ведущих. После этого очень боязнь определенная остается у людей на интуитивном плане.
2: Ну, так что, хотела задать вопрос.
0: Вы тоже будете задавать вопросы с соседней комнаты?
2: Нет, я не про цветы,
0: нет. А здесь все-таки останетесь. Ну, давайте.
2: Я о другом. Я вот опять к Германии, и опять к женской теме хотела бы вернуться. Так она меня, знаете ли, взволновала в последнее время. Так вот, эти люди, которые вернулись оттуда, они нашли себе применение? Я знаю, что вот некоторые фигуры из женсовета, но не из того города, в котором вы жили, они говорят, вот и до сих пор, хотя уже, в общем-то, надобность в этом отпала, ходят по квартирам и проверяют, чисто ли. Вот так они звонят в дверь, думают, что их испугаются, и смотрят, чисто ли в квартире. Как правило, их не пускают, но они не оставляют своего занятия. Вот чем занимаются, если вы знаете, эти люди, которые, может быть, вас как-то контролировали или смиряли?
1: Ну, у нас, по-моему, структуры эти все уже тоже вот сейчас поумирали. Там домоуправление, профсоюзы, там все как-то рассыпалось. Уже, наверное, не ходят. Вот. То есть я знаю, что на первых порах это, наверное, вот какое-нибудь домоуправление было. Они там главенствовали, занимали высокие руководящие посты.
2: Да, в общем, это, конечно, почетно. Ну, а вот, скажем, те, которые, может быть, не контролировали, чем они сейчас занимаются? Ведь это же огромная масса людей, которая жила там, теперь она живет здесь и вынуждена находить себе какие-то дела вот ежедневно.
1: Ну, вообще-то это, наверное, не очень сложно, потому что на самом деле люди там проживали очень интересные, образованные. Вот все мои, так сказать, одноклассники, мои ровесники практически поступили в вузы. А что касается вот старшего поколения, конечно же, они здесь нашли себе работу. Вот сейчас это люди уже пенсионного возраста. Но я уверена, что просто никто без дела не остался. Это способные, интересные люди.
2: Интересно, а вы только не принимаете это за как-то обидные слова, а вот кто-то из них не сделали бывшее хобби настоящей профессии? Вот вы рассказывали о выпиливании лобзиком или же выжигании. Может быть, кто-то сейчас этим увлекается, нет?
1: Ну, зачем далеко ходить? Вот, например, я там делала с металлургом и вдруг запела. Вот, в принципе, я и лобзиком умею.
2: Вот как, слушайте. Есть смысл пригласить еще в следующий раз по поводу выпиливания?
0: Выпилить прямо здесь какого-нибудь животного.
1: Жужжать, да, будет, так сказать.
2: Вот этот стол, жужжать. Александр, он вам очень нужен.
0: Этот стол, ну, да, вы можете отпилить от него энное количество, так скажем, по его поверхности. Вот. Зато вопрос теперь по существу. Господа гости, как вы считаете, чем объясняется пристрастие немцев к русской фольклорной музыке? Ведь неоднократно музыканты воровали. Дальше пришло еще какое-то сообщение и перебило все. И все думают, что музыканты воровали только.
2: Это русские у немцев. Я знаю, эту песня «Наше сердце – пламенный мотор». Она просто буквально списана с какого-то немецкого марша, но туда вставлен русский текст.
0: Ну, да, неоднократно воровали русские темы и вставляли их в свои композиции, спрашивает Василий Кустов.
1: Ну, у нас музыка-то русская замечательная, а народ немецкий на самом деле веселый, доброжелательный. Вот когда все, так сказать, разрушились преграды и препоны, они сейчас прекрасно танцуют, пьют пиво и поют, по-моему, любые песни. Нет,
3: это
1: от души.
3: Это Вагнер с Чайковским, когда они жили. Просто у них был
2: поближе,
3: период совместной
2: гнезду
3: жизни, да, у Чайковского.
0: Вы, кстати, спрашивали, почему молчит баянистый человек? Вот он заговорил, баянистый человек. Но есть снежный человек, есть йети. Вот, а вы будете баянистым.
3: И они договорились, Чайков.

0: Чайковский с Вагнером, вот, как сказать, обмене опытом, то есть Чайковский русские песни, Вагнер немецкие. Вот, в принципе, то, что мы сейчас слышим, отзвуки прошлого.
1: А, господа гости, видели ли вы памятник Штирлицу в Германии? Ну, такой вопрос пришел.
2: Нет, я не видела памятник Штирлицу. Я в Ваймаре видела гостиницу, где этот самый, как его, вот, останавливался из 12 мгновений весны.
3: Тихонов Вячеслав.
2: Нет.
0: Я когда был в Китае, я жил в гостинице, где был останавливался Мао Цзэдун и спал на этой кровати. И очень почетно, у меня есть фотография этой кровати.
1: Надо было всю кровать это взять.
0: Нет, там не разрешили.
1: А, пожалуйста, сообщают нам на пейджер, просят даже, я бы сказал, не делите Германию на старую и новую. Германия одна, она есть, пока есть мюнхенские пивные. Подпись Макс Штирлиц. Да, Макс, согласен, но пока есть мюнхенские пивные путчи. Правильно я ответил?
2: Я думаю, что совершенно.
1: Ну, а теперь обратимся к телефонным звонкам 203-19-22. Ваши вопросы Ирине Тумановой и остальным нашим гостям. А сегодня это музыковед Валентина Яковлевна Перская и Валерий Семенов. Кстати, вот тут же пришло такое сообщение, ну, на мой взгляд, интересный, сейчас я его зачту. Да, Александр, на прошлой неделе у вас был феномен культуры с искусствоведом. Сегодня еще одно новое дарование, опять же, с искусствоведом. Вот как надо понимать, что теперь все певицы ходят с искусствоведами и писателями? Можно ли это назвать новой тенденцией? Есть ли у вас ваш собственный искусствовед? Подпись Ираклий. Да, Ираклий, безусловно, это, ну, не то, что новая тенденция, но мы стараемся сделать так, чтобы это было. Во-первых, тем самым мы боремся с какой-то безработицей. Во-вторых, да не обидится Яковлевна Перская.
3: Нет, я знаю вашу программу как гуманитарную.
1: Да, просто, ну, куда еще приложить свои писательские способности искусствоведу, если, значит, при нем не будет своего исполнителя какого-то. И при мне есть мой искусствовед. Вот, кстати, на конкурсный отбор они приходят, все искусствоведствуют вот постоянно. Так что пока, к сожалению, это не является вот общим принятой нормой, но я думаю, что мы дойдем до того, что при каждом певце или певице, или танцоре, или даже жонглёре, вот, будет свой искусствовед.
3: А вы заметили,
1: который будет в случае чего,
3: кстати,
1: говорить за жанр. Дескать, я...
3: Некоторые птицы, да, они тоже ходят парами.
1: Вот, кстати, хорошее послание. Извините, что я вас про что-то сзади упало у вас, да, или нет? Нет, волосы. Да. Милый Александр, ведущий Монмаранси, вам тоже большое гран-мерси. Ваши песенно-развлекательно-познавательный разговор слушаем до сих пор. Открылось второе дыхание. Ирина, спойте еще на прощание. Маргарита, спасибо за все. Ну, почему на прощание? Мы еще посидим. Кстати, вот просьба к Туманову. Исполните, пожалуйста, песню на немецком языке. Ах, Марусечка, моя Марусечка. Подпись Савелий. Может быть, мы возьмем... возьмем... А кто сейчас будет играть? Семен, Валерий или Ирина? Все-таки надо разобраться.
0: Я думаю, что он искусствовед.
3: Может быть, да, я сыграю.
1: А действительно, Валентина Яковлевна, вы же можете.
3: А то мне, знаете, Александр, на других программах не дают никаких инструментов.
1: Ну, берите инструмент.
3: Можно я вот
1: берите
3: хоть здесь возьму? Вы позвольте,
1: Валерий, только помогите Семену вместе ей навесить. Сейчас. Ну, в смысле, навесить эту... не так громко, Валентина, ну что же вы подальше?
3: Ну, смотрите, да, вот так. Нигде не дают.
1: Так, а может быть, вы сами и споете нам, Валентина? Ну, или вы не можете.
3: Пою
1: одно...
3: я хуже, чем... Ну, хотя бы... чем играю.
1: Давайте так. Ирина Туманова будет петь, Валентина будет подпевать и издавать звуки вот на этом инструменте. Хорошо? Начинайте, Валентина. Не волнуйтесь.
0: Ой, ну я тебе же говорил, с другой тональностью. Ну что ж ты.
3: Я волнуюсь.
1: Пальчики, да, поставь.

0: Опа.
1: Кстати, вот еще пришло сразу сообщение. Исполните, пожалуйста, на немецком песню «Вставай, страна огромная».
2: Нет проблем.
1: А только теперь давайте, Валентина, отдайте, пожалуйста, баян.
0: Давайте.
1: Время идет, время вот так.
2: Встал, не встал. Тихо. Вставай.
3: Тихо. Страна огромная. И что дышать хочешь?
2: Главное здесь настроение.

0: хватит, все. Прозвучало там, да,
1: это было исполнение ваших просьб музыкальных. Вот Валерий вместе с Семеном пели, и Ирина тоже подпевала, и Яковлевна с Валентиной. Я тут тоже приложил в пару местах свою руку, и все присутствующие в студии тоже кружились. Ну а сейчас я предлагаю отслушать телефонные звонки 203-19-22. Если у вас появились какие-то вопросы к нашим гостям, то, пожалуйста, задавайте их. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вы же так хорошо поете, а почему вам не устроить такое вот совместное пение вместе с радиослушателями? То есть, допустим, вы будете петь в студии, а радиослушатели, ну, я там еще кто-нибудь, если вот у вас там есть кто-нибудь на второй линии, по телефону. Ну, знаете, вот передача «Московский хор» есть, я думаю, вам надо их перетрюкать.
1: Давайте попробуем послушать, кто у нас на второй линии. Я поднимаю трубку. Алло, вы нас слышите, вторая линия?
3: Алло, конечно, слышу.
1: Вы хорошо слышите?
3: Очень хорошо слышно.
1: Кто будет запевать?
3: Я. Ну, это я не в курсе.
2: Не хочет там с третьей линии кого-нибудь возьмите.
0: Да, ну вы запевайте, мы на пятой линии.
3: Да, я подпою.
1: Давайте, начинайте кто-нибудь из вас петь.
3: А что поем-то?
1: Вот то, что сейчас в данный момент вертится в вашей хмельной голове. Ну, хмельной я имею в виду от мая, не то, что вы напились там.
2: Какой
1: это.
2: Хмельной-то? Моя голова не хмельная.
3: Давайте, я уже начал.
1: Давайте.
3: Крутится, вертится, шаргал.

0: А теперь чечеточник вступает.
1: Шар голубой, блюменный красный, пивной.
2: Опаньте, опаньте, он кондюк. Ча-ча-ча.
0: Вот, видите, какой...
3: Спасибо нашим замечательным пивунам из первой и со второй линии. Ну, а я предлагаю послушать теперь песню в исполнении нашей гости Ирины Тумановой.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Ирина Туманова. Валерий Семин помогает ей, аккомпанируя на неком предмете. Также рядышком сидит музыковед Валентина Яковлевна Перская. Мы с вами общаемся и по телефону в прямом эфире, и посредством пейджера, номер вы тоже знаете. И вот, пока мы слушали композиции, пришло достаточно большое количество, на мой взгляд, интересных вопросов и просьб. Во-первых, исполните, пожалуйста, на немецком языке песню «Враги сожгли родную хату», Максим. Ну, это мы несколько позже, причем я вижу по каминным глазам Яковлевны, что она, в общем-то, взяла на себя эту роль и обязательно споет на немецком, на русском, я не знаю, может быть, просто подмычит. Ну, и это будет прекрасно. Нам, Ирина, существует ли в Германии рэп-культура? И если нет, то почему? Сейчас я даже скажу, кто это прислал сообщение. Нет, не подписано.
1: Ну, в 79-м году это, так сказать, новомодное явление еще так сильно не прогрессировало, а сейчас я не могу дать достоверную информацию. Но танцуют они здорово. Вот, и есть, конечно, группировки большие, так сказать, молодежи, которые, так сказать, это движение приветствуют и поддерживают.
0: А как у немцев происходит половое созревание? Подпись «Мальчик Генри».
1: Ну,
0: может быть, тут имеется в виду...
1: Я сейчас объясню. Я вот прям сразу вот воспряла немножко. Но нам в силу той политической обстановки не разрешалось вступать в половые связи вот какие-то и интересоваться этим вопросом. И были мы очень юные. Вот. Но созревали они, по-моему, вовремя. Вот, судя по трехдневной бородке вот, у подростков, у юношей. Вот. И мне кажется, у них с этим вопросом все в порядке. Я не думаю, что это у них раньше, чем у наших юношей.
2: То есть особенности вы тоже не заметили?
1: Не могла заметить. Мне просто политическая обстановка не позволяла.
0: Следующий вопрос. А кашляют ли немецкие овчарки? Вообще, я могу сказать, вот, что достаточно уникальное животное. Достаточно посмотреть, как немецкая овчарка, с позволения сказать, акт дефекации производит. То есть эти хвост ее, это же в этот момент, это же могучая пальма. Там хоть звездочку вешай, хоровод води вокруг, или там Новый год отмечай, да, с друзьями. В глазах ее сосредоточена вся земная и неземная мудрость.
3: На
0: вот.
3: Самом деле, Саша, я перебиваю, да. Есть такая очень известная... Ну, песня, она на всех языках исполняется, на всех инструментах, и посвящена именно собакам, именно немецким овчаркам. И мы можем, кстати, исполнить все вместе, со слушателями вместе. Вот смотрите. Давайте, подходите. Конечно, кашляют. Вот это известный очень шлягер мировой, произошел именно от немецких овчарок. Вот.
0: Вообще, что касается овчарок... Мы же об овчарках, конечно. Вот я просто полагаю, что многие, скажем так, люди, не сведущие в проблемах собак, как называются, кстати, собаки? Кинологи, да, кинологи? Вот мы орнитологи, вот, они кинологи, да. Так вот, настоящие-то кинологи знают, что то, что простой обыватель воспринимает как лай, на самом деле есть кашель. Просто собака, когда начинает нервничать, у нее очень нежные бронхочки. Легенькие тоже очень нежные. Вот малейшее волнение вызывает сильный кашель. Если она злится, то она тоже начинает закашливаться. Но бывает,
2: кстати, это, очень важно в этом смысле, если вы хотите, чтобы ваша собака пореже кашляла, обеспечить ей все-таки родительскую любовь. Потому что установлено доподлинно, аллергии у детей разного рода, как и у собачьих детей, они все исключительно от того, что родители где-то вот не додали.
3: Петя Грипалов, родитель.
0: Вопрос к уважаемой Ирине Тумановой. Что вы умеете еще делать, кроме как петь?
1: Я очень многое делаю. Я с удовольствием вяжу, я шью, я готовлю пищу вкусную, люблю, когда ее уничтожают, то есть мне это нравится.
0: Мне вот уничтожать нравится, так что мы можем доставить друг другу удовольствие в этом
1: смысле. Хорошо, я, так сказать, рада буду видеть вас у себя в гостях.
0: Вот так нужно напрашиваться, как говорится, на борщок. Учитесь, да. Ну, извините, что я вас перебил.
1: Да, ну, много всего, но это не скромно. Ну, что ж, я буду перечислять все свои достоинства.
0: А, кстати, вот давайте сейчас попробуем выяснить, кто из здесь присутствующих нас восьмерых в студии за свою жизнь сколько посадил деревьев и сколотил скворечников. Вот вы, например, Валентина Яковлевна, я бы не сказал, что у вас натруженные мужские руки. Я вижу у вас только мозоль одну.
2: Что считаете, знаете ли, скворечниками?
0: Ну как, вот, домик для птиц.
2: Домик для птиц, да.
1: Из пакета молочного можно сделать.
0: Можно,
2: я,
0: кстати,
2: вот,
0: но
2: тоже
0: это кормушка.
2: Я думала, что это домик для птиц. Но вы знаете, когда его переворачиваешь, этот домик для птиц, кладешь, так сказать, на попа, очень удачно можно использовать в качестве детского кресла-стульчака. Вот таких креселец, извините, я, будьте здоровы, сколотила множество великое.
0: Но множество это сколько? Нет,
2: возможно,
0: великое множество.
2: Два.
0: Это же... Ну, да, это действительно достаточно большое количество. А вот вы, Ирина, вот сколько вам довелось в этой жизни сделать скворечников? И развесили ли вы хоть один из них?
1: У меня один скворечник висит на даче. Вообще я люблю больше косить траву. Я неправильно бью по этим гвоздям и совершенно, так сказать, попадаю по пальцам молотком. Нет, я не могу делать скворечники. Настоящие. А из пакета молока, да.
0: А вы, Валерий? А
3: у меня скворечником всегда являлся мой инструмент. То есть в органе очень умещается много птиц. И, кстати, целая даже семья. Последний раз были утки, но они улетели в прошлом году. Просто звук не понравился, наверное.
0: Uh-huh.
3: Пришлось настраивать, потом вот сейчас жду новое, как сказать, крепление.
0: Ну, о себе я скромно умолчу, если позволите, да. Так вот, я предлагаю сейчас, может быть, послушать вас вживую под аккомпанемент...
2: Вы предлагаете начать заявки выполнять?
0: Нет,
2: в смысле,
0: почему? Или... Что-нибудь из программной композиции, может быть, мы можем услышать какую-нибудь песню.
1: Семен с Валерием хотели...
0: А, дуэтом спеть?
1: Дуэтом, да.
0: Давайте, послушаем.
3: Я даже не знаю, что петь. У меня заявки не было.
0: А, хорошо, тогда что?
3: Огласите весь список, пожалуйста.
0: Значит, тут, ну, просят рэп. Ну,
3: рэп?
0: Это, да. Враги сожгли родную хату.
3: Враги сожгли родную хату?
0: Да. Это украли очень... новые «Жигуля».
3: А, это новая, это серьезная очень песня, я не буду ее петь.
0: Да я тоже не буду.
3: Да, не буду, если не петь я эту песню.
0: Ну, хорошо, можно спеть «Чупчик Кучерявый» или «Гоп со смыком». «Клен». О, давай «Клен» споем.
3: Сейчас.
0: А вы будете все подпевать.

0: И ни к чему теперь за тобой ходить.
1: Да. Да, да, ну, там 15 куплетов.
0: Вот послушаем, что к нам пришло на пейджер. Вопрос уважаемому человеку и богинисту. О как, а. Знаете ли вы... Знаете ли вы, что частушку подарили мне баян «Золотые планки»? Если знаете, то сыграйте, пожалуйста, и спойте. А также обидное пришло сообщение. Сейчас я зачту. Александр, когда вы поймете, создается впечатление, что у вас нет ни слуха, ни голоса, что не вяжется с тем, что вы учитесь в консерватории. Даша, Даша, ну если вот вы видели меня в консерватории, да, то это не значит, что я там учусь. Я там просто, в общем-то, занимаюсь мойкой ну, сантехнических помещений, чтобы как-то прожить элементарно. Понимаете, не все, кто бывает в консерватории, там учатся. Если я в задумчивости и пою там что-то, то там это украшает вот холл того помещение, которое я убираю. Здесь у нас сухо достаточно, кстати, чучел кстати, много, да.
1: Кстати, такая тенденция. Все очень любят петь в больших помещениях, особенно в туалетах.
0: Да.
1: Вот, кстати, там акустика хорошая.
0: И к тому же как-то...
1: Акустика, кстати, немецкое слово. Акустик, да, вот, кстати, с Германией так вот связь что-то...
2: Да-да-да, это прям ласкает ухо. Туалет, да. Акустик.
0: Ну, тут еще хотелось сказать, что это связано вот такая любовь в туалете к пению, да, с тем, что, чтобы со стороны те люди, которые это слушают, поняли, что, в общем-то, сидит не дурень какой-то в данный момент и гадит, а человек, скажем, творческий, у которого душа поет, то есть он...
2: И не только душа, да.
0: И не только, то есть он, скажем так, постоянно в движении и думает.
3: Знаете ли, а я думаю, да, что он поет просто все-таки в момент кульминации, в освобождении какой-то энергии. Это как каратисты кричат «Кия!», когда ударяют друг друга.
0: Чтобы просто помочь,
3: или же,
0: да?
3: Знаете, вот когда на аттракционах в парке культуры они головой вниз переворачиваются, они тоже все кричат. Но это можно сравнить, вероятно, с оргазмом. Ведь у вас тоже наступает освобождение. В этот момент-то как раз вы и запеваете.
0: Вы, кстати, пришло сообщение. Александр, спойте, пожалуйста, песню «Я живу на чердаке, где моя фуражка», подпись «Алексей». А я, кстати, не слышал такой песни. Знает ли, может, Семен знает или Валерик?
1: Сейчас.

0: Фуражка.
1: Да. И вот с туалетом была фуражка, там, промокашка.
0: Ну, в общем,
2: и
0: да.
2: Остальное.
1: И остальное там.
0: Далее.
2: Бумажка.
0: Далее сообщение Саши, ваши гости. Спойте, пожалуйста, заставочку к рекламе йогурта Мартин Гэм, где такие дебильные немецкие
1: дети.
0: Ну что же.
1: Они, кстати, должны нам за рекламу заплатить.
0: Денег немедленно.
1: По радио не передают эти йогурты.
0: Мы, кстати, спели и про фуражку.
1: Тоже, да?
0: Про головной убор спели. Это тоже должно быть оплачено. Ну что-то я вижу по каминам глаз Яковлевны нашей, что она готова, наконец, к сольному выступлению.
2: О, нет, я пока вопросы задаю.
0: Нет, Валентина.
2: Нет,
0: Валентина, простите. Давайте так. Вот дело в том, что вы считаете себя искусствоведом. Подождите, не перебивайте. Я понимаю, что вы старшая женщина, но я упертый.
2: Александр Григорьевич, секундочку.
0: Меня Константинович можете просто звать.
2: Если я сейчас запою, то дальше уже слушателей не будет.
0: Вы думаете, что я не отпугнул?
2: Может быть, вместо «Спокойной ночи» что-нибудь сбацаю.
0: А, вот вы, кстати, это и споете. Типа «Спи, моя радость».
2: Нет, я другую знаю песню для взрослых.
0: Другую?
2: Да.
0: Надеюсь, не «Мурка, ты мой мурён».
2: Нет, нет, нет. Ни одного матерного слова.
0: Ага, ну давайте вопрос.
2: Да. Так вот вопрос у меня, значит,
0: один. А чем это вы скрипнули? Нечто опять у вас локоток отваливается.
2: Нет, это
1: протез.
2: Суставчик мой.
0: А, ну что ж, старость не радость. А, ну и продолжайте.
2: Зачем вы так намекаете? Ну так вот, я хотела такой вопрос задать Ирине. Вы знаете, все женщины в творческом смысле немного чувствуют себя закомплексованными в присутствии мужчин, особенно близких. Вот посмотрите на нашу, так сказать, эстраду. Обязательно, если девушка приходит одна, то она хорошо выступает, даже связно отвечает на вопросы. Но если находится в этой компании приглашенных, скажем, кто-то близкий для нее, мужского пола, неважно, отец, сосед, брат или муж, или сосед, в общем, тот, кто пользуется
0: или
2: у нее доверием, да.
0: Сосед тоже может
2: быть. Очень скованно
0: быть.
2: Она себя начинает чувствовать. Вот скажите мне, есть какие-нибудь мужчины близкие вам, мнением которых вы очень дорожите, и как бы, что ли, даже опираетесь на него, или все-таки вы независимы в своем творчестве?
3: Ну, мне кажется, что я, наверное, независимо, но если мнение будет, так сказать, негативным, я, конечно, прислушаюсь. В общем-то, мнение супруга, например, я очень ценю и всегда советуюсь. Если бы он сейчас здесь в студии сидел, ой, это страшно, потому что...
0: Но места бы вообще не было, мы бы задохнулись прям все.
3: Да.
0: А, вы в этом смысле?
3: Извините, на что вы намекнули?
0: Ну, я подумал, что просто мы и тут так, как бочки селедки, все уже.
3: А что? Ну, ладно. Ну, вы потом расскажете. Нет, я, наверное, действительно себя скованно бы чувствовала немножко. Вот. А так, конечно, близкие люди – это отец, муж. Вот их мнение для меня очень важно.
2: Вы знаете, вот я давно распрощалась со своей семьей в угоду творчеству, поэтому я задаю такие вопросы. Вот я не могла, так сказать, перенести вот этого прессинга, который оказывали на меня товарищи мужского пола. Они мешали мне, просто начинаешь, знаете ли, задыхаться, и из-под пера не выходит ни одной буквы. Пришлось разогнать всех, теперь пишу.
3: Нет, я не буду никого разгонять, потому что мы оба, наверное, очень независимые люди, и каждый в своей плоскости, в общем-то, делает, по-моему, все, что, так сказать, душа просит. Поэтому никто ни на кого не давит в данном вопросе. Полное взаимопонимание.
2: Вот вам очень повезло.
0: Да.
3: Спасибо, да.
0: Уважаемый...
2: Вот Александр тоже потом про женщин хотел рассказать.
0: Нет, я вот хотел прочитать сообщение. Уважаемый Александр и гости, учился ли кто-нибудь из вас в НИИ прикладной акустики, спрашивает Егор.
3: Нет, не учился.
0: Но я убирался там, я помню, мне довелось убираться. Вот сообщение для меня. Александр, я слышал, вы неплохо играете на баянах. Не сыграли бы вы нам что-нибудь? Спасибо. Может быть, правда, позволите мне взять? Давайте, да, сейчас я буду играть.
2: Неси туда, Баян.
0: Давай.
1: А что ты сейчас сыграешь-то? Давай, сейчас.
0: Ну, давай, вешай его.
1: Яблочку какую-нибудь.
0: Яблочку сыграть? Да. Нет, я яблочку не умею. Я вот на одном аккорде задумчивую гипнотическую мелодию сыграю сейчас. Называется «Мысль старого удмурта». Сюда вот.

0: Саш, ну прекрати. Слушайте эхо Москвы.
1: После этого возьмите, пожалуйста, гармошку.
0: Не ожидал. Не зря в консерватории, кстати.
1: Не зря там убирался, много чего наслушался. Я думаю, что Даша изменила свое мнение обо мне. Да? Вот, кстати, предлагаю послушать телефонные звонки. Теперь, а то у меня голос устал, нужно немножко отдохнуть. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: А вот скажите, пожалуйста, вот говорят, что немцы, поскольку они страшно экономные, то экономят даже на подарочных коробках. И когда едут в гости, заворачивают подарки прямо в тот брезент, который снимают с машин перед тем, как ехать. И непосредственно в брезенте эти подарки преподносят. Вот, даже там существует такое иносказательное выражение «то, что в брезенте», что, в общем-то, по смыслу означает «подарок». Вот, но поскольку немцы, как известно, из правил фонетики немецкого языка не произносят, значит, звонких согласных в начале слов, они их заменяют глухими, то они говорят, это вместо «брезент» — «презент». Вот. И вроде бы как именно от этого произошло вот модное сейчас словечко «презент», значит, в смысле «подарок».
1: А также презентация.
2: Вот. И у меня вот предложение к вам. Почему бы вам не выпустить совместный с Ириной альбом, это Александр, где бы она исполняла ваши песни на немецком языке, вот, и сдать его в Германии. Я, кстати, между прочим, весьма хочу выразить претензию, что песню «Клен» вы вот без меня как-то спели, в общем-то. Хотелось бы тоже вот так. Да ведь вы, насколько я знаю, будете сейчас заявки выполнять, но подключайте слушателей к исполнению всех этих песен. Ведь все равно же люди дома поют так вот про себя.
1: Поют. Вот, так что... Мы слышим, то есть даже мы тут замолкли посредине исполнения, неожиданно услышали, как из всех близлежащих домов заунывно подпевают. Спасибо, спасибо вам за вопрос, вернее, даже за заказ, да, за информацию. Угу. А вот тут пришел вопрос к Перской, к нашей. Уважаемая Екатерина Яковлевна, расскажите что-нибудь из своей жизни, что-нибудь грязненькое, просит Савелий. И следующий вопрос к искусствоведу. Уважаемая Екатерина Яковлевна, испытывали ли вы оргазм?
3: Насчет последнего мне хотелось бы сразу сказать... То есть многие мои друзья считают, что нет. У меня на этот счет другая точка зрения. Просто, может быть, то, что вы называете оргазмом, я и действительно не испытывала. Но как может сказать человек, вот одинаковый ли у нас у всех оргазм? Этого же на самом деле никто не знает.
1: Даже говорят, когда причесываются люди, то и то у всех разные ощущения.
3: Да.
1: Не говоря уже о том, когда они стригут ногти.
3: Ведь мы же не можем, так сказать, проникнуть друг в друга. Я не в плохом смысле этого слова.
1: Да, ну а что-нибудь грязненькое из своей жизни для Савелия, а то он не успокоится. Ну, я там знаю массу подробностей.
3: Ну, Савелий, мне надо обдумать, чтобы вам больше понравилось.
1: Расскажите тот случай вот в одном из казино, который с вами произошел на прошлой неделе. Вот.
3: Что-то я не припоминаю.
1: Да,
3: а что? Давно?
1: Да что, да, ну, да, вообще такая, ну третьего дня там.
3: А, ну, это ты, наверное, имеешь в виду, вот, когда мне мой выигрыш не хотели отдать.
1: Да, и что там вы учинили?
3: Ну, что я как обычно, так и учинила. Я, знаете ли, вообще могу за себя постоять, когда мне что-то мое не отдают.
1: Да. Те, кто работали в этом казино и отдыхали, это заметили. Да. Ну что же, послушаем телефонный звонок, если вы не против. 203-19-22. Еще раз напоминаю также и номер нашего пейджера. Кстати, он к вашим услугам круглосуточно, ежедневно. 913-29-29. И ваше сообщение для абонента Монморанси. В течение недели вы можете также каким-то образом участвовать в формировании формировании первого музыкального традиционного часа. По крайней мере, одну 80-ю часть из того, что вы просите, мы уж обязательно ставим.
3: А кто такой Савелий? Я знаю, вот последние несколько лет у тебя было 5 слушателей, а это кто-то четвертый.
1: А нет, дело в том, вы знаете, что ведь известно, когда, например, женщина, девушка выходит замуж за мужчину, она берет себе его фамилию.
3: Ага.
1: Вот. А сейчас, начиная вот с Нового года, вот 98-го, мужчина, когда женится на женщине, берет себе имя ее отца. Это несколько путанно может показаться. Но это такая дань, дескать, и я тоже тебе вот как-то отдаю.
4: Ну, то есть... мужа сейчас можно было бы назвать Гена, да?
1: То есть да, вот Саша, если...
4: а я бы сказала,
1: то есть
4: Гена,
1: вот там... Ирина Геннадьевна, да? То есть, значит, тут не Саша, а Гена. Ген должен теперь... быть из вежливости.
4: Я скажу.
1: Да, вот, потому что вы же взяли его фамилию Туманова.
4: Конечно, да.
1: Ну вот, он тоже должен какой-то ответ
4: Геннадий,
1: вам произвести.
4: Хорошо, спасибо.
1: Да, Геннадий. Ну что же, послушаем телефон. А, да, так ты о Савелии. Савелий, в общем, это вот как раз женился. И Савельевна у него. А-а-а. Вероника Савельевна.
3: Понятно.
1: Фамилию сказать?
3: Нет, нет, все, да. Не надо.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
5: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
5: Я хотел бы спросить, вот не кажется ли вам, что некоторые евреи-космополиты попадают в комические ситуации? Вот известно, что Давид Тухманов уехал в Германию, а он известный автор песни «День Победы». Так сказать, когда вся страна поет «День Победы», он там в Германии радуется, что обслужил и тех, как говорится... Что вы думаете по этому поводу? Спасибо. И еще хотел спросить, можно спеть 7:40?
1: Спасибо, спасибо. Ну, насчет первой части справа, видимо, то что вы думаете?
4: Ну, я считаю, что если человек уже сделал такую замечательную песню, и такое количество людей, в общем-то, с удовольствием ее слушали, ну, там, в какую-то определенную эпоху, ну, это уже хорошо. А если вот сейчас там... Я думаю, что она там тоже большому количеству слушателей, в общем-то, нравится, и они ее с удовольствием до сих пор поют.
1: А многие люди, которые пребывают, скажем так, в искусстве все время, им, ну, мало вот там, скажем, петь или сочинять стихи, они обязательно что-то делают еще. Вот я, например, леплю скульптуры из подручных материалов. Знаю, что вот Валентина Яковлевна, в общем-то, клеит обои из обрывочков. Не скажу, что это получается красиво, но забавно. То есть это так своеобразный такой... как бы это сказать, авангардизм. Даже есть обоечные. А вот вы каким-то образом, может быть, картины пишете, или вот, ну, что-то такое еще связанное с искусством. Может, например, хореографией занимаетесь, потому что мне как-то знакомо ваше лицо, я вот как-то, может, где-то видел вас в каком-нибудь балете там. Не
4: Нет,
1: обязательно в главной
4: не
1: роли.
4: Я не танцую, я просто в свое время участвовала в выставочной деятельности, вот в Центральном доме художников, картинная галерея «Нескучный сад». Вот. А так вообще я люблю дизайны, там всевозможные интерьер, двигать мебель, переставлять там стенки, обои клеить, тоже очень интересно. То есть вот это вот то, что делаешь своими руками или так ощущениями, это все очень нравится.
1: Замечательное пришло сообщение на наш пейджер. Александр, вы обалденный парень, спасибо, Иван. Если бы, например, была подпись там Маша там, или Галя, то я бы тоже как-то порадовался. А так меня настораживает кое-что в этом сообщении.
3: Неправильно настораживает. Закат Римской империи наступил как раз тогда, когда появились вот такие Иваны, которые считали, что можно мужчинам такие сообщения присылать.

0: И в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, шеф-редактор издательства «Глагол» и ведущий, и, судя по всему, автор телевизионной программы «Графоман». Но сейчас он сам расскажет об этой программе. Дело в том... Здравствуй, Александр.
1: Привет.
0: Рад тебя наблюдать здесь. Дело в том, что телевизионная жизнь, в общем, достаточно сложная. Я вот смотрел за исканиями и метаниями нашего с тобой общего знакомого господина Егоршева, вот, то есть там кидал его как теннисный мяч, вот, ну, он как-то так выплыл, вроде бы выжил. Вот немножко вкратце хотелось узнать о программе «Графоман», откуда вообще появилась эта идея, ну, вот, заниматься именно обзором этих вот всех книг, книгопечатания на Руси, вот, и сколько она вообще существует, и как это все начиналось. Вообще, твой путь на телевидении, мы все мечтаем, но нас не пускают.
1: Может быть, и слава богу. Ты знаешь, на самом деле была недавно опубликована статья, достаточно трогательная, в которой написали, конечно, ругали меня за то, что я делаю всякие гадости на телевидении, и сказали, ну вот ему, это, то есть мне следует Егоршев, да, в своем пресс-экспрессе. То есть написали, почему глупо? Потому что, конечно, Андрей был раньше. И, конечно, я очень любил его всегда, все передачи, любил его образ и его поведение на экране. И однажды у меня тоже как-то, знаете, приспичило. Я решил, что надо по телевизору показывать интересные разные книжки, которые все равно волей-неволей я покупал и покупаю до сих пор. И показывать это в современной форме, то есть как бы не скучно, потому что лично у меня... Ну, было очень скучно смотреть на писателей, которые с бородой, с усами, там, сидели перед экраном и разговаривали на всякие глупые темы. Просто сводило скулу от тоски. Я думаю, если у меня сводило скулу, то что же думали, что переживали люди другие, которые, в общем-то, не занимались литературой профессионально. То есть это и, была тоска.
0: Извиняюсь, что перебиваю, просто мне это навеяло. Я помню какие-то такие непонятные лежаки, такой кухонный брехунец висящий, откуда лилась передача «Писатели у микрофона». И я такой, значит, жуткого бодуна совершенно первый раз это услышал, это, не помню, какие годы были, по-моему, 82-е, вот она там процветала, и вызвала вот жуткие ощущения вообще, то есть я возненавидел вот этих писателей, и микрофон этот тоже помню, вот, а потом уже когда здоровье поправилось, с интересом послушал еще раз, и ничего нового не обнаружил, то есть лекарство в меня не влилось, я понял, что первое впечатление было правильное, действительно.
1: А ты знаешь, и прекрасно, что сейчас как бы писателей нет, и микрофон остался, писатели уже все вымерли, как класс. И новые появляются потихонечку. Как, в общем-то, мы говорим, что все общество у нас изменилось, да? Ну, прежде всего, это сказалось и на культуре, допустим, соцреализма. И поэтому писатели благополучно перешли вот с улицы Воровского или с улицы Герцена на Ваганьковское или Новодевичье кладбище такими добрыми и
0: струйками.
1: Струйками или стройными рядами.
0: А вот скажи, пожалуйста, если меня всегда эта тема интересовала, вообще, ты помнишь, этот период тоже был, когда там, скажем, поэт-песенник, да, это уже не просто поэт, а это как бы немножко выше обычного поэта, так? Дальше, типа, значит, песню поет один человек, слова для нее сочинил другой, музыку сочинил третий, да? Uh-huh. Вот. И в то же время котировалась писательская профессия. То есть, типа, там, а кто у вас живет за стеной? Это писатель, ну, типа, и все так, о, там, с почтением все-таки. То есть в то время, когда, вот как ты говоришь, соцреализм был, ой-ля-ля, на вышке, вот писательская профессия, видимо, приносила нормальные, как бы, деньги, да? Вот, в наше время уже, как бы, человек там, ну, там, это композитор, уже так это говорят, знаешь, а это там, на поэт. А, поэт. Вот так говорят они. Вот. Так же и писатель. То есть, например, если человек сейчас на улице скажет, я писатель, да, то на него посмотрят как на идиота, собственно говоря. То есть, насколько реально, на твой взгляд, в нашем жестоком мире этого бизнеса, да, вот этих всех разных, ну, неприятных, да, может быть, даже раскладов, реально зарабатывать писательским трудом. Ну, именно так, чтобы ты был почетный писатель.
1: Ты знаешь, на самом деле это прекрасно, что к писателям относятся немножко с усмешкой и даже с насмешкой. Потому что мы сейчас находимся в прекрасном состоянии, когда зарождается совершенно новая массовая культура. Массовая литература, массовая, так сказать, массовая музыка всегда была, а вот массовой литературы никогда не было. И если сейчас, так сказать, серьезный писатель денег почти не получает, если ему не дает лично господин Ельцин таких денег, да, допустим, или его помощники, то коммерческие писатели, которые наконец у нас появились, они получают вполне прилично. Я знаю, что, например, одно крупное издательство пыталось переманить писателя из другого издательства и предлагало ему за первую же книжку $100 000. Вот. Это уже нормально, приличный гонорар, на который вполне можно, наверное, ну, какое-то время жить писателю, да?
0: Ну, в общем, да. Если писать так, если это за одну книжку, то умел бы я писать, я бы так томиков 10 бы накропал легко. Скажи, еще такой меня интересует вопрос касаемо переводной литературы. Вот переводная литература, буржуйская литература, она входит вообще в круг твоих интересов? Если входит, то насколько реальные слухи о том, что большинство, ну, не большинство, это, конечно, не то сказал, но большая часть переводной литературы, которая у нас здесь существует, написана, в общем-то, какими-то просто людьми, которые ставят под своей вот стрепнёй просто относительно более-менее известное имя какое-то, да, вот, и как бы выбрасывают вот эту продукцию на рынок. Действительно это так?
1: Ну, ты знаешь, конечно, мы всегда любили индийские фильмы, мы всегда любили западных героев, до сих пор любим Микки Маусов, и поэтому, когда у нас стали печататься там детективы или женские романы, то действительно это очень процветало, когда многие современные писатели, мужчины, ставили женское имя и там называли себя Мари Клэр, допустим, и писали такую душевную драму, когда одна женщина отдавалась там какому-нибудь, хватала за ягодицы там мужчину и так далее. Таких книг до сих пор много издается. Но сейчас наконец рынок повернулся, и сейчас уже мы, в общем-то, можем более серьезно относиться к современной литературе, к литературе настоящей. Вот опять-таки, вот ты спросил о массовой литературе. Массовая литература, которую можно читать в метро, в туалете, там, на даче, где угодно, да? Массовая литература, она может быть такой, она должна быть просто хорошо написанной. А серьезная литература, которая тоже все-таки иногда у нас издается, конечно, она все-таки есть серьезная. Это классика, и классика блестящая. К сожалению, у нас классики издаются западные очень мало. Классики, я имею в виду, не в смысле там Хемингуэя, а классики современной литературы. Потому что на протяжении последних лет мы были лишены вообще всей нормальной литературы. Если ты помнишь, например, даже Маркеса мы печатали, выбрасывая из его произведения целые сцены. Ну, сцены, допустим, сексуально откровенные, да? И шла такая адаптация к нашему массовому сознанию, что когда у нас не было секса, то и у Запада, у западных писателей не должно было быть секса.
0: А вот эти люди, которые этим занимались, такой кастрацией произведений, вот случаем ты не знаком ни с одним из них, вот мне интересно знать об их судьбе сейчас. Это же, в принципе, то есть вообще о судьбе так называемых цензоров. Ну, таких, я имею в виду, цензоров не политических. Известно, что сейчас гласности-то нет уже никакой. Ежу mm-hmm. понятно, что сейчас гласность на уровне катастроф авиа идет. Там разбился самолет, и там. Вот. А то, что вот раньше подразумевали, это уже не существует. Все направлено туда, куда надо, да? Вот. А я имею в виду именно цензоров литературных. Вырезать слово там, да, вырезать целый фрагмент. Вот что с этими людьми сейчас происходит?
1: Но я думаю, с ними происходит то же самое, что и со всеми. Как все бывшие функционеры партийные сейчас у нас быстро порвали свои партийные книжки и стали ярыми демократами, так и все те цензоры перешли дружными рядами опять-таки в лунодемократии. И теперь они также на уровне вот, своих новых функциональных задач также цензурируют. Но цензурируют уже разные другие области масс-медиа. Вот. Знаешь, как бы в каждой жизни встречается свой цензор. И я думаю, и у вас на радиостанции может быть теоретически свой цензор.
0: Да, да, да. Она существует, Генрета Варфоломеевна Шерст, наш куратор, она как бы, в общем-то, иногда, ну, это даже не цензор, это именно человек, который корректирует наши действия. Она говорит нам, что нужно сказать. Например, говорит, вот, Саша, сегодня нужно

0: о, ребят, не то, щелк ключом, и давай гнать свое там, вот. А так цензора нет, не было как такового.
1: Может, такой цензор сейчас есть?
0: Энджелс, не прокатитесь там это по коридору, там, в комнатке.
2: А, по-моему, сейчас все достаточно уплочено. Ну, так уплочено. Как денег уже подзаработали немножко, поэтому все нормально.
0: Все, спасибо, да, хороший ответ.
2: Цензуры нет, можно все говорить, и не режут.
0: Саш, а что касается твоих взаимоотношений с авторами, которых ты... как это сказать, обзор произведений которых ты делаешь в своей программе. Я помню, было время, когда ты меня бесил со страшной силой. То есть, ну, смотрю, сидит, знаешь, человек это по телевизору, типа, и так это самонадеянно, прям пучит его всего, глаза прям выпучил и рвет эти книжки с ненавистью, кидает их в корзинку. Я помню, один раз вскочил перед телевизором, надел все свои дежурные перстни, там, эту соплю на 150 грамм повесил, типа, встал перед телевизором в позу, типа, и говорю, что ты там, ты как, ты хоть одну книжку написал? Вот. То есть, в принципе... что может подумать автор? Вот он, ну, понятное дело, к тому же, если автор дебил, то есть он ничего не понимает, он что-то написал, он это высидел, как курица яйцо, да, вот, и он не понимает, что то, что он высидел, это, как бы, предположим, глупо, да, и пошло. Тем более он должен очень агрессивно реагировать на твои такие агрессивные действия. Вот не поджидали ли тебя около телецентра вот эти люди там, ну, как вообще у тебя отношения-то с ними?
1: Конечно, я понимаю, что я вел себя как наглец, потому что, извини меня, когда начала выходить моя передача, она выходила еще такое, ну, как бы немножко застойное время. Она выходила 3,5 года назад, еще у нас вполне все функционировало хорошо, механизм был налажен, и все-таки это, извини, всероссийский канал, то есть на всю страну. И сидит какой-то, я думал, мне было даже интересно, сидит такой лысый придурок и говорит какие-то гадости, еще рвет книжку. Я, конечно, этого хотел. Я хотел, чтобы бабушки в деревнях возмутились и как бы хотели побить телевизор. Вот видишь, ты тоже хотел.
0: Да, да. Это было как раз в деревне.
1: Ну, вот видишь. И на самом деле такая была реакция. То есть сначала я книжки просто действительно рвал. Это было физически очень трудно, потому что книжки бывают очень такие, ну, прочные. Поэтому я их рвал предварительно, а потом еще раз, второй раз рвал. Но самое обидное, что те люди, которые, моя команда, которая снимала эту передачу, она после этого эти листочки собирала и читала.
0: Во как.
1: Угу. То есть я рвал какие-то эротические книжки, такие достаточно интересные на самом деле.
0: Ну, а вот вообще тебе не было эти книжки, да, это, по идее, произведение рук человеческих. То есть, ну, скажем...
1: Ну, машина, допустим. А? Машина.
0: Да, вот если взять машину, я, например, считаю, что самое, что есть вообще ничтожное в мире из средств передвижения, это автомобиль «Москвич», да, вот. Угу. Вот. То, что опять налаживают выпуск, я считаю это экономическим преступлением. То есть давайте снова будем выпускать электронику 302-ю, да, угу. Эту, как ее, «Весну», и что там...
2: Яузу,
0: да, давайте снова. И еще те самые, как эти, калоши, давайте снова выпускать калоши, то же самое. Вот, но я...
2: Они нужны людям-то, нужны калоши.
0: Нужны, да, но москвичи вряд ли. И я, например, вряд ли смог бы при всей своей такой вот ненависти к этим жутким агрегатам взять топор и изрубить. Вот, то есть, знаешь, ты все-таки достаточно жестокий парень. Ну как взять, вот типа люди там сидели, переплетали, а ты взял это своими мощными пальцами и взорвал это все в свастику и выбросил, понимаешь?
1: Ты знаешь, но ведь самое главное все-таки принцип, самое главное – это то, чтобы люди поняли, что книга не может быть всегда хорошей. Это, знаешь, с детских лет, ну, не знаю, как тебя, меня учили, что книга – источник знаний. А мы сейчас узнаем, что книга отнюдь не источник знаний. Например, вот из библиотек было несколько лет назад постановление списать и уничтожить все документы ЦК, ну, книги выходили там, постановление партии, правительства, постановление там, Политбюро, документы, в которых там, ну, статьи Брежнева, Косыгина, да, огромное-огромное, целое издательство занимались этим. И они, все эти книги, были изъяты из библиотек и уничтожены. Просто они были уничтожены секретным циркуляром. В том числе и те, которые писал там, естественно, Борис Николаевич Ельцин, будучи партийным функционером, да. Ну, ты помнишь его поздравление, например, в адрес...

0: а вот Брежнева там... вы наш кормчий и так далее, и так далее.
1: У меня, кстати, где-то она лежит. Мы, так, кстати, можем опубликовать.
0: Вот, реопубликовать.
1: Денег, да, наживем.
2: И вами заинтересуется секретный отдел.
1: Денег дадим. Следующий такой момент меня сейчас взволновал. То есть, насколько я помню, ну, перед тем, как произвести акт рвания, ты все-таки говорил, там, автор и так далее. Вот, тот момент антирекламы и рекламы. Вот ты говорил, сотрудники бежали читать это дело, да? То есть, может быть, как раз лучшее проявление вот своей нелюбви к тому или иному автору — это его не замечать, нежели там любым способом акцентировать на нем внимание. Вот мне, например, какая-то музыка не нравится, я просто стараюсь ее не заводить здесь, чтобы просто людям не капать на мозги, предположим. Если бы я ее заводил и на этом фоне гундосил, вот там, ну, там идиоты какие, то я думаю, что эти кассеты бы распродавались быстрее, чем хорошая музыка.
0: Понимаешь, вообще, если говорить по большому счету, то телевидение — это, конечно, акция. И поэтому телевидение должно быть разнообразным, должно быть веселым. Поэтому я считал, что выбрасывать книжку в мусорную корзину или рвать ее, или, например, мы выбрасывали книжки в аквариум с водой, это, прежде всего, весело. Немножко весело. Немножко, знаешь, когда скучно рассказывать, показывать книжку, рассказать, что в этой книжке написано то-то, о том-то. Это просто дресня. Вот. И поэтому мы вот придумали такую акцию. Некоторые люди относятся к этому вполне с симпатией. Например, есть такой известный публицист, издатель Александр Дугин. Он мне присылает свои книжки специально для того, чтобы я выбросил их в мусорную корзину, что я делаю с удовольствием. Вот он считает, что это на самом деле для него реклама. Возможно, так и есть.
2: Ага. Вот. Это очень сильная реклама, на самом деле.
1: Ну, в общем, да.
2: Говорить зло о чем-то, это...
0: Ну, я не зло, я просто говорю, что вот эта книжка фиговая, и по просьбе автора я выбрасываю в мусорную корзину.
1: А скажи, пожалуйста, тут недавно, по-моему, по 6-му каналу телевидения я наблюдал там, по-моему, программу «Мое кино», и там такой парень с таким немножко неприятным лицом, с длинными волосами, тоже что-то с книжками, у него какие-то были разборки, и он одну книжку вот тоже метнул в корзинку. Я первым делом подумал, что это как бы пародия на тебя, а с другой стороны вижу, что он так, ну, не стебется, у него серьезно это. То есть в таком случае получается это заимствованная идея, то есть как бы копирайт у тебя получается сперан. Вот, ты не в курсе этого события, что это было? Это я видел своими глазами.
0: Я думаю, на самом деле, как ни странно, ведь, понимаешь, всегда что-то делать трудно впервые. И поэтому то, что я делал, выбрасывал книжку, это был первый акт для телевидения советского, до пропагандистского телевидения, это был, конечно, акт скандальный. И поэтому мне, в конце концов, это запретили. Поэтому я перестал рвать книжку, а стал их именно выбрасывать.
1: А скажи, в какой форме тебя запретили? Мне просто, если это, конечно, не секрет, то есть пришел какой-то человек и сказал, ты это заканчивай, нельзя, или как это было?
0: Ну, тогда руководил телевидением Олег Максимович Попцов, известный писатель и основатель российского телевидения, собственно говоря. И к нему пришло большое количество писем от этих бабушек, которые сказали,
1: что... Я не писал.
0: Которые сказали, что он сидит лысый идиот и бросает и рвет книжки. И тогда Олег Максимович спустил директиву и сказал, что не надо рвать книжки. А что делать? У нас уже была снята передача, и даже не одна. И мы тогда в передаче пустили это наоборот.
1: Кого-то ты склеиваешь их.
0: Да, то есть как бы... Из воздуха я беру книжки, получается книжка вот такая. И таким образом мы вышли из ситуации, но потом в дальнейшем нам разрешили выбрасывать, но не разрешили уже рвать эти книжки. И поэтому, что касается вот повтора, то, что кто-то выбрасывает книжки, конечно, это, ну, могут люди делать, что хочешь, но один раз был достаточно дурацкий плагиат. Одна фирма в качестве рекламы решила рекламировать часы. Да, это часы она решила, я забыл, какую марку рекламировать. И там была такая игра, что актер, который рекламирует часы, он спрашивает другого товарища, у тебя какие часы? Он говорит, у меня ракета. А, ракета должна летать. Снял часы у него с руки и выбросил в воду. И дал им какие-то швейцарские часы. Ну, это наша как бы реклама. Вот. Фирма «Ракета», которая выпускает часы «Ракеты», это завод, он подал в суд за недобросовестную рекламу и высудился какие-то огромные количество денег, там, миллионы.
1: А я слышал такую небылицу, что вот как бы был закон введен о рекламе, о том, что нельзя превосходную форму. Ну, например, я вот сейчас скажу: «Саша самый лучший». Мне сразу по морде бах, я могу сказать: «Саша неплохой». Тогда нормально, да?
2: Нет, ты можешь говорить «самый лучший», но не лучше кого.
1: Да, ну, сравнительные формы, да. А, ну понял, да. Вот. И также нельзя, вот, типа, например, выбирайте меня, и бах, кому-то тоже там по лицу, к примеру. То есть, вот когда выкидываешь эти предметы.
0: Когда женские гигиенические пакеты или там прокладки рекламируют, то обратите внимание, всегда рекламируют новые, говорят, возьмем типичную или типовую. Какую, непонятно. Хотя буквально переключишь канал, там эта же типовая также рекламируется, как оригинальная.
2: Это самая лучшая реклама, по-моему, на телевидении. Я ее всегда просматриваю.
1: Да, у тебя вот, что сказать, у тебя все видеокассеты ей списаны.
0: Конечно.
1: Как не войдешь, он посмотрит это все. Ну что, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, послушать музыку, а затем мы продолжим разговор с Александром Шаталовым и с сиамским близнецом Энджелсом Торшином. А также еще предстоит прямой выход в наш эфир базитолога и литературоведа Андрея Орлова. И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Шаталов, ведущий телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор магазина «Глагол». Собственно говоря, у тебя совмещаются такие две, в общем-то, странные должности, недолжности. С одной стороны, ты как бы свирепствующий критик, хотя я не люблю слово «критик», но тем не менее. С другой стороны, ты и шеф-редактор. То есть, судя по всему, молодым авторам к тебе и не подступиться. Просто они боятся такого свирепого человека и думают, ну, как бы у него там все и на телевидении схвачено и так далее. Вот насколько тебе удается совмещать, с одной стороны, издательскую деятельность, а с другой стороны, вот телевизионную деятельность? Потому что я общался недавно с одним критиком, который как бы занимается, критикует несколько другие вещи. Вот. Но в отличие от тебя он ничего не выпускает, не снимает, в общем-то, не занят в этом производстве, он просто критикует.
0: Самое ужасное, что ко мне молодые именно обращаются. Они часто приходят ко мне и предлагают какие-то свои ужасные, к сожалению, рукописи огромные. Вот. И у них такое создается впечатление, что раз я знаю всех издателей, раз я работаю на телевидении, значит, мне плевое дело позвонить там и рекомендовать книжку к изданию, и все. То есть они не... Это такая как бы наглость молодежная. То есть они считают, что можно сунуть кому-то рукопись и заставить кого-то читать свои произведения. На самом деле у нас в последнее время разрушился вообще институт литературных консультантов, литературных редакторов, и поэтому если молодой человек когда-то взялся за перо, что бы он ни написал, ему надо кому-то показать свою работу. И вот они выбирают любую жертву, это не только меня, но и каких-то еще людей, и им дают эти рукописи, папки. У меня весь дом забит этими папками, и мне бывает иногда невозможно отказать. Потом я таком их, честно говоря, выбрасываю.
1: Ну, скажи, пожалуйста, не мог бы ты описать так походя внешность вот этих людей? Ну, хотя бы самого яркого представителя. У нас принято вот типа, ну, как стилизован образ писателя такой, он, значит, у него эти папки вываливаются, он такой бегает весь драный, слегка пахнет перегаром, да, вобла торчит из кармана какая-то. То есть он как бы непризнанный гений вот сейчас, но вот он умрет, и он будет гением. Вот, то есть этакий, я бы сказал, Марк Твеновский даже образ, да? Хотя не помню, писал ли он о таких, но неважно. Вот, как сейчас выглядит вот такой персонаж? Ну, чисто внешне, как они подходят? Что они тебе, какие они тебе песни поют о себе?
0: Ну, сейчас обычно пишут молодые люди, да? То есть это человек, которому где-то 22-26 лет, там, то есть, значит, за 20 лет, да, то есть обычно это такой немножко насупленный молодой человек, который вот как бы смотрит немножко из-под лоби на тебя и думает, ну вот, ну посмотри там, что такое. То есть человек, который, в общем-то, не знает, что литература — это не просто даже наука, что это не просто книги. Литература — определенная часть жизни. И вот обычно эти люди хорошо работают на компьютерах, часто они бывают из вполне приличных семей, и вот как бы ночью вот они сидят у интернета, там работают на компьютере или там отрываются за чашкой кофе, пишут что-нибудь там. Иногда, ты знаешь, сейчас как бы молодые очень часто пускают, кстати, в интернет свои тексты. Если посмотреть по личным страницам, то там некоторые страницы просто там набиты какими-то стихами, какой-то прозой, то есть такая форма коммуникации. Вот. Так что это вполне приличные такие люди. На самом деле они, конечно, зануды. Был когда-то блестящий рассказ, написанный писательницей Токаревой, в котором она рассказывала о том, кто такие зануды. Зануда — это человек, который отвечает прямо на поставленный вопрос, да? То есть, если ты спрашиваешь его, как дела, он тебе отвечает, как у него дела. Как здоровье, он отвечает, как его здоровье. В какая пятка у него болит и в каком месте у него болит.
1: Причем долго должен это рассказывать.
0: Ну, конечно, конечно. Долго, основательно и с увлечением.
1: И показывать.
0: Я думаю, тоже. Вот. Поэтому такие люди обычно и приносят. Насупленные, угрюмые, сосредоточенные люди. Потому что им больше некуда принести. Журналы не смотрят, не читают. И вот бывают такие моменты.
1: Вот скажи, насколько сильна, ну, я имею в виду в плане читабельности, с твоей точки зрения, вообще литература, ну, назовем так, литература, публикуемая в журналах. Ведь очень много сейчас жирных журналов, где публикуются какие-то короткие рассказы, да? И вроде там еще идет развлекаловка, да, какая-то. Вот. Uh-huh. Насколько вот эти журналы конкурентоспособны с книжками? По-моему, книжки сейчас, в общем-то, вообще... Ну, мне так кажется, я последнюю книжку читал вот до того случая, значит, года 4 назад.
0: До того случая.
1: Да. Вот. То есть практически, на мой взгляд, сейчас полный обвал книжный такой вот торговли. Может быть, я, конечно, не прав. То есть эти очень много информации. Журналы, газеты, какие-то газеты там для демонов, для каких-то там непонятных там страшилки, то все, да? То есть в метро проще взял газетку, прочитал, чем возить свою книжку. Прочитал, доехал, там выкинул газетку, да? Uh-huh. Вот. Журнал тоже вроде там пролистал, там посмотрел, прочитал, тоже выкинул. Вот. Если красивый, там дал другому почитать, соседу с девкой познакомился. В метро предположил. А с книжкой как дурак. Вот. Особенно если это там, как у Льва Толстого такая, знаешь, раньше выпускали здоровые такие. Uh-huh. Вот, а потом их мещане подкладывали под мебель, чтобы мебель не перекашивалась. Я видел, вот там ножка сломана у шкафа, и там Лев Толстой подложил. Ну, чтобы это, понимаешь, здоровые там и... Вот, то есть, как бы книжки уже выполняют такую роль грустную, на мой взгляд.
0: Ты знаешь, я не совсем с тобой согласен. Я считаю, что сейчас, опять-таки, происходит резкое разделение молодежи. То есть есть молодежь такая типовая, так сказать, та молодежь, которая всегда была, которая вот ходит на дискотеки, которая торчит там, ну, не знаю, может пользоваться наркотиками, не знаю, ну, ведет обыкновенный такой типовой молодежный образ жизни, и она может оставаться молодежью там до 40, до 50 лет, вот так же себя вести. А сейчас мы наблюдаем прекрасный, на мой взгляд, интересный и правильный процесс, когда появляются у нас так называемые белые воротнички. То есть это молодые люди, которые имеют хорошее образование, да, которые знают языки, которые могут проходить, а часто и проходят стажировку на Западе, которые возвращаются сюда и занимаются здесь бизнесом. Они часто работают в банках, в фирмах, они работают менеджерами. И часто это люди, которым тоже там 22, 24, 25 лет. То есть молодые люди, которые интересуются все-таки и литературой тоже. И именно эти люди потенциально являются одной из такой социальных групп, которая, на мой взгляд, перспективна и для страны, и для как перспективно как аудитория, потенциальная аудитория писателей. И я, в общем-то, выпуская книжки, я стараюсь работать отчасти и на этих людей, и выпускаю те книжки, которые, мне кажется, могут быть интересны, расширяя их кругозор, расширяя их горизонт. И я думаю, что у моего издательства «Глагол» есть какая-то своя репутация. Репутация, не могу сказать, плохая или хорошая, она есть. А это уже вот, ну, достаточно большая редкость. Как-то один из молодых людей критик, не знаю, меня, кому-то там другому сказал, что мое издательство — это уже история российской литературы. Возможно, так оно и есть, потому что я стараюсь выпускать те книжки, которые никто, кроме меня, не выпустит никогда. То есть я знаю, поэтому мне даже спокойно, я знаю, что никто их, кроме меня, не выпустит, и никто не переиздаст, никто это не сделает, потому что никому неохота тратить на эту ерунду деньги, и поэтому у меня нет конкурентов, никогда нет конкурентов. Меня спрашивают иногда, по какому принципу я эти книжки издаю. Я издаю их вот такой физиологический процесс. Если я прочитал книгу, прочитал прозу, прочитал перевод хороший, у меня как бы волосы встают дыбом на башке, да? Вот. С учетом того, что я лысый, то это получается как бы такая, как бы болит рука, которой нет, да?
1: Или по-другому нимб. Ну, такой...
0: Да, вот когда такой нимб есть, то я такую книжку издаю. И часто это книжки как бы являются прорывами в какой-то информационной области. Вот, например, в свое время я счел необходимым издать на русском языке писателя Эдуарда Лимонова. Вот. У нас в России его... Сначала добросовестно его книжку предложил там пять или шесть издателей, которые хотели эту книжку издать. Все издатели добросовестно эту книжку прочитали, прослюнявили пальчиками, вот, и положили в стол. Я имею в виду романа «It's me, Эдди». Это я, Эдичка, да? Mm-hmm. И отказались, конечно, издавать. Поэтому мне пришлось издать эту книжку самому. Почему я ее хотел издать, именно ее? Потому что я считал, что этот автор пишет в этом самом известном своем романе о том, о чем надо писать. Там есть достаточно откровенные сексуальные сцены, там есть опыт жизни человека за границей, а мы как раз открыли себе границу, мы открыли себе эмиграцию. И эти книжки написаны на нормальном разговорном языке. Это была первая книжка у нас в стране, официально опубликованная, где вместо точек стояли определенные слова, все определенные. И мужчина делал женщине вполне определенную функцию, а не просто задергивал эту функцию свою занавесочкой, да?
1: Ну, книжка это была прорывом. Я тоже помню, как раз до сих пор у меня вот этот экземпляр как раз хранится. Вот это был прорыв, и тут разговор никакого быть не может. Другое дело, что выигрышность еще была ситуация, выигрышность в хорошем смысле этого слова, что вот я, Эдичка, это из тех книг, которые, в общем-то, читают, морщатся и снова читают. Вот это из серии может быть, когда вот Базетка там кошку задавила, она вот стоит, ей плохо, но она от этой кошки отойти не может. То есть для нее эта кошка привлекательна. Угу. Вот. И роман «Яедечка» вот для многих был, видимо, вот такой же кошкой, на мой взгляд. Ну, а в то время действительно бомба была. Какая-то жуткая. Я помню, читал, нет, ты читал? Не читал.
0: Для него это еще не бомба, у него вообще все впереди. Ты знаешь, я ехал в метро, и мне было приятно, когда я в метро, я вижу где-то минимум 5 человек читают ту книжку, которую выпустил я. Она выходила с моим предисловием, обложку, которую я придумал, да. Это, конечно, такое тщеславное чувство, но приятное. Я думаю, что отчасти эта книжка оказала существенное влияние и на развитие нашего общества. Она стала более раскрепощенным. И вот эти ненормативные слова мы сейчас можем встретить в определенных книгах и в газетах, да, и никого за это не сажают в тюрьму, а в свое время, кстати, буквально за месяц до выхода моей книжки был судебный процесс, и посадили в тюрьму, хотели осудить человека, который напечатал там какую-то свою статью с использованием таких слов. Вот. Но это же касается и всех других. Это я привел один из примеров. Я выпускал, например, книжку Уильяма Берроуза «Naked Lunch», «Голый завтрак». Это классический тоже роман американской литературы, был он создан в 50-х годах в Америке. В Америке был запрещен, потом был издан в Париже, и только из Парижа этот автор, этот роман вернулись снова в Америку. Это роман, рассказывающий о переживаниях, галлюцинациях наркомана. Да? Ну, это грубо фабула этого романа. Уильям Берроуз — классик американской литературы, основоположник такого течения, как битничество. Вот, умер он буквально вот, в прошлом месяце. И оказал он существенное влияние действительно на всю западноамериканскую литературу и, естественно, на литературу российскую через этот роман. И поэтому Я считаю, что мы долго с вами не сознавали, что у нас есть наркомания. Мы долго закрывали на это глаза. И вот эта книга оказалась важной, ну, отнюдь не для тех, кто пользуется наркотиками. Для них, может быть, тоже она оказалась интересной, потому что опыт другого человека всегда интересен, правильно? Но и она оказалась, на мой взгляд, важной для нас самих. Мы признали, что это есть. Поэтому эта книжка вот... Ну, я такие другие книжки издаю. В общем-то, не только эти.
1: А как ты относишься к комиксам?
0: Ты знаешь...
1: К искусству комикса, сокращенно ИК.
0: Ты знаешь, это... Ну...
1: Я не знаю, почему я это спросил. Просто мне пришла в голову мысль, что, в принципе, ведь это модное достаточно течение, да? И это, в принципе, тоже книга, ну, тоже литература, как ни крути. И, видимо, существует, не знаю, как у нас, а вот в буржуазных странах существует, наверное, целое издательство, специализирующее на комиксах. Вот. Если у нас этого нет, комиксов еще не издают так широко, может, тебе эту фишку тоже подмять. Представляешь, что если ты будешь издавать одновременно, скажем, тут же Лимонова, да? И тут же комиксы. То есть, и все это вот издательство «Глагол».
0: Ты знаешь, у нас пока просто не привыкли к комиксам. Мой один из старых приятелей, он создал в России первое издательство, которое занималось комиксами. Но эти книжки, выходившие какими-то тиражами, они у нас не появились пока. У нас издаются или передаются комиксы, ориентированные на детей, да, но не комиксы, ориентированные на взрослых. Хотя, я думаю, к этому мы придем. Пока мы еще читающая страна, а не только просматривающая, не только смотрящая. Да. Когда я учился в школе, ну, не знаю, наверное, может быть, у многих такие ситуации были. У нас в классе было несколько ребят, которые очень хорошо рисовали, и они увлекались как раз комиксами. И буквально там не знаю, 7, 8, 9 классов они рисовали огромные, брали тетрадки, чуть ли не общие, и зарисовывали их порнографическими комиксами. Потом эти комиксы как бы существовали. На Западе целая индустрия порнографических комиксов есть, где происходит действие, там, ну, вот как бы клиповое сознание. Тогда у нас еще не было в России клипов, и вот эти ребята как бы в комиксах разрабатывали эти клипы. Если ты посмотришь, как разрабатывают сейчас клип, то там тоже каждая сцена бывает нарисована вот именно в виде комикса, ну, без текста, допустим. Я думаю, что это еще в будущем, может быть, будет как бы актуально. Пока вот, пока я, к сожалению, это еще не издавал такие комиксы.
1: А как ты относишься к постепенному, на мой взгляд, исчезновению иллюстраций со страниц книг? Это действительно так? Вот даже вот книга, которую ты мне подарил, Чарльз Буковский, «История обыкновенного безумия». Спасибо большое тебе за нее. Обязательно прочту, потому что, надеюсь, с нее снова начну читать. Вот смотри, то есть только на обложке что-то такое нарисовано, да? И, ну, все. Все, а внутри ничего нет. То есть иллюстрации исчезают. А раньше, я помню, например, «Машенька и три медведя» книжка. Там такие мишки забавные нарисованы. Там,
2: ну, ты совсем в детство окунулся. Можно и повзрослее книжки взять обязательно.
1: «Агент 007».
0: Он еще не вышел из детства просто.
1: Да, после того случая.
2: Четыре года назад.
1: Четыре года.
2: Да. А у меня вот есть вопрос один.
1: Ну, про иллюстрации давай сперва. Это действительно так ведь? Это действительно ведь так?
0: Ты знаешь, что касается детских книг, они выходят с иллюстрациями, во-первых. Во-вторых, иллюстрации — это очень дорого, потому что художнику надо платить. Это удорожает издание. Соответственно, книжка будет продаваться по более высокой цене. Соответственно, она станет тебе не так доступна, как книжка без иллюстрации. То есть здесь есть экономические основания. И тиражи у нас сейчас стали маленькие, и поэтому прекрасных художники, ну, иллюстраторы книжные, особенно они, конечно, специализируются в области детской книги, они уже давно работают на Запад. И каждая иллюстрация стоит несколько тысяч долларов, поэтому представь себе, сколько надо сделать. А хорошая графическая иллюстрация тоже она стоит прилично. Поэтому это долго, это уже не бизнес, и пока еще книги относятся как к бизнесу, и, на котором можно заработать, ну, какие-то деньги.
1: Ну, по-моему, «Алису в стране чудес», парень, который написал, он вообще ее сам все проиллюстрировал. Этот экземпляр, по-моему, лежит в большом музее в Лондоне. Я что-то такое видел. Сам от руки написал, сам все проиллюстрировал и подарил Грудничку.
0: Очень приятно. Трогательно.
1: Ну, там работы. Какой-то был вопрос у сиамского близнеца у нашего замечательного. Исполняйте.
2: Сейчас вот как бы такое время. У нас очень много нарушений, да, как бы по работе у всех.
1: Механизм отушки ты имеешь в виду?
2: Ну, может быть, даже и так. Как бы существует такое понятие, как автор, да, который написал книгу и который заработал каких-то денег там и, возможно, хотел бы заработать этих денег здесь. Вот в вашей работе есть такое, что вот, допустим, Чарльз Буковский знает о том, что эта книжка вышла в России, и ему определенные деньги ушли.
0: Ты знаешь, к счастью...
2: А, он уже мертвый, вот, я забыл.
0: Это не к счастью, что он мертвый, а на самом деле, к счастью, у нас еще для русских издателей есть одна небольшая ниша, это конвенция по авторскому праву, и поэтому до сих пор в России можно издавать безгонорарно книги, которые были изданы за рубежом до 1973 года.
2: Именно до 1973
0: года. Да, это дает возможность еще как-то развиваться. В противном случае, конечно, мы это делаем всегда, заключаем договора с авторами, если это произведение написано уже после этого времени. Ну, например, в блестящей такой стране, как Китай, можно издавать все произведения советских авторов и многих других, не платя им деньги.
1: Советских или русских?
0: Ну, советских и русских, и всех. И тебя можно сейчас издавать. Понимаешь, в Китае. Саша, они не подписали эту конвенцию.
1: А они, кстати, вот интересно, это распространяется на компакт-пластинки, потому что они печатают компакт-пластинки тоже, как хотят, но продают почему-то здесь их.
0: А вот, конечно, они не должны здесь продавать, но они имеют право печатать.
2: Даже американский президент хотел с ними бороться, но, видимо, ничего не получилось.
1: Не созвонились они просто. Не смитинговались.
2: А вообще существует литературное пиратство в мире, у нас в стране? Вот как бы так вот.
0: Не только существует, а еще процветает блестяще.
2: Так же процветает, да?
0: Конечно, конечно. У нас в стране до сих пор ведь издают книжки пиратским образом, издают книжки современных авторов пиратским образом. И сейчас это не так уже выгодно стало на территории России, потому что есть санкции. Например, по закону, пока не было, правда, прецедентов, если кто-либо издал книжку с нарушением авторского права, то заинтересованная сторона может конфисковать не просто тираж, не просто расчетный счет, она может конфисковать оборудование, на котором это было напечатано. Соответственно, если какая-либо из российских типографий напечатала книжку, не проверив документы издательства на эту книжку, то теоретически эта типография может быть конфискована, и ее оборудование может быть или пойти в пользу государства, то есть как бы частная типография может стать государственной, или может быть передана тем людям, которые вот заинтересованы, которые отвечают за авторские права, или которым авторские права принадлежат на эту книжку. Но, например, Беларусь до сих пор издает огромное количество книг всех авторов российских и кого угодно, не выплачивая за это деньги. И судиться с ними практически невозможно. Там,
2: они защищены в некотором смысле.
0: Да, они не только арестовывают корреспондентов ОРТ, как вот вы слышали сегодня, бесконечно. Я думаю, они скоро арестуют всю эту компанию. Не знаю, что из этого получится, но посмотрим. Вот. Но книжки они также издают до сих пор. И, например, вот Лариса Васильева, такая писательница, написала известную книжку «Кремлевские жены». Эта книжка также была там переиздана незаконно. А что касается западных авторов, белорусы вообще на них закона никакого нет.
1: То есть, видимо, в скором времени следует ожидать воссоединения Белоруссии с Китаем.
0: Я думаю, да.
2: По этим принципам.
0: Скажи, пожалуйста. Это более надежно, чем с Россией.
1: Саш, вот такой момент. Тут вот книжку Чарльза Буковского переводил некто Виктор Коган, да? Это как бы штатный переводчик от издательства. Меня всегда интересует достоверность перевода. Ведь, то есть, если взять, например, людей, которые дублируют, я говорю, не переводят, а дублируют фильмы вот эти, так, по-моему, их надо убивать просто. Это я говорю смело, откровенно, всю эту компанию.
2: Ты
1: вообще
2: про сериалы или про что?
1: Ну, про сериалы, про все.
2: Нет,
1: это,
2: дублируют и переводят, это же разные вещи.
1: Я и сказал, дублируют. Вот, именно имею в виду дублеров, которые придают как бы актерам вот, в сериале или где-то свои интонации, дескать, адаптируют до тупого ума обывателя доводят. Типа там вот Елена и ребята, тут я сам не смотрел, мне рассказывали, был фильм про Sex Pistols, где вот переводили эти же вот уроды, которые переводили Елена и ребята. Понимаешь, то есть я считаю, их надо в тюрьму сажать. Вот, переводчик своего рода литературный, это тоже. Ну, попадется он дебил, да? Например, возьмет и изменит.
2: Или цензор какой-то.
1: Да, да. Вот, насколько мы можем доверять в наше время переводчикам вообще?
0: Ты знаешь, сейчас, конечно, очень сложно, потому что книг издаются переводных очень много, и поэтому переводить книгу берется каждый придурок. То есть человек, который знает язык, не знает язык, который до сих пор знает язык на уровне школьной программы, он, или хоть немножечко знает, он берется переводить, он дописывает страницы и так далее. И также издательства выпускают книжки. Они, бац, если им, они не успевают перевести всю книжку, они выбрасывают середины несколько глав и продолжают это все. Книжка дается коммерческая, книжка дается переводиться сразу нескольким переводчиками. Они даже не берут редактор, который адаптирует ну, эту работу. То есть может пойти так, получиться так, что на протяжении одной книжки герой меняет свою транскрипцию своего имени,
1: фамилии. Просто делают компиляцию из трех переводчиков.
0: Конечно, три переводчика. Одному дается 10 страниц, второму 10 страниц, третьему 10 страниц, лишь бы быстрее это получилось. А что касается нормальных профессиональных переводчиков, они, конечно, у нас в стране есть, но они переводят долго, добросовестно, да, и поэтому к их работам прибегают все меньше и меньше, потому что им надо платить получше, побольше, да, и от них уже не будешь требовать халтуры, они не согласятся на части книжки, да, поэтому такие ситуации возникают. Что касается моей книжки, то Виктор Коган — это такой, на мой взгляд, очень хороший переводчик, потому что он увлекается битниками. Он как раз переводил Уильям Берроуза, он переводил Тома Вулфа, он переводил Керуака. Он переводит такую андеграундную американскую литературу. Он хорошо знает этот сленг. Он очень долго находил варианты вот этих всех низовых каких-то эпитетов, которые, ну, бытуют в американской литературе, да, чтобы найти, чтобы это было понятно и русскому читателю. Почему это было? Потому что он, в общем-то, какое-то время назад был очень, ну, сильным наркоманом. И он как раз, чтобы выйти из этого состояния кризиса, он занялся переводом. Ему попался тогда впервые Берроуз, он прочитал его произведения, они ему дико понравились. Он три раза переводил заново роман, чтобы добиться адекватного звучания этого романа на русском языке. И переводя, а в общем-то, если ты не помнишь роман Уильяма Берроуза «Naked Lunch», он рассказывает о том, он был написан как бы Берроузом с целью избавиться от своей болезни. Это и история его болезни. И в конце этого романа опубликован список наркотиков и список рекомендаций, рекомендации Берроуза, как относиться к тем или иным наркотикам, как они на его, ну, по его мнению, влияют на организм человека, что можно преодолеть, что можно не преодолеть и так далее, и так далее. Так что Виктор переводил роман Берроуза и как бы испытывал на себе его эмоции, его опыт, его советы. И таким образом, ну, получился блестящий перевод. Это же он распространяет и на все остальные книжки, как и многие из россиян. Виктор тоже любит немножко выпить. И поэтому книжка Чарльза Буковского «История обыкновенного безумия», она написана от лица алкоголика, который, извините за грубое слово, все время блюет и все время трахается. Ну а чем человек занимается, когда выпьет российский? Ну тоже трахается и блюет, да?
1: То есть, в общем, ну иногда дерется, но это уже в промежутках.
0: Там тоже дерется.
1: А, там тоже забыл, я чувствую, что ты забыл. Ну что же, прервемся ненадолго, а затем продолжим нашу беседу с Александром Шаталовым и с сиамским близнецом Энджелсом и Торшином. И у нас, как говорится, на телефонной дудке завис базитолог Андрей Орлов, которого я вывожу в прямой эфир. Здравствуй, Андрей, слышишь ли ты нас?
3: Да, здравствуй. Можно говорить.
1: Да, вначале я хотел как бы поприветствовать тебя и порадоваться вот за то, что целый и невредимый вернулся из своих дальних вот этих всех поездок. Вот все-таки пересечь там целиком эти регионы, там и Вьетнам, и Китай, и все подряд, конечно, тяжело, но я слышу, ты бодр и весел, и мы с интересом слушаем твое выступление.
3: Да я вот перед выступлением хотел бы заметить, что ты добился величайших успехов вот в монтаже, и теперь мы имеем возможность, отсутствуя все одновременно, вести как бы программу. То есть и тебя как бы нет, и твоих гостей нет, и меня нет.
1: И свет погашен, кстати, я вот сейчас проезжаю мимо, смотрю, свет у них не горит.
3: Ну вот, а меня в данный момент и вообще здесь нет как бы в досягаемости эфира. Я, значит, часть того, что ты мне уже прокручивал в свое время,
1: да.
3: И вот, используя эту запись, хотел просто как бы отметить некоторые нюансы вот этой темы, которую вы сегодня разбиваете.
1: Угу.
3: Мне так думается, что вот история, или как бы сказать, эволюция всего, творчество, связанное с книгами, оно как бы приобрело уже с начала века, идет как бы к закату. То есть апекс его приходился на период, когда информационным источником, вот, пожалуй, являлись только речь человеческая, там, средства музыкального самовыражения, и вот в том числе там, значит, ну, как бы посредством книги, то есть человек выражался, а с появлением массовых источников информации, как то радио и телевидение, это дело все пошло как бы прибираться и на убыль. Вот. В этой связи какие-то там вопли, в общем, такие запоздалые по поводу какого-то, в общем-то, обесценивания литературы и все, что с этим связано. Ну, как индивидуальный жанр, это, конечно, может развиваться бесконечно, ну, как свойство обмена между, так сказать, вот этими продуктами, оно может, конечно, претерпеть некоторые, в общем-то, упаднические такие тенденции, и мне кажется, что это закономерно, поскольку вот эта вот книга, она уже не стала, как бы, или уже постепенно не становится источником знаний, вернее, она и не была никогда, то есть это как источник информации был всегда, а знание, собственно, это плюс какой-то жизненный опыт и возможность переложить эту информацию и применить как-то. Вот, то в нынешнее время, или как бы сказать, вот эта инволюция, она, в общем-то, обесценивает и уравнивает со всеми остальными источниками информации. Вот, в этом, конечно, наверное, есть такая проблема, то есть, как индивидуальное творчество, это, конечно, вещь такая сама в себе, то есть литература, а вот как средство массового выражения, здесь, конечно, наверное, это все дело относится к какому-то уже историческому раритету.
1: Угу. Вот ты только недавно, как я уже говорил, приехал с дальних поездок по развивающимся странам, и в некоторых из этих стран, насколько я знаю, телевидение полностью отсутствует еще до сих пор. Вот какова сейчас в этих странах, на твой взгляд, ситуация вот с книгопечатанием, вообще с литературой? Издаются ли там переводные издания наших соотечественников, да, вот, и каких-то там других зарубежных писателей, или там все это такое местечковое, шаман на бубне нацарапал, и все это читают?
3: Да нет, там как раз вот сейчас приобретается такая тенденция модная, что вся литература, она, в общем-то, требует какой-то реорганизации, как, ну, в массовом понимании, поэтому очень интересно читать эти литературные произведения, изданные, например, не полиграфическим способом, или в крайнем случае полиграфическим, но предпочтение отдается, например, рукописям, опубликованным на печатных машинках, вот, например, предназначенные для китайской азбуки. Mm-hmm. Кстати, интересно будет узнать, вот, слушатели, насколько они вот притянуты к этой теме, и знают ли они вообще, сколько там знаков в этой печатной машинке, и кто на ней работает. Потому что, вот, например, такое свойство, как, например, ну, тенденция, вернее, как графомания, то есть, например, сейчас там вот твои гости жалуются, что, например, засилие молодых писателей, которые, в общем-то, производят что-то, но не как бы не для себя, не как творчески самовыражаются, а то есть стремятся, ну, как бы преподнести эту информацию или свое творчество. Это, наверное, скорее всего связано с простотой вот этих публикаций, то есть возможностью уже притянуть к такому конечному результату. Он, в общем-то, дом может на принтере это все распечатать, уже полиграфический вид у этого будет.
1: То есть практически этакий у них как бы сейчас идет виток, который у нас уже прошел, виток самиздата.
3: Да, да, да. Даже не совсем, потому что самиздат это действительно требовало какого-то риска там и, ну, действительно какого-то мужества, может быть, от людей. А здесь, в общем-то, может быть, какие-то пустоты заполняются у кого там каким-то, может быть, другими вещами. Но здесь вот один из вариантов – это возможность как-то самовыражаться вот посредством каких-то таких вот псевдолитературных, квазилитературных, в общем-то, эссе или еще каких-то вариантов, вот, которые...
1: Понятно, понятно. Ну что же, Андрей, спасибо. Спасибо тебе за интересный содержательный рассказ. Вот, мы продолжим сейчас общение с Александром Шаталовым. Попросим его прокомментировать твое выступление. Вот, и удачи тебе, отдыхай.
3: Да, и вот, кстати, да. У меня там вопрос, может быть, который вы затронете. Mm-hmm. Вот книжка и книга, вот мне не совсем понятно, потому что иногда и писатели, и люди, которые имеют отношение к современной литературе, как-то используют то определение, то это. И вот мне кажется, как бы книга — это более значимо. Когда человек говорит о своем произведении, он как-то, мне кажется, должен говорить, что он, например, какое-то издательство выпустило его книгу.
1: Uh-huh. А не книжку, не книжку, да?
3: Да.
1: Нет, вот. Я просто знал одну даму, которая, значит, занималась производством этих эссе, таких этих литературных, поэтических, там, типа, «Я иду с зонтом с баллонкой, юбка по ветру трепещет», такого типа. Вот, так она сказала, что вот одно издательство выпустило мою книжульку. Меня это очень умилило, и я бы ее расцеловал, но ей уже 74 года.
3: А ты знаешь, наверное, в этом есть какой-то... чувство вины, то есть люди уже полагают, что они, ну, как бы не вкладывают в эту деятельность что-то существенное, и поэтому, когда это все публикуется, они называют это как бы, ну, сохраняя это чувство вины в себе, они это называют как книжулька, книга и тому подобное. Потом посмотри, раньше, прежде чем, например, начать писать книгу, в общем-то, нужно было так серьезно подумать над этим. Потому что там несколько кругов таких серьезных. Во-первых, чтобы себе там, ну, вообще, чтобы решиться на это как-то. На уровне дневников-то все писали.
1: А вот чтобы, да, сесть и, типа, пуповину перерезать.
3: Да-да-да. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, сейчас процесс, он как-то больше... склонен к фривольности, поэтому обесценился вот эта макулатура, которая валяется так вот во всяких модных бутиках книжных. Она, в общем-то, мне кажется, не производит впечатления. Если она раньше, то, в общем-то, за уши как-то совки особенно притягивали к литературе, потому что на поверхности плавало такое, что, в общем-то, кроме как курьез, нельзя было воспринимать. Вот. То сейчас-то это вообще полностью, в общем-то, сохраняя вот эту форму и содержание, оно просто начало размножаться в бешеном количестве, и поэтому у меня просто, например, вызывает ужас вот эти вот пестрые киоски, там, знаешь, трупы в чемодане, там, и прочее, вот это дерьмо, которое развалено в небывалом количестве, и смотришь, вроде граждане так по-прежнему, конечно, не с такой яростью, но все-таки там на свои какие-то скудные сбережения покупает вот это дерьмо, которое печатается, в общем, не останавливаясь. И вот это, конечно, немного напрягает. То есть развитие вот этих вот всемирных информационных сетей, оно все-таки, мне кажется, отфильтрует некоторые вот эти вот для любителей чтива, оно, может быть, даже способствует тому, чтобы вот эти развалы как-то
1: расчистить.
3: Отфильтровали, да, что-то такое.
1: Понятно, понятно. Спасибо тебе, спасибо и удачи. Сейчас мы послушаем, что нам скажет Александр Шаталов.
3: Да, но ты там возвращайся тоже.
1: Да, я сегодня, мне нужно только высадить еще, а то они, я боюсь, повянут все. Я высажу. Да-да-да. Да.
3: Ну, привет.
1: Угу, пока, спасибо. Ну что, вот такое было выступление базитолога и литературоведа Андрея Орлова. Что бы ты, как бы ты его прокомментировал? Там было много достаточно всякой информации.
0: Ну, я запомнил такой тезис насчет информационных сетей. Правильно, да? О том, что информационные сети и развитие масс-медиа, конечно, должно, по мнению нашего бузитолога, отвлечь читателей от, собственно говоря, книг. Я думаю, что это прекрасно. И это абсолютно правильно. Потому что... уже в интернете существует бесконечное количество библиотек, да? То есть многие книжки, классика литературы уже находятся в интернете. Поэтому через интернетную сеть можно читать не только английскую литературу, то есть литературу на английском языке, ну и некоторые произведения, набранные на русском языке. То есть возникают альтернативы. Хотя все равно ты просто читаешь книжку не в форме, так сказать, материального объекта, а в форме объекта виртуального. Гораздо интереснее то, что возникают сейчас виртуальные книги. То есть это совершенно новый жанр литературы, когда ты попадаешь в виртуальное пространство и читаешь, к сожалению, тоже читаешь, отчасти читаешь книгу, которая может параллельно иллюстрироваться, как ты понимаешь, музыкой, видео рядом. Мало того, с помощью определенных линков ты можешь выходить в дополнительное пространство и узнавать биографию своего героя, путешествовать, путешествовать вообще вокруг книги. Это совершенно новый жанр литературы, который, я думаю, будет развиваться очень активно уже в следующем веке. Мы сейчас находимся в пути, в момент развития этого жанра. Но я думаю, что это неплохо. И, собственно говоря, когда мы едем в метро, в транспорте, когда мы путешествуем, все равно мы будем по привычке читать или газету, или журнал, или, может быть, какую-нибудь книгу. Конечно, время больших таких книг объемных, как, например, «Улис», может быть, уже прошло, и поэтому сейчас так развиваются жанры не большого романа, а жанры камерные, маленькие. Эссеистика, вот, типа той, о которой писала твоя знакомая 70-летняя
1: женщинка.
0: Подружка.
1: Да.
0: Вот. Или жанр рассказа, жанр листовки, я считаю, очень актуален. Допустим, несколько лет назад, во время знаменитого путча, когда ваша радиостанция сыграла такое существенное значение в информировании населения о ходе боев в Москве, тогда именно жанр листовки был очень актуален, и я думаю, что в метро народ собирался вокруг листовок так, как раньше вокруг костра какого-то. То есть это тоже очень интересно.
1: То есть притягивал, как мотылька, фонарь.
0: Да.
1: А понимаешь, вот что касается сети интернет, меня немножко настораживает другое. То есть я, честно говоря, выходил в интернет всего два раза в своей жизни. Я вообще, честно говоря, не особо люблю вот все вот это вот, что связано с компьютером, эти кнопки всякие, эти морды вот эти серые, там вот я имею в виду выключенные дисплеи или морды светящиеся, так они включенные. Вот как-то с опаской подходил. И там есть всякие, знаешь, там, когда люди общаются, это так называемые гостиные. Вот они там общаются, типа там рассказывают что-то, умничают друг перед другом. Мне почему-то стало неожиданно очень грустно, вот, как бы захотелось плакать, а почему, я не понял. Вот, а потом, придя домой, где-то в какой-то макулатуре старой, там, я нашел какую-то газету базитическую, древнюю, когда еще никто не знал, что такое интернет, и думали, что это новая форма интернационала, видимо. И там в рубрике «Объявления частные» была там рубрика «Разная». И там вот люди тоже общались таким образом. Типа такие там: «Сова, не лезь в наш разговор, там, найду, порву, пароль сегодня такой-то, ну, какую-то глупость, кошечка там, как твои ножки?» Вот такие вот типа сообщения. То есть практически вот эта же усредненная масса дебилов сейчас перешла вот в эти гостиные интернета. Вот. И минуя печатные средства информации, задевается, в общем-то, засорением теперь этих электронных всяких систем. Мне это немножко грустно. Это то же самое, что открыть как бы новую Америку, полную дебилов, попросту говоря. Вот.
0: Ты знаешь, дебилы были всегда, они есть, и они будут, и, может быть, это прекрасно. И даже, может быть, даже то хорошо, что они пока находятся в интернете, в своих этих комнатах, гостиных, и болтают друг с другом на уровне между нами, эти козел, ты сам козел, да?
1: Вот, или умничают, типа, как очистить желудок, например. Вот там было интереснейшее выступление одного, как очистить желудок, длиннющие такие файлы, то есть умничает. Вот, но, может быть, но тогда это несколько не состыковывается вот с предположением Андрея и с твоим же предположением о том, что как бы вот эти вот компьютерные сети как-то могут помочь литературе. Мне очень трудно себе представить, что, например, хорошая книжка, даже там, ну, виртуальная, может как-то соседствовать сколь-нибудь вот с такими вот жуткими какими-то газетами, причем какие-то 70-е годы провинциальные газеты, практически вот эти их телеги и гонки там идут. Грустно же это. То есть книжка вот эта, да, вот, которую я держу в руках, она индивидуальная. Я ее там прыгнул в шконку, положил рядом, прочитал, положил рядом. Она моя, да, она лежит в моей сумке, предположим, да. Вот. А вот эта байда, вот серая морда, я его включаю, там, и там дебилы сразу. То есть пролистнул дебилов, еще дебилы, потом нашел книжку. Мне уже не до этой книжки. Вот в чем дело. Даже в метро, понимаешь, я в метро еду, а я в книжку уткнулся, да, вот, и вроде и места уступать никого нет, а ты сидишь, читаешь, как бы сразу такие шторки завесил, и все, понеслась. Вот. А это совсем другой уровень восприятия, вот этот компьютер, все это совсем по-другому.
0: Ну, я думаю, что, во-первых, все-таки и сеть, интернет, и сам компьютер, это относится пока к области информации. То есть через компьютер, через интернет мы прежде всего получаем информацию. Так же, как через газету, через радио, через телевидение. И поэтому как коммуникативная форма это актуально. Через эту сеть ты можешь получить также оперативную информацию о том, что где вышло. Даже ты можешь купить через эту сеть ту или иную книжку. Это сейчас для нашей страны, когда разрушены все коммуникативные связи, это просто очень важно. Да? Если ты живешь в Урюпинске или там Мухосранске, ты можешь купить там какую-то продукцию, там, любую, галоши, которых пока у нас нет, но, может быть, и будут, и книжку через интернет. Это первое. А второе, то, что книжка носит индивидуальный характер, то, что она как бы несет не только энергию, которую дает и автор, издатель, но и твою собственную энергию, это говорит о том, что книжка будет существовать, что она не отомрет. Вот эти дискуссии «умрет книжка, не умрет книжка», они всегда существовали. Вот этой осенью в октябре во Франкфурте пройдет очередная книжная ярмарка. Да? Я каждый год езжу на эти ярмарки. Это крупнейшая в мире книжная ярмарка. То есть огромное количество умных людей со всего мира, красивых, умных, интеллигентных, приезжают туда и рассказывают о тех книжках, которые они выпускают, и показывают эти книжки. И приходят сами писатели, очень странные, экстравагантные люди. И уже второй или третий год половину этой ярмарки занимает именно как раз виртуальная книга. То есть книга, выпущенная на CD-ROM или с помощью каких-то других компьютерных средств. Да? То есть это целая область интересная достаточно. И поэтому, ну, конечно, она не заменяет книжку, пока они существуют параллельно. Может быть, со временем они как бы разъединятся. Как справочная литература, согласись, может быть, удобнее иметь себе компьютер и какой-то один диск, и на этом диске иметь огромное количество справочной информации, чем иметь несколько томов.
1: Нет, тут целиком согласен. С точки зрения именно вот такой прикладной, да, но с точки зрения художественной, по-моему, никуда все-таки не годится. Никуда не годится.
0: Но видишь, ты такой патриот книги, в отличие от многих.
2: А по-моему, просто эгоизм.
1: Почему это?
2: Книжка моя, я положил свой этот. Это нехорошо. Литература – достояние человечества, а не твое.
1: Но это есть в библиотеке, а это моя книжка.
0: Кстати, вот достаточно интересный тезис. Дело в том, что часто в американских семьях, во многих американских семьях, не существует книг или почти нет книг. То есть библиотеки у американцев очень маленькие. Почему это? Можно обвинять, так как это русские всегда обвиняют, что вот эти, тупые американцы, они не читают. Да? На самом деле нет. Просто с детских лет, с юности заложено у них желание, умение работать с библиотекой. Они идут в библиотеку, в библиотеке они читают, они получают там. Они как бы отключаются от повседневной жизни и там работают. Зачем им дома иметь книжку, когда они пойдут в библиотеку через межбиблиотечный абонемент или там связь, они получат любой том, прочитают и оставят на месте. У них нет своей книжки. Книжка библиотечная. Если они захотят эту книжку, они могут взять в библиотеке ее, и она будет у них лежать там месяц, два, три. Например, у американских студентов некоторые книги, пока они учатся, лежат там 2-3 года. То есть они взяты из библиотеки, но они лежат у них. Если библиотеке понадобится, она запросит их, и они отдадут эту книжку. Это редко бывает. Вот. То есть и поэтому дома у них бывает очень немножко такой тихий, что утилитарная литература, справочник, какой-нибудь там словарь или там какой-нибудь несколько фикшн, которые они сейчас читают.
1: Или поваренная книга.
0: Ну, конечно, поваренная книга.
2: Не, ну это вот как, наверное, как кинотеатр у них, то же самое. похоже. Как бы люди пришли, посмотрели кино, зачем его держать у себя на полке?
0: Ну, конечно, поэтому, например, часто дома не бывает много видеокассет, и ты просто идешь в блокбастер ближайший и берешь ту кассету, которая там есть, да? Ты посмотрел, завтра бросил ее в ящик и взял новую. Это касается абсолютно всех кассет. Кассет хочешь, порнографическую идешь, взял новую кассету. Слава богу, все-таки там их больше это, в прокате, чем ты можешь иметь дома. И они всегда обновляются.
1: Ну что же, предлагаю ненадолго прерваться для прослушивания музыкальной композиции.
2: Я думал опять грузить.
1: Грузить сейчас не будем, через полчаса подъедут они.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанс» Александр Шаталов, шеф-редактор издательства «Глагол» и ведущий и автор телевизионной программы «Графоман», также сиамский близнец Энджел Сторшин тоже здесь в студии. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы нашему гостю Александру Шаталову. Но прежде я хотел еще такую тему затронуть, тему рекламы в книжках. Вот даже в аудиопродукции, я не буду называть имен, но выпускались кассеты, на которых между песнями проходила реклама каких-то бутс, там, камер там футбольных и так далее. Не говоря уже о кинопрокате, да, где постоянно перебивается какими-то вот этими рекламами. Насколько это распространено вообще в книгоиздании? Вот, скажем, беру я вот книжку, да, вот Чарльза Буковски открываю, да, а тут, типа, например,

0: не иллюстрировал, а как бы вводил рисунок, который он собственноручно делал, в контекст литературного произведения. К сожалению, рекламы в книге пока нет. Хотя мне бы это очень нравилось. Я считаю, что это очень красиво. Читаешь книжку, если по ходу дела, там, представляешь, читаем, допустим, Дюма, и по ходу дела мы можем там рекламу там коньяков там, или путешествие в Париж, да?
1: Вот. А еще смешнее, например, там три мушкетера скачут спасать эту свою принцессу Диану из замка, там монахинь, к примеру, да? И так раз дальше там покупать автомобиль BMW 735.
2: На нем вы еще быстрее.
1: Доедете до этого. Такие дела ведь. Ну, вмешательство рекламы в произведение искусства как бы в любом случае корректирует эти произведения.
0: Знаешь, есть блестящая книжка. Я эту книжку давно хотел купить. Она вышла в прошлом году. И вышла она в... И вышла эта книжка в Америке. Это реклама водки «Абсолют». Ты, наверное, знаешь, да? Это блестящая, на мой взгляд, реклама, потому что концепция рекламы «Абсолюта» заключалась в том, что огромному количеству художников, архитекторов, дизайнеров и так далее, давалась задача сделать эмблему водки «Абсолют», найти свой образ. И вот это бесконечное количество таких работ сделано, и лучшие из них вошли в этот уникальный альбом. Там, например, ну, даже пересказать их невозможно, потому что некоторые из них фантазийны и красивы. То есть это уникальный случай, когда соединялось вместе искусство и реклама. И реклама не воспринималась как вульгарная вещь, она воспринималась как, ну, произведение искусства. Ну, это как бы основоположник поп-арта Энди Уорхол, в общем-то, был, наверное, основоположником современной рекламы тоже.
1: Ну что же, если ты не против, предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы, уважаемый Александру Шаталову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы все внимание. Алло. Рассказывайте, уважаемый, не стыдитесь.
3: Добрый вечер, уважаемый.
1: Рассказывайте.
3: Хочется сразу поблагодарить вас за такого замечательного гостя. Вот дело в том, что даже две последние книги, которые я прочел, это были как раз издания издательства «Глагол». Как раз Лимонов. Это я, Эдичка, и подросток Савенко. А вопрос хочу задать такой. Вот. Я прочел аннотацию, и вот вы издаете произведения таких, в основном, более-менее скандальных авторов, как я понял. Вот. Не входит ли в ваши планы издание произведений такого писателя, как Владимир Сорокин? Дело в том, что я хотел бы с ними ознакомиться, а нигде нету. Вот в магазинах лежит всякий хлам. То, что я называю лично для себя «Золото бешеного». Фантастика
1: всякая. Спасибо, спасибо. Я так закулисную беседу передам. Как бы я имел честь ознакомиться с произведениями этого писателя. Скажу так, что на меня они произвели впечатление серьезное. То есть очень, на мой взгляд, хороший писатель. С этим вот моим мнением совершенно не согласен Александр Шаталов почему-то.
0: На самом деле, я не планировал никогда издавать Сорокина. То есть я мог его издать, это была возможность примерно года 3-4 тому назад, но после этого он достаточно широко у нас в стране издавался. У нас в стране выходило где-то около 5 его книг, фактически все его литературные произведения были изданы, и поэтому просто глупо мне издавать. Я издаю мало книг. Я издаю книги фактически на свои собственные накопления, так сказать, на зарплату, да? И на зарплату, некоторые на зарплату едут отдыхать на Канарские острова, а я вот выпускаю книжку. И Сорокин один из самых буржуазных авторов. То есть это автор, который, ну, постоянно ставится его, ну, как бы, его произведения ставятся на сцене, да, его книги издаются в Германии, он один из самых популярных русских авторов в Германии, да, и поэтому мне неинтересно издавать буржуазную литературу, а Сорокин — это типичный представитель буржуазной литературы, хотя он и пишет достаточно такие, я бы не сказал, что откровенный текст, потому что это представитель постмодернизма. Постмодернизм — это такое течение, когда люди отказываются от собственной индивидуальности, отказываются от собственного «я», и которые как бы играют в литературу, играют. Его один из главных методов — это писать разные произведения — имитирую разные стили, разные направления и выбираю себе как бы разную маску. Это интересная игра в литературу, но это большая игра, он ее, вот Сорокин уже взрослый и именитый писатель, лауреат многих премий, поэтому как бы мне неинтересно

0: открывать его российским читателям. Я предпочитаю открывать то, что кроме меня никто не откроет, и кроме меня никто не издаст.
1: Мне, кстати, кажется, что нужно быть таким очень неплохим режиссером, чтобы вот суметь грамотно сделать какую-то, слепить постановку из произведения вот Сорокина, потому что как раз вот его книжки, они весьма и весьма индивидуально, мне кажется, воспринимаются. Вот уровень восприятия зависит в основном от, так сказать, воображения читающего очень сильно, насколько у него развито воображение. То есть у одного человека один образ станет, у другого другой. Поэтому режиссер в данном случае, какой бы он хороший даже не был, он все равно будет выступать в роли цензора серьезного. То есть, на мой взгляд, ценность книжки любой, да, вот в том, чтобы ее нельзя было срежиссировать, там, сделать из нее кинопостановку, да, там, сериал, тем более, или вот какую-то там театральную постановку.
0: Почему? Любое произведение, конечно, это просто повод к созданию другого произведения. Поэтому, если Сорокин специально не пишет сценарий, не специально не пишет пьесу, а он пишет пьесы, пишет сценарий, уже давно в России идет работа над постановкой кинофильма, написанного по его сценарию, да, то любая его вещь, это является всего лишь поводом для каких-то других аллюзий, то есть другой работы. И поэтому я думаю, что если у читателя есть фантазия, и он может переосмыслить его произведение, то же самое может сделать и режиссер, переосмыслить его произведение, поставить пьесу. Это прекрасный талант. Это, конечно, для этого надо не обладать индивидуальностью совсем, чтобы эта индивидуальность не пострадала при переводе на другой язык творческий. Допустим, Чехова можно поставить по-разному, но всегда он будет оставаться Чеховым. А вот, видимо, Сорокина можно поставить так, что он уже, допустим, в другой постановке будет Питером Штайном, а не Сорокином.
1: Ну, это же и хорошо. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
2: Вопрос первый. Относительно того, как книгами вашего издательства пополняются библиотеки. Ведь не секрет, что сейчас в библиотеку придешь, там самая новая свежая книжка, это где-то 86-го года. И в том числе региональные библиотеки, потому что, как правило, все можно увидеть в Москве, там, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, а даже заехать в какую-нибудь Калужскую область, там практически ничего из новых издательств нет. Вопрос, второй. Не собираетесь ли вы, сейчас много издают книг, песен, там, Виктора Цоя, Егор Летова и прочее, относительно того, как бы ваше издательство отнеслось к изданию стихов, песен Александра Лаэртского?
1: Спасибо. Все вопросы?
2: Ну, в принципе, все.
1: Спасибо. Смотрю. Кстати, что касается первого вопроса, мне тоже это зрела такая тема. То есть я в свое время состоял в трех библиотеках. Правда, ходил.
3: На учете, да?
1: В смысле, клиентом был, ты что, не понял?
3: Ну, я и говорю, на учете.
1: Называй как хочешь. Вот, и меня всегда интересовало, кто подбирает репертуар. Ну, ведь библиотека, да, это своего рода пищеблок или ресторан. Кстати, мы открываем в Москве новый ресторан, называется «Пищеблок». При нем будет круглосуточно работать казино в имя, при нашей программе. Так что подробнее расскажу адрес и как-то проехать.
3: Для меня местечко там пожарче не будет?
1: Будет, в витринке будешь, в качестве рекламки. Под солнышком.
3: Не, можно там восковую только фигурку тогда поставить.
1: Хорошо. Так вот, каким образом пополняется это меню библиотек? Это что, ресторан для читателей своего рода, да? Там кто этим занимается?
0: У нас существует сеть библиотечных коллекторов. Она была всегда, и она до сих пор осталась. Эта сеть формирует библиотеки. Районные, школьные библиотеки и так далее. Эта сеть существует по городам, и одновременно она есть централизованная. Там, как и раньше, так и сейчас сидят старенькие бабушки, которые выбирают книжки на свое усмотрение. Но надо учитывать, что денег у них немного. Поэтому они выбирают книги на ту сумму, которая у них есть. Поэтому, конечно, библиотеки формируются достаточно плохо и достаточно бедно. Сейчас, увы. Например, раньше, несколько лет назад, я передавал в некоторые библиотеки просто, или в коллектор передавал книги. Сейчас книги выходят, к сожалению, небольшими тиражами, поэтому я считаю, что они больше ориентированы на тех людей, кому они непосредственно нужны. То есть тот, кто может их найти. Найти их, в принципе, иногда бывает возможно. Это вопрос. Кстати, вот если говорить о книжках Лимонова, о которых мы уже говорили, то эти книжки Лимонова есть почти во всех тюремных библиотеках, в которые мы их дарили бесплатно. И вот моя телевизионная передача дарит во многие тюремные библиотеки книги, целые коллекции книг. Так что я думаю, что люди в тюрьме проводят много времени, у них есть возможность ознакомиться с этой ненормативной литературой. Вот.
1: А вот вопрос такой, как бы под вопрос, может быть, это не касается целиком твоей вот специальности и твоего профиля. Вообще, откуда у библиотек деньги? Ну вот на покупку литературы. То есть, вот, например, если мы сейчас...
3: Из бюджета города выделяются.
1: Да?
0: Близнец.
1: То есть вот если мы можем ли вот сейчас втроем здесь при как бы ресторане вот Пищеблок, при казино в имя открыть еще библиотеку? Что вообще нужно для открытия библиотеки? Открываются ли новые библиотеки или нет? Вообще какова ситуация с библиотеками? Раньше, я помню, в каждом районе обязательно должна была быть там одна или две библиотеки.
0: Знаешь, я скажу, во многих городах страны не существует вообще ни одного книжного магазина. Они были закрыты. У нас книготорговая сеть страны уничтожена практически полностью. Поэтому даже не то, что библиотек, магазинов нет, в которых продавались бы книги, да? Во многих городах. Это в Москве еще есть немножко, и то немножко. Это первое. Второе, что касается библиотек, то действительно библиотеки тоже уничтожены, и ну, как бы библиотекари вообще не получают никаких денег. И поэтому фактически это вымирающая такая область культуры, к сожалению. Я был, допустим, в прошлом году в Ленинградской области, она, по-моему, по-прежнему называется Ленинградской областью, вот, и там каким-то удивительным образом удалось сохранить многие поселковые библиотеки. И вот чтобы им приехать, например, вот в пригород, я был, по-моему, в Павловске, чтобы им приехать в Павловск, им надо проехать некоторым библиотекарям 2 часа на электричке. То есть электричка ходит вот из их какой-то там далекой деревушки, ходит до Павловска 2 раза в день. Да? Поэтому они приезжали специально на встречу там, с писателями и так далее, так далее. У них нет денег даже на то, чтобы подписаться на журнал. Фонд Сороса, американский фонд, да, он давал деньги на то, чтобы подписаться на некоторые журналы. Там журнал — это форма какая-то, ну, communication. То есть люди получают через журнал какую-то информацию, литературное произведение. Поэтому библиотеки — это просто уже, к сожалению, неживающая форма культуры, и поэтому мы можем с вами создать библиотеку на свои собственные средства и можем им бесплатно эти книжки раздавать, там, давать читать людям. Но это сейчас немыслимо представить.
1: Вот мы тут снарядили свою альтернативную экспедицию по поискам библиотеки Ивана Грозного. Вот наши ищут в Нижнем Новгороде, потому что мы считаем, что там она. То отправили их, то собрали всех, кто нам мешал, сказали, вы теперь экспедиции езжайте искать в Нижний Новгород. Совсем далеко жалко было отправлять, мы туда. Вот. Но, тем не менее, вот такое глобальное понятие, да, библиотека.
0: Я думаю, с учетом того, что там царствовал Немцов, вы там найдете, скорее всего, библиотеку.
1: Элементарно. Так вот, самое емкое понятие, да, библиотека Ивана Грозного. Личная, да. Вот, например, у нас в свое время, когда мы жили под Тамбовом, тоже была замечательная библиотека домашняя. То есть все полки были уставлены, это были подшивки журналов НИУИ, которые переплетались самостоятельно и так далее. То есть в России, в общем-то, именно семейные библиотеки, это было как бы неотъемлемая часть культуры. Из этих вот семейных библиотек складывалась в целом вот читабельность страны, да? Uh-huh. То есть сейчас получается, что библиотеки, вот судя даже по сиамскому близнецу нашему, у него библиотеку целиком, я смотрю, только из окна книжки вылетают. Что, думаю, он такое делает? А он только компакт-диски вставляет. То есть фонотека. Библиотеки заменяют фонотеки. Значит, публичные библиотеки тоже накрываются, да? Практически. Что же останется-то?
0: Ну, вот не так далеко от того места, где мы сейчас находимся, да, находится самая крупная у нас в стране библиотека, библиотека Ленина. Эта библиотека является достоянием всей страны, да. Книги там гибнут, потому что государство не выделяет деньги. То есть государство считает возможным поставить какие-то ужасные памятники Церетели, да, которые, к сожалению, не сумели взорвать так до сих пор. Еще какие-то ужасные монстры может строить.
1: Но в ближайшее время еще будет построена баба с крыльями.
0: А где будет построено?
1: Ну, мы вот выбираем место сейчас. Я думаю, где-нибудь, может быть, на этом месте, где голову рубили на Красной площади, оно пустует, туда бабу с крыльями.
3: А крылья от какого?
1: Бронзовые.
3: Нет, от птицы, от какого?
1: Нет. От самолета. Я же говорю, баба с крыльями.
3: Я думал, просто от курицы. Было бы тоже весело.
1: Нет, с крыльями.
0: Ну, это будет прекрасно. Это будет еще одно украшение нашего
1: конечно,
0: города.
1: Конечно, замечательно.
0: Во всяком случае, пока будет так много баб с крыльями, конечно, нам будет не до книг и не до библиотек.
1: То есть грустная все-таки ситуация в целом.
0: Ну, почему грустная? Бабы с крыльями тоже нужны.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимаем.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Ну, вот я тут хочу несколько вопросов, на самом деле, задать.
1: Внимаем.
4: Я вас давно тут уже слушаю. Но прежде всего, вот вы затронули тему Лимонова. Uh-huh. Я тут, как бы, хотел сказать, ну, это даже, наверное, не вопрос, а некое, так сказать, как бы замечание, что я вообще говоря не понимаю, почему из такого вообще великого русского писателя делают кого-то вроде Баркова конца 20 века. Ну, в том смысле, что, в общем, как бы, ну, сейчас, и, в общем, несколько непонятно слышать, как бы, вот, подобного рода суждения, в общем, человека, который первый раз его издал. Ну, в том смысле, что, в общем, хотелось бы что-то более глубокого, так сказать. Ну, понятно, что это не просто там, не из нормативной лексики его надо издавать, это же просто великий писатель.
1: Ну, тут я, наверное, с вами соглашусь, кстати. Действительно, ненормативная лексика далеко не единственное достоинство вот произведений господина Лимонова.
4: Ну, вот в связи с этим у меня как раз небольшой вопросик, что я, так сказать, как-то вот давно хочу купить чего-нибудь, кроме Эдички. И как-то вот, как ни странно, нигде не вижу. Угу. Вот можно ли тут чем-нибудь помочь? Ну, как можете, как прокомментировать? Может, у вас какой-нибудь магазин фирменный есть там? Или какие-то...
1: Ну, вы знаете, мы в конце программы просто как бы назовем место сбора.
4: Ну, во-вторых, вот тут давай, более, так, наверное, мне близкая тема, это тема вот интернета, которая была затронута. Интернет в литературе. Там, конечно, ну, достаточно много... Много слов было сказано, со всем этим можно согласиться, но есть вот такой вот интересный аспект этой проблемы, как раз хотелось бы услышать мнение издателя, что высказывались мнения, по-моему, даже кем-то из русских писателей, что там, где начинается интернет, там вообще кончаются авторские права. А в том смысле, что, вообще говоря, эта система распространения, так сказать, она идеальным образом подходит для того, чтобы вот какую-то книгу взять там публично, там по всему миру раздать. Единственное, что кто при этом страдает, вообще говоря, это автор. То есть денег он за это никогда не получит. Ну, можно, конечно, там делать какой-нибудь платный сервер, там брать за это деньги. Но тогда просто никто не прочитает, потому что слишком сложно. Ну, как-то вот, де-факто получается вот так. Ну, кроме того, если уж один раз там кто-то когда-то завел, то все смотрят там, ну и все. Соответственно, вот вопрос, как бы, так сказать, издатели к этому относятся и авторы. Вот мнение, скажем так, хотелось выяснить. Но во-вторых, просто общее, так сказать, мнение вообще, так сказать, нужно ли, так сказать, вот там, популярным писателям, малопопулярным писателям там в это дело, так сказать.
1: Влезать.
4: Ну, то есть нужно им публиковаться в интернете. Не нужно им публиковаться в интернете. Вредит это их популярности, наоборот, так сказать, способствует их популярности.
1: Понятно.
4: Ну и, в общем-то, как бы хотелось вообще узнать, какие отношения, так сказать, издательство «Глагол» с интернетом. Сказать, потому что если вам тут если у нее есть какое-то желание, то можем предложить свои услуги, потому что, в общем.
1: Спасибо,
4: я могу сказать,
1: спасибо.
4: Что как да. бы я имею, например, весьма непосредственное отношение к тому интернету, который имеет эхо Москвы и к вещанию в интернете, поэтому, так сказать.
1: Угу. Спасибо. Сейчас мы послушаем, что нам скажет Александр Шаталов. Удачи вам, слушайте нас дальше. Ну вот, кстати, да, опять же, эта тема еще одна. Я о чем тебе и говорил, почему я так с интернетом-то руки мы друг другу не жмем при встречах, когда встречаемся. Вот, с правами действительно это получается, что ты выбрасываешь как бы свой, ну, можно это так назвать, товар, над которым ты корпел, там сидел, пукал, там недоедал, ты его выбрасываешь просто на всеобщее обозрение. То есть его могут перекачать, его могут переделать, там его могут в конце концов скачать где-то там в том же, там, грубо говоря, Урюпинске, как ты сказал, и издать. Ты об этом даже не узнаешь, такое случалось.
0: Ну, во-первых, давай по порядку. Что касается Лимонова, то, ну, можно говорить, великий, невеликий писатель, потому что у меня есть один приятель хороший, он выпускает в Москве газету «Exile». Это такая газета на английском языке. И когда-то я их познакомил с Лимоновым, и Лимонов во многих своих романах писал, что не может быть Лимонова старого, Лимонов всегда должен быть молодым. И вот мой приятель, Марк его зовут, он спросил Эдика, а как же вот вы были на последних войнах, там, принимали участие в Приднестровье и так далее, почему же вы не погибли? Вы же должны быть уже мертвым. Он сказал, ну вот как-то не получалось. Он говорит, а как же не получалось? Стал из окопа, и вас убьют, все нормально. И вы написали в произведениях то, что, ну, как бы, то, о чем вы мечтали. Но Дадик не сумел, он не оказался последователем, он не сумел погибнуть, хотя декларировал это постоянно. Вот. Это я говорю к чему? К тому, что говорит великий писатель, он не великий, мы пока не можем. Он может быть интересный, может быть хороший писатель, она может нравиться. Во-первых, для того, чтобы судить о качестве Лимонова как писателя, надо прочитать, конечно, не только один его роман. Это «Я, Эдичка», хотя роман известный, издавался на многих языках. Надо прочитать хотя бы другие его книги, которые изданы в России. А это, например, по-моему, 6 или 8 книг-рассказов. Очень хороших книг-рассказов. Это, конечно, его роман. У него, по-моему, около 12 романов. И у него несколько книг-стихотворений. Многие из этих вещей издавались в России. Поэтому только после того, как прочитаешь эти произведения, можно судить хотя бы об объеме того творчества, которое создано, ну, не творчество, а тех произведений, которые созданы Лимоновым. И, конечно, он не Барко 20 века, но то, что он, наконец, как его называла западная критика, стал единственным русским нормальным писателем, это мы должны признать. Потому что он пишет актуально, пишет на те темы, которые нас волнуют, и пишет достаточно интересно. Книги его издавались не только мной, я выпустил, наверное, около 8 его книг разных. В разное время они выходили. Например, этот роман «Это я, Эдичка» выходил в моем издании общим тиражом 500 000 экземпляров. Согласитесь, достаточно большой тираж. Вот. Последние книжки издавались уже меньшими объемами. Но они выходили в некоторых других издательствах. К сожалению, они были быстро раскуплены. Я знаю, что у Эдуарда Вениаминовича заключены были договора на издание его новых романов с такими популярными издательствами, как «Вагриус» и «Эксмо». Но, несмотря на это, книжки эти до сих пор не вышли. Сейчас есть в Москве один магазин «Гилея», где иногда продаются старые мои книжки, которые я выпускал. Но это действительно старые книжки. Они выпущены были давно, когда у нас был дефицит бумагой. Они выпущены еще на плохой бумаге и так далее, и так далее. Ну вот, это единственное, что есть. А сам Лимонов сейчас себя, конечно, считает не писателем, а больше политиком. И наверняка все знают, что он занимается политикой. Сейчас он является кандидатом в депутаты по Ставрополью. Он был до этого уже несколько раз кандидатом в депутаты, но так и не прошел. Он выпускает политическую газету «Лимонка», которая такая экстремальная. Но с учетом того, что выпускает большой писатель, она может быть достаточно интересна. Теперь, что касается интернета. Писатель Владимир Иванович действительно выступал против того, что его произведение находится в интернете. И эта проблема действительно стоит достаточно остро. Вместе с тем, я небольшой, на самом деле, специалист в интернете, но я, насколько помню, есть такая программа Гутенберга. Это задача по включению в интернет большое количество литературных произведений. Именно основоположник этой идеи, он и предполагал, что литературные произведения должны быть бесплатны и доступны всем. И это, конечно, вступает в конфликт с интересами автора. Поэтому, прежде всего, в интернет попадают произведения классические, когда автор, так сказать, не заинтересован, ну, уже не предъявляет никаких материальных претензий к этому. Это Шекспир, это Толстой, это, ну, какие-то западные крупнейшие писатели. А что касается современных авторов, то они часто выступают против того, чтобы их программы находились в интернете. Я знаю, что на Западе уже были уже достаточно успешные действия, предпринятые агентами некоторых писателей, чьи произведения оказывались в интернете, и им удалось изъять из интернета.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, ведущий телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор книжного издательства «Глагол». Также рядом с Александром восседает сиамский близнец. Они уже успели подружиться, обмениваются информацией. Вот, даже как бы вот... Ну, это я вам не буду говорить. Отвернись. Вот все, он отвернулся. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы Александру Шаталову. А вот сейчас назрел, я вижу по глазам Энджелса бегающим от переносицы. Кстати, глаза у него бегают не как у обычных людей. Ты тоже, наверное, заметил. У обычных людей бегают как стрелочки синхронно туда-сюда, так у этого же бегают от краев головы к переносице, от краев головы к переносице с ужасающей быстротой. Это значит, что он о чем-то думает.
0: Массаж.
3: Если касаться красоты моих глаз, то у всего человечества движение глаз неправильно. Мы уже затрагивали не раз тему, то преобладает в человечестве. Правильно ведь? Что монолюди — это всего лишь навсего монолюди. Тем более уже по техническим причинам человечество перешло к стереозвуку, а не остается на грани монозвучания. Правильно?
1: Правильно. Просто, наконец, кто-то догадался протереть влагу с твоих проводов.
3: Причем здесь мои провода? Я говорю о человечестве.
1: А, то есть ты как бы сейчас озаботишься о людях. Ну, давай твой вопрос.
3: Какие вы люди? Вы так, подобие. Да, вопрос. Вот как бы для меня всегда была загадка, как люди пишут музыку, как люди рисуют картины и как люди пишут рассказы, романы. Вот как это происходит? Вот, то есть просто сел и вот и пошло, да, и пошел там что-то там. Ну как вот это происходит? Я не понимаю.
0: Анна Ахматова говорила, что она все знает о стихах, она знает, как они пишутся полностью, но она совершенно не знает о том, как пишется проза. Действительно, я могу, наверное, сказать, как пишутся стихи, но как пишется проза, мне сказать достаточно трудно. На самом деле, меня всегда интересовало, как люди пишут. Я многих своих коллег спрашивал, как они пишут. Ну, в голове они пишут, да, утром они пишут, ночью они просыпаются и пишут. Например, я спрашивал Илью Резника, такого известного автора текстов. Он сказал, что он все время спит, и вокруг него бумажки. Он ночью просыпается, на ощупь берет ручку и записывает строчки. И так рождаются его знаменитые песни.
3: А потом их дописывают, как бы, да?
0: Вот дописывают или нет, я думаю, что не дописывают. Я думаю, что они рождаются сразу.
3: То есть сразу он берет и текст песни так.
0: Конечно. А потом Пугачёв поет, и все.
1: А это, кстати, очень важно. То есть, когда происходит любая работа над стихотворением, тем более длительная, это уже такой творческий анонизм. Это уже неестественно и как бы выжимка. То есть неправильно. То есть стихи должны быть легкие и рождаться без всяких мук на самом деле.
3: Ну да, они должны вылетать вот именно прям сразу так раз и все. У меня такое иногда бывает. Прям
0: знаменитый раз, пример с Леонидом Андреевым, который писал рассказы, и все его рассказы, ну и романы, и повести, он проверял на своей жене. А жена была просто как бы, ну, не кухарка, но, в общем, жена.
3: Домохозяйка.
0: Домохозяйка, да, домохозяйка. И она не могла ему, как критик, сказать, что плохо, что хорошо. Он ей читает утром, там, допустим, написанный за ночь рассказ, и она говорит, ты знаешь, не верю я чего-то. Он идет, переписывает. Она снова говорит, ты знаешь, все вроде хорошо, но чего-то я не верю. Он уже начинает сердиться. Потом она как бы впадает в слезы и кричит ему, не верю, не верю. И вот пока не поверит, она не согласится. Так появлялись его лучшие литературные произведения. Жены часто являлись наиболее грамотными, наиболее верными литературными критиками своих мужей.
3: А ну вот у вас как происходит написание прозы?
0: А я не пишу прозу.
3: Вообще, да? То есть, а вот все это сборники, да? Вот три.
0: Это, да, это сборники стихов, к сожалению, стихов. Я вот начал сейчас писать прозу. Я не уверен, что это проза, поэтому я даже не знаю, что это получается. Я как литературный критик я писал статьи. Статьи писать достаточно интересно. Как журналист я писал достаточно много всяких журналистских материалов. Это все интересно. А проза, проза она существует по своим законам. Поэтому, когда я начинаю писать, я думаю, ну, вот это хорошо пишет писатель, вот так хорошо пишет писатель. А как же я должен писать так же хорошо, но как и они? Мне хочется все время писать, как они, но это же получается, ну, будет по-другому. Поэтому, к сожалению, хорошей прозы я пока не написал, плохой тоже.
1: Ну вот, на самом деле, еще одна из книжек, которую я прочитал из вежливости, и пару все-таки таких сюжетов даже меня заинтересовало. Это вот книга как раз Сиамского близнеца, которая называется «Кактусы, кошки и я». Вот. Там книга автобиографическая. То есть в свое время... Можно я расскажу эту маленькую? Mm-hmm. То есть нашего уникального, собственно, вот, человека окружали в основном вот эти кактусы и кошки. Кактусы и кошки. Вот при этом он находился, собственно, под часами в прекрасной палате, но ему все равно эти кактусы-кошки, они прыгали, всячески суетились, в общем, еле-еле его вытянули. И вот он под этим влиянием написал этот Это замечательное эссе, правда, оно растянулось, по-моему, на 2 тома. Второй я, честно говоря, не осилил. Сам спасибо.
3: Ну, это коммерческий проект. Второй том.
1: Ну, ты, если это коммерческий проект, хотя бы почерком бы писал красивым. Потому что книжки рукописные, я сразу тебе скажу.
3: Да. А Ленин тоже писал не очень разборчиво. И, однако, написал очень много книжек. И они издавались во всех странах.
1: Так Ленина победил?
3: Нет, он, по-моему, проиграл уже.
0: Жириновский сейчас выпускает свое полное собрание сочинений, и он поставил перед собой задачу написать больше томов и издать больше томов, чем Владимир Ильич Ленин. Да? И он сказал, что это вполне возможно. Он как раз где-то к 2000 году собирается выпустить, ну, сколько я не помню, томов у Ленина. Но, в общем,
3: 56, по-моему.
0: Вот он хочет 60, значит.
1: Молодец. То есть я понял. А что же? Насколько я слышал, он еще хочет и выкупить тушку. Что-то такое, ходили разговоры какие-то об этом.
3: Да, серьезно, вообще. Надо, наверное, прям сделать
1: распродажу
3: конкретно.
1: Я немножко о своем литературном опыте расскажу, если позволите. Вот в школьные годы были попытки написания этих, ну, прозаиков. Ну, в смысле это...
3: Про зайцев?
1: Ну, в смысле не стихов, а вот это...
3: Прозы.
1: Прозы, вот, ее... Вот, а причем, как бы, все это именно текло, то есть там, значит, это были детективные такие романы, как бы, про двух сыщиков дебильных, значит, одного было искусственное ухо, его звали Найвань, а другого звали Кадакан, вот Найвань всегда били, а Кадакан, как бы, он, типа, был этого... со сломанным носом, который в профессионале Жана Поля Бельмондо. Вот типа его такой мужественный. Вот. И вот эти романы, они ходили там, ну, чуть ли не по всей школе, все читали и смеялись. Я где-то 2 года назад, значит, все это хлам достал, так стал пересчитывать и пришел к мысли, что вот вроде я уже совсем старый человек, там уже все седой, весь взрослый. А я читаю, я не могу оторваться. То есть, конечно, дебилизм прет, вот, но при этом как бы читабельно, действительно читабельно. Вот. И я подумал о том, что, может быть, если человек задается целью, вот я сейчас сяду и напишу книжку, да, значит, выработаю в мозгу концепцию. Вот как только он сказал букву «Ю» в конце вот этой фразы предыдущей, все, книжка убита. Прав я или нет? Может быть, действительно, вот рука сама должна начинать водить?
0: Ну, рука сама и будет, как бы, я думаю, водить. Ну, я думаю, что на самом деле у каждого писателя есть, конечно, концепция книжки, есть разработка героев. Другое дело, что каждый прозаик считает, что книжка — это что-то непредсказуемое, поэтому он не может знать, как будут жить его герои, что с ними будет происходить, когда они погибнут или когда они там женятся. И, наверное, в этом есть как раз и прелесть, и тайна мастерства, что герои живут сами по себе, если они живы. Если они не живы, то они уже не живут, извините, а помирают. Но мне кажется, что сейчас, вот как раз мы говорили о Сорокине, сейчас очень актуален именно формальный подход к литературе. Когда героев нет, они не живут. Поэтому очень важна именно чисто концепция и как бы такая формальная логика произведения. Если вы хотите написать книжку, в которой будет действовать какой-нибудь, ну... сумасшедший человек, там, или книжку от лица придурка, от лица там извращенца и так далее, и так далее, то вот как раз от его имени и создается такое произведение. И как раз Сорокин является классическим образцом писателя, который вот пишет литературные произведения, пародируя, как я уже говорил, ту или иную форму. Это легко писать такие произведения, потому что действительно там герои не должны жить. И читатель, когда читает такую книжку, он воспринимает не жизнь как таковую, а воспринимает как иронию, как пародию на жизнь. Вообще, это одна из главных тенденций постмодернизма – относиться с иронией, с насмешкой к окружающей нас жизни. Если, допустим, несколько лет назад это было еще актуально, то сейчас, на мой взгляд, это просто уже не актуально, потому что, ну, можно смеяться, можно насмехаться, но это не является, ну, созидательным. Это бессмысленно, потому что мы... раньше смех как бы был формой оппозиции, раньше смех был формой диссидентского движения. Люди уходили вот, в сатир, в юмор. Сейчас, не случайно, почти все сатирики, они как бы вымерли как класс. потому что юмор стал неактуален. Они сейчас уже не смеются и боятся смеяться над нынешней властью, и они продолжают по-прежнему смеяться над тем, что не опасно, что не страшно, что, в общем-то, по сути, и неинтересно.
1: Это вообще даже, кстати, очень грустно. Я никогда не любил почему-то ни пародистов, ни писателей-сатириков. Может, я что-то неправильно понимаю, но они у меня вызывали, знаешь, как бывает иногда стыдно вот за человека. Вот тебе стыдно за другого человека. Вот мне... Ну, за большинство вот, их было очень стыдно почему-то. Такое чувство, ну как же так может быть, какие-то они невостребованные, все такие несчастные, хочется подойти, погладить его по голове и сказать, езжай в Нижний Новгород, искать библиотеку Ивана Грозного, мы тебя в экспедицию тоже посылаем. Вот такое чувство вызывали. Меня немножко другое все-таки интересует. Вот как ты думаешь, каков процент сейчас современных писателей, да, которые, начиная писать книжку, не знали, чем она закончится? Вот мне это интересно, понимаешь? Не хотелось бы верить, что все книги написаны вот по какому-то плану, что типа в конце Кадакану убьют, понимаешь? Я не зря рассказал об этих школьных опусах, это писал все по-живому, то есть сюжеты проходили, ну, может быть, по методу сериалов, я слышал, что так сериалы пишутся, вот, то есть надстройка, мечет туда-сюда, там, болтает, вот. То есть, как бы, герой живет вместе с тобой, каждый день героя ты расписываешь по своему настроению. Вот. И в конце ты не знаешь, что будет, кто там, кто переплёс. То есть сюжет не продуман.
0: Ну вот самая популярная сейчас писательница, русская писательница Александра Маринина, подполковник милиции, да, она пишет женские детективные романы. И она рассказывает, что над каждым романом она действительно работает достаточно долго, но она совершенно не знает, что там произойдет, кого убьют, за что убьют и что в конце концов выявится в этом романе. Казалось бы, это коммерческая литература, в которой все должно быть просчитано. Вместе с тем она всегда импровизирует в своем произведении, и поэтому получается даже коммерческая литература получается, видимо, достаточно хорошая, потому что книжки даются огромными тиражами. Я думаю, что, конечно, любой настоящий писатель не знает, чем кончится его рассказ, его повесть или его роман, если он настоящий писатель. А такие, я думаю, все-таки, может быть, сейчас даже есть и, может быть, еще будут.
1: То есть в школе я был настоящим писателем.
0: Ну, может быть, я остался, может быть, я остался. Что касается книжки стихов, то, конечно, я думаю, что твою книжку стихов надо бы выпустить. Во всяком случае, я очень люблю твои тексты. Я думаю, не я один, а уж твои постоянные слушатели любят их, безусловно.
1: Тут ситуация несколько другая, что как бы знают... к моему, может быть, сожалению, вот эти тексты по песням, да, все-таки вот существует большое количество именно стихотворений, потому что музыку, скажу честно, на мой взгляд, сочинять все-таки и тем более записывать гораздо труднее, чем стихи. Вот, ну, я так для себя понял. Поэтому на все существующие тексты написать музыку — это просто нереально. Вот, естественно, выбираются какие-то тексты, которые ложатся на музыку, подходят друг другу, чтобы все это... Потому что бывает так, знаешь... сочинишь музыку, берешь несколько текстов и смотришь, и вот прям чувствуешь физически, музыка с текстом, ну, не сходится, да, как там Овен с этой, с рыбой. Вот они, ну, и как, все, расперды у них, понимаешь, получается. И вот пока в гармонии они не войдут, поэтому очень, очень много, как бы, отсеивается текстов хороших, а мне действительно жалко, что вот, как бы, они не доносятся. А читать там, у меня даже были мысли устроить литературный вечер с прочтением вот этих вот идиотских опусов. Вот. Я вот еще хотел какую тему затронуть. Ты знаешь, ты вот сейчас сказал, вот женщина-писатель, да, вот вообще само понятие женщина-врач, женщина-ученый, да, женщина-медик. Вот, не напоминает ли тебе это, как бы, собака Баскервилей?
0: Ну, в каком смысле не напоминает?
1: Ну как, ну вот она придет, к примеру, к тебе в издательство, ты у нее спрашиваешь, кто вы, а она скажет, я женщина, этот, наборщик. Ты же скажешь, иди, мать, иди, не приходи больше. А если она скажет, я просто наборщик, к примеру, да, ты уже будешь разговаривать. Вот, почему, как бы, вот... Такое клише существует в средствах массовой информации, в обращениях. Типа, ой, у меня за стеной живет соседка, такая приятная женщина-врач. Вот не понимаю я этого.
0: Ну, по-моему, это вполне естественно, это как бы нормальное такое пренебрежительное отношение к женщинам и обыкновенное, в общем-то, как бы обратная сторона феминизма, или наоборот, феминизм – обратная сторона такого отношения к женщинам, да? Поэтому, когда мы, конечно, делаем акцент на как бы том, мужчина это или женщина, мы педалируем мысли, что женщина наконец стала врачом, наконец стала наборщицей, наконец стала уборщицей или домохозяйкой. Если мы сейчас вспомним русскую литературу начала века или конца прошлого века, то ее можно даже как-то сравнить женщину в литературе с той же ситуацией, которую переживали евреи, когда была черта оседлости, да, и когда люди еврейской национальности не могли получить образование, да, у нас россияне не могли поступать в университет, потом это было отменено, был как бы ряд учебных заведений, которые не могли поступить, да, но, по-моему, насколько я помню, они не могли стать военными, например, да, так и женщины, они долгое время переживали ту же самую черту оседлости. Мы с вами можем вспомнить еще женщин поэтесс начала века, но женщин-прозаиков, ну, мы назовем там, допустим, 7-8 имен, которые до сих пор существуют. И это, к сожалению, ситуация прослеживается и до сих пор. Женщин было всегда мало. Ну, я не знаю, в литературе, во всяком случае, почему это выходило. Сначала их начали как бы культивировать, и у нас появились такие как бы социалистические реалистки. Женщины, ну, то есть, как бы, ага, должны были быть женщины, которые писали...
1: Извини, перевью, просто сейчас сразу вспомнил. В свое время, когда я работал директором одного из шлифовальных заводов, который находится на Менделеевской, на Новослободской, вот в этой округе, там при булочной был книжный отдел. Вот, и такая полка, значит, рядом булки лежат жирные, и там это повидло торчит всякое, там это гуси там разбегаются всякие, вот. А рядом полка с книжками так, тоненькие такие вот книжки. Я так стал листать, и целая куча именно вот этих соцреалистичных поэтесс. И как не откроешь, везде колосятся поля, я сняла это, осталось в лифчике и на комбайне пашу. Ну, это как бы агрессивная форма, да? А другая, типа, я обнимаю березоньку, а милый вот там, значит, сейчас из-за сопки приедет на комбайне, дескать, и тут-то мы с ним сольемся в объятиях. Я тебе серьезно говорю, я был в шоке. Все книжки, вот, все книжки, как на подбор, они все тоненькие, вот, и все под разными именами. Но мы-то знаем, что это все писала она. Она! Гмыря. Маргарита Гмыря. Это была единственная соцреалистическая поэтесса, которая работала под заказ. Было неудобно, понимаешь? Было неудобно им, как бы, чтобы везде стояло ее имя. Поэтому она писала немножко, делала разные формы и так далее. Это из той же серии, что все певцы, вот ансамбли тех лет, да, как принято называть застойно, это пел совершенно один человек, реально существующий, которому приклеили разные лейблы. Но то же самое, как Олег Ануфриев в «Бременских музыкантов» поет разными голосами, так же и здесь, так же это поэтесса. Так что, мне кажется, заблуждаешься.
0: Но, во всяком случае, ситуация с женщинами действительно достаточно сложная. И сейчас не так много, к сожалению, у нас писательниц. Они есть, они, на мой взгляд, очень интересны. Я, например, выпускал книжку двух женщин-писательниц. Одна из них даже была у тебя в гостях. Это Наталья Медведева, такая экстравагантная певица, талантливая писательница и экс-жена писателя, о котором мы уже говорили, экс-жена Эдуарда Лимонова. Я выпускал книжку другой писательницы, не менее талантливой, Нины Садур. На мой взгляд, это самая гениальная драматург наших дней. То есть она пишет действительно блестящие пьесы, совершенно сумасшедшие. Эти пьесы идут во многих странах мира. Вот. Ну, она и блестящий прозаик. И вот единственную книжку ее прозы выпустил только я, к сожалению. Это, конечно, в этой книжке нет никакой ненормативной лексики, нет никакой сексуальных описаний. Там просто блестящая проза. Нельзя сказать, что я выпускаю книжки, в которых превалирует именно какая-то сексуальность. Это одна из граней. Я выпускаю любую настоящую литературу, независимо от того, какая она. И поэтому Нина Садур пишет сумасшедшую литературу. Книжка называлась «Ведьмины слезки». И она писала в этой книжке о тех состояниях, когда человек находится на грани с потусторонним миром, на грани с неизведанным, как бы с пропастью. Он стоит на краю пропасти, а что там дальше неизвестно. Это или потеря рассудка, потеря сознания, потеря жизни, это переход в другое измерение. Вместе с тем написано все достаточно так традиционно по форме. В общем-то, блестящая писательница.
1: Как-то я все-таки очень настороженно отношусь к женщинам-писателям. Для меня они все вот почему-то ассоциируются вот
3: с женщинами-водителями.
1: С Надеждой такая есть эта радиостанция. Вот, по-моему, такая женская радиостанция. Вот, оплот базитизма такого фашистующего. Причем вот они там собираются, значит, как мотыльки вокруг этой люстры. И вот они там вьются, какие-то решают свои проблемы. А дабы как-то сфокусироваться, вот они выдвигают из своих рядов женщину через тире ей пишут писательницы, и все за ней, значит, роями такими струятся. Вот.
0: На самом деле, было бы грамотно называть мужчина-поэт Евгений Евтушенко.
1: Да, вот не говорят же так.
0: Напрасно.
1: Напрасно.
0: Я считаю, напрасно. Даже бы на книжке хорошо писать. Евгений Евтушенко, мужчина-поэт.
1: А знаешь, даже проще. Проще, знаешь, как ты же, то есть выходит книжка, да? Вот. Авторы писать мелко-мелко. А вот под названием уже так крупно там, или тоже, ну, чтобы видно было, мужчина, женщина, чтобы, или просто МЖ, чтобы люди видели, что за существо писало книжку, понимаешь?
3: Стоит ли ее брать?
1: Стоит ли ее вообще брать?
0: Ты знаешь, например, вот в Берлине, я очень люблю ходить по книжным магазинам, в Берлине я заходил в один магазин, все вроде хороший магазин книжный, и только потом я обратил внимание на какую-то странную ситуацию. Там продаются книжки, написанные только, как мы сейчас приняли говорить, женщинами-писательницами. То есть стихи, проза, романы, там какие-то уголовные кодексы, справочники, но только написанные женщинами. Вот такой маленький симпатичный магазинчик.
5: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попала.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Александр Шаталов, ведущий и автор телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор издательства «Глагол». Также сиамский близнец Энджел Сатуршин тоже присутствует в этой студии. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы в прямом эфире Александру Шаталову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы все внимание. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, погромче, уважаемый.
6: Несколько замечаний по ходу беседы.
1: Давайте.
6: Вот я говорил уже, что читал несколько произведений Лимонова. Вот я их взял в самой обычной библиотеке, не в тюремной. Вот где-то процентов, наверное, на 60. Вот мои требования по книжкам, они удовлетворяются. А на 40, соответственно, нет. Так что все не настолько плохо. Правда, библиотека московская. А вот Сорокина нету ни там, ни свободной продажи. И вот свои, значит, культурные чаяния удовлетворить не могу. И современная русская литература, она вообще представлена в продаже довольно жалкими такими стопками. В основном романами Виктории Токаревой. Вот ее можно найти практически все, что угодно. А все остальное надо очень сильно искать. И, наконец, если вопрос об издании альбома стихов Александра Лаевского выйдет на какую-то финишную прямую, то, я думаю, будет справедливо, если в этот альбом будут включены помимо стихов также и рисунки того же автора.
1: Понятно, спасибо, спасибо. Если речь идет об этом, то я-то бесплатно иллюстрирую. Нет, ну вот действительно, на самом деле, как бы я опять же говорю, что после тех случаев я не могу как бы покупать книжки, поскольку моя покупательская способность очень мала. Вот, и я прохожу просто мимо и тоже пугаюсь подходить к этим лоткам, но вот судя по колоколам, которые, в общем-то, подвешены. То есть сейчас же в любом новом здании, да, в любой квартире, уважающей себя, есть специальное помещение, называется КТ, колокол тревоги. Там подвешен колокол, вот хозяин или хозяйка, если что, там пельмени прокисли, да, или там в борщ там упало мыло, она туда бежит и там в этот колокол давай там долбасить. Ну, дескать, я бью тревогу, все меня слышат. И Сейчас колокола там повсюду звонят. То есть половина по пельменям, половина по книгам, естественно. Вот, вот как бы позвонил сейчас господин и все-таки сказал, что грустно. Что грустно с этим. Вот вообще что делается сейчас в плане дистрибьюции? Может быть, вот сиамскому близнецу дать книжек несколько, он пойдет продаст там у метро что-то, как исправить, чтобы ситуацию...
0: Да нет, я думаю, как раз, конечно, с одной стороны, с дистрибуцией есть какие-то проблемы, но поскольку вот я лично живу в Москве, то я считаю, что в Москве при желании можно купить все и найти все. У нас, слава богу, создается сейчас сеть небольших некоммерческих книжных магазинов. Ну, их где-то 6-7 пока в Москве, но это достаточно уже много. И в этих некоммерческих магазинах продается не... к счастью или к несчастью, Виктория Токарева и, допустим, уважаемый мной Александра Маринина, а продаются такие авторы, которые вот нашему слушателю и интересны. То есть продается там тот же Сорокин, продается там философская, эзотерическая литература, продается и современная литература, хорошая, конечно, если она выходит. Обычно такая литература выходит небольшими тиражами, поэтому... Эти магазины как раз и призваны аккумулировать вокруг себя читателей, которые интересуются именно такой литературой. Я думаю, что каждый человек сейчас, во всяком случае в Москве, который интересуется серьезной литературой, знает и адреса этих магазинов, и знает эти магазины, и там достаточно большое количество книг через них проходит. Такие магазины существуют не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, существуют и во многих других городках и городах нашей страны, не во многих, но самых, наверное, крупных. Поэтому, если человек хочет купить Сорокина, то это возможно. Но книги Сорокина издаются не бесконечными тиражами, поэтому надо просто любить книгу, надо знать книгу того автора, которого ты хочешь купить, и надо просто следить за тем, когда эта книжка вышла, и эту книжку покупать именно в таком магазине. Конечно, с учетом того, что, допустим, книги Сорокина у нас издаются тиражом, ну, может быть, там, 1000-2000 экземпляров, да, то в библиотеки они не попадают. Книжки последние Сорокина, которые у нас издавались, они стоили где-то, ну, может, 15 тысяч, там, 20 тысяч рублей, и это для библиотеки было достаточно дорого. А книжки Лимонова, конечно, издавались большими тиражами и многими издательствами, поэтому они в библиотеки попали. Но я считаю, что как раз рынок нам позволяет такую книжку купить. Если, допустим, ты, Саша, захочешь что-либо купить, то ты это сделаешь. Если было бы у тебя только желание, это самое главное.
1: Ну, была ситуация реальная со мной, я вот ее расскажу. То есть я как бы, поскольку действительно книжки ну, не покупаю, просто ну, так получилось. Вот. Мне дали как раз почитать все того же вот пресловутого Сорокина. И как раз книжка «Норма», такой сборник, может, ты знаешь, да, такая черная. Вот, причем мне сказали, типа, ты там, типа, смотри осторожней, то есть кого-то это, котенка персидского дали мне, вот сказали, там, что там похудеет, убьем, дескать, понимаешь? И тут, к несчастью, она вывалилась с балкона, значит, упала на газон, и по ней проехал еще там большой бульдозер, развозящий помойки. Ну, в общем, беда полная. Я, значит, уже типа все там, все деньги собрал, колеса с автомобиля там снял, с чужого, естественно, ночью. Думаю, все это откачу, дескать, хозяину, скажу, возьми, брат, вместо Сорокина. Вот, нет, выяснилось все по-другому. Я позвонил одному хорошему знакомому, говорю, где можно вообще купить книжку Сорокина, он меня туда направил. Вот, ну, дескать, за новый. Я приехал, а мне говорят, иди отсюда, уже давно все продано, понимаешь? То есть, опять же, мне это напомнило ситуацию с кассетой МК-60, которую юный Саша, ваш покорный слуга, пытался купить году в 75-м и боднул бабушку в живот, вбегая в троллейбус в последний, потому что до магазина оставалось там до закрытия магазина минут 15. Бабушка вывалилась, я же не со зла, я несся вперед, я ничего не видел, мне нужно было успеть, как ишак, понимаешь, бегал за этой кассетой. Вот. То есть я на самом деле тоже считаю, что эта ситуация ненормальная. Вот такой дефицит на этом книжном рынке. И опять же закрадывается сомнение, что он поддерживается искусственно. Вот,
0: Да нет. Дело в том, что, может быть, как раз Сорокин и интересен, допустим, на сегодняшний день только двум людям. Тебе и нашему уважаемому слушателю. И... Нет, это так и реально. И поэтому его книжки издаются как раз в том количестве, чтобы удовлетворить спрос. Если бы он был коммерчески выгоден, то есть если бы его книжки интересовали большее количество людей, то, конечно, бы он был издан. Его книжки издаются ровно таким тиражом, чтобы удовлетворить спрос. Они более-менее издаются постоянно. Поэтому это было бы неверно считать, что такие книжки надо издавать всегда, постоянно. Хотя, с другой стороны, существует такое понятие «инпринт», то есть книжка все время находится в состоянии допечатки. То есть, если бы Сорокин был интересен, он бы находился все время в «инпринт», то есть его бы все время допечатывали. Так у нас вот какие-то детективы или женские романы допечатывают, но для этого книжка должна проходить у нас в стране, раскупаться, хотя бы там тиражом 25, 30, 40 тысяч экземпляров, и интерес к ней должен был бы быть постоянным. Увы, Владимир Сорокин пока не такой автор. Он важный, интересный, но не такой, чтобы печатать много. Но, к сожалению, кризис заключается еще и в том, что только, вот мы говорим о Сорокине, потому что только он каким-то образом стал случайно тебе известен, потому что тебе дали его книжку. Есть, например, я назову два других имени писателей молодых, на мой взгляд, ничуть не хуже. Это Игорь Иркевич и Егор Радов. Это этим людям, наверное, где-то около 30 лет, и они авторы нескольких книг, которые можно вполне купить даже сейчас, хотя они выходили несколько лет назад, и некоторые из этих книг тоже издавались на Западе, они достаточно интересны. Я уж не говорю, там Виктор Пелевин, такой модный автор, опять-таки буржуазный, на мой взгляд, автор, его книжки вот как раз расходятся дальше с очень большими тиражами, выпускает коммерческое издательство «Вагрус», это такие нарядные книжки, в которых полная такая тоже билиберда.
1: А как ты считаешь, вот действительно был такой период, ты его тоже наверняка застал, период ксероксных книжек, когда там ксерокс же тоже, это был там командир секретного отдела, всегда там стоял под дверью и так типа сёк фишку, что, дескать, запахло дымом, он мог вбежать и повинтить, а мог взять пузырь и уйти с пузырем. То есть эти книжки печатались на ксероксах, на каких-то самодельных там электровычислительных машинах, там, уродских, типа электроники, да, вот период был достаточно длительный, все-таки относительно вообще времени существования книгопечатания, то есть такой длины, такого периода не было нигде ни в какой другой стране, я больше чем уверен. Может быть, и вообще не было. Вот какой отпечаток вот эта вот пекарня вся, да, все-таки оставила на читательской аудитории, потому что не могло это пройти бесследно. Вот у меня, например, до сих пор лежат какие-то самодельные, переплетенные там Булгаковы какие-то, там Набокова, вот Лолита, как сейчас помню, это печатали эти файлы, распечатывали там тоже по знакомству, по какому-то, по жуткому. Ведь это опять же, возвращаясь к какому-то, может быть, дефициту, не дефициту, а к какой-то обворованности своего рода.
0: Я считаю, что вообще термин «самиздат» – термин, прежде всего, характерен для нашей страны. У нас даже есть музей «самиздата», в котором находятся книжки, именно сделанные самостоятельно. «Самиздатом» можно считать, конечно, и, например, книжки Бурлюка или Маяковского, которые выходили в начале века и создавались ими собственноручно, выходили они тиражом там 10 экземпляров. Да? И, конечно, вот то, что ты говоришь, тоже «самиздат». Я, например, долго занимался творчеством такого барда Александра Галича, и у нас в стране не выходило ни одной его книжки про его жизни. И у меня в руках была и до сих пор хранится книжка, которую он сам себе сделал, сам перепечатал на машинке, сам исправил опечатки, сам переплюл. И вот такой самиздатский сборник у меня дома лежит. То есть вот это характерно, это часть нашей культуры. К сожалению, уже пока ушедшая часть, потому что сейчас гораздо легче выпустить книжку полиграфическим образом, и это будет стоить не таких больших денег, и каждый человек, каждый писатель, начинающий писатель, известный писатель, если он хочет, если он может такую книжку сделать. Для этого даже можно одолжить деньги. Издание книжек не такой дорогостоящий процесс, к счастью, сейчас.
1: А ты не пробовал, скажем, в своей телевизионной программе как-то все-таки анализировать эту ситуацию с самиздатом и влияние этого периода на нынешнее вообще поколение, на тебя, на меня? Вот сейчас этих книжек действительно изобилие. Вот если бы не было этого самиздата, а те книжки были бы тогда, мы были бы другими.
0: Ты знаешь, я несколько раз слышал, что люди огорчены, что сейчас книжки поступают в продажу, что их так много. Это особенно характерно для Запада, когда, допустим, мы приезжали за границу, в ту же самую Болгарию, мы покупали наши русские дефицитные книжки, привозили сюда. Когда русские люди эмигрировали в Америку, они также там коллекционировали эти книжки. А сейчас можно все купить, может быть, в хорошем виде, но и от этого исчез немножко элемент запретности. Мы раньше, ну, если Солженицына давали на одну ночь почитать, там, и мы читали это тайком, потому что могли арестовать там кого-то, да, то сейчас Солженицын доступен и даже уже, к сожалению, не актуален, не нужен современным читателям.
1: Да? Даже у нее есть второе имя Барин.
0: Ну вот. Поэтому исчез элемент запретного

0: Это было я лично, у меня мама на заводе.
1: Ну, я знаю, директор.
0: Вот, и там оберточная бумага постоянно выносилась оттуда всеми сотрудниками просто. И везлась в этот приемный пункт, и все книжки, то есть...
1: А я в свое время работал ответственным работником издательства «Молодой гвардии», и там вообще книжки оттуда выносили.
2: И сразу в макулатуру?
1: Нет, там некоторые были хорошие, это зря. Где-то 1% книжек был действительно хороший. Вот то, что в то время там печатали, такие уникальные вообще. Ты знаешь, опять вопрос к Александру Шаталову. Действительно, не секрет уже. Это не секрет, что как бы есть так называемая цветочная мафия, которую очень сложно, так сказать, выгнать из помещений ей занимаемых, да? То есть даже Моском имущество не связывает с ними, потому что когда за них другие деньги заплатят, придут, и опять они же там обоснуются. И уже не секрет, что существует как бы и книжная мафия такая серьезная. То есть, в частности, были случаи кого-то на Казанском вокзале, вот эти лотки, да, там были дележки какие-то, разборки, и там и чуть ли не обугленные тушки находили на рельсах вот этих вот людей, занимающихся книжной торговлей. Вот ты содержишь издательство. Ты как бы на примете в этих делах. Вот. Каковы у тебя отношения с этими людьми? Потому что это все-таки действительно деньги. Деньги не слабые. Плюс это серьезное культурное влияние. Значит, это там же и политическое влияние и так далее. Ну, ты понимаешь, куда я клоню.
2: Куда? Ты сам не знаешь, да? Я думаю, что на самом деле, что касается тушек, то... У меня была одно время знакомая такая издательница из Белоруссии. И она мне сказала, что, ты знаешь, Саш, те, кто хотели заработать на книжках, они заработали свои миллионы уже много лет назад и давно уже смотались на Запад. И действительно так, главный бизнес, главные деньги из этой профессии уже давно ушли. Они ушли тогда, когда настолько стало возможным выпускать книги за... Ну, не только за счет государства, но и какая-то частная инициатива стала здесь, возможно, приветствоваться, да? То есть, таким образом, у нас возник тогда дефицит бумаги, потому что можно было взять бумагу, купить бумагу дешевую, можно было отдать типографию, и тогда можно было выпустить книжку дефицитную. И эта книжка, тогда у нас не была разрушена сеть дистрибьюции, эта книжка сразу могла быть издана большим тиражом и продана по всей стране, и можно было получить живые деньги, привести их в валюту и эти денежки как бы поиметь. И тогда такие книжки издавались. Тогда именно, почему это было возможно, такой существовал термин, как типографские мощности, да, то есть типографские мощности каждой крупной типографии, они были расписаны. Условно говоря, типография могла в год напечатать, ну, грубо говоря, столько-то листов, книголистов, там, ну, печатных листов, да, то есть реально это, допустим, типография в год могла напечатать 100 книг. Каждая книга приносила такую-то прибыль. Соответственно, издательства за взятки, допустим, давали возможность кому-то со стороны эти мощности приобрести. И тогда издавались вот эти все детективы, которых не хватало. Издавались, ну, не Солженицыны, но там что-то такого же типа, что ничего не хватало. И тогда получались как раз большие деньги, которые в этот бизнес приходили. И тогда относились вот как сейчас к водке. Относятся действительно за 3 дня любой завод по производству водки себя окупает. Вот, так и книги. Это маленькие деньги приносили сверхприбыль. Сейчас этого уже нет. И поэтому, конечно, это уже не так интересно. И книгами занимаются по-прежнему люди, достаточно увлекающиеся этой. Даже это коммерческие издательства, если мы возьмем, или некоммерческие издательства, это уже, я бы сказал, энтузиасты и просветители во всех отношениях. И государство, которое обязано заниматься этим, оно обязано давать льготы книгоиздателям, оно должно заниматься просвещением, оно этим не занимается. Государство вообще не занимается ни в коей мере культурой, и поэтому это сказывается и на книжках. Хорошие книжки, как тот же самый Сорокин, которые должны были бы издаваться за счет государства или при его помощи небольшим каким-то необходимым тиражом, да, они не сдаются. Поэтому если люди их упускают, они хотят или заработать, потом книжка стоит дороже, или хотя бы купить свои затраты, тоже книжка стоит дороже.
1: Зато государство выпускает книжки писателей, которые годами пишут одну детскую книжку, будя в ребенке все доброе и вечное. Это я цитату такую произвел. Давайте послушаем телефонный звонок.

0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, рассказывайте.
1: Собственно, я хотела вернуться к вопросу, что, как, что делать.
2: И только если можно, возвращайтесь немножечко погромче, поскольку очень так слабо слышен ваш приятный голос, да.
1: Мне хотелось бы узнать, что вообще человека заставляет критиковать. Откуда у него ощущение вот знания, что хорошо, а что плохо.
2: Это весь вопрос, да?
1: Да.
2: Спасибо.
0: Ну, это, видимо, Александр, к тебе вопрос.
3: Ты знаешь, на самом деле я очень мало критикую, хотя я и являюсь как бы литературным критиком, пишу какие-то статьи на эту тему и даже выступаю как в своей телевизионной передаче. Я должен напомнить, что она выходит обычно каждый день. Сейчас у нас небольшие каникулы, в сентябре она будет выходить каждый день на канале, втором канале РТР. Вот, но... А что значит критиковать? Я считаю, что самое главное, что мы можем, это мы можем полностью полагаться на свой вкус, свои знания и свой опыт. И доверять себе. Когда человек доверяет себе, он может критиковать музыку и так далее, и так далее. Часто бывает, что, конечно, люди, не обладая вкусом или знанием, тоже критикуют. Но я думаю, это нормально. Мы живем в демократическом обществе, когда критикуют все, всех, и это, наверное, даже и хорошо. Я на самом деле... Может быть, я, можно сказать, так как бы снобом. Я, на самом деле, редко критикую, потому что я не хочу даже думать или писать, или говорить о тех авторах, тех произведениях, которые мне не интересны, как мы с тобой уже говорили. Поэтому даже в телевизионной передаче я, если говорю плохо о какой-либо книге или каком-либо писателе, это значит, что писатель меня хоть как-то, но интересует. И я считаю, что если я говорю неплохо, а как бы критически, я думаю, что это необходимо прежде всего его, конечно, самому писателю. Потому что я считаю, что любой критический отзыв, он должен быть немножко и позитивным, и оценочным. Оценочный отзыв – это повод для того, чтобы писатель подумал, порефлексировал и решил, нужно ему, хорошо или, не, или плохо. Сейчас часто мы просто безразличны. И поэтому большинство наших поступков совершается безоценочно. Ну, то есть можно действительно, как я, выбросить книжку. Это не оценка. А если я сказал при этом, то уже, если люди доверяют мне, то это же получается моя оценка. Можно также и пройти мимо картины, никак не сказать о ней ни одного слова. И если сказать о другой картине плохо, то уже это какое-то наше мнение. Вывести человека из состояния равнодушия – это самое главное, на мой взгляд.
0: Меня все-таки не оставляет в покое вопрос об обратной связи вот твоей с людьми, пишущими эти книжки. То есть вот ты рассказал о... персонажа, который тебе книжки поставляет и говорит, выброси их в корзинку, что ты с удовольствием делаешь. Это единственный пример, да? Вот. Ну, а так, в принципе, на связи-то с тобой они существуют? То есть звонят они тебе с обидками или с какими-то там, это самое, с благодарностями? Или, может быть, просто они и не знают о существовании вот программы вообще, то есть, к примеру? Такое тоже вполне реально там...
3: Нет, вот. Просто я, конечно, к сожалению, большой конформист. И я поступаю нечестно. Поэтому я выбрасываю в корзину те книжки, тех авторов, которые уже не могут пожаловаться. То есть это или уже, увы, уже ушедшие авторы, так сказать, Платон там какой-нибудь, да, или авторы, живущие за рубежом, которые не знают, что я здесь выкинула книжку. Или это коллективные сборники, в которых много авторов, и поэтому каждый думает друг на друга, что это выкинули за него, да, а не за меня. Вот. Поэтому я вот как наглый человек, я стараюсь уйти от такого конфликта и персонально никого все-таки этим обидным жестом не обидеть. Я могу выбросить книжку гороскопов, которые плохие. Могу выбросить книжку кулинарную, потому что кулинарные советы, извините, дебильные. От них только у вас будет несварение желудка, вы потолстеете, а еще рак прямой кишки может получиться. Да? То есть вот такие книжки я с чистой совестью выбрасываю.
0: Ну что же, немножечко отвлечемся на музыку, предоставленную нам сиамским близнецом. И, кстати, на пету тоже он у нас теперь сочиняет.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Шаталов, ведущий телевизионной программы «Графоман» и шеф-редактор издательства «Глагол». Также рядом с ним находится сиамский близнец Энджел Сторшин. Речь у нас идет о книгах и о книжках. Кстати, базитолог Андрей Орлов попытался как-то проанализировать, почему одни люди называют вот эту страничную животную книгой, а другие книжкой. Вот какая, на твой взгляд, разница между книгой и книжкой? Вот у Льва Толстого книга или книжка?
1: Я думаю, что у него, наверное, книжка, потому что книжка — это более нежное, ласковое отношение, а книга более серьезная, более холодная, если исходить из уменьшительно-ласкательного суффикса, да, книжка, книжечка, вот. А потом это и отношение самих авторов к своей продукции. Некоторые, да, вот я книжечку написал, песенку спел, да? Это отношение и снисходительное, вместе с тем более робкое. Я написал книгу, я спел песню, да? Ну, допустим, Иосиф Кобзон поет песни, да? Угу. А вот некоторые хорошие авторы поют песенки.
0: Ну, это так же, как, например, один человек играет музыку, а другой музычку.
1: Я считаю, самое. Что музычка гораздо лучше.
0: Мне тоже больше, кстати, нравится. А ты что думаешь, уважаемый Энджелс? Или у тебя что-то глаза не бегают?
2: А я думаю, ничего. Я же не пишу музыку и книжки не пишу, поэтому...
0: Ну что же, послушаем телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы Александру Шаталову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы все внимание.
3: Здравствуйте. Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте, меня зовут Саша тоже. Как и вас, вот я вас постоянно слушатель. У меня три вопроса гостю студии.
0: Давайте я записываю их.
3: Значит, первый вопрос. О чем вы мечтаете?
0: Угу.
3: Второй вопрос. Вот сейчас на наших лотках очень много появилось маленьких книжечек, так называемых любовных романов.
0: Вы сказали слово «лотках»?
3: Ну, я имею в виду на книжных лотках, да, вот на понятно. Улице, около метро.
0: А то я ослышался, думал, что что-то связано с физиологией, гигиеной, да, простите.
3: Нет, вот. И вот эти книжечки маленькие, они просто заполонили весь наш город. И у меня вопрос связан с тем, что, как вы считаете, будет ли цивилизованная торговля вот этими книжечками? То есть не везде они будут вот разбросаны, а должна ли быть цивилизованная какая-то торговля, какие-то маленькие магазинчики?
0: Систематизировано ли это будет, вернее, да?
3: Да. И третий вопрос. Вот моя девушка, которая находится рядом со мной, она интересуется, она очень любит читать. И маленькие книжечки, и книги вообще. Вот она спрашивает, когда выходит ваша передача, она хочет посмотреть вот вашу передачу.
0: Угу, спасибо.
3: Спасибо.
0: Спасибо. Ну что, Саш, по порядку, наверное, такой свежий вопрос. О чем ты мечтаешь?
1: Ну, я даже не знаю. На самом деле, ты знаешь, мечтание — это процесс очень интимный. Поэтому... Я мечтаю о чем-то лично, как человек. Если я мечтаю о чем, как издатель, то у меня в производстве находится 15 книг. Да? У меня зарплаты не так много, денег не так много, чтобы все 15 книг выпустить, но я хочу выпустить хотя бы 10 из этих книг вот в ближайшее время. Такая производственная мечта. Что касается работы на телевидении, то сейчас мы открываем 2 книжных магазина, вот, в которых будут продаваться хорошие, на мой взгляд, книжки. То есть это тоже такая производственная работа. А что касается... Ну, это вот что касается моих фантазий, и это то, того, о чем я мечтаю. А что касается любовных романов, я считаю, что где бы они ни продавались, либо они продавались. Если они кому-то нужны, вы знаете, вот просто... Вот нам звонил сейчас этот радиослушатель наш. Я считаю, что его девушка просто очень счастливая. Она находится рядом с ним. Я думаю, судя по времени, в одной кровати. Может быть, я не знаю, чем они занимаются. Я думаю, вряд ли они пьют сейчас чай или кофе в кровати. Они, может быть, смотрят телевизор и слушают нас одновременно. Я бы так хотел подумать. И ей повезло. Рядом с ней такой страстный, красивый мужчина. Да? А рядом со многими женщинами у нас в стране нет страстных мужчин, и даже не страстных никаких. Очень много одиноких женщин. И эти одинокие женщины хотят читать эти женские романы, потому что они дают им немножко того счастья, тех фантазий, тех мечтаний, которых им просто не хватает в жизни. И поэтому то, что эти книжки продаются доступны, продаются в разных местах, это нормально. На самом деле книжки эти продаются и в крупных магазинах, которых в Москве, к сожалению, мало. Я уже говорил сегодня о том, что во многих городах страны вообще нету книжных магазинов. В Москве книжных магазинов тоже очень мало. И поэтому просто людям негде их и неохота, в общем-то, ехать далеко в центр города, чтобы купить эту книжку. А рядом с домом таких магазинов нет. Это безвыходная ситуация. Но сейчас мы с вами переживаем, на мой взгляд, хорошее время, когда появляется все больше и больше маленьких магазинчиков. Так что через какое-то время, конечно, торговля книгами войдет в какое-то более цивилизованное русло, и можно будет зайти, вот как ты сказал, в булочную и вместе с булками, из которых течет повидло, купить и какой-нибудь женский роман. Это будет как хорошее, доброе сельпо, где продаются рядом и презервативы, и манная каша.
0: И лопатка. Еще.
1: И лопаты, да.
0: Потому что без лопаты населенные не тяжело. Селяне, они без лопаты, как и без рук вообще. Вот. Что за селянин без лопаты? Да никакой селянин. Ну что же, следующий.
1: А, нет, там а еще что касается вопрос, передачи, да. То я уже сказал, да. Передача наша выходит, до сих пор она выходила, на самом деле она выходит уже 3,5 года. Сейчас она выходит каждый день. То есть, представляете, каждый день я рассказываю о каких-то книжках. Я думаю, что люди, которые смотрят меня регулярно, я надеюсь, что таких людей не так много, они просто устают от моей физиономии, потому что не только от голоса, но и от физиономии. Вот. Но мы стараемся делать передачу информационную, там много очень сюжетов информационных. Мы в каждой передаче рассказываем минимум о 6 новых книгах, новинках книжных, причем не только коммерческих, но и часто некоммерческих, то есть интересных. В каждой передаче у нас бывает гость студии, и этими гостями бывают достаточно уважаемые, интересные, разные люди, совсем не только писатели, но и всякие политики, и всякие. Вот. И выходила до сих пор она в 11:45 на втором канале, канале РТР. Я надеюсь, мне хочется в это верить, что с 1 сентября она будет выходить снова.
0: А, вот каждый день ты занимаешься обзором сразу нескольких книжек. Как же ты успеваешь все это читать? То есть ты постоянно читаешь, что ли, прям? Или ты научился вот этому скоростному чтению? Я слышал, такая методика, когда один листает, другой смотрит. Ну, типа прям тру-ру так раз, и у него бах, и вся информация основная отражена.
1: Конечно. Я сам листаю только и сам смотрю, да. Это скоростная методика и очень, кстати, удобная. Во всяком случае, для моей работы. Я не считаю, что все телезрители должны так быстро читать, но на самом деле мне этого хватает.
0: Угу. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
4: Вечер добрый, Александр. Вечер добрый, товарищу графоману и сиамскому близнецу. Это такой... Событие, наверное, уже вам Владислав Замогильный, вот. Хотелось бы задать такой вопрос, вот. Угу. Как бы очень беспокоит судьба вот старых книг, и в частности, вот такой поэт, как Шарль Бодлер, почему вот, как бы его нельзя найти, мне какой-то вот экземпляр аж 70-го года выпуска, вот.
0: Вот говори, пожалуйста, погромче, очень что-то все в паузу.
4: Да, вот меня беспокоит... Если какие-нибудь выпуски такого поэта, как Шарль Бодлер, потому что я только видел, вот у меня какой-то экземпляр 70-го года выпуска Балашова и Поступальского. Вот, это вопрос товарищу графоману. А и также к нему, следующий мой вопрос, и вот к тебе, Александр, сейчас, и товарищу близнецу. Вот мне хотелось бы узнать просто ваши отношения, в каком-то роде, вот, то есть... Я неоднократно смотрел программу вот товарища графомана. Вот. То есть она своего рода, конечно, базитическая, но она более такая реалистичная. А вот я хотел узнать ваше общее мнение о такой, о такой как бы народной программе, в которой вот в последнее время я просто являюсь нештатным сотрудником. И это вот программа «Знак качества». Там есть такая рубрика «Стихи на манжете». Вот известно ли вам что-нибудь и вот ваше отношение к тому, что там происходит?
0: Спасибо. Просто очень плохая сейчас связь. То есть что-то все там у нас замыкает. Спасибо, Владислав. Сейчас начнем с Александра. Ну что, вот про господина Бодлера.
1: Ты знаешь, выходило недавно какое-то его издание, но вот полного более-менее нормального Шарля Бодлера я давно не помню. То есть это самое лучшее, что выходило, насколько я помню, это выходило в литературных памятниках. Его книжечка достаточно обстоятельно прокомментированная. Вот, если мне не изменяет, конечно, память. Но, видимо, действительно, Шарль Бодлер — это тот автор, который сейчас, может быть, опять-таки, увы, не очень актуален. А что касается букинистических книг, то их все-таки еще можно купить и можно их поискать. Слава богу, сейчас таких книг много, и они достаточно доступны. Ну, вот есть одноименный магазин «Графоман», который называется так же, как та телевизионная передача, которую я веду. И в этом магазине большой раздел букинистических книг, там наверняка можно что-либо отыскать подобного рода. А что касается передачи «Знак качества» и этой рубрики, вообще эта передача, конечно, я думаю, она пользуется огромной популярностью, хотя отношение к ней очень сложное, потому что бывает иногда просто обидно за что? Ну, за то, что, знаете, это как посмотреть в зеркало, а в зеркало не всегда приятно смотреть. И вместе с этим смотришь.
0: Ты все-таки тактичный. Давай послушаем мнение сиамского близнеца. Ну, про Шарля Бодлера я тебя не спрашиваю, вы не знакомы, я так думаю.
1: Пока.
0: Да, пока. А вот что касается «Знака качества». Я помню, что как бы ты туда пришел с номером, то есть вот с трезубцем, и ты должен был сказать, что ты бог.
2: Ну, тебя за ухо. Тогда была очень серьезная цензура, и вот эти дядьки тогда еще не переквалифицировались на нецензурщиков.
0: Ага.
2: И поэтому меня туда не пустили. Но это они потеряли просто там несколько миллиардов зрителей на этом. Угу. Потому что когда показывали Машу и Дашу, ты помнишь, что вся страна собиралась перед телевизорами. А тут такой же, только самец. Вот, это все-таки по-другому. То есть, если Машу и Дашу смотрели исключительно мужчины в основном, ну и некоторые женщины, тогда у нас таких еще не было, то меня смотрят в основном женщины. Ну, и
0: ну смотрели бы.
2: Да, смотрели бы, извиняюсь. Да. И, ну, а сейчас...
0: Не смотрят.
2: Прогрессивные мужчины еще бы смотрели бы.
0: Угу.
2: То есть время-то у нас такое сейчас.
0: То есть ты все-таки стремился в «Знак качества».
2: Не, ну, я постоянно туда звоню.
0: Понятно. Я вот насчет «Знака качества» могу... открыть маленький секрет. Вот Владислав умолчал об этом, да, но на самом деле это действительно так. Все люди, которые... Саш, кстати, вот о том чувстве... То есть на самом деле это называется... Вот ты так тактичный, я недаром сказал, что тактичный, да? То есть это как раз то чувство стыда. То есть просто стыдно за людей, которые там в большинстве своем участвуют. Вот. Но действительно, на самом деле, все, кто там участвует, или, опять же, большинство, это 80%, да, это люди, которые проиграли в карты или в другие азартные игры. Вот. То есть в свое время я тоже проигрался в картишки, и меня туда направляли, я должен был там либо стишок прочитать, либо что-то там поплясать. Вот. Но, слава богу, мне дали возможность отыграться. Я отыгрался, мы по нулям разошлись. Вот. Действительно, это так. А остальные 20% идут туда, конечно, добровольные. Вот этим 20% я посоветовал бы серьезно призадуматься над состоянием своей психики, господа, потому что как показывает печальная практика общения с одним из людей, который посетил вот эту программу, то есть практически после ее посещения у него настал серьезный перелом в психике, общение с ним стало просто невозможным. Это действительно так, так что будьте поосторожнее с этим.
2: А ты думаешь, мне, наверное, не стоит туда больше звонить?
0: Ну, я думаю, что лучше не стоит.
2: А мне вот нравится, как все-таки как бы передача дала возможность по телевизору выступать не только нормальным исполнителем, скажем так.
0: Ну, я тебя
1: понимаю. Но и нормально тоже. Да.
0: Да, ты посетишь клуб, где хорошо играют, и у тебя будет масса возможностей там поучаствовать.
2: А, хорошо. Но в карты меня трудно обыграть.
0: Правильно. Но мы тебя научим их держать.
2: Хорошо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы все внимание.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Наконец-то мне удалось до вас дозвониться.
0: Рассказывайте.
5: Привет всей честной компании.
0: Угу. Спасибо.
5: Очень приятная компания. Я так давно не слышала Сашу. И наконец он вышел в эфир в нормальное время. А то мне совершенно не удавалось просто дождаться.
0: Uh-huh.
5: Вот. Я, конечно, этим очень счастлива, что он так спокойно и прекрасно ведет беседу.
0: Еще
5: и
0: бы после такого.
5: Что?
0: Еще бы, я говорю, после такого случая.
5: Ну, конечно.
0: Да.
5: Всех нас зашибло. Ну вот. Ну, вы знаете, до такой степени я счастлива, что до вас зазвонилась, что вы затрагивали столько тем за тот период, пока я вас слушаю, что я уже даже забыла некоторые. Но у меня вот, вы, например, поначалу затрагивали тему занудства. И
0: да,
5: вот сказали, что зануды, они очень серьезные. Ну вот я, например, зануда, но, представьте себе, очень веселая. И к тому и является примером, что я слушаю передачу Александра Лаэртского. А иначе бы я ее не слушала. Ну вот. А к тому же я еще хочу спросить уважаемого Александра Шаталова. Вот мне представляется тюрьма, и там стоит только, знаете ли, один Лимонов. И более ничего. И вот, может быть, он прибавит туда хотя бы Есенина. Вот, Некрасова. Вот, и хотелось, я к своему стыду Эричку не читала. И мне хочется спросить у Александра Шаталова, вот за что он ценит? Я вот когда видела беседу с Лимоновым, единственное, что я вынесла, что это человек умный. И то, что он не очень, так сказать, приятный. А вот за что он ценит его произведение? Вот этот вопрос. А также моя большая радость, что дозвонилась до Александра Лаэртского. До свидания.
0: Спасибо, до свидания, вам удачи. Вот опять, Саш, вернулись мы к теме господина Лимонова. На самом деле я хочу сказать, что однажды он был у нас в гостях в программе, и я думаю, что еще как-нибудь раз он нас посетит, и вы сможете сами с ним тоже пообщаться. Это я обращаюсь к радиослушателям, поговорить с ним. Вот, но сейчас как бы разговор вот о том, за что же вот ценишь произведение Лимонова.
1: Во-первых, я должен сказать о тюрьме.
0: А, да.
1: В российских тюрьмах есть библиотеки. Это во-первых. Во-вторых, даже происходит конкурс тюремных библиотек. На прошедшем конкурсе тюремных библиотек выиграла одна из библиотек, в которой обычно содержатся высокопоставленные сотрудники МВД. Эта библиотека заранее комплектуется наиболее интересными книжками, наиболее такими читаемыми. Вот, это второе. Третье, есть библиотеки очень старинные. Например, библиотека Бутырок комплектовалась отчасти из тех книг, которые попадали туда после того, как их владельцев арестовывали. Это еще было во время Сталина. И часто, об этом, например, рассказывал мне писатель Лев Разгон, можно было встретить в библиотеке книги из своей собственной же библиотеки, которые автоматически туда перекочевывали. Поэтому библиотеки укомплектованы достаточно неплохо. Другое дело, что в новых тюрьмах, в тюрьмах, удаленных от, допустим, Москвы, эти библиотеки не полны. И, конечно, туда надо давать разные книги. Наша передача, как я уже сказал, шефствует над тюремными библиотеками. И мы передаем туда книжки, безусловно, безусловно, не только Эдуарда Лимонова, но и многих других авторов. И не только мы, но и некоторые люди, которые в свое время отсидели свой срок в библиотеке, это и правозащитники, и ну, какие-то разные люди, они тоже через нашу передачу иногда шествуют над библиотеками, так что это, на мой взгляд, хорошее дело и важное дело. Это первый вопрос. И второй вопрос касался писателя Лимонова. Я считаю, как и один из наших радиослушателей, что это очень талантливый писатель, который пишет на современном языке, современном разговорном языке, на том, на котором часто общаемся мы с вами в жизни. Он поднимает достаточно интересные темы, он пишет как бы сюжетно, и, в общем-то, для того, чтобы судить о том, хороший или плохой, его надо просто прочитать. Некоторые его книги. Некоторым, я думаю, он вполне может и не нравится, и это тоже естественно. Писатель может нравиться, может не нравиться. Я ценю его за как бы честность в его произведениях. Все его книги написаны от первого лица. Во всех его книгах, если он, извините, занимается сексом, то он занимается сексом лично он, и конкретные бывают объекты, с кем он занимается. Он фактически во всех своих романах описывает свою историю, свою жизнь. Он написал даже такую трилогию, как «Детство, утрочество, юность». Она называется «У нас была великая эпоха», «Подросток Савенко» и «Молодой негодяй». Три книжки, рассказывающие об авторе от ранних лет до уже зрелого возраста. Во всяком случае, я считаю, что это просто один из ярких современных писателей, несмотря на то, что он имеет сложный характер, несмотря на то, что он, может быть, и неприятный человек, как сказала наша радиослушательница. Он человек умный, а умных людей тоже среди писателей особенно не так много.
0: Их нужно ценить.
1: И расстреливать.
6: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
0: И напоминаю для тех, кто только что включил с бодуна или просто так, проходя мимо свой приемник, в гостях у программы «Монморанси» Александр Шаталов, ведущий программы «Графоман» и шеф-редактор издательства «Глагол». Также рядышком восседает сиамский близнец, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы нашему гостю Александру Шаталову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы все внимание.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Меня зовут Владислав. Я хотел бы задать вопрос Александру Шаталову. В вашей дискуссии вы упоминали о том, что интересуетесь процессом создания литературных произведений. Вот, кстати, хотелось бы немножко поподробнее узнать, как вы считаете, алкоголь и творчество связаны? Вы упоминали Бодлера, но если верить его, так сказать, биографам, он вообще трезвый не писал и не мог писать. Вот могли бы вы на эту тему?
0: Спасибо, спасибо.
1: Ну, я думаю, что на самом деле все это связано друг с другом. Наркоманы, прекрасные писатели, тот же самый Уильям Берроуз, американский писатель, о котором уже сегодня шла речь, он действительно был наркоманом, писал прекрасные произведения. Вот, и я уверен, что многие, во всяком случае, на Западе современные писатели, конечно, наркоманы и пишут хорошие вещи. Наркотики имеют разные свойства, гибельные и, наверное, в общем-то, и позитивные. Иногда тоже. Если мы вспомним с вами Поля Верлена, то, конечно, он тоже, в общем-то, был и алкоголиком, и наркоманом вместе с тем. Он был великим поэтом своей страны, можно сказать, одним из самых великих поэтов мира. Так что я думаю, что нет прямой взаимосвязи. Самое главное все-таки, чтобы у человека был талант. А если алкоголь, если секс или если наркотики помогают человеку раскрепоститься, почувствовать себя свободнее, если это выражается в творчестве, не обязательно литературном произведении, но в литературном, в живописи, в каких-то других областях. Ну, мы знаем с вами, что можем точно сказать, что большая часть там, допустим, актеров это, конечно, алкоголики, да, и театральных, и киноактеров. И вместе с тем они хорошими актерами остаются. Ну, кто и знает, от чего они умирают, от цирроза печени или от чего-то еще другого, да. Вот. Поэтому вот мы коснулись темы алкоголя в связи с тем, что в издательстве «Глагол» «Глагол», то есть это небольшое издательство, которое я возглавляю, вышла недавно книжка американского писателя и выдающегося рассказчика 20 века Чарльза Буковски. Книжка называется «История обыкновенного безумия», и эта книжка написана от лица алкоголика, да, от лица человека, который действительно не скрывал, он сам фигурирует в своих рассказах, написаны они от первого лица, и он рассказывает о своих переживаниях, о том, как он напивается и что с этим происходит. И несмотря на то, что это, казалось бы, такая грязная тема, грязная литература, это оказывается литературой блестящей. Чарльз Буковски не был признан у себя на родине с самого начала. Кстати, уже будучи известным писателем, он не бросил свою основную работу, а основная работа была его почтальон. Вот. А известность к нему пришла из Франции, и в Германии его книги издавались миллионными тиражами, во Франции его книжки издавались огромными тиражами тоже. Кстати, он автор и 20 книг стихотворений. Пожалуй, известность в Америке к нему пришла после того, как по его сценариям, по его повестям были поставлены кинофильмы. То есть два кинофильма, я бы не сказал, что они очень известны, но более-менее известны, они как бы и сделали в Америке более-менее Чарльз Буковски таким стабильным писателем. Вот. Поэтому это может быть, ну, мы знаем, конечно, в русской литературе блестящее произведение «Москва. Петушки». Тоже произведение, написанное алкоголиком и написанное от лица алкоголика. И вместе с тем это произведение никогда не воспринималось как гимн алкоголизму.
0: Это мощнейшая, кстати, тоже книжка.
1: Да, так что чем-то они перекликаются друг с другом.
0: Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы все внимание.
8: Алло.
0: Здравствуйте, уважаемый. Доброй ночи. Рассказывайте.
8: Прежде всего я хочу как бы поприветствовать в студии «Сиамского близнеца», потому что у меня очень симпатичная его мысль на все происходящее.
0: Угу.
8: Вот. И у меня еще несколько вопросов к вашему гостю. В руках в данный момент оказалась книжка Виктора Пелевина.
0: Ой, извините, говорите, пожалуйста, чуть громче, что-то со связью у нас сегодня проблема.
8: У меня в руках оказалась книжка Виктора Пелевина сегодня. Вот. Гость упоминал об этом чуть ранее. Мне хотелось бы просто уточнить об этом авторе, если ему что-то известно о нем, о его творческом пути и вообще о жизни, пусть бы он рассказал. И вопрос второй. Какой зубной пастой пользуется ваш гость?
9: Спасибо, спасибо.
0: Кстати, да, вот этот вопрос совершенно я забыл. То есть меня просили задать его. Вот, то есть постоянно то, какого цвета майку носит наш гость. То есть это действительно гонорея. Это все от нее исходит. Саш, давай просто второго начнем.
1: Как хорошо, что есть гонорея, да?
0: Гонорея не бей лежачего у нас.
1: Ты знаешь, хоть убей, я не знаю, какую зубную пасту пользуюсь, потому что я покупаю первую попавшуюся, которая есть в магазине. По-моему, вот желтенькая такая, Colgate, нет?
2: Или Блендомет. Вот,
0: нет, по-моему, желтенькая — это клей-момент.
2: Так что с этим надо не шутить, потому что...
1: У меня на самом деле осталось с детства любовь к пасте Сигнал, которая такая красненькая, цветная.
2: Потому, а как была... же Чебурашка?
0: Еще была
2: в пионерских
0: такая...
2: лагерях
0: ели. Лесная, помнишь, паста была? Лесная, да. Мятная была, да, классная.
2: Да, да. Ели все.
1: Ты знаешь, это меня все время мазали в пионерлагере мятной пастой, поэтому...
2: Отвращение, да.
1: У меня к ней действительно отвращение. Вот. А паста Сигнал мне казалась такой импортной, такой загадочной, такой красивой, полосатой, такой необычной, что я ее люблю. И когда сейчас она везде на каждом углу продается, то, видимо, иногда я все-таки ее покупаю, потому что это как-то такой сладкий заморский фрукт.
0: А еще, кстати, классно порошком было, помню, зубы чистить.
2: Да, я тоже.
0: Только пробовал. Иногда в него добавляли чересчур много соды и тянуло в это самое, на харч.
1: А что касается Виктора Пелевина, то Виктор Пелевин, ты знаешь, я лично, к сожалению, с ним не знаком. И я знаю, что это сейчас один из самых известных, самых модных писателей. Модных в каком смысле? Все его романы с успехом издаются на Западе. Это, пожалуй, единственный из русских писателей, который оказался рентабельным, например, для американского и английского книжных рынков. Почему? Потому что Англия — это вообще очень закрытая страна, и там очень любят произведения других писателей, не просто даже американских или англоязычных, а писателей, живущих вне этого острова. И поэтому очень странно, что Виктор Пелевин, переведенный на английский, изданный именно в Англии, стал пользоваться популярностью, и также он стал пользоваться популярностью и в Германии, где издавались его книжки, и в Америке. А что касается его произведений, то, вы знаете, мне они не близки, может быть, потому что, вот, наверное, у меня полностью отсутствует чувство юмора, и я не люблю такие юмористические произведения, такие как бы сатирико-юмористические произведения, и, ну, вот, а к ним как бы привержены люди этого поколения, то есть, по-моему, ему где-то там, ну, около 35 лет, и они все еще продолжают шутить, юморить, и как вы так, знаете, у них там... Ну, я так воспринимаю его произведение. Я не могу сказать, что это правильно или неправильно, потому что я знаю, что поклонников его очень много. У этого писателя он сейчас очень моден, очень актуален. Его книжки издаются одна за другой. И, в общем-то, значит, он, наверное, чем-то хорош.
0: Я не читал, но я приблизительно догадываюсь, что ты имеешь в виду, вот говоря о юморе и так далее. Действительно грустно. Грустно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы все полны внимания к вам.
9: Вторичное появление в эфире, это вот Владислав.
10: Здравствуйте.
9: Дело в том, что я услышал душераздирающий рассказ Блиница о том, как он не может попасть в студию «Знак качества». Я бы даже просто хотел, ну, попросить о том, чтобы обязательно, как бы, он связался. Дело в том, что вот еще раз хочу сказать, что вот за последние 3 недели в эфир прошло 12 стихотворений, то есть моих из тех людей, которых я привожу в студию. Вот, и как бы это все дело пока продолжается, я временно исполняю обязанности ни с одного сотрудника программы «Знак качества», и хочу, просто даже так прошу, чтобы вот сиамский близнец обязательно посетил ее. Вот, если такое возможно, то есть, ну, у него есть мой телефон, вот. Так сказать, если нет, то вот Лева знает. То есть я, пожалуйста, прошу, чтобы он позвонил, вот, и как бы вот в понедельник я уже иду туда, кстати, там уже был 2 стиха было вот товарища Заева Алексея, не далее, как на этой неделе. Вот и в понедельник мы с ним снова идем туда, если он, конечно, там отойдет от сегодняшних дел. Вот. И так бы, то есть у меня большая просьба такая, вот сиамскому близнецу, но я не могу предлагать Александре, потому что культовой своей фигурой, я понимаю, не позволит участвовать в такой, так сказать.
0: Нет, я просто больше не играю на это в карты, Владислав.
9: Да, я понимаю, да. Так, ну, что даже сиамскому близнецу хотя бы.
0: Ты знаешь, дело в том, что он лицо программы, я его не пущу.
9: Даже так, да?
0: Да. Спасибо тебе. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все полны внимания к вам.
11: Здравствуйте,
0: уважаемый.
11: У меня вопрос такой интересный. Как алкоголизм связан с проблемой смены сексуальной ориентации?
0: Ну, то есть вы имеете в виду, что вот как... Вот
11: да, бывает... у меня вопрос лично к вам, Александр.
0: Ага. Да. То есть вы имеете в виду,
2: что... Как у тебя это, Саш, произошло? Вот, хотят
0: узнать. Нет, дело в том, что действительно многие люди по пьяни вот накалывают все татуировки. И несколько случаев было зафиксировано, когда они по пьяни меняют как бы пол.
11: Так.
0: Вот, после этого как бы происходит одно из двух. Либо они накладывают на себя руки, либо начинают пить еще больше. А когда человек пьет много, ему уже все равно, какой у него пол. Вот и все.
11: Надо же.
0: Вот так.
11: Ну, надо же.
0: Спасибо, уважаемый. Вот сейчас еще сиамский близнец хочет добавить. Как это случилось с ним? Спасибо.
2: Ты вот только что сказал про то, как по пьяни колят наколки. Мне рассказывали такую историю, что есть 2 друга, которые все время выпивают вместе, и один другому по пьяни на теле все время пишет что-то вот наколками. Парень просто весь исписан. Ну, матом там, ну, по-разному. Ну, представляешь, человек весь в словах.
0: Так это вот я больше того скажу. Недавно я посетил одну дружескую страну. Вот, и там собралась плотная тесная компания. Там тоже было несколько друзей. И вот когда кто-то рассказывает какую-то хохму за столом, ну, за пьянкой, да, то вот он, чтобы не забыть, на своем товарище кратко накалывает. Ну, к примеру, тут анекдоты рассказывают. Тут первые фразы или даже, угу, бывало, буквы этого анекдота у того накололо. Если с утра прочитать ничего не мог, то там КЛ М восклицательный знак тыр-тыр, х, тыр-тыр. Так, и вот он смотрит, что это на мне такое, уже никто не помнит. Там человек весь исколот загадочными знаками, каббалистическими.
2: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все полны внимания к вам. Здравствуйте, уважаемый.
12: Я бы хотел даже патент получить за мое предложение, которое хотел предложить.
0: Угу.
10: Вы знаете, по поводу печатных книг, продажи книг, их можно продавать в любом магазине.
12: Говорите, пожалуйста, чуть-чуть громче, совсем беда.
10: Громче, да?
12: Да-да-да. Или ближе к трубке как-нибудь, потому что прерывается все.
10: Да, да, хорошо.
12: Вот так вот лучше.
10: Их можно напечатать, не можно, а нужно вообще печатать на туалетной бумаге. Во-первых, будет в мозги влезать намного лучше. Во-вторых, читать можно в разное время суток. То есть, когда как только, так сразу прочитал что-то там. В-третьих, оригинально. То есть, книжки все квадратные там, всякие плоские, а это будет такая красивая штука. Круглые, т.д. и т.п. Как вы на это предложение смотрите?
12: Спасибо, спасибо за звонок. Да, что ты хотел сказать? Да.
2: А, по-моему, радиослушатель немножко там что-то перепутал. Дело в том, что туалетная бумага очень подорожает, а вот это, по-моему, не все потянут.
0: Не, и к тому же как-то в мозге она, по-моему, не через... Как-то не в мозге она.
2: А еще дело в том, что... При печати используется в краске, ртуть. По-моему, свинец, а вот, а он очень вреден.
0: Покраснение очка случится, попросту да. говоря, вредно.
2: В армии нам даже запрещали.
0: Газетками это делать. Да. А в принципе, вот действительно, вот вопрос к Александру, да, вот сейчас компакт-диски, так называемые вот эти, выпускаются самых разных форм, то есть я сам видел... компакт-диск в форме автомобиля. Вот автомобиль и просто треков поменьше. То есть, то есть люди как... Вот насчет...
2: Видел в виде четырех мужских...
0: Конечно, видел. Вот. Так вот, что касается книги печатания. Вот какова самая оригинальная форма книги геометрической, которую тебе доводилось видеть вообще? То есть, ну... Наверняка это люди как-то тоже по-своему извращаются с книгами. То есть я не имею в виду там книжки, раскладушки детские, да? А именно вот форму обложки. Там
2: серьезное какое-нибудь издание.
0: Да, да. Ну, что-нибудь такое есть?
1: Ну, есть целый жанр искусства, когда книга воспринимается как художественный объект. И в этом плане просто бесконечное количество форм книги. То есть просто текст как бы является одной из частью, одним из элементов оформления книги. Существуют музеи, особенно на Западе. У нас даже музей изобразительных искусств имени Пушкина. Есть целый отдел, который занимается коллекционированием, сбором таких книг. Есть художники, которые работают в этой области. Есть галереи. То есть это книги совершенно дико фантазийные. Но они как бы не для чтения, они как бы для восприятия целиком. Текст является частью общего какого-то художественного замысла.
0: Это вот. Из серии таких вот, помнится, делали маленьких?
1: Нет, это бывают абсолютно книги в виде сложных металлических или деревянных композиций. Это бывают книги в виде там каких-то каменных скульптур. То есть это, я уже не говорю, что это, конечно, бывают совершенно фантазийные композиции из бумаги, картона, там, шляпы, одежда. То есть все есть. То есть как бы книга как художественный объект, это действительно очень известный традиционный классический жанр искусства именно. Не знаю, читают они такие книжки или не читаются, мне трудно судить, но... На Западе тоже существуют и массовые книжки, которые в какой-то форме имеют какую-то необычную форму. Вместе с тем, действительно, я видел книжку, выпущенную в виде мячика, и которую можно читать вот с разных мест. Представляете, стихи набраны. Так можно спокойно переворачиваешь, и совершенно разный смысл текста идет, да? И, эта книжка, конечно, более как сувенир, хотя я думаю, что это было бы хорошо выпускать книжки поэтам в виде мячика, да, так кинул друг другу.
0: С полками было бы сложно, мебельщики были бы недовольны, мебельная промышленность бы встала
2: почему?
0: На рога.
2: Нет, зато ворота футбольные покупали бы для того, чтобы складывать мячи, в общем, по-моему, баскетбольные сетки.
0: То есть спортсмены были бы рады.
2: Да, опять же.
0: Ну, то хорошо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
13: Алло, доброй ночи. Здравствуйте. Александра, я тоже Александра. Такая симметрия треугольная. Я хотела спросить, нельзя ли, мерси, во-первых, вашему гостю за симпатичную передачку, нельзя ли аннотировать по возможности тех, кто будет приглашаем? Потому что иногда подгадываешь время, чтобы посмотреть, а там какая-нибудь Виктория Токарева, и потом с досады неделю пускаешь. Спасибо.
0: Спасибо. А что так к Виктории Токаревой? Я, честно говоря, не совсем в курсе. То есть второй раз звучит это словосочетание. Это что-то ужасное, что ли?
1: Я лично не знаю, честно говоря.
2: По-моему, пошла реклама очень конкретная вот на эту Токареву. Да? Уже завтра. В магазине напротив этой Клавы не будет просто.
0: Все сметут. Виктория, не Клава.
2: Так что надо первыми подойти к директору, скупить и выйти на улицу. Да.
0: О, чувствую коммерческую жилку.
2: Да, вот.
1: Если вопрос относится по отношению к моей передаче, то есть передаче «Графоман», которая выходит на РТР, то сейчас мы в этом замечательном интернете, в сети интернет, имеем свою страницу.
0: Ты назови, кстати, адрес на всякий случай.
1: Страницы?
0: Да.
1: Weekend. Это сайт Weekend, и там вот есть специальная как бы страница книги, которая делается совместно с передачей «Графоман». И там сейчас мы сделали как бы дайджест, и когда передачи будут выходить регулярно, то есть сентября, мы будем там давать не только анонс передачи, анонс всех гостей, которые будут в нашей передаче, если касается, конечно, ее вопрос слушательницы, но и там будут аннотироваться книжки, и уже сейчас аннотируются, о которых мы рассказываем, ну, может, самые лучшие, не все книжки, потому что их большое количество, и там будут печататься избранные беседы вот с гостями студии. То есть это, может быть, первая, наверное, сегодняшний день телевизионной передачи в интернете.
0: Понятно. Ну что же, еще, я думаю, парочка телефонных звонков, потому что у нас время уже немножко поджимает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
14: Здравствуйте. Это опять я.
0: Приветствую.
14: Я хотела задать два вопроса. Первый, как вы относитесь к Михаилу Виллеру? А второй, вот мне часто доводится наблюдать, как в некоторых учреждениях книги просто выкидываются. И они лежат такой большой кучей. И вот... Может быть, лучше было бы пристраивать в те же библиотеки.
0: Угу. Спасибо. Вот это книги, наверное, которые выкидывают, у меня такое ощущение, что это учебники ботаники за 4 класс. Потому что я, в общем-то, вот катастрофически всюду встречаю именно книги по ботанике за 4 класс на улицах. Куда они не сунутся, везде книги по ботанике за 4 класс на улицах.
2: А их легче выкинуть, чем самовывозом в тюрьмы. Это же сложно.
1: Ну, на самом деле, конечно, я считаю, что лучше книги давать в библиотеке, давать в тюрьмы. Самое главное, чтобы она функционировала. Представляете, человек целый там 15 лет сидит в тюрьме. 15 лет, который убил уже кого-то, да?
2: Ну, это очень серьезный человек. Он все знать должен уже. Ему книги просто не нужны. Он живет исключительно по понятиям.
1: Я как идеалист считаю, что этот человек должен свободное от, так сказать, тюремной работы время читать книги. Кстати, в тюрьмах очень процветает, особенно в женской тюрьме, процветает творчество. И вот мы делали репортаж из женской тюрьмы. Там женщины пишут стихи, рисуют, занимаются вышиванием. То есть женщины живут активной жизнью, как вот в старые советские добрые времена.
0: Извини, пожалуйста, хотел задать вопрос, пока не забыл. А не проводилась ли такая статистика, вот наиболее, какие книги наибольшим спросом пользуются вот в тюремных библиотеках? Какого жанра хотя бы, я не говорю о конкретном писателе, хотя бы жанр?
1: Ты знаешь, если говорить о трудовых колониях, о колониях, как бы, куда после оперативного заключения попадают люди, там большей популярностью пользуются книги по ремонту автомобилей и по вообще таким профессиям.
0: По прикладным.
1: То есть люди готовят к себя к выходу на волю. То есть столярные какие-то профессии, ремонт кровли и так далее. Вот это то, в чем они более всего нуждаются. Ну, а же потом идут в основном, конечно, детективные романы кровожадные. И если женщины, то это любовные романы. То есть это то же самое, что и на воле. А что касается Михаила Виллера, это писатель, на мой взгляд, это нормальный, хороший, современный билетрист, который достаточно популярен. Единственное, что получалось и получается до сих пор такие дикие с ним конфузы, что он всегда одно и то же свое произведение старается напечатать сразу во всех издательствах, и получается, что издательства конкурируют. Мне приходилось не раз наблюдать это за
0: немножко
1: этим.
0: Немножко некрасиво.
1: Ну, вот немножко некрасиво, но что делать? Михаил Виллер вот такой...
0: Кстати, он был тоже в нашей программе, я вспомнил это словосочетание тоже.
1: Вот.
2: Я не помню.
0: Был.
2: Меня не было.
0: Тебя не было, ты в командировке был как раз.
1: Так что, ну, я считаю, что это такая типичная проза шестидесятников. То есть это проза, ну, как бы немножко похожа на прозу Довлатова. И немножко похожа, ну, на то, над чем смеялись, о чем мы замечали, о чем думали. То есть как бы рефлексии и переживания недавнего прошлого, когда было смешно там размышлять о том, как люди спекулируют, когда проститутки только появились, и впервые можно было написать о проститутке, вон какая она, блин, стоит на углу, да. Вот это все... Вот завидую, может быть, ее заработкам, да? Вот это шестидесятники, они именно такие, они завистливые, и вот пишут о том, о чем уже сейчас писать и о чем читать никому не интересно.
0: Ну, вообще, это грустное понятие, то есть шестидесятник, вот в современном мире это звучит так же, как в Красной Армии, типа «боец». Ну, что-то я не то сказал. Ну, что же.
1: Нет, похоже.
0: Последний, наверное, на сегодня телефонный звонок и ваш вопрос нашему гостю Александру Шаталову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
15: Да, очень приятно, что последний звонок. Значит, вам говорит выспившийся, это сам алкоголик, выспившийся.
0: Угу.
15: Да, очень приятно. Значит, три проблемы. Ни одна, ни две, а три.
0: Давайте.
15: Значит, первое удивительно, что вы не отвечаете на звонки.
0: Так.
15: Когда вы говорите.
0: Угу.
15: То есть, когда вы говорите, время есть, а это самое, никто не подходит.
0: Угу.
15: Во-вторых, постоянно занято.
0: Угу.
15: Это тоже удивительно, да. Но это все детали, конечно, да.
0: И третья проблема.
15: Третья проблема, да, насчет алкоголя, значит. Я понимаю, что это не ваша тема, так сказать, это и так далее, там графоманы, то да все и так далее. Но тем не менее, обидно, что в этом самом, во всей литературе, которую вы объявили там и так далее, значит, нет основной причины алкоголя.
0: А которую, какая
15: которую вы делаете вид, что вы не знаете.
0: Скажите нам, пожалуйста.
15: Да, причина простая, экономическая. Недостаток средств. Вот чего не хватает в вашей передаче, понимаете? Все
2: да, где вот наши спонсоры? Мы вот не видим их. Конечно, не хватает средств.
15: Нет, неизвестно, не у вас не хватает, а у нас не хватает.
2: А у вас? А где ваши спонсоры? Где ваши спонсоры?
15: Да, вы правы, да.
0: Спасибо вам за звонок. И на этой замечательной ноте, Александр, мы, наверное, попрощаемся. Я желаю, в общем-то, всяких успехов, благ. Но что обычно в этом случае говорят? Просто дело в том, что нам показывают телевизионщики руками, что у них кончаются пленки, аккумуляторы и кассеты. Вот, я думаю, что как бы это не последняя наша встреча. Еще здесь мы тоже встретимся, поговорим.
16: Очень часто моего опоссума. Вампира.
17: Дракула.
16: Вампира.
17: Дракула.
16: О, вампира.
17: Дракула.
16: Вампира?
17: Дракула.
16: Вампира.
17: Дракула.
16: Вампира.
17: О, Дракула.
16: Come, my darling, and fly away with me.

0: И мы начинаем беседу с нашим гостем. Сегодня это Борис Николаевич Симонов, директор музыкального магазина «Трансильвания», ведущий радиопрограммы «На графских развалинах», а также человек, который стоял у истоков, ну, я даже так скажу, замысловато надо ведь как-то сказать, а иначе скажу, что я не поэт. В общем-то, стоял у первой маленькой струйки, которая затем превратилась сначала в бурный поток, а затем переросла в мутный поток, именуемый ныне ДК Горбунова. Я правильно все сказал, Борис Николаевич?
1: Абсолютно.
0: Ну и, соответственно, речь у нас сегодня пойдет о искусстве вообще в целом, но начать мне все-таки бы хотелось с вопросом, который нам тут задали. Я думаю, что он непосредственно все-таки касается вас. Значит, смысл вопроса таков, я не буду его сейчас целиком зачитывать. Почему многие, ну, тут такое выражение не очень, конечно, хорошее, новые русские, по-моему, уже давно его нужно как-то запретить, потому что это телега начала 90-х все-таки годов, сейчас уже все это смешалось, произошла инверсия. Ну, я не знаю, правда, значение этого слова, но иногда говорю его,

0: Песня такая вот слабоумная, то есть поющие рейтузики, собственно, они как-то сидя в эфире по диапроектору, по телевизору, когда у нее спросили, ну, понятно, ты там постареешь, знаешь, что у тебя морщины вскочат во все твое лицо, и без того намазанное, тупое, и вот что ты будешь делать в старости? На что, значит, оно ответило? Я буду бизнес-вумен, вот так вот оно сказало. Естественно, ну, мое ощущение, Борис Николаевич, вы понимаете, я... жуткое, кого-то мне лягушку за шиворот положили. Естественно, я еще больше возненавидел диапроектор, но тем не менее, это факт. Вот эта интервенция словесная, я думаю, что с нее нужно начать, с филологической интервенции, а постепенно мы перейдем уже и к интервенции искусства, ну, даже искусства, это сложно сказать, творчества, так бы я это назвал. Что вы думаете по этому поводу?
1: По поводу лягушек за шиворотом?
0: Да.
1: Я об этом думаю... Любой тонизирующий температурный режим, неожиданным образом отвалившийся за шиворот, дает тот же эффект, что как мертвой лягушке поднести электропровод. То есть некая гармонизация трупа дает танцевальные движения. И это в этой проклятой стране североамериканские Соединенные Штаты, как писали в первых советских энциклопедиях, придумали танец. Твист. И вот вы слышали первую композицию. Это заставка моей передачи «На графских развалинах». Мой любимый артист, которого сейчас слушатели «Эхо Москвы» и вашей Александр программе «Монмаранси» услышат впервые его вокал. Итак, «Трансильвания Твист».
0: То есть вы сегодня решили стать диджеем, а не хотите рассуждать на серьезные темы все-таки. Я бы предложил все-таки, прежде чем мы послушаем «Трансильвания Твист», как-то обсудить вот интервенцию филологическую. То есть почему все-таки вот поп-звезды употребляют английские слова. То есть, например, я сам был свидетелем, как на одной вечеринке, казалось бы, вполне нормальная девушка, супруга моего хорошего друга, все время говорила через, ну, немножко поддав, через каждое там несколько предложений. It's okay. Но возьмем друг... Так, it's okay. Но мне просто интересно ваше мнение. Вы же человек умудренный опытом. Мы послушаем твист, не волнуйтесь. Это дело не хитрое, ткнуть ручку. А вот хотелось бы все-таки ближе к проблематике.
1: Проблематика?
0: Да.
1: Я в последнее время сожительствую с компакт-дисками. А от них можно слышать исключительно бизнес-вумен, но без акцента. То есть и бизнесмен, и бизнес-вумен, и бизнес-музишен. Нетрудно судить о том, как, с позволения сказать, наши звезды употребляют англёпу. И какой смысл в этих английских словах, которые роятся у них в голове без всякого понимания. Пели бы хорошо, развивали бы пошире рот, изрыгая при этом, ну, хотя бы что-то относительно складное. Я попробую в процессе, когда, естественно, употреблю, вспомнить некоторые лучшие обороты. И мы с вами их обязательно обсудим на радость слушателям. Вы представляете, что сейчас сотни, тысячи, а, возможно, и десятки этих самых тысяч не спят. И как муравьи мечутся по квартире, ждут совершенно кошмарных сведений. Они обязательно последуют.
0: Они обязательно последуют. Кстати, я еще хочу сказать, что меня терзают все-таки смутные сомнения, что программа «Монмаранси» не слушают тех, кому она в первую очередь обращена. То есть люди, которые являются предметом в основном наших вот...
1: Так они бизнесом занимаются.
0: Вот. А как они могут успешно заниматься бизнесом, если они не слушают умных людей, каковыми мы с вами без сомнения
1: если
0: являемся.
1: Если бы они нас слушали 17 августа, что было бы?
0: О.
1: Мы бы ходили по анфиладам, мы бы ногой бы обшвыривали микрофоны из золота и подходили только к платинам.
0: Мы бы нищим подавали перстни с бриллиантами.
1: Да.
0: А нищие
1: на обед,
0: ездили
1: на
0: москвичах.
1: А на ужин бы мы их собирали.
0: Теперь твист.
1: Да.
2: Борис, here it is. Here what is...

Even Frankie likes it. What might have it? Dig it? Of course.

0: Мы продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Меж тем, к нам постепенно присоединятся еще гости нашей студии. Во-первых, это наша студийная девушка Прохор, которая наконец-то поправилась. И сегодня вы, может быть, впервые услышите ее голос, если все сложится удачно. Но пока мы продолжаем, а вы что встали? Вы садитесь. Можете, вот там коврик постельный, снимаете штиблеты прям
1: по-нашему. Только бельем не щелкайте.
0: Бельем не надо, потому что сейчас мода крахмалить все сильно. А я хочу сказать, что от этого белье портится и лопается в дальнейшем по швам. И даже бывали случаи, когда люди просто-таки лопались на глазах, вот на вечеринке.
1: Прилизавшись крахмалу.
0: Безусловно, да, безусловно. Ну что же, я думаю, что можно теперь далее продолжать нашу тематику. Так вот, что касается филологической интервенции. Вряд ли мы где-то услышим в Америке или в Лондоне, например, слова типа «ну как ты там». Ну, даже машина слова мы не услышим. Или там слово, скажем, подкачай. Или ишак. Например, ни один водитель в Лондоне не крикнет другому «ну ты ишак». Хотя слово модное и легко произносится, в общем-то. То есть началось, мне все-таки так кажется, с усиленного изучения английского языка здесь.
1: Там сейчас модно спрашивать так. «Як вы не там себе почуваете?» Это в Лондоне. В Америке это под запретом. Это совершенно канадские обороты. Причем во французских провинциях тоже они не пользуются успехом. Там живут наши некоторые бывшие диджеи, они жалуются на это. Они приехали возражать украинскую идею на берегах Онтарио. Все бобры разбежались.
0: Но это, в принципе, и неудивительно, потому что любое возрождение посредством фонетики, если оно начинается так вот, в такой в агрессивной форме, не как здесь это было сделано, я к чему веду разговор, последовательность, понимаете, последовательность. То есть я все хочу немножко настроить наш разговор на такую, на тему очень для меня болезненную. То есть мы начали, я напомню немножечко, мы начали с усиленного изучения английского языка, с перевода текстов битлаков, в общем-то, и прочих срамных, потому что это было, во-первых, интересно, и информация, которая проникала, ну, естественно, в клизме одна дырка, понимаете, и когда был железный занавес, через эту дырку битлаки и просочились, безусловно, и попортили огромное количество людей, не только там, но и здесь своей срамотой. Тем не менее, их переводили так же, как переводили Pink Floyd'ов, в общем-то, и всех вот этих ребят. Это было начало, напоминаю. Что мы видим сейчас? Мы включаем по телевизору, видим, значит, рыжие подштанники, которые говорят, что она, значит, хочет стать бизнес-вумен. И видим кучу педерастов, которые, в общем-то, организовав мужские коллективы по 5, по 6 человек, сбившись в шайки, одевают кожаные подштанники и пляшут на сценах, в общем-то, ритмичные танцы. Там, ну, разные. Там какие-то братья, там какие-то Горохины, там, ну и прочее. Вот, куча там всякие Тед-Стед. Ну, не буду даже их перечислять. В общем, огромное количество. Ну, и девок тоже таких же большое количество. То есть мы пришли...
1: Пидорасок.
0: Да. Полные, конченые. Мы пришли к культурной, попросту говоря, интервенции. На мой взгляд, вот эти две вещи очень связаны между собой. Вот вы, как человек, который стоял у истоков все-таки...
1: Ручейка.
0: Ручейка, да.
1: А все стоят у истоков ручейка.
0: Это понятно. Нет, а если так без общих слов все-таки начать вклиниваться вот в эту цепочку, которую начать ее прослеживать. Бог с ним, с ручейком. Вот давайте сравним ситуацию, которая была тогда, когда еще было не поздно это остановить, или, по крайней мере, изучать это побочно, как
1: вот
0: у них.
1: Я остановил эту ситуацию.
0: Да, безусловно.
1: Да, вот так. Могу сказать честно. Чем хороши были «Битлз»? Давайте посерьезки. Абсолютно нельзя было понять, о чем они поют. Их английский – это была чистая фонема. Не фанера, а фонема. То есть не нужно было переводить. Чувства и скудость их образов так действовали на заскорузлые уши читателей Горького поневоле в нашей стране, коим я тоже являлся, хотя Горький мне очень нравится. Очень нравится. Я сердце вырывал у всех и говорил: «Данка, Данка, вспомни еще». И, услышав «Битлз», я подбежал к отцу и говорю: папа, вот сын к тебе пришел. Он говорит, пошел, не могу, я не могу. Посмотри, это же пидорасы, посмотри, как они выглядят. Постриг меня наголо. Первый раз в жизни я был, получил тройку даже вместо обычных двоек. Ну, он перевел, мне все-таки перевел, пожалел мальца. Такая глупость мне показалась. И я решил завязать с английским языком, как с классом. Отвратительная лающая речь. Если бы не битовые группы, которые облагораживали всю эту бессмыслицу, полным отсутствием своего родного произношения. Ну, Ливерпуль, порты, докеры. А что докеры занимаются? Только размножаются своими пидорасками и поют попутно. Пиво употребляют, да?
0: Ну, в общем, да. Также дерутся с пьяными матросами периодически. И также вступает с ними в половые связи, как это показал. Но это на фоне вот брит-попа современного английского, когда такое слияние полов, в общем-то, в одном организме стало не то, что уже модным, а просто биологической потребностью, на мой взгляд, данных персонажей.
1: Да персонажи у них только одни потребности. И денег им мало.
0: Мало.
1: Мало денег, да. Я им по-английски отвечаю, как битлы. No, yeah.
0: А, ну так и что же мы дальше-то? К чему же мы пришли в данный момент?
1: Мы пришли к моему тезке Борису Пикету. Я с маниакальной настойчивостью пытаюсь навязать вам то, что являлось такой недопрокисшей плазмой для названия мероприятия «Трансильвания». Вот Борис Пикет, я о нем расскажу попозже. Сейчас танцевальный номерок «Монстр Минуэт».
2: Announcing the Count and Countess of Transylvania. Good evening, Count Dracula.
3: Good evening, Igor. Would you check my cape, please?
2: Good evening, Count Dracula. So glad you and the Countess could attend my ball.
3: I see several old friends here. There's Frankenstein and his charming bride.
2: Yes, and Beethoven and Wolfman are here too.
3: The ladies in waiting are very beautiful.
2: You don't mean those slimy old ghouls?
3: I didn't think my eyesight was failing me.
2: Well, it is nonetheless. May I have the pleasure of this minuet, Countess Alucard?
3: There could hardly be pleasure dancing with you.
2: Who asked you, Fang Face?
3: And I suppose you think you are Rock Hudson.
2: Not particularly, but at least I don't sack out all day like you.
3: How could you? You are too busy cutting up corpses with your ugly friends. Like that one over there.
2: Which one?
3: The one with the permanent wave on his face.
2: Now you're in trouble, bloodsucker. He heard you.
3: I'm not afraid, but we were just leaving anyway.
2: Don't leave that snaggletooth bag of bones you call your wife behind.
3: All right, I'm going. His teeth are bigger than mine. We better get out of here fast. Come on, vampire.
4: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Не птица, человек, не какай, где попало.
0: И мы продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Вы только что в приватной беседе упомянули еще такой действительно существующий факт, как то воровство музыкального материала. Но одно дело, когда, скажем, все это воруется внутри страны, то есть, к примеру, человек по фамилии Петрушечник сочинил песню, например, а там другой, например, по фамилии там это Гризли, он, к примеру, эту песню целиком содрал. Это внутренние проблемы, опять же. Но когда целиком, как, например, делает некто Андрей Губа, который, насколько я сейчас знаю, эмигрировал, слава богу, то есть баба с воза кобыли легче, это я имею в виду нашу культуру отсюда, собственно, свалил, надеюсь, навсегда, в страну Канада. Вот он же целиком... Да, он же прет целиком не только сэмплы, но и всю музыку. В общем-то, у одного из западных исполнителей.
1: Это не он.
0: Так.
1: Это не он, он-то ничего не понимает, что переть.
0: А, то есть его композитор.
1: Подходит человек из народа продюсера и говорит: так, парень, вот это делаешь, все.
0: Ну, у него, насколько я знаю, у данного персонажа, о котором я сказал, у папы продюсер.
1: Ну, а что, папа дурак, что ли?
0: Ну...
1: Папа всегда папа.
0: Вот, ладно, папа, да, Юлит интересуется. Почему в России так не любят Дэвида Боуи? Я не знаю, кто ей это сказал. Да, я...
1: Вот Ира тут сидит, она на меня тапочком замахивается. Она специально принесла тапочки в студию, чтобы меня охаживать.
0: Угу.
1: И вот некто Юлий вот про Дэвида Боуи. Да как вы можете, Дэвида Джонса, одноглазого? Да я без него, как без тапочка Ириного, да?
0: Да, ну так что, что мы будем насчет воровства материала,
1: воровства...
0: Да, когда происходит...
1: Ладно,
0: существует мы... ли, существует ли, я сразу хочу спросить у вас, какой...
1: Как без воровства?
0: Да. Нет, имеют ли место быть факты воровства музыкального материала западными исполнителями у нас, вот здесь?
1: У нас не имеется фактов такого реального творчества в постсоветский период. Хотя, ну это серьезно, я еще не добрал дозу, поэтому не могу так в откровенности пускаться. Ну, дойдет.
0: Это надо сразу, потому что лучше уже тему развивать, потому что, чтобы людей не утомлять рассуждениями о ручейках и папах, как-то нужно уже нам переходить к делу, ведь, да.
1: Да, вы мне напоминаете одного хорошего покупателя, Александр.
0: Ну, безусловно, я когда покупаю, как то вот... крупно.
1: Да, там приходит, и говорит, а мне вот того бы, сего бы. Меня бы выволакивают за остатки пейсов и говорят: вот он, пришел твой друг. И чего ему не поставишь? Самый хороший. Он говорит следующее: да, слишком долго тему развивает. Ваш человек, надо вам познакомиться будет. Давайте сначала в восточную зону вернемся. У нас была восточная зона в Германии. Там тоже мой отец. Он на танках успокаивал народное население, оставшееся после советских мятежей. Вот я знаю об этом подробностях. Но границы были полупрозрачные. Все-таки Западный Берлин, Восточный Берлин, микрокосмос, макрокосмос. И Рут Брендин. Ей бы заниматься фигурным катанием или тяганием тяжестей над головой. Но тогда это было делать нельзя. Без того, чтобы не вломить и лошадиную дозу мужских гормонов. То есть нужны были свои собственные. Своих собственных не хватало. Поэтому решили дать ей возможность попеть твисты. Я вот делал первую передачу на радио Юнити лет 12 назад. И когда я говорил твисты, была культурная женщина, редактор в очках, она говорила: вы неправильно говорите, надо говорить твисты. Вот тебе надо, а? Меня профессионалы твистовика учили ставить правильное ударение.
0: Ну, здесь, вы знаете, у меня вообще свой взгляд на ударение. То есть, кто, например, сказал, что в слове «твист» вообще должно быть ударение? Или вообще в любом слове должно быть ударение? Хочу, скажу «любом слове», хочу сказать «любому». Я сам хозяин своей речи и могу расставлять ударение, как мне нравится,
1: Александр,
0: по идее.
1: Вы не пытались разговаривать предложениями, где во всех словах ударение поставлено неправильно? Я этим занимался профессионально. Доходил до истерики.
0: Да, это очень интересная речь получается.
1: Любые наши слушатели, а среди них я не думаю, что
0: любые наши
1: больший
0: слушатели...
1: процент психически таких, я бы сказал, на полноценности речь не идет, все полноценные.
0: Да.
1: А психически устойчивых личностей. Так вот, попробуйте, невзирая на диагнозы, хуже вам не будет. Вам будет очень весело. Разговаривайте с любимыми друг с другом, меняя ударение в каждом слове.
0: Это, кстати,
1: немножко
0: от
1: тренироваться.
0: Стресса, от стресса тоже спасает, безусловно.
1: Это будет настоящее. Ну, сначала Рут Брендин. Это певица из города Берлина, Восточная зона, ГДР, 63-й год.
0: А почему так часто вот вы любите, чтобы заводилась музыка? Это профессиональная привычка или нет? Просто дело в том, я поясню, Борис Николаевич, вы извините, пожалуйста, вы, конечно, гости, все будет, как вы скажете, но у нас немножко другой формат программы. Мы музыке отдаем очень маленькое предпочтение, потому что заводить музыку так же, как и играть, ее дело простое.
1: Конечно.
0: Вот.
1: А слушать тяжелое. А я людей не люблю, пусть мучаются.

0: Мы продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Я напомню, что он является директором музыкального магазина «Трансильвания» и также ведущий радиопрограммы «На графских развалинах». Соответственно, он же стоял у истоков образования ДК Горбунова, который ныне перерос в гигантскую, насколько я знаю, сам я там ни разу не был, в гигантскую толкучку. И сейчас я зачту пока что сообщения, которые тут постоянно к нам приходят. Сейчас начнем. Тут есть очень интересный, поверьте. Наша современная попса совершенно отчетливо распадается на три... Вот опять перебивают. Давайте с музыкальными пристрастиями не будем задавать такие вопросы, а то мы дойдем, уважаемые, с вами до передачи приветов. Будем полными дебилами. На три распадается, например. Первое — ухарское, кабацкое. Второе — ПТУшно-маргинальное. И третье — наркоманско-мажорное.
1: Это вот пишет, а это кто?
0: Это прислал сообщение кто, да?
1: Наркоманско-мажорное, это кто?
0: Ну, это, видимо, вот люди, которые всю жизнь... ну, не как всю жизнь, а юношество. Они же, значит, провели где-то в Владивостоке. Затем по каким-то непонятным, видимо, половым вопросам их привлек Лондон. Затем они резко вернулись и заполонили экран, в общем-то, своим...
1: Своей верхней губой.
0: Совершенно верно, совершенно верно. Я думаю, это имеется в виду. Что касается ПТУшно-маргинального. Это, наверное, меня имеет в виду. Вот. А ухарский, кабацкий, это тоже меня, насколько вы понимаете.
1: Ухарский?
0: Кабацкий. Ухарский. Ну, ухарь есть такой. Кстати, выражение ухарь. Откуда оно произошло? Знаете ли вы? Знаете ли вы эту древнюю русскую традицию из серии там топтания борщевых тряпок, перекидывания выпечкой, когда молодой человек, жених, то бишь, заходил в дом к невесте, вот, будущей своей невесте, он должен был мощно хлопать себя по ляжкам, значит, мощными крестьянскими руками и говорить ух, ух, ух, ух, ух, ух, подтопчу, ух, ух, вот так вот ритмично.
1: Отсюда как произошло... Шерентана, да, в Италии то же самое. Ну, надевался обезьян и говорил ух, ух.
0: Да, да, да.
1: Денег
0: да.
1: заработал.
0: Ну, что у нас насчет вот далее музыкального воровства? Еще какие-то есть дополнения к вышему?
1: Есть, есть. Да. Дополнения есть всегда. Воровство и дополнение рука об руку, ноздря в ноздрю, очко в очко.
0: Да.
1: О покойниках вообще говорить нечего.
0: Да.
1: Был один, вот очередь не поделил. Говорят, талантливый был человек. Но я не спорю, не спорю. И вообще обидеть никого не хочу. Жить хочу. Обидишь кого, не доживешь до сроку. Но, видать, мама директора подсказала ему: вот любишь родину, спой сочинение Эмиля Стерна. Вот сочинение Эмиля Стерна исполняет Серж Лама. А вы сразу узнаете патриота-покойника. Поставьте, Александр.
0: С радостью.

0: Продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Вот такое сообщение вообще загадочное. Я не понимаю, к чему оно пришло. Но тем не менее, зачту. Саша, ты просто завидуешь Андрею Губину, что у него все так хорошо получается. А сам ты хуже него. Урсула Топкарян. Дорогая Урсула, мы, во-первых, с вами не знакомы. И у нас с вами ничего получиться не могло. Если вы знаете некоего Андрея Губина, и у вас с ним что-то получилось, как вы можете сравнивать, если вы не знаете меня? Может, я, кстати, гораздо лучше, нежели вот ваш молодой человек, или как-то у вас принято говорить бойфренд. Вот, мы же вообще не упоминали, по-моему, ни о каким, и не знаем, что это такое, собственно. Да, ну да ладно. Далее, значит, продолжаем беседу. Вот, пожалуйста, кстати, вопрос. Не вопрос, а предложение. Саша, намекните, пожалуйста, вашему гостю, что не надо так часто ставить музыку. Нарушается целостность восприятия вашей программы. То, о чем я говорил выше. Значит, о воровстве мы поговорили, да?
1: Не все сказали.
0: Да, извиняюсь, не все продолжаем. Не
1: сказали. Воровство вечно исчерпаемое. Вы это знаете, да?
0: Безусловно. Я сам промышляю барсетками, магнитолками, знаете ли, антирадарами.
1: Да, у комков. Барсетки у комков. Да, Александр? Да, улыбается, значит, знает, о чем речь. Ну, там что сейчас можно найти в этих барсетках?
0: Кредиточки там.
1: Карточки. Да. Куда их засовывать? Кредиточки-то. Куда их засовывать так, чтобы результат был? Куда бы ни засунул, лишь бы поглубже, да? И сразу зазвучит губа. Правильно?
0: Ну, вам видней.
1: Нам вообще ничего не видно. Я старый консерватор. Меня совершенно никак не возбуждали эти карточки, потому что... Ну, что можно по улице ходить, куда-то что-то засовывать? По улице ходить надо
0: аккуратно.
1: Борис Николаевич,
0: тут дело в том, что я даже по-другому бы немножко, если позволите, объяснил бы вот ваше такое... отношениях к кредиткам. Ну, оно у меня тоже похоже. Я тоже, видимо, консерватор. Но я бы не назвал это консерватизмом. Я бы назвал это мудростью, выработанной годами жизни на фронте. То есть мы же все на фронте с вами тут находимся, правильно?
1: Конечно, да-да-да.
0: Мы же в окопе сидим, в большом. Нет-нет, выберешься там на Карибке, там еще куда-то там с девками, то все пятое-десятое там. Это как бы с фронта в отпуск. И назад на фронт. Так вот, годами выработанная привычка не доверять никому. Те, кто доверял, решил помажорить, открыли свои кредитки. Что с ними сейчас осталось? Бегают в рублевом эквиваленте, до сих пор получают свои вклады. Не доверяй своей бабке никому, дорогой друг, и будешь цел, здоров и богат. Правильно я говорю?
1: Конечно, конечно.
0: Мы-то с вами не
1: доверяй своей кредитке.
0: Да.
1: Кредитки доверяй всем.
0: Да, потому что все равно...
1: Обнули и доверяй.
0: Да, а вот в этом смысле это я не называю даже... Это просто иммунитет, который сработал у нас, как у нормальных, здравомыслящих людей, которые не повелись на эти государственные понты с советскими, извиняюсь, кредитками. Ну, что касается... воровства далее, как имеется в виду воровство в музыке. Я вот знаю, что скульптуры очень часто воруют. Вы знаете, вот, например, Петр...
1: В «Бродячке» особенно. Скульптуры.
0: А, да, Петр Первый, к примеру, вот скульптура, да, вот эта, она же
1: своровала. Петр Первый, царь всея Руси и Осетии.
0: Нет, я имею в виду скульптуру, вот, которая тут у нас...
1: А на набережной стоит? Кстати,
0: да.
1: Издалека она кажется маленькой.
0: Безусловно, а сблизи подойдешь здоровый.
1: А я как-то заблудился, ездил и подъехал. Ну, вот это да. Думаю,
0: да что
1: надо,
0: это?
1: Я надо вот, думаю, заряд вытащить, а то, не дай бог, рванет, а вещь-то красивая.
0: Вещь красивая.
1: Сблизи очень симпатичный.
0: Дорогая.
1: Очень симпатичный. То есть на мордочку вот так вот снизу вверх посмотришь. Если вот ус упадет, то все...
0: А спёрт он целиком, на самом деле, с настенных часов Карла II. Вы знаете, у него в замке висели часы, вот, по форме целиком напоминающие вот этот Петра. И это, кстати, не единственный пример плагиата в скульптуре и в изобразительном творчестве. Вот, например, сейчас же принято очень многие полотна, клубы модные, ночные, оформлять в стиле этого...
1: В стиле дорогостоящих кушаний.
0: Совершенно верно. Бананами
1: из
0: там всякими.
1: Из говядины.
0: Да, безусловно. Кидать куски, в общем-то, говядины на вбитые в стены гвозди, торчащие сюда, чтобы она там зависала и создавала определенный антураж с ясной. Потому что это в самых авангардных лондонских клубах. И, в общем-то, метать могут все. Они, знаешь, приходят туда с девками, им выдается два блюда. Одно блюдо с мясом для еды, другое с мясом для метания. И
1: почему
0: они
1: вы так думаете, что по клубам с девками ходят, а? Какие клубы ходят с девками, а?
0: Вообще-то совершенно верно. Со своим самоваром в Тулу не ездят.
1: Да.
0: Да, со своим веником только в баню ходят. Совершенно верно.
1: Да, да, да.
0: Ну и что касается воровства, все-таки музыкальных идей у вас есть как-то?
1: Да, надо серьезно к вопросу отнестись. Как вам известно, Джорджу Харрисону вчинили иск $8 миллионов за то, что он украл у группы Chiffons композицию «My Sweet Lord», не поменяв ни единого слова, ни аранжировки, ни текстов, ни музыки. 8 миллионов не обломилось людям, вчинявшим иск, а 2 обломилось. Ну, сегодня мы обойдемся без «My Sweet Lord», а вот история, которая ничем не кончилась. В 65-м году группа «Small Faces» написала и исполнила песню «You Need Loving». А в 69-м Led Zeppelin ее перепели и подписали, как обычно, «Page Plant». Они много чего себе приписывали.
0: А, то есть это не их авторство.
1: Но в данном
0: реально,
1: случае
0: да?
1: «Small Faces» были не менее популярны и известны, чем Led Zeppelin к тому времени. И так вот, я так полагаю, что и «Small Faces» эту песню где-то
0: у кого-то
1: подняли. Как мне говорил один человек, был у меня Олег с желтым портфелем, говорит, помер сейчас. Был в гостях. Уходит, а я говорю, Олег, ты куда пошел? Говорит, Сейчка, ты где моя Сейчка? Он говорит, а зачем Сейчку-то поднял? Он говорит, а вот она. Так вот, подняли Led Zeppelin у Small Faces Сейчку-то, You Need Loving. А Small Faces-то, видимо, раньше подняли You Need Loving у кого-то.
0: А тот, кто-то...
1: История умалчивает, поэтому не возникли, не возбухли. А вот послушайте You Need Loving.
0: Нет, сейчас пока не будем. А вот скажите, меня интересует другой вопрос. Вот такой бородатый персонаж, очень мой любимый, Джо Кокер. У него же практически все песни подписаны не его именем. Вообще, как это происходит? Или, к примеру, вот существует, например, регги-версии многих известных вещей. Там, ну, исполняют, там, кто не попади их, там, и UB40 делают с этим, с Плантом, вот это, Кэта Стивенсона, по-моему, да, песня? Close your eyes. Извините, у меня
1: Боб
0: голос
1: Дилана.
0: Плох.
1: Боб Дилан.
0: Да, Боб Дилан. А, нет, а до того ее пел еще кто-то. До Боба Дилана. Он у кого-то ее поднял, мне так кажется.
1: Да, но Сейчка,
0: безусловно. Но, тем не менее, как у них вот решаются эти проблемы? Вот вообще, в принципе, это будет многим интересно узнать. Ремикс, это считается самостоятельным музыкальным произведением, насколько я понимаю. И с точки зрения юридической, я могу их лепить просто, ну, как ни попадя, с кого ни попадя, и не перед кем не отчитываться. Или это не так?
1: Лепите,
0: вот?
1: Лепите, Шура. Если юридически все в порядке, то почему же не попользоваться моментом?
0: Ну, как они там обходятся? То есть вот наш Джо Кокер-то, он не...
1: Джо Кокер старый водопроводчик. Ему не до того. У нас по ящику, как говорили, Джо Кокер, американская легенда. А малый-то из Шеффилда какого-то. Чинил унитазы, пел песни «Битлз». У них был даже совместный концерт в 69-м году с «Кинг Кримзон». У Роберта Фрипа, гитариста «Кинг Кримзон», лопнули штаны. И пока он ездил за новой сменой трузеров, Джо Кокер там минут на 40 исполнял «Wizard of Help from My Friends». Это известный факт.
0: Многих разогнал.
1: Ну, человек, у него сопля кипит так, что вот у людей уши до сих пор на макуше. Да, правильно?
0: Безусловно, безусловно.
1: Человек... Вот, мне нравился раньше Джо Кокер. Там на первой пластинке были песни «Saint Pepe Cadillac», «Marjorie». Все у него играли и Пейдж, и Ху в полном составе, и Стив Уинвуд из треков. Ну, во что-то превратилось. В 9,5 Джо Кокеров для каждого закавказского водопроводчика. Сейчас же это просто невозможно.
0: Ну, это же есть такая тенденция определенная. Вот помните ли тот момент, как нам сюда приехал английский певец Стинг?
1: А, это который петь не может.
0: Он приехал, нет,
1: а
0: я его очень люблю.
1: Тантрист, ух, я тантристов люблю.
0: Потому что он приехал сюда, поводил тут жалом своим, и это самое, в результате из каждого окна звучал Стинг, то есть потом это улеглась стихия, да, постепенно. Там приезжал Джо Кокер, значит, тоже раз, пожалуйста, из каждого окна звучал Джо Кокер.
1: Любите
0: я все
1: к интервенции,
0: да, но ночной промысел у меня, понимаешь?
1: Я понимаю.
0: Так, глядишь, кто что выкинет. Я недавно прогуливался под... домом одного нового русского, специально знал, что пьянка, там день рождения, значит, будет, и ждал, пока из окна полетят предметы. Ну, то есть там ссора какая-то, там барсетки, оторванные пальцы в перстнях.
1: Я бы вам выписал бы всего.
0: Ну, да ладно, ну что вы прям...
1: Ну, договорились. Будет возможность.
0: Ну, так вот, в общем-то, я напоминаю нашему уважаемому, что речь у нас сегодня с Борисом Николаевичем Симоновым идет о постановке сценического движения вообще. Если первые рокеры, шмокеры, даже лондонские, вот они как-то, ну, вот эти в галстуках-то известный квартет, который...
1: Ну, Битлз-то.
0: О, да, он. А они просто стояли, что твой пень, ну, стоят и стоят, поют, а девки там, в общем, бесятся, потеют, падают, бледнеют. То в дальнейшем их смену, да, они начали, в общем, танцевать этот танец святого Вита. Кого-то им писать хочется, или кого-то их пучат, в общем-то, биться в этой в подучи всячески, махать волосами. Затем это переросло, то есть это все было хаотично. Вот даже тот же Led Zeppelin, но и горячо любимый, они, в общем-то, уже там в подучи бились достаточно. Достаточно мощно и хаотично. Затем появились хэви-металлические хард-ансамбли роковые. Вот, которые...
1: Это здоровые люди. Это люди абсолютно здоровые.
0: И они стали это делать синхронно. То есть потряс волосяными производился синхронно, покач грифовыми. Вот. И, соответственно, выкрики, дескать, «Хей, давайте все вместе» там появились. Да? Вот Led Zeppelin такого себе не позволяли. Насколько я знаю, отсматривая их концерты, вот этой... То есть элемента массовиков-затейников у них не было. У них сама музыка такая была.
1: Ну, а у них был какой продюсер-то, который крушил магазины пластинок, когда я видел подделки.
0: Ну, вот.
1: Крамп фамилия. И сдох недавно.
0: Вот так.
1: Крупный человек был тоже. Излишний вес, жировой фартук, большая борода, шляп с полями.
0: Ему даже отдельно купе, когда они ездили на гастроли, предоставляли в поезде отдельное купе, да, снимали полки. Он просто...
1: У его ручейков нельзя было выдержать.
0: Нельзя, он был мощный.
1: Его истоки были... минимум.
0: Кстати, говорят, что он один раз побил сильного Планта.
1: Правильно, молодец. Правильно,
0: ну это совершенно.
1: Как его не бить Планта? Ну что это такое? План был хороший певец в бит-группах. Просто потрясающий певец. Говорю совершенно серьезно. И вдруг, ну, завыл. Невозможно.
0: Да, ну что мы видим дальше? Все-таки вернемся к танцам. Значит, после вот этой металлической вот этой всей, значит, появилось параллельное какое-то движение диско.
1: Ну,
0: диско, вот,
1: да.
0: Вот эти пляски там, а-ля там Тополя, как там Джон Траволта там, то все там это сигарета, бычок, зажигалка.
1: Диско моя последняя любовь, то есть последняя ненависть. Ничто я так не ненавидел в жизни, как диско.
0: А я вот люблю.
1: Да!
0: Да.
1: Молодой. Ай, молодой человек. А.
0: Но, тем не менее, движения в диско тоже уже носили определенный узаконенный характер. То есть была какая-то, ну, даже элементы в танце. То есть люди в зале топтались.
1: По-румынски, надо говорить по-румынски, элементул.
0: А, элементул.
1: Элементулы.
0: Да, да. Вот конечно, сценическая конечно. Постановка. Затем после этого появилось, как бы, вот я просто к чему говорю, это же все по ступенечкам идет. То есть сперва, значит, консерватизм, потом подучие, после подучие, значит, снова консерватизм в лице диско, ну, определенный, да, после этого появляется брейк-дэнс, то есть как противовес, вот, значит, этим...
1: Да, это уже заказ советской власти, брейк-дэнс, правильно?
0: Да, но тем не менее, это было как бы своего рода такой панк-революция в танце, то есть, дескать, мы-то вот ничто нас не держит здесь, подучие.
1: Я думаю, только самые небольшие кавказские народности могли быть увлечены брейк-дэнсом так вот, не то чтобы исподволь, а от души. Если вы представляете, бежу папахи озимь, на кинжалах крутовня, ноги в закрученных чунях в разные стороны.
0: Да. Ну, кстати, и женщины тоже носили чуни, безусловно. И сейчас вот то, что называется у них колготками, Прохор, не даст соврать. По идее, между собой женщины называются чуни. То есть, например, созваниваются, а ты сегодня, говорит, мороз одна, другой, ты сегодня идешь на работу? Да, говорит, всю ночь стоять, говорит, ну ты чуни-то, а день теплый. Вот я сам лично слышал такой, значит, у них разговор. Но это мы отвлеклись. Значит, далее. А после брейк-дэнса что у нас было? Вот
1: это брейк-дэнс ко мне пришел человек и сказал, дай соврать. Ну, то есть, ну, такое извращение. Сказал, нет, я человек честный, я пойду своей дорогой такси ловить. А он пошел чуни разрабатывать свои северокавказские.
0: А что дальше с ним случилось? Дальше... Насколько я знаю, последствия были печальными, то есть вы знаете, вроде как приняли.
1: Вы знаете,
0: и...
1: учительницы какие-то, которые музыку не любят, отличие от меня, они желают продолжения канвы. А у меня сил нет, мне выпить охота. Пока будет играть музыка, я так подготовлю следующий день радио. Возможно такое, дорогие радиослушатели?
0: Нет, еще рано. Мы музыку включим через 4 минуты. Нет,
1: он,
0: давайте, подождите.
1: Он пристойный
0: подождите.
1: Человек.
0: Подождите, так я знаю, что приняли его. И он каким-то хитрым образом, то есть это был первый человек, который дал взятку милиции музыкальной продукции.
1: Кто?
0: Какой-то. Ну вот этот, который Чуни ушел мять-то. Он же вроде как вышел от вас.
1: Ну, это человек образ собирательный.
0: А, ну то есть это типа солдата он Теркина.
1: Собиратель земель не русских по собственную юрисдикцию, а таких надо задавить.
0: Ну, зачем же? Это все-таки своего рода национальный символ уже стал.
1: Ну,
0: бравый солдат Иван Теркин, Бровкин, там его,
1: быть не должно,
0: его брат и баба,
1: баба,
0: егерь, который, в общем-то, выводит коня из избы, там, из подожженной за узду.
1: Оглобли,
0: в общем-то, топчут иноземцев, которые нахлынули просто-таки в челмах и с саблей.
1: Мы их засеками, засеками.
0: Ну, она их вот оглобля отогнала.
1: И домосеками. Я старый кстати, домосек, вот... дома сижу, секу, по
0: Вот, кстати, хотел сказать отдельно об этом немножечко. То есть ведь собирательный образ героя, да, ну, какого-то национального, он же лишен половой принадлежности. Вот давайте вот подумаем, вот от Добрыни Никитич, это мужчина или женщина, на ваш взгляд? Ну, Добрыня.
1: Ну, конечно, женщина.
0: Нет,
1: но борода...
0: А что это Никитич? Там была бы Никитич.
1: Сиськи, правда, нет.
0: Но... Тогда бы Никитич. Ну, сиськи есть у всех. Вы хотите сказать, что у меня нет сисек или у вас? Просто размер сисек разный. У женщин он больше, у нас мужчин, естественно, меньше. Но что неудивительно, поскольку сиська — это что? Это железо. У нас она является с вами рудиментным органом.
1: Вот вы попали. Попали на мою струю.
0: Так.
1: На мой исток уже железо. Железа.
0: Железо почему? Железа — это неправильное выражение.
1: Послушайте, кто это над Бархударов, а кто Крючков?
0: Зовите меня просто Саня.
1: Саня, ставь музыку.
0: Нет, еще рано. Так вот,
1: ах,
0: насчет Добрыни-то мы не договорили.
1: Ладно, я
0: давай.
1: Перед микрофоном. Товарищи, слушайте.
0: Да. Так вот, насчет Добрыни все-таки, кто же это, если так серьезно, мужчина или женщина? Если это он, почему
1: конечно,
0: она, Добрыня?
1: Это он, да, конечно, это он.
0: А я вот не согласен с вами. Я считаю, что это олицетворение вообще всех народа. Вот кто войну выиграл у француза Наполеона?
1: Что,
0: говорят, Кутузов. Народ выиграл.
1: Чей?
0: А народ-то это кто?
1: Малый или большой?
0: Народ это кто?
1: Это мы.
0: Правильно, а мы это кто? Вот мы тут сидим, вот тут это и женщина, и мужчина. Знаешь,
1: одна.
0: Любой.
1: Женщина одна. Хорошая, но одна. А, две! Ой.
0: Ну ладно, теперь ну, музыку. Самое
1: послушайте,
0: время.
1: Послушайте, у меня одна пара глаз, и те еле того.
0: Нет, вообще музыку еще рано, да. Так вот, я что хочу сказать, что, короче, Добрыня Никитич-то, вот почему он Добрыня, да? Вот да. Почему Илья Муромец, он как-то на каком-то месте таком, ну, вдалеке как-то находится, а Добрыня, он культовый, даже татуировки многие сейчас, я знаю, делают патриоты с нами.
1: Промежности.
0: Да где не попадя из этого Добрыню, то есть он спрашивает, ну, что это у тебя такое?
1: Кололи с удовольствием.
0: Да, он является собирательным образом, то есть слил в себя, скажем так, народ исторически. То есть и мужиков, и женщин. Мало того, я бы назвал бы его даже так, Добрынька Никитич, потому что дети тоже ведь участвовали, там пули лили, там это фугасы гасили, опять же, всякие... Я что-то не то, да, говорю? Вы как на меня смотрите
1: настороженно. Абсолютно все то.
0: Да,
1: настолько то, что у меня вот слов нет просто.
0: Ну что же, вы не отвлекайтесь, потому что сейчас самое время послушать музыку.
1: Да.

0: оттуда приходят вопросы все от той же Урсулы Товкарян. Она спрашивает у вас, Борис Николаевич, а что же, почему-то на «ты» уже к вам, почему, говорит, тебя в Кокоду не пригласили, если ты такой хороший? Я с трудом знаю, что такое Кокоду, видимо, какой-то город. Да, что это? И почему тебя не пригласили, извиняюсь, вас не пригласили?
1: Кокоду — это, по-моему, где бабы голые танцуют.
0: А это кабак такой, да?
1: Да, по-моему, да. Я лет 5 назад читал, я сидел, мучился.
0: Я понял тогда, почему вас не пригласили.
1: Кокоду, Кокоду. Ох, Кокоду. Не пойду в Кокоду, и так хорошо.
0: Да, ну и к тому же, я думаю, что вы можете просто не в обиду с вашей комплекцией шест сломать там, если вы будете
1: да
0: танцевать.
1: Да я всем вообще хохолки выдеру.
2: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у нас Борис Николаевич Симонов, директор магазина «Трансильвания», музыкального магазина, и ведущий радиопрограммы «На графских развалинах». Также человек, который стоял у истоков основания ДК «Горбунова». И вот такой пришел интересный вопрос от Льва Глебова. Неужели кто-то покупает, к примеру, фирменные компакты у «Купника» по 250 рублей? Если да, то скажите, что это за люди, как они выглядят, Лев Глебов. Я, кстати, сразу хочу сказать, что ведь Иннокентий Укупник – это один из тех людей, всю жизнь которого просто перевернулась после прослушивания им первый раз в жизни группы «Битлз».
1: Да, вы думаете, Укупник переворачивался, слушая «Битлз»?
0: Ну, мне кажется, думаете, они живой? Все, мне кажется, они все как-то перевернулись, вот, когда послушали. Вот.
1: Обычно переворачиваются в гробах.
0: А, извините, да. Ну так что по поводу вот клиентуры, да?
1: Могу, клиентура, ох, клиентура вещь тонкая. Я только один случай помню, косвенно связанный с творчеством Укупника Аркадия, который считает себя большим русским интеллигентом.
0: Меня? Спасибо, ему спасибо.
1: Да себя, себя. Укупник, вы, Александр Ильич, я, мы те самые... Мошки-вошки, блошки, летучие. Но не по тем горизонтам, где русский интеллигент Аркадий Укупник летает. Так вот, пришла семейная пара, изношенная до нельзя. Они задали мне вопрос. Я слышу плохо, и мне показалось, типа, третьим будешь. Но если выпить, то пожалуйста. Но, по-моему, речь шла не об алкоголе. Я говорю, Укупник есть, они сказали. Ну, а я говорю, ну, Укупник есть. Я говорю, по цене 250 тысяч неденоминированных этих...
0: Руб.
1: Уруб.
0: Mm-hmm.
1: Не купили.
0: Не стали брать.
1: Не стали брать.
0: Смешное выражение, но... брать. Я тут взял
1: себя. Кстати,
0: себя.
1: Самые главные потребители самого немыслимого товара музыкального — это семейные пары в годах. Не знаю, как у них с реализацией репродуктивной функции, но они задают вопросы и ходят на концерты. Я иногда включаю телевизор, и если я вообще старый фан нашего бывшего премьер-министра. Его обороты меня возбуждают.
0: Вы имеете в виду Кириенко, да?
1: Я давно не возбуждаюсь от того, что приводит к реализативности репродуктивной функции. Но вот когда говорят приличные люди о неприличных вещах, творчески подходя к этому вопросу филологически, то я возбуждаюсь, я радуюсь, я счастлив. Так вот, люди, которые приходят к нам в наш бункер «Трансильвания» 65000, бизнес-вумен и их бизнес-хузбанд, они спрашивают такое, они заполняют залы, они аншлаги дают таким существам, существование которых я до сих пор не могу поверить. Ну вот муж одной певицы, от которой я уже лет 25 с ума схожу, Вот муж у нее есть, огромный двухметровый ящер. Он поет и поет, рот открывает. Густопсовости неописуемый. Гоголь, если бы не знал, что он родится на белый свет, то он бы 48 томов всяких душ написал бы. И все были бы живы души. Каждая ходила бы и идею нашу превозносила до тех небес выше седьмых. А он провидец был, знал, что будет муж, и сдох Яновский по фамилии. А ведь что меня в школе привлекало в первую очередь? То, что я мог за год до получения незаслуженной, по мнению учителей, пятерки, прочесть «Мертвые души», «Ревизора». Ну вот, провидец знал, что родится ящер, запоет. И вот. Так вот доходят, спрашивают, а это есть? Я говорю, и это есть. Меня, как у каждого посетителя общественного туалета мужского, есть такое слово «ес». Причем я сам его не произношу, а говорю, всем говорить «да». Это на грани разорения. Но слово «ес» действует. «Ес» есть, «ес». А знаете, какая была главная когда фенька, мулька, как эти собаки говорят, фенька, мулька. Подходили молодые люди, ДК Горбунова, еще не было никакой трансфервания, смотрели мне в глаза, в мои мутные глаза, и спрашивали, кабины есть? Есть кабины, есть. Александр, что вы за кабинов скажете, а? По-нашему, по-московски.
0: Ну, изучено уже до нельзя. То есть, как на анатомический препарат, а зависать на них все равно, что зависать на диперпуле, который, по сути, да простят меня почитатели этого коллектива, является ресторанным ансамблем. Или я не прав?
1: Да, нет, вообще прав, они вы всегда правы.
0: Да, да, безусловно.
1: Какой год вы правы?
0: К сожалению, всего полгода как. Потому что до того я еще как-то так скромничал. А вот полгода
1: нет,
0: как вот...
1: Нет, у меня есть родный сын, Илья. Он уже половозрел, да нельзя. И я помню, я разведенка старая такая. Я говорю, Илюша, а что ты слушаешь? А он говорит, дети хоронят коня.
0: А, ну потому что про животных
1: песни. Клянусь матерью, клянусь куска хлеба, Александра, так оно и было.
0: Ну, мне это приятно слышать.
1: Да, да.
0: Тем не менее, к нашей беседе, если вы не против, присоединяются еще два наших замечательных гостя. Один — это педагог, филолог Яков Алексеевич Цыганок. Здравствуйте, Яков Алексеевич.
3: Здравствуйте, Александр.
0: И, конечно же, наша девушка Прохор. Здравствуй, Прохор. Ты сегодня первый твой выход в эфир. Сегодня впервые наши радиослушатели услышат твой голос. И, ну, я думаю, что эти процедуры, которые мы проводили, благотворно на тебя повлияли. Как? Ты не зовут? Поддержите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Вот.
4: Вы знаете, я ездила в Тамбов лечиться. У меня там есть собственный доктор. Меня лечил от чумки.
1: Доктор Обрез?
4: Доктор Обрез, вы правильно подметили. А вы что, знаете этого доктора?
1: Я знаю доктора Обрез, Маршанск. Там не то слово скажешь, и в Ленинград на разборке.
3: Так он уже покойный, что же.
4: Да нет, что вы, я вот только позавчера от него приехала.
0: Ну, это, наверное, династийность. Это.
3: Позавчера. А, ну,
0: по династиям,
1: семья-то,
0: видимо.
1: Семья-то большая, и все обрезанцы. Дальше.
0: Как вот этот самый театр кибуца японский.
1: Конечно, конечно, да.
0: Там тоже, наверное, кибуца 1, кибуца 2, кибуца 3 и далее. Ну, спасибо, Прохор, за интересный рассказ. Мы очень вам благодарны. Да, безусловно, безусловно, это было интересно. Интересно. Некоторое такое географическое, я бы сказал, путешествие, так мы его назовем, географическое путешествие на волнах нашей радиостанции от Прохора. Кстати, почему бы тебе не вести свою рубрику о географии?
4: Да, я в географии очень сильна в последнее время.
0: Ну, кажется. Да, мы, конечно, заметили это, да.

0: Сели ночью, а не днем, и отсутствуют телекамеры.
1: А ты что, и днем в рифму делаешь, да?
0: Днем, да, днем конем, кстати, хорошая рифма.
2: Я люблю рождать
1: рифмы. Дети хоронят конем.
0: На ходу, да, дети хоронят конька.
3: Да. Так вот, уважаемый Яков Алексеевич, все-таки к теме филологии хотел свернуться. Я знаю, что вы являетесь сторонником, вот как раз почему я пригласил Якова Алексеевича. Он выступал тут, правда, в одинаре пока что, тут у дома правительства в пикете вставал, вот, и всячески махал там, в общем, чем ни попадя, на тему того, чтобы запретить наконец-то преподавание английского языка в наших российских школах. Эта мера действительно имеет под собой, на мой взгляд, очень такую весомую платформу, потому что мы должны как-то начинать уже наш язык туда активно экспортировать, даже силком впихивать.
1: Заливной.
3: Да.
0: В первую очередь мы считаем, что нужно дойти до детских мозгов через их детское сердце. То есть если ребенок, скажем, увлекается этой, значит, вот какой-то западной музыкой, что они пишут у себя на майках, то мы заказываем в типографии несколько номеров какого-то журнала детского. Я просто надеюсь, что сейчас
1: Бордзова.
0: Все спят, и тайна не будет раскрыта.
3: Ну да.
0: Вот какого-нибудь популярного молодежного журнала со статьей, где, например, написано, что Джонни Роттен имел тайную страсть к, допустим, татарскому языку.
3: Изучал, вот действительно, вот, да, было.
0: Ну, там парочка ссылок на британские бульварные газеты.
1: Разве скотины могут понимать в языках что-нибудь?
0: Ну, так вот мы убеждаем в этом детей. И они, как бы, следуя примеру своих кумиров...
3: Это же не значит, что понимание совершенно верно. Да.
1: Убеждать детей нужно только в величии татарского языка, а не в склонности к Джонни Роттену.
0: Так это только первая ступень. Что вы, мы же потом приносим второй номер с другой статьей, где статус кумира повышается. Скажем, если это был сначала Роттен, то ну, вторая ступень, минуя этого их директора, допустим, мы уже берем кого-нибудь из отечественных, да, там.
1: Я дам отповедь. Позвольте отповедь дать.
3: Пожалуйста, Борис Николаевич.
0: Вам не нравится наш способ.
1: Даю отповедь. Я читаю газет-журналы. Газет-журналы читаю по-разному, да?
3: Ну, в общем, кто-то даже их и не читает, а вот просто я
1: папа
3: знаю...
1: Папа рыжий, мама рыжий, рыжий я и сам, вся семья моя покрыта рыжим волосом. Так вот, последствия, тяжелейшие последствия приобщения этого гнилого Джонни к великому татарскому языку и наоборот, привело к тому, что я читаю, знакомим еврей, знакомим татар, женим еврей, женим татар. Это настоящая дискриминация татар против евреев и евреев против татар. Надо круто замесить. Английский язык исключить из оборота.
3: Да.
1: Всех любителей татарского языка и эпоса, и наследия держать на расстоянии.
3: Ну так, но на близком, чтобы они были в доступе.
1: И объявления публиковать только... такие эклектичные. То есть мы как представитель имперского народа. Имперского народа должны следить за нечистотой. Да? За нечистотой происхождения. И поэтому любое упоминание о каких-то производных, имеющих место путем опубликования неправильных объявлений продолжения должны быть искоренены. Искоренены? Анны. Да?
3: Да.
1: А про музыку будем говорить, а?
3: Александр? Нет, сейчас я хочу извиниться. Вот тут Пшонный тут сказал. Действительно, я оговорился, не Кибуца, японский театр, а Кабуки.
1: А, каблуки!
3: Да.
1: Конечно.
3: Ну, так вот, что касается языка, действительно, вы сказали, что нужно как-то на расстоянии. По идее, вот эта же мера, она даже не является мерой, а уже является нормой, потому что как бы держание на расстоянии в современном мире, это тоже своего рода есть такая, манера не то что поведения, а манера постоянного

0: строение экономических, политических и прочих отношений, связанные прежде всего с иммунитетом. То есть, если раньше, значит, все они были в плотном контакте, вот постоянно терлись, а что были какие-то и внебрачные, в общем-то, дети появлялись у них периодически, то сейчас...
1: Уже бракованные, да?
0: Ну, у них сейчас получается вот как раз вот это вот... Такое разделение очень хорошее, своего рода этот, как его, кроссовер такой, вот, то есть, будьте здоровы, многонациональный, я бы сказал, такой кроссовер, и это вполне хорошо, потому что, конечно, и иммунная система каждого народа, она тем целее, тем меньше, а чем больше, тем, получается, она разрушеннее. Раньше, чтобы было меньше этой инфекции всей, поэтому она была целее, сейчас она слабее, поэтому они разделены, понятно?
1: Всех зарежу, да. Всех перережу, да? Я про иммунные системы.
0: А, ну, видимо, да.
1: И их носителей.
0: Ну, тут понятно. Да, далее. Что касается, в общем-то, брачных объявлений. Вы вот затронули объявления, которые как-то, в общем-то, печатать на чем-то. В наших российских газетах появляется огромное количество. Я вот, мне приносили прессу, я внимательно изучал ее. Брачных объявлений на иностранных языках. Меня это повергло в некоторый шок. То есть на кого они, во-первых, рассчитаны? То есть какая-нибудь наша там школьница, простушка, девчушка, она же, в общем-то, с трудом ориентируется в этом. То есть, значит, садится со словарем переводить. То есть, а у нас там есть. Да, да. Это я не вам
1: и
0: уже.
1: И у нас есть.
0: Да, так вот.
1: У тех все есть.
0: Тем не менее, вот, знаешь, опытная бизнес-вумен, которая знает этот язык, соответственно, она где-то нашла средства на его изучение, и вряд ли ей уже как-то есть необходимость ехать к какому-то демону, вот, который подал это заявление, объявление. На ваш взгляд, вот, истоки подобных объявлений, ведь раньше их не было, но чтобы в русской газете знакомств появились какие-то англоязычные предложения, это же нонсенс.
1: Я очень люблю газеты с объявлениями. Очень. Я в одной из газет нашел телефон, который отличается на одну цифру с моим.
0: Ой,
1: я позвонил, и там, как всегда, был определитель.
0: Ага.
1: Так, мы друг друга поняли. Я говорю, ну чего? Она говорит, да ничего. Я говорю, ну а как оно? Они говорят, ну так, нормально.
0: А это там она была или оно, или они?
1: Оно, оно было, оно, она, оно. Я говорю, ну, а вот с расстояниями? Она говорит, ну, расстояние. Я говорю, ну, вы же меня понимаете. Она говорит, я вас понимаю.
0: Это забавная история.
1: Этот телефон был первый и последний раз. Видать, меня пробили и испугались.
0: Вот вопрос.
1: Я ведь плохого не хотел.
0: Да, безусловно, мы просто позвонили узнать, как оно.
1: Я думаю, не на моей летающей площадке. Вот, бюро.
0: Тут вам вопрос пришел. Вот опять же, внедрение иностранных слов в пищевую промышленность России. Как вы на это смотрите? Ну, к примеру.
1: Я
0: да.
1: К внедрению отношусь хорошо, к иностранным словам тоже, потому что я их не понимаю. Россию я просто люблю, а пищу. Духовную особенно, а плотскую просто обожаю.
0: Вот о плотской хотелось бы отдельно у вас узнать. Кстати, никто из присутствующих тут не знает, работают ли еще классические савдеповские пельмены, или их все переделали под какие-то модные.
1: Работают. То есть, я их жру каждый день. Там, где я их ем, там работают пельмены.
0: Это хорошо. То есть, ну то есть это...
2: наверное, как гарант поддержания и существования.
0: Конечно. Смотря с кем прийти. Можно прийти в наш клуб и сделать из него пельмены.
1: Когда решили кооперативы, ко мне прибежали всякие мои друзья, полуевреи, и говорят, давай, говорит, будем жить как люди. А я говорю, это как? Они говорят, давай, говорит, варить сахарную вату и зарабатывать большие миллионы и покупать на это шоколадные конфеты. А я говорю, я ненавижу шоколадные конфеты. Людей, жизнь, а сахарную вату я готов варить, чтобы вас не утопить, подонки этакие. Потому что вам нравится Led Zeppelin, а я знаю, что они обокрали Small Faces, маленькие лица. У моего дяди маленькое лицо. Он похож на всех покойных членов этой группы. Но он жив и будет жить и меня радовать нескончаемыми телефонными разговорами. Это мой кумир.
0: А вот можно узнать, вот вы так как-то ну, весьма близко к сердцу, что, собственно, мне, например, понятно.
1: Без так вот, да. Александр.
0: Спасибо.
1: Я умный человек, как говорят в очередях. Они вот что говорят? Они говорят, умные мы люди. Я говорю, я тоже не дурак. Вот я хотел открыть пельменную. Она называлась Blackwater. Вы понимаете, что такое пельменная Blackwater? Я был в командировке в городе Ярославле я накусил пельмень, и я понял, что так должна называться пельменная. Я остался жив, на радость вам и всем любителям пельменей, потому что пельмени плохими не бывают.
0: Да, да, это с вами сложно не согласиться. Сейчас, секундочку, сейчас. Да, у нас еще есть время. Да, вот мне было бы интересно узнать, вот вы никогда не задумывались, Борис Николаевич, вот о своей судьбе, вот как бы она сложилась, не будь вообще в мире рок-музыки. Вот вы как-то так к ней привязаны, вот как-то у вас ассоциации с Led Zeppelin, то есть, состоялись ли бы вы как личность, не будь, например, вообще там в мире вот и Small Face, там, и там Led Zeppelin, то есть... Либо это для вас единственная такая платформа, которую, если сейчас резко убрать, то вы как-то плюх и все. Или все-таки что-то еще есть, вот, ну, сбоку-то как-то что-то?
1: Ну, вопрос серьезный. На серьезные вопросы существуют несерьезные ответы. Какое наше дело до музыки-то? То есть... Человек родился, значит, мучается. Правильно?
0: Да.
1: А раз он мучается, то должны быть пути отступления.
0: Ну, какие-то, по крайней мере, шконочки по бокам с лебежьими подушечками, чтобы тушку приложить и хоть отдохнуть.
1: Да, и главное, чтобы были углы, чтобы носки можно было поставить.
0: Безусловно.
1: Да, и не одну пару. А это уже признак роскоши. А роскошь это не всегда то, что нужно.
0: Но роскошь и уют — это разные вещи, на мой взгляд. Вот роскошь и уют. Есть, например, люди, которые любят роскошь, есть люди, которые любят уют. Да. А есть, например, воины, ну, вот, которые...
1: Которые любят свинину жрать.
0: И да, и совершенно...
1: И презирают тех людей, которые любят баранину.
0: И совершенно не приемлют любые проявления там уюта, а роскошь тем более. Мало того, не делают между ними различий. То есть, например, стоит там повесить в их броневик там какого-нибудь дебильного зайчика на цепочке, там брелочек, как они сразу же проигрывают войны. То есть достаточно любого там или торшера. Вот как вообще уничтожить мощное тоталитарное война... государство? Завести туда партию торшеров.
1: Война — это победа. Победа — это удовольствие. Удовольствие — это секс. Вот чем отличаются люди, которые тантристы? А я люблю тантристов. Я, вот вы меня перебиваете. Вот воины, они чего? Им главное чего? Победить из... ну, понятно. То есть обычный человек — это 60-minute man. То есть до 6 минут среднее, так сказать, время до реализации фрикции. То есть кисельные берега, молочные яйцеклетки и все такое прочее.
3: Вау!
1: Вау!
3: Вы знаете, я тут вот Прохо перед говорит, своей конечно. Болезнью встретилась с одним тантристом. Он пил своим членом вино из стакана.
1: Ну, это идиот!
3: Такой ужас!
1: Это идиот
3: я после
1: какой-то.
3: Этого так заболела.
1: Как можно было сперму вином? О!
2: Да не то, что идиот. Как говорим мы, специалисты олигофрен.
0: Да, безусловно, это какие-то психические отклонения.
3: Зато если мы... женщины есть. Любят.
0: У нас есть. А, да. Ну, вы так не волнуйтесь.
1: Если мы заговорили о субстратах, а в субстраты входят все формы выделений, и не всем кажется форма выделений репродуктивных, так сказать, главным. То есть некоторым нравятся отходные моменты. Я-то вообще в этом ничего не понимаю. Я немножечко по музыке иноязычный. Так вот, я хочу вам предложить. Базары минут на 5 прекращаем. Александр, поверьте, я не хочу давить на вас, на всех. Какое мне дело до всех до вас, а вам до меня.
0: Меня хороший, хороший.
2: Пожалуйста,
0: хороший
2: предложение.
1: Это хороший. Сын известного кинорежиссера.
0: В смысле, вот. Вы имеете в виду, вот, который автор данных строк?
1: Да.
0: Но у них у всех, у мажоров, такие телеги. Какое мне дело до вас, до всех, дескать. И что, ему мама купила хату где-нибудь, видимо, трехкомнатную, она там живет.
1: Мажорам мама ничего не покупает.
0: Извините,
1: мажоры...
0: извините.
1: А, нет, да. Не знаю, я... Спокойно. Зачем меня, человека нетрезвого, вбивать с мысли?
0: А, простите.
1: Так вот. Мы заговорили о чем?
0: Об этих...
2: мажорах.
0: Да.
1: А.
0: Ну, которые вот те...
1: о жидкостях, содержащих жизнь.
0: Да, да.
1: Вот
0: да,
1: я
0: да.
1: вам хочу предложить Рикардо Беша. Это мой любимый певец. Это мой любимый певец, который...
0: А почему Беша?
1: Был на концерте Beatles.
0: Это Ричард.
1: В 64-м году.
0: То есть по качеству зрителя,
1: вот,
0: да?
1: Вот ты необразованный. Мы договорились на «вы», а я вот, когда вижу необразованность, неученость, ведущего. Я говорю сразу на «ты». Вот ты какой необразованный, Ришар, он француз.
0: А я Ричардом буду звать. Просто по-нашему, по-английски.
1: Надо 8 языков знать, а не 7.
0: А почему у него того тут по-английски написано, если он француз? Он что, не любит свою нацию?
1: Нет. Ох, я прошу прощения.
0: Нет, послушайте, я не понимаю. Нет. Если назвался Груздем, назвал альбом по-английски, значит, да, читать его фамилию я буду по-английски. Назвал его зовут Ричард.
1: А, Ришар его зовут.
0: Не Ричард, а Ришард. Тогда вот это надо по-французски читать. Как это называется? Викинг. А, по-французски это будет Валкин Колон.
1: А ты человек простой, а я знающий. Так. Расскажу. Дело все в том, что это французский певец еврейского происхождения.
0: Тут я смотрю, река, как он так река. Высовывается. Так.
1: Ну да, конечно, высовывается, да. А вокруг сиреневый туман. Рикардо Беш. Да, на самом деле, Ришар Антони.
0: А почему Бэш, вы сразу скажите? Потому что на пластинке-то Антони написано, я вот вижу. Энтони даже.
1: А Ленина как звали?
0: Извините, Ульяна? Я понял.
1: Все. А я вот как основатель ДК Горбунова пережил стресс, который на мне отложил отпечаток. У меня 48 лишних седых волос появилось в загривке. Один из членов, это еще при Горбатом, взял, да и помочился на памятник Владимира Ильича. В дневное время. Я говорю, что ж ты, сволочь, делаешь? Что ж ты, гадина, нас позоришь? Еще СССР не распался, а ты уже подлец. Ну, в общем, я его изгнал, клуб сохранил. Рикардо Беш имел имя такое, вот, Ришар Антони. И в Олимпии есть такое... концертный зал в Париже, где выступают все звезды. И, говорят, двухметровый ящер туда приползал и раздевал. Кошмар какой. Это же пудель пога. Ладно, все. Вот Рикардо Беш сфотографировался с Битлз на этом концерте. У меня в шкафу висела его фотография в обнимку. И я в одну из передач взял да набрал. Сказал, что Рикардо Беш, Ришар Антони все языки знает наизусть. А он их так знает, вот так, как нам надо. Вот я вам предлагаю Ришара Антони, а Ришар Антони предлагает самую отвратительную из всех рок-стандартов песню Ллойда Прайса под названием «Personality». То есть это персонально. Персонально.
0: А можно я вот еще один вопрос?
1: Нет, я хочу сказать...
0: Пока мы не отошли про зал концертный. Концертный. А как же это получается, если этот зал считается такой престижный, да, что ящер, значит, наш двухметровый как-то туда вписался? Это получается, что он вошел в элиту мировых исполнителей? Или это большой блат, или просто благодаря вот ящерности вот этой... Ну, как это получилось? Должны же люди как-то отсеивать.
1: Сейчас вот элита же. Какая сейчас элита?
0: А что, как же это
1: сейчас
0: получилось?
1: Сейчас же
0: только
1: элита.
0: Почему? Как же... А, ну, может быть, у тебя элита вот такая вот. То есть,
1: вы книжки-то читаете, Александр? Книжки-то?
0: Нет.
1: Книжки толстых наших читаете?
0: Нет.
1: У них там что, элита, а элита?
0: А, то есть им по барабану уже стало. Ну, я так и знал, что к этому придет. Зачем это читать?
1: Правильно.
0: Ну, так нет, ну вы как-то скажите, что это такое? Почему он там? Как он оказался?
1: А он муж своей жены. А жена, в общем, уж владеет уже давно всем этим.
0: Ну, если бы он был мужем моей жены, я бы сейчас бы ездил бы на белом Кадиллаке.
1: Ага. А из-под белого Кадиллака, конечно, Road Apple валили бы, да?
0: А я не знаю, что это за слово.
1: А это когда «контра уже», «макате ля пассе».
0: Котлеты принеси лучше. Вот когда мне начинают во Франции где-то говорить всякие такие слова, типа «что вы, дескать, хотите?», я говорю «котлету неси», говорю. И люди понимают сразу это.
1: «Будет все».
0: Вот так они отвечают после моего монолога. Песня?
1: Да.
0: Вот этого. Ричарда.
1: Вот так вот, я вам предлагаю Ришара Антони, а Ришар Антони вам предлагает тот субстрат, кое-кто кое-чем обязан навсегда.

0: Вот тут, Александр, что происходит? Это поганая техника, она враг человечества.
1: Ну, в принципе, периодически тут я отбиваюсь от насекомых, которые у нас тут мы же плодим.
0: Отдайте мне ваших насекомых.
1: Берите.
0: Я их отобью.
1: Берите.

0: И мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас в студии гость Борис Николаевич Симонов, директор магазина «Трансильвания» и ведущий радиопрограммы «На графских развалинах», педагог-филолог Яков Алексеевич Цыганок. И посильное, сами понимаете, участие в нашей программе принимает наша студийная девушка Прохор. Постепенно мы, кстати, начнем с вами общение по телефону 203-19-22 в прямом эфире. Вот. Ну, а сейчас у нас есть все-таки несколько тем, касающихся тех вопросов, которые за время музыкальных композиций приходили. Вот, Борис Николаевич, как вы относитесь, это не от меня вопрос, тут заходил человек, спрашивал, к воссоединению «Битлз», и кто, дескать, у них будет, по-вашему, четвертым?
1: Четвертым будет Джон Леннон.
0: Да, я так же думал.
1: А остальные, когда издохнут, они присоединяться к Джону Леннону. Он будет четвертым.
2: Получится. Кстати, есть очень хороший вот анекдот на эту тему. Мне рассказывали дети. Сынок спрашивает папку. Папа, скажи, как вы соединить? Что нужно для того, чтобы соединить Битлз? Папка говорит, три пули, сынок. Всего три пули.
0: Да, замечательно. Это, наверное, добрый анекдот. Да, кстати.
1: Японский анекдот. У них была
2: японский, да.
1: Такая, три суки собаки. Да, она знала.
0: Да, все. Безусловно. Значит, об экспансии мы с вами поговорили, эту тему обсудили. О танцах. Мы будем как-то еще говорить о танцах, об обрядах? Или вас эта тема совершенно не интересует? Вот.
1: Меня интересует про евреев и их танцы.
2: А, кстати,
1: пожалуйста,
2: вот
1: компакт.
2: У меня возник вопрос, можно я задам, Борис Николаевич? Ну, меня интересует, просто у меня в одной из последних монографий,
1: только
2: последней,
1: без национализма.
2: Меня заинтересовал вопрос все-таки, ну, чуть-чуть мы так коснемся. Вот вы сказали о французских шансонье, как я понял, что в основном все они имеют либо еврейское, либо армянское происхождение, а считаются французскими шансонье. Вот. Существует ли какой-то вот...
1: Какое?
2: Вот словосочетание, как статус французский шансонье существует, и почему, интересно, очень часто встречается, что люди каких-то других национальных культур пытаются проявить свой талант где-то за границами своей родины, скажем.
0: Да,
2: вот мы все знаем, что певица там Ирина Отьева, допустим, армянская девушка, да, скажем, там...
0: Лайма Вайкули тоже.
2: Армянская девушка, да.
1: Конечно.
2: Шура, чечен.
1: Вот, а азербайджанская девушка есть у нас? А, Борис Моисеев. Да, все, понял.
2: Кстати, Раиса Саевич.
1: Я видел Бориса Моисеева, это армянскую... прошу прощения.
2: Нет, Борис девушку. Моисеев не армянская девушка. Он дочка, по-моему, известного танцора Моисеева.
0: А, я с трудом ориентируюсь в них, но я хочу просто сказать, что, видимо,
1: Моисеев.
0: Когда-то кто-то вот танцору Моисееву, Борису,
1: помешал.
0: Сказал, что вот те действия, которые он делает на сцене, это красиво. Чем, в общем-то, сбил его с панталыку. Ведь, насколько я помню, она, значит, танцевала еще в этой, в трио-экспрессе с Аллой Борисовной Пугачевой, и уже тогда эти действия отличались излишней агрессивностью, некрасивостью, угловатостью. То есть были две, значит, особо женского пола, две самочки. И вот, значит, он, типа, там выступал. Все это, конечно, смотрелось очень срамно. Но я хочу сказать, что все идет изначально от слова. Вначале было слово. Ведь кто-то ему сказал: «Борис, ты прав, ты делаешь все совершенно верно, ты красиво двигаешься на сцене».
2: И все. Гений обычно, да. Говорят, ты гений.
0: Мне говорили, ты гениален, ты гениален, да. И с этого момента
1: прав,
0: жизнь молодого Боря...
1: Ты подлец, ты сволочь.
0: Пошла наискось. Понимаете?
1: Конечно.
0: Так же, как вот в ящер. Вот вы говорите о ящере. Ведь когда-то ящер был просто обычным мальчиком, нормальным человеком, школьником. Это сейчас он стал вот этим...
1: Никогда он не был мальчиком и нормальным человеком.
0: Извините.
2: Может, а когда детям наоборот вот говорят, ты идиот, ты бездарь.
0: Бездарь,
2: из таких действительно гений получается.
0: Безусловно.
2: Да.
1: Если бы мне сказали, что ты бездарь, я бы обалдел от радости. Мне говорили, мне другое говорили. Мне так говорили совсем другое. Мне говорили такое, что я даже... Сколько сейчас? 02, 44, 53. Я такого даже передать не могу. Хотя родителей своих люблю, а соседей обожаю. Хотя не все из них живы. А жил я в полуподвале.
0: Ну, это же замечательно. Вы всегда видели ботинки людей, и такие наблюдения они должны были
1: ничего
0: привести...
1: Ничего я такого не видел, что люди видели. Я жил и мечтал.
0: Ну, естественно, вот А в подвалах и полуподвалах даже песня такая замечательная Владимира Семеновича была неспроста. Все по-настоящему настоящие, в общем-то, люди, красавцы, я бы сказал, вышли все-таки из полуподвалов.
1: А, конечно, да, ну так. Кого выпускают, те оттуда и выходят. Да?
0: Да, безусловно. Ну что, я предлагаю, может быть, начать все-таки общение в прямом эфире с нашими уважаемыми.
1: Давай, давай сюда, давай. Прохор, давай.
0: 203-19-22, телефон у нашей студии. Вы можете задавать вопросы нашим замечательным гостям. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Александр.
0: Да, вы так как-то, по-моему, нервничаете, да?
3: Алло. Александр.
0: Да-да-да, вы не нервничаете, вы как-то...
3: Алло.
0: Алло. Вы нас что, не слышите?
3: Алло, Саша?
0: Да.
3: Саша, дорогой.
0: Да.
3: Я хочу вот что сейчас сказать.
0: Да.
3: Дело в том, что я услышал впервые голос девушки Прохора.
4: Да.
3: Сейчас, в эфире.
0: Да.
3: И я вам скажу, что она солгала.
4: Я
3: там,
4: не солгала.
3: То, чем пили, как она говорит, из стакана вино, угу. Там был обычный кумыс.
4: Это не кумыс был. Не...
3: Она спутала. Она солгала.
4: А вы разве были на том... Это не кумыс был. Ну что вы? Вы что-то сами путаете.
0: Кумыс.
3: Саша, был кумыс.
0: Да я верю вам. Я верю.
3: Не верьте Прохору.
0: Кумыс.
4: Так вы были на том семинаре? Так вы были в мой возлюбленный, я помню вас.
1: Старый башкирский националист.
4: Вы помните меня?
1: Он ест медовые травы, башкирских лугов.
4: Как вам было со мной-то?
3: Вина там не было, там был кумыс.
0: Спасибо.
4: А вы там были?
0: Были, все там были.
1: Это поэт Кузьмин, его реинкарнация.
0: А вас, Борис Николаевич, я вижу, пробило на созерцательный этап сейчас.
1: Конечно.
0: Безусловно. Следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Борис Николаевич, вот такой вот вопросик. Как-то вот когда говорят о музыке, либо уж о такой сильно западной, это там Германия, а то и Соединенные Штаты Америки, либо об отечественной. А какая вот сейчас музыкальная тенденция на Балканах? Потому что, в принципе, с советского времени, кроме как Радмила Каракалаевича, никого из бывшей Югославии мы не слышали.
0: А классная певица была, вот вы напомнили, очень классная, смешная.
1: Вам лет скольки?
5: Нам лет 19.
1: А откуда вы знаете про Радмилу Каракалаевича?
5: Пластинки сохранились, у меня еще такой проигрыватель старый, Вега 104. Вот на нем иногда проигрывают.
1: Я прошу вас, я вас заклинаю, проигрыватель выключить, пластинки сохранить. Наш адрес Тверская, 25, Трансильвания, 6, 5 тысяч. Я жду вас, распростерши крыла, пластинками Радмила Караклаевича. Я вам все расскажу про Радмила Караклаевича и про себя. Хорошо?
5: Да, и будьте любезны, про современные тенденции в Югославской, так сказать, бывшей Югославии музыкальной.
1: А Югославия до сих пор существует, она будет существовать довольно долго, я так думаю, что пока мы будем живы, она еще и приумножит свое существование. И Караклаевич Радмила жива, и жив Джордж Марьянович. Это друзья нашей страны. Это будет нормально. Приходите к нам. Наш телефон 200-43-79.
0: Это называется реклама.
1: Да нет, я
0: же не пожалуйста, вашу барсетку откройте и дайте денег.
1: Кому?
0: Мне.
1: Да, ну, сколько?
0: Это, конечно, я.
6: Давайте
0: поделим. По-честному или поровну будем делить?
1: Я разговаривал про Радмила Караклаевича, про Югославию.
0: Ладненько, значит... Ну, это тут какие-то нам приходят вопросы. Виагра. Вот про Виагру говорят. Виагру лучше. Ладно, а дальше слушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно.
7: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Опять вас беспокоит вечно достающий Ёж и Димон из Марина.
0: Да, ну это...
7: Вот. У меня на этот раз такой вопрос. Здесь вы как-то тему затронули по поводу вообще иностранных языков. Вот. И у меня есть такое предложение. А что, если взять силовым методом решить проблему так? На весь мир объявить русский язык, а кто будет против, всех расстрелять.
0: Угу.
7: Вот. А можете... Алло.
0: Да.
7: А ежику можно?
0: Да нет, не надо, все понятно. Спасибо. А вы знаете, я просто думаю, что вам нужно, извините, немножко йода употребить. То есть я понимаю, что, конечно, гиперболизация идей — это хорошая литературная привычка, но не до такой же степени, дорогой мой друг. А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Это Мишутка беспокоит.
0: Угу, привет.
8: Вот у меня вопрос к Айрату Дашкову.
0: А тут да. Нет такого человека.
8: Не, ну он и есть, якобы он...
0: Это я.
8: Да, да. Ну вот, скажите, пожалуйста, вот, уважаемый, вот, где вы...
0: Я молчу.
8: Ну, все равно, скажите.
0: Я вас люблю. Спасибо, спасибо. Вот, позвонил радиослушатель, добился своего. Такой искренности еще в нашем эфире не было ни разу. А, ну что, я предлагаю отвлечься-таки на музыкальную композицию. А, кто у нас? Что за мальчик нам будет петь сейчас?
1: Вы знаете, больной человек. Я больной человек.
0: А кто сейчас здоровый?
2: Ну, выглядите вы, кстати, неплохо, Борис Николаевич. Зачем понапрасленно на себя гнать?
1: Нет. Я, если и Борис Николаевич, то я напрашиваю, не гоню. Не всякий Борис Николаевич больной.
2: Нет.
1: Или здоровый. Да. Вот, в честности, сейчас ночь, поэтому мы можем быть честными. Вообще, о чем мы говорили раньше? Напомните.
0: А что вы больной человек?
2: А мажор, по-моему.
0: Нет, это было до того. Вы как-то, видимо, хотите о здоровье поговорить. Тут, кстати, очень много людей присылают такие сообщения, что, дескать, им вот хочется, чтобы мы поговорили о здоровье, затронули какие-то темы, дали рецепты, как лечиться, вот в каких случаях что принимать. Там,
1: корова и волчица, да.
0: Да.
4: Ну, вы можете мне задавать вопросы, потому что я сейчас вылеченная, Прохор, здоровая. Я... Тамбовский
1: Прохор,
4: доктор меня вылечил.
1: Тебя.
4: Да, да. Ой, я тебя, Борис Николаевич, тоже обожаю. Я вот как увидела тебя, вся возбуждена, вся мокренькая стала. Прям.
1: Прохор,
4: ежиком на голове
1: не
4: у меня
1: обязательно
4: волосы
1: нам
4: стали.
1: С тобой и сдохнуть в одно и то же календарное время.
0: Песенка,
1: но родиться
0: песенка.
1: Бог велел, да?
4: Да.
0: Это что вы делаете, Борис Николаевич? Что за звуки, а? Сейчас, сейчас.

0: Ну, с такой, с точки зрения вот филологической композиции, в общем-то, весьма осмысленный. И, казалось бы, вот такие нечленораздельные звуки на самом деле несут достаточно, на мой взгляд, интересную информацию.
1: Конечно,
0: ну,
1: конечно.
0: Ну, как птичий язык, язык сов и деревьев, и трав. Да, ну есть ли у вас что дополнить, дорогой Борис Николаевич, вот к выше прозвучавшему?
1: У меня есть, конечно. Я знаю, это разрушительный иудейский юмор, вещь хорошая, нужная. Главное был бы талант. Ну, талант, если любой человек, говорящий на русском языке, уже талантлив. Он это может не осознавать, но он этим и хорош, правильно? А любой человек, говорящий на английском языке, должен быть как минимум изначально талантлив, чтобы ими, нами и быть признан талантливым. Да?
0: Да!
1: Вот. Поговорим про евреев. Можно?
0: Ну, ради бога, вы гость.
1: А вы кто, хозяин?
0: Безусловно.
1: Ладно. Раз
0: вы хозяин, я гость, сижу на более мягком диванчике.
1: Причем дело не в евреях и не в нас, а дело в том, что мы должны правильно сделать интродукцию. Интродукцию по нашему вступлению. Вступление, правильно говоря, будет лучше, чем пояснение. Представьте себе, что то, что вы сейчас услышите, а все те имена в композиции, которые вам будут понятны, а мне понятно примерно половина, а вам, соответственно, три четверти, вами любимы, а мною ненавидимы. И вовсе не за счет их происхождения, а только за счет их продукции. Продакшн или оверпродакшн, или того, что можно назвать просто «достало, падлы». Хотя это было не всегда сейчас. Вот я как один из людей, которых принято называть, как пел Крис Эндрюс, «I'm a yesterday man». То есть он-то пел про вчерашних, а я-то подвчерашний. Но не главное. Но позавчерашний. И не про раков, я про себя и про всех моих друзей. Так вот, тема, о которой сейчас пойдет речь, вам будет понятна. Представьте себе, если мы заменим всех тех персонажей, о которых мы сейчас услышим, на тех персонажей, которые нас так достали, нам будет очень смешно, весело и хорошо. Послушаем композицию Сета Керланда «Famous Jews».
0: Номер 12, правильно?
1: С первого компакт-диска.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Борисом Николаевичем Симоновым, с педагогом нашим, филологом Яковом Алексеевичем Цыганком. И, конечно же, с нашей девушкой Прохор, которая тоже принимает участие впервые в нашей сегодняшней программе. Напоминаю вам телефон студии 203-19-22. И мы сейчас опять тут посовещались, решили, так сказать, вернуться туда, в историю. Это получается у нас, мы сейчас вернемся в 73-й год, да, по-моему?
1: 72-й.
0: 72-й. Ну, в 73-м, по-моему, было опубликовано, записано.
1: В 73-м была опубликована пластинка группы Pinky Floyd под названием «Оборотная сторона двухрублевой банкноты в Монголии».
0: Да.
1: Вы понимаете, да? Мы, армяне, древний народ, вы понимаете?
2: Сокращенный вариант просто Монголия, оборотная сторона там существует.
0: Да, есть.
1: Если вы знаете, существует понятие guest star, а есть понятие guest musician, или гости музыканты. Ай, вы гости, гости музыканты. Так вот, тот самый саксофонист, звали его не Козел совсем, а у него какое-то было англосаксонское поганое имечко. И вот именно тот самый саксофонист на изогнутом инструменте, который, к сожалению, любимый центр Йозеф Сарьон Сталин не распрямил, хотя обязан был это сделать. Он упустил момент, и мы упустили момент. Мы, умные люди, профукавшие главное в твоей жизни. Грамотное использование геополитически добытых нефтедолларов. Я не Сан Саича, Укро Помидорыча упоминаю, а одну из составляющих мирового предательства. Pinky Floyd, оборотная сторона Муму. Так вот, за год до этого тот же самый саксофонист исполнил то же самое соло в самой ёрнической великобританской рок-пинки группе под названием Bone the Dog, как ее называли двумя годами до 73-го года ранее, Bone the Dog Duda Band. Если вы люди умные, информированные, понимаете, о чем идет речь? Речь о том, что именно эти самые люди были полным образом представлены в телешоу лондонского телевидения BBC One «Monty Python Flying Circus». Ну, у нас не видеошоу, а абсолютно алкогольная пертурбация. Так вот, за год до прославленных денег, которые заработали Pink Floyd на твоей самой омерзительной пластинке «Оборотная сторона Муму», а ведь у меня Pink Floyd была самая любимая группа, особенно их пластинка, двойной альбом, как называл мой сосед, мясник с арийской внешностью, севший за неправильный разруб туши Советского Союза. Он называл эту пластинку «Уйма грунта», а группу Black Sabbath он называл «Черное пальто». Так вот, группа Bone the Dog Band исполнила, включая саксофониста, который тот же самый играл, и в группу Pinky Floyd, «Slash». «Slash».

0: Значит, я так понял, что мы сегодня все-таки будем больше о музыке, а о танцах уже ни слова, да?
1: Да, по музыке мы будем сегодня проходить.
0: Да. Что у нас следующее? Вот,
1: следующая история жизни.
0: Да.
1: Я очень люблю парк Сокольники. Я там проживал в течение первых 6 лет после развода. У меня было 3 развода. Вот 3-й развод был некоторым образом бескровен. То есть я миновал месячные при знакомстве и при расставании, а вот между 2-м и 3-м я проживал в Сокольниках. Сокольники – это Москва. Москва. И эта территория...
0: Будьте здоровы.
1: Да. Эта территория меня ввергала в некоторый восторг. Она была довольно продолжительная. Справа-слева, с севера на запад и с востока на адрес юридический и прописной. Короче, музыку любил всегда. Людей не очень. Но что-то среднее должно было быть, в том числе и при моем пристрастии географическом, патриотическом к месту проживания, рождения и смерти России и нелюбви к советской власти не по ее собственной вине, а по моем, как бы сказать вам правильно, неправильном во временном аспекте воспроизводстве ментальном ее ошибок, коим я и сам предложил свою собственную 6-палую конечность, лево-среднюю, с хвоста, начиная сверху, если считать. Давайте американское кантри послушаем, как это английские подонки, как эти английские подонки, ненавидящие нас и Америку, нашу дружественную страну, в том плане, что и им конец, и нам не начало. Bad blood.
0: Можно я справа вопросик задам?
1: Один.
0: Да, безусловно. Я тут смотрел кино про Бивиса с Батхитом, и там сказали...
1: Боже мой, я вас жалею. Я ненавижу Бивиса Батхита. Кстати, вот я вас всех перебью.
0: Нет, я хотел...
1: Вы знаете, сейчас... кто хозяин Бивиса и Батхита? Хозяин Бивиса и Батхита на нашей территории Борис Досимов. Знаете
0: Прохор,
1: такого?
0: Прохор, ну что?
1: Это просто. Парлара пронто.
0: Так вот, нет, там был интересный момент, когда они просматривали композицию в стиле регги-музыки. Ой, не кантри, извините, кантри-музыки. Там Батхита спел такую «Я повстречал хорошего человека». Из чего многие наши сограждане сделали вывод, что это универсальный перевод всех композиций в стиле кантри. Это правда или нет? О чем поют в кантри-музыке? Вот какой-нибудь текст прям приведите, или вот этот переведите, который сейчас мы будем слушать.
1: Я скажу совсем о другом.
0: Правильно.
1: Я скажу про деньги.
0: Вот это своевременно.
1: Кто?
0: А.
1: Хорошо. Хорошо. Принемся по теме.
0: Это я люблю. Нет, да, про деньги, про деньги.
1: А я не думайте, нет. Хотя бы пожрал бы горячего с похмелья с удовольствием. Дело все в том, что у нас... Как всегда, все покупается и продается, да?
0: Безусловно.
1: У кого? Чего и безусловно продается?
0: Нет, я всегда подтверждаю.
1: Если мне сказали, есть что кому все, чего что... продать, то есть кому чего купить. У тех, кто продает, да? Да. Вот. И был бы я этим приватизатором, я бы говорил бы...
0: Будьте здоровы.
1: Да. О чем мы говорили раньше? Я
0: о деньгах.
1: О деньгах. Как всегда, денег нет. Ну, я говорю правду, как всегда.
0: Нет, совершенно верно. Еще говорят, очень беден вот человек, этот, который директор Зеленого театра, тоже говорит, беден крайне.
1: Беген крайне...
0: Да, бельгиец он. Но иммигрант он из Болгарии, то есть туда, в Бельгию. Что, что Прохор, извини?
2: Менахим Бегин его зовут.
0: Да.
1: Жуткий антисемитизм.
0: Безусловно. Ну что, так перевод-то будет, мы же о кантри все все-таки. Потому что кантри, деньги, кони, ковбои эти,
1: как обычно,
0: доярки там.
1: Как обычно я всегда был.
0: Американские доярки, АДД сокращенно. Песня.
1: Короче, я преподаю преподалову это нужную вещь. Да?
0: Я повстречал хорошего человека. Это я про вас, вам посвятил.
1: Сейчас вспомню.

0: И следующая, видимо, история из жизни. Борис Николаевич, мы вас слушаем.
1: Пока я добрый, соответственно, еле лыка-то вяжу. А вот кто лыка вяжет? Вот вы, Александр, русский человек, скажите, вы когда-нибудь лыка вязали?
0: Нет, я не пробовал. Но это же исторические обычаи. Уже вязали просто так, типа как четки перебирать, по идее. Из него ничего и не свяжешь. Да. Это какой скорее психологический был процесс.
1: А вот Давыд из Москвы, он четки не перебирал, он все говорил правильно. Но неважно. Вот Борис Досимов, нынешний глава MTV, я говорю правду, я не прошу вас поверить, мне это как-то до одного места, а место у всех одно. Наше место – это небеса, обетованные всем тем, у кого земли такой не имеется в наличии. Да? Хорошо, да. Ну, конечно, конечно. Так вот, Борис Досимов, он мой тезка, но не ровесник, я его постарше буду. Мы играли в Люберцах на танцах. Группа наша называлась «Струны сердца». «Струны сердца» так назывался поэтический сборник поэта антирусского Шевченко Тараса. «Усы», «Папаха», «Папаха», да, «Ди Папахен». Вот Боря, он был... Я человек простой. Мне очень нравится высокий рост, зычный голос и хорошее сложение. Это все то, чем я обделен. Досимов Борис, мой друг и товарищ, был этим обделен в еще большей степени, чем я. И роста был меньшего, и голос он имел менее язычный. Про фигуру я не говорю, хотя родители его были не менее, чем мои, высокопоставлены в советском понимании этого слова. Они работали за границей, скрывали свое еврейское происхождение и снабжали своего чада, единственного, как и я, всем тем, чем ему хотелось. Мне хотелось только пластинок. И этого я был лишен в том объеме, в котором я считал, я должен был бы обладать. А вот Борис Досимов получал все настоящие гипюровые рубашки, двустворчатые блейзеры, то есть пуговица слева направо, право налево, хорошие браслеты наручные из облегченной меди с надписью «Аллах».

0: И рубашка была гипюрово-зеленая, а под ней была рубашка ти-шерт красная Made in Kabul, Мессия в Кабулете. На ней было написано Led Zeppelin и четыре абсолютно мусульманские рожи. Но я мусульман люблю, потому как они дали возможность обратиться в эту авраамическую религию Ренегенону. А Ренегенон – это тот человек и тот мыслитель из прекрасной Франции родом, кой мой друг Александр Дугин правильно перевел, понял и двинул массы. А я этих масс – одна из частиц. А вы не менее того. И даже более того.
1: Извините, это они увлеклись. Музыканты, в смысле.
0: Музыканты? Эти музыканты, эти скрипачи, эти 40 фрачных, этих 10 фрачных музыкантов со мною по сигналу в могилу отправятся играть Моцарта бесплатно.
1: Да? Ну, дальше.
0: Дальше.
1: Но вы не отвлекаетесь.
0: А дальше эти англичане, эти белобрысые, с залысинами, Новохудоносоры, нелюбители Шотландии, их погубящие в будущем и нелюбящие в настоящем, сыграют с ливерпульским акцентом песню в стиле биг-бита такого, так понимаете, ливерпульско-докерского мужского туалетного эпштейновского химико-технологического направления моего любимого под названием «Don't get me wrong».
2: Борис Николаевич, хорошо. Я просто конспектирую и вижу мысль не закончить. Что с Осиповым застало?
0: Борис Осипов?
2: Да.
0: Борис Борисович, ох, хороший человек, как его женщины любили. Вот, то есть, меня женщины не любили никогда, хотя я этим и отличался. То есть, я их любил, этих подлюг ужасных, по-всякому, в мечтах. И так, то есть, я уважал репродуктивную функцию. Они не думали со мной поделиться моими идеалистическими представлениями об этой функции. Они думали, что вот только не сегодня, что сегодня нельзя, что вот у них трагедия, а я подлец. А я и не подлец был, потому что я бы рад был подлецом, но функция... Вы понимаете меня?
2: А функция, я понимаю, да.
0: Я не понимаю. Я не понимаю, почему вам это понятно.
3: А у меня в прошлом году был роман с дочерью Бориса Зосимова. Лена ее зовут, Лена. Помните,
0: Прохор?
3: Саша?
0: Да, Прохор, да. Скажите мне все честно.
3: Борис, скажу вам
0: если
3: честно.
0: Если я на 30 лет к Прохору воспылал пламенем...
3: Ну, я была скромная, да. Но случилось такое, что вот Лена Зосимова своей ямочкой на подбородке возбудила меня.
0: А где у нее подбородок-то?
3: Подбородок, он как-то внизу опущен у нее. Я стала вот тыкать пальцем. Вот.
0: Куда?
3: В подбородок.
2: Кому? В ямочку, наверное, Прохорова тык.
3: Лене, в ямочку на подбородке. Подбородок снизу был.
0: Не трогайте,
3: Саша,
0: не трогайте дочь.
3: Саша, вы разве не помните? Я же так страдала.
1: Да, ну
3: кому?
1: Я поясню нашим
2: дети, это святое,
1: нашим радиослушателям, Прохор, если не против, я поясню. Да. Дело в том, что, конечно же, это была фотография данной актрисы замечательной на стене, и мы с трудом Прохора оттащили просто, потому что вся фотка была уляпана.
3: Проковырено пальцем.
1: Проковырено, стекло пальцем
3: так
1: было.
3: Я даже ноготь просто стерла.
1: Безусловно, и до сих пор не вырастет. Я же говорил, будь осторожней. Вот.
0: Вы поймите, Прохор, как бы ни складывались наши дружелюбные взаимоотношения, как бы мы не ездили с вами во Владивосток, как бы модные опарыши не грызли нам наши огрызки наших пяток, вы понимаете, что во Владивостоке очень плохо с пятками. Но с музыкой там хорошо.
2: 2000.
1: Это Кузьмин Сергей.
2: Да, знаю. Да.
0: Ну что же, они молчат, мы говорим. Не важно, что они молчат, важно, что мы говорим. Мы говорим, что...
2: Конспектируют.
0: Да, они конспектируют.
1: Вы записываете, я записываю.
2: А ничего, что перочинным ножичком по-вашему?
1: Да. Нет, ничего, потом вы только заберете, вот эту крышку у нас сменных много.
0: Я никого не хочу обидеть, потому что никто не хочет обидеть меня. Меня хотят убить, а я всех хочу возрадовать. Правильно?
1: Это совершенно верно. Я такого же по плану у меня характер. Интересно.
0: Ваш характер — это наше благосостояние.
1: Да, спасибо.
2: А, кстати, мы песню объявляли, да?
1: Вот истина, так, это
0: то истина. Есть, короче, мне, короче, ну, дай, парень, ты нам должен.
1: Послушай. Песня.

0: Итак, перманентно вот прослушиваем музыку. Я не знаю значение слова перманентно, но мне сказали, что нужно иногда употреблять, дабы как-то казаться умнее и, что ли, возвышеннее. Поэтому я его употребил. Отслушаю музыку и беседую с нашими гостями. Мы вот приближаемся к окончанию этого часа. И очередная история из жизни Бориса Николаевича Симонова, правильно вы?
1: Конечно, конечно. Бориса Николаевича, как бы, Симонова. Александр, у нас существует в жизни, помимо такого счастья, как ночной эфир, всевозможные физиологические неприятности?
0: Безусловно. Мы все ими страдаем, вот особенно после того случая. Но вообще любая внезапность, она приводит, конечно, к физиологическим неприятностям. Причем...
1: Ну, вы говорите о внезапностях, а я говорю о пролонгированностях.
0: Ну, в принципе, есть определенные культы и обряды, которые, в общем-то, стремятся к пролонгированию физиологических неприятностей, но это ведет к уничтожению...
1: Тантристы.
0: Да, уничтожение телесного болвана следует. А вот, например, мне мой еще дорог, поэтому я вот в эти самые танкисты не пойду пока.
1: О, 60 Minute Man.
2: Уже 60, по-моему, было 6.
0: А мне нельзя ли перевести? Дело в том, что я с трудом понимаю
2: Борис
0: японский
2: Николаевич
0: язык.
2: Борис Николаевич говорил о 6-минутном каитусе, а вас, видимо, похвалил как о варианте с 60-минутным. Так, я понимаю, Борис Николаевич, используя свои филологические...
1: Я денег не беру.
0: Спасибо, Яков Алексеевич.
1: Ну, Александр вообще не знает, что это такое.
0: Безусловно.
2: Каитус — это слово, которое мы, кстати, рекомендуем употреблять вместо уже начинающегося. Опашливаться термин на репродуктивная функция. Каитус.
0: Каитусироваться. Вот, да. Это хорошо. Я называю это почкованием.
1: А я называю это репродуктивнус интераптус.
0: Это хорошая латынь.
2: А вы знаете, как называется американцы? Это там ужасно смешное какое-то слово.
1: Ну-ка.
2: Что-то такое с латинским подтекстом.
0: Ну, вы скажите, уж не стесняйтесь.
2: Ой, а где Прохор? Где мой словарик?
3: Я его куда-то засунул, я читал.
2: Опять
3: унитазом, по-моему.
0: Опять хирурга вынимать, вызывать.
1: Don't fuck me rot, man.
0: Прохор, членовредительством нельзя заниматься. Ну, объясняли же. Ну, так, ладно.
1: То есть, короче, Прохору нельзя исповедовать иудаизм мусульманство.
3: Что же вы меня держите в какой-то каморке?
2: Ну, так... Пожалуйста, извините, что в прямом эфире не успел, пока музыка начала сменить.
1: Кто набежал, тот и успел.
2: Посадили вашу Прохора сидеть за стол, а у меня в тазике вода давным-давно холодная.
0: Ну, сейчас сменят ее, да.
2: Пожалуйста.
1: Ну, так у нас... кисельные тазики.
0: Ну, так что, дорогой Борис Николаевич, ничего, что я так фамильярно к вам.
1: Только так и надо.
0: Правильно. Какая у нас
1: следующая... За это и платим.
0: Какая
1: душевной приязнью. Я опять по жизни хочу пройтись. По собственной.
2: С песней по жизни.
1: Бабу, баби. Бэйби, бэйби, бэйби. If it ain't a hit, I'll eat my cunt. Видимо. Ну, ладно, хорош. Рассказываем случай из жизни. Жизнь моя длительна, и вам интересно. Хорошо. Вы знаете, что лет мне немало, и друзья мне были всевозможные. Один из них – Троицкий Артем.
2: Известный
1: вот это
2: личность.
1: Человек, я вам скажу. Он один из главных редакторов журнала «Плей-Йоп». Хорошо. Вы знаете, что такое палиндромы? Палиндромы – это когда туда-сюда-обратно, тебе и мне интересно. То есть по-нашему, по индо-татаро-еврейски это справа налево. Я это опознал в эпоху разгула коммунизма. Да продлятся дни его во веки веков в скором будущем. Я прочел на одном из многоэтажных зданий ПТУ-образных. Я прочел лозунг «Коммунизм победит» и прочел его по-нашему. Звучало это обворожительно. «Мзинумок тидибоб». Этого мне хватило на будущее, на всю будущую жизнь. Артем Троицкий, возможно, это и не запомнил, но «Мзинумок тидибоб» он воспринял как методу действия, и парень был не глуп и успешлив. Тяжело ему живется, хотя он отличился от многих недостатков в понимании их обладателей. А по-моему, если бы я, как он, мог изъясняться, мычать в виде главного приватизатора, то и был бы богаче, умнее, способнее, и остроту жизни чувствовал так, как нам и не снилось. Так вот, был первый номер журнала «Playboy». Мы говорим о палиндромах. Лучший палиндром – это «Оголи жопу пожилого». Палиндром – это справа налево, слева направо. Это вот самое лучшее. Помимо «Мзинумок тидибоб». «Playboy» – журнал, который я ненавижу по-всякому. Как только я его увидел, я тут же закурил. Мне было 11 лет, и я закурил сигарету «Честерфильд» без фильтра. Это уже вообще, то есть, ну, «Честерфильд» без фильтра. То есть, ехал грека через реку, раком и тому подобное. А дед мне говорил: ну что, сынок, закуривай. Я пока не проблевался, до тех пор не мог бросить курить. Потом бросил месяца на три, потом опять возобновил, как Брежнев, сигареты «Новость». Я был на презентации журнала «Playboy» первого номера. Авторы этого номера были примерно те же, что в журнале «Метрополь», то есть диссиденты. Диссиденты. Читать их было невозможно никогда. То есть, и вместо того, чтобы видеть карикатуры... Если вы помните, была такая группа «Доктор Хук». И лучшие песни для первой пластинки группы «Доктор Хук» писал автор песни «Фрикерет Фрикерс Боул». Я сейчас попробую вспомнить его фамилию. Вспомнил. Шел Сильверштайн. Сильверштейн. Зильберштейн, короче. Дети Сильверштейнов по списку. 10 первых номеров «Плейбоя». И руки все в избытке крахмала, который у японцев в желудке перерабатывается в алкоголь. И поэтому их исключают из армии за позорный проигрыш Тусимские битвы. Ну, вам говори много, вы ничего не поймете. Ну, короче, Троицкий был назначен, невзирая на свою нечеловеческую жадность, главным редактором журнала «Playboy». А я был приглашен через сотрудника Трансильвании 65000. Эту презентацию таким саундтреком, мистер саундтрек. Я говорю: ну все, я все сделаю. Я все сделаю так, что подержите мой арбуз. Они подержали. Но они не поняли, в чем дело. То есть был саундтрек такой, что я видел массу харь. Они печатали в журнале «Юность» на 16-й странице газеты. Вот я там сейчас живу рядом, как это называется? А, «Литературная газета». Боже мой, они все танцевали «Семь сорок», и Бабурин, и Кабаков, тет-а-тет, то есть визави. А А я стоял сверху, думаю, блевану я им по сусалам и войду в историю. Герострат поджег, а я блевану. А было чем блевануть, потому что я на халяву столько выпил, столько съел. Ходили поэты. Они говорили слова русские, английские. Как все было интересно. Потом мне подвели, говорят, а это вот типа вот главный редактор, ну, вот главный редактор Тёма. А Тёма куда-то с новой женой так отвалил. Вижу двуногая и юбка на ней. Почти на всех штаны от юбка. А я реагирую, есть ли на человеке. И он при этом не шотландец. Нет брюк, то я впиваюсь. Я впился. Как меня не отмутузили, не знаю. В общем, я оказался дома, счастлив, похмелялся, трясясь. Но это было в клубе «Титаник». Не знаю, если его не взорвали и не закрыли, то он существует и сейчас. Он двухэтажный. Я стоял на втором этаже и всячески боролся с блевотиной, поступающей от халявной выпивки, и желанием войти в историю в качестве блева Герострата. И думаю, что же мне делать? И я поставил одну песню. А ведь соучредители журнала «Плейбой» были иностранцы, как говорили наши советские артисты, которых только благодаря их трусости не расстреляли в свое время. Иностранец, голландец. Так вот они слушали и смотрели вверх, кто же это заводит. А я заводил песни Пола Анки «Crazy Love». А следующая песня была песня группы «The Clovers». Это была 11-я песня на компакт-диске под названием «If it ain't a hit, I'll eat my...» Кому как, кому can't. А песня называлась «Rotten Cocksucker's Ball».

Что бы я вам только не говорил, все было правда. Но могу и повториться. Знаете, такая песня была у одного из покойных рок-н-роллистов. Одного из них звали Джон Винсент, а его друга звали Эдди Кокрелл. У него была песня, которая никогда не входила в грейт-хит «Up on the Balcony». Так вот, я тоже стоял на балконе и думал, герострат ли я после этого мог бы быть. Нет. То есть максимум того, что я мог сделать, блевануть на наших политических и культурных деятелей. Никогда бы об этом нигде не было бы сказано. Может быть, я не был бы первым и не был бы последним. Но если мне дана возможность об этом рассказать сегодня, ночью, а ночью все чувства обостряются и не самые естественные. Что интересного в естественных чувствах? Скажите мне честно. В естественных чувствах нет ничего интересного с возрастом. Уверяю вас. Желающие увериться, да слышат. А слышащие, да видят. Но бывают такие диагнозы, как глухо-слепой. Или слепо-глухо-боги. Я немножко вижу, немножко слышу, немножко понимаю. Вас всех люблю, потому что немалым образом употребил сегодня. Время такое, и погода хорошая. Давайте послушаем музыку. В честь моего старого друга, любителя двухминутным образом сваренных кальмаров по рецепту его матушки Артема Троицкого. У Артема Троицкого отец привез ему портрет Че Гевары. Портрет Че Гевары у Артема Троицкого висел всю мою сознательную жизнь. После чего я Че Гевару ненавижу, Артема Троицкого просто вот восхищаюсь, думаю, ну, как Артем Троицкий, вот такой человек, вот всю жизнь лупал на Че Гевару, и ничего, и нормально, и плейбой, плейёб. А кальмаров нужно варить 2 минуты, а чай заваривай так, чтобы не было стыдно за крепко заваренный чай. I said, come on, cocksucking Sammy, get your motherfucking mammy. We're going downtown to the cocksucker's ball. Fuck, suck, and fight.

0: rotten.
1: Cops.
0: Suckers.
1: Suckers.
0: Rotten cocksuckers.
2: Вы понимаете, дорогие друзья, я вам рассказал много чего того, что никто и никогда не слышал. Но дело в том, что я люблю своих друзей, твою жизнь и воспоминания об этой жизни, но кроликов я ненавижу, а журнал Playboy тем более. Во-первых, это журнал американский. Во-вторых, это простая, как принято говорить, эротика.
3: Да.
2: Что значит эротика без внедрения? То есть эротик without intrusion – это no truth.
3: Это просто издевательство.
2: Это издевательство, гадости. Это хуже пидорасии. Да?
3: То!
4: Простите, Бритикас, а можно я вам задам вопрос? Ведь существует общепринятое мнение, которое распространили наши отечественные журналисты, что Артемий Кивович придал журналу Playboy, который издается в России, некий литературно-гуманитарно более-менее интеллигентный характер, нежели американский его вариант. Вот что вы скажете на этот счет?
2: Я промолчу.
4: Хорошо.
2: Я знаю, что такое Playboy. Я знаю, что такое американцы. Вот мы, как люди, знакомящие татар с татарами и евреи с евреями, знаем, что американцы – это не хорошесы. Я на терлях.
4: Ае по-татарски, да. Ае. Я изучал. А хорошо, якши.
3: Якши – это спасибо.
4: Ае якши.
2: По-татарски хорошо, а для меня это обалденно хорошо.
3: Да?
2: Обалденно. Я старый любитель знаком с татар, с тамим с тобой. Потому что для меня татары – это вообще сверхлюди. Уверяю вас, это никакого в этом не имеет места быть под елдыкивания. Да.
3: Так следующая история нужно, из жизни. Может быть, нужно, у вас я припасено что-то.
2: Не нужно щичек квадратные на меня. Я имперская тварь, и поэтому вы меня должны понимать правильно, любить и уважать, так как я вас всех повсеместно.
3: Да? Вот тут, кстати, Ольга Кирилловна заходила. Говорит, драгоценный Александр, это ко мне, естественно. Ваш прекрасный гость очень доставляет большое удовольствие. Очень хорошо говорит. Да здравствует Борис Симонов.
2: Их вам бы мой жировой фартук. Ну хорошо. Прошу вас реанимировать.
4: Это, кстати, хороший образ для вашей новой пьесы.
3: Замечательно, да.
2: Но я не лоер, я не адвокат. Я их ненавижу, гадов.
3: Следующая история из жизни о адвокатах, я так понял, у нас.
2: Айрат, как вас зовут сегодня по фене-то? Девушка Прохор уже валяется в отключке.
5: Не валяюсь.
4: Простите, у нас коньячок называется Арарат. Вы читайте, пожалуйста.
3: Да, внимание. Нет,
5: я старый, а я не в отключке,
2: я лежу.
5: Я лежу, потому что мне нужно уколы ставить. Мне как бы каждые 3 часа ставить вот Сашу.
2: Да,
5: уколы.
2: Каждые
5: я
2: 3 часа на нарывы ставить банки.
5: Банки и уколы, да, я же больная девушка.
4: Не-не-не.
2: Таким именем вроде можем быть здоровым. Горе от Муму.
3: Это, кстати, фамилию Прохор. Как ее зовут, никто не знает.
5: А папа у меня был еврей, а мама татарка.
3: Вот так.
5: А я Прохор.
3: Фамилия Прохор.
2: Это я в одном лице.
3: Нет, вы Борис Николаевич Симонов.
2: Русский человек, просто речи.
3: Ну, так следующая история из жизни Бориса Николаевича Симонова.
2: Следующая история, это выключай какие-то фортеплясы.
4: Пожалуйста, оставь. Борис Николаевич, мне кажется, пусть, очень хорошо играют.
3: Пусть зачем? Человек поиграет. Ну, он пришел поупражняться, я
2: да
3: ему знаю.
2: Да Рахманинов, эмигрант, туда его в качель.
4: Рахманинов, гениально.
3: Гениальный.
4: А Прокофьев?
2: Ну, а Бониони, что ли он? После этого?
3: А Берлиус?
2: Берлиоз. Берлиоз.
3: То есть мы сейчас, я так понял, о композиторе.
2: Это 4-й том еврейской энциклопедии. Я когда сажусь и открываю 4-й том, я думаю, Берлиоз. И 5 страниц одних Берлиозов.
3: А кто у нас еще есть из Берлиозов, кроме двух композиторов и их сестры Анны?
2: Брательник, брательник, брательник, мой брательник, брательник мой.
4: Что, тоже Берлиоз?
2: Берлиоз, Берлиоз.
4: Интересно. А мне очень...
2: Финский такой... авторитет.
3: Финский? Да, это известно.
4: Знаете, я вдруг подумал...
2: Саня Финский, брательниус.
4: Борис Николаевич, Борис Николаевич, может быть, вы знаете, Илья Александр, у меня почему-то вот такой вопрос затронулся внутри меня где-то глубоко. Вот почему некоторые континенты на нашей скромной планете, скажем, как Латинская Америка или Африка или Австралия, не родили для мировой культуры ни одного, так сказать, общепризнанного гения классической музыки. То есть мы, это же не политнекорректно говорить об этих народах, как, скажем, о более... Нет, естественно. Но почему так произошло, что ни одного африканского происхождения, латиноамериканского или австралийского композитора классической музыки нет среди общепризнанных известных гениев? Вот почему, интересно, так...
2: Скажите, пожалуйста, вот я прошу прощения у всех латиноамериканских, австралийских, африканских композиторов. Вот слово «гамма» — это мат?
3: Нет, Ленин употреблял его в своих трудах.
2: Хорошо, я, конечно, не Ленин. Я говорю, ну почему от говна можно ждать гениальности?
3: Ну, почему же? Иногда бывает, вот я, например, смотрел картинки с изображением модного персонажа, очень красивые, и там работы прям такие художественные тоже. Была реально выставка в Нью-Йорке, вот именно данного предмета человеческого тельца, вот, и там были такие люди, выдавали продукции на выходе, что, в общем-то, это гениально было, на мой взгляд. Неповолимо, по крайней
2: Александр,
3: мере.
2: Александр, я не могу вас упрекнуть.
3: Во лжи вы хотите сказать, что я лгу сейчас?
2: Нет, нет, нет.
3: Хорошо,
2: нет,
3: спасибо. Нет.
2: Может быть, ваши австралийские свинки подыхают.
3: Но я,
2: без
3: у меня
2: взятки.
3: Нет, австралийских свинок нет.
2: Взятка, понимаете, нервы кенгуру...
3: Дороже, чем нервы
2: дороже,
3: вороны.
2: Чем... Да.
3: Безусловно. Нет, я хочу сказать насчет пианино. Вот и дело в том, что, уважаемый Яков Алексеевич, мне кажется, что проблема здесь заключается в том, что все-таки фортепиано, на которой в основном сочинялись все классические произведения, был чисто европейской поделкой. И вот в силу отсутствия данного гармонического
4: ряда... Значит, речь идет о культе фортепиано, которое, скажем, не широко распространено в Африке. И поэтому они, не имея фортепиано, не имеют возможность прославиться на весь мир.
3: Безусловно. Они воспитывались вообще на других гармониях. То есть у них... человек, скажем, из тех краев, когда слышит фортепиано, ему кажется, что оно не строит. Это так вот просто достаточно объясняю. То есть так же, как, например, нам кажется неритмичным и нестройным порой звук африканских барабанов. Там сложный
2: ритм.
3: Никто
2: не задумывался о том, что... Существуют арийские народности копченого происхождения, как несколько сот индийских, индонезийских, индоевропейских каст. Да?
3: О, как же, мы знаем даже об этом. Да. Мы видели по телевизору кино, например, замечательное с Рахмаджаном Махави, который вначале был добр, как бобр, а потом стал всех лупить, как сыть.
2: Ой, чем же он их лупил-то?
3: Колотушками своими мощными индусскими. У них же все фильмы построены.
2: Бочонками с медом башкирскими.
3: Да, откуда вы знаете, что индусы вот так называют актеров своих?
2: Они живут недалеко и думают неглубоко. А пользуются абсолютно неправомочно теми легендарными способностями, кои, да их справа налево, опубликовали для тех, кто их и ненавидит при этом.
3: А мне кажется, это простодушные, добролюбивые люди, которые торгуют тут свитером.
2: Простодушные, незлобливые люди — это мы.
3: Ну, это же бесспорно. Вы прям бальзам мне льете на все мои раны.
2: Ну, а как мы можем торговать, если нам денег не дают за это?
3: Они торгуют.
2: Они пусть торгуют. Деньги дайте нам.
3: Ну, видимо, кому-то дают, но мы-то с вами... к сожалению, не на таможне. Если вы не против, мы можем как-то сообразить,
2: мы
3: открыть терминал.
2: Это
4: основной экономический закон, кто торгует, тот и деньги получает.
3: Совершенно верно.
2: Мы таможню учреждали.
3: Ну, что же вы, так сказать, экономический канал так плохо наладили?
2: Канал, она кино видали такой?
3: Да вы поэт.
4: Хорошее кино.
3: Хорошее.
2: Да я и не поэт, я человек.
3: Ну, я так понял, вы все это подводите так вот очень ловко и со свойственной вам литературной такой верткостью к очередной истории из вашей жизни.
2: А вы на мотыля ловили когда-нибудь с папой?
3: Я, знаете, что делал? Я кидался мотылем в женщин на улицах. Это у нас была рекламная акция «Кто продаст из пионеров больше мотыля?». И я придумал, что если я буду кидаться в женщин мотылем, то это их как-то заинтересует, вы знаете. И действительно, вот, обращали внимание, что после проведения такой акции некоторые из них в бессознательном каком-то состоянии
2: вы знаете, Александр,
3: покупали, мстили, кидались в меня. Но мне это все равно, я в костюме
2: был. Знаете, Александр, у вас хорошее имя.
3: Безусловно. И... Македонский был такой. Еще был Невский, был тоже Сашок. Был, ну, я, безусловно, в этом ряду стою. Этот еще был...
4: Ленин, брат, кстати.
3: Да, тоже Саша был. Значит, кто еще у нас? Будённый.
4: Маккуин знаменитый.
3: Безусловно.
4: Модельер.
3: И так далее. А еще весь город Александрии. Так что, естественно, у меня неплохое имя. Да у вас тоже, Борис, ну, ваше имя замечательное. Был такой Борис Борисоглебский.
4: Борис Годунов.
3: Годунов, братов Борис Годунов. Их одинаково назвали двух братьев.
4: Борис Борисов, известный писатель.
3: Да, да, совершенно.
2: Никто из нас не знает Бориса Нажмудинова, это я.
3: Ну, почему же? Ваш псевдоним достаточно хорошо известен. Вот и,
4: так же, как и у Константина, вашего тезки по фамилии.
3: Да, то же самое. Но только вы не хотите нам рассказывать больше никаких историй, я вижу, из вашей жизни. Или все-таки как-то
2: я
3: у вас...
2: Я только это и хочу.
3: Слушаем. Мы все внимание.
2: Я проживал в Москве по адресу дом 46, квартира 5. Улицы этой не существует. В соседнем доме держал банк покойный режиссер-педофил. Я пытался купить там 10 тысяч долларов. Мне это удалось у милиционера. Эта пачка была совершенно мокрая, потому что милиционер продавал в подсобном помещении для уборщиц из фуражки. И когда проходили мимо клерки, он говорил: тихо, тихо. Рядом кавказцы пытались предложить на 0,001-тысячную старого неденоминированного рубля больше. Я смотрел на них с презрением и говорил: мы покупаем по документам. Ара, слушай. Я купил у милиционера. Но 25 годами раньше я в этом доме проживал. Родился, и каждый кирпич мне был дорог и приятен. И это был уникальный двор. Потому что в полуподвале жил я, а в подвале жил Вова Нос. И Вова Нос... звонил по всем телефонам, а у нас, невзирая на всю советскую власть, были телефоны в квартирах. Мы к ним подходили. И он старое... Он был всего лишь на 8 лет старше меня. Сейчас он бы годился не во внуки. Это старая сволочь, как любой подписчик, любой желтый, менструально... сперматевтической газеты всех жителей нашей квартиры называл каким-то генитально-половым образом. Ну, идиот, больной. Но при этом он дописывал за деньги рок-н-роллы. И у него была первая студия звуковых писем. Я, запуская дымовые и пугая соседок, боящихся Сталина. А я Сталина любил и не боялся, и прав был. Я слушал все эти песни, которыми сейчас я торгую. И люблю. Послушаем одну из них, которую я никогда не слышал до этого. А слышал я только Литл Ричарда. А был у него протагонист Банкер Хилл. И у него играл мой любимый до сих пор лучший рок-гитарист Алин Крей, урожденный индеец, проживший даже как и Хейзел Эткинс в хижине и ненавидящий американский истеблишмент. Этих лоеров, адвокатов, всю эту сволочь. Новых русских и американцев. Банкер Хилл, The Girl Can't Dance. Новый американец, чернокожий.

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Мы продолжаем беседу с гостем нашей сегодняшней программы Борисом Николаевичем Симоновым, также Яковом Алексеевичем Цыганком. Кстати, Яков Алексеевич, ваша фамилия склоняется в хорошем смысле? Нужно говорить Цыганок, извините я.
2: Нет, мне кажется, не склоняется. Якова Алексеевича Цыганок. Цыганок. Якову Алексеевичу Цыганок. Цыганок.
1: Мне тоже так кажется.
2: Ну, знаете, это литературная форма, как Цыганкум существует.
1: Ну, как-то... Да, давайте не будем склонять. Ну и, соответственно, Прохор эпизодически
3: давайте
1: тоже
3: сейчас. Склонять.
1: А что с вами, Борис Николаевич?
3: Цыганка.
1: Будьте здоровы. Да, ну так... Следующая история, очередная история из вашей жизни. Мы с интересом ее слушаем. И я вижу, что, кстати, поток неиссякаемый идет телефонных звонков. Может быть, если вы не против, мы послушаем.
3: Я только телефонные звонки и слушаю.
1: Поднимаем трубочку 203-19-22. Здравствуйте. Мы... Вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Мне бы хотелось спросить, Борис Николаевич, следующую, в общем-то, небольшую услугу попросить. Живу в Зелике, то бишь в Зеленограде. Далеко как-то звонил, в общем, в Арктодею, узнавал, как можно достать работы Дугина, журнала «Элементы», никак не получается. Нельзя вот как-нибудь меня немножко из эфира вывести, чтобы я лично с ним поговорил, но не на всех.
1: Нет, сейчас, к сожалению, не получится, дорогой друг, поскольку нам придется всю радиостанцию выключить и уйти.
4: Да, тогда только вот коротко. Не мог бы как-нибудь Борис Николаевич передать Александру Дельевичу, чтобы как-нибудь он со мной связался? Телефон я сейчас оставлю вам.
1: Вы скиньте ваш телефон, скиньте ваш телефон на наш пейджер, вы знаете его, да?
4: Да.
1: Все, спасибо, дорогой друг, до свидания вам. Удачи. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: У меня вопрос.
1: Да, это неудивительно.
5: Серьезно, достаточно.
1: Угу.
5: Вот как относится Борис Николаевич, так сказать, к проблеме эвакуации австрийских беженцев в Северную Дакоту? Как он относится?
1: О, вопрос интересный, спасибо.
3: Как бы я к этому не относился, но австрийские беженцы из Северной Дакоты после воцарения там австрийских беженцев будут уничтожены самым жестоким образом. К моему самому невероятному сексуальному возбудительному оргастическому возбуждению реализационного характера. Вы поумнее не могли бы что-нибудь спросить?
1: Он просто спросил насчет вообще проблемы беженцев. То есть это есть
3: беженцы.
2: Эйнштейн был беженцем.
3: Раз бегут, значит виноваты. А раз виноваты, должны быть уничтожены.
1: Вот это мы и хотели услышать от вас. Следующий телефон. Я болею. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Точнее, доброй ночи уже всем присутствующим в студии.
1: Спасибо.
6: А к Борису Николаевичу персональная просьба. Борис Николаевич, вы меня слышите, Борис Николаевич?
3: Конечно.
6: Борис Николаевич, я вот недавно вашу передачу услышал на радио 101, и с тех пор очень с большим удовольствием слушаю их. Вот у меня просьба к вам будет, если можно, расскажите о трубе, и в частности о Нино Россо, и о оркестре в Неаполь. Если для вас не сложно.
3: Не понял.
1: О трубе просто.
6: Ну, о трубачах разных. Вот Нино Россо был замечательный трубач.
3: А Нино Россо?
6: Да,
3: Нино. Нино Россо.
1: Спасибо.
3: Итальянский трубач, что сами.
1: Ну, хороший, исчерпывающий рассказ. А еще был Луи Армстронг, чернокожий трубач, толстенький.
3: Без усов.
1: И пел еще в дополнение. Мало того, что дудел, еще и пел. Я, кстати, тоже мечтал играть на дудочке и петь.
3: Да, в КВН.
1: Нет, я никогда не любил КВН. Вы хотите меня обидеть, Борис Николаевич?
3: Я про Армстронга.
1: Мечтал. А, Армстронг в КВН был.
3: Чтобы я вас дообидел.
1: Нет,
3: нам еще жить и жить.
1: Да, но про трубачей ему все рассказали. Следующий, видимо, звоночек. 203-19.
3: Какая трубачи?
1: Дули-дули трубачи. Трубачи, малыши. Здравствуйте. Я болею.
3: Я хочу.
1: Да, извините, я вас выключу, потому что Борис Николаевич хочет.
3: Я хочу задать только один вопрос.
1: Пожалуйста.
3: Почему женщины не звонят?
1: Они приходят, зато это лучше, чем когда они на другие станции, они, может, звонят, а к нам они приходят, это лучше, гораздо еду приносят, пирожки.
3: Они меня смотрят с такой ненавистью.
1: Нет, это вам так кажется, это страсть в их очах.
3: Ну, причем у них никаких Прохор вообще.
1: Ну, Прохор. Прохор это... Что-что?
7: Обижаетесь-то.
1: Да нет, ну Прохор...
7: Прохор такая безобидная девка. Я вот Саша мне тут пригрел, приголубил.
3: Ты меня обидь,
7: отвечу. Я вот на тебя посмотрела сегодня, вот первый вечер, и влюбилась. Вот хочу на тебе жениться.
3: У нее низкий образовательный ценз.
7: Прохор, Прохор, да, девка скромная.
3: Ей голый совать нельзя.
7: Почему?
3: Таким цензом.
7: Саша меня воспитывал.
3: Ну, конечно, мы ребята. Ну, мы поговорим, разберемся.
1: Да. Давайте послушаем подъедем. Звонок телефонный.
3: Хорошо.
1: А с кем подъедем? Это я понял. Просто, да.
3: Александр,
1: здравствуйте. Александр, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте,
1: уважаемый.
8: У меня вот вопрос вот к казаку.
1: Казак есть тут? Вошел, да. Он вас слушает, казак.
8: Вот какая у вас успеваемость вот у ваших детей в школе?
1: О, спасибо. Цыганок, оказывается, а не казак. Ну, это что-то без разницы.
3: Цыганок, у тебя дети есть?
2: Да, у нас, вы знаете, порядка 20-25 человек в группе. Очень интересный вопрос, спасибо вам большое. Мы вообще стараемся избавиться от традиционной пятибалльной системы и заставляем детей выставлять оценки друг другу по 99-бальной шкале. Вот не 100-бальной, а 99-бальной шкале. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы развивать абстрактное мышление у детей, так сказать, образное восприятие, ну и способность считать. Вот и все, что я хочу вам сказать о детей. Успеваемость обычно в среднем колеблется в пределах 72-78 баллов.
1: Спасибо, исчерпывающий ответ. Кстати, Борис Николаевич, доводилось ли вам в школьные годины владеть счетными палочками? Ну, такие, помните, были счетные палочки? Потому что сейчас я их что-то в продаже не вижу. Я хотел затариться тут, подарить и руководству, и всем сотрудникам, и себе взять.
3: Александр, я не знаю ничего про сотрудников, но я довольно много знаю о том, что никаких сотрудников быть не может.
1: Извините, конечно, я погорячился.
3: Палочки имеют.
1: Хоть палочки помечтать-то. Ну,
3: имеют.
1: Чего вы прям это помечтать-то мне не даете? Ну, у всех есть какие-то сотрудники, подчиненные. Ну, мне же тоже надо немножко это. Оборвал на корню мечту.
3: Ну, Александр, вы закажите и все сделаем. Сколько хотите.
1: Сотрудников приведете. То есть...
3: Приведу.
1: А, кстати, я предлагаю вот что.
3: Разую.
1: Борис Николаевич, у меня есть предложение хорошее. Открыть агентство по поставке сотрудников. То есть, к примеру, какой-то человек хочет произвести впечатление на женщину. Звонит нам и заказывает сотрудников, которые, в общем, сидят у него дома или где попало сидят, и изображают его подчиненных. Вот, он важничает. Нет, не то сказал, судя. Да? Ну, вы извините, если я как-то не то сказал.
3: Вы сказали все то, что нужно.

0: сейчас у вас Айрат и Дашков, во-первых.
1: Кто это такой?
0: Айрат Дашков — это такой товарищ, мы его хорошо знаем.
1: Ну, вы знаете, я скажу вам честно, что у нас...
2: Сознайтесь, Александр, это ваше настоящее имя.
1: Да, он валяется в луже.
0: Алло, а что-то вы ему там не наливаете, что ли?
1: Простите. Да он валяется, не дышит.
3: Нет, ну понятно. В общем, вы хотите передать привет своему однокласснику, вот Айрарату Дашкову. Мы это поняли. Ну, давайте не будем уподобляться программе Якубина, вот «Сделай себя сам», или там «Человек в каске», там, или «Человек на горшке», и передавать приветы. Ладно, сейчас песню послушаем. Мне надо тут сходить, Борь. Сейчас. Песня, давай, песня.

0: Я чувствую по вашему воодушевленному румяному лицу, Борис Николаевич, что вы готовы нам рассказать какую-то историю из вашей жизни, очевидно, интересно.
1: Да какие истории-то? Жрать нечего, горячего хотел бы под утро. Но это у армян такое есть обычай, и они как нажрутся, а это бывает.
0: Называется хук борщ у них. Хук.
1: Они берут свинью, рубают им копыта и варят их трое суток.
0: Причем целиком, не освежевывая, естественно.
1: Не освежевывая копыт, то есть ногтями.
0: Со всей байдой там.
1: Да,
0: с пятаком, с хвостом. Потом хвосты сдают секс-шопы. Да.
1: А грязь под ногтями у армянских свиней, она как эволюция нам сладка и приятная. На утро с чесноком и солью.
0: Да.
1: Хаш называется.
0: Хаш. Я все время путаю. Это кибуца с кабутой.
1: Хаш-хаш, Мария.

0: такой есть.
1: Да, конечно, ирландский. Уже Долана.
0: Да, да,
1: недорого
0: да.
1: стоит, но
0: недорого,
1: всем хотелось.
0: Кстати, то есть, ну, постановка, потому что дешевая, а эмоций много. То же самое, что этот...
1: Эмоции не стоят ничего.
0: Вот,
1: а жизнь...
0: Вот.
1: Жизнь Бревис, Арслон, Габита Бревис, жизнь ничего не стоит.
0: Да. Ну, вот бесценно и ничего не стоит. То же самое, как говорят, сколько стоят, например, твои часы? Они бесценные. То же самое,
1: потому что,
0: ничего...
1: у меня их нет, никогда не было.
0: Вот в том-то и дело. А вы знаете, что человек вот у нас присутствует на радиостанции, у него часы татуировка сделаны. Прям часы татуировка.
1: Я на вашей радиостанции татуировок этих по всему анальному отверстию наколол столько, что ходить не могу на двух ногах.
0: Ну, это наши татуировщики перестарались. Я ему уже половину уволил. Вы,
1: да, они...
0: Ну, вы тоже право слово. Ну, надо же как-то вот дисциплинировать. Я понимаю, что вы тактичный человек, но сказали бы, что, ребят, вы куда колется-то? Вы смотрите.
1: Да где не ребята-то ваши?
0: Ну, ребята, ну вот все, уволил я всех.
1: Я вот хожу по вашему... 10 лет я знаю вашу радиостанцию. Я и про джаз воровал. И про поп-музыку говорил. И многих ваших радиоведущих в лицо и по деньгам знаю. И хожу туда-сюда по коридору. И фотографий с автографами у вас прибавляется настолько, а компакт-дисков...
0: Уменьшается.
1: Уменьшается.
0: Вот дело в том, что...
1: Аппаратура у вас не обновляется.
0: Не обновляется. Автомобили нам не моют.
1: Это никогда не было.
0: Раньше хоть утренняя смена оставляла...
1: Я тут рот не надеваю, все время руку поднимаю. Я говорю, туда. Они говорят, а сколько? А вы знаете, кто я? Они говорят, конечно, не знаем. А я им такого вопроса не задаю.
0: А меня тоже, кстати, это всегда мучило. Почему, когда я останавливаю водителя, он сам спрашивает, а сколько?
1: Можно я вас помучаю сегодня, Александр, бесплатно помучаю? А вы мне бесплатно скажете, Борис, езжай домой, кушай там все.
0: Пожалуйста.
1: Хорошо. Вот, о чем мы с вами сегодня не говорили, девушка Прохора, она меня уже дергает до пейса, которых у меня не растет, потому как, ну, уши у меня очень толстые. Они мешают колошению. А вот этот вот знакомый евреев с татарами, и наоборот, как его называют эти?
0: Яков звонят? Алексеевич Цыганок его зовут. Ну, просто казак у него.
1: Цыганок! Теперь он Цыганок уже, понял. Так, слышь, Цыганок. Вот Цыганок, он по левую одесную ошую сиживает. А вы тет-а-тет, Александр, да?
0: Нет, вы к Цыганку же сейчас вроде как он перевел.
1: Цыганок, то мы с Цыганком жидкостью меняемся.
0: Помните песню, когда была «Цыганок мой цыганок»? Замечательно.
1: Цыганок, он лирический человек, он человек правильный. Я его люблю и уважаю, потому что какой вообще не бывает на свете.
0: Его, кстати,
1: я это говорю серьезно.
0: Его Наташа Пахмутова тоже любит.
1: Наташу Пахмутову? Зови сюда, чтобы она в снегу стояла, куталась, а-а-а, и нам водки принесла немерено.
0: Она не может, она уже преклонного возраста, и за 80, она себя все Наташей зовет и ходит по дому в балетном костюме, вы знаете.
1: Так я там... же геронтофил.
0: Сейчас речь не о вас, а Пахмутовой Наташе.
1: Так, а если...
0: Вы не знаете разве ее? Она...
1: Как?
0: Она где-нибудь попадет.
1: Геронтофилы не знают своих жертв?
0: А, понятно. Ну так очередная история мы слушаем. Или звонок послушаем.
1: Нет.
0: Понял. История. Нет.
1: Звонок — это хорошо.
0: Да.
1: Я ночью бывало, сойду с горшка, и вдруг звонок жуткий.
0: О, и у меня такой каждый. Это еще хорошо, что вы сойти.
1: Ну подожди, подожди, у меня трико сваливается, под ногами путается.
0: Вот бежишь в тапках, как идиот. Извиняюсь.
1: Прохор, тапки убери. Убери тапки, Прохор. Мы слушали Адамо. Адамо, студийный вариант песни «Венц моя брюнетка». Ушла моя брюнетка, и хорошо. Хорошо, ушла и пошла. А Адамо, он человек крови итальянских, профессии шахтерских по отцу. Происхождение бельгийской, популярности французской и нашей.
0: А извините, а который из них тут он? Вот который справа или слева?
1: Они любой, и любой из Адамо похож на...
0: Понятно.
1: Что среднее между абхазцем и иберийским выродком.
0: Ну, то есть это как бы вот...
1: Одно... А иберийские выродки... Знаете, какие иберийские выродки?
2: Я бы сказал, больше на азербайджанцев они... он похож.
1: Не надо. Азербайджанцы это...
0: Нет, по-моему, не похож.
1: Аршин Малала.
2: Ну, азербайджанцы.
1: Помните кекс, что с копеек стоил?
0: Был такой кекс-то. Был. Вот на него обсмахивает. Я, кстати, думал, на кого... Слушайте, вот, кстати, вы первый человек, который подтверждает мою теорию, что люди похожи на выпечку. То есть у каждого человека должно быть свое хлебобулочное название. То есть какую-нибудь женщину можно назвать ватрушкой, там, какого-то мужчину пончиком, там, сухарик. Ну, вот такой в паспорте записывать категории, как у индусов каста. Мы будем записывать сухарик, пончик.
1: Я
0: там,
1: человек нетрезвый под утро, я вам говорю честно. Было мне 16 лет. Рост я был такой же, как сейчас. Весил я на 40 килограмм меньше. Был чуть менее по всему телу подернут волосяным покровом. Озабочен был до нельзя. Уже успел оскверниться с ткачихой. Под песню Холли «Стап, стап, стап». И... Сочинение Грэма Голдмана, соплеменника нашего. И называли меня эти подлые сокурсницы Бориса Березовского из Московского лесотехнического института. Французская булочка, эти собаки. Это было...
0: Я говорю правду. Это я не к тому. Я имел в виду темперамент человека, не его телосложение.
1: Темперамент неистребим.
0: Ну, вот того можно вас было бы кексом назвать тоже, к примеру. Ну, разновидность.
1: Мы это же... мне сынок говорит, вот папа мой кекс. А слушает такую гадость.
0: Хорошая была. Ну, может быть, звоночек теперь послушаем.
1: Давай.
0: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: А почему у вас такое эхо мощное? Вы что? А, раз. Слышите?
3: Я хочу, чтобы со мной разговаривал Борис Николаевич.
0: Говорите, Борис Николаевич. А вы отодвиньте только трубочку от приемника, а то фонит.
3: Что, почему?
0: Трубочку от приемника отодвиньте, фонит.
3: Да, отодвинулась.
0: Спасибо. Борис Николаевич, скажите что-нибудь.
1: Можно я помучу?
0: Можно.
3: Да, можно. Делайте что угодно. У вас это, у вас все что угодно получается. Бесподобно.
0: Будьте здоровы. Да, ну давай ваш вопрос, уважаемый.
3: У меня нет никаких вопросов. Ага. Приятно было...
1: А что
3: ваше мучание.
0: Спасибо вам. Спасибо.
1: Да я коротко мучал. Ох, коротко.
0: Ну что, я думаю, что пришло время рассказать очередную историю из жизни Бориса.
1: Очередная история из жизни на одну вещь выше. На две вещи выше называется «Иншаллах». Так говорил Аллах. Что бы он ни говорил, мы этому верим. Вот мой хороший товарищ, я могу сказать, мой друг Александр Дугин, он открыл мне такого мыслителя, как Рене Генон. Рене Генон француз, долехоцефал, в отличие от меня, который я вообще не француз, и брахицефал, голова у меня круглая, поросла шерстью, просидевшей по всей роже. Вот я его читал, думаю, вот это да, вот умный человек. Один, который написал то, что я читал, а второй, который это перевел, нашел, вот Александр Дугин. Вот как это вообще могло быть? Вот мы с ним много лет соприкасались опосредованно, как это пишется, опосредованно, семиотически. А потом вот неожиданно совершенно познакомились. И оказался, помимо того, что он человек гениальный, русский человек, а вообще могу сказать одно. Вот русские люди, они самые обалденно гениальные. Вот у меня несколько... друзей есть, вот они все гениальные. И все они русские, и все они на букву «А». Алексей, Александр и еще один Александр.
0: Спасибо, спасибо, Борис Николаевич.
1: Ты этот Алекс... Я не соврал никоим образом. Я честно сказал. Я старый фан славянской исключительности. Но и в имперском понимании. Я ни с коим образом не ерничаю. А вот он на пианино кто играет? Хороший человек.
0: Стажер наш.
1: Ну, мы ему дадим, как...
0: Нет, сегодня нет. Несмотря на то, что это...
1: Ну, а завтра-то можно?
0: Завтра можно, если завтра у нее не будет что-то с организмом, потому что... Ну, она стажер, кстати, нельзя же говорить стажерша, это она у нас сегодня играет-то.
1: Пусть они хай-живы, а мы будем вместе с ними...
0: Да. И еще один телефонный звоночек, может быть, да?
1: Да. Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да. Вы как-то... Вы нервничаете, наверное.
4: Да нет, я не нервничаю. Хорошо. Это Протагор говорит.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ну, во-первых, я хотел сказать, что фамилия Цыганок, она склоняется по правилам русского
0: видите, вот,
4: языка.
0: Извините, что перебиваю. Яков Алексеевич сам настаивает, чтобы
1: я
0: не склоняю.
1: Я его склоняю. Через...
0: Он же имеет право как-то распоряжаться своей фамилией.
4: Нет, но безусловно, но есть определенные правила, которые, в общем-то, утверждает Институт русского языка.
0: Угу.
4: Но тут дело не в этом. Я вот что хотел спросить. Почему, собственно говоря, у нас такая сейчас вообще везде, особенно в искусстве и в культуре, творится, извините, херня. Это вполне литературное слово.
0: Да.
4: Черт знает что. Это же просто какой-то идиотизм. Достаточно включить телевизор и посмотреть. По одной программе «Педераст». По другой программе этот вот напудренный зайка, который, знаете, там поет «Ой, мама, там чего-то я тебе сейчас дам».
0: У него кличка Ящер.
4: Ну, он им и является.
0: Да.
4: По третьей программе его это супруга, как она себя любит называть, Примадонна. По третьей программе ее похожая на Буратино длинноносая дочка. То есть, понимаете, какая-то чушь. И нужно выработать, я полагаю, некоторую методологию, чтобы поскорее от всего этого избавиться. Я вот думаю, что как раз такие люди, как Борис Николаевич, они, так сказать, и должны этим заниматься. И вы, Саша, тоже. Потому что вы как бы олицетворяете, можно сказать, здоровые силы искусства. В отличие вот от всех этих ящеров, буратин и тому подобных девочек в оранжевых портках, как вы сегодня очень правильно подметили.
0: Я сказал ритузиках.
4: Ну, ритузиках.
0: Да. Нет, ритузики портках. И портки разные вещи.
4: Ну, в подгузниках, в памперсах.
0: Да.
4: Потому что я думаю, что памперсы им тоже необходимы. Они же там на этой эстраде дергаются в течение нескольких часов. Но я думаю, что они без памперсов-то не обходятся. А то никак, куда же они, извините, писают?
0: А скажите, вот, Протагор, вот вы так акцентировали на нашем вот на ситуации здесь у нас. А мне кажется, что она общая для всего нашего вот земного шара сейчас. То есть...
4: Ну, в общем-то, да. Потому что когда эти, как их там, Spice Blatz, как-то в этом роде, я уже забыл, как это называется. Но это понятно, да. Или же...
0: Ну, это повсюду, повсюду. И «Дрестящие», и вот эти все сделки наши отечественные,
4: да,
0: и их,
4: да,
0: там,
4: да.
0: Дело в том, что я объясняю это следующим. Мы стоим на пороге 2000-летия. Вот. И это, естественно, приводит к кризису информационной системы, финансовой системы, экономической системы и политической. Вот. И все это должно в ближайшее время обрушиться, а затем начать восстанавливаться вновь, если не будет природных коллизий. Это, на мой взгляд.
4: То есть появится некая новая знаковость, некая новая семиосфера.
0: Хотелось бы в это верить.
4: Ну что ж, будем на это надеяться.
0: Спасибо вам.
4: Пожалуйста.
0: До свидания.
4: До свидания.
0: А, Борис Николаевич, я вижу, что у вас тоже, судя по радостному оживлению в ваших глазах, есть какая-то мысль вот на тему всего нами вышесказанного?
1: Ни этих мыслей. Александр, столько умных людей не спит. Сколько много еще нужно нам разъезжать в воронках.
0: Да.
1: Помогать им избавиться от иллюзий. Они же
0: от раздумий. Ну что же, а я хочу сказать, что спит только Брянский лес один.
1: Спит Кинг. То есть...
0: Все спят такие вот, кто вот кого не колбасит. Фу, мерзкое слово, колбасит. Что за слово вообще? Кто придумал слово колбасит, Борис Николаевич? Вы как филолог знатный, или вы
1: я могу
0: кто-нибудь
1: сказать,
0: скажите мне тут?
1: Существуют города с плохой экологией.
0: О, да.
1: Череповец на Неве.
0: Есть такой. Да.
1: Да,
0: Рязань-на-Дону город тоже. Вот.
1: Каждый глаз по... Вы разбираетесь
0: в экологии,
1: в аквариумных,
0: да,
1: рыбках?
0: Я знаю гупию рыбу. Она здоровая, да, одна. Ее складывают в аквариум, заливают из чайника водой. Она так лежит там годами. И ничего больше не,
1: да,
0: просит.
1: И годами... Я люблю рыбы. Скалярии, гупии, бляди. Ого. Очень хорошие рыбы. То есть... Нет, жарь, не жаришь,
0: это последний, это радиоактивный элемент. Вот,
1: а подавившись, проблюешься.
0: Радий, да.
1: Радий. А проблеваться с нашим волосяным покровом изнутри, оно...
0: А я знаю требует вашу любимую шутку. Вы своим гостям в чай ногти стрижете.
1: Я стригу их отсутствующими верхними зубами.
0: Ну вот поэтому эти ногти такие жеванные там, что у всех подозрение, что как бы кого-то они уже использовались когда-то. Люди, они же любят свежие, им даже подавай шутки свежие, им подавай даже если какую-то жестокость, то тоже свежие. Например, просто так кого-то лупить уже считается немодным. Если лупишь, ты как-то со зворотом. Вот почему американцы сейчас не используют бейсбольные джипы и отказались от джипов Wrangler? Все сюда их вот нам пересылают. Потому что это уже изжило себя. То есть приезжаешь, например, в бейсболке с битой куда-то лупить кого-то. Уже это у них не модно. Они сейчас лупят друг друга поросячьими хвостами. Будьте здоровы.
1: А тут... Поросячьи хвосты... Я вообще любитель свиней. То есть их интеллектуальный уровень связан с полным счастьем. А полное счастье – это употребление собственных экскрементов неосознанным образом.
0: Да. Вы знаете, извините, что я перебиваю.
1: Ара, когда... ты, да, утром хаш кушаешь, нет?
0: Нет, я утром не кушаю, я утром сплю. Как я могу спать и кушать одновременно?
1: С кем? Ты кушаешь утром.
0: А, кушаю, что я вообще по утрам?
1: Утром с кем?
0: В смысле, с кем?
1: С кем ты утром кушаешь, что...
0: А, вообще,
1: время,
0: с кем я утром...
1: Когда должен спать?
0: У меня дело в том, что в ящике растет альфа-альфа специальному. Я, не применяя рук, жру ее алчно, в общем, чавкая, так, чтобы видели все на балконе. Это проделаю. То есть я вообще травоядный, я.
1: Ну, да человек ли вы, Александр, после этого?
0: А вы еще спросите, сижу я тут или стою перед вами? Естественно, стою на стуле, вы что?
1: Подождите. Прохор, где
0: мы? Я не Прохор, меня Саша зовут.
1: Я про Прохор.
0: Борис Алексеевич.
1: О чем мы говорим?
0: Вы знаете, кстати, мы делали, будучи, когда я учился вот в медицинском училище, мы делали трепанацию черепа свинье. Я понимаю, что это, может быть, вульгарно звучит, но, тем не менее, я с полной, вообще говорю, вот откровенность, что форма ее мозга, особенно в копченом виде, напоминает форму человеческого сердца. Поэтому, когда вот мне теперь говорят, например, я отдаю тебе свое сердце.
1: Это неспроста. Это все очень непросто. Дело в том, что я люблю свиней, люблю трепанации, потому что я подвергся ей. Я люблю копченое, и сердце мое огромно.
0: Ну, кто бы спорил. Ну, это лучше вскрытие, конечно, покажет. А так-то я бы не стал. Кстати, вы знаете, что рентгеновские аппараты в последнее время делают по желанию больных? Ну, например, хотите вы, чтобы у вас
1: по желанию больных чем?
0: Ну, вот чем, например, желаешь, такой аппарат делают. Ну, надо, например, просветить что-то там, чтобы мениск был. Ну, раз, будет тебе мениск.
1: Я человек простой.
0: Мой
1: хороший. Нам ли об этом спорить?
0: Да, безусловно, не будем об этом. Давайте послушаем еще один, видимо, последний на сегодня телефон.
1: Нет, нет, предпоследний.
0: Хорошо. Алло, вы в прямом эфире.
5: Александр.
0: Да.
5: Доброе утро.
0: Привет.
5: Вот, знаете, вопрос к вам. Угу. Гложет жуткая обида за первого монгольского космонавта Жукбердамедина Гуракчу. Вот в ваших песнях он не упоминается совершенно. Угу. В отличие от товарища Гагарина.
0: Понял. Я вопрос понял.
5: О котором...
1: Можно я скажу? Можно я отвечу?
0: Знаете, извините, просто да, дело да, в том, что времени совсем мало. Я понял.
1: Я отвечу.
0: Борис Николаевич знает.
1: Дело в том, что
0: спасибо.
1: Александр, ведущий нашей программы, и первый монгольский космонавт...
0: Вот этот
1: Шрек. Вы поняли меня? А ведущий нашей программы и первый монгольский космонавт, люди талантливые, первооткрыватели... И люди скромные, они не имеют права перед самим собой.
0: Правильно. А то получится, как в басне Анатолия Крылова, кукушка хвалит воробья за то, что хвалит он лисицу. Это никуда нам не годится. Поэты. 24-е. Да, 24-е пошла у нас в это время. И вы знаете, 24-е, она, в общем-то, будет и последняя, потому что нам пора, видимо, расшаркаться, отзвенеть шпорой по-гусарски, взмахнуть сабелькой, вскакнуть на горбатого коника и умчаться вдаль по степям. Это, ну, я так сказал, лирично. Это я вспомнил знаменитую историю Тараса Бульбы, которая называлась «Тарас Шевченко». Книжка такая была, поэтому.
1: Главное, чтобы сабелька попала по бескрайней плоти именно в то место, которое позволило нам развиваться в том направлении, в котором нам бы хотелось существовать.
6: И в то же время высокопоставленные американские политические деятели лицемерно говорят об агрессивности Китайской Народной Республики. Они постоянно... агрессором, который Соединенные Штаты навязали свою жизнь.

0: силу такая договоренность без...
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез

0: Здравствуйте, геройские, в общем-то, отважные орлы. И вот настало 31-е, собственно говоря, января. Год на дворе 2000-й. Для тех, кто очнулся от бодуна, от диких запоев и оргий январских, свойственных, в общем-то, всем тунеядцам, любящим отмечать такие дебильные даты, как день рождения, собственно, и чужой, или там Новый год, ну, любой праздник, скажем так, календарный. Я напоминаю, что вы слушаете «Эхо Москвы» и в эфире, в общем-то, программа «Монморанси». И как-то решили мы не очернять и без того вот этот мрачный пейзаж, это падающий с небес перхоть, которую они называют снег почему-то, или первым снежком, да, и отрешиться, наконец, от такой чернухи, от политики. Вы знаете, что наша программа имеет ярко выраженные политические, социальные черты, бытовые черты и медицинские, но вот что в прошлый раз, что сегодня, вся программа будет посвящена практически музыке, да-да, этому светлому потоку радужному в каем, понимаешь, отражается радуга бубенать гуманизма, да. И на эту тему сегодня в гостях у нас журналист, известный журналист вам всем, Сергей Гурьев. Но он даже пришел не один, а пришел, в общем-то, с женщиной в желтом, которую он сейчас сам, видимо, представит, да.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Женщина, с которой я пришел в эфир к любезному Александру, называется Ирина Масалкина. А ее послужной список примерно таков. Во-первых, она является московским директором набирающего вес в известных кругах питерского трио «Дочь Монро и Кеннеди» во главе с блистательной Светланой Чепуриной. А во-вторых, она, собственно, еще до того, как стала директором этого примечательного ансамбля, прославилась как редактор культового талмуда Александра Кушнера с тома гнет-альбомов советского рока. Так что вот как бы девушка присутствует аж в двух ипостасях.
0: Вот прежде чем мы начнем говорить все-таки о группе, хотелось бы вознести такую действительно хвалу господину Кушнеру. А мало кто оценивает такой бухгалтерский труд. За спиной его обидно называют кушнирчик или бухгалтер. Некоторые называют клерком. Да? Вот обидные слова. Но Александр делает на самом деле, не преувеличиваю, великое дело практически. Он создает энциклопедию, понимаете ли, эпохи. То есть что его книга вот о самоиздате мощная, да, то есть мало, она может быть неинтересна не специалисту, да, но тем не менее я уверяю вас, что в ней отражение мощной эпохи, причем эпохи с точки зрения мышления независимого, идущего, в общем-то, где-то перпендикулярно мышлению партийному и экономическому тех времен. Круто я говорю, Серега?
1: Ну, палочки должны быть перпендикулярные.
0: Да. Вот. А эта книга, она, в общем-то, ну, всем известна, что такой процесс политический, экономический, как-то перестройка сделали, конечно же, не политики. Их заслуги здесь нет совершенно никакой. Ее сделали люди, прежде всего, и музыканты. За что их, конечно, следует расстрелять! Извините, я сорвался. Да, вот. Но на самом деле Александр Кушнир собрал воедино практически весь тот, с точки зрения официальных лиц того времени, мусор, который и являлся противовесом, скажем так, социума, вот мерзкого социума того вот времени. Круто, да?
1: Подготовил перестройку уж. Непонятно, благодарить его за это или нет, но подготовил.
0: Ну нет, он не подготовил.
1: А как?
0: Он отразил, скажем так. Он положил под микроскоп листочек с микробом, который был вирусом, которого выросло чудовище под названием «Перестройка».
1: Ну, он даже попытался ее как бы спектрально преобразить.
0: Да.
1: И, в общем-то, из-за этого спектрального преображения и произошло то, что в его лице получил российский народ.
0: Да. Ну и, соответственно, сейчас, видимо, уже от такой похвалы нужно перейти, безусловно, уже к рассказу об ансамбле. Но прежде я хотел еще напомнить телефон, потому что я предлагаю сделать так, чтобы наши уважаемые задавали все интересующие их вопросы, не обязательно связанные вот там даже с данной группой, а вообще с рок-музыкой.
1: С жизнью.
0: И, конечно, с медициной.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Ну и, соответственно, Ира, слово уже, видимо, тебе. Поведай вот, да, нам о данном ансамбле. Ну, так, как ты бы это, например, сделала на MTV, да.
3: Доброй ночи. Я думаю, это несколько сложноватая для меня задача. Перво-наперво хочется упомянуть, что группа-то в Москве проявила, открыл вот непосредственно Сергей Геннадьевич, за что ему великое спасибо, потому что очень много у нас таких коллективов, которые и пропадали, и не появлялись, и не становились никому известными, пока вот не наталкивались на подобного человека. Вот, и, наверное, ему как бы удобнее рассказать что-то в этом смысле. К тому же такой мастер слова, я просто вот не рискую перебивать.
1: Ну, хотя не факт, что это правильно, потому что вот женский голос, он должен как бы говорить о женских голосах, потому что, в конце концов, мы в эфире занимаемся не сексом, а беседами, и поэтому здесь притяжение как бы разных полов одного к другому совершенно не обязательно. Но тем не менее,
3: я на этом не акцентировала, по-моему.
1: Не, я хотел сказать, что не обязательно о женщине надо говорить мужчине, и наоборот. Вот, но если ты так настаиваешь, можно сказать, что Светлана Чепурина – это как бы... Ну, наверное, многие знают, что в свое время наши люди издавали такой примечательный журнал, как «Контркультура», а потом он перестал выходить не в последнюю очередь из-за того, что как-то вот почва этого журнала слегка себя исчерпала. Так вот, я могу смело сказать, что вот если бы этот журнал почему-либо существовал сегодня, он бы выродился фактически вот в фанзин одной единственной группы, дочь Монро и Кеннеди и Светланы Чепуриной. Потому что вот как бы... тот род как бы рок-музыки, рок-андеграунда, вот, который описывал журнал «Контркультура», он сейчас как-то вот по-новому на каком-то новом духовном, музыкальном, стилистическом уровне явлен так, чтобы было не стыдно посвящать ему такой журнал, фактически в творчестве одного единственного ансамбля. Вот как бы мир сузился до предела. Ну, можно еще назвать такие группы, как «Адаптация Актюбинск» и вообще непонятно что. Но в основном это, конечно же, «Дочь Монро и Кеннеди» и «Только она». Одухотворённейшая девушка с лицом подростка, высокопрофессионально играющая на домре и создающая очень такие вот яркие, самобытные, с нетрадиционной образностью тексты. Хотя самое ужасное, конечно, что когда вот так начинаешь предварять явление, потом оно тем, кто вот наслушался всех этих эпитетов, эпитафий, начинает казаться несколько мельче. Так что я лучше придержу язык и вот...
0: Послушаем пьесу,
1: да? Ничего, ансамбль. Да, и...
0: Ну так, да, ну, да, ну... женские, а в общем-то стихи.
1: Да, ну...
0: Вот... Слушаем.

0: слушаем сразу так подряд по несколько песен по причине их, в общем, короткости, да, ну, действительно, это может быть и хорошо, а может быть плохо, поскольку если, ну, есть же проверенность, Сергей, вот ты же взрослый парень, да, что для того, чтобы композиция лучше впиталась в мозг, она должна быть не меньше 3,5 минут. Ну, такой стандарт, в общем-то, мировой.
1: Да. Ну, 3 минут 6 секунд, ну, вот, типа, по-моему, того. Идеальный формат.
0: Да, совершенно. Да, да. Здесь, конечно, короче, что тоже определенный риск коммерческий, потому что они могут в одно ухо влетать, в другое вылететь.
1: Ну, да. Смелость, конечно, определенная проявлена группой. Да. Да. Ну, Napalm Death, собственно, еще начал расширять, как, точнее, занижать этот порог. Вот, он, по-моему, до полутора минут они доводили. А здесь есть песня даже 50-секундная.
2: Кстати, все относительно, потому что, вот говоря о той же 50-секундной песне, ее вот на бис просят очень активно. То есть она как-то запомнилась, несмотря на ее короткость.
0: А вот, кстати, мы тут пока звучали песни, я тоже так обсудил, в общем-то, игру бас-гитариста. И тут такой вопрос. Ну, вопрос шутка. Да. Сколько вам стоило, в общем, денег, имеется в виду, пригласить из Америки бас-гитариста Red Hot Chili Peppers? Ну, конечно, Харрис тут хватил. Но, тем не менее, меня радует, что наши уважаемые радиослушатели не просто слушают тупо музыку, как это происходит в ночных клубах и в модных танц-диско-ревовых плясках, вот, а, так сказать, расчленяют ее, что хирург тела. Это хорошо.
1: Ну, тут о бас-гитаристе можно отдельно чуть-чуть поговорить. Дело в том, что группа это, вообще говоря, питерская, но бас-гитарист единственный, как бы, питерский музыкант в составе этого трио, потому что барабанщик его, Олег Кукович, происходит из города Солигорска белорусского, что находится на полпути от Минска к зловещей украинской границе. А сама солистка Света Чепурина, вот, которая поет, играет на домре и пишет тексты, она вообще родилась в какой-то деревне Архангельской области, училась играть на домре в городе Николаевске на Амуре. То есть она вот как-то странно описала такую дугу. Вот с Беломорья через Приморье попала вот в Северную Пальмиру. И кроме того, еще хотел заметить, что этот питерский басист, он вообще человек очень своеобразный. Он далеко не сектант, но он очень активно верующий православный, поэтому группа не может работать ни по пятницам, ни по вторникам, ни в дни великих постов, пардон. То есть она не может играть ни в декабре, вот, ни вот где-то с середины марта она играть не сможет опять. И вот как бы, ну, то есть он своеобразен не только как вот такой музыкант, действительно русский фли, там можно такие эпитеты употреблять с некоторой натяжкой, но и просто вот как такая вот духовная субстанция очень необычная.
0: Ну, я предлагаю все-таки пообщаться с нашими уважаемыми, они, может быть, хотят что-то узнать уже у тебя, поднимем телефонную дуду, а также к Ирине тоже ваши вопросы могут непосредственно быть заданы. Тупо я как-то фразу это сформулировал. Я просто волнуюсь, Сергей, очень. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
3: Я Парамон.
0: Здравствуйте, Парамош. А, понятно. То есть вы просто, я понял, это как бы человек-лозунг. То есть сегодня я Парамон, там, я Дзержинский. Но тем не менее мы даем возможность любому человеку, так сказать, возомнить себя кем угодно в нашем эфире.
1: Ну, у меня уже вот фильм «Белая гвардия», например, замаячил сознание. Так что, конечно, не зря эти фразы были. Ну, пардон, бег.
0: Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: А, добрый день, уважаемые товарищи и...
0: Гости столицы, да.
4: Да, совершенно верно. А, в чем у меня проблема? Меня, собственно говоря, звать Степа Серемягин, и я являюсь профессиональным аудиопиратом.
1: Вот, очень хорошо.
4: Я сейчас вас слушаю, вот, и вы знаете, я все это записываю, и я это выпущу на горбушке по некоторой цене, все на компакт-дисках. Вот, и подниму на это много денег, а как бы их будет слишком много, и вот поймите меня правильно, ну, надо как-то с вами поделиться деньгами, ведь ваши голоса будут
0: Степа, тут ситуашка в том, да, что вы можете на эту тему не зарубаться. Когда мы сочтем нужным, что пришла ваша очередь с нами поделиться, к вам приедут.
4: Ой, привет.
0: Спасибо.
4: Отлегло сразу.
0: Следующий звонок, да?
1: Ну, конечно, все будет хорошо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Рассказывайте.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте.
3: Я к вам с Нагатина звонился.
0: Это хороший район, у вас там замечательный под Новый год была гора снежная.
3: Да, была очень хорошая гора.
0: Да.
3: Я вот хотел бы узнать, вот госпожа Чепурина, она вот когда собирается из Питера в Москву приехать, чтобы нас навестить?
0: Это весь вопрос, да?
3: Да.
0: Спасибо.
2: Непосредственно ближайший концерт у нас в эти выходные состоится 5-6 февраля. Я не знаю, Саша, это удобно говорить, где, да?
0: Конечно, конечно. 5-го, какой вопрос?
2: Просто чудно. 5-го в субботу это клуб «Край» такой существует, небезызвестный. 6-го «Табула раса», соответственно, оба концерта в 11. Всех очень ждем.
1: Да, адреса, телефоны клубов там, они в журнале
2: Афиши. Да, клубы небезызвестные, поэтому можно найти.
0: Ну, давайте сразу послушаем еще две пьесы. Там будет между ними небольшая пауза техническая, потому что так нужно, потому что это концепция Нарезалова.
1: Так нарезано.

0: Ну, соответственно, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» журналист Сергей Гурев и Ирина Мацалкина, вот, директор коллектива, который мы сейчас прослушаем, ну и тоже в какой-то степени полиграфист. Вы можете задавать ему вопросы по номеру вам уже достаточно хорошо известному. И я поднимаю телефонную дуду. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, да.
1: Сергей, Ирина.
2: Доброй ночи.
1: Вас беспокоит Сергей Александрович Кружок. У меня вопрос к Сергею. Скажите, Сергей, что вы думаете о группе «Гражданская оборона»? Вообще, вы знаете о существовании этой группы? Спасибо.
0: Спасибо. Вот меня знаешь, извиняюсь, что я так перебиваю, совершенно непонятно, вот, когда вопрос формируется так, что вы думаете, вот что изменится в жизни вот упомянутой группы, вот в жизни Сергея Гурева и лично в жизни господина Кружка от того, что думает Сергей об этой группе, или о том, что Кружок думает о группе, или о том, что группа думает о Кружке, или группа думает о Сергее. Ничего не изменится. Не, если не, говори, конечно, я просто так.
2: Да. Не, понятно, что ничего не изменится. Вообще вопрос о гражданской обороне для меня такой очень странный, интимный и очень вот такое ощущение, что ко мне кто-то под одеяло лезет, сам того не зная, как бы из лучших побуждений. Ну, я лично как? Я как старый искусствовед вот, воспринимаю всю эволюцию мировой культуры вот, в некоем развитии поступательном. Сначала вот как бы все развивается, потом все деструктурируется. Вот. И если отвечать на этот вопрос вопреки логике серьезно, то вот когда я начинал эту группу активно пропагандировать, там, начиная с конца 88-го года, мне казалось, что это такая вот прекрасная, вот, экзистенциальная, как мы любили тогда выражаться, альтернатива всякому такому опосевающему соцроку типа ДДТ, телевизор и все такое прочее, казалось мне в тот момент. Вот. И вот где-то с 88 по 91 год я активно пропагандировал эту группу, пока вот Янка не оказалась на дне реки Иня, после чего мне казалось, я решил, что вот как бы суицидальный пафос, который мы все пропагандируя очень драйвовую гражданскую оборону, активно нагнетали, он уже как-то порядком зашкалил. И лучше с этим делом немножечко так подзадержаться и поостыть. Вот. Чем я и занимался до тех пор, пока не столкнулся с творчеством Светы Чепуриной, которая, как мне кажется, вот немножко продолжая эту эстетику русско-сибирского панка, тем не менее вот делает ее не какой-то смертоносной, а более какой-то ответственный, что ли, вот в плане отношения к жизни, да и к музыке в том числе.
0: Это хороший ответ. А вот тут еще на пейджер периодически, кстати, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси, в общем, круглосуточно к вашим услугам данное устройство. Все равно я его отключаю. Включаю только перед эфиром. Так шлите, что хотите. Собираются ли участники коллектива поехать в этнологические экспедиции, дабы собрать народный фольклор? Бывало ли такое в прошлом? Просто, видимо, домбра как инструмент ассоциируется, естественно, с какой-то народностью, с мощными полями, лугами и левитаном.
2: Ну, вот, к слову сказать, фольклорность, она преследует группу с определенной стороны. Например, вот, столкнувшись с тем, что мы должны анонсировать концерт этого ансамбля в клубе «Табула Раса», который, напомним, состоится вот в следующее воскресенье, 6 февраля, вот, мы услышали от администрации клуба, что вот группа, конечно, отличная, но вот слово «панк», оно, как правило, отпугивает посетителей от нашего заведения. Так что придумайте, пожалуйста, какое-нибудь другое определение. И мы вот долго думали, мучились и, наконец, придумали такую странную идиому, как «экспрессивный прогрессив фолк». Вот именно под такой вывеской анонс стиля группы прошел в журнале «Афиша», который, кстати, не погнушался также отрефлексировать и все, что мы ему сказали по поводу того, почему же нельзя честно написать, что эта группа, по крайней мере, элементы панка вся включает. Вот, так что еще неизвестно, что доблестный клуб «Табула Раса» нам скажет по поводу нашего анонса в журнале «Афиша». Вот, а что касается этнографических экспедиций, то, собственно, если бы мы в свое время поехали в Архангельскую область, мы бы там с этой этнографической экспедицией Свету и нашли, играющую там на домре под Архангельском и сочиняющую вот свои экзотические панк-песни. И вот постарались бы вот ее привезти оттуда, как какой-то там кварц, нарытый в Алтайских горах и все такое прочее. Но, по счастью, она как-то сама добралась до центров, тем самым лишив нас необходимости объезжать Архангельскую область в ее поисках.
0: Вот еще пришел такой вопрос странный, но тем не менее. Будет ли принимать участие в концерте 6 февраля группа «Окклюзия»? И вообще, что сейчас с ними? Что сейчас делает вот Коля и там...
2: Коля Петрин.
0: Да.
2: Ну, Коля Петрин, он как бы играл регги, так что вот если соединять регги с сибирским панком, то его лучше было бы поставить с комитетом охраны тепла, конечно, который вот, как мне кажется, находится ровно посередине, там, между «Окклюзией» и Светой Чепуриной. Вот если бы комитет охраны тепла в такую тусовку мог встрять, то вот концерт из таких трех групп мог бы быть противоречивым, но в чем-то оправданным. Но так как, я думаю, комитет охраны тепла для нас сейчас по ряду причин недоступен...
0: Вот вроде, извини, что перебиваю, по имеющейся у меня информации, наоборот, вроде там сейчас все в порядке, и вроде бы как Колди уже в Москве с новой какой-то мощной программой и так далее. Да.
2: Оу, а я и не слышал. Он, кстати, мне тут звонил и говорил, что вот, хорошо бы там повстречаться, я тебе перезвоню завтра днем, и не перезвонил.
0: А потому что тебя не было дома. Ты опять, наверное, ходил на вьетнамский рынок воровать кассеты, видео.
2: Раздаривать.
0: А, да, ну извини, да.
2: Скажем так. Да, ну вот тогда это меняет дело. Ну, не знаю, удастся ли нам подогнать комитет охраны тепла к этому концерту. Вот. А «Окклюзия» могла бы только к нему в нагрузку туда включиться. Не знаю, если Коля Петрин по-прежнему находится в Воронеже...
0: Ну, то есть у тебя нет информации?
2: Нет, нет. Может, в Воронеже.
0: Вот тут такое, я прочитаю сообщение личного плана, но все-таки нужно. Саня, я тебя слушаю, меня колбасит жуткий отходняк, оператор Василий. Да, я заметил сегодня твое отсутствие здесь. В общем-то, дико бегал по коридорам и кричал от Антипов, но молчание было мне ответом. А дай взбодрим, в общем-то, страдальца... Да, страдальца, жертву, я бы так сказал, винно-водочных магнатов.
2: И страстей.
0: Да, мощной песней.

0: Прав Гром, который тут прислал сообщение, именно, да, интуиция тебя не подвела, но я не буду озвучивать сообщение, это просто для него, да. А вот такой вопрос от Владимира, дескать, не могли бы вы познакомить Владимира с тем, что происходит на архангельской сцене, поскольку там по, опять же, его словам, происходит масса действий, связанных с прогрессив-роком. Я так нескладно задал вопрос по той причине, что постоянно они приходят и перебивают меня.
1: Ну, вот что мне известно о сегодняшнем дне архангельской рок-сцены, это то, что надо, наверное, заостриться на двух позициях. Вот. Одна из них гласит, что вот все, наверное, помнят, что в свое время в Архангельске были две такие ведущие группы. Это «Облачный край», который все знали очень хорошо, и группа «Аутодафе», которая была почти такого же уровня, только в отличие от «Облачного края» не записывала альбомов. Вот они в свое время вместе приезжали в Москву, там в 87-м как раз году играли где-то в Долгопрудном, в ДКМИ. Вот. И если «Облачный край» сейчас вроде бы буксует, и в лучшем случае там как-то студийно Багаев запишет все инструменты, так как Рауткин там где-то на Украине женился, у него огромные щеки, достающие до полу, и он там вот как такой украинский там спокойный хозяйчик, там сидит со своей женой, пьет пиво, ест гусей.
0: Да ладно, на Украине, по словам Кирпихина, очень грустно сейчас. Ни гусей, ни пива нет.
1: У Рауткина хорошо. Вот, говорят, что он там просто жирует, но мало ли каким образом, в конце концов. Погреба у всех разные, там, к соседу в погреб не всегда заглянешь. Вот. А группа «Аутодафе» как раз, она сейчас собирается реанимироваться, создать свой ремейк. Ну, все помнят, там вот пел такой человек Дима Леонтьев, который в «Облачном крае» играл на барабанах на Подольском фестивале легендарном. Вот его, собственно, группа «Аутодафе» сейчас вроде собирается осуществить некий ревайвл. И если тамошний менеджмент с московским сумеет войти в должную корреляцию, то возможно, что он вот 13 лет спустя, вот такое замечательное число, можно будет «Аутодафе» увидеть вновь. А вообще сейчас там по отзывам появилась такая новая группа номер один архангельская под названием «Анфиса», хотя ни одной женщины там, к сожалению, не поет. Вот страсть моя к женскому вокалу, она, наверное, вот уже стала притчей в языцах. Но тем не менее говорят, что группа такая очень заводная, правда, это, как я понимаю, не прогрессив-рок, а что-то близкое к мейнстриму, но очень какому-то зажигательному, раскрепощенному, вот не тому, который сейчас мы имеем несчастье наблюдать на, ну, не будем говорить про всякие ФМовские волны, вот, а тому, который вот в эпоху расцвета мирового рок-н-ролла покорял сердца девиц, а через них и их доблестных кавалеров. Вот такой рок, как я понимаю, играет Анфиса, и тоже было бы не кисло дотащить ее до Первопрестольной.
0: А вот еще вопрос такого плана. Будут ли проходить в Москве мероприятия, посвященные дню рождения Боба Марли?
1: Насколько я слышал, что-то там такое готовится, и, по-моему, там даже Умка должна сыграть.
0: Ну, это круто.
1: Вот, хотя она вроде бы не регги, но, тем не менее, я слышал,

0: что вот в день рождения Боба Марли должны где-то сыграть Умка и Joy Division, должны собраться по этому поводу.
1: Может, кот недаром проявился.
2: Да, это все неспроста. Ну что, следующую пьесу слушаем.
0: Yes.

0: Здесь надо сделать один маленький комментарий. Дело в том, что песня эта называется «Для Егорки», да и слово это в песне упоминается. И почему-то в панк-массах многие считают, что эта песня посвящена Егору Летову, к которому Света как бы относится по-матерински, как к сыну. Но вот это, в общем, иллюзия, хотя она очень широко распространена. Вот когда вот первый еще концерт «Дочь Монро и Кеннеди» проходил в клубе «Китайский летчик», туда пришел небезызвестный Джефф, вот как бы гитарист, иногда басист гражданской обороны, и вот столкнувшись с этой песней, он сразу расплылся, заулыбался, вот, а я к нему нагнулся и сказал ему: «Джефф, да на самом деле у нее сына так зовут». Вот, и ему сразу стало ужасно неудобно, он стал говорить: «Да, вот всегда тут начинаешь страдать манией величия на ровном месте, оказывается, что вот все это впустую, вот сына у нее зовут Егор».
1: Кстати, мне вот это очень радостно. Дело в том, что обычно женщина, вышедшая в тираж, то есть уже, у которой пуповина перерезана, как правило, ну, к сожалению, там не способна как-то репродуцировать идеи какие-то. Вот здесь я вижу другое совершенно. То есть на домбре человек играет панк-рок, да, вот, несмотря на, в общем, такую дикую травму, как роды. Это похвально. Следующая пьеса.

0: шансы быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: Ну и на пейджер тут тоже приходят вопросы, в частности, поддерживает ли сейчас Сергей Гурьев отношения с своим бывшим коллегой и, в общем-то, Ильей Смирновым. Да.
2: Ну, опять-таки, если на этот вопрос отвечать вот абсолютно как бы всерьез, хотя тут уже иначе не ответишь, потому что Илья Смирнов был, есть по сей день человек очень серьезный, и, конечно же, никуда от этого не деться, то, говоря всерьез, надо сказать следующее, что наши с ним отношения прекратились, как известно, вместе с распадом журнала «Урлайт», еще там в сентябре 89 года, когда вот как бы некая экзистенциальная линия, которой придерживались наши люди, как бы наша группировка, и та социально-политическая, антибюрократическая линия, которой придерживалась группировка Смирнова, они вот в рамках «Урлайта» вошли в чудовищное и неразрешимое противоречие, после чего вот мы раскололись, стали делать контркультуру, а Смирнов стал делать «Урлайт», хотя вот тогда мы говорили, что мы против, что это никак нельзя, потому что «Урлайт» — это наша общая марка, и, расставаясь, мы должны марку уничтожить. Но Смирнов нас не послушал, в результате мы с ним поссорились. Потом прошло много лет, и вроде бы помириться уже действительно было можно. И вот как-то раз, совсем недавно, когда имело место десятилетие группы «Мухомор» в галерее «Дар», нежно мною любимой, там оказались и Смирнов, и я, и вот урлайтовский художник Юра Непахарев попытался нас обнять за плечи и сказать: «Ребят, ну что ж вы, блин, так вот в конце концов, столько лет прошло, давайте восстановим отношения». Вот, и я там повернулся к Илье и сказал ему: «Ну, Илья, ну ладно, ну если хочешь, прости меня за все». А он на меня посмотрел так искоса и сказал: «А за что я тебя, собственно, должен прощать?» А я ему сказал: «Ну ладно, Илья, не хочешь, как хочешь». И вот на этой высокой ноте такая вот благородная попытка примирения его и меня, к сожалению, так и оборвалась и закончилась ничем. И отношений между нами, вот получается, так по сей день и нет.

0: и не было. Я сажусь считать, но считать скучно, продолжаю листать, но листать просто я завариваю чай.
1: Ну вот, соответственно, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Сергей Гурев и Ирина Масалкина. Соответственно, вот тут Андрей интересуется, какие новые клубы посоветуете, в общем, для посещения. Я думаю, что это получится какая-то реклама, да, вот, и мы просто не вправе этого делать, да, Сергей?
2: Ну, вроде... Наверное, прав у нас вот намного меньше, чем нам бы хотелось. И это хорошо, потому что пора, наконец, чтобы вот...
1: Вот
2: с ограничением столкнулся пора.
1: Вот Андрей Холодный, поэт, спрашивает, русские стихи – это истерика? Хороший, кстати, вопрос.
2: Ну, широк диапазон. Я думаю, что русские песни, это вот они ближе к истерике, чем стихи. А стихи, они некоторые истеричные, а некоторые посредством вот музыки так очень высокохудожественно истеризируются. А русская музыка хорошая, конечно, истерична. Вот взять того же Стравинского. Вот. А бывает менее истеричная русская музыка, но она уже настолько вчерашний день, что о ней говорить довольно трудно.
1: Да, я целиком с тобой согласен. И сейчас пришло, видимо, время поднимать телефонные трубы. Огромные, гигантские телефонные трубы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Добрые люди.
1: Безусловно.
3: Вообще, я еще не придумал, что сказать. И, наверное, позвоню попозже.
1: Давайте. Конечно. Всегда готов. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно попросту.
4: Саша, доброй ночи.
1: Доброй ночи.
4: Доброй ночи вашим гостям.
2: Доброй ночи.
4: Замбришка, по-моему, Ирина зовут.
1: Да.
4: Вот у меня к ней два вопроса. Первый вопрос. Зачем корежить песни? Я имею в виду «Не покинь меня». А второй вопрос. Вот вы пели там, у нее ноги черные были, а рожа тоже черная была. Спасибо большое.
1: Спасибо.
5: Знаете, во-первых, это не совсем я пела, если внимательно слушали. Это я вот директор группы, которую мы сегодня представляем вашему вниманию. А потом насчет этой песни, как бы у всех очень разные взгляды. Кому-то это настолько сильно нравится, что... даже вопросов никаких не вызывает. Я не знаю права, это, наверное, очень субъективно.
2: Ну, надо отметить, что это, на самом деле, действительно редкая песня, которая написана Светой не на собственную музыку, а на музыку композитора Морозова. Но мне кажется, что вот тот текст, который Света на эту песню поет, он как-то более соответствует истеричности русской души, о которой там справедливо замечал предыдущий человек, вошедший с нами в контакт, нежели аутентичный текст этой песни. Хотя, конечно же, могут быть совершенно разные точки зрения.
1: А вот киргизы, они, в общем, спокойны.
2: Ну,
1: это я не знаю, к чему сказал, просто как бы, чтобы тоже сказать, потому что наверняка, если появится киргизский рок, он будет очень мелодичным, таким спокойным, как бурятский конек.
2: Вот и калмыки еще очень спокойно.
1: Да, вообще все вот такого плана люди, они как-то, я помню, видел в горах ишака, слушай, он вез на себе два ведра угля, потный, но он шел в гору, понимаешь, не легался. Так вот, выносливые, спокойные животные у них даже.
2: Но это вот гораздо лучше, чем идти сухим под гору.
1: Да, конечно. Ну, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Ну, так.
2: Да.
1: Ну, понятно. Это называется днище у человека пробило. Но, знаете, вам не нужно пить огромное количество активированного угля. Вот, и все будет хорошо. Да, хотя, может быть, обратный эффект тогда. Вот, ну вы всегда звоните, мы готовы помочь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
6: Это Димон из Марина.
1: Добрый день. Ты как-то волнуешься, может быть, вдруг случится, что с тобой, и мы...
6: Нормально?
1: Но ты уверен? Ты вот подумай, посмотри
6: я
1: так.
6: Я уверен,
1: а пульс потрогай пульс, как там?
6: Превосходно просто.
1: Ну давай-ка. Нет,
6: слушайте, Александр, давно к вам не звонил просто. Вот сейчас решил все-таки от телевизора оторваться. Такая плохая штука.
1: Да.
6: Послушаю с Тимоном Морозовым. Вот. Я хотел такую, во-первых, группу превосходную просто. Слушаю, здесь у меня вот рядом человек сидит. Он просто-напросто, он первый раз слушал, просто не в Москве живет. Вот. Он говорит, просто, ну, понравилось, сразу говорю, очень хорошо, тем более на домбре вообще, просто народные инструменты. Очень огромное спасибо за такую группу. Ну и, в принципе, все, наверное.
1: Спасибо.
6: Я просто хотел поблагодарить.
1: Спасибо.
2: Тут,
1: спасибо.
2: Кстати, можно по поводу Марьина сделать легкое отступление. Дело в том, что как-то раз вот дочь Монро и Кеннеди играли в Марьине как раз в интернет-кафе «Скрин», и там на концерте оказался завсегдатый этого интернет-кафе Сергей Летов, который очень проперся, и вот завел эту кассету своему брату Егору, который вот уже не сын Светы, а настоящий Егор Летов, вот, который, вот, прослушав эту запись, там сказал, что вот за 90-е годы ничего настолько вот для себя ценного не слышал ни разу. Вот это к вопросу о Марьино, об этом занятном районе города Москва.
1: Ну, кстати, почему последний альбом Тани Булановой хороший?
2: А мне вот очень нравился альбом «Странная встреча». Я вот, да, позволю себе вступить в полемику, уж мне кажется, что ничего лучше она все равно уже не запишет никогда.
1: Ну, если
2: хотя,
1: только...
2: да, по саунду, несомненно, она сейчас выросла. Да. Но вот та какая-то более плоская и щемящая ресторанность, мне кажется, она... Вот...
1: душевнее была.
2: Да, да.
1: Искренне. Вот слушай, а вот Ветлицкая сдает позиции.
2: Ветлицкую, да, вот просто обидно до слез за девичью стильность отечественную. Вот так бы хотелось, чтобы она написала что-нибудь уровня композиции «Лунный кот», например.
1: Да,
2: вот,
1: да, да,
2: да. Все вообще достойные люди, они увлекаются котами, мне кажется. Или я много на себя беру?
1: Нет, совершенно правильно говоришь. Я, ну, ты разве не видишь блеск моих глаз?
2: Да.
1: Да, да. Если я же загораюсь, когда человек говорит то, что мне нравится, да.
2: Я просто обмяк от счастья.
1: Так, что тут такое? Вот еще сообщение на пейджер. Александр, как много несправедливости в этом мире. Вы можете... Ну, опять тут перебивают нас. Извините, сейчас я зачитаю. Вы можете выбирать, какие сообщения читать, какие нет. Давать в эфир рекламу или что-нибудь еще. У меня никаких прав нет. Порой хочется заорать. Милиция! Новые русские все купили. Сейчас опять нас перебили. Но это я от себя добавил. Пишет Харрис. Харрис, вы еще молоды. Вот. И ваш... безусловно, нестандартный мозг, ну, если это тот Харрис, да, вот, который постоянно присылает сообщения, я думаю, он будет в вашем спасательном круге в пучине несправедливости. И в конце концов, в этой гигантской канализационной воронке вы окажетесь наверху. Да, хорошо, я утешен.
2: Да, и да. Харрисон выжил там, его, говорят, жена спасла, там этого убийцу несколько раз ударила чайником по голове, подкравшись сзади, и тем самым спасла ему жизнь, иначе вот какой бы у нас Новый год у всех был, однако.

Не сходи на нет, даже если захочешь, не тяни резину, без тебя растянули. На пупок не дави, это больно очень, и ведь важное что-то

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: И вот такой вопрос пришел на наш пейджер от господина Фисюкова. Он спрашивает: господин Гурьев, как вы думаете, честно ли проводить в жизнь политические идеи срок сцены, как это делают некоторые наши музыканты?
2: Нет.
1: Хороший ответ. Я не ожидал иного. Что тут сейчас? Ага. А еще Сергей Летов, это такая сентенция, составляет для компании тут какой-то, в общем, аббревиатура сборники маршей старой Германии.
2: А это красивая просто музыка, такой тоталитаризм одухотворенный. Вот здесь как раз, по-моему, не стоит что-то там говорить против. Очень хорошо, полезно.
1: Как вам понравился концерт группы «Выход» в декабре прошлого года? И, кстати, вообще было бы интересно, что сейчас делает Силя и... Да, каковы его дела?
2: Вот эта флейтистка с двумя хвостиками, которая там появилась вместо Олега Сакмарова, это такая прелесть, это чудо, такая сказка. Да. Это изумительная совершенно девушка. И так хорошо, когда вот вместо такого какого-то лысого там, вот какого-то дядьки в очках, там, совершенно вроде бы нелепого, такого абсурдного, вдруг появляется такое эфирное создание, там, с талией сантиметров 40, и такие рыжие хвосты, рыжие, нет? Ну, светлые такие, короче, вот. Хвосты, как пшеница, рыжие, да. Вот очень это хорошо, это вот позитивнейшая перемена. И вот песни новые тоже хорошие, там старенький Ху, вот чудесная песня. Мне кажется, что с выходом, вот как всегда, происходят самые хорошие вещи. Дай бог и впредь. Вот так хорошо говорить, что ты искренне и с любовью, просто на душе светло.
1: Телефонный звонок, видимо, есть смысл послушать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Алло.
1: Да-да. Рассказывайте.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Саш.
1: Да.
3: Я звоню вам, то есть, совсем не просто так.
1: Ну, понятно, нам просто так. Всем что-то от нас нужно.
3: Мне?
1: Да.
3: Абсолютно нет.
1: Угу. Уже интересно.
3: Просто я могу с 26-летним стажем профессиональным.
1: Угу. Понятно.
3: Духовик.
1: Угу.
3: Вот как бы культура панк-рок, это, по-моему, ну, рок в помойке, да, правильно, если дословно переводить?
1: Ну, это, в общем, каждый по-своему переводит, поэтому...
3: Ну, вот лично вы как переводите?
1: Ну, для меня это, прежде всего, мощная культура, на самом деле, да, как ни странно.
3: Как ни странно, ничего мощного, пока я вот сколько наблюдаю, то есть, как бы, и значит, слушаю... Чего мощного в этом не вижу. А вы постоянно будете популяризировать эту помойку?
1: Ну, в общем, да, в силу наших возможностей, конечно же, будем это делать.
3: А вы не считаете, что вот из этой культуры вырастают монстры такие, ну, типа вот нашего Баркашова, вот типа вот так?
1: Нет. Я больше чем уверен, что упомянутый вами господин как раз воспитывался на песне там 73 и так далее. А люди, которые воспитывались на панк-роке, на хорошем панк-роке, там, на Секс Пистолс в том же, да, они сейчас занимают видные посты в структурах, в общем-то, демократического толка и имеют бешеный прайс. Да.
3: Ну, например.
1: Ну, я не могу называть имена, поверьте. Зачем это нужно?
3: Ну, хорошо, ладно. Как-нибудь в очном разговоре, может быть, получится.
1: Да, но тем не менее, да.
3: Я, конечно, в это время слушаю, как правило, Дмитриева, но иногда попадаю на вас. Тоже очень приятно. Но ребята, просто, понимаете, смесь американского блюза и нашей комаринской, текст какой-то... Нет, я-то въезжаю, ладно, я въезжаю, но ведь народ может... Не понять
1: может. Да. Ну это же хорошо. Это же очень хорошо. Спасибо. Ситуация в том, что когда все понимают, некому работать. Кто-то должен не понимать, а вместо этого пойти, встать, например, и надоить, чтобы потом те, кто вот понимает, выпили это. Круто.
2: Но вообще, конечно, хороший звонок.
1: Хороший. Следующий звонок, дай послушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно.
4: Алло?
1: Да.
4: Здравствуйте.
1: И вам аналогично. Рассказывайте.
4: Спасибо.
1: Да не за что.
4: А вот, вы знаете, я сомневаюсь.
1: Да я вообще весь в сомнениях. Меня такие...
4: Я тоже, да.
1: Но я думаю, что знаете, что нужно делать? Выждать где-то еще дня три.
4: Вы знаете... знаете, в чем проблема? Я думаю, что вот эта музыка никогда не попадет в countdown, к примеру, там от 55 до 72, как это было слышно вчера у вас.
1: Ну, вообще, да, да. Я, правда, с трудом понял, что вы сказали, но я всегда соглашаюсь.
4: Да не стоит соглашаться, просто это мое мнение.
1: Понятно.
4: И никогда это не будет Элвисом Пресли и так далее и тому подобное.
1: Понятно.
4: По-моему, вчера он там звучал 7 раз.
1: Понятно, спасибо. А кто звучал? Сергей, ты понял?
5: Он же человек имеет в виду там, вчерашний хит-парад, да, там 78-го, по-моему, года.
2: 72-го
5: даже.
2: Лучшие песни рок-н-ролла 55-72, там было 7, что ли, песен Элвиса Пресли. А вот Стравинского там не было, например.
1: Ну, дело в том, что дико опухшие уже от голода американская публика вообще играет в такую игру, как «Летающий Элвис». Вот у них ситуация в том, что огромное количество людей было испорчено и просто взорвано. У них был оторван, ампутирован интеллект вот такой бомбой замедленного действия, как «Битлз», «Элвис Пресли» и же с ними. И это нужно признать. Поэтому то, что там вот присутствует данный персонаж, это говорит о том, что до сих пор мозги еще не отросли назад. Да.
2: Я откуда-то помню, кстати, рифму «Элвис-Пелвис».
1: А я вообще ничего не ассоциирую. Я знаю, есть Чак Берри, это настоящий парень. Вот. Ну ладно, послушаем еще звонок, да?
2: Да.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло.
1: Да-да-да, говорите.
6: Александр?
1: Да.
6: А скажи, пожалуйста, где находится клуб «Оракул Барашкин Бутылки»?
1: Ну, могу сказать. Ну, скажу. Овчинниковский переулок, строение 1, напротив Горбатого мостика он находится. Ну что, теперь песня? А то я, как получается, играю роль Атласа такого, да, уже. Ну, как это? Ну, как у водителей. Сейчас посмотрим, куда ехать. Из бардачка достают такую помятую байду.
2: Хайгвей Стар.
1: Да.

0: на волнах радиостанции Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Ну, кстати, сегодня мы практически полностью прослушаем вот данный альбом. Он называется «Хохот Моцарта». Да. Нам осталось совсем немножко, тут где-то песен 5, они все коротенькие. Вы можете задавать также вопрос Сергею Гурьеву, ну, соответственно, Ирине, и, ну, мне тоже. Далее. Вот еще такое сообщение, я просто с пейджера зачитаю. Саша, как бы ты ни надувал щеки, ты близко не подберешься по своей популярности к таким, как Элвис или Битлз. Твое дело — это маргинальная публика и тинейджеры. Поэтому своими репликами ты ничего не сможешь сделать с их популярностью, пишет Василий. Василий, я искренне говорю, что ты пролил дичайший бальзам на мое сердце. Это совершенно искренне. Меньше всего я хотел бы стать Элвисом. В отличие от водителя дальнобойной американской машины. Ну что, послушаем телефонный звонок, Сергей, как, Ирина, как, ну что вы, что вы?
2: Да, хотим, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый день, ребята.
1: Здравствуйте.
3: И, как обычно, ближе к делу сразу же.
1: Да,
3: ну где-то опять все по Серемягин, но вот в чем проблема? Я еще являюсь самым лучшим делателем домбр в России. Вот, я делал домбры для таких акынов, как Муртаза, Абишевич, ну и прочие, неважно. Вот, но в чем дело-то? Вот сколько я не делаю домбры, я не могу достичь такого же хорошего звучания, как вот на той домбре, которая сейчас звучит в эфире. Пусть ребята, если, конечно, это не такой страшный секрет, поведают в прямом эфире или там телеграмму мне пошлют. Ну, сообщат, жилы какого животного они используют в качестве струн?
1: Хороший вопрос. Спасибо.
2: Валы.
1: Ну, типа корова мужского пола, только такая, чуть больше, чем обычная.
2: И серая.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
1: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: У меня, Александр, вопрос к вашему гостю.
1: Давайте, задавайте, конечно.
4: Он здесь обмолвился, что он старый искусствовед. А то, что мы слушаем вот сегодня в ночь, неужели он считает, что это искусство? А впечатление такое, что это, знаете, Петровская кунсткамера. Выудили вот так...
1: Спасибо.
4: На потеху публики.
1: Спасибо за вопрос. Ну что,
2: ну,
1: Сергей?
2: Конечно, легко ответить. Я, как искусствовед, для себя провожу такую дихотомию между искусством и творчеством. Конечно же, это скорее творчество, чем искусство. Несомненно. Хотя, вот в сравнении с как бы стандартной волной русско-сибирского панка, это такое творчество с некоторым креном в искусство. Вот с чем мы сейчас имеем место.
1: Но в любом случае, я просто хочу сказать следующую фразу, что поскольку, если вот данное явление имеет место быть, то наша, так сказать, прямая обязанность показать это явление. Вот. А уже там дальше ваше дело, как его оценивать. Да? Вот. Кстати, хочу еще сказать, после того, как мы расстанемся с нашими гостями, практически весь эфир будет звучать русскоязычная музыка. Да не практически, а весь эфир. В общем, самое разное. Начиная от панк-рока и заканчивая, в общем-то, ну, конечно же, ТБ.
2: ТБ?
1: Да. Ну что, следующий звонок или песню? Дай песню.
2: Хозяин-барин.

0: Ну, соответственно, у нас остается не так уж много времени, поэтому спешите задавать свои вопросы Сергею Гуреву и Ирине Масалкиной. Ну, соответственно, я тоже там в силу своих способностей и возможностей буду как-то участвовать. И напоминаю номер телефона. Ну давай, говори же уже.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Другое дело. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам Здравствуйте.
2: Я так понял, что ведь не факт, что Света называла своего сына именем, скажем, Тимурыча там или Кузьмича. Так что тщеславие Летова может быть оправдано. Вот. Но это так, к слову. Мне бы хотелось выяснить, когда можно помянуть, ну, например, Свина. Так точно и неизвестна дата его безвременной кончины. Будьте добры, подскажите, когда можно будет его помянуть. Счастливо вам.
0: Спасибо.
3: Ну, во-первых, я хочу сказать, что почему же не Кузьмич? Вот Лигачев, он как раз Егор Кузьмич. Вот. А во-вторых, вспомнить бы, когда умер Свин, действительно не лишнее, потому что, что это было, 20 августа или...
0: Ну, в общем, летние
3: какие-то. Где-то там. Да. Вот. Конечно, титаническая фигура, что говорить. Главное, вот сердечный такой человек был, очень солнечный. Вот, как бы вот такой асоциальный Маяковский своего рода русского панка. И такие люди действительно вот никогда из народной памяти не будут вычеркнуты с карающей дланью забвения. Так что да. Да. И тем более вот хотелось бы вспомнить его фактически посмертный альбом, последний, который он успел записать, «Праздник непослушания» или «Последний день Помпея». Самый, наверное, сильный студийный альбом, который он записал за всю свою жизнь. И наверняка композиции оттуда, они украсят еще не один эфир, не подверженный коррупции и выравниванию какого-то идеала среднестатистического звучания отечественной песни под гребенку похабного шоу-бизнеса.
0: Замечательно.
3: И брит-попа.
0: Замечательно сказал. Действительно. Вот. Я жалко не записал, я бы себе прям татуировку в такую сделал. Нет, действительно, очень правильно Сергей сейчас сказал. Да, молодец. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Такое, вот могу вам сказать, глупая музыка совершенно, непонятные какие-то исполнители, в общем, какая-то белиберда, чушь, что это такое? Это разве подходит под определение великой русской культуры? Вот, например, там есть композиторы замечательные у нас, а это что, господи, во времена моей молодости таких сажали на 15 суток, а вы еще заставляли сортиры чистить. Вот что это, вот это, не понимаю вообще, какое-то исполнение идиотское. Чушь, чушь, чушь, чушь, чушь.
0: Спасибо.
3: Я восхищен вот этой блестящей совершенно стилизацией. Мне кажется, что человек вот великий совершенно артист.
0: Безусловно, записной звонок. У меня же есть свои статисты, которые специально пишут такие реплики.
3: Да, причем вот очень даже несколько обидно за людей, которых этот звонивший высмеял, там, создав вот их как бы такой непривлекательный облик в глазах слушателя, потому что, в принципе, ревнители русской культуры, они, конечно, вот не такие чудовищные козлы, как попытался этот чудесный артист изобразить. Они бывают гораздо более, в общем, какими-то тонкими людьми широких взглядов. Вот. И но не надо вот Сергей, их изображать вот такими упертыми ублюдками.
0: Но
3: там.
0: Сергей, но
3: вот
0: я переиграл.
3: Они
0: сценарий мой был речи. Интонации я корректировал. Все, больше не буду. Но артист, согласись, замечательный.
3: Чудесный, конечно, но ревнители русской культуры, они не так катастрофические, порочные,
0: ужасные. Это один из руководителей нашей радиостанции. Между прочим. Вот так. Ну что, песню слушаем?
3: Да.

0: А вот интонация нашей певицы, прозвучавшей в данной песне, да, да простят меня ценители искусства, чем-то мне напомнили интонации такого танцора, как, в общем-то, господин Моисеев, который еще и поет. Не знаю почему, но вот такие истеричные какие-то нотки тоже там, он поет там то самое «Подщелкун». Там так он говорит, «Подщелкун» истерично. Ну, это вообще, это мои какие-то ассоциации.
1: Не, они очень танцевальные, но мне вот, например, они напоминают интонации такого танцора, как «Big Checkers».
0: Вот сообщение пришло на пейджер. Саша, я завтра не смогу, так что полы на радиостанции придется помыть. Те подпись Венедиктов. Леш, ну нет проблем, ну что ж, ну свои ребята, все нормально. Ну,
1: просто... Полынь придется помыть?
0: Да, поможешь, Серег, чуть-чуть. Ну что там? Ну,
1: а мне кажется, что полынь, она и должна быть пыльная.
0: Думаешь?
1: Конечно. Ага. Зачем ее мыть?
0: Ну, звонок послушаем еще.
1: Да, она на крапиву будет похожа просто.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Да, добрый день.
0: Здравствуйте.
2: То есть доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Ну, у меня следующий вопрос. Вот у меня недавно родился сын, ему буквально 2 дня назад исполнилось 4 месяца. Вот, и вы, как люди опытные, могли бы мне помочь.
0: То есть вы имеете в виду там запеленать, там, там помочь, там отрыгнуть, как похлопать по спинке? Без проблем ребята выйдут.
2: Нет,
0: извините, да.
2: Ну, у нас все нормально, то есть пеленать я умею.
0: Ага. А вот это, купать.
2: Да, сегодня купал.
0: А головку держит?
2: Держит. Он все держит, и головку держит, и погремушки держит, когда ему даешь. Я волнуюсь от радости, потому что сын все-таки. А вот единственная проблема, он очень мало делает поползновений в сторону ползать.
0: Да, ну это, наверное, вот к Ире скорее. Ир,
3: спасибо
0: за вопрос. Не, ну если он действительно по туге в сторону ползать не совершает, это же как-то вот...
1: Должно... Главное, чтобы он в сторону летать преждевременно не совершал там. Угу. Вот окна не оставлять открытыми, вот, попусту. Ну,
3: как-то вы мрачно, Сергей Геннадьевич.
0: У тебя суицидальное настроение.
1: А вспомните я, Эрика Клэптона, судьбу там. Вот оставил окно открытым. И вот он ползать еще не умел, а полетел. Вот надо беречь, конечно, детей.
0: Да, безусловно. Для этого мы даже сейчас выпустили в продажу специальные такие наручники пластмассовые для приковывания грудников к постелям. Ну что, и в связи с этим песня, ты уж расскажи о ней там вкратце.
1: Музыка Пахмутова и стихи Добронравова.

0: Ну вот, в принципе, опять же, возвращаясь к творчеству женщин, к искусству женщин, да, вот та же упомянутая нами сегодня Наталья Ветлицкая исполняла эту песню. Также масса других женщин любит ее исполнять. Все-таки никуда не денешься от этих, в общем-то, мощно раскрытых серых глаз и косы. Ну, косы, имею в виду, от волосной, которая, волосная коса. Да.
1: Yeah.
0: Да! Ну и, соответственно, как... Вот сообщение от Татьяны Булановой, она благодарит нас, что мы упомянули ее имя. Нет проблем.

0: в общем. Он там и поет, а ваш покорный слуга играет на инструменте под названием мерлитон.
1: Слушаем?
0: Да, видимо.
1: Ну и тогда...
0: Может, Ира что-то хочет сказать?
1: Да, Ир. Может быть, спеть хочешь, там, стишок прочитать.
2: Я лишний раз просто добавлю, что как раз, когда Свет записывалась вот с группой «Чистая любовь», это был ее самый первый приезд в Москву, который вот что-то сдвинул в их биографии. Спасибо еще раз Сергею, который этому поспособствовал. Вот, я думаю, что это интересно, то, что мы сейчас услышим.
1: Ну, а я, в свою очередь, благодарю вас за то, что вы посетили нашу студию, привезли вот такую интересную пластинку, мы ее послушали, пообщались с нашими уважаемыми, немножко встряхнули их такое вот январское сознание. И, соответственно, до новых встреч, да.
0: В эфире.
1: Да.

0: тебе в ухо. Дам тебе в ухо.
1: Уйди, опоссум, я в печали.

0: и мы начинаем нашу беседу с гостями нашего сегодняшнего эфира. Это, как я уже говорил, Александр Амирзаян, автор, исполнитель, философ, и Лилия Евгеньевна Ноздрачева, директор детского дома творчества имени Николая Мышкина, что в городе Краснодар. Я рад вас приветствовать в нашей студии. И, конечно же, первый вопрос у меня к вам, Саша. Ну, я знаю, что вы были в свое время связаны достаточно тесно с наукой, в частности, с, если я не ошибаюсь, с физикой и физикой ядерной.
1: Физика высоких энергий. Ну, это близко, но это физика высоких энергий. Институт теоретической экспериментальной физики московский.
0: Да, вот вы знаете, я в связи с этим хотел узнать у вас. И помнится, когда я был совсем грудничком, моя мама говорила мне, Саша, во время дождя, Саша говорила мне, моя мама, иди, побегай под дождиком, помой под ним свою прекрасную белесую головку. А головка у меня, Лилия Евгеньевна, в тот момент была действительно прекрасной и белесой. Не то, что сейчас этот лысый, бугристый череп, изъеденный радиацией. Вот скажите, пожалуйста, ваше, в общем-то, вот несколько постарше, все-таки поколение немножко другое. Что вам говорила ваша мама? Говорила ли она, Саша, побегай, иди под дождиком? И как вы оцениваете нынешнюю ситуацию? Ведь это же очень страшно, когда за такой короткий период, практически 15 лет, да, Лилия Евгеньевна, прошло, когда уже мы говорим, дождь идет, нужно накрыть голову целлофановым пакетом, мы незаметно приближаемся к экологической катастрофе, не побоюсь этого слова, на мой взгляд. И вот вы, как профессионал все-таки этого дела, расскажите ситуацию, сравните эпохи, времена.
1: Честно говоря, я не совсем как бы в данном материале существую, то есть это есть экологические проблемы, которыми я не занимался. Но, кстати, вот из общих соображений, конечно, ситуация очень круто поменялась, потому что технологический прогресс, техногенная цивилизация, она сделала свое дело, да, и то пространство, в котором мы обитали, как, скажем, ну, счастливое советское детство, да, вот как это называлось. У нас тогда про такие вот техногенные кислотные дожди никто не подозревал. И про радиационные дожди мы ничего не знали. Хотя во времена моего детства была уже испытана и атомная, и водородная бомба, но изоляция информационная, она нас лишала возможности знать о том, что происходит на самом деле. И как мы на сегодняшний день знаем, что вот те районы, в которых это все взрывалось, да, ну, когда солдаты, ребята расчищали вообще без всякой защиты все эти последствия атомных испытаний, ядерных испытаний, водородных испытаний. И все было легко, слегонца, что называется, да, то есть пошел вот в робе в солдатской, да, без всякой защиты, и растаскивал все эти завалы, которые образовывались после взрыва там водородных бомб, понимаете, все это спокойно было. Ну, водород-то ничего, но запал-то там атомный, ядерный запал, понимаете, это же как бы не хухры-мухры. И, естественно, все это воспринималось несколько иначе. Но в силу того, что концентрация всех этих вот как бы веществ была не столь велика, то есть центральные зоны, Москва, Питер, Киев, мы на себе этого не чувствовали, разумеется. Это все происходило где-то там, в малонаселенных областях, а у нас было счастливое советское детство, разумеется.
0: А, то есть все-таки вы склонны думать, что это из-за информации все-таки было. А на самом деле реально атмосфера была загажена уже и тогда, с момента первого испытания ядерной бомбы, в принципе. Или все-таки, вот скажите, на ваш взгляд, где тот рубеж, начиная с которого, идя назад задом, я часто, кстати, перемещаюсь по коридору здесь задом, вы знаете, забавно, то есть сотрудники, правда, пугаются, но мне нравится, ориентация вырабатывается. А сегодня, кстати, покажу вам, как я это делаю, уже быстрее, чем вперед бегаю. Да? Но это не важно, что-то я все о себе, да. Где тот рубеж, идя к которому задом, мы резко окажемся в экологически чистой среде. Ведь и в древности они там выплавляли чугун, это самое, ковались латы, мечи, там жарили бизонов.
1: Нет, ну, дело в том, что интересная вещь, что те раскопки, которые вот производились в 40-х, 50-х годах, и новейшие исследования египетских гробниц показали, что они в действительности дышали тоже достаточно таким большим смогом, как на сегодняшний день говорят, да, и как бы все эти прелести цивилизации они на себе познали, но в других концентрациях, в других соотношениях они дышали как бы кострами, да, в той же пещере, извините меня, да, в той же Яранге, скажем так, человек сидит, и у него по-черному топится печь, или русский дом, в котором тоже по-черному топилась печь.
0: Например, извиняюсь, что перевожусь, алтайская сакля, очень удивило меня это сооружение.
1: Да, там сидишь и дышишь этим дымом, понимаете,
0: да.
1: То есть неизвестно, что хуже в этом.
0: Как вы считаете, Александр, то, что вот все-таки периодически человечество с самых давних времен впитывало в себя всякие вот эти токсичные элементы, не являлось ли это, скажем так, природной, ну, прививкой, что ли, для усиления иммунитета против того, что мы будем иметь лет через 5? Я не напрасно так бью тревогу, просто у меня, например, никогда не болела голова, а уже последние 3 дня болит. Я сильно опасаюсь, что либо это старость настает, значит, моя, либо все-таки в воздухе витают флюиды предстоящей экологической катастрофы, то ли по весне вот там это вот что-то у них.
1: Нет, в действительности, конечно, принципиально разные канцерогены как бы возникли. Если тогда СО было, да, то есть углекислые там такие вот проблемы и все, то сейчас всякие свинцовые отходы, то есть свинцовые соединения, потом радиоактивные, потом отходы всяких химических производств. То есть сама экологическая ниша и ее воздействие, она принципиально поменялась, конечно. То есть техногенная цивилизация свое воздействие оказывает. Потому что то, к чему привыкал человек в течение там 7 тысяч лет, да, как мы себе представляем человечество где-то, да, от шумеров до наших дней, там были одни прелести, а мы сегодня получаем другие прелести. И поэтому те мутации, да, они на сегодняшний день как бы, как на сегодняшнем сленге говорят, не канают.
0: А скажите, вот если взять... Кстати, вы, Лилия Евгеньевна, тоже так зря сели к нам спиной с обиженным видом. Поздравляем вас, во-первых, с вашим профессиональным праздником. То есть все-таки Спейсерка. День космонавтики, да, безусловно. Я знаю, что вы имели вот... непосредственное отношение вот к космонавтике, к спейсику тоже. Ну, спейсик в космосе.
2: Да просто, Саш, я вас слушаю, потому что вот вас, например, перебивать совершенно невозможно.
0: Ну, естественно, поскольку мы люди умные.
2: Конечно, так да. Что же, я сижу, я пока послушаю.
0: А, ну хорошо.
2: А потом все расскажу детишкам в городе Краснодаре. А
0: мне просто,
2: с белесыми головками.
0: Мне просто хотелось еще такую тему затронуть. Вот говоря о цивилизации, да, вот возьмем элементарную кошку. Ну, она есть у нас, но я думаю, за ней сейчас не стоит идти. И, в общем, лень просто на доверие. Да,
1: ну, у меня дома тоже кошка, да, есть. Ну,
0: и радиослушатели, они поверят нам, что есть кошка, мы можем ее взять. А дело в том, что если кошку поднести к какому-то аномальному месту, она начнет себя вести, там, поджимать хвост, как они делают, скулить, в общем-то, запрыгивать на какие-то высокие предметы. Ну, или по-другому, там, пучить глаза ее начнет и так далее, да? То есть кошка обладает какой-то мощной интуицией к природе. То есть они живут прям, у них рука в руку вложена, да? А первобытный человек, просто у нас вчера была передача посвящена этому, мне хотелось немножечко продолжить, он тоже ведь как существо лесное должен был обладать такой же интуицией. Ведь в то время, вот вы говорите, свинец и так далее, наверняка тоже были какие-то руды, элементы, и целые племена могли жить около них. И неизвестно, скажем, вот мы тут сидим втроем, да, кто из наших давних предков жил около, например, какой-нибудь...
1: Курской аномалии.
0: К примеру, да, да. Вот как вы считаете, где же тот рубеж, когда человек утратил эту интуицию?
1: Вы знаете, я думаю, что есть некие... Ну, я же как бы... Я исхожу из того знания, которое у меня существует. Естественно, я так же субъективен, да, как мы все. То есть каждый исходит из своих каких-то вообще вот... своей картины мира, скажем так, да? Вот. Я думаю, что информационный прессинг, который на сегодняшний день существует, да, он заслоняет некие интуитивные такие принципы восприятия мира. То есть информация давит на, так сказать, вот на структуру мозговую какую-то, да, и мы теряем вот тот синтетический подход к миру, которым обладала в свое время именно песенная цивилизация. То есть, как мы помним, дописьменные культуры, они все песенные, да? То есть это гармоническое такое некое состояние человека, как, когда он мир усваивал в политексте. То есть песню я смотрю, рассматриваю как некий политекст, да, вербальный текст песни, музыкальный, интонационный. Причем интонация – это политекст. Это метафизический текст. Мы не знаем, что это такое. Животное же понимает интонацию.
0: Безусловно.
1: Да?
0: Безусловно. Одно и то же слово можно сказать с разной интонацией. И психологически человек, естественно, воспринимает.
1: Раз это информация, соответственно, это текст.
0: Да, безусловно.
1: И когда я рассматриваю эту фигуру как политекст, причем вот взаимодействие трех текстов, вот, кстати, сегодня я чуть-чуть отвлекусь в сторону, да, я только что приехал с конференции по творчеству Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, это она называлась как вот творчество Высоцкого, да, вот международная конференция. Причем там были, я могу перечислить страны, значит, США, Италия, Англия, Германия, Австрия, Польша, Румыния, Италия, я уже говорил, да?
0: По-моему, нет, но не даже важно, если это важно, ничего, они хорошие наши друзья сейчас.
1: Да, все наши друзья, что называется.
2: А вот я прошу прощения, теперь я Александра перебью, потому что кроме меня никто не скажет. Ты не знаешь, Саш, а Алику просто неудобно. Его доклад вот среди всего вот этого Средиземноморья и международный такой вот, международных гостей, был признан самым лучшим докладом. Вот.
1: Нет, ну это на моей...
2: Он сегодня похвастался.
0: Я очень рад.
1: Это на моей секции, что называется. На моей секции. Там было несколько секций, причем там была секция лингвистическая, потом лингвистика, вот разбор лингвистики Высоцкого, потом была секция «Художественный мир Высоцкого», и была секция «История Софии, философские и культурологические аспекты авторской песни». Четыре секции, в общем, было. И там был профессор Богомолов Николай Алексеевич, который, значит, занимался одной секцией, профессор Владимир Иванович Новиков, Зайцев Владислав Алексеевич, тоже профессор МГУ. То есть был в основном профессорско-докторский такой состав.
0: Профессура.
1: Да, профессура МГУ, значит, и многих университетов, и зарубежных, и отечественных. Очень такая высоконаучная конференция была. И что интересно, что состав и докладантов, и слушателей, что называется, да, был настолько интересен, и в первую очередь тем, что все были открыты. То есть никто не замыкался в рамках сугубо своей науки, да, и с удовольствием, и с удивлением, скажем так, слушал тех людей, которые докладывали, скажем, какие-то параллельные вещи, и вещи, в которых он, скажем, не очень сильно разбирается. То есть это был такой очень замечательный режим диалога.
0: Вполне возможно, что астрологически ситуация так сложилась, потому что почему-то они смогли договориться, вот там когда-то в свое время Муссолини со Сталином, к примеру, у них плохо сложилось, да?
1: А я думаю, знаете, Саш, еще какая штука, что сам предмет разговора, поскольку всех объединил как бы вот Высоцкий, там доклады были по разной тематике. Были по Акуджаве доклады и по Галичу, причем были доклады сопоставления «Мир Высоцкого» и «Мир Галича», например. Юмор у Высоцкого, юмор у Галича. Значит, параллельные места.
0: Сложно вообще сопоставить.
1: И разность их, как бы, да, там вот семантические ряды, там, скажем, Акуджавские и Высоцкого. То есть вот очень интересные, в общем, там были доклады, и было что послушать. Но поскольку всех объединял Высоцкий, то, соответственно, и люди были соответствующие, понимаете?
0: Вот.
1: То есть вот эта фигура, которая позволила объединить людей достаточно открытых и готовых к диалогу. То есть поскольку сам Владимир Семенович был человек, существовавший в режиме диалога, да, то есть не «я сказал, так оно и есть», да? Нет. «Я предлагаю», да? «А ты мне отвечай». То есть я с тобой говорю. И вот этот режим диалога, который предлагал Высоцкий, это самый продуктивный в действительности режим. Потому что вне диалога монологи неинтересны, вы понимаете.
0: А да? Вот интересно теперь вот понять, почему же многие вот наши с вами современники, вроде бы люди не глупые, да, вот не принимают эту манеру, а как-то, в общем-то, ну как я иногда выражаюсь, ведут себя с трезву, как я сильно пьяный. вот именно «я сказал». Вот откуда это берется, на ваш взгляд? Это же не агрессия, это не форма агрессии у них. А вот да, какое бы определение вы это дали? А потом мы, кстати, еще вот выслушаем Лилию Евгеньевну, как педагог, она тоже должна немножечко нам вот соматически объяснить.
1: Вы знаете, я думаю, что здесь происходит во многом от некого... Это остаточное явление тоталитарного сознания. В советское время было много плохого, да, но, с другой стороны, там много было и хорошего. Это еще предстоит нам осмыслить, да, в общем-то. Но. Дело в том, что оно, вот это время, задавало некую однозначность. То есть есть правда. Вообще для нашего русского сознания, мы все русские люди, естественно, оно характерно, вот наше русское сознание, тем, что мы ищем правду всю жизнь. 19-й, мы 3 века ищем правду.
0: А может, поэтому так и все время беспокоит? Ну, я имею в виду, тушка все время в беспокойстве находится.
1: Ну,
0: и это... поскольку именно вот тушка русского человека вызывает, согласитесь, какое-то недоумение у всех окружающих наций. Причем иногда это недоумение опасливо, это когда вот там гонка ядерных вооружений, эти русские могут нас взорвать. Иногда оно какое-то снисходительное, когда тушка ослабшая. Вот, но всегда в недоумении, потому что...
1: Но в действительности, вот это вот поиск какого-то единственно правильного решения, оно предопределило очень многие события и 19-го, и, к сожалению, 20-го века, да, вот наша правда, поиск правды, да. А, скажем, когда я впервые столкнулся с учебниками, скажем, западными учебниками истории, когда одно событие историческое дается в нескольких изложениях. Вот вариант такого понимания, скажем, той же французской революции, да, в учебнике французском. Вариант один, вариант второй, вариант третий. И как бы выражаются мнения. А ученик должен как бы выбрать для себя близкое ему, либо составить некое четвертое мнение. И это не исключается. Для нашего понимания, для нашего сознания это невозможно. Понимаете, невозможно. То есть, потому что есть единственное правильное понимание, как по Марксу, да? Это вот научное, исключительное понимание того или иного явления.
0: Отсюда и пошло такое вот понятие, как авторитет.
1: Наверное, да.
0: Видимо.
1: Наверное, да. Хотя авторитеты в обществе, безусловно, нужны.
0: Безусловно
1: нужны, да. Но другое дело, что мы должны воспринимать, что вот этот авторитет мы... верим его позиции, потому что мы уважаем его мнение, потому что...
2: Оно в большинстве своем совпадает с моим, поэтому я кого-то уважаю.
1: Нет, может, оно так. Даже может не совпадать с моим, но тем не менее я уважаю этого человека просто за его, ну, скажем, прямоту, за его позицию.
2: Но тогда это не авторитет. Если его мнение не совпадает с твоим, как же он может быть авторитетом? Он может быть просто уважаемым человеком.
1: Ну...
0: Авторитет,
1: он, поскольку он существует для какой-то общности, он большой авторитет. То есть все равно у нас некий логотип складывается, да, в голове. Мы же все равно пользуемся каким-то мнением, да, у нас оно складывается. Человек подвержен некому мнению большинства. Хочешь ты этого, не хочешь ты этого. Я имею в виду авторитетного большинства, не в плане там массового большинства, а авторитетного. Вот ты для меня авторитет, Саша для меня авторитет, да, и вы говорите, что этот человек, вот он говорит как бы правильно, да, вы ему считаете, что он прав в том-то и в том-то. Я могу не принимать этого, но тем не менее, уважая ваше отношение к нему, для меня он становится все равно как бы неким, ну, как это... Ну, эгрегор, это неправильно, это я неправильный термин употребляю, но тем не менее, для меня это некая фигура, да, освещенная вашим к нему вниманием.
0: А вот если...
1: Вашим к нему уважением. То есть я невольно переношу доброе отношение к вам на авторитетное отношение к нему, понимаете?
0: Но все-таки здесь я бы...
1: Вот, человек общественный, животное это.
0: Да, но хотелось бы немножко вот эту тему еще поглубже, если вы позволите, копнуть. Ведь существует действительно, как правильно сказала Лилия Евгеньевна, такое понятие, как уважаемый. существует такое понятие, как кумир, и существует такое понятие, как действительно человек авторитетный. Вот, причем человек авторитетный, это, ну, например, даже может быть, вот он, ну, вы как-то, Лилия Евгеньевна, не согласны, покивали. Я имел в виду к тому, что авторитет...
2: Нет, я например, по другому поводу покивала.
0: Например, вот я говорю, к примеру, да, вот, вот Александр, да, говорю, например, Саша, вот, у меня есть человек авторитетный, он вам починит ваш автомобиль. Вот, в данном случае я, как человек, которого, к примеру, вы уважаете, ну, хотя я не смею на это пока рассчитывать, вот, но тем не менее, вы говорите, да, хорошо, а я знаю, что тот человек, например, этот Валер, он действительно починит, он авторитет в починке там автомобилей. Например, вы можете быть для кого-то авторитетом, для кого-то уважаемым, и, естественно, поскольку вы еще и поете, и чей-то кумир, то есть совмещение трех вот этих вот, скажем так,
1: ипостаси.
0: Да, оно и дает вполне возможно какую-то четвертую, вот, четвертую какую-то позицию, которой не названо, не дано пока имя. Но, кстати, вполне возможно, что Владимир Семенович вот был именно в этой четвертой позиции.
1: Да, вот. Это национальный эгрегор в какой-то степени, безусловно.
0: Вот, да, вот, вот.
1: И, кстати, последнее событие, вот его 60-летие, да, показало, что это общенациональная фигура. То есть не отметился не то, что не только ленивый, а вообще люди, которые к нему никакого отношения не имели, не в плане знакомств, каких-то личных отношений, да, а в плане принадлежности просто к этой культуре. Просто, то есть это по диаметру, что называется, но поскольку он есть... национальная фигура, общенациональная, признанная, так сказать, лик нации современной, да, как бы мы признаем, как Пушкин наш предок, да, фольклорный, скажем так, наш предок. Мы все вышли из уст своего баяна, то есть Александра Сергеевича Пушкина, он создатель нашего новейшего языка, да. Каждая нация, кстати, вышла из уст своего баяна. Греки древние вышли из Гомера, финны из Вяненайнена, да, там Калевала, значит, там кто-то из Шахнаме, да, вот в Средней Азии.
2: Махтум Кули.
1: Да. Ну, а мы, так сказать, новые русские, да. Я имею в виду 19-20 век,
0: понятно,
1: мы вышли
0: что
1: из уст Александра Сергеевича, и деваться здесь некуда.
0: А скажите, пожалуйста, Саша, вот такой момент меня тревожит, постоянно прям чешется. Вот существует ведь такое понятие, как, ну, достояние общества, да, ну, к примеру, я что-то слышал краем своего вот этого правого уха, левое это у меня после того случая. Ну да ладно, вот что в Японии существуют такие люди, то есть которые считаются, ну, как бы, ну, понимаете, как у нас Кремль, человек Кремль, к примеру. Вот, не то, что он политик какой-то, а просто этот человек искусства, или неважно, что он там делает, но вот он является такой фигурой. У нас как-то не странно, что Александр Сергеевич как-то грустно жил, что Владимир Семенович, что, в общем-то, да, Майк Науменко, опять же. Мне не хочется переводить наш разговор на грустные рельсы, но это же, тем не менее, факт. Почему-то все это, вот, опять же, старая скрипучая телега, но начинает признаваться спустя многие годы. Где были вот эти вот итальянцы, и вот, и же с ними, вот, когда нужно было как-то реально, в общем-то, человека там поднимать, воздух ему давать.
1: Как раз они-то были в правильном месте, в этом смысле.
2: И они хотя бы, извините, просто после них хотя бы, благодаря им, остались качественные, хорошие профессиональные записи, видеозаписи. Итальянцы, мексиканцы,
1: англичане,
2: немцы, поляки, да. Все, что к нам пришло, все видеозаписи Высоцкого, которые у нас сейчас существуют, практически все, на нашем телевидении, там, я не знаю, 5% сделано.
0: А так, Лилия Евгеньевна, вот вы опять же говорите то, что мы сейчас имеем. Я сейчас говорю о том, что имел сам Высоцкий. Мы-то имеем.
2: От них?
0: Ну, и от них в том числе.
2: Качественные записи тоже. Почему? Они его поддерживали.
1: Нет, вы знаете...
2: Давали глоток воздуха.
1: Дело в том, что в свое время я прошел через определенные, так сказать, сложности. Я сейчас говорю не о своем героическом прошлом, что называется, диссидентском. Я хочу сказать о том, что делал вот Запад, да, в смысле, при всем моем достаточно негативном отношении к западной культуре, потому что, к сожалению, я большой русофил. Именно в культурологическом плане, да. Вот, слава богу, что меня не поймут превратно с моим армянским происхождением. Понимаете, это не шовинистическое отношение, это вполне культурологическое отношение, да. И я вообще как бы считаю, что вот то наше пространство, которое мы имеем, 11 часовых поясов со всеми включенными сюда народами, удерживает отнюдь не государственные штыки, а исключительно русская культура и великий и могучий русский язык, в котором мы существуем, слава тебе, Господи. И, кстати, Александр Сергеевич Пушкин, о котором мы говорили, да, вот мы, он признан сейчас ликом России, да, и в этом смысле для меня это большой показатель в моей современной русофильской теории. Его лицо, лик, его происхождение, корни имеют большое значение. То есть это не просто так. То есть его африканское, немецкое, славянское начало – это вот русский мир, которым я его вижу. Это объединяющее начало, понимаете? В свое время мой замечательный шеф, зафлап мой Евгений Куприянович Тарасов, который меня очень от многого защитил, когда на меня приходили всякие телеги в институт, там все. Он писал на всяких заявлениях от ГБ, там, парткомов и прочих, так сказать, инстанций. Он писал: по работе претензий не имею. Все. Для того, чтобы меня, так сказать, посадить и все такое, надо было сначала исключить из института.
0: Да, как-то уволить, дескать.
1: Да. И я существовал в лаборатории, меня под крыло взял мой замечательный шеф и мои замечательные друзья, которые были в этой лаборатории. И благодаря им, как бы, вот я был избавлен, то есть было все, ГБ там на протяжении с 74 по 86 год там, и, ну, я сейчас про другое хочу говорить, и это я просто вставлю не, нет, понятно, в некий такой понятно. Чисто фактологический.
0: А извините, просто мне тоже немножко близко вот с этой лабораторией, вот понимаете, я в свое время тоже был несколько, скажем так, причастен, но такой совершенно вопрос бытовой, а не было ли у вас сотрудника, который всегда приносил к чаепитию домашние сухарики из черного хлеба?
1: У нас всегда это было, конечно. Я сам приносил домашние сухарики. И у нас на батарее всегда... Потому что у нас были такие дежурства сменные на ускорители. Мы постоянно...
0: У нас
1: были ночные, суточные дежурства, как бы, да, на ускорители. Вот мой эксперимент идет, и я сижу там сутки, вторые, третьи там. И естественно, что сухарики на батарейке сушатся, либо из дома приносят все, потому что вот поспал там на раскладушечке, там на матрасике на каком-нибудь, тебя толкнули. Говорят, у тебя там подходит как бы к концу, так сказать, там через полчаса твоя машина уже запускается. Давай, вставай, иди туда. То есть это замечательное, конечно, замечательное время было, замечательное окружение было. Причем ребята физики, вы понимаете, что там мои друзья там и Володя Русинов там и Дружинин, Боря там. То есть это люди, которые знали блестящую историю и философию, и литературу русскую. Там семинары по теоретической физике переходили плавно в исторические семинары, там в литературные и так далее. То есть постоянно происходил такой кипучий, что называется, процесс. Причем он потом переходил в теоретическую лабораторию, где уже там Йоффе, Окунь, Термартиросян, там вообще вот все вот это вот как бы собирались. Это
0: чуть ли не Карно.
1: Да.
0: А вы знаете, вот то же самое было у меня, только касаемо химии. Я уволился из НИФХИ имени Карпова только по той причине, что именно под моим кабинетом, а у меня не врубал собственный кабинет, прям большой, с двумя телефонами, но я налаживал в то время ЭВМ там. Был самый главный, не скрою. И, в общем-то, начальство было удивлено. Что-то я опять про себя начал. Ну, я уж позвольте.
2: Я следующий.
0: Поставил два стола вот так, ну, типа как крестиком, как у большого начальства в кабинете. И сзади себя повесил фиктивный график с каким-то там. И когда приехал начальник нашей лаборатории, увидел это, сказал, столы переставить. Но все равно все было нормально до тех пор, пока я не узнал, что подо мной поставили учебный реактор. Я спустился, посмотрел и уволился оттуда молниеносно. Но тем не менее, вот эти всякие сухарики в научном мире крутились. И, знаете, вот парадокс. Большинство тех людей, с которыми я работал, это был, по-моему, год как раз тоже 85-й, вот так вот, да? Вот они сейчас уже за пределами военных действий. Я имею в виду вот наше государство.
1: К сожалению, произошел, конечно, великий исход. То есть невероятный интеллектуальный потенциал русской нации оскудел настолько, что я просто боюсь. Конечно, я понимаю, что сегодняшние прогнозы могут быть очень ошибочные, но мы знаем как бы территорию рассеяния. Но, вы знаете, Саша Лилечка, у меня есть некая теория, так сказать. Я уперся сейчас в некую русскую идею, то есть я многим чем занимаюсь, но один из фрагментов теории песни уперся в русскую идею. Почему теория песни уперся в русскую идею? Потому что в свое время Йохан Хайзинген, знаменитый, так сказать, культуролог европейский, да, он говорил, что нация образуется вокруг певца. То есть певец изначально был консолидатором, так сказать, национального самосознания. То есть певец был изначально и жрецом, и хранителем традиций, и знахарем, шаманом, и вождем. Причем немецкий язык, самый философский язык в мире, сохранил это понятие. Лидер во всех языках европейских, да, он понимается как вождь-водитель. А произошел понятие лидер из лидермахера, делатель песен. Представляете, класс какой, да? Вот, и вот, вот этот вот момент, там большая развертка смыслов в песне существует. И один из фрагментов – это национальное самосознание. То есть песня задает определенный вот момент национального самосознания. Потому что, во-первых, это обращение к двум полушариям сразу, да? То есть это единственный текст, который задействует всю психосоматику человека. От двух полушарий, кровь, сердце, там ритмы сердечные, там кровяные пульсы, там он зовайтер, что называется, на клеточном уровне кодирует человека. И поэтому само, вот когда говорят такое, произносят такое слово, как такую фразу, как «фольклорные предки», это надо понимать буквально. То есть чем ты прокодирован, да, то есть к той нации ты в действительности и принадлежишь.
0: А,
1: и,
0: послушайте, Саша, извините.
1: И когда есть... Вот я в этом смысле хотел сказать. И вот есть нация, которая вышла из уст Высоцкого, Окуджавы, Галича, да? Вот, как бы, вот это одна нация. Нация, вышедшая из уст Кобзона, там... Ну, понимаете, да? Вот дальше можно про Дольфхиль,
0: а вот
1: там и так далее.
0: Давайте сейчас это... пройдем. Сейчас. Филипп Киркорк. Это Василий
1: Бунов. Национальные эгрегоры, они тоже создают свою нацию. Они говорят своим языком, своими эмоциями.
0: Не могли бы вы спрогнозировать будущее страны, которую будет населять подобная нация?
1: Вы знаете, дело в том, что это исход из языка в действительности. В их песнопении, скажем так, в их ритуале, в их литургии. Это литургия, понимаете? Джордж Фрезер в свое время сказал гениальную фразу, что каждое состояние общества транслируется определенной литургией. То есть песня, хотим мы того или не хотим, во всех обществах, от дикарского до самого просвещенного, значит, национальные идеи, да, транслируются тем песнопением, которое в обществе существует. Не только храмовая литургия, а именно светская, скажем, литургия. И насколько она сопрягается с храмовой, как бы вот это вот большой вопрос. Понимаете? И то, что мы говорим о русском храмовом песнопении, и то, что, так сказать, вещает господин Кобзон или Пресняков, я не в плане того, что они имеют право на существование, понимаете? Но надо же правде в глаза как-то смотреть, понимаете? То есть тот словарь, которым они пользуются, извините меня, это не великий и могучий русский язык.
0: Так мало того, дальше больше. Недавно проезжая мимо одного молодежного клуба, тоже не буду в целях рекламы называть его название, там была, видимо, вот эта их вечеринка танцевальная. Не скажу, что эта музыка плохая, я имею в виду вот эту современную техно-танцевальную музыку всякую, которую крутят по одной из радиостанций московских постоянно. Кстати, могу сказать, что репертуар стал очень хороший. То есть, действительно, она также затрагивает вот практически без текста все клетки. Вот. Но ее нужно как-то слушать в таком, в определенном состоянии. А плясовая вот эта вся штука, и вот те люди, которые шли, значит, чтобы ГПК отплясывать и кадрили, там меня взволновали очень. То есть я посмотрел на них вот так, сквозь тонированные стекла, и, вы знаете, немножко так мне стало, ну, мокровато. Я подумал, что, в общем, памперс надо не от страха. А как-то, по-моему, они неправильно понимают. У них просто текста как такое вообще отсутствует.
1: Сашенька, я вот хотел бы уточнить, поскольку мы все-таки в эфире, да, не просто сидим, да, за чаем, а все в действительности имеет право на существование. Но когда только это, вы понимаете, да, это уже беда. Когда только вот это, то есть идет литургия, исход из языка, транслирующая, да, то есть отсутствие языка транслируется. Нет языка. 300 слов, понимаете, но русский язык это не 300 слов. Это самый крутой, самый мощный язык в мире. Причем это самый сложный мировой язык. Он сложнее китайского. Письменность китайская сложнее русской. Но сам язык русский, он самый сложный в мире. И сознание русское, которое сделано русским языком, самое сложное и обладающее самым отсюда большими возможностями. Извините, это как бы не русопятство, да, я просто констатирую сам факт.
0: Это факт,
1: потому что,
0: безусловно.
1: Начиная с Гумбольдта, да, Потепни Александра Афанасьевича, потом один из наших крупнейших современных лингвистов западных, это, ну, господи, подскажите мне. Ой, господи,
2: Олег,
1: это я уже ночью...
2: Да.
1: Безусловно. Короче говоря, вся современная западная и современная наша отечественная лингвистика, она пришла, уже давно пришла к тому, что сознание и язык — это как бы вещи тождественные. Причем впервые это Парменид там, в 4 веке до новой эры высказал эту идею, и современность как бы к этому уже окончательно пришла. Уже все, с этим все ясно. И чем, так сказать, больше возможностей у языка, тем больше возможностей у сознания. И один из великих немецких философов, Людвиг Витгенштейн, сказал замечательную фразу: «Возможности моего языка – это возможности моего сознания. Границы моего языка – это границы моего мира». Понимаете?
0: Не кажется ли вам, что кто-то, безусловно, очень умный и талантливый, просчитав все вами вышесказанное, где-то расписав, разложив по полочкам, весьма специально и очень умело делает диверсию против этого самого сознания посредством тех же средств массовой информации? Вот посмотрите, что происходит. Вот я не говорю о музыкальной журналистике, а вообще о журналистике, о периодических изданиях. У меня ощущение, что это пишут все вообще два человека, а сюжеты снимают два оператора. Это не может быть случайностью. Я больше чем уверен, что где-то вот он сидит, вот такой весь опутанный паутиной телефонных проводов, без перстней, может быть, с одной маленькой татуировкой, и специально это делает. Не думайте, что я какой-то по весне такой странный. Да, я дергаюсь, конечно, весь дергаюсь, но говорю я вот то, что думаю.
1: Вы знаете, я, честно говоря, вот в такой крутой заговор не очень верю, но я верю в моменты анархии. То есть, когда нет созидательного начала, анархия происходит сама как бы по себе, потому что есть всегда тяготение к распаду. То есть, в мире есть программа хаос. А антихаос, так сказать, созидание, требует неких усилий. И вот этих усилий, к сожалению, никто не производит. А когда не производят конкретных усилий, то антихаос как бы он так вот и сам по себе происходит. Потому что понятие «любовь» — это понятие усилия. Так сказать, в понятие «любовь» вкладывается творческое созидательное начало. То есть, если я что-то люблю, я в это должен вкладываться. Если я люблю какого-то конкретного человека, я не говорю про идею, какие-то высокие даже материи. Я люблю какого-то конкретного человека, женщину, ребенка, маму, папу, да? Значит, эта любовь должна быть реализована некими усилиями в эту сторону, в адрес. В адрес этого чувства, которое направлено в сторону. Понимаете, да? Вот. Если этого усилия в эту сторону не делается, то есть созидательное усилие, то если нет, то распад. То работает программа, так сказать, хаос, энтропия.
0: У меня есть один...
1: И в этом смысле очень часто, вот, мне кажется, как раз вот предполагают некие заговоры, там вообще что-то, ровно потому, что поскольку усилия в созидательную сторону не предлагаются, да, и не осуществляются, то хаос осуществляется сам по себе просто, понимаете?
0: У меня есть один очень хороший товарищ, который сейчас проживает в Баварии. Вот, он был, ну, и есть, в принципе, достаточно уникальный программист. Это действительно так, я не буду называть фамилию, но вот его работы, они стоят очень много денег, и сейчас там он уже почти канцлер. То есть, ну, в общем-то, Коля его носит у себя под мышкой и никуда от себя не отпускает. Так вот, я ему говорю, здесь, дескать, это самое, Вадим, ну, что ты, говорю, так вот, как-то спокойно относишься к тому, что там тебя тут-то зарыли, твою программу, там, это здесь-то что-то произошло. А он мне говорит: Саша, если они зарыли тут-то мою программу, и там, кстати, он тоже исполнял песни какие-то, если, говорит, я здесь вот особо не нужен, и люди эти не принимают меня и то, что я, скажем, делаю, ради бога, их же дети будут гибнуть на войне. Я так подумал, почему? Тогда я был молодой, он старше меня на порядок. Вот, и потом-то до меня дошло. Почему? В этом-то хаос.
1: Нет, простая вещь. Если в комнате не убираться, заниматься своими делами, чем угодно, причем, но не убираться, то пыль, грязь нарастет сама собой. Понимаете, так как бы вот и в государстве то же самое
0: потом
1: происходит.
0: Потом в этой пыли и грязи заведутся микроорганизмы, свои деревья, и появится новая цивилизация.
1: Самозарождятся мыши, съедят хлеб, заразят его и так далее.
2: Кстати, насчет мышей. Может быть, мы послушаем Крысолова?
0: Да, нет, вот прежде я, извините, что вас перебиваю, я хочу сказать, что если у кого-то из наших уважаемых появились какие-то вопросы к нашим гостям или какие-то свои суждения, мы, кстати, уже очень много тем затронули, то, пожалуйста, звоните по телефону 203-19-22, и мы начнем еще общение в прямом эфире. Позже я объявлю еще раз номер пейджера, который любезно нам предоставил вот это бестолково сумнящееся тут съемочная группа. Вы не волнуйтесь, они снимают все, чтобы потом выпустить всю нашу программу на видеокассетах и прям будут продавать большими пачками, привозить на грузовиках заказчикам и продавать.
1: Да. Сашенька, я единственное, что хотел сказать, что вот эту вещь на стихи Иосифа Бродского, роман с Крысолова, я сейчас воспринимаю именно не столько как остро-социальную, так сказать, вещь своего времени, сколько именно как выход на конкретную, даже я бы сказал, вот эту гамельнскую легенду немецкую, да, когда фригийская дудка уводит детей не просто от отцов, да, вот там матерей и отцов, а исход из отцовской культуры, вообще исход из мира слова, из логоса.
0: Почему к этой вот, скажем так, легенде такое отношение у многих музыкантов? Вот ансамбль, вот этот «Первый шанс», у них тоже есть эта песня. Еще у целого ряда, даже, по-моему, у Боба Марли одна песня есть про это, только мало кто знает, но перевод. Но это некое, что-то затрагивает
1: это
0: же
1: некая
0: людей.
1: Это перманентная, наверное, такая составляющая идея этого мира. И в этом смысле я вспоминаю идеи пифагорейских, орфических школ, и Аристотель конкретно говорил такую вещь, что песня управляет человеком. И дальше любое изменение в музыке, значит, песня может исцелить, а может вернуть в безумие. Любое изменение в песнопении влечет за собой изменения в государственном строе и в общественных отношениях.
0: Слушаем песню.

шум шагов, бой часов. Снег летит на карниз, если слышишь приглушенный зов, то спускайся по лестнице вниз. Город спит, спят дворцы, снег летит вдоль ночных фонарей. Город спит, спят отцы, обхватив животы матерей. В этот миг над карнизами кружится снег. В этот час мы уходим от них, в этот час мы уходим навек. Нас ведет крысолов.

0: Я напоминаю вам, что сегодня в программе «Монморанси» автор, исполнитель, философ Александр Мирзоян и Лилия Евгеньевна Ноздрачева, директор детского дома творчества имени Николая Мышкина, что в городе Краснодар. Вот мы пока сейчас выходили, все слушали композиции с вашего компакт-диска, и пришел вопрос. Сейчас я его вам зачитаю. Просто тут сложное для меня пока это устройство. Ага, вот. Александр, это, видимо, к вам, Саш, почему у вас такие депрессивные песни «Девушка мила»? Ну вот, что спрашивают, то я передаю.
1: А, по-моему, очень даже, так сказать, жизнеутверждающие. Это смотря как посмотреть, наверное, на это дело. Есть такое понятие, как катарсис, да, преодоление. Преодоление определенных вещей их переживанием. И, кстати, когда мне иногда говорят вот по поводу депрессивности, да, какой-то, другая часть человечества, скажем, которая слушает то, что я делаю. Кстати, прозвучали песни на стихи Бродского и на мои стихи. Вот там пополам примерно, по-моему, легло. И в этом смысле преодоление, каким образом происходит это преодоление, я даже, честно говоря, сам механизм слабо представляю себе. Но, тем не менее, вот многие говорят, что для них это происходит некое жизнеутверждение.
0: Вот следующее сообщение, не менее, кстати, ну, на мой взгляд, интересное. Очень сегодня удачная передача, но это они погорячились, еще передача не закончилась. Может быть, мы в конце вообще выключим радиостанцию и уйдем. Так случалось, да? Очень сегодня удачная передача. Очень приятная дама Евгения Лиховцева. Ну, безусловно, ну, хотя Лилия Евгеньевна она у нас, ну, тоже нормально, Лиховцева, а фамилия у нее Ноздрачева. И Александр Мирзоян, и сам Александр, это я, в общем, тоже любимый, все мы любимые. Александр Мирзоян прекрасно говорит, еще лучше поет, только мелодии как таковой не имеется, которую можно пропеть, мелодичности нет, это печально. Сообщение без подписи. Но тут я могу высказаться, если вы позволите, в некоторой степени. Дело в том, что поиск, скажем, мелодии, вот, ну, особенно в авторской песне, приводит к появлению таких людей с лохмоченными бородами, в рваных джинсах, с помпонами, вечно пьяных, которые поют друг другу и ждут, когда же он закончит петь, чтобы взял гитару я и начал петь. То есть мелодичность, она рождает три аккорда. Кстати, я думаю, что вы сегодня продемонстрируете нам и мелодичные какие-то композиции с точки зрения вот автора всего послания. А то, что вот касалось композиции только что прозвучавшей, это было даже в духе Аль Ди Меолы, посвящение Махавишне. Да. Если кто знает, вот честь и хвала Лилии Евгеньевне, она сразу сказала, она поклонник этого коллектива. Даже татуировка есть Махавишна оркестра. Вот. Так что, что касается чисто исполнительского мастерства нашего гостя, хочу я вам сказать, то я, как в какой-то степени человек, имеющий отношение маломальское к музыке, приятно удивлен, что среди авторов-исполнителей есть такие люди, как вы, Александр.
2: Ну, это как раз, Саш, наверное, та четвертая категория, которую ты никак не мог определить. Помнишь, вот к первой части нашего разговора?
0: Ну,
2: это какая-то четвертая. То есть сам Алик, наверное, не знает. Ну, автор-исполнитель, это так, это только первое. Это то, что приходит на ум. Но вот автор и исполнитель. А вообще, вот, Алик, вы-то как думаете? Четвертая категория, это как называется все-таки?
1: Ой, я
2: определение. Просто баян, определение. Может быть, это просто вот баян, без расшифровки.
1: Лилечка, я, честно говоря, затрудняюсь определить, потому что понятие «авторская песня», которое определил в свое время Владимир Семенович Высоцкий, это он дал название авторской песне, Но это уже некий архаизм, потому что определение давалось тогда, когда на эстраде выступали только исполнители. Хиль,
0: еще Кристалинская, Гнатюк был, помните,
1: Кобзон,
0: барабан пел.
1: Да, а потом же как бы эстрада стала тоже авторской. И вот это понятие авторская песня, это уже в действительности анахронизм, архаизм, как это назвать, я уже слабо представляю.
2: Но поскольку другого определения не придумали, нет, вот простите, оно пока и живет.
0: Простите, я тут позволю Саша, себе с вами
2: тоже,
0: не согласиться.
2: Ты же тоже автор-исполнитель.
0: Нет, я не соглашаюсь с уважаемым Александром на тему того, что эстрада стала тоже авторской. Дело в том, что до сих пор существует понятие автор текста, автор музыки, исполнитель. Вот взять, например, Геннадия Киркорина и же с ними. То есть человек сам сочинить ничего не может, простите. И он может что-то сам спеть, может быть, таким филармоническим посредственным голосом, и сплясать, потрясая мощными телесами и вызывая восторги базитических тетенек, собственно, с пудельками, да? Вот. Но так или иначе, это же получается, что один человек разделен на три. То есть что произведено? Ампутация головы, туловище пополам. Вот так вот. Вот они вот трое. Вот. Их разошлось, все, их нету. Понимаете? То есть один для него пишет мелодию. К примеру, я... пустой тростник такой, да? Другой пишет текст про тростник, а третий поет. То есть я считаю, что они все три, в данном случае привидения, а он где-то один прячется.
1: Но это в действительности очень, очень сложный момент, как его разбирать, с какой стороны к нему подходить. Но я что хотел бы сказать, что, скажем, в таком жанре, как рок, есть разделение. Да, там есть хард-рок, да, есть кантри-рок, есть еще какие-то позиции рока. То авторская песня как бы объединяет все от «Костер, топор, слезы, березы», да, до присутствия в ней Цветаевой, Бродского, Тарковского, да, вот таких текстов. Извиняюсь, это у меня бронхит.
0: Ну, ничего страшного. Тут чего только в нашем городе не случается.
2: А мы сейчас девицу Прохора вызовем с уколом.
0: Нет, девица Прохора у нас сейчас лежит на обследовании под часами по весне.
1: Я к чему говорю, да. К чему хочу подвести, что нет границ жанра в действительности. Хотя, в принципе, мы можем определить его таким образом. Словарь, да, то есть полнота как бы русского языка присутствующая, словарь, интонация, не плебейская, как минимум, да, в общем-то, и эстетика некая. То есть человек не нуждается ни в подтанцовке, да, ни в блестках, ни в каком. Он может спокойно выйти, вот как я сижу в джинсовом, так сказать, вот этой самой курточке, да, вот в тех же джинсах, в свитере, и никто не удивится, что он в таком виде как бы вышел. То есть не в рваных джинсах, а в обычных джинсах.
0: Понятно. Человек, о ком мы говорим, он-то и выходит на улицу в этих же блестках. То есть дело в том, что раньше были какие понятия? Было понятие «театр», артист, ты должен приносить людям удовольствие и радость. Для этого одень блёстки, напудри щёчки, выйди и станцуй, да? Или повесели люди. Потом у них сместились понятия от обильных доз кокаина, я так подозреваю. Они стали и по улицам ходить в этих...
1: Наркотическая культура. Да, конечно.
0: Вы не отрицаете.
1: Имитация. То есть вместо личности имидж.
0: Безусловно. Это же о чем говорит? Когда ты говорит... умри молодым.
1: Нет,
0: говорит... сокращенно. А они-то почему-то, вот заметьте, тянут. Вот в чем секрет. Опять же, не обошлось без клонирования.
1: Легче нажимать на нижние чакры, так на психомоторику, скажем, чем на психосоматику. Так и вообще обращение к интеллекту требует усилий. А обращение к психомоторике, вон, 6 месяцев человек, ему заводишь музыку, он прыгает и танцует, и счастлив.
0: Вообще это верно. Бывает, что груднички и в 60 лет груднички.
1: Да, да.
0: А давайте послушаем в прямом эфире телефонный звонок.
1: Давайте.
0: 203-19-22. Ваши вопросы Александру Мирзояну и Лилии Евгеньевне Здрачевой, безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Меня слышно?
0: Да, достаточно хорошо.
3: Говорит Володя, я сам поэт. Угу. Вот, и меня просто... такую небольшую хочу коррективу как бы внести. Мне кажется, проблема хаоса, она несколько утрирована в вашей передаче. Дело в том, что подобное, оно тянется к подобному. И мы сами создаем себе окружение.

0: Докторская колбаса, она раньше так называлась, он умакает туда и пожирает алчно.
1: Ну, это отдает каннибализмом вообще.
0: Уже да, а в дальнейшем педофилии приведет к...
1: А вы знаете, да. Ну это шутка такая, чем отличается педофил от педагога?
2: Знаю, да.
0: Да, знаем. Это
2: уже известная.
0: Нет, вы ее нам не надо рассказывать, но я все знаю.
1: Да.
0: Ничего, вы звоните еще, спасибо вам, уважаемый поэт, до свидания. Еще один, может быть, звоночек.
2: Ну, давайте.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Хотелось бы услышать мнение философа. Значит, в последние годы в России укоренилось влияние афроамериканской культуры. Это касается всего одежды, музыки, этого дебильного рэпа. И возникает вопрос, как это все способствует разрушению национального самосознания русской нации и кто за всем этим стоит.
0: Спасибо вам за вопрос.
2: Но мы фрагментарно уже на этот вопрос, кажется, отвечали. Дело в том, что действительно вот этот вот момент афроамериканского присутствия – это месть негритянского народа, европейской культуре, цивилизации и месть во многом и России как наследницы вообще эллинской культуры в действительности. Ну, если будет возможность, я еще по этому поводу скажу, что русский язык эллинский, мы наследники эллинской культуры. Об этом достаточно подробно писал Осип Эмильевич Мандельштам, один из величайших русофилов, не путать с русопятами, один из величайших русофилов земли русской. И интересен вот какой момент, что афрокультура, она в действительности, вот раскачка этих таких тяжелых ритмов, она провоцировала как бы раскачку вот этих нижних чакр, кундалини. Но в африканской культуре вот эти жесткие ритмы, они каналировались вверх. То есть они, это культовые пляски, культовые песнопения, и они имели под собой ритуальную основу. То есть это обращение, культовое обращение к своим идолам, божествам языческим. И вот эта организация вверх, с одной стороны, вот этих вот раскрученных энергий, да, которые вызывали эти ритмы в человеке, то есть вверх по вертикали к богам, к небу, и по горизонтали ограниченность, табуированность, заданной своей культурой. Европейский человек не имеет, так сказать, этой каналированности вверх через этот ритм, через эти ритмы и через эту африканскую музыку, и не имеет табуированности по горизонтали. И поэтому все это оказывает на европейского человека, естественно, разрушающее воздействие. Потому что для нас это не культовое песнопение, это не культовые пляски, а просто как бы вот, скажем так, форма досуга, ни к чему не обязывающая. И это оказывает, безусловно, на мой взгляд, разрушительное воздействие на нашу, так сказать, христианскую культуру.
0: Вы знаете, мне тут довелось недавно побывать с медицинской исключительно целью. Надо было кое-что исправить в тушке в городе Лондоне. Я обратил внимание, что в этом кладезе, скажем так, мудрости, да, легенд и так далее, куда, чтобы вообще выехать и сделать элементарную, в общем-то, операцию по пересадке челюстей, вот, нужно пройти мощнейший осмотр какой-то, ну, в смысле, там, в посольстве всякие тетки тебя пытают и так далее. Приехав туда, я увидел огромное количество арабского населения, афроамериканского, с позволения сказать, ездящего на огромных белых машинах, в золотых цепях и так далее. И одного только я англичанина видел, настоящего, какого принято вот изображать в книгах, седой такой, почтенный, чуть ли не с тросточкой. Хотя, конечно, может, это был русский эмигрант. Он показал мне дорогу в зоопарк, я пошел кормить гусей туда, я очень люблю, в общем, всяких животных кормить. Вот. И бытует такое мнение, что с точки зрения культуры единственным таким мощным оружием против внедрения вот этой вражеской, скажем так, всей волны является тяжелая музыка. Это единственная музыка, которую не играют и не могут играть как раз негроидные расы. Ну, я имею в виду там всякие вот эти вот Лилия Евгеньевна, что слушают ваши воспитанники сейчас, это какие ансамбли молодежные.
4: Ну, я не знаю, они последнее время слушали Андрея Губина.

0: ну да. Вот. Или там, например, всякая группа там Exploited, да, вот есть. Тоже из Питера,
1: по-моему. А мне вот непонятно, я хотела вот у Алика как раз узнать.
0: Да я вижу, что вам вообще ничего не понятно. Вы сидите и у вас уже тушь потекла, кстати. Извините, что-то я в подробности.
1: А как же такая солнечная музыка, как регги?
0: А регги это, кстати, не музыка. Нет,
1: это же тоже культово. Это же тоже...
0: Так вот я хочу сказать о том, что это...
1: Это литургия, как говорит это... Алик.
0: Я бы сказал, что это джакузи.
2: Если она направлена в сторону литургии, это же надо, как бы, чтобы ты был воспитан на этой культуре.
1: Но если мы хотя бы верхний слой принимаем, мы не вдумываемся в слова. Это, я понимаю, что это плохо. Но если эта музыка производит на меня вот какое-то солнечное такое впечатление, она повышает мне настроение. Это не рэп, это совсем другое.
2: Лилечка,
1: почему?
2: Понимаешь, я-то оцениваю как? Что все должно быть дозировано и осмысленно. Когда только одно отрицается другое, это уже плохо. То есть плюрализм, конечно, должен существовать. Но когда начинает доминировать только одно направление, и человек существует только в пространстве, скажем, рэгтайма, да, или только в пространстве там еще каком-то...
0: Да даже если джаза.
2: Да, и отрицает, так сказать, господина Баха, Генделя, Чайковского, а также отрицает Махавишну...
0: Евгения Федоровича Светланова еще.
2: Да, и отрицает Махавишну, говорит, что это вообще не музыка. Для меня это уже как бы вот, ну,
0: проблема.
2: Печально.
0: Это,
2: да,
0: проблема.
2: Это, для меня
0: уже...
2: это проблема.
0: Но, нет,
2: но когда только одно существует, и причем, к сожалению, не лучшее, что создано этим миром, и в этом мире не лучшее существует, это уже печально. А главное, что для меня, вот, для меня это очень, очень болезненно, это исход из слова. Потому что мы нация слова. То есть вообще русский человек был организован, и русский мир был организован словом. То есть мы очень логоцентрическая нация. То есть, если в Греции могли собраться люди в один театр и посмотреть, как бы, так сказать, вот некое представление, то есть для эллинов театр был как бы национальной культурой такой все. Для нас, так сказать, самоидентификация национальная – это все равно слово. То есть русские, как и евреи, это нация книги. Мы книжная нация.
0: Ну, все-таки давайте.
2: И, кстати,
0: сейчас,
2: академик Панченко замечательные вот свои лекции, когда читает по русской истории, да, на телевидении, он периодически повторяет такую вещь, что мы литературная цивилизация. И когда он говорит о русском стихе, он говорит, мы ищем как бы вот свои основы, свои корни, да, свои платформы. Надо помнить, что об этом говорили наши национальные пророки. И если вы вспомните, Анна Андреевна Ахматова говорила: нам целый мир чужбина, отечество нам не мать, не Москва, не Киев, мать городов русских, не Санкт-Петербург, а отечество нам царское село, то есть кристалл русской культуры, русской словесности. И когда Владислав Ходосевич пишет свою знаменитую оду, посвященную Ломоносову, оде Ломоносова на взятие Хотини, это очень известная ода Ломоносова, он пишет о русском стихе, что русский стих, он крепче всех твердынь России, славнее всех ее знамен. Представляете, да? Вот наша опора, русский стих. И мы, нация, организована великим русским поэтическим языком.
0: Но согласитесь,
2: это сознание...
0: Согласитесь, я извиняюсь, что перебиваю, что, в принципе, в каждой, может быть, национальной поэзии, даже в каком-нибудь там жутком племени австралийском, да, тоже есть какой-нибудь шаман, который слагает поэтические дела, и где, естественно, он восхваляет свое племя. То есть, естественно, он же не будет петь там про себя, что мы там такие-то пигмеи, самые маленькие засранцы. Он же будет говорить, что мы мужественные воины, и вчера моя жена убила оленя и принесла, и накормила моих детей, а после чего родила еще детей.
2: Дело в том, что былина или смысл здесь очень мало чего играет. В свое время такие великие люди, вот замечательный русский, не замечательный, выдающийся русский лингвист Александр Афанасьевич Потебня, он говорил такую вещь, но он исходил из теории Гумбольдта, что наука появляется после развитых форм поэзии. Я сейчас этим как раз занимаюсь, да, именно развитых форм поэзии. Наука появляется после развитых форм поэзии. То есть поэзия ставит принцип познания мира. и подготавливает научное познание. Фрэнсис Бэкон написал гениальную фразу, что поэзия есть колыбель науки. У меня есть свои разработки на эту вещь. Я сейчас боюсь нагружать наших радиослушателей.
0: Нет, ну тут вполне, вот на мой взгляд, вполне все понятно. И, скажем так, сомневаться в вашей правоте просто нет никакого смысла.
2: Так вот, на сегодняшний день западная поэзия практически умерла.
0: Безусловно.
2: Да.
0: Так мы должны этому поаплодировать. Это наша маленькая победа.
2: Это очень печально.
0: Печально.
2: Но существует русская поэзия.
0: Вот.
2: И Иосиф Бродский, которого, как вы понимаете, очень трудно, опять же, в русопятстве заподозрить, да, а в русофильстве очень даже можно его заподозрить, кем он, собственно говоря, и является. Он сказал такую гениальную фразу. Пока существует такой язык, как русский, поэзия неизбежна.
1: Да, но он же стал писать на английском все равно.
2: Нет, поэзию он писал только на русском. Он эссе писал на английском. У него есть несколько попытки писать на английском. Да, он написал несколько неплохих стихотворений, но, тем не менее, он прекрасно себя отдавал отчет в том, что он глубоко русский поэт. Он всегда об этом говорил.
0: Простите, но я...
2: Сашенька, можно я вот сейчас докончу эту мысль, да? Он еще написал такую вещь, который заставляет меня вот периодически на своих выступлениях и на всяких семинарах рассказывать о том, что русский язык является языком мессианским, то есть языком служения. Это не значит катурный, да, то есть это не возвышение, не надо пяткой бить себя в грудь, потому что понятие мессианства – это понятие служения, и, к сожалению, в нашем христианском понимании это понятие жертвенности. Увы и ах. Тут можно лить слезы или что вы понимаете делать, но, тем не менее, нас язык вынуждает к жертвенности, потому что у нас язык христианского мессианского служения. И вот что говорит Бродский. Сейчас я проакцентирую. «Дух ищет плоть, но обретает только слова. Но, пожалуй, лучшего места, чем русский язык, для этого не существует. Для него не существует». То есть, извините, язык духа – это мессианский язык. И когда это сопоставляешь с тем, что сказал в свое время Гоголь, что наш язык испробовал все арфы мира, все языки мира, и, наконец, выработал такую высоту, такие возможности и такое богатство, что это должен быть язык мирового вселенского служения. Вот откуда вселенский человек русский, вот откуда всемирность русского человека из нашего вселенского языка, который формирует наше русское сознание.
0: Вот почему я всегда в своих письмах в правительство я пишу многим чиновникам, прошу запретить и изучать здесь английский язык на территории России, кроме как для всяких специальных людей, там, ну, которым необходим переводчиком или так далее. А то сейчас все взялись за изучение, это же модно знать английский. Я считаю, пусть они мой знают, я туда приезжаю, говорю, слышь, папа, говорю, неси мне биточки. Он меня не понимает. Я ему говорю, папа, говорю, ты что, наглухо? Да, биточки подкати. И тогда он понимает, раз с четвертого.
2: Нет,
0: и начинает понимать. Вот в чем дело.
2: Как деловой язык, английский очень хорош, и конечно, даже, может быть, превосходит русский, именно чисто в конкретике. Это
0: вот, а вот тут, простите, вещах. Извините, что
2: но
0: я перебиваю.
2: В понимании
0: секунду. Вот,
2: так, поделитесь.
0: Лилия, ничего смешного в том, что я сейчас скажу, не будет. Дело в том, что у меня одна знакомая активно сейчас в 40 лет женщине начала изучать английский язык. Ну, причем практически происходит занятие каждый день. Она, во-первых, мало того, что у нее весь язык, с позволения сказать, покрылся язвами, вот, об зубы она вот эти звуки, да, вот, и так далее. И, то есть зубы все как-то в кривь пошли. Изменилась челюстная система. Это жутко смотреть, понимаете? Как вообще, спрашивает она у меня, уже с акцентом, Саша, как вообще нация, которая говорит... Вернее, при звукоизвлечении пользуются такими вот странными, шипящими, сисюкающими и так далее, может вообще развиваться? Какой у них должен быть склад ума? Почему?
1: Так они и не развиваются.
0: Я же о том-то песню-то и пою вам. Я же о том и говорю.
1: Они там еще на острове.
0: Да не в этом
2: островная цивилизация.
0: А если с точки зрения там техники и так далее, у них может быть все нормально, но с точки зрения базитологии вообще...
1: И внешности тоже.
0: Внешности, вот.
2: Язык оказывает влияние на физиологию, как бы, это
0: безусловно. Вот я же про знакомую поэтому и рассказывал.
2: А вы знаете, что вот когда я был в Израиле, я русских... Ну, происхождение еврейское, но по национальности они русские, естественно.
0: Конечно.
1: Они
2: есть такое, оно, есть такое понятие, как русское выражение лица, понимаете?
0: А я вот про джентльмена у зоопарка почему сказал тоже.
2: Да, русский человек в Израиле вычисляется многоновенно. Многоновенно. То есть выражение лица его русское. И с этим сделать как бы ничего невозможно просто.
0: Благодаря тому, что он долгое время разговаривал. И
2: да нет, вот он просто...
0: Звуки. Понимаете, что такое язык? Это звуки. Вот мы с вами издаем, на самом деле, мы сейчас не разговариваем, мы издаем звуки.
2: Очень там, сложно. Там очень все многого.
0: Много, щелкающий, шипящий, цокающий.
2: Да. Да, и это все выстраивает национальный менталитет.
0: Вот.
2: Выстраивает физиологию. Кстати, разная область звукоизвлечения на языке стимулирует разные области мозга. Вы понимаете? И, кстати, вот такая фраза, как «вкус родимой речи». То есть... так сказать, интенсивное пользование определенными зонами языка, они же, каждый отвечает за свой вкус,
0: конечно,
2: горькое, конечно. Сладкое, кислое. Вот это вкус родимой речи, это не поэтический образ, это абсолютная, так сказать, достоверная реальность.
1: Вот, кстати, а из-за этих звуков, Саша, да. Вот англичане очень много плюются, я заметил.
0: Плюются, безусловно.
2: И жвачка же.
0: Кстати, насчет вот речи родной, да, ведь вот это чувство, оно меня один раз только в жизни просто целиком охватило. Это когда мне пришлось по личным обстоятельствам выехать далеко за рубеж. А честно скажу, это в Финляндию к моей подружке Коломяке Йо, где я скрывался почти полгода. Представляете? И на даче там, значит, у каких-то финских таких мощных мажоров собралась тусовка. И они там между собой ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, какой-то такой язык полувьетнамский, непонятный мне совершенно.
2: А, кстати, мы живем на территории угрофинских. Москва — это финская территория. И слово «Москва» это финская, вы знаете.
0: Какой кошмар.
2: Да, это территория угрофинских племен. Мы смешались с ними очень-очень-очень давно.
0: Ну, я поэтому после говорю, давно пора убрать границу. И это самое, чтобы в Хельсинки мне офис наконец-то какой-нибудь дали. А их можно, кстати, всех и выселить. Ну, там же, потому что оттуда же много хлынули всяких эвенков и прочих вот людей откуда-то. Ну, неважно. Так вот я... Да. Дальнейшая история. Я уж сижу. Час сижу, второй. Они все ля-ля-ля-ля-ля-ля. У меня уже глаза выпучились, и язык выпал. У меня такая привычка, когда я уже ничего не понимаю, у меня язык выпадает. Вот. И ко мне подходит хозяйка дома и говорит, что, Саша, заслушались красивый финский язык? Вот так она у меня спросила. Вот. И после этого, идя по улице, мимо какой-то там финской закусочной мощной, я вдруг слышу сквозь стеклянные двери там какой-то голос, который показался мне пением райской птицы, кричит, слышь, папа, подкати мне тефтельки. Я сквозь витрину туда вломился, обнял первого попавшегося. Оказалось, это не тот был, там нашел этого, вытащил, говорю, пойдем, я тебе тефтелек накачу, сколько. Я испытал, чуть ли не оргазм. Нет.
1: А вот я хочу у Алика спросить, а как вы думаете, Алик, откуда появилась у новых русских вот такая интонация как раз? Где они ее подсмотрели вообще? Откуда это?
2: Это, я думаю, тюремный фольклор. Это такое плебейство, мне кажется. Да, конечно. Это
1: но они же не русской... все сидели.
2: Это для... Ну, они перенимают, как шарм некий такой модный, да. То есть это к русской интонации не имеет никакого отношения, конечно. Это как раз дерусификация. Чудовищная.
0: А не специально ли опять ли это делается? Вот,
2: происки. Это происки может, мирового империализма, естественно. А? Да.
0: Так я вот хотел, извините, Саша, вернуться все-таки. Мы как так вот тему начали, а потом почему-то ее быстро закрыли. К тяжелой музыке, опять же, к вот, происки мирового империализма. Но все-таки это все-таки есть и какие-то расовые моменты. Да? Вот давайте возьмем рэп-музыку, тяжелую музыку, и разделим ее по текстам. О чем поют в рэп-музыке? О том, что там сегодня там мой братишка спер свитер из магазина, его поймал поганый мент, а я мента убил. Там гангстер-рэп какой-то, да?
1: И причем тоже с такой интонацией, примерно такой же, но только это их интонация, такая же.
0: Плюс они там поют еще следующее, там я там, скажем, негр, я супер, там ты там белый, я говно, к примеру. Вот это постоянно у них, в принципе, сквозит, и все это под хороший, под мощный ритм. Я сам люблю рэп-музыку, действительно. Вот. А о чем поют современные, собственно, хэви-металлические эти вот всякие...
1: О чем угодно.
0: О демонизме, о потусторонних силах, о любви.
1: О любви,
0: но они же не поют «Убей негра».
1: Некоторые поют.
0: Ну, это их мало. Ну, Лилия Евгеньевна, ну, это их мало. Даже можно вообще сказать, что их... Ну, что? Ну, не, ну конечно, некоторые.
2: Я думаю, что это, конечно, такой стебовый эпатаж, безусловно. Хотя он...
0: Ну, безусловно, с точки зрения белых, это стебовый эпатаж. А негроидные расы, это все не стебется, это я вас уверяю.
2: Конечно. То есть, вот. Но за свои слова надо отвечать.
0: Надо. Конечно, так надо они отвечать, вот постепенно-то да. И начинают уже.
2: Да, и потом, когда в ответ тебе, так сказать, отвечают соответствующим образом, а белый человек вдруг удивляется, а за что? За что? Помнишь, как это анекдот, да? Завтра будут убивать евреев и велосипедистов. А велосипедистов-то за что вообще?
1: Понимаешь? А за что?
0: То есть... Что, Лилия Евгеньевна?
1: А за что велосипедистов-то?
0: Так вот... Лилия Евгеньевна...
2: Вот про твою речь. То есть надо действительно отвечать за свои слова. Слава богу, что евреи очень умные. Дай им бог здоровья, что называется. Да?
0: Вы знаете, я без всяких обид, но честно скажу, один раз в жизни в конструкторском бюро видел дурака полного. Вот действительно, вот человек вот просто... Причем женщина. Вот она была еврейка, но я просто не могу там про женщину говорить дура. Я вся говорю и про женщину дурак.
2: Это называется «в семье не без урода». Понимаете? Но мы же понимаем, что это умнейшая нация мира. Ну что... Что об этом говорить? И, кстати, особенно вот этот... Я сейчас можно разовью такую
0: конечно,
2: некую идею?
0: Безусловно. Да?
2: Я говорил по поводу вот, происхождения русского понятия, нет? Или еще не успел сегодня? Я просто столько про это говорил, что я уже не знаю, было в этом сегодняшнем эфире или нет. Варяжское нашествие.
1: Нет, не было. Не было, да?
0: Также, кстати, про геральдику нужно поговорить, поскольку дело в том, я извиняюсь, что я так клинился, мне хотелось бы узнать ваше мнение, ваше именно личное мнение насчет теории, что вообще изначально свастика это...
2: Индийский, древний.
0: Русское.
2: Такое мнение, да. Ну, понимаете, если исходить из понятий, скажем, такого русского философа, как Николай Николаевич Вашкевич, то русской нации вообще 7 тысяч лет, и Иерусалим — это вообще русский город, потому что Иерусалим или Иерушалаем, Раш, там все равно, Раш, Руш, это заменяемые вещи, да.
0: Кто же с этим,
2: спорит? Это наши исконные русские
0: земли, так же, как Финляндия, безусловно.
2: Так вот, такой забавный момент, что жили-были славяне, да, так сказать, вот там поляне, древляне, там весь чуть, меря там и так далее. И пришли варяги, Русь, Нестор, летописец, все это нам подробно достаточно описал. Пришли, и Русь — это была дружина, в общем-то, это варяжская дружина. И те, кто входил в эту дружину постепенно, так сказать, славянские образования, это все стали русскими. Кстати, во Франции произошло то же самое. То есть французы-то были-то галлами, после завоевания франко-норманами, да, они стали французами.
0: Так они чувствуют это, как они сейчас переживают. Вот вы не были там?
2: Во Франции нет.
0: Вот они тут были, недавно двое приезжали. Как же, какой срам их бьет?
2: А я считаю, что мы должны быть страшно довольны вообще тем, что произошло. Сами же мы призвали. Нас не завоевывали, сами призвали, да?
0: Да.
2: Мы не будем рассматривать исторические перипетии, но пришли и дали нам свое самоназвание. Благополучно потом пришли греки. Стали мы православными. Греки пришли, значит, принесли православие, христианство и все такое. И тоже стали русскими. То есть русские – это служение. То есть служитель нашего государства – это и был как бы русский. То есть принцип служения обуславливал русскость. Кстати, Достоевский не зря сказал: русским нельзя родиться, им можно только стать. То есть либо ты служишь отечеству и становишься русским, либо ты, извиняюсь, русскоязычный, так сказать.
0: Большой привет. Даже вот генетически, если человек исконно русский, он может вообще быть не русским. Там, может быть, потомок князей, фамилия у него быть там Долгорукий или еще какая-нибудь там мощная, да? А он может быть вообще каким-то там эстонцем по своей внутренней, там, по позвоночнику. Смотришь, позвоночник, мы их же по-другому устроим. Мы наблюдали на рентгене. Совсем другой позвоночник вот у этих. А знаете почему? Потому что они жили в заснеженных местностях, и чтобы не поскользнуться, они ходили спецпоходкой такой.
2: На четвереньках.
0: Да, или так. Вот так вот.
2: Вот. Потом пришли греки, да? Тоже стали Русью. Там и Феофан грек, да, и Максим, и там Максим грек, да, там Дионисий и все такое. Стали русскими. Пришли татары, то есть тоже стали русскими. треть русского дворянства, извините, татарская.
0: Да, да.
2: Потом пришли немцы. Треть русского дворянства немецкая, шведская там и так далее, да?
0: Тоже обрусили. Америкос только мало.
2: Они еще не дошли.
0: Не
2: тогда,
0: дошли, но, да. Но будет, будет. Я думаю,
2: но это вопрос будущего. А вот я как бы вот этот вот генезис рассматриваю, как пришло. И тоже немцы пришли, тоже все русские стали, да? Причем все растворялись в высоких эшелонах, то есть в эшелонах, которые занимались именно служением Отечеству. Морское дело, инженерик, извините, там все эти Шмидты, Крузенштерны, да, Беринги там, ну и так далее. Все. Это все, как бы там, Русская академия наук первая состояла в основном из немцев же, в общем-то.
0: А еще возьмем сейчас Израиль. Пожалуйста, вот огромный отток туда русских. Он, кстати, это обратный процесс.
2: Сашенька, вы мне не дали договориться.
0: Извините, пожалуйста, извините.
2: Потом пришли французы, тоже все стали русскими. Генерал Анжоу там и так далее. Все, мы с Анжоу, вот это же в честь, так сказать, знаменитого нашего русского генерала французского происхождения.
0: Барклей де Толли.
2: Да, и так далее. Итальянец.
1: Грузин, потом, опять же. Багратион.
2: Кто? Багратион, да.
0: Багратион.
2: Нет, кавказских кровей тоже было, но я сейчас беру такую генеральную линию, как бы, да, там все, я не буду говорить, там, Суворов, там, Суворов не армянский, тоже полководец, а русский все-таки, понимаете, там, наполовину армянин, там, еще там, Флоренский, это тоже не армянский философ, а русский,
1: Айвазовский.
2: Великий философ. А, ну, Айвазовский тоже, это не армянский живописец.
0: А еще есть Шура Айвазов, певец.
2: Да. Короче говоря, но это как бы такие вот небольшие сюда включения, а потом последняя, так сказать, экспансия была евреев. То есть как греки, немцы, французы становились великороссами, так и евреи, придя сюда, тоже стали великороссами, ровно те, которые включились в активную зону русского становления. И Ландау – это русский, и Зельдович – это русский, понимаете, и Мандельштам, и Пастернак, и Левитан. Ну, что там перечислять можно, я не знаю, мы до утра можем перечислять эти фамилии. И они-то и тоже есть великороссы. То есть, и интересно, Василий Васильевич Розанов, страшный русопят, русофил вообще, я его обожаю, нашего великого философа, и он говорил такую фразу. Он ведь был вначале антисемитом большим. И потом, где-то в 909-910 году, он написал такую вещь, что от смешения этих двух начал, еврейского и русского, появится нечто гениальное. Он это предвосхитил, как бы, да? И причем он говорит дальше, что эти две нации смешиваются в любых пропорциях, как вода с молоком. Говорит, мы можем смешиваться в любых пропорциях. И что интересно, вот этот синтез ближайший, нам сложно анализировать там русско-немецкие, да, взаимоотношения или что, но мы уже видим обрусевших давно этих немцев, да? А, скажем, русско-еврейские взаимоотношения, мы же видим, как этот синтез происходил, он практически на наших глазах происходил, да? И когда вот Василий Васильевич говорил, что от этого произойдет нечто гениальное, и в любых пропорциях мы смешиваемся и производим нечто, обратите внимание, что синтез произошел по всем статьям. То есть и в безобразиях этот синтез проявился замечательно. То есть революцию синтез, да, вот русско-еврейский. Наука, искусство, историософия, там, философия и так далее. Везде, везде, за что не берется русско-еврейская, так сказать, смесь, она производит нечто совершенно фантастическое.
0: Так,
2: и мафия тоже.
0: Так, вообще получается ситуация следующая, что...
2: И Николай, кстати, замечательный наш русский философ Николай Шульгин, Николай или Геннадий?
0: Николай брат, Шульгин. У него брат еще был.
2: Я имею в виду не тот Шульгин, который был во временном правительстве, а современный русский философ, замечательный Шульгин, он пишет о том, что это два народа, которые в действительности, в метафизике, это единый народ. Да, русские евреи.
0: Бесспорно.
2: А на земле он явлен в двух ипостасях. И, кстати, если мы вспомним первую русскую идею, которая была на нашей земле, это была вот какая идея, что мы, русские, есть... Народ нового Израиля, нового Иерусалима. Мы новая нация нового Израиля. И памятник этой идеи стоит неподалеку от Москвы. Это город, целый город. Памятник, который совершенно верно. Да. Это новый Иерусалим.
1: Там источник есть святой воды еще.
2: Да. И вот как бы соединение этой идеи с реальностью, которая произошла, я думаю, об этом стоит как бы подумать. И интересно, что если наша идея русская была экспансией, географическая экспансия, набор земель, все и так далее. Наконец, географическая экспансия закончилась.
0: Практически.
2: Да.
0: Ну, вот опять же, островок этот Англия, город Лондон, они еще... Ну,
2: держатся. С трудом, но держатся.
0: С трудом. Да. Так это же радостно. Я просто и хотел сказать, что мы же сейчас пришли, подошли к этой вот всей проблеме так... с оптимистической, мощнейшей стороны.
2: Сашенька, я хочу о чем сказать, что я страшно переживаю за еврейский исход. У меня очень много друзей уехало вообще, и уезжают лучшие мозги, как бы, да, вот отсюда. Хотя те же лучшие и остаются, но, понимаете, тут деление такое условное. И вдруг до меня дошло, до меня дошло, что происходит русская экспансия, но другими средствами.
0: Мы их завоевываем.
2: Происходит завоевывание языком. То есть мы завоевали Израиль, русификацию Израиля, мы германщину завоевали.
0: Америцу
2: завоевываем постепенно. То есть русская
0: Чехию тоже.
2: То есть русская экспансия стала происходить парадоксальным образом, так сказать. Но через тот же народ Израилев, новый народ Израиля. Это осмыслить это очень сложно, так сказать. Я просто как бы наметки какие-то, да, вот такие выдаем, парадоксальные. Но это предстоит, мне кажется, еще осмыслить. И когда я это вдруг для себя открыл, я как-то отчасти успокоился даже вообще. Думаю, ну, русская идея продолжается. И, кстати, те, кто уехал и в Израиле, и в Америке, они вдруг там себя почувствовали абсолютно русскими, великорусскими даже, я бы сказал, людьми, великороссами.
0: Кстати, многие...
2: Чем они и являются в действительности.
0: И многие из них, кстати, возвращаются сюда и здесь ведут неплохо свои дела. Причем поднимая в том числе экономику и
2: отечество.
0: Да, получается.
1: А я хотела спросить, прошу прощения, Саш.
0: Ну ничего, Лилия Евгеньевна, какие проблемы?
1: Я хочу спросить про эту новую теорию. Я забыла, правда, профессора, который 5 лет назад издал книгу. Значит, о его попытке препарировать математическим способом историю. О том, что у нас идет расхождение там в 300 лет, и что...
2: Фоменко.
1: Вот как же, что не было никаких татар, вернее, что Чингисхан, он же был Владимиром.
2: Нет, это, конечно, лапша. Абсолютная
1: лапша. Да, но он
2: же
1: так все логически доказывает, как-то с такими выкладками и формулами.
2: Я тебе могу логически тоже кое-что доказать вообще. Это логика такая вещь, знаешь, по каким точкам пространства ты проходишь, та логика и возникает. Тем более, если мы существуем, я могу просто как человек, существовавший достаточно близко к физике, я тебе могу сказать, что я могу построить логику в эвклидовом пространстве, я могу построить его в пространстве Лобачевского, могу в пространстве Римановском построить и могу в мире Минковского как бы эту логику построить. Это будут разные пространства, разные миры,
1: Алик,
2: и везде
1: ну,
2: логика
1: господин
2: будет...
1: Фоменко, в свою очередь, может сказать, что, допустим, ваша теория про новый народ Израиля, это точно так же?
2: Разумеется. Я просто высказываю свою точку зрения.
1: Понятно.
2: Я высказываю свою логику, свое чувство, и мне могут возразить, естественно.
1: Просто
2: кстати,
1: когда
2: нет ли возражений
1: читала...
2: среди наших слушателей?
0: Вы знаете, я просто предлагаю, мы так в этом часе или часу, не знаю, как, опять так не
1: прослушали. Да, мы сейчас опять проговорили.
0: Давайте сейчас опять, у нас остается немножечко совсем времени, давайте опять послушаем с компакт-диска вашей композиции, а уже затем уже четко и в живую песню, и послушаем возражения. Потому что тут есть очень много вопросов и на пейджер приходят, и звонят постоянно.
2: Тогда я предлагаю, давайте мы послушаем такую вещь. Она 17-я стоит на компакт-диске. 17-я. Эта композиция называется «Мы» 89-го года. И как бы такое несколько апокалиптическое, но такое, ну как-то предупреждение, что ли, я не знаю.
0: Слушаем. Композиция Александра Мерзаяна исполняет.

нас такая творила страсть. Нас такие подни...

Нас растила звезда полынь, а петь научили волки. Мы штыками ломились в рай, и вела нас дуба не дура. Только всех привели в сарай комиссары в овечьих шкурах. Да мы внуки дракона, наша память чиста. Мы не знаем любви, мы не помним родства. Не спасут, не поднимут нас крылья Пегаса, ибо тяжко лежит в нас и Пашкино мясо. Мы кричали на всех ура, мы не знали, где выйдет правда. Только кровь, что лилась вчера, потечет непременно в завтра. И дербы никогда не затянет трава, эту кровь никогда не впитают слова. Мы не знаем, что есть, мы не знаем, что будет. И нам страшно понять, что мы даже не люди. И пройдя через время вброд, где мы вышли пустые голые, там, где в землю ушел народ, там восходят одни глаголы. И глаголом спасая жизнь, нынче храбро слагаем строй.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Александром Мирзояном и с Лилией Евгеньевной Ноздрачевой. Я прежде всего хотел бы все-таки попросить вас ответить на кучу сообщений, пришедших на пейджер, который нам сегодня любезно предоставили. Так, сейчас, секунду. Да, вот. Александр, это к вам. Собираетесь ли вы уезжать? Как коррелирует ваше творчество с творчеством Виктора Луферова? Огромное спасибо. Что значит коррелировать, я не знаю. Вот этого Сашу вот, или Виктора тоже не знаю, простите.
1: Нет, есть такой замечательный русский бард Виктор Луферов. Это мой товарищ, друг, коллега, очень старый, старинный, скажем так. Ну, есть какая-то общая школа, наверное, общие эстетические, наверное, ценности. То есть мы как бы делаем одно дело, как я предполагаю. А в отношении уезжать, а куда отсюда можно уезжать? Как можно отсюда уехать вообще? Дело в том, что я ни в коем случае не отрицаю и не осуждаю тех людей, которые отсюда уезжают. Я прекрасно их понимаю в какой-то степени, все, но для меня это неприемлемо. Но я сожалею о тех, кто уезжает, но всегда желаю доброго пути. И возможности наших встреч.
0: А, кстати, Лилия Евгеньевна помнит, может быть, когда был эфир здесь же с уже ныне покойным Евгением Клячкиным, он как раз очень сожалел о том, что у него как раз слишком уж завязки плотные, чтобы вернуться.
1: Он хотел вернуться.
0: Вот в том-то и дело. Да. Так что...
1: Ну, вы знаете, я опять же процитирую Анну Андреевну Ахматову, да, «Нам целый мир чужбина, отечество нам царское село».
0: Он такой непонятный. Ага, вопрос к философу. Не кажется ли вам, что рост русского национализма является ответной реакцией на вторжение чужеродного элемента извне?
1: Ну, смотря что называть чужеродным элементом. Дело в том, что все, что сюда приходило, оно здесь вторгалось и активно участвовало в созидании именно великорусского начала. То есть это тот чужеродный, в кавычках, элемент, который так, активизировал национальное. Ведь давайте вспомним, что наш язык, он синтетический. Он создан по греческой кальке во многом. То есть с 11 по 14 век происходила грецизация русского языка. У нас греческая грамматика, у нас греческое письмо. Кстати, наши буквы, наш алфавит – это старомакедонское письмо, в общем-то, то, что Кирилл и Мефодий нам сделали. А ряд букв взят из других алфавитов. Скажем, буква «Ш», «Ша» взята из иврита. И там ряд других букв, по-моему, тоже из иврита заимствован.
0: По-моему,
1: но вот
0: буква,
1: «Ша»,
0: буква...
1: «Ша» точно, это я точно знаю, из иврита взята. Вот. И, скажем, Александр Сергеевич Пушкин, когда писал письмо к Вяземскому, и там он шутил над кызыл-кайсацким языком Гаврила Державина, но, тем не менее, написал такую вещь, что это-то в действительности и есть более русский язык, нежели тот, на котором я пишу. Он офранцуженный язык, я пишу французской гладкописью, но, тем не менее, избавиться от этого уже, очевидно, никогда не смогу. То есть вот и германизация, и франсуизация, если так можно выразиться, русского языка произошла. То есть мы напитали столько всего, что мы стали синтетическим языком и соответственно, нацией с синтетическим сознанием. Это фантастический вселенский язык, о котором я уже говорил, цитируя Бродского, цитируя Мандельштама, да, когда Мандельштам писал, что «но слаще итальянской речи мне родной язык, ибо в нем таинственно щебечет чужеземных арф родник». То есть и то, что Гоголь писал, что мы столько приняли вообще, странно приимный гений русского языка, который напитал себя столько иностранных наречий, столько арф перепробовал мировых, что он создан для некой новой миссии, для некого служения. И он с восхищением писал о русском языке. И, кстати, все цитируют Тургенева, знаменитую его речь «Оду русскому языку», да, но забывают один фрагмент из Тургенева, когда он говорит, что наш язык обладает такими свойствами, что ну, в плане превосходных степенях он говорил. Кстати, зная 7 языков, он мог себе позволить такие слова говорить, и его в русопятстве тоже нельзя заподозрить. Он очень европейский, конечно, человек был. И он пишет, что наш язык обладает такими свойствами, что при правильном с ним обращении он может преподнести нам не одну, не один сюрприз. Еще не один сюрприз может преподнести. Ну, опять же, в превосходных степенях, как бы о нем, при правильном обращении с русским языком. То есть мы в действительности еще во многом не стали нацией русского языка. Лилечка, Саша, обратите внимание, что он был создан как бы как лабораторный язык, как язык аристократии. То есть Пушкин соединил все вот эти западные влияния, способности, да, и привнес, соединил его вот как бы со старорусским языком и синтезировал новый язык. Почему мы и говорим, да, вот Пушкин, Пушкин, мы ведем свой счет от Пушкина, и Пушкин как бы лик русской нации. Кстати, помните, я говорил уже сегодня, да, что вот эта экспансия мировая, коммунисты, помните, как говорили, мы за мир, нам нужен мир. И мой шеф добавлял, и желательно весь.
2: Алик, а почему же все-таки долгое так время вот, французский был языком аристократии?
1: Сейчас я к этому приду. Так вот, это вот Пушкин, лик России, да, практически, мы уже официально это признали, так ведь Пушкин, извините, в себе несет африканское начало. Немецкая по материнской линии и славянская по отцу. И вот лик русской нации, синтетичный. То есть мы должны объединить вот это все. И вот вселенский русский человек по Достоевскому, а в действительности по Тютчеву, потому что первым впервые русскую идею сформулировал Тютчев. Дело в том, что он писал об этом на немецком, в немецких газетах, и поэтому очень многие его тексты до сих пор неизвестны как бы в России, они не переведены до сих пор. Но Достоевский, когда был в Германии, он многие эти вещи и читал, и общался там.
0: А в принципе, Тютчев еще известен как большой любитель, как ни странно, именно березового сока. Поэтому он такую огромную давал именно по природе вот дань в своих произведениях.
1: А вы знаете, что вот эта природа, это в действительности переводы немецких языческих песен?
0: Безусловно.
1: Да.
0: Безусловно. Они же вообще там любили стоять на горах с мечом и задумчиво смотреть на море. Вот вы знаете сообщение еще на пейджер, тут ну, их несколько интересных. Как быть с тоталитарными религиозными обществами, которые ломают структуру языка, голову и души людей, в частности Московская Церковь Христа. Я в религии полный пень, сразу
1: вы
0: признаюсь.
1: Знаете, честно говоря, я не знаю, что это за Московская Церковь.
0: Может, это реклама так далее? Галима, нет?
1: Я не знаю. Я человек православных убеждений. Вот. К сожалению, не настолько воцерковлен, насколько бы этого хотелось бы. Но дело в том, что у меня здесь играет, ну, как и у большинства русской интеллигенции, есть такой пунктик, да, наша церковь слишком была сращена с властью всегда. И, собственно говоря, 17-й год ровно из-за этого во многом и произошел, что церковь была далека от народа.
0: Кстати, многие она говорят, была с властью, что вот все священники, у которых был в советское время свой приход, ну, не свой, а как, да, они имели воинское звание, не ниже полковника. А вот, может быть, это радиослушатель, который про...
1: Это, конечно, шутка, но есть замечательные батюшки в наших церквях, фантастические, светлые люди, светлейшие, я бы сказал,
0: подвижники.
1: Безусловно. Да. Но, я к просто, сожалению, да. высшие церковные...
0: Почему их мало?
2: Ну, светлых батюшек мало.
0: Я понял.
1: Высокого и светлого
2: и чистого... Я их не встречала просто.
1: Я встречал, безусловно.
0: Я тоже. Я просто хочу сказать...
1: Потрясающих русских священников. Но, к сожалению, так сказать, высшие эшелоны, они слишком близко к власти и всегда... Ну, русская церковь всегда
2: власть. А ко мне почему-то... Вот можно я как женщина скажу? Ко мне почему-то батюшки всегда с циничными предложениями как-то подваливали. Серьезно.
1: Говорили с тобой.
2: Серьезно говорили, что они любят пышных, вот, ну, таких вот...
1: Настоящая русская женщина.
2: Да. И все время подваливали.
0: Ну, это делает тебе честь. Была бы это самое... Как у них называется?
2: Была бы честь предложена.
0: Попадья была бы. Попади хреново. Попадья Лилия Евгеньевна Ноздрачева. Мощно, да? Да, вот вопрос от Константина к вам. Ваше отношение в связи с тем, что вообще разговор о языке, к так называемой ненормативной лексике?
1: Вы знаете, честно говоря, когда ее слишком много, меня это угнетает очень. Другое дело, когда она, кстати, употребляется, или там, скажем, в анекдоте, то есть уместность ее. Но когда это безумное злоупотребление, и когда на улицах все это отвратительно, на мой взгляд. Это, конечно, портит. Хотя это все русский язык, к сожалению. Кстати, вы знаете, какая забавная штука? Вот великий, могучий, свободный русский язык, да? У нас забавная вещь. Вот почему я утверждаю, что наша национальная идея – это культура нашего языка. Он форма организующая, вообще по природе своей, он организует русское... Любое сознание организует язык. Но в силу вот этой чудовищной его свободы, чудовищного богатства, но, опять же, свободы, еще раз подчеркиваю, вот у немцев латинская грамматика, понимаете... Немецкий «Ordnung», он идет от латинской жесткой, так сказать, целевой грамматики. И поэтому порядок уже в сознании самом существует. Этот «Ordnung» существует в голове. Наш язык, грамматика такая. Где хочу слово, там поставлю. Что хочу, то и делаю, что то и ворочу. И вот в этом контексте понятно, что если язык не окультурен, то есть если человек не существует в контексте русской культуры, то... Его грамматика, его синтаксис, так сказать, его язык тяготеет к распаду, к анархии, к абсолютной такой вот свободе, которая есть анархия.
0: Но, с другой стороны,
1: если сознание русского человека каналировано именно высокохудожественным русским языком, русской поэзией, русской философией, русской, так сказать, художественной прозой и так далее, да, то есть именно культурным языком, то это дает невероятные возможности до взлета. Для взлета. Ведь русское сознание, русская наука — это эвристическая наука. Наша наука воспитана русской культурой. Это не технологические западные мозги, понимаете? Это эвристические мозги. Циолковский, Чижевский, Вернадский, Вавилов, понимаете? Это светочи науки не только 20-го, это светочи науки 21 века, понимаете? Эти школы — это люди, которые обусловили существование невероятно высоких школ, понимаете, и они были сделаны именно русской культурой. Они... И то, что Ломоносов в свое время писал, да, Михаил Васильевич Ломоносов, что я верю, что поэзия неизбежно соединится с наукой, и тогда она даст самые высокие всходы.
0: А можно вас попросить оценить одну фразу? Это фраза из одной рецензии, написанной журналистом. Ну, неважно, фамилию я даже. Ну, в общем, его зовут Рустам Каримович Гмырь. Может быть, вам что-то это говорит, может быть, нет, неважно. В комнате Святослава Романовича Добрыни Кремезнова царил деловой беспорядок. Вот мне вообще вот словосочетание «деловой беспорядок».
1: Вполне, вполне понятное для меня.
0: Для меня тоже. А будет ли оно понятно...
1: У меня на столе царит деловой беспорядок.
0: А будет ли это словосочетание понятно вот Йозефу нашему, который сейчас тут в данный момент сидит в форме немецкой, вот там печатает на машинке. Это наш референт новый, он немец и ничего не понимает.
1: Я думаю, что для него это в меньшей степени понятно. Это, конечно, совершенно русское такое явление.
0: Вы знаете... Дело в том, что на пейджер, помимо вопросов, еще приходят и просьбы. Все-таки мы объявили вначале о наличии музыкального инструмента. Ага. Если вот тут целый ряд, я сейчас, если позволите, зачту, что...
1: Вот перед тем, как, Сашенька, вы зачтете, я хочу еще раз назвать свою фамилию. Моя фамилия Мирзоян. И это исключает возможности шовинистического толкования моих великорусских как бы идей, да, и мы понимаем, что происхождение это замечательно, да, но национальная принадлежность определяется исключительно культурой. И в этом смысле Александр Афанасьевич Потемнин в свое время все замечательно сказал. Я уже приводил сегодня эту цитату, да?
2: Нет, дело не в этом, это просто у нас фамилии такие очень...
0: Вы говорите в микрофон, Лилия Евгеньевна,
2: пожалуйста. Просто мы с Сашей очень любим такие фамилии, они...
0: Я не понимаю, о чем вы. Простите. Тут, кстати, пришло на пейджер сообщение достаточно резкое, вот, где, например, вас, Лилия Евгеньевна, называют бабой грудничком. Вот, а вот относительно вас как раз сомневаются, вот именно, так сказать, мотивируя фамилии. Я не буду его зачитывать, естественно, но тем не менее
1: сомневаюсь. Почему? Ради бога, можно зачитать.
0: То есть вы считаете? Ну нет, легко. А зачем это? Это не будет, во-первых, никому приятно, а во-вторых, необоснованно, поскольку, ну, я опять же говорю, например, фамилия подписавшегося Александр Калинин.
2: Ну, нет, а почему вашу фамилию все время печатают неправильно?
0: Лилия Евгеньевна,
2: это
0: микрофон.
2: Ну,
0: да? Ну,
2: да.
0: Да,
2: извините, он все время куда-то уходит.
0: Ну, понимаете, человек беспокойный, вы его держите за ремешок, потому что он, ну, не может стоять целые сутки тут с микрофоном.
2: Нет,
0: у него
2: я
0: работа,
2: просто как человек
0: такая,
2: педантичный, хотела уточнить.
0: Вы должны, по крайней мере, щадить труд его.
2: Извините, да. Я как человек педантичный просто хотела
0: ничего,
2: уточнить
0: что вы, извините,
2: у,
0: время,
2: у Александра. Потому что я давно знаю, что его фамилия правильно пишется через «а». А почему-то везде в печатных изданиях я встречаю только через «о».
1: Ну, в действительности, я думаю, что можно, наверное, и так, и так. Это не
2: это все равно, да?
1: Абсолютно. Но интересно, что вот я уже цитировал Потебню, что чем более человек в языке, тем более он в истории. Чем более он в истории, тем более он историчен. Чем более он историчен, тем более он национален. Все. Этим как бы все сказано. И замечательно сказал Николай Николаевич Вашкевич по поводу того, что он анализировал там взгляды Наполеона на Россию, когда Наполеон говорит, что поскреби любого русского, и там окажется татарин. Да. И он на это говорит, что Наполеон вообще слабо понимал, что он говорит, поскольку нация – это не раса, кровью не передается.
0: И плюс, кстати, дело в том, что ношение треуголок очень неблаготворно сказывается, на самом деле, на работе полушарий. Это доказано уже наукой. Кстати, треуголки – это же тоже своего рода пирамида египетская. Проверено, что в кубике подвешенный кусочек мяса не гниет. Потому
1: это,
0: хитрого
1: это
0: Наполеона...
1: Старые, да. Старые теории, вернее, это новейшие как бы теории.
0: Но мощные.
1: Но на старом, да, как бы материале.
2: А можно я вот как такой женщина еще про ненормативную лексику скажу? Просто, ну вот, Алекс сказал, что когда ее много... Мне кажется, что когда ее много, ее уже перестаешь замечать на самом деле. Ну,
1: но она работает, да, она продолжает разрушительно работать.
2: Ну, Достоевский, увы, в дневниках писателя писал, он же восхищался. Вот семеро мужиков идут откуда-то из кабака, и каждый говорит одно слово, но смысл этого одного слова у каждого мужика разный.
0: Да, безусловно.
1: Это уже интонационный как бы.
0: Тут это сложная, то, что в вашей теории, да, вот как раз занимает. Кстати, я считаю, одно из главнейших мест, вот все-таки интонационность, это...
1: Да, это интонационный текст, и когда я говорил вот в песне о трехтекстовой структуре, то есть вербальная, музыкальная и интонационная, и взаимодействие этих текстов, это такая как бы на сегодняшний день... Ну, как говорят, новации, некий новаторский подход.
0: Я прежде всего хочу еще, вот мы совершенно с вами забыли, значит, если вы помните, пришло сообщение, да, на пейджер, я вам его зачитывал. Сейчас, секунду, сейчас мы его найдем. Ага, вот это сообщение. Уважаемый Саша, практически уверена, что автор эфира не передаст сообщение, помните? И да, про Макаревича сравнение. Также второе сообщение пришло. Мы тут все втроем решили, что это попытка шантажа, чтобы это сообщение ему передали, будучи людьми достаточно вредными, собственно. Мы его действительно не передадим и отвечать на него не будем, да. А вот что остается, собственно, композицией. Сейчас мне тут некоторое время приходится... А, да, вот, пожалуйста, милый Александр, это уже к вам. В общем, спасибо, что вы есть, безусловно. Вы очень умны, и я прошу вас исполнить песню «Смерть придет, у нее будут твои глаза». Подпись Елена. Поскольку Елена все-таки женщина, судя по всему. А еще там от двух господ пришло сообщение от Олега. Еще, по-моему, не долистай уже. Исполнить что-нибудь на стихи господина Бродского. Вот, и даже сейчас я вот скажу, как... А, письма римскому другу Олег просит. Но все-таки справа, может быть, Елену.
1: Давайте поставим тогда натюрморт шестой. Это шестой шестая как... позиция. Нет, так я просто не в состоянии уже в ночное время исполнить, тем более, что на пленке это звучит лучше. И поскольку я рядом, то достоверность этого текста засвидетельствую. Это песня по стихам Иосифа Бродского, там есть некие вторжения в оригинал.
0: Так, кстати, нет, а может быть для Елены-то сперва? Вот,
1: вот это и есть натюрморт. А. Натюрморт, да.
0: Ну, слушай.
1: По стихам Иосифа Бродского натюрморт.

люди нас окружают. И те, и эти терзают глаз. Лучше жить в темноте. Кровь моя холодна, холод ее людей, реки промерзшей до дна. Я не люблю людей, что-то в их лицах есть, что противно уму, что выражает лесть неизвестно кому. Добра. Внешне. А если вник, то и внутри нутра, преподнося сюрприз суммой своих углов, вещь выпадает из миропорядка слов. Вещь не стоит и не движется, это бред. Вещь есть пространство вне, коего вещи нет. Вещь можно грохнуть, сжечь, распотрошить, сломать. Бросить при этом вещь, не крикнет такая мать. Дерево, тень, земля, под деревом для корней. Корявые вензеля, глина, гряда камней, корни, их переплет, камень, чей личный груз освобождает от данной системы уз. Он неподвижен, ни сдвинуть, ни унести тень. Человек в тени, словно рыба в сети. Коричневый цвет, вещи, чей контур стер, сумерки, больше нет ничего.

Бог говорит в ответ: мертвый или живой, разницы жену нет. Сын или Бог, я твой.

0: приходит, опять же, огромное количество сообщений на наш пейджер. Например, следующее. Только что прискакало. Ребята, ваша передача как маслом по сердцу. Иногда пишут, как серпом по яйцам. Вот два выражения в обиходе. Это глоток чистейшего воздуха. Так держать, господа. Ну, естественно, в общем-то, Алла Ивановна, так мы и будем поступать. Сергей, поставьте, пожалуйста, мимо или письма римскому другу. Лилия Евгеньевна, случайно мой паспорт не у вас. Я туда вписываю обычно все вот имена, которые там у меня...
1: Ваш паспорт, Саша, у меня, но там написано, что у вас фамилия Магриба.
0: Магриба, и уже несколько имен, еще будет и Сергей. Впишите, пожалуйста, теперь хорошо. Я Сергей. А вместо вот, ну, поскольку Сергей вышел сейчас, вот, может быть, мы послушаем как-то все-таки живое исполнение ваше. Как вы на это смотрите?
2: А вот если мы сейчас музыку чуть-чуть уберем, она будет тихо.
0: Кстати,
2: тихо
0: это за спиной, не за спиной, за стеной упражняется на рояле главный редактор нашей радиостанции. Там стоит рояль, он теперь берет уроки.
2: Потрясающе.
0: И хорошо играет. Вот сейчас я ему скажу,
3: здорово, что... Да. Скажите, пожалуйста, что нам перестал играть.
0: Ага, все.
2: Вот, да? Существую. Поскольку я говорю уже глубокая ночь, и я в бронхите... Я спою, просто заранее извиняюсь, что я спою очень простенькие такие песенки. В преддверии бесконечных наших выборов я выдвигаю свою кандидатуру на роль спасителя Отечества. Шутка. Да. И для этого у меня была такая написана песенка. Первые строчки написаны Витей Шендеровичем, знаменитым нашим главным кукловодом нашей страны, автором этой телепередачи «Куклы». Когда нас... Рецепт спасения Отечества называется. Когда нас в пучину затянут, придется мне встать у руля, заказать свой портрет на Лобандяну 7-8 на фоне Кремля, с авоськой, с колосьями хлеба, большой, но решительный рот, в глазах отражающих небо начертано полный вперед. И ко мне обратятся народы, и придет восхищение родня. Будут девы водить хороводы, чтоб все время смотреть на меня. Для того и пришлось мне родиться, чтоб свершились большие дела. И Великая Дума струится с моего, извиняюсь, чела. Это я смеюсь, потому что народ... вокруг.
0: Ну да, тут да. Люди ходят иногда у нас странной походкой. Вот да. Не обращайте так внимания.
2: Смеются, и вроде бы я их веселю, а с другой стороны они меня веселят своей реакцией.
0: Это да. Вы еще не были в нашем бассейне. Вы знаете, кстати, просят огласить еще раз телефон студии 203-19-22. Далее Александры и Лиля. От всей души поздравляю вас Всемирным днем авиации и космонавтики. Владислав, спасибо. Далее Адаму, вот, которые вот, зацепили мою ведущему эфира. Это не ваша вредность, это мое элементарное хамство. Это было третье сообщение на пейджер. Ни одно не прозвучало в эфире. Видимо, это было неинтересно. Дело в том, что дома скандал, так как не сплю до половины четвертого утра, слушая вас. Ради Бога, простите и скажите одну фразу, что вы простили ради Бога. Просит нас Елена. Леночка, ну, конечно, простили. Да. Какой базар, боже, да что вы?

0: Ой, я сказал, что простил ваш теперь очень всех.
1: Так, за что прощать, если вы еще знаете?
2: За то, что кто-то не спит до половины четвертого.
0: Ну, да.
1: Нет, ну, честно говоря, я благодарен в действительности тем, кто не спит и слушает нас в столь поздний час. Честно говоря, иногда бывает неловко, что мы как бы вот разговариваем как бы между собой. Но, с другой стороны, если это втягивает кого-то в этот разговор, то мы очень признательны тем, кто втянут.
0: А давайте послушаем, кстати, что хотят в прямом эфире у нас узнать.
1: А давайте.
0: Не против? Конечно. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Испугался. Или
1: сорвался, наверное.
0: Или, может быть, съел много жирной пищи, долго ждал, и сейчас на пути, так скажем, к белому Ральфу, как говорит англичане, пойду позвоню в телефон Ральфу белому. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, если вам не сложно, не могли бы вы несколько увеличить громкость вашего голоса?
3: Добрейшей вам ночи, дорогие мои.
0: Здравствуйте.
3: Очень хотелось бы...

0: ящики все вместе. Во все свои фразы, причем в самые непотребные места этих фраз, записывает вот два таких словосочетания. «Как бы» и «на самом деле». Это что, вирус, грибок, или может подниматься на пути?
1: Понятно, спасибо, извините, вас просто плохо слышно. Я позволю перевести вопрос, или вы расслышали? Ну, может быть, для тех, кто не слышал, почему Бамонт использует выражение «как бы» и «на самом деле». Ну, про «как бы» можно сказать, это вполне понятно.
2: Насчет «на самом деле» я не знаю, а по поводу «как бы» это такая религиозная...
3: Наследие тоталитарного режима.
2: Да, и это в действительности момент некого такого плюрализма, если можно так выразиться. И момент, допускающий некую вариативность высказываемой мысли, то есть не жесткая аргументация. Такая, как мне кажется. Но, во всяком случае, я это словосочетание употребляю достаточно давно, и в наших компаниях это было... Ну, принято, скажем.
1: Вот в наших тоже, но с недавнего времени я перестал. Потому что, ну, для меня, в моем понимании, словосочетание «как бы» — это отмазка. То есть вроде бы человек что-то говорит, но, добавляя слово «как бы», он не отвечает за свои слова. То есть, в принципе, значит, он не сказал ничего.
2: Нет, но, с другой стороны, можно это словосочетание рассматривать как некую иллюстрацию. То есть я говорю вот это, то-то, то-то, то есть как бы вот это. То есть я отсылаю к некому образу.
1: Тогда то есть сказать, это некая иллюстрация. Нужно сказать «похоже на».
2: Похоже
1: но
2: на,
1: как
2: да.
1: бы это вот все-таки вот такая несколько склизкая формулировка, которая вот меня в последнее время так коробит. Я стараюсь.
2: Само существование весьма склизкое. Мы же не можем даже... Мы же даже не знаем, где мы живем. Понимаете, ужас-то существования в том, что мы... Вы можете сформулировать как бы... Вот, а я уже сказал «как бы». Как бы где мы существуем? Что это за государство вообще? Что это за режим вообще?
1: Нет, у меня, например, свое. У нас же нет... Свое все, целиком свое.
2: У нас в социуме нет точек опоры никаких. То есть у нас есть внутренние точки опоры, нет, у каждого свои
1: стороны.
2: Александр,
1: простите, вот вы говорите...
2: Не прощу.
1: Нет, опять же, вы говорите «у нас». Почему? Вот у вас, может быть, нет, а у меня есть. К примеру, почему всегда вот обобществление идет? Вот отсюда как бы да. у нас нет точки опоры. У меня есть точка опоры. У меня точка опоры, например, к примеру, вот сегодня это пейджер, который мне дали. У кого-то точка опоры его сотовая сопля. У вас вот точка опоры — это гитара ваша, к примеру, и ваши мозги, да? У Лилии Евгеньевны ее 5 детей. И 6-й, который зреет в ее замечательном яблокообразном пузике, да, и так далее. У того, кто печатает, его машинка. То есть, кстати, насчет выражения «на самом деле», тут как раз вот я считаю, что это есть авторитарность. То есть человек обычно как бы, прошу прощения, «на самом деле» произносится после речи кого-то. Ну, к примеру, вот я вот сейчас всю эту телегу отгрузил вам, да, а вы говорите, ну, Саша, да, но «на самом деле». То есть тем самым вы даете мне понять, что я идиот. То есть, а вы как бы царь. Это давление, тоталитарное давление в языке, вот фраза «на самом деле».
3: Безусловно.
1: Извините, я простыл. Да. Ну, так мы будем слушать еще звонки или песенку? Может быть,
2: а давайте еще послушаем
1: звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Добрый ночи, господин Лаэртский.
1: Здравствуйте.
4: Вы сегодня пригласили такого умного мужчину, и вот мне возникла мысль. Вот у философа Ницше есть такая работа, так говорил Заратустра, а вот не хочет ли ваш гость издать песенник и назвать его «Так пел Мирзоян»? И еще у меня такой вопрос вот с позиции экзистенциализма. Как вот он оценивает песню «Шумел камыш»?
1: Все. Спасибо. Кстати, классная песня-то. Это как в этом, в 12 стульях, что ли, да? Знаем-знаем.
2: Ага. Ну, по поводу, как я оценю с позиции экзистенциализма, я так навскидку, наверное, не соображу в 5:00 ночи, или сколько сейчас там, около 4:00. Учитывая, что я сегодня еще делал доклады, и еще выступал на симпозиуме, после этого мы долго обсуждали, как минимум, 6 или 7 докладов.
1: Мощнейших.
2: Да, да, и по творчеству Высоцкого, и по философии авторской песни как таковой. Я просто действительно, я вам честно признаюсь, вы меня, ради бога, извините, но уже мозгов, что называется, не хватает. По поводу издать диск, так говорил, ну, у меня хамства просто не хватит на такое название для своей пластинки.
1: Кстати, вот замечательно.
2: Хотя к Ницше я отношусь очень неоднозначно, но ряд его идей, он очень противоречивый, конечно, философ, но ряд его идей я ставлю как опорные, скажем, такие вот, как опоры в ряде своих как бы положений и исследований, там, заявлений. То есть, например, вот я не знаю, с какого времени вы слушаете нашу программу, но я уже сегодня говорил о ницшанской идее относительно того, что Ницше говорил, что мир соскучился по эллинизму и весь в ожидании вот этого нового эллинского начала, которое должно быть возрождено в нашем мире. И учитывая эллинство русского языка, о котором писал Константин Леонтьев и Осип Мандельштам, кстати, от последнего оно гораздо больше степени получило известность через именно Осипа Мандельштама. Константин Леонтьев еще достаточно закрытый для общества философ, закрытый не в силу, так сказать, его запрещенности, а просто мы, очень многие его не знают, к сожалению. И далее Ницше говорит, что надо строить новый эллинский мир на тех же принципах, на которых его строили древние эллины. То есть на принципах это общество было построено на дифирамбическом драматурге, то есть на певце, поэте и исполнители, актеры. То есть то, что в русском языке называется бард. Кстати, есть очень много возражений по поводу этого слова бард. Не русское слово, там и то еще пятое и десятое. Вот надо найти. До сих пор никто не нашел.
1: Нашли. Шансонье.
2: Да, очень русское слово.
1: Но самое интересное... как же есть передача такая по...
2: русский шансон.
1: Да. Бред, а еще есть грузинский шансон. Я знаю, в Тбилиси идет.
2: Бред силы кобылы.
1: И то.
2: Объясняю, почему. Недавно была передача с французскими шантерами, не шансонами, а шантерами, потому что это принципиальная разница. Шансонье — это тот, кто поет в ресторане, а тот, кто выступает на эстраде — это шантер, певец. И Азнавур, Брассанс, Брель вот рассказывали, откуда взялась их вот эта французская знаменитая песня, французский шансон. И они, когда спросили, ну вот откуда же этот феномен вашей вот этой вот французской песни вообще, мы так это любим все, на что Азнавур сказал, вообще, значит, на своих собратьев поглядел, говорит, да вообще-то в 20-е годы было большое количество русской эмиграции, и было очень много русской эстрады, вот оттуда и взялась французская вот такая вот песня.
1: Кстати, я подозреваю, что и такая же ситуация с Японией, поскольку вот вы слышали вообще японские песни? Это же целиком русская музыка. Вы говорите, микрофон, Лилия Евгеньевна.
3: Нет, я просто тебе подсказываю, говорю, что у них гармония такая.
1: Уже на «ты», значит, уже уважения никакого нет ко
2: кстати,
1: мне.
2: Интересно, знаете, была в свое время такая радиостанция «Алла». 24 часа в сутки авторскую песню, значит, они долбили, вещали на весь мир, да. Причем только новости, там никакой рекламы, ничего, вот сплошная авторская песня.
1: Кто-то платил бабки большие.
2: 2 года такая существовала радиостанция. И, кстати, там были позывные из писем римскому другу, из моей песни на стихи Иосифа Бродского. Да, так японцы присылали очень много заявок на эту радиостанцию, поскольку японцы ее слушали. И кто, вы думаете, был у них самый любимый бард?
1: Я думаю, что, скорее всего, Вероника Долина.
2: Юрий Висбор.
1: Ну, в принципе, это одно и то же. Где-то я имею в виду просто...
2: Нет, конечно, это не одно и то же. Но интересно, что японцев, наверное, очень устраивало вот этот температурный режим, который существовал у Висбора, такое вот миролюбие, да, вот эта вот открытость, как бы доверительность, вот тепло. И оказывается, что они, так сказать, не вербальный, не музыкальный текст их устраивал, а в первую очередь, наверное, интонационный текст.
1: Интонационный, да. И, конечно, вот эмоциональность отсюда такая.
2: Да.
1: Хотя вот странно это. Вообще, японцы — это же страшные люди. Я имею в виду по своим традициям, все эти харакири у нас тут один на пороге сделал.
2: Да ну ладно.
1: Вот, кстати, Алла Ивановна пишет, зачем же вы, ребята, так плюнули мне в душу своим серпом? Ну, Алла Ивановна, это я, во-первых, и И дело в том, что действительно присылают к нам всякие люди вот про нашу передачу самые разные отзывы. Это ваш был такой, как вот там по сердцу, там вот, вы понимаете, а есть и про серп присылают. Один раз даже сказали, что подложили бомбу, говорит, берите все за руки и бегите отсюда. Вот так прям было сказано. Так что вы уж простите, мы не хотели вас никаким образом это обидеть или там еще что-то. Ну, что, я... А, да, тут, прошу прощения, Александр, тут к Лилии. А, вот опять про Библию. Ну, справа, давайте, к Лилии Евгеньевне. Лилия Евгеньевна, сообщите, пожалуйста, нужно ли вам поставить для зооуголка вашего города домашних животных? С уважением, Мирзоев. Подпись.
3: Ой, вы знаете, мы не знаем, куда детишек девать из нашего дома, а тут еще какой-то зооуголок.
1: Ну, хороший вполне ответ.
3: Да,
1: кстати, если
3: спасибо.
1: Кому как-то детишек, там тоже звоните.
3: Да, я вам могу в свою очередь тоже предложить, не нужен ли вам для вашего зооуголка пару-тройка детишек. Не нужно ли?
1: Какое зверство. Так, значит, что касаемо... Ну, что же он такой сложный-то? Что касаемо... Сейчас, я прошу прощения за такие вот... эти зависало. Да, вот из Библии по Старому Завету Моисею. Ну, тут, понимаете, пейджер вещь такая, испорченный телефон. Дети Адама и Евы между собой, короче, боги жили с богами. Ну, Каин, когда убил Авеля, пошел из дома и взмолился Богу Отцу, что теперь каждый говорит, дескать, мне отомстит. Смысл в том, что все все равно были, кроме них, люди, и боги стали входить в жилище людей. Вопрос. Два начала людей от Бога и от природы. Полностью сохранена последовательность слов, задающего вопрос. В скобочках. Ну, сложная какая-то телега. Я, честно говоря, когда читаю, не понимаю ничего.
2: Я понял, про что идет речь.
1: Я тоже воспринимаю, только ко мне читают.
2: Это очень темное место в Библии. И действительно, там есть такой фрагмент, что, в котором говорится, что вот божественные создания пришли в мир и смешались с другими, как бы, опять же слово «как бы», с другими как бы людьми, потому что неизвестно, кто это был, понимаете? И это место имеет столько трактовок, что я не решаюсь их здесь просто воспроизвести. Место очень темное, но тем не менее мы все-таки считаем, что мы произошли, наш род... Мы, люди, произошли от Адама и Евы, конечно.
1: Безусловно, они...
2: А уж наша формация, да. Как вот то, что существует на территории этой страны, мы род Яфитов.
1: Да, вот у нас в прошлой программе звонили трое, которые объединились в клуб поклонников теории Дарвина. Вы знаете, Саш, дело в том, что показывает, что заканчивается у нас пленка на видео, в смысле. Может быть, сейчас послушаем какую-нибудь композицию из компакта и... прервемся ненадолго, если вы не против.
2: Да. Давайте, знаете, что послушаем? Давайте, да, если можно, 15-й. Это по стихам Юрия Кузнецова. Там есть, опять же, мои вторжения с текста оригинала. Очень интересный русский поэт, замечательный Юрий Кузнецов. И вот по его стихам песня.

смертный стон разбудит тишину. Эта муха задела струну. Чем смутила покой моему драгоценному слуху, я сказал, ну держись, коли так, и поймал, молодец, и кубак. Из окна залетевшую муху отпусти, зазвенела она. Я летала во все времена, я всегда что-нибудь задевала. Я у дремлющей парки в руках твою нить задевала в потьмах.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Мирзоян и Лилия Евгеньевна Ноздрачева, директор детского дома творчества имени Николая Мышкина, что в городе Краснодаре. Мы продолжаем с вами общение по телефону 203-19-22 в прямом эфире. Просто темы, которые мы поднимаем, так у нас самих увлекают, что иногда нам просто нет до вас дела. Ну, извините, я не хотел. Это шутка была. Это была всего лишь шутка. Вот, кстати, Алла Ивановна говорит, что она приняла мое извинение по поводу серпа, органов и прочих вещей, и говорит, чтобы я на светском русском языке комментировал в дальнейшем. Ну, вы знаете, Пушкин употреблял и серп, и вот органы те, это вполне светский язык, просто немножко из области медицины и сельского хозяйства, да? С этим сложно поспорить. Далее, вот интересный вопрос пришел к вам, Саша. Как вы относитесь к авторскому танцу?
1: Да, ну, вопрос на засыпку, да? Ну, наверное, хорошо. Во всяком случае, Асидора Дункан ровно этим и занималась, авторским танцем.
2: А я почему-то Махмуда Исамбаева вспомнила.
1: Кстати, Плесецкая тоже авторский танец.
0: Нет, ну тут, видимо, имеется в виду какой-то, может быть, там, я не знаю, как вот у нас вот человек сейчас в коридоре танцевал. Вот иногда бывает, вы, наверное, тоже обращали внимание, на улице идет человек, нет-нет, как вдруг начнет пляски танцевать, как будто у него в голове звучит музыка постоянно.
1: Ну, авторское самовыражение. Кстати, была же греческая триада, как бы танец и песнопение были в свое время неразделимы.
0: Да, безусловно. Ну, пляска, вот тут и написано, Дима прислал сообщение, пляска. Лилия Евгеньевна, почему вы не отвечаете на наш вопрос насчет животных? Спрашивают, видимо, обкуренный в Дугаря, вот автор того сообщения. Мы ответили уже на него достаточно обширно. Далее тут стихи какие-то идут, но я думаю, что мы временно отложим пейджер, да, и обратим все наше внимание к телефонным звонкам, если вы не против.
1: Не против.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите только, пожалуйста, погромче. Нет. Вы знаете, плохо очень слышно, говорите громче.
3: Алло.
0: Да-да-да. Ой, вы знаете, очень плохо, если вам не сложно, перезвоните, потому что такой треск вот для моих ушей невыносим в это время суток. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к вашему гостю. А почему этим римскому другу он
0: Вы знаете, погромче, пожалуйста.
3: Почему гость ваш из писем римскому другу исключил целых 5 строф?
0: Ну, спасибо за вопрос.
1: Дело в том, что...
0: Я запутался в рычагах. Ага. Тут у меня же сцепление вот это еще...
1: Дело в том, что, вы понимаете, есть некое начальное произведение, скажем, как фильм по роману Достоевского, невозможно поставить целиком. То есть, соответственно, есть какие-то авторские купюры, то есть то видение, которое... представляет нам режиссер этого фильма, то есть как он видит это произведение. Соответственно, вот я в песенном варианте вижу это стихотворение, большое очень, вот таким образом. Ну... Кстати, такой вот забавный достаточно момент, что Иосиф Бродский, ему больше всего, как мне передавали, понравились вещи, в которых, что называется, я похозяйничал своим стилом со страшной силой. То есть вот он принял эти вторжения в оригинал, в оригинальные свои вещи, естественно. И ему не понравились 2 песни, которых, кстати... А, одна вещь есть на диске, это «Да не будет дано умереть мне вдали от тебя», которая сделана очень, на мой взгляд, аккуратно, но ему вот эта вещь не понравилось. А вот с этими вторжениями, со всеми, он, как ни странно, очень согласился. И, кстати, Виктор Соснора, на стихи которого у меня тоже есть несколько песен, замечательный русский поэт, и первая песня как раз «Дождь» прозвучала вот на его стихи. Первая песня в нашей программе. И там тоже есть изменения, и он совершенно спокойно к этому отнесся. И более того, сказал, что как раз это мое полное право. Я же не печатаю эту вещь как стихотворение, я исполняю это как песню.
0: Безусловно, плюс музыкальный инструмент любой, он добавляет, так скажем, какого-то сиропа, ну, в хорошем смысле этого слова, который помогает воспринимать это.
1: Поэтому... Это своя трактовка данного стиха, конечно. Да,
0: скажем так, ремикс. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания. Опять будет плохо слышно вас. Да-да-да.
4: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.

0: Спасибо.
1: Я просто повторю для тех, кто, может быть, плохо слышал. Да. Первый вопрос нашего радиослушателя касался попыток осуществления возможных каких-то проектов Александра Мирзаяна с электрическими какими-то составами, как это было у Высоцкого. И второй вопрос насчет места, где вдохновение озаряет.
2: Ну, по поводу первого вопроса. У меня не было таких попыток по поводу с электрическим составом, хотя некоторые рок-группы играли мои вот песни. И, кстати, вышел недавно диск. Это не Сукачев, это Господи Боже мой. В общем, одна такая рок-группа спела две мои песни на этой пленке, на этом диске. Это «Догораем». Сейчас вспомню, какие. «Мексиканская танго» на стихи Бродского и «Моя вещь целиком». Это «Долго будем ожидать в палисадничке удач». Вот эти две вещи пела рок-группа. И молодые ребята, рокмены, они пели такие две мои песни, как «Мы», вот которая звучала уже, и «Одиссея».
3: А кто же это все-таки? Вот вы не могли бы вспомнить? Потому что очень интересно. Как называются-то они?
2: Вы знаете, я знаю, что руководитель этой группы в прошлом году трагически погиб.
3: Крупнов?
2: Крупнов. Они... Крупнов, да, совершенно
3: Черный
2: верно.
3: Обелиск?
2: Черный обелиск, да, совершенно верно. Крупнов и компания. Вот они две песни выпустили мои на своем, на своей компакт-кассете или на диске. Да. Они хотели еще какие-то вещи мои делать, но вот поскольку Крупнов погиб, как бы я не знаю, насколько это там... Дальше это движение происходит.
1: Ну, вроде бы что-то сводится, что-то монтируется.
2: Да, и... Но вот у них вышла кассета с двумя моими песнями, которые они исполняют. Вот. По поводу, где приходит вдохновение, да где угодно может прийти. Совершенно неожиданно. Но я чаще всего сижу за письменным столом, в действительности. Я человек, так, обложенный книжками, писульками своими, статейками. И так далее.
1: Угу. Следующий вопрос нашего радиослушателя. 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Замечательный у вас диалог. Хотел бы вернуться к этому разговору. Вот. Понятно, что мы живем иллюзиями. И вот вы сегодня такую прекрасную иллюзию еще раз нам нарисовали, по которой наш народ соскучился. Но вот всегда возникает ощущение, что вы сидите здесь и где-то там об этом говорите на симпозиумах, а вот те, кто служит нашему народу, они как бы больше относятся к тем патриотам, о которых говорят, что патриотизм — это последнее прибежище негодяев. Вот как вы относитесь к этому? Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, в действительности есть патриотизм и патриотизм. И я знаю эту старую истину вот по поводу патриотизма — это последнее прибежище негодяев. Но я себя, тем не менее, считаю патриотом своего отечества. И патриотизм проявляется в первую очередь в болениях, не в стенаниях по поводу отечества, а в болениях и в каких-то реальных, в общем-то, деяниях. Я занимаюсь тем, что пропагандирую русскую поэзию, русский язык и как бы пытаюсь восстановить русское самосознание и показать, где его основные корни и истоки. А патриоты, которые пытаются, так сказать, шовинистического типа, они занимаются чистотой расы и чистотой крови. То есть занимаются фактически усекновением отечества нашего. Потому что если по этому принципу подходить, то тогда и Москва – это финская территория, понимаете, так сказать. У графина это как бы не русские там. И тогда и надо и Кавказ отсекать вообще, что это не наши. И надо отсекать тогда и Дальний Восток, поскольку там совершенно другие племена существовали, как вы понимаете. Ну, то есть усечение отечества.
1: Вот, кстати, насчет...
2: И это очень неплодотворный путь, а как бы замыкание, капсулирование нации. И это теория и идеи, которые могут привести к нашему национальному коллапсу. в действительности, к сворачиванию эмоционального сознания и вообще всего, что здесь происходит. И мы должны понимать, что наше отечество – это русская культура. И все, кто в него вносит, все, кто и в русскую культуру, и в наши деяния вносит свою лепту, это и есть наши, так сказать, великорусские патриоты.
1: Вот насчет все-таки всяких сечений, усечений, все никак не может успокоиться Алла Ивановна. Я все-таки к пейджеру вынужден вернуться. Все насчет вот сказанной мной фразы про серпы. То, что можно кесарю. Вот. Но кесарю можно и сечение делать, а у меня нет диплома медицинского. Вот. Я думаю, именно это имела в виду Алла Ивановна. К тому же слово про усечение
2: вы,
1: тоже.
2: Вот по поводу, кстати, культуры. Вот удивительность нашего языка позволяет состояться в нем почти каждому, кто к этому имеет какое-то стремление. Вы посмотрите, Гоголь со всеми своими украинскими делами, да, и всеми этими украинским ароматом, да, запахом вот Украины, он весь реализовался в русском языке. Бабель внес в русский язык и расширил, кстати, естественно, границы русского языка. Бабель со всеми еврейскими, как бы, своими наворотами, он тоже расширил пространство, реализовался именно в русском языке, а не в еврейском, и, соответственно, раздвинул границы нашего языка, внес новации. Искандер со всеми кавказскими делами тоже сделал. Айтматов и так далее. То есть наш язык позволяет реализоваться каждому практически и, соответственно, совершенствуется в этом. И в этом смысле русскость – это есть великое приглашение и возможность состояться в наибольшем, как бы, масштабе.
1: А вот интересно, мы тут пытались проводить...
2: Причем дальше, да. Вот я, Сашенька, извините, я вас перебью, да? То есть, когда я говорил по поводу мессианских функций русского языка, дело в том, что в свое время Господь был услышан на иврите, как мы понимаем, да? А теперь, судя из высказываний Мандельштама и Бродского, я сознательно привожу, именно цитирую их, чтобы меня, опять же, в таком дешевом русопятстве не заподозрили, да, вот помните, я говорил, дух ищет плоть, но обретает только слова, и лучшего места, чем русский язык, очевидно, не существует для него, для духа. Но никто же не гарантирует, что через 1000 лет вдруг и такие же свойства обретет какой-то другой язык, понимаете? Вот на сегодняшний период таковым является русский язык и русское сознание, слава тебе, Господи.
1: Ну, пытались люди изобрести какой-то вот язык, как он называется?
2: Суахили.
1: Нет, им и какой-то модный вот этот.
2: Эсперанто?
1: Да.
2: Ну, это мертвый язык, на нем невозможно.
1: Нет, дело в том, что...
2: Это не язык откровений.
1: Дело в том, что я сильно сомневаюсь, то есть, опять же, тоже не из русопятничества, да, но в том, что через 1000 лет будет что-то, поскольку русский язык, несомненно, все-таки развивается, по крайней мере, в каких-то узких...
2: Сейчас развивается, да, конечно.
1: А остальные, ну, что Bubblegum, они придумали новое слово последнее, и Макчикен. Нет, ну что, а так оно и есть. А, еще вот пейджер придумали.
2: Интересно ведь что? Ведь это же не просто славу русскому языку поем. Ведь в действительности это богатство языка, его возможности, это возможности нашего сознания.
1: Давайте, если мы сравним язык как организм, понимаете, вот организм, да, это мощнейший сейчас такой, с мощным иммунитетом. Русский язык — это животное с мощным иммунитетом.
2: Да.
1: А 1000 лет для языка — это как для человеческого организма, там, ну, скажем, 10 лет. Так представьте себе, кто выживет, заболевший СПИДом, скажем, американец, облысевший, да, который Bubblegum и Макдональдс, или такой мощный такой, ну, вот я просто к тому говорю, что если сравнивать, как тут, дабы визуализировать,
2: ага.
1: Сомневаюсь я, что через 1000 лет что-то будет.
2: Ну, я так далеко не пытаюсь заглядывать.
1: А вы сказали, что да. Через 1000 лет, может быть, будет.
2: Да. Да. Но на сегодняшний день я бы хотел подчеркнуть вот какую вещь, что мы нация ноу-хау именно в силу, так сказать, вот эвристических, поэтических возможностей нашего языка. И то, что сейчас больше 50% мировых открытий, инноваций производятся именно русскими мозгами, то есть мозгами, воспитанными русским языком, я имею в виду Ландау, Зельдович, там... Гридзе, там, Корки и прочее, это тоже люди, воспитанные русским языком, и, соответственно, это русские мозги, так же, как мозги Иванова, Сидорова, Сахарова. Ну, понимаете, да, о чем я говорю?
1: Безусловно.
2: Вот. И На сегодняшний день 80% национального дохода в развитых странах дает именно ноу-хау. И вот наш путь развития. То есть мы как бы завоевываем мир и, так сказать, можем реализоваться в мире именно русскими мозгами. Это ноу-хау. И дядя Вася Самоделкин, который на коленке все умеет делать, у него, как правило, с языком все в порядке всегда. Слава богу, я с производством тоже был связан. Я знаю этих людей. Они, как правило, в литературе и в искусстве, и с языком у них все очень отлично бывает. То есть язык с руками связан, голова с руками связана замечательным
1: организм, организм, скажем так, работает целиком. Знаете, мы все-таки проводили такой сбор статистических данных по выявлению самой молчаливой нации. И пришли к такому выводу, что это уйгуры. Как ни странно. Самые молчаливые нации. Далее прослеживается некая связь. Ведь существует мнение, такие теории, что древние буддийские монахи вообще не разговаривали, что они общались с собой практически вот либо через какие-то жуткие там астральные связи, либо понимали друг друга вот просто на расстоянии, что они общались, скажем, со своим там Буддой практически тоже напрямую, затем уже, когда человеческий организм как локатор, да, и в то же время как мощный передатчик деградировал, была придумана церковь как посредник между, дескать, Богом и вот деградировавшим организмом и так далее. Так, может быть, наоборот, вот чем извращеннее язык, я имею в виду извращеннее в смысле...
2: Изощреннее,
1: да, правильно. Может быть, как раз он, наоборот, дальше от, скажем так, великого разума, сокращенного РФ.
2: Есть такая вообще... Давайте вспомним, что в русской культуре был такой замечательный период исихазма, то есть молчания. И Андрей Рублев стал Андреем Рублевым после значительного, так сказать, периода именно молчания и существования в культуре исихазма. Он пришел через Максима Грека к этому. Да, и вот это так на него повлияло. То есть он продвинулся. Но дело в том, что вначале было слово, и человек общается с миром и познает мир с помощью слова. И поэтому, как бы, я думаю, здесь должны быть синтетические средства. То есть хорошо и то, и другое. То есть только молчать невозможно, и только говорить тоже нельзя. Потому что все превращается в заговаривание некое. В логократию. Кстати, вот советская система, да, то есть режим коммунистический, это была чистой воды логократия. То есть создание мира из слов, то есть некого фантома, в который человек погружается и в нем живет, и принимает, так сказать, вербальность за реальность. Кстати, на эту тему было написано очень серьезные такие лингвистические и философские исторические работы.
1: Я бы даже сказал эссе.
2: Эссе, да.
1: Не рождались ли у вас мысли, что все языки произошли от одного, а то, что мы наблюдаем, результат вавилонской стройки, спрашивает посредством пейджера Константин.
2: Ну, это известный факт,
1: и
2: конечно.
1: Плюс мы сегодня об этом говорили неоднократно.
2: Да, и существует несколько теорий по поводу праязыка. И вот как раз я упоминал сегодня Николая Николаевича Вашкевича, арабиста и философа языка. Он военный переводчик, в прошлом, сейчас он философ языка. И вот как раз он говорит, что праязыком был арабский язык, в котором как раз и буквы, и цифры – это суть единая. И как раз алфавит образован поворотом цифр. И он образует как бы вот эту структуру, которая есть не что иное, как Ноев ковчег. То есть словесность – это и есть Ноев ковчег, на котором спаслось человечество.
1: А ну, вот
2: это
1: скажите,
2: очень, я боюсь дальше говорить, потому что я увлекусь и буду в эту сторону говорить.
1: Скажите, вот просто такой вопрос родился вот как раз у Аллы Ивановны. Она его на пейджер сейчас прислала. Если бы вы, Александр, ну и тот, к вам, судя по всему, как герой нашей сегодняшней программы, довелось бы в следующей жизни стать буквой или цифрой, что бы вы выбрали? Ну вот воплощение.
2: Это одно и то же.
1: Не совсем.
2: В действительности одно и то же.
1: Не совсем. Нет, понимаете, женщина, как организм, тоже одно и то же, но один организм, скажем, служит одной вещи, другой другой. То есть дело в том, на службе у чего или у кого находится то или то. Цифры, например, ну, представляете, например, вы будете, к примеру, ну, скажем, тройкой там или девяткой, неважно, не будете единичкой, двойкой, все, вы вне цифровой техники.
2: Дело в том, что я еще раз повторю, что вот арабский алфавит, который считается праязыком арабский, в нем как раз цифры и буквы – это одно и то же. То есть поворотом цифр создается та или иная буква. И вот арабская вязь в действительности – это и есть вот цифровое письмо.
3: Олег, а ты меня делаешь погромче? Нет. Олег, а может быть, есть настроение вживую что-нибудь спеть? Я все о своем.
2: К сожалению, уже последний наш эфир. Я уже настолько, честно говоря, уже
1: измотан. Ладно, тогда будем лучше звонки еще слушать.
2: Давайте послушаем звонки. И я тогда после нескольких звонков я кое-что скажу о сегодняшнем семинаре, ладно?
1: Безусловно, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
0: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы знаете, вот я болею, поэтому не сплю, очень рада вашему диалогу. Вы
1: знаете,
0: прекрасный
1: кстати,
0: гость.
1: Извините, кстати, прям вот даже по голосу чувствуется болезнь.
0: Да, да. Прекрасный гость у вас, он такой умненький, вот буквально уж я не считаю себя умным. Но очень много совпадает моих мыслей о том, что наши русские сейчас, особенно вот сейчас, как-то, ну, деградируют потихоньку. Очень жаль. Не все, конечно. Вот выбор вот этого в Новгороде, вот этого человека, купил он их чем-то. В общем, нет какой-то гордости, нет какой-то принципиальности. И у меня два вопроса к вам будет. Вот все националисты любой масти, особенно вот в Прибалтике, там на Кавказе, там некоторые, они так за чистоту своей нации. Я удивлена, что, оказывается, до сих пор мы содержим Прибалтику, до сих пор они за счет нас живут. И так плохо относиться, и такие вредные. Вот мне кажется, нас Бог просто наказывает во всех, и у нас, и на Украине, и в Беларуси. Все вот эти националисты, мне кажется, это какой-то нечистой силы. Вот
1: понятно,
0: нас,
1: вы, извините, извините, вы так не волнуетесь, а то болезнь разыграется. А скажите, а как вас зовут, простите?
0: Меня зовут Инна Леонидовна.
1: Инна Леонидовна, во-первых, давайте договоримся, Бог не наказывает, а обходит своим вниманием.
0: Да, и
1: во-вторых,
0: мне кажется,
1: во-вторых, извините, еще вопрос, прежде чем мы начнем. А вообще кем вы работаете или работали?
0: Поскольку... Я вообще, так сказать, преподаватель всю жизнь. И очень-то часто в общественной жизни до сих пор совершенно бескорыстно. И в выборах участвовала. Мне даже смешно, что некоторым платят какие-то деньги там женщина, которая собирает списки. Как-то странно и противно все это, понимаете?
1: Понятно.
0: Так что еще есть у нас русские люди, которые не продались. И второе, мне кажется, вот от господина Ельцина тоже нам послан вообще не совсем за наши хорошие дела. Мы от него никогда не избавимся. Мне кажется, вот такая безнадега.
1: Знаете, спасибо вам за ваш звонок. Ну что, я просто...
2: Вы знаете, в Священном Писании написано, что Господь карает нерадивых на много поколений вперед. И мы... так сказать, совершив этот чудовищный поступок, впустив в нашу страну Антихриста, сделавшись впервые за всю мировую историю сатанинским государством, то есть антирелигиозным, атеистическим государством, отрицая Бога, человек становится на сторону, понимаете, кого, да? И мы, я не знаю, сколько нам за это еще придется расхлебывать и в каких поколениях. Я... Извините, если я это патетическим тоном говорю, но в действительности я с содроганием это произношу, потому что мне самому это страшно, и я действительно не знаю, какие кары нас вообще могут ожидать вот за все, что как бы происходило и отчасти происходит. И, естественно, каждый народ достоин своего правителя, понимаете, к сожалению, произошло так. Мы, вот русские, к сожалению, слишком, во-первых, аполитичны изначально.
1: Не
2: мы
1: сказал
2: готовы,
1: бы
2: мы
1: по звонку,
2: на взрыв,
1: по вот наши сейчас радиослушатели.
2: Мы готовы на взрыв, на бунт. Но к планомерной политике, к планомерному созиданию мы очень слабо, к сожалению.
1: Вот вы опять говорите «мы». Вот почему?
2: Ну, есть такое национальное...
1: Не думайте,
2: такая,
1: что я придираюсь, да, как-то к словам.
2: Такая национальная черта, к сожалению. Нас... Это не я говорю «мы», это вся наша литература говорит, произносит это «мы». А то, что, скажем, происходит в союзных республиках, то, что победил национализм, это, конечно, чудовищная беда, но это какая-то реакция, очевидно, тоже. Меня очень беспокоит судьба огромного количества моих друзей, которые существуют и в Прибалтике. Понимаете, я ездил, клубы авторской песни существовали и существуют по всему ареалу нашего бывшего Советского Союза. Естественно, мне странно считать, что Киев – это не мой город, понимаете? Что я приезжаю не к себе как бы домой. Я обожаю тот же Киев, понимаете? И вдруг я приезжаю, и мне в спину говорят, когда я спрашиваю там у кого-то вообще, как пройти вот на такую-то улицу. Ну, забыл, как я туда идти. И мне говорят, сколько москалей здесь развелось. Но я не потому, что это частные случаи, понимаете, может быть. Хотя Киев всю жизнь был русскоязычным
1: это
2: городом.
1: Это знакомое ощущение,
2: да,
1: тоже.
2: Но мы-то здесь как бы... Мы, слава богу, Москва очень интернациональный город, и здесь достаточно редко, по-моему, произносятся такие слова в чей-то адрес. Но всем бы хотелось быть, чтобы все мы были терпимее, конечно. Все бы были терпимее и приблизились как-то к христианским в действительности таким остовам. А то, что наши очень бедствуют в разных республиках, ну что тут? Что тут можно сказать, что тут можно сделать? Я думаю, что, тем не менее, отказ от русского языка – это отказ от мировой культуры в любом случае.
1: Причем, если это делается на политическом уровне, это просто дебилизм.
2: Да, и потом, когда я вот был на Украине, я говорю, братцы, а когда у вас, давайте даже допустим, что вы будете говорить только, скажем, вот на своем языке, да? А кто вам переведет Гёте, кто вам переведет Шекспира, когда у вас появится свой Маршак, свой Пастернак, чтобы просто мировую литературу перевести, понимаете? Кого вы будете читать и на каком языке?
1: Сидит Гамлет и деист Силов.
2: Да нет, ну смешно говорить. Нет, конечно. Я надеюсь, это не воспринимается как какая-то шовинистическая
1: ни
2: позиция.
1: В коем
3: Олег, а я считаю еще, что мы не намного аполитичнее, чем люди там во всех остальных странах. На Западе это нас весь Запад забит обывателями.
1: Да почему мы? Я, например, вообще ничего в этом не понимаю. Там, ну, я знаю, конечно, кто такой Клементьев. Вот.
3: А политичны все на самом деле. У всех есть стремление все-таки, и даже у вас, я думаю, к обывательщине. То есть вот свой письменный стол, свой домик, где можно отдохнуть.
1: Ральф.
3: Да,
1: белый,
3: да,
1: или голубой Ральф.
3: Да. Поэтому аполитичны все, я считаю.
2: Но дело в том...
3: И в этом нет ничего страшного.
1: Лиля, не перебивайте.
2: Ну... Вот у нас политичность такая очень взрывная, к сожалению. Вот нет ничего страшнее и бессмысленнее русского бунта, беспощадного.
3: Так вот ее нужно, видимо, подавлять, вот эту вот внезапную политичность, а не культивировать аполитичность.
1: И кто же этим будет заниматься, позвольте узнать, а?
2: Детский сад и школа.
1: Извините, Александр, вот хотелось бы немножечко вернуться к вопросам религиозным, скажем так, да. Я отдаленно, так очень отдаленно слышал некоторые моменты, скажем так, цитаты из некоторых постулатов сатанинской так называемой церкви, да. Ну и даже не постулатов, а каких-то теорий вокруг этого. А, в общем-то, существует такая теория, что все, что вот сейчас здесь у нас происходит во всем мире практически, вот мы все находимся как раз в аду. И, в общем-то, только после смерти начинаются реальные разборки. Там уже кому куда, кому оставаться, кому куда. Вот, и обычно задают такой вопрос они, я имею в виду люди вот другой религии, а что лично он сделал вам-то плохого? Вот так. Вот что он лично сделал вам-то плохого?
2: Кто он?
1: Сатана.
2: А, нет, но...
1: Ну, вот они вот именно вот так спрашивают.
2: Это, конечно, провокационные вещи, и на такую тему надо разговаривать со священником. Я светский человек, и я не берусь отвечать на такие вопросы. И я думаю, что как раз вот это и есть момент соблазнения. Соблазнений, вот попытки войти, вот это разбираться с ним, с темным, что называется, это уже момент соблазнения, конечно. Я думаю, простому человеку лучше этим не заниматься.
1: Лучше подаль, так подальше.
2: Да.
1: Безусловно,
2: да,
1: безусловно. Вообще говорят, что даже упоминание этого имени может навлечь.
2: Конечно.
1: Надо переплюнуть. Вот да. Там оператор стоит. Ну, ничего. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания говорить.
5: Здравствуйте, у меня такой вопрос к Александру Мирзоеву. Значит, Александр, как вы относитесь вот к творчеству Федора Сологуба, и нет ли у вас на его поэзию каких-либо вещей? И второй вопрос насчет балалайки. Вот почему балалайка приписывается русской культуре, хотя это, по-моему, традиционно еврейский такой инструмент. Даже известно, что люди с уставным артритом, это самые такие великие виртуозы, и малоисполнители очень авторские песни.
2: Понятно. Можно я начну со второго вопроса? Дело в том, что мы очень открытая культура, и все, что мы в себя включаем, мы начинаем считать исконно русским, исконно своим. И это, в общем-то, в принципе, замечательно. Понимаете? И, кстати, вот есть такой интересный феномен, что даже переводы на русский язык мы считаем фактом русской словесности. И когда Жуковский перевел замечательные немецкие баллады на русский, то немцы, знавшие оба языка, тогда жившие в России и замечательно владевшие тем и другим языком, и также и русские, которые тогда тоже прекрасно знали многие немецкие языки, естественно, когда гувернантка там... Бонна немка, гувернантка француженка, так сказать, трехязычная русская тогда аристократия, говорила, что то, что сделал Жуковский, это воспринималось как оригинал, а немецкие баллады, переведенные им, воспринимались как дурные переводы с языка Жуковского. То есть мы умеем делать то, что было в мире, лучше, чем даже оригинал. И в этом смысле вот наша переимчивость. Вот балалайка стала русским инструментом. Я, честно говоря, не знаю, откуда она пришла, но если это пришло от евреев, то спасибо евреям.
1: Потому что неудобно, она же треугольная, ее класс неудобно ведь.
2: А русская гармошка, вот это я точно знаю, что она пришла в 19 веке, это сугубо немецкий инструмент. Это пришло из Германии.
1: А у меня, кстати, другая информация.
2: Но мы считаем это русской гармошкой.
1: Нет, у меня вот есть другая информация, как раз, что Ганс Фридрих Фогель, как раз увидев впервые русскую гармошку в силу своего органа, этого немецкого в голове в порядке, решил, что там дюже много кнопок всяких, и сделал губную гармонику немецкую, содрав ее целиком, спертый у какого-то Петя, я не помню, именно Петр был, по-моему, Петр Мачта, точно.
2: Это было... Я говорю не про губную, я имею в виду трехрядка, вот эта вот гармошка.
1: Так вот трехрядку он испил, ну, в смысле,
2: это известно, что это немцы, это немецкое изобретение.
1: А губная гармошка?
2: Не знаю.
1: Значит, губную, значит, я попутался. Наверное, это Мачта изобрел губную гармошку, а Фогель изобрел обычную трехрядку.
2: Но самое интересное, что мы принимаем все и считаем это глубоко и сугубо нашим национальным. Вот эта вот возможность все так воспринимать мир. И, кстати, чем больше мы считаем своим, тем больше мы входим в мир. Вот я, например, считаю, что та культура, наследниками которой мы себя считаем, эллинистическая, иудео-эллинско-христианская культурная парадигма, да, который, ну, это вот весь европейский мир, да, он называется эллинско-иудео-христианская парадигма. И поскольку мы себя считаем, конечно, во многом наследниками этого мира, и всю мировую литературу считаем своим, Шекспир, это же наш парень, понимаете? И Гёте это наше, понимаете, исконное, что называется.
1: Да, ты что говоришь, египетские пирамиды, это уже тоже...
2: Да, все тут.
1: Тут.
2: Да. И я считаю, что для того, чтобы осознать, осмыслить это и закрепить, я думаю, что надо тем 300 спартанцам, которые не дали пройти персидскому войску в Греции и тем самым сохранили эллинскую культуру, памятник должен стоять у нас. Если мы считаем себя наследниками вот этого вот мира, мы должны в каждом городе нашем большом поставить этот памятник.
3: То есть, Алик, вы считаете, что тогда и сейчас угроза все-таки идет от мусульманства, да, от мусульманского мира?
2: Ой, давайте не будем эту тему поднимать в прямом эфире.
1: Во, как вас поперл ты, Елена Евгеньевна.
2: Потому что мы здесь будем необъективны и не будем давать религиозные страсти разжигать, тем более, что мы сидим здесь все представители христианского мира.
1: О, тут к тебе телега пришла, Лилия Евгеньевна. Ну, это там, сама прочитаешь. Нет, действительно, вообще трогать религии нет смысла. Кстати, в этом действительно буддисты симпатии вызывают. Это такая религия. Вроде как...
2: Кстати, тогда никакого мусульманства еще не было, когда персы пришли. И те были язычники,
3: так я сказала,
2: и эти были язычники.
3: Нет, я сказала мусульманство с точки зрения территории. Ну, с востока, скажем так. Вот, скажем так.
1: А что, с востока идет Рахат Кулум. Классные шапки. Это да, Мари Ванна, опять же. А что еще? Да целый дудук. Кстати, один тут знакомый дудук мне привез. Вот. Кстати, дудук тоже, я уверен, больше, чем национальный русский инструмент. Именно им Степан Разин, проплывая, подавал мощнейшие сигналы береговой охране. Вот. Ну или чем-то подобным. Но это же мощный инструмент, мощный духовой инструмент.
2: Да.
1: Ну что, послушаем звоночек, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло.
1: Да-да-да. Здравствуйте.
6: Доброй ночи.
1: Вам также.
6: Во-первых, мое поздравление с Европейской ПАК. Сегодня как раз становится. Но сейчас я хотела сказать огромное

0: Потом, как ни странно, стоит украинский язык. Очень певучий. Ну и слава богу, мы знаем украинские песни. Я обожаю просто украинские песни.
1: На третьем месте немецкий.
0: Нет, нет. Дальше, к сожалению, я статистику не знаю, но тем не менее, издавна было известно, что русские это скандинавы называли певческим народом. То есть вот более южные славянские племена называли певческим народом. То есть я категорически не согласен, что русский язык не певучий, не певческий. Он удивительно красивый, на мой взгляд.
1: Достаточно послушать, как поют на Волге вот современные крестьянки, стирая белье ночами, проплывая на собственном пароходе с женщинами, с шампанским. Они по берегам стоят, стирают и так... Очень-очень... Нет, действительно, у них причем... Ведь хоровое пение, они же делали, не зная практически музыкальной грамоты никакой. Они и в терцию, и в кварцию.
0: Старое русское письмо, старое русское музыкальное письмо. Я забыл, к сожалению, как оно называется. Я недавно читал очень серьезную работу «Маловичка» именно по русскому фольклорному письму. Это удивительная вещь, и там гораздо больше возможностей, нежели вот в современной нотной... как бы, как она, письменность, нотной знаковости вот этой нотной записи.
1: Я имел в виду, что они, не обладая музыкальной грамотой, делали расклады голосов, которые сейчас людям по нотам расписывают полифонию мощнейшую.
0: Самое интересное, что русское изначально было монофонично, то есть это было одноголосое пение в основном.
1: А я могу сказать, почему.
0: Пришла позже.
1: Вы знаете, почему? Потому что человек вообще, ну, не совсем первобытный, а когда он уже начал прикрывать свои, скажем так, срам. Интимные места, срамоту стал прикрывать, он все воспринимал моно. То есть у него было два глаза, два уха, но его мозг еще не был развит для восприятия объемного зрения или стереослуха. Это не работало у него. Затем произошло раздвоение извилин. А многие сейчас с моно ходят. Мы проводили анализы тут у некоторых. Моно, люди слышат моно, видят тоже моно. Вот они объем воспринимают как со шторками, вот так, как конек.
0: Кстати, да. Забавная такая вот вещь. Я не так давно узнал, что, оказывается, человек рождается правополушарным. То есть левое полушарие у него развивается под воздействием речи. То есть, опять же, вначале было слово. То есть человек становится человеком. То есть, а сначала он от шимпанзе ничем не отличается устройством.
1: Практически нет. Это видно и по повадкам. Да.
0: А потом левое полушарие образуется под воздействием именно языка. И, собственно говоря, человеком он становится вот именно через слово.
1: Да.
0: Если до 6 лет человек не научился говорить, он уже не научится никогда. То есть вот этот вот период становления очень ограниченный. И вот в этом смысле, к какому языку, скажем, каким уровнем языка он приблизится за это время, к той культуре он, в принципе, и придет. То есть если он в детстве не был знаком с поэтическим языком, сознание его будет весьма приблизительным. Это будет, так сказать, не совсем и человек.
1: А с другой стороны, может быть...
0: И когда мне возражают, говорят, ну как же, вот безграмотный крестьянин-то, я говорю, ох! Вы на меня наигрываете, потому что безграмотный, в кавычках, крестьянин, тот же русский, да, он с пеленок был погружен в поэтический язык фольклорного песнопения, обрядового песнопения, храмовой литургии, былины, сказы. То есть он рос в пространстве поэтического языка.
1: И в мощнейшей люльке, которая качалась в кольце в избе. А они теперь... как финны кладут на эту, понимаешь, на чешую рыбью настригут, у них дети на чешуе спят. Вот это в древности. Типа уплотните, чтобы мягко было.
0: А теперь человек растет, извините, в пространстве...
1: Совсем другом. Грустно.
0: Отсутствие языка, особенно поэтического. Увы и ах, да.
1: Да. А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорите.
2: Здравствуйте. Большое спасибо ведущему Александру за приглашенного Александра гостя. Большое спасибо приглашенному гостю вот за то, что он, ну, как-то не скурился так на протяжении очень многих-многих лет. Вот за какое-то ровное устройство его творящей души, потому что, по-моему, нам, как национальному характеру, при нашем раздрае этого весьма-весьма не хватает. И вопрос такого рода. Я слушаю не сначала, речь коснулась статей. Публикуются ли они? И если да, то где? Спасибо.
1: С Спасибо.

0: в принципе, я так понимаю, что наш вообще разговор тоже как бы подходит к концу. Это был хороший, замечательный звонок. Ну, честно скажу, звонила женщина из соседней комнаты, моя хорошая знакомая, да. Вопрос следующего характера. Причем и на пейджер это приходило. Существуют ли у вас, во-первых, какие-то публикации ваших трудов? Если есть, то где можно их приобрести? Далее сразу же я задаю кучу этих вопросов. Наличие компакт-дисков, если есть, то где их можно приобрести? И где у вас будет ближайший концерт, дабы люди смогли вступить с вами в визуальный контакт, понимаете, не просто так по радио слышать.
1: Значит, ближайший концерт у меня в таком бард-кафе, бард-кафе «Гнездо глухаря», это на Никитской, напротив театра Маяковского, которое... А ближайший концерт такой общий, который я веду, я ведущий этого концерта, 24 апреля в институте МИСИС. Стали из плавов, что на Октябрьской.
0: Там обычно толкутся такие студентки. Почему-то там много женщин. Я тут проходил, извиняюсь, что перебиваю недавно.
1: Там будет большой коллектив. Там человек 8 будет выступать. «Гнездо глухаря»? Я не сказал, да? Ой, а я... 22-го, да. 22-го, наверное, числа. По поводу дисков, у меня один компакт-диск вышел.
0: Извиняюсь, сначала нужно же людям знать, во сколько подъезжать, потому что у всех фабрики, заводы,
1: разносится там. В 6:30 где-то вот так, по-моему.
0: И там, и там.
1: Да, да. Нет, в «Гнезде» точно в 7, а там, по-моему, 6:30. По-моему.
0: Когда уйдут студенты.
1: Нет, они придут как раз к этому. Не,
0: ну они уйдут, в смысле, с лекции уже у них.
1: Да, да, да. Да, а по поводу... У меня один компакт-диск только вышел. Где его купить? Ну, есть центр...
0: На Горбушке там спрашивали, можно ли на Горбушке.
1: Да-да-да-да, на Горбушке, конечно, есть. Ну, и в каких-то еще местах я просто не знаю. Я, к сожалению, настолько некоммерческий в этом смысле человек. Я не знаю, где чего продается вообще. Второго диска и третьего у меня нет, потому что у меня нет времени сейчас просто заниматься этой записью, к сожалению. Я весь в философии как бы погружен вот в эту теорию песни, там, национальные идеи, там, и прочее, прочее, прочее. Причем песня «Как дерево смыслов» уже у меня сначала стоит название в этой статье, которую я давно пишу. Вначале была песня или песня «Как дерево смыслов», потому что из нее вырастает действительно огромное количество всяких проблем. Там и песня как космологический текст, песня и логос, там песня «Национальное сознание», там песня как «Национальная литургия». Ну, куча тем, короче говоря, из этого вытекает. А и еще что, и что там еще
0: насчет
1: было?
0: Насчет тут публикации.
1: А, публикации были журнал «Апарт», «Ап-Арт». Вот. Где его сейчас можно купить, я даже слабо представляю.
0: А, ну, может быть, какая-то книга готовится. Мы вот, например,
1: готовится,
0: книгу
1: да.
0: выпускаем
1: я
0: всегда.
1: Вот, я сейчас пишу, ну, книга, это громко сказано, но некое эссе, скажем, такое эссе. Да, вот, Бог даст, я его за этот год, наверное, напишу все-таки. Вот сейчас была, кстати, конференция, я еще раз повторюсь, по Владимиру Высоцкому и авторской песне. Это была международная конференция, там полмира съехалось, вернее, представители там всех почти европейских стран приехали на эту конференцию. И там была занятная такая, был занятный доклад «Бродский и Высоцкий», как бы диаметральные фигуры в отечественной культуре, диаметральные по своей эстетике, но оба на вершине художественного мастерства. И этот доклад делал англичанин Джозеф Смит. И когда я ему задал вопрос, вам не приходило в голову такое, вот вы противопоставляете их, а тем не менее в авторской песне Иосиф Бродский представлен как никто. То есть такого количества песен на стихи Бродского, именно на его стихи, нет ни у одного поэта. Я имею в виду в нашем жанре именно. Он задумался, говорит, я как-то мне в голову это не приходило. Я говорю, ну вот подумайте, я просто...

0: И в столь ранний час я рад представить гостей в нашей студии. Ну, во-первых, это хорошо известный вам Кирилл Немоляев, который вот сидит слева, он пришел с шахматной доской, что, в общем-то, объясняется вполне легко, поскольку всю эту неделю происходил чемпионат Подмосковья и Москвы по этой замечательной игре. Я думаю, Кирилл, ты в подробностях нам расскажешь, чем все это закончилось.
1: Да, безусловно, произошла встреча с Вишванатханом Анандом, известным индийским шахматистом. Но, несмотря на то, что, как ты уже сказал, происходил чемпионат Москвы и Подмосковья, Вишванатхан посетил наш чемпионат, и я попытаюсь в подробностях рассказать о той партии, о той защите, которую применил Вишванатхан. Если кто-то из наших радиослушателей осведомлен о различных способах защиты и нападения в шахматах, то мы об этом поговорим. Сейчас я пытаюсь просто благодарить тебя, Александр, что ты меня сегодня пригласил, и передать слово Дмитрию Алексееву, моему знакомому, ближайшему.
2: А он, наверное, еще не пришел, да?
0: Да, судя по всему, да. Ну, Кирилл, я тебя хочу познакомить с двумя нашими замечательными друзьями. Прямо по левую руку от тебя сидит Самюэль Бехтерев.
2: Здравствуй, Кирилл.
1: Я прошу прощения. Да, мне очень приятно познакомиться, Самюэль. Вот мы можем пожать
2: Кирилл,
1: друг другу руки.
0: А еще левее от тебя сидит Джозеф Бехтерев. Это два брата. Мы сегодня, к сожалению, они поющие у нас братья, немножко танцующие, плюс у них есть девки.
2: На самом деле мы тройняшки. Третий Бехтерев пока еще.
0: Вот третий, насколько я понял,
2: самый главный из братьев.
0: Джозеф Коломятов. Джозеф, но да, непонятно, почему Джозеф. Его фамилия Коломятов, он что, произошел от другого папы. Хотя это вопрос не скромен, видимо.
3: Дело в том, что мы Джозефы, но мы Джозефы приемные. Джозефы, мы
2: нас
3: не
2: все
3: родные.
2: принимают и вот никак принять не могут.
0: Угу. О, у нас Джозеф Бехтерев ударился только что головой. Но это происходит со всеми. Дело в том, что эта притолка весьма замечательна, потому что об ней бились головы таких великих людей, как лидеры всяческих партий, великих киноактеров и прочих звезд. Поэтому затем происходит сосклеп и кладется в специальные пробирки. В этом месте, дескать, головой приложился лидер такой-то партии. В этом такая-то замечательная певица, которая сидела тут на стуле и пела романсы. Да. Ну вот
2: сошкрёб произошел, да?
0: Нет, еще вот они что производят.
3: Но уже пошли куда-то суетиться. Видимо, сейчас придут, будут вот соскребать.
0: Ну, суетятся тут всегда, поскольку мы находимся все-таки на самом модной и мощной радиостанции, где, в общем-то, без суеты, как вы сами понимаете...
2: И не туда, и не сюда.
0: Совершенно верно, Самюэль. Да. Ну вот, о чем я хотел с вами поговорить. Дело в том, что в последнее время нашу радиостанцию просто-таки осаждают письмами радиослушатели, приходят сюда, отбивают телеграммы нам и пытаются понять, почему сейчас на московских прилавках такие вот резкие перебои. То появляются они, то исчезают, то снова появляются, то вообще исчезнут, то повсюду лежат, даже на улицах раздают бесплатно с промышленным пирожным темные шалуны. Я знаю, что вы, уважаемый Джозеф, это я обращаюсь к старшему брату Джозефу Бехтереву, да, каким-то образом пытались сбалансировать вот недостаток баланса в нашей соцсреде вот этих темных шалунов. И даже случались у вас непроизвольные вылеты иногда вверх и вниз и в разные стороны. Женщины приходили, подбирали. Вот, даже происходили конфликты какие-то. Затем по какой-то непонятной причине вылеты прекратились. Не могли бы вы раскрыть нам москвичам?
3: Да, я вот сталкивался неоднократно с распространителями промышленных пирожных. Нет, шалуны, как было уже сказано Александром, шалуны темные.
0: Темные шалуны.
3: Вот распространяют они эти пирожные промышленные, но дело в том, что мне так и не удалось выяснить ни разу, каков критерий промышленности этих пирожных. То есть, насколько можно пирожное считать промышленным, либо непромышленным, от чего это зависит. Поэтому, соответственно, и бывают иногда вылеты, но вниз проще, потому что как бы ближе, когда вверх, то часто они затягиваются.
0: Назад они падают, да, назад, да, и получается назад. Вброс. Да. Плюс они же плющат те, которые идут следом. И получается вообще такие не промышленные пирожные темные эшелоны, а, скажем так, плюшки какие-то просто. А плюшки берут хуже. Вы, наверное, заметили, что вот мы стояли и проводили эксперимент.
1: Плюшки просто не берут. Вот
2: нет,
1: сейчас.
2: Ну, нет, их
1: сейчас уже очень, очень
3: об
1: плохо
3: этом можно спорить. Берут, да, берут. Но
0: если
3: плохо.
0: Их,
3: но
0: хуже,
3: да.
0: Ну, плохо, хуже. Безусловно. А вот я так проводил эксперимент с помощью наших спецкурьеров и социологов. И спецкоров. В общем-то, бытует мнение в народной среде, что промышленным можно называть все то, что производится более одного. Но это не намек в вашу сторону, братья, безусловно. А что касаемо вещей, скажем так, промышленного производства. Ну, к примеру, есть у меня вот две одинаковые ручки, а это уже промышленные ручки. Если она одна и ручной работы, то это уже...
2: Ручная ручка.
3: А если, к примеру, 6 или 7, но тоже ручной работы?
0: Вот вы знаете,
3: а об вот, этом... вот вас просто вот поставить в тупик, оказывается.
0: Ну, безусловно, я же не могу объять необъятный, уважаемый Джозеф. Я,
1: например... А если мы говорим о берлинских печеньях, вот вы знаете, уважаемый, что существуют некие берлинские печенья, гипотетические, которые безусловно можно купить практически в любом ларьке.
3: И в любом городе мира.
1: Безусловно, да.
0: А, и которые... кроме, извините, что я вас впервые, города Софии.
1: Поскольку... Безусловно, безусловно. И тем не менее, нет никакой гарантии о том, что эти печенья произведены в городе Берлине. И тем не менее, мы говорим о том, что это берлинские печенья. Почему они берлинские?
2: Промышленные.
1: Промышленные, безусловно, поскольку они приведены не в единственном экземпляре, а в как бы...
2: Хотя достаточно... некоторые из них все-таки ручную работу.
1: Безусловно, но они поставлены на поток. Более того, вкус берлинского печенья ни один человек, который его пробовал, не может передать, поскольку, покупая берлинское печенье, мы каждый раз соприкасаемся с совершенно иным вкусовым ощущением. То есть мы не можем понять, что есть под собой, что имеет под собой само берлинское печенье. Что это такое?
3: Да, и потом я должен заметить, что у двух разных людей не может быть абсолютно идентичных вкусовых ощущений. И, к примеру, вот мы можем обменяться какими-то впечатлениями о наших вкусовых ощущениях, но, видимо, в общем, они все равно не совпадают и порой сильно разнятся и могут быть даже прямо противоположны.
2: Могут быть даже и невкусовыми.
3: Да, вот я, например, с детства не люблю курицу.
0: Но дело в том, что это вообще противное животное, сорное. И дело в том, что, вы знаете, уважаемый Джозеф, по последним данным науки, курица и рыба – это одно и то же. Просто одна из них живет на суше, другая – на море. Мы специально ездили недавно в Египет, где опускались на подводные лодки с целью изучения вот, выброса каната из рыб. И его частоты у нас все было отснято на пленку документально. Затем эти кадры были наложены на соответствующие съемки, сделанные в одном из подмосковных совхозов, вот, касающиеся данного же процесса у куриных. И вы знаете, одно и то же совершенно, повадки. То есть плюс мы при вскрытии обнаружили, что у кур голова набита водой. Вполне возможно, что это вот тенденция современная, видим какие-то мутации, но ведь никому не приходило в голову вскрывать голову, каламбур какой у меня, живой, понимаете, курицы, кроме нас.
3: Ну, наверное, да. Наверное, да. Нигде не описаны такие случаи. Но я знаю, что, например, в некоторых восточных ресторанах практикуется вот подача таких вот блюд. Это вот ужасно звучит, но обезьянку бедную, ее вот там каким-то образом приковывают к такому столику, и вот ее привозят с этим столиком вместе к клиенту, и клиент должен лично вскрыть голову обезьянки.
0: То есть сделать трепанацию,
3: да,
0: черепа.
3: Да, трепанацию черепа сделать. Я не знаю, при помощи каких инструментов это делается.
0: Ну, как адустамеска, бритва, пена, безусловно.
3: То есть,
0: вы что, вы не доктор разве?
1: Не до такой степени.
3: Нет, не до такой степени, да,
2: доктор,
3: верно.
2: Доктор, это Бигтель.
3: Кирилл, ну, тогда получается, что клиент должен обладать хотя бы минимальными навыками слесарного дела или парикмахерского дела.
0: Ну, вообще доказано, что самые вот сильные руки – это у хирургов и у людей, играющих на пианино.
3: Да. Я думаю, что...
2: Это бесспорно.
0: Да. Ну что, я думаю, что сейчас в данный момент мы послушаем ваши песенные произведения. Кстати, тут мне некто человек, подписавшийся на бумажке Берлиозом, прислал записку следующего содержания. Александр, это у тебя вода набита головой. Видимо, Берлиоз очень любит кур.
3: Мне кажется, это композитор такой, да, зарубежный?
2: Это, отечественный,
0: это Иван Берлиоз, это человек уволенный
3: вчера. Да, композитор.
0: Но, тем не менее, он в чем-то тоже прав, поскольку если я сейчас сниму наушники, то две струи потекут. Я буду похож на пробитый пулей самовар. Поэтому, и, уважаемый Александр, Берлиоз, нечего смеяться надо мной. Да не буду я, что же я? Мне вас не жалко, что ли? Что я оттуда еще может вылезти, кто его знает. Ну, слушаем песенное творчество братьев Джозефов, да?
3: Да, приемных Джозефов.
0: Да.
4: Ты за меня! Я тебя тремграф на луну полечу! Тремграф! Тремграф! Тремграф! Я тебя тремграф!

Ja, Theater im Grab, dann

0: Я тебя тремграф на луну полечу! Тремграф! Тремграф! Тремграф! Тремграф на луну полечу! Тремграф! Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета?
2: Возьми мою ракету.
0: Где моя ракета? Где моя ракета?
2: Возьми мою.

кинотеатром «Граждан Ну».

0: девочка играла в космонавта и застряла в огромном молочном бидоне.
1: Бидон придется распилить. Бидон придется распилить. МГС!

0: Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где купить ракету?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?

Американцы же тем временем активно ищут братьев по разуму. А на Луне все это есть. Для этого и нужна Луна.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: И я напоминаю вам, что мы только слушали песню в исполнении братьев Джозефов, двое из которых сейчас вот у нас в гостях. Также у нас в гостях Кирилл Немоляев. Напомню, что одного из братьев зовут Джозеф Бехтерев, другого зовут...
2: Это я.
1: Да, другого зовут Самуэль Бехтерев, третий отсутствует, поэтому
3: самый
1: о нем
3: главный, хотел... Самый главный, это наш третий. Он упал лицом, к сожалению, в кактус и
2: да,
3: не смог...
2: Очень
3: прийти.
2: Внезапно он упал. И ему пришлось сразу пластырем заклеить, поэтому у него он не может говорить.
3: А вот но заметьте, слышать нас он еще
1: заметьте,
3: может.
1: Заметьте, вот появление вот этого нового сленга. Это же очень замечательно, что кактусом сейчас называют вот эти лепешки от туристических коней, разбросанные повсюду, из которых торчит непереваренная солома. Мы пытались обращаться и в Красный Крест, вот и просто в Крест приходили, в Думу уже писали, чтобы улучшили корм коням, поскольку дети получают травмы даже вот при падении. Сколько к нам обращались с детьми, у которых в ягодицах торчала эта солома, а на них коровьи лепешки, которые вы так, Самуэль, назвали кактусы любовно. Но, тем не менее, никакого ни ответа, ни привета. Вот на ваш взгляд, вот появление все-таки в Москве таких коней, которые всюду уже, вот и скоро они будут прямо здесь уже, я потому что слышу какие-то...
3: Топот.
1: Да, вот гуманно ли это по отношению к меньшим братьям нашим коням? Или хрен с ними, с конями?
3: Коней надо кормить лучше.
2: Я бы хотел, вот немножко, я не понял. Дело в том, что у меня был один знакомый, который конями называл просто девушек знакомых своих.
3: И... Лошадьми?
2: Нет, именно конями.
1: Они говорит, тоже ходили кактусами?
2: Я не... Мне не удалось отследить. Именно
4: просто кони, это... Я извиняюсь, что перебиваю вас. Дело в том, что кони и вообще понятие коней — это достаточно собирательный некий образ. Дело в том, что многие, особенно поклонники
2: шахмат
4: и футбола, говорят о том, что кони — это некие поклонники футбольного мастерства команды Центрального спортивного клуба армии, будь то футбол, хоккей или другие виды спорта. То есть
3: не
4: кони...
3: слышал о такой версии.
1: Ну, я тоже не
4: такая версия.
2: Я думал,
4: существует.
2: Что кони — это шахматные фигуры такие.
4: Безусловно.
2: Они
4: есть...
2: бывают разные. Они
4: слоны
2: вот
4: есть
2: поменьше.
4: Еще. Есть некий спор. То есть это иногда это кони, иногда это слоны. Но если мы говорим о конях, то все-таки... А мы подразумеваем скорее не неких животных, а неких безумных поклонников, размахивающих шарфами и оголенных по, ну, как бы по пояс, и размахивающих майками, окрашенных в красно-синие цвета.
1: Может быть, они просто, Кирилл, разгоняют мух и других
4: безусловно,
1: животных, которые
4: видимо, здесь речь идет о животных, которых необходимо разгонять именно при помощи красно-синих маек либо шарфов. А в условиях того, что чемпионат России по футболу закончен, и второе место Центрального спортивного клуба армии можно расценить как победу.
2: Оно не было отдано японцам?
4: Нет, оно не было отдано японцам, хотя такие предпосылки были, но
1: попытки
4: все-таки
1: были.
4: Здравый смысл восторжествовал, и те 29 очков, которые Центральный спортивный клуб армии набрал за второй круг чемпионата России по футболу, безусловно, говорят о том, что это наша медаль, это наша серебро, и те люди, которые оголенные по пояс размахивают красно-синими шарфами, они имеют на это право. Это фэны своей команды, ну, собственно говоря. Вот.
1: Безусловно.
2: Среди них много дальтоников, как вы думаете?
3: Кактусы,
2: вот,
3: да?
2: Если цвет будет как бы перепутан, будет не красно-синий, а, к примеру, другой, зелено-желтый будет.
4: Среди них очень много дальтоников, потому что если мы говорим о зелено-желтом или о зелено-черном, о желто-черном цвете, то это уже поклонники футбольного стиля команды «Алания» из Владикавказа. Это чудовищная борьба, это противостояние, это избитые
1: тела и
4: это...
1: тушки.
4: Безусловно.
1: Кирилл,
4: тушки.
1: А скажите, пожалуйста, вот вы вот вернулись буквально вот недавно, как я выше говорил, с чемпионата вот Москвы и Подмосковья по шахматному спорту. Вот, меня интересует, почему нет вот таких же толп вот шахматных фанатиков, к примеру. И почему? Ведь было такое время, когда вот движение спортивных фан-клубов вот это было ну, как-то ушло под воду. Сейчас снова мы видим возрождение, но, например, не на шахматах, на плавании почему-то мы не наблюдаем столпотворение.
4: Ну, потому что дело в том, что подводные шахматы и подводное плавание – это, безусловно, разные виды спорта. Если мы говорим о том, что человек может задырнуть, и может, проплыть под водой порядка 80-500 метров и безболезненно вынырнуть, то даже произведя партию в шахматы в стиле блиц, то есть некие быстрые шахматы, как
1: это
4: мы говорим.
1: Это то, что хотел мне, помнится, сделать шахматист Гитлер.
4: Безусловно. И кто
1: он все время говорил блиц, блиц, блиц.
4: Безусловно,
1: блиц.
4: Да. План Барбаросса, план блиц. И сейчас мы говорим
1: о... Барбаросса, он сам за свой план отвечал. Я помню, что их было двое. Вот.
3: Блиц и Барбаросса.
4: Да. Безусловно, их было двое, но сейчас мы говорим о некоем собирательном образе, о человеке, который мог проплыть под водой порядка километра-двух, одновременно играя в шахматы.
5: Это Гитлер?
3: Нет, Барбаросса.
4: Это не Гитлер и не Барбаросса, это несколько достаточно известных у нас шахматистов. Владимир Кравник и известный индийский шахматист Вишванатан Ананд.
1: Да.
4: И эти люди, помимо того, что они прекрасно задерживают дыхание на 10-12 минут, они способны производить достаточно логичные ходы Е2, Е4 и другие ходы. И все это происходит на достаточно большой скорости без использования ласт.
1: И других предметов.
4: Безусловно, без использования других предметов. То есть, как бы, когда они выныривают, они могут с достаточной степенью достоверности воспроизвести все те ходы, которые они произвели за время вот этого заныра. То есть, как бы, когда человек заныривает внутрь, он встречает там шахматиста, который готов сделать первый ход.
5: И который ответный тоже готов сделать, он тоже наверняка встречает.
4: Безусловно. И тем не менее, этот вид спорта молодой. И как бы подводные шахматы, сейчас о них, может быть, не так уж имеет смысл говорить, поскольку наши радиослушатели, безусловно, будут удивлены о том, что мы знаем, обсуждаем это. Да, безусловно,
1: они могут еще, не дай бог, подумать, что мы говорим им неправду.
4: Да, но 2-3-5 лет спустя они, безусловно, вспомнят, что именно мы на волнах радио «Эхо Москвы», Александр Лаерский, группа «Приемный Джозеф» и вот ваш покорный слуга Кирилл Немалеев первые, кто заговорил об ныне очень популярном виде спорта – подводные шахматы. Даже наш известный шахматист Гарри Каспаров, не говоря уже об Анатолии Карпове, сейчас не имеют возможности обсуждать этот ныне практически запрещенный вид спорта.
1: Я только единственное хочу добавить, естественно, у наших радиослушателей встал резонный вопрос. Почему этот вид спорта запрещенный? Все это произошло из украинского самостийца в данном виде спорта, которого звали Петр Укропница, который, не обладая достаточными спортивными навыками просто и умением каким-то, он занырнул и в результате был там четвертым вот в этой тройной связке, из-за чего, в общем-то, чуть были не погибли вот люди, названные Кириллом, а сам Укропница завяз так прочно, что его вынули только через полчаса. Поэтому вид спорта был запрещен. И, да, ну, как подводные шахматы, как то собачьи бои, прыжки вот на длинном ремне с крыш высотных зданий, ну, на самодельном длинном ремне, я не беру в виду казан.
3: За шею когда, да?
1: За ногу.
3: За ногу?
1: Да. Вот. А также разбитие на автомобилях о столбы всякие.
3: Тоже был запрещен, да?
1: Да, безусловно.
3: Именно там Укропница тоже... имел
1: место быть. Укропница, он остался увязшим.
5: Еще я где-то слышал, что подводные шахматы требуют большой выносливости от спортсменов, поскольку ходы производятся в условиях повышенного кислородного голодания мозга, и опасность не в том, пожалуй, что с шахматистом может что-то случиться, потому что выносливость можно тренировать, и нужно ее тренировать. А в том, что ходы могут быть просто-напросто неадекватными.
1: Вы заставать противника, соперника досках, врасплох, да? Совершенно. Что недопустимо,
5: да,
1: в данной игре.
5: Я думаю,
1: игре.
5: Что даже они друг друга застают врасплох. Нет,
4: если,
5: оба спортсмена.
4: Я прошу прощения, если мы говорим о блиц-шахматах, то есть шахматах, которые волей-неволей подразумевают под собой действия шахматиста того или иного, в экстремальных условиях, то есть в доли секунды необходимо совершить тот или иной ход конем или другим
1: предметом, как бы предметом, который на доске вот располагается.
4: То подводные шахматы напрямую зависят от выносливости шахматиста, насколько
5: от
4: он
5: его
4: может
5: умения, да, задержать,
4: да,
5: дыхание.
4: Задержать дыхание. И насколько он может, задержав дыхание, под водой рассмотреть позицию на доске и сделать тот или иной верный ход. Потому что для того, чтобы сделать следующий ход, ему, как правило, необходимо вынырнуть и вновь вдохнуть воздух. То есть, как бы, мы говорим прежде всего о выносливости, о некоем ФВ, как мы это называем, то есть физиологическая выдержка. То есть, что такое физиологическая выдержка? Это расстояние от начала эксперимента, начала погружения как бы шахматиста, водолаза,
5: до клинической...
4: Да, до крика «все, не могу, поднимайте». То есть, как бы, понятно, когда он уже не в состоянии фокусировать, не в состоянии адекватно воспринимать ситуацию. Поэтому многие шахматисты, будь то Спасский, будь то Широв или будь то Чернавский, то есть все вот эти люди, они отказались от участия в подводных шахматах, потому что это не только работа мозга, но это и работа легких, работа дыхания. Это некий собирательный, это вид спорта, который до сих пор еще
3: не изучен.
4: Действительно, не изучен.
1: Плюс не изучено его воздействие на человеческий организм.
4: Абсолютно.
1: Вот вы же помните, Кирилл, вы еще не упомянули такого замечательного шахматиста, молодого, начинающего. Ему всего 50 лет для шахмат. Это важный возраст. Как, да, совершенно верно. Как Юрий Серегин, который, увидев вот то, что случилось с Юлией Кач-Литовской, которая пыталась тренировать себе физиологическую выносливость для занятий подводными шахматами, попросту зажимая себе нос, пока ей, в общем-то, не сказали, что тебе это не поможет. Ей говорили, нужно как-то держать голову в воде, потому что водная среда оказывает определенное давление. Она не верила. Будьте здоровы. И занималась сухопутным вот этим вот, так скажем, накачиванием выносливости. В результате погружения ее вспучило и вынули наружу, в общем-то, не весь что. И даже все сказали, что, может, это уже не Кач Литовская и не Юля, а вот он, Серегин, видел это и вышел с плакатом. Вот совершенно недавно тут вышел и говорит запретить подводные шахматы. Вот был побит, после чего нещадно.
5: Но тем не менее, он борется за запрещение подводных шахмат, но я слышал, что он пропагандирует глубоководные шахматы.
3: Нет, глубоководные шашки, на самом деле.
5: Ой, я перешел. Но отличие глубоководных шашек от подводных шахмат прежде всего в том... Конечно. Оно заключается прежде всего в том, что шашист, спортсмен, помещается в специальный скафандр. Нечто среднее между скафандром и батискафом, поскольку он представляет себе металлический шар с иллюминатором. И лишь вот такие вот манипуляторы, куда просовываются руки спортсмена, чтобы с целью, чтобы он мог перемещать предметы.
1: Но
5: по доске,
1: есть
5: по шашечной.
1: У них второе название, шашисты глубоководные называют между собой, любя вот данные предметы, ползунками. Потому что еще они на них вынуждены подтягиваться от доски к доске в случае, там, если как-то заблудились и искать свою партию.
5: Да, и дело в том, что из-за того, что глубина очень большая и давление воды может раздавить батискаф, они сделаны из очень толстого слоя стали, по-моему, кремнеуглеродистой стали специальной. Поэтому они, извините, они весьма тяжелы. И
3: не могут подтягиваться, да? Вы
5: глубоководный шашист, да, должен обладать... очень развитой мускулатурой рук и верхнего пояса.
4: Совершенно справедливо. Дело в том, что, на мой взгляд, вот Александр, я также обращаюсь к участникам группы «Приемные Джозефа», вот по моим сведениям, глубоководных шашистов их всего 3 человека. То есть на данный момент профессионально глубоководными шашками занимаются всего 3 человека. Притом в прошлом эти люди занимались тяжелой атлетикой, и один из них занимался вольной борьбой. То есть это прежде всего люди очень выносливые физически.
1: Безусловно, с этим сложно не согласиться.
4: То есть здесь некая работа ума и работа мысли, она Ну, как бы
5: идет в резонанс. На второй план.
4: Да, как бы не прискорбно об этом говорить, она уходит на второй план. То есть на первый план выходит прежде всего человеческая выносливость. То есть возможность человека в условиях отсутствия какого бы то ни было подачи кислорода под водой соображать, более того, иметь возможность рукой в условиях как бы скафандра и некой перчатки чудовищной толщины
1: и конфигурации.
4: Да, конфигурации переместить некую шашку либо шахмату на нужное деление вперед либо назад.
1: Иногда, конечно, не совсем нужное, но даже то, что он смог переместить, это уже, в общем-то, ходом считается.
4: Да.
1: В
4: мне кажется, что...
1: Надо послушать музыку,
4: а потом нужно послушать наших радиослушателей, которые, безусловно, знают или слышали об этом достаточно редком виде спорта, и, может быть, сейчас смогут что-то привнести в нашу достаточно такую...
1: непосредственно ведущую беседу.
4: Безусловно.
1: Высокоинтеллектуальную.

0: И я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас музыкальные, в общем, люди. Это Кирилл Немоляев и братья Джозефы, Сэмюэль Бехтерев и Джозеф Бехтерев. Также они поют, вот, правда, не то, что мы сейчас слушали, вот, а поют совсем другое. Вот мы еще, может, будем слушать. Все это будет зависеть, конечно же, в основном от нашего настроения. Безусловно, также мы ведем всяческие беседы, в том числе и с вами. Можем поговорить с вами по телефону 203-19-22. Вы можете спрашивать у наших гостей все, что вас интересует. Но прежде я хотел сказать, что пока вот мы тут танцевали, то приходил некто Волков и интересовался надувными шахматами. Я прям даже дословно вот нашепчу, что он передал. Возможно ли тренировки в бытовых условиях, в частности в ванне, и как сделать надувные шахматы? Дело в том, что, я думаю, вы, уважаемые коллеги, не станете отрицать, что это дела давно минувших дней. Конечно, кое-где надувные сохранились, но я даже уж и не знаю где. Кирилл, вот у вас есть какой-нибудь комментарий к данному вопросу?
1: Нет, ну, мне кажется, что у одного из приемных Джозефов мы как бы вот можем обсудить эту тему, потому что надувные шахматы, несмотря на то, что, как ты сказал, Александр, это дела давно минувших дней, но многие играют в эти шахматы и считают эти шахматы единственно верным курсом развития шахмат. Но мне так не кажется, потому что любая надувная шахматная фигура может рано или поздно лопнуть.
0: И нанести вред, особенно щекам.
1: Безусловно.
0: Ну, имеется в виду щекам. Ну, вот этим вот, за которым спрятаны зубы, поскольку, как правило, разрыв происходит. То есть человек, шахматист, так сказать, сидящий в ванной, у него на поверхности только колотушки, ничем не защищенные, и вот этот телесный болван, именуемый головой. И в момент мощного взрывания фигуры, как правило, руки он успевает убрать, а голову, в силу того, что ванны малые, не успевает. Поэтому получаются две такие мощные резиновые пощечины.
1: Совершенно справедливо. Да. На самом деле, как бы каждый играющий в надувные шахматы шахматист, чувствуя, что партия складывается не в его пользу, имеет возможность как бы разорвать или как бы проткнуть одну из своих шахматных фигур, будь то пешка или ладья, и таким образом уничтожить фигуру. И будет
2: даже не свою.
1: Безусловно, он может сделать
2: С
1: фигурой противника. То есть,
2: или гипотетического противника, если он играет в одиночку.
1: Совершенно справедливо. Поэтому вот надувные шахматы, они имеют достаточно большое количество минусов. И очень сложно проследить и законспектировать ходы, которые производят шахматисты или шахматист, если он играет сам с собой. То есть мы говорим о виде спорта, который имеет достаточно большое количество недочетов. То есть все-таки фигура должна быть фигурой. Ее невозможно уничтожить просто элементарным прикосновением острого колющего предмета.
2: Но ведь вы только что сказали, что надувные шахматы как раз возможно повредить либо уничтожить при помощи какого-либо предмета колющего.
1: Безусловно, их можно уничтожить, но мы все-таки говорим о профессиональном виде спорта, значит, мы должны заглядывать немножечко вперед.
0: Ну, вы знаете, Кирилл, тут я вот немножечко с вами не соглашусь, поскольку я помню, в 70-х годах в моде была игра, так сказать, микроскопическими надувными шахматами, попасть в которые иголкой было сложно. Просто играющие засыпались вот в ванной, и они что делали? Они запихивали их за обе щеки. Вот, а тогда вот этот выхлоп происходил внутри, и тоже приходили к нам травмированные. Это даже было труднее, поскольку приходили такие все в пощечинах, мы прикладывали компрессы и лопухи. Вот, обмазали, в общем-то, но я не буду говорить даже каким лекарством, скажу только, что это была специальная моча такая молодых вот поросят. Совершенно да. Верно, да, совершенно верно. Смотрели, которую, это, в этом нет ничего постыдного, я считаю, которая за 2-3 дня вот данные пощечины вылечивала. Вот, а внутри уже как-то немногие соглашались пользоваться этим, и нам приходилось делать спецраспорки, мазать йодами, там, вазелином и прочими вещами, что, согласитесь, гораздо труднее для этого.
1: Да.
0: Ну, я предлагаю сейчас все-таки обратиться к телефонным звонкам.
1: Да, да, конечно.
2: С удовольствием.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня вот вопрос такой.
0: А извините, а вы же вот, по-моему, приходили полчаса назад.
3: Нет, это не я.
0: Ну, извините.
3: Значит, вопрос такой.
0: Да.
3: Скажите, пожалуйста, вот где будет проходить турнир шахматы на канатах? Это вот два каната и, соответственно, число игроков. Кстати, вот по числу виртуозности ходов превосходит, мне кажется, подводная шахмата чем-то. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот можно ли увеличить число клеточек на доске?
0: Понятно.
3: Гениальная мысль гроссмейстеров иногда не знают границы. В общем-то, довольно-таки узкое поле.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, если позволите, я отвечу на первый вопрос, а немножечко на второй. Чемпионат будет проходить в следующем году, уже зимой, то есть в начале января, в Юрмале. Вот, там люди будут в обтягивающих мокрых костюмах, то есть чтобы усложнить как-то, не просто, чтобы они так висели, видите ли, под жарким тропическим солнцем на канатах и как-то там переставляли, а чтобы им не казалось игромедом, чтобы все было по-мужски или по-женски, зависит от того, спортсмен это или спортсменка. А что касается увеличения поля, то мы уже вот сделали восьмипартийные шахматы, то есть вот с восьми сторон есть, пытаемся увеличить сейчас вот до девяти.
1: Не, на самом деле, как бы мне бы хотелось поговорить об сокращении шахматного поля, потому что мы все знаем...
4: До трех клеточек.
1: Безусловно, да? Да, практически до пяти. Я бы даже сказал до пяти, потому что...
2: На канатах, да, очень трудно.
1: Потому что мы все с вами...
0: Но размер увеличить их, сам размер
1: совершенно справедливо. Мы все с вами наблюдаем некие гипотетические шашечки, шахматы на проезжающих мимо такси.
4: Да, и это, кстати, очень сильно увеличит массовость.
1: Безусловно. И мы видим, что их всего пять. То есть мы видим некие три шашечки, заполненные черным цветом, и две шашечки, заполненные белым цветом.
0: Это настораживает.
4: И
1: это
4: наоборот.
1: Настораживает и наоборот. То есть, если мы хотим сделать совершенно этот верно. Вид спорта истинно народным, то, видимо, мы должны... как бы прибегнуть к вот потакать к пятиклеточным шахматам, потому что, конечно, это упрощает, безусловно, упрощает этот вид спорта, но если мы говорим о подводных пятиклеточных шахматах или надувных пятиклеточных шахматах, здесь вопрос открытый.
4: Или глубоководных тоже, в том числе.
1: Не говоря уже о глубоководных, это наиболее сложный вид шахмат. На данном жизненном отрезке глубоководными шахматами владеют лишь 11 человек на планете. Я повторяю, вот, 11 человек на планете.
0: Кирилл, извини, просто заходил Уфимский и спрашивал, то есть тема животрепещущая, вот как эти 11 человек, шашистов, лечат мозоли, которые наверняка у них есть, поскольку вот это перемещение, они же перемещаются там на локтевых суставах, вот, завернутые в эти жуткие вот предметы
1: батискафа. Я думаю, что это... Не зная досконально сути вопроса, я думаю, что мы можем вести речь о элементарных лейкопластырях, но...
0: Или бритвах.
1: Или бритвах. Я повторяю, я скорее готов обсуждать тему глубоководных шахмат, чем тему о, как бы...
0: Мозолях и прочих...
1: Предметах, которые возникают после работы, после занятия вот этим видом спорта, который, повторяю, является экстремальным видом спорта.
4: Да.
1: Это необыкновенные шахматы, когда мы знаем, сидят два шахматиста и могут сколь угодно, час, два или 11 часов подряд задумываться над тем или иным ходом.
0: Да.
1: Если мы задерживаем дыхание, как показывает физиологическая выдержка, более 2,5-3 минут мы не можем находиться под водой, значит, соответственно, каждый ход — это 2-3 минуты. Соответственно, это некий блиц, даже блиц в условиях экстремальной ситуации жизненной. То
0: да,
1: есть человек
0: безусловно.
1: Должен мобилизовать всю свою волю, всё своё эмоциональное и физиологическое, умственное сознание для как бы вот этого некоего хода.
0: Чтобы вырвать победу.
1: Совершенно справедливо. В результате,
4: кстати,
1: необходимо.
4: Еще за последние 15 лет так еще никто не поднялся на поверхность, поэтому проблема мозоли, она и не решена до конца. Они там...
2: И вместе с тем она не стоит так остро.
4: Да, не стоит, потому что еще никто не поднялся.
0: Нет, просто. Но последним вроде...
2: Нет, кто-то Юрий Серегин, мне кажется,
4: Серегин,
2: он поднялся.
4: Юрий Серегин,
0: но он всплыл,
4: да.
0: Уже. Дело в том, что он всплыл, и он, в общем, поразил его кессоновая болезнь.
4: Газов.
1: Нет, дело в том, что если мы говорим о Юрии Серегине, то невзирая на то, что он всплыл, и мы все его неоднократно видели, в контакт с Юрием Серегиным никто еще не вступал.
0: Безусловно.
1: То есть нет никакой возможности вручить Серегину Юрию какой-либо кубок.
0: Или какой... что-нибудь вообще.
1: Да.
0: Кстати, были предложения его самого в виде кубка подарить дальнейшим спортсменам, чтобы стимулировать их. Но немногие как-то обрадовались этой идеей, поскольку он
4: подостать
0: его нереально,
4: да,
0: из батискафа, а место он занимает много.
4: Много,
0: а квартиры, да, у всех молодых, особенно спортсменов, маленькие.
2: А мне бы хотелось, если вы не против, дорогие друзья, вернуться к вопросу о кубках.
0: Извините, пожалуйста, давайте вот сейчас немножечко оторвемся на музыку, буквально,
2: да,
0: чуть-чуть.
2: Да, с удовольствием, да? Конечно.
0: А затем, конечно, о кубках — это хорошо. И я напоминаю нашим глубоко уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас находится приемный Джозеф, это Джозеф Бехтерев и Самуэль Бехтерев, а также Кирилл Немоляев. Мы закончили обсуждение шахматной темы, было очень много вопросов, приходило очень много людей, мы всем им ответили очно, они все ушли довольные, но у нас осталась открытой тема о кубках, которую правильно затронул Джозеф Бехтерев. Вы знаете, Джозеф, если вы позволите, я введу в некоторый, так скажем, исторический ракурс.
2: Да, безусловно.
0: Началось какое-то, скажем так, отмечание призами вот, в каких-то видах спорта за спортивные достижения еще при австрийском короле Йозефе IV. Если вы помните, то Афанасий Шуберт, который вот бодался с оленем, держа
2: это
0: в руках...
2: Это был композитор, мне кажется, Шуберт.
0: Нет, это Афанасий Шуберт, известный австрияк, здоровый лесоруб, парень мощный. Он заборол целого оленя, держа в руках просто рога другого оленя. Вот. За что он был награжден, ну, это тоже ведь можно назвать кубком, татуировкой. Во всю грудь ему сделали татуировку вот Йозефа IV, короля, который он мог показывать как пропуск на всех дорогах, а в то время в Австрии австриякам жилось тяжело, да и сейчас вы знаете, что от России они получают гуманитарную помощь в виде американских испорченных окорочков и просроченной немецкой вот тушенки, которую еще взяли со складов во время Второй мировой войны. Ну, в плен тушенку ведь тоже брали.
2: Взяли это американцы, простите?
0: Наши взяли, и мы им шлем. Но это не важно. Это я так плавно перешел к следующей теме награды. Вы помните наверняка такую Марию Грилёк, которая победила, по-моему, на втором чемпионате международном по киданию плоских гирь. Сейчас это называется метание дисков. Это проходил он в Вильнюсе, по-моему, в 1918 году. Вот ей подарили в награду несколько килограммов свежей свининой вырезки.
4: То есть
0: вот
4: это тоже можно назвать кубком? Да?
0: Безусловно. Вот сейчас дарят каких-то истуканов, и то, что, в общем-то, и несъедобно, и не является пропуском. Вот в данный момент не считаете ли вы, уважаемые гости, что это есть попросту деградация кубковой системы, что лучше, например, нашему спортсмену подарить пачку пельменей или, например, наградить его замечательными
4: памперсами,
0: женщинами. Да, памперсами можно, памперсами выдать, что если это женщина. Нет, подождите, у женщин что-то другое. Ну, неважно. Вот.
2: У них подгузники, по-моему, еще есть подгузницы какие-то своего рода.
0: Да, я что-то тоже об этом слышал.
1: На самом деле, тема подгузниц... Тема очень интересная.
4: Это что-то связано с птичьим каким-то...
1: Поэтому нечто, по-моему, среднее между гусеницами и подгузниками. И вообще, как бы, я хочу обратиться к Александру, а также к всем присутствующим здесь, в связи с тем, что тема достаточно нова и, может быть, эфирного времени, которым мы располагаем на сегодня, может и не хватить. То есть,
0: не, либо, ну, хотя бы краткий экскурс.
1: Либо мы краткий экскурс сейчас прерываем в эту тему, либо мы вообще оставляем эту тему и переносим ее где-то на 3-4 месяца вперед, чтобы вызвать некий, ну, достаточно...
2: Резонанс.
1: Достаточно естественный. Да. А сегодня мы, соответственно,
0: будем говорим... Что мы сделали анонс просто, да, что ближайшая, да, тема программы будет посвящена проблемам подгузницы.
1: Подгузниц.
2: Да. А можно и также еще кофейников, можно и кофейниц.
0: Безусловно, они, потому что в это, между ними прямая связь.
2: Аналогии. Вот,
0: аналогии, да, есть, связи. Да, и, вот мало того, есть ведь один третий общий предмет, о котором пусть наши радиослушатели подумают и догадаются сами. Вот через там несколько месяцев мы встретимся, и пусть они скажут, кто был третьим между кофейником и подгузницей.
4: Даже вот у Джозефа Бегтерева как раз есть тоже, у моего брата приемного есть даже стихи, посвященные и подгузницам, и кофейницам.
0: Да, я знаю, и картина у него есть, но картина сюда не поместилась. Мы ее пока временно поставили на улице у входа. Вы можете подойти и посмотреть.
1: Да, нам бы хотелось услышать.
0: А о кубках-то Джозеф как-то еще не...
4: А там и про кубки тоже.
2: А про кубки, да, там дело в том, что мое глубокое убеждение, что искусство должно совершенно объективно отражать действительность.
0: Да, безусловно, да, Кирилл, безусловно, с этим сложно согласиться.
2: Возможно, преломлять каким-то образом.
1: Если вот можно, давайте преломим и послушаем.
2: Да, хотелось бы зачитать вам несколько стихотворений.
0: Безусловно.
2: Например, «И поселков, и станиц, и райцентров, и столиц».
1: Прекрасно.
2: Это обобщает и преломляет понятие определенного рода. Или, к примеру, и солярка, и бензин, и мазут, и керосин.
1: Нет, я прошу прощения, Александр, мне очень нравится. Вот я скажу
4: тебе. Продолжайте.
2: И хвощей, и плаунов, и лишайников, и мхов. То есть это как бы мини-энциклопедия.
0: Я бы даже сказал, что в этом есть что-то от Левитана. Ну,
2: от художника, от диктора.
0: Безусловно.
2: Пастернак.
0: Нет, который писал. Холсты писал, да. Поскольку, конечно, холстины же, другой Левитан писал объявление, можно сказать, его голос, я помню, записывала и слушала вся страна.
1: А если можно еще?
0: Да, что-нибудь.
2: Да, еще. Портсигаров и пенсне, и часов, и портмоне.
1: Прекрасно.
0: Прекрасно.
1: Нет, прекрасно, действительно.
2: А вот, например, есть и про животных тоже такие зарисовки. И жуков, и пауков, тараканов, и сверчков. Но это, не, собственно, не совсем животные, это скорее насекомые.
0: Энтомология.
4: Ну вот.
2: Да.
0: Непосредственно.
2: Да. Или воробьев и голубей, и синиц, и снегирей.
0: Ну, это вообще замечательно.
1: А наличие снегирей...
0: Оно прекрасно, поскольку безусловно в последний момент мы не замечаем данных красных грудей нигде. Вот и отсутствие красных грудей в этом белом пейзаже...
1: Безусловно, если мы вспомним некий мультфильм «Оранжевое горлышко», то вообще как бы возникают одни вопросы.
0: Это где «Оранжевое горлышко»? Снегири? Вот, по-моему, вы немножко перепутали. Это
4: с
0: вот у теленка.
4: Что-то, да?
0: Нет, у теленка. Вот когда он на пару дышит, его бывает загонит уже. Он никуда деваться негде, он открывает свою пасть такую, она розовая вся.
4: Оранжевая.
2: И вот оранжевое, да, пошло оранжевое горлышко.
4: Нет, да. Оранжевое
1: если,
4: солнце.
1: Если можно еще пару четверостишек.
2: О животных?
4: Нет. Да. О вечном, пожалуйста.
2: Да, вот можно о енотах и сурках, о ежах и барсуках.
0: О,
2: к примеру.
0: Или
2: вот можно, вот про музыкальные инструменты можно. Контрабасов пианин, саксофонов мандолин. Да.
1: Прекрасно.
2: Или вот есть про персонажей, наверное, любимых многими слушателями. Артемонов и Мальвин, и Пьеров, и Буратин.
4: Да, Буратино, это у нас постоянно приходит сюда, Буратино.
1: Если некоторые слушатели программы «Монмаранси» помнят, то, Александр, мы с тобой обсуждали личность некоего деревянного исполина по имени Бурата.
0: Да.
1: Так вот, сегодня в нашей студии присутствует, собственно говоря, создатель Бурата.
0: Ну, не создатель, Бурито. Человек, который вложил просто душу раскопки.
1: Это один из Джозефов, один из приемных Джозефов. Я рад, безусловно, представить этого человека, и мы слушаем его голос
2: спасибо,
1: сегодня.
2: Да, я здесь.
1: Да, действительно, он здесь.
0: Просто... Вы знаете, женщина-врач тут тоже хочет присоединиться, и язва, и гастрит, и геморрой, и гайморит.
2: Очень да, хорошо, болезнь, немножко, тему, немножко да. Строгость стиля не соблюдена, поскольку да. Ритмическое дробление.
0: Ну, это женщина, все-таки женщина,
2: но
0: врач,
2: спасибо, прекрасные стихи, мне кажется.

0: этой некой емкости, заключенной достаточно как бы...
1: Оптимизм, я бы сказал.
0: В какой-то степени оптимизм и в то же время ощущение человека, который прошел через жизненные испытания.
2: Вы помните еще, вот это ни разу не был нигде, всю жизнь в землянке сидел.
0: Вот. Как бы здесь нельзя говорить о том, что это, собственно говоря, одно и то же, но вот болею чумой, перенес менингит, либо и кроме проказа ничем не болел. То есть мы говорим о том, что человек прошел через многое. То есть не просто так, понимаешь? Ведь сейчас многие живут просто так.
2: Да.
0: И люди не знают, что
1: очень
0: могло...
1: Легкомысленные люди.
2: Очень легкомысленные.
0: Вот, я думаю,
2: думают,
0: что...
2: Не то, что о прошлом, а о будущем. Вот сейчас попробуй. Ведь раньше как было? Сколько добровольцев? Только объяви, что, дескать, там вот это раскопки производятся. Толпы ломились на раскопки. Вот сейчас вот мы пытались объявлять раскопки. Ни один не приходит. Ну кому? Всем же интересно покопать.
1: Да.
2: Никто сейчас не идет. Люди потеряли интерес к жизни. Да. Не будем
1: мы
2: о грустном.
1: Отвлеклись, да.
2: Джозеф,
1: да.
2: Еще что-нибудь почитайте.
3: Почитайте. Да, еще можно, например, есть вот такое вот, вот, например, основание и солей, и кислот, и щелочей. Это, если кто помнит, в школе был такой курс так называемой химии неорганической.
0: H2O.
3: Вот, да, имеет отношение.
2: Еще
3: да.
2: Был 2H2.
0: Я помню, донорно-акцепторная связь.
3: Механизм. Да, теоремы были Марковникова разные.
1: Марко.
3: Или да.
1: Вникова.
3: И, к примеру, а вот еще? Есть еще, да, есть такие стихи. И колготок.
0: Ванадий.
3: Ванадий. И колготок, и челков, и ритузов, и носков.
1: Носков это поэт такой.
0: Поэт.
1: Носков...
0: А ритузов это поэт. Музыкант.
2: Музыкант ритузов. Но он, кстати, сейчас уже, насколько я знаю, эмигрировал, работал таксистом долгое время и спился.
1: Спился, да?
2: Спился. В Нью-Йорке спился, в Манхэттене его нашли.
1: Вот участь наших талантливых.
0: Нет, но дело в том, что Вадим Ритузов как бы работал в свое время в ансамбле «Добрые молодцы» и в ансамбле «Здравствуй, песня», но... Мы сейчас...
1: Лейся песня.
0: Я прошу прощения, лейся песня, но мы сейчас знаем, что если ты эмигрируешь за рубеж, это не значит, что ты достигаешь успеха. Это некие локальные концерты в клубах для, опять же таки, эмигрантов. И с фамилией Ритузов, конечно, далеко не уедешь. Это
2: не
0: по...
2: уедешь.
1: Да. Но, правда, вот, Ритузов взял, насколько я помню, псевдоним.
2: Просто Ритуз.
1: Михаил Джексонов.
0: Вроде. Нет, дело в том, что Михаил Джексонов для любого советского человека...
1: Вася Ритузов.
0: Безусловно, означает, что это человек с фамилией Ритузов. И тут ничего не сделаешь. Хоть ты возьми фамилию Латуя Джексонов, понимаешь?
2: Да. И бутылка, и стакан, сигареты, и диван.
1: Да,
2: чашки, плошки, вилки, ложки. Нет, это не в тему. Это только что приходил человек, вот, принес бумажку, что, дескать, говорит, я написал. Но это не в тему.
3: Должен заметить, что...
2: Мы уволим его, Джозеф.
3: Да, в первом стихотворении несколько основной принцип не соблюден. Обобщение и преломление.
2: Да.
3: А во втором, опять же, вот
2: ритмический
0: результат. Я прошу прощения, можно вас попросить еще несколько четверостишей, если вам не сложно?
3: Безусловно. Водолеям и стрельцам, козерогам и тельцам.
0: Прекрасно, я телец.
3: Я тоже.
1: Вам посвящается.
2: Знаете? Вам посвящается.
3: А вот
2: вы сидите между двух тельцов, как же загадываете желание.
0: Какое число?
3: Число чего?
0: Число тельца, тельцов.
3: Вот нас пока двое.
1: Тельцев.
0: Прекрасно.
1: Да, четыре тельцев.
3: А новгородцам. Да, вот новгородцам, псковичам, ленинградцам, москвичам. Тоже вот посвящается тоже нам.
2: А есть ли у вас что-нибудь из, скажем, стоматологии? Или
1: историческое что-то есть у вас?
2: Да.
1: Историческое.
3: Знаете, это в другой книжке, просто я с собой вот ее не взял. Я не думал, что будет такой спрос, вот что столько заявок.
2: Ну, что-нибудь по памяти, по памяти.
3: К примеру, и сухое, и коньяк, и ликер, и арманьяк.
2: Вот это замечательно.
0: Прекрасно.
2: Гурманство такое, питейное гурманство. Культура питья тоже в России утеряна, заметьте.
0: Что наши долгожданные радио, теле, слушатели...
2: Нет, я хочу еще послушать стихи.
0: Я выясни, согласен, но мы говорим
2: нет,
0: о том,
2: давайте
0: что...
2: Давайте сейчас лучше мы послушаем еще стихи.
0: Безусловно,
2: да.
0: Вот, книжка не захваченная, так понимаю, то есть...
3: Не захваченная... Чем не захваченная?
0: Ну, не захвачена кем, я бы говорил.
1: 15-й томик ваших стихов. Да. Вы не захватили уже, да?
3: Нет. А вот есть еще... Есть из курса так называемой математики школьного.
2: А вот что-нибудь нет ли у вас, чтобы по столярному делу или

0: стоматологии или вот есть, из истории?
1: Есть вот скорее по слесарному.
0: Давайте, это тоже пойдет.
1: И шурупов, и винтов, и отверток, и болтов.
0: Замечательно.
2: Замечательно. Замечательно. Особенно вот последняя строчка. И отверток, и болтов.
1: А декламировал
0: даже медицинские есть да.
1: Вот такой вот декламировал о преемственности поколений. Uh-huh. И отцов, и матерей, и сынов, и дочерей.
3: Прекрасно. Прекрасно. Достаточно я думаю, что, логично.
0: Да, что даже что Гумилев, вот дай ему право писать рецензию, сигнализация автомобиля сработала чего-то. Не вашего, нет?
3: Нет.
0: Нет,
3: нет. Нет, совершенно справедливо. Это не наше. Дело в том, что просто сигнализация...
2: Это привезли записки, кстати, следующие, да? Или...
3: Ну, видимо, да, потому что я вот смотрю, что некое количество информации привезено. К сожалению, это не та книга, которую один из приемных Джозефов, к сожалению, не захватил сегодня, да?
1: Да, вы совершенно 15-й правы.
2: 15-й том, да, не взяли. Да.
0: Да. Ну, давайте, если хотите, обратимся к звонкам. Хотя мне, например, гораздо лучше, поймите меня правильно, уважаемые радиослушатели, что вот уйдет сейчас от нас Джозеф с Самуэлем, к примеру.
3: Нет, я бы не хотел, чтобы
0: не
3: это
0: навсегда,
3: происходило.
0: Я имею в виду, вот, к примеру, и мы не услышим из этих замечательных произведений Кирилла. То есть,
1: Вот вы знаете, жалко еще очень, что все-таки нет с нами Джозефа Камалятова, да. Который, как уже Александр говорил вначале, он... Нет, это говорил Самуэль.
2: Идейный брат и идейный, да, вдохновитель всего.
1: И вдохновитель всего вот, от
2: сущего.
1: Нашего сущего.
3: Я просто хочу сказать, что на данном жизненном отрезке я, как Кирилл Немоляев, не являюсь членом вот некой коалиции Джозефов, но являюсь горячим и, возможно, ярым поклонником вот этой как бы коалиции этой тусовки.
0: Безусловно. Чему мы, кстати, рады.
3: Да, дело в том, что мы достаточное количество времени провели вместе, мы сотрудничали. Вот. И на данном этапе, я так понимаю, что исключительно произведение «Стримглав на Луну» возможно для прослушивания. А у коллектива «Приемные Джозефа» существует целый альбом,
1: который был, к сожалению, вот сейчас уронен у входа.
3: Он был уронен, совершенно справедливо, он был уронен. И мы можем говорить лишь о том, что это совершенно прекрасный, потрясающий альбом. А наш коллектив под названием «Бони Нем» является неким побратимом, своеобразным побратимом коллектива «Приемные Джозефы». И у нас происходит некий энергетический обмен практически постоянно. Соответственно, те любители коллектива «Бони Нем», которые слушают сейчас нашу программу, автоматически переходят в стан поклонников коллектива «Приемные Джозефа» и наоборот. И сегодня мы еще сможем прослушать произведение под названием «Стримглав на Луну».
2: Еще не один раз, да?
3: Безусловно, поскольку эта песня является неким лейтмотивом.
1: Да, и... Да, я должен еще заметить, что она характерна тем, что там присутствует много протяжных звуков, а также звуков отрывистых.
0: Кстати,
1: вы
0: вот,
1: заметили?
3: Да, я как бы более того, я хотел бы предоставить слово вам для того, чтобы внести некую ясность, почему такое количество протяжных звуков и в то же время присутствует достаточно большое количество отрывистых звуков. Ведь если мы знаем на протяжении развития мировой музыкальной культуры, музыканты, композиторы и исполнители предпочитали что-то одно. Либо это протяжные, некие долговые,
0: да,
3: звуковые, да, отрезки, либо это острые стаккато.
0: И пичикато,
3: безусловно.
1: Пичикато, да, есть такой термин на самом деле. Он извлекается музыкантом при помощи отрывистых движений пальцев.
2: И не только пальцев.
1: И я слышал о таких предложениях, были предложения, как-то, чтобы облегчить этот процесс, подвести специальные датчики к пальцам музыканта, чтобы звукоизвлечение происходило непроизвольно. То есть в этом случае музыкант может даже, к примеру, спать, да. если он недостаточно отдохнувший.
0: Или производить питание организма.
1: Да, а звуки будут сами при помощи пальцев будут извлекаться за счет спастических сокращений мускулатуры кисти, руки.
0: Что важно.
2: Да, очень важно.
0: Ну, вы знаете, мы сейчас послушаем еще раз композицию. А пока что вот тут очень много приходит замечательных стихов. Я некоторые из них зачту.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня творческий коллектив «Приемный Джозеф». Это Джозеф Бехтерев и Самуэль Бехтерев. Также тут присутствует Кирилл Немоляев, который, в общем-то, является товарищем данным музыкантом. Только что мы слушали замечательные стихи в исполнении Джозефа Бехтерева. И вот и вы тут, я вижу, заходили, приносили ваши рукописи. Например, вот такие: уши, печень, вымя, пальцы ног и пальцы рук. Владислав. Но я думаю, что не ритмично все-таки, господа. Это не ритмично.
1: Да, да.
2: Это все равно, что Терешкова и Титов, Муса Манаров и Джанибеков.
0: Да, тут есть и такое, вот и такого плана тоже рукописи. Вот, а вот это гораздо, по-моему, смешней. Лысых, толстых и худых, волосатых и любых.
1: Да, ну это, конечно,
2: это уже ближе.
1: Да, да. Это уже ближе.
2: Вот особенно любых.
0: Да, это как-то демократично.
2: Согласен, абсолютно, Александр, абсолютно согласен.
0: Это огромная альтернатива для воображения, во-первых. Во-вторых, данное стихотворение вот этой фразой просто заражает людей оптимизмом. И нам сейчас как раз звонит очень оптимистичный человек, я чувствую. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Кирилл.
2: Да, это я.
3: Как-то наблюдали вас по телевидению. Это среди тараканов.
2: Это исключено. Вот это исключено. Я, честно говоря, так получилось в этой жизни, что практически ни разу не выступал по телевидению. Видимо, это какая-то чудовищная ошибка. А особенно среди тараканов. Поясните свою мысль, пожалуйста.
3: Вы были, по-моему, за столом. Там кругом были тараканы.
2: Это ужасно.
1: Может, это двойник был, да, Кирилл?
2: Видимо, это был дублер. Дело дублер. В том, что спасибо, мы часто путаем, понятие диктора и дублера.
0: А может быть, ты все-таки что-то скрываешь от нас, своих лучших
2: товарищей? Нет, дело
0: товарищей.
2: В том, что дублер — это человек, не отправленный в космос. Это,
0: да, безусловно.
2: Как бы, наверное...
0: Но необходимости в котором не было. Не то, что он не отправленный, конечно, его вот-вот уже готовы были.
2: Дело в том, что это человек, который готовился, безусловно, и в любой необходимый момент был в состоянии вылететь, но так и не вылетел. То есть это человек, не отправленный в космос.
4: Замечание это... вот у меня есть.
1: Все-таки кто дублер?
4: По поводу диктора, что диктор это также человек, не отправленный в космос.
2: Безусловно, но это человек, которого и не следовало отправлять в космос. Вот мы сейчас
4: в силу каких-то воли... его качеств.
2: Согласен. Дело в том, что профессия диктора, она подразумевает под собой прежде всего...
0: То, что их не показывают ниже пояса, а космонавтов безусловно. Всегда показывают выше.
2: Это первое. А второе... Дело в том, что дикторы обязаны...
0: Всем.
2: Всем именно космонавтам, потому что космонавты не могут сформулировать свои мысли с орбиты. И мы получаем их картинку совершенно нечеткую, когда люди непонятно что говорят. Да, безусловно. А диктор, задача диктора, в данном случае мы говорим о Леониде Печискере, это об самом известном дикторе, который озвучивал сеансы радиосвязи.
1: Среди тараканов, да?
2: Да, среди как бы известных космонавтов. Вот, допустим, сеансы Алексея Неволина и Ларисы Бережной. Мы все знаем, что их озвучивали. Озвучивал Печискер. Что делал Печискер? Он смотрел на дисплей, на экран, видел космонавта или космонавтшу, которые пытались произнести какое-то слово, какую-то речь, как правило, неудачно. И, видя, что они должны произнести, он их озвучивал.
0: А, Кирилл, извините, а вот в момент уже прилета, когда они вот приземлились, если они все живые и бодрые, их там не пучило, то есть дублер прятался где-то под трибуной, или... Но они же тоже всегда после прилета произносили что-то, даже лежа, я вот видел.
2: Дело в том, что как бы дублер — это такая профессия по вызову. То есть это человек, который приезжает по надобности. То есть в данный момент мы знаем, что из 100% случаев посадки космонавтов 95% это либо несчастный случай, когда космонавт садится не по своей воле или совершенно не туда, куда он планировал сесть, либо это человек, который лишается дара речи при посадке. То есть мы можем обсуждать исключительно 2 или 5% космонавтов, которые, в частности, частности, Джанибеков или Севастьянов, которые после посадки могли что бы то ни было говорить. Более того, космонавты, которые приземлились, они, как правило, говорили полнейшую ерунду. Поэтому, если их как-то визуализировать, как-то обнародовать их изречения, это лишний раз компрометировать этих замечательных людей. Поэтому
4: и профессию в целом.
2: Согласен, профессию диктора. Поэтому Леонид Печискер ни разу не выезжал на место как бы посадки того или иного космонавта. Это уникальная профессия. Она именно заключается в том, что человек должен озвучивать другого человека, в данном случае космонавта, либо водолаза, именно в процессе полета, либо в процессе погружения.
0: Попадая в такт, видимо. Кстати, вы помните уникальный случай, который произошел с майором авиации? Нет, Печискер выезжал, но он не потребовался, поскольку произошел конфуз. То есть майор авиации Семен Заверуха упал в леса, и когда его, в общем-то, вынули, его уже вспучило, он говорил одну только фразу. Вот, и он начал эту фразу говорить, именно придя в сознание в момент подлета Печискера, и получился такой конфуз, что вроде двойной голос. Да, в общем-то, Печискер, я помню, сконфузился и даже хотел уехать из страны одно время, вот. Но ему не дали визу, да, Кирилл, по какой-то причине.
1: Ну, он очень большой профессионал, наверное, из-за этого, я поэтому, конечно, нет, на самом таких деле, людей не выпускают, да.
2: Я абсолютно согласен с Самуэлем. Дело в том, что достаточно редкая профессия, и Леонид Печискер, в свое время работавший на детской киностудии режиссером дубляжа, получив возможность озвучивания, получив возможность работы как диктора ЦУПа, Центрального управления полетом, естественно, стал невыездным, и все его таланты, все его возможности были обращены исключительно на дубляж полетов, будь то космические полеты, либо будь то полеты, в данном случае, Заверухи или других экстремальных летчиков.
1: Поэтому... За него выезжает его двоюродный брат, да?
2: Да.
4: За него я, кстати, хочу сказать...
1: Василий
4: Печискер. Да, именно Василий Печискер. Его голос, если нашим радиослушателям интересно, они могут услышать в дубляже высокопрофессиональном и индийских фильмов, мексиканских сериалов. Вот вы посмотрите, он в титрах везде стоит. Василий Печискер. Это двоюродный брат вот нашего замечательного.
5: Он всегда выезжает в страну производства фильма.
4: Да, он пытается ездить под любым предлогом.
2: Потому что, безусловно, для того, чтобы проникать в образ, для того, чтобы дублировать тот или иной того или иного персонажа, необходимо знать суть, необходимо знать культуру, эстетику, необходимо знать менталитет
5: и мимику.
4: Ну, нравы и повадки.
2: Совершенно справедливо.
4: Дублируемого тоже так же.
1: Да, но из большой семьи Печискеров он, пожалуй, единственный только и выездной, да? Потому что Леня работает в ЦУПе.
4: То есть у него секретность.
1: Да, остальные все.
5: Игнат Печискер, я слышал, он сейчас работает кузнецом.
1: А, кузнецом. Тоже не
4: выездной. По-моему, он уже не первый раз сидел.
1: И не выездной абсолютно.
4: Вы знаете, вот то ли я заходил, снова привез стихи, и планеты, и ракеты, и кометы, и корветы.
2: Вот меня интересуют корветы.
4: Меня тоже, кстати.
2: Кто это?
4: Есть такая птица, я знаю, вот типа чайки.
2: А мне кажется, что это достаточно известный усилитель.
1: Это
2: усилитель, мне кажется. Достаточно старый усилитель отечественного производства.
5: Усилитель музыкальных звуков.
2: Да.
5: Протяжных
2: музыкальных звуков.
5: И отрывистых тоже.
1: Это фамилия специалиста, да, по усилителям?
4: Просто, да, непонятно, в честь чего был назван усилитель данный тогда. Ведь любили в советские времена.
2: Абсолютно справедливо. Александр, я согласен, что мы все помним это название
1: корвет. Степан усилителя, кто же не помнит?
2: Да.
5: Степан Корвет был такой.
4: Это сейчас вот Корвет, Илья Муромец есть, автомобиль «Москвич». Или как-то по-другому, но сам в честь кого-то.
2: Ну вот Корветы, ведь
4: чем
2: это...
4: он был известен, Кирилл? Это вы же знаете, вы же археолог, вы же нашли его череп.
2: Безусловно, череп был найден, но...
4: В расколотом виде. Ну, вы-то клеили что-то. Я понимаю, что вы клеили из чоп не попади, то есть, чтобы под рукой нашли, ну, хоть какую-то информацию пора выдать. Шапка секретности снята и валяется уже давно на помойке социализма.
2: Я согласен, что на помойке социализма является и валяется не только эта шапка,
4: да.
2: Но речь идет о том, что программа «Монморанси» выходит в прямом эфире. И сегодня Я сейчас посмотрю, какое у нас сегодня число. А сегодня у нас, на секундочку, 8 ноября.
6: Да.
2: Мы склонны рассматривать заявки и просьбы, пожелания наших радиослушателей. И мы сегодня можем поговорить о некоем корветте.
6: Можем.
2: О том, что это такое и какое место некий корвет, будь то усилитель или будь то фамилия человека еврейской национальности
6: все-таки.
2: Или птицы, занимает в нашей жизни, да?
6: Да.
1: Совершенно верно, да.
6: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Алло.
6: Да.
7: Здрасте.
6: Здрасте.
7: Вот я был в деревне 150 километров от Москвы. Там живут две старушки, сестры, земляной пол. И когда я воткнул этот кипятильник в розетку один, значит, в воду, они очень удивились. Говорят, а нельзя ли комнату обогревать? Еле доказал, что нельзя. Вот как понять? И второй вопрос. Ну, почему так сильно рисковал этот Глента? До стольких лет дожить и в такой риск пустился.
6: Ну, понятно, понятно.
1: Да.
6: Спасибо.
1: Глен очень действительно очень сильно рисковал, потому что он относится к той известной профессии, о которой мы только что говорили. Это дикторы и корветы. И поэтому, наверное, все-таки это связано с большой денежной премией, потому что под его, в его возрасте уже, конечно, пенсионный фонд совсем маленький. И была выделена очень большая сумма денег, под которую он, конечно, и полетел. Так бы он ни за что бы не согласился.
5: Да, а что касается обогрева комнаты при помощи кипятильника, ну, как известно, он, кипятильник предназначен прежде всего для работы непосредственно в воде, потому что, будучи вынутым
1: обычно его
5: из воды, он может использоваться как световой прибор,
1: световой
5: потому
1: прибор,
5: что он раскаляется до бела практически. И,
6: над ним рассматривают газеты, читают очень многие. Я знаю, что женщины деревенские...
1: Со свечой обычно в деревне,
6: ну,
1: да?
6: Сейчас, сейчас электричество халявное.
5: Да, но достаточно быстро процесс освещения происходит. То есть буквально в течение, я думаю, секунд 20
6: да.
5: И процесс обогрева,
1: ну, за это время обычно
5: перегорает.
1: Все успевают прочитать всю правду.
6: Я знаю, что изначально, чтобы заставить сельское население как-то приобретать вот эти пугающие его предметы, как то вот электроводонагреватели, то их продавали под видом специальной такой прибамбазы, которой нужно клеймить свиней и крупных рогатых скотов. Вот. И многие женщины гонялись, я помню, вот с ними, с неподключенными, потыкали, в общем-то, своим любимцам четвероногим парнокопытным в разные части тела, не понимая, почему не работает.
5: Почему клейма не получается.
6: Да, а потом приехали миссионеры, вот, типа того, вот, который нам звонил наш радиослушатель, показал, как реально пользуется. Конечно, разочарованию женщин не было предела. Вот, но с другой стороны, сейчас я знаю, что есть некий перелом, ну, я имею в виду перелом в общественном
1: отношении
6: мнении.
1: К,
6: да,
1: к этим приборам, да,
6: прибору.
1: Конечно.
6: И мы рады, что мы тоже приложили к этому руку. Ну, по крайней мере, денег нажили немеренно. А вот тут очень приходило много людей, которые сказали, что корвет это вот, во-первых, джипс американской марки. Я не знаю, я из
1: джипс?
6: Такого барсетку не
1: джипс
6: уводил.
1: Это
6: из Чероки уводил.
1: Это американский танец, джипс, да? Танец.
6: Джипс?
1: Джипс.
6: Автомобиль такой.
1: Нет, джипс это американский танец. Очень редкий, причем.
6: Помните,
1: это только
6: вот это?
1: В некоторых штатах.
5: По-моему, развязный.
1: Да, очень неприличный.
6: Это где,
1: вот, да. Они руками машут.
6: А помните, вот это упрятанные планшеты в кармические карты.
1: В кармические, да.
6: И Кульман назначает нам полет. Корветы, вы летите. Тра-та-ра-та-ра.
5: Да,
1: да, вот именно космос. Об этом как
5: Кульман,
1: раз и говорили.
5: Кульман назначал полеты.
6: Кульман, старший летчик Кульман.
1: Старший летчик Кульман. Ой,
6: сколько да. было вообще исторических фактов, которые скрывались тщательно. Ну, давайте послушаем еще, может быть, кто-то хочет прочесть стих или зарядит нас мощным оптимизмом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
8: Ленин, Сталин, молодцы, нашей партии отцы.
6: Стих.
8: От имени ЦК КПРФ поздравляю всех присутствующих с 81-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.
6: Спасибо.
1: Спасибо.
6: Спасибо. Спасибо. Ну что ж, это приятно.
1: Да, партии отцы. Партии отцы. Все то партии есть, нам
6: а кто
1: отцы,
6: был мать?
1: Да?
6: Мне вот хотелось бы знать.
1: А матери...
6: О, кто был мать? Хотелось бы мне знать. Ну, согласитесь,
1: это
6: Самуэль Джозеф.
1: Хороший,
6: это
1: да,
6: хорошее стихотворение. Само собой вырвалось.
5: Прекрасно.
6: Говорят, что настоящие поэты не работают над своей поэзией, а пишут прямо, как я вот сейчас.
1: Импровизация,
6: это.
1: Да. Импровизация.
5: Даже поэзия работает над ними.
1: Обычно.
5: В каком-то смысле.
6: Хм.
5: Заставляя их вот преломлять.
1: Ну, очень приятно, конечно, что к нашему творчеству вот наши любимые радиослушатели очень так активно очень присылают нам очень информацию.
4: Очень многое, да, зависит от метода, с которым художник подходит к созданию произведений. Потому что, в частности, известный метод социалистического реализма, он был в свое время сменен на капиталистический идеализм.
6: Да, кстати, помните, так сказать, первоначальницу вот данного движения в культуре Жозефина Пудель, известная французская художница, она ведь свои картины носила и показывала кому не попадя, то есть да. И по улицам. Вот. И ее картины, как-то не печально, начали покупать только после того, как она вот на собственных подтяжках пыталась спрыгнуть с какого-то высотного здания, поскольку...
4: Да, за ногу.
1: К сожалению, вот они почти не сохранились, ее произведения, вот, потому
6: и
1: что она всем
6: кстати,
1: дарила.
6: И подтяжки, кстати, тоже не сохранились. Хотя их бы сейчас неплохо. Нет, ну, два произведения сохранились. Одно, правда, от него осталось только...
1: Автопортрет один, я помню, там, Пудель с Артемоном.
6: Да.
1: С Мальвиной, да.
6: Вот. А второй просто рамка от картины. И она, я знаю, ушла неплохо. Там написано, это рама от погибшей картины, погибшей на подтяжках Жозефины Пудель.
4: Это известно недостоверно, что это именно вот от той картины.
1: Угу. Но многие склоняются к этому.
6: Вот, кстати, прислали только что нам письмо по электронной почте, где сказано, в американском сленге слово «корвет», особенно со словами «маленький и красный», то есть «маленький корнет», простите,
1: корвет.
6: Это, а еще есть да. «корнет», да, и «красный», в общем, означает интимную часть тела женщины, видимо, пяточку, потому что вы заметите, что женщины никогда не показывают пяточки, даже когда лежат на пляжу, они как-то либо вот...
4: Да, не говоря уж о том, что вот в общественных
1: местах... Стыдливо их прикрывают.
6: Да. Да. Да. Ну что же, послушаем, может быть, еще телефонный звоночек.
4: Да. С удовольствием.
1: С удовольствием.
6: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
9: Меня Вася Солнцевский зовут.
6: Приветствую.
9: Можно я свой, я тоже вот поэт, вот, и можно я свой стихарщик себе выражу?
6: Безусловно.
1: Да, пожалуйста.
9: Мертвецы и упыры, и скелетики мои.
6: Ваши скелетики.
1: Да, это очень
6: замечательные
1: хорошие, очень хорошие, да, и это в нашу коллекцию. Такой. Да.
4: А сколько, может быть, вы поэт?
6: А, уже все.
4: Да, вот, уже, судя по всему, это Вася Солнцевский был, да, он поэт. Сколько, может быть, скелетиков у поэта? Он сказал, скелетики мои.
1: Мои, он в образном, поэтическом
6: поэт,
1: смысле,
6: да.
1: В собирательном смысле, это да, имеется в виду перспектива движения к идее братства, к идее слияния со всеми тружениками нашей России и страны,
6: да,
1: и мира. Да.
6: И как бы освещение вот альтернативного пути, потому что, да, ну, представьте, и скелетик мой, это получится совсем декаданс, мрачный.
4: Да.
1: Это а будет когда скелетики мои...
6: Это... В этом есть даже какой-то такой юмор, который так любим мы, американцы.
1: Да.
4: А вернемся все-таки вот мы к вопросу, начатому Александром,
6: да,
4: о кубках.
6: О кубках, так мы его и не завершили, действительно.
4: Дело в том, что часто очень вручаются кубки, а вручаются еще кубки обладателей кубков. Хотелось бы уточнить.
1: Уточнить форму этих кубков? Или...
6: Вообще, нет, это форма, это связь. Это
4: как,
6: связь,
4: каким сложность образом происходит процесс обладания
1: кубков, кубков.
6: Да.
4: Кубками.
1: Кубками.
6: И какой кубок вручают обладатели?
4: Одновременно ли они обладают кубком? Либо это как-то в переходящем
1: нет,
4: порядке
1: деле, это,
4: происходит?
1: Мне кажется, уже как филателия, как нумизматика. Они обладатели кубков, они обычно обмениваются, и потом и в результате какого-то большого обмена все-таки у кого-то скапливается большое количество этих
4: кубков.
1: И он
4: обладает многими кубками.
1: Да, и он становится обладателем кубка кубков. Да? Последним.
6: Я, кстати, думаю, что здесь еще и так. То есть, видимо, есть определенное количество кубков, после вот накопления которого обладателю данных кубков вручается еще один кубок просто
1: кубков,
6: так.
1: Да,
6: да,
1: да,
6: вот 10 кубков у тебя, бери один.
1: Бонус.
4: Да, и
1: бонус.
4: Да. Именно он называется кубком кубков.
1: Да, да.
4: То есть всем кубком кубок.
1: Правда,
4: получается.
1: Вот для меня всегда вот загадочен вопрос, сколько вот таких кубков-кубков на самом деле может существовать.
6: Потому
1: вот.
6: Что,
4: видимо, много, потому
6: что тоже будет там,
4: потому что существует, да, кубок кубков, обладателей кубка кубков.
1: Да, да, ну и, соответственно, опять же, тот человек, который соберет большое количество этих кубков-кубков, он тоже может быть награжден, опять же, кубком кубков-кубков, да?
6: А есть ли какие-нибудь льготы у них?
1: Да, есть.
6: Помимо приобретения бонусного кубка?
1: Но обычно бывают различные формы кубков, и поэтому, наверное, это и связано с бонусом.
6: А вы знаете, я слышал, что вот по самым последним постановлениям спорткомитета принято еще вот делать новые кубки, вот эти бонусные, с кубок кубков, чтобы он являл собой чехол для кубков, которые вот он накопил. Ну,
1: да,
6: чтобы как-то их сложить.
1: Это очень целесообразно, потому что, конечно, когда они приносят это большое количество кубков в студию, конечно, от них некуда деваться. Они везде заставленные различные формы. А когда это с чехлом кубка кубков, то они все очень удачно вмещаются в один чехол кубка.
4: Да,
1: кубка.
4: А так на самом деле беда, потому что их приходится перетаскивать вот по одному, по два, они достаточно
1: тяжелые.
4: Они
1: очень тяжелые, да.
4: Это...
1: Бывают деревянные,
4: металлические,
1: стеклянные даже, да?
4: Да.
6: Ну что же, у нас вот осталось но совершенно тема, немного...
1: Уже, да.
6: Ну я просто предлагаю, может быть, Кирилл Немоляев, какие-то есть у тебя соображения на тему обладателей кубка кубков?
1: Да. Кубка кубков мы поговорим.
2: Кубка кубков?
6: Да.
4: Кубка кубков, обладателей кубка кубков.
2: Вот, если мы говорим о кубке кубков, безусловно, нельзя не вспомнить тбилисское «Динамо» образца 81-го года и прекрасных футболистов вратаря Тарагабели, защитников Тамаза Кастава, Пхинчигашвили, Муджири и, безусловно, братьев... Дай бог память, это Гочи Мачиидзе, Ману Чар Мачиидзе и Нукрика Килашвили. Безусловно, нельзя не отметить Давида Кипиани и, естественно, нападение в лице Рамаза Шенгели и Владимира Гуцаева. То есть, безусловно, мы забыли буквально...
1: Но все-таки о Кубке Кубков.
6: Хотелось бы знать, как они поделили все вот Гучары.
2: Вот это очень сложно обсудить, поскольку в финале был обыгран Карл Цейс, германский клуб. Это было в 81-м году. И один-единственный Кубок Кубков достался вот команде тбилисского «Динамо». И как он был внутри команды поделен...
4: Каким образом обладали спортсмены?
2: Да, каким образом обладали? Я думаю, что
1: по расписанию,
2: достаточно сложное время...
6: Возможно.
2: Кубком кубков обладал...
6: Недельку одного дома стоит, недельку у другого.
2: Обладал все-таки, видимо, тренер. Это Надар Парсаданович Ахалкадзе, который, к сожалению...
6: Это несправедливо.
2: Я согласен, что это несправедливо, но в то время так и происходило. Будь то Лобановский, будь то Бесков, или Надар Парсаданович Ахалкадзе руководил командой тбилисского «Динамо» и, соответственно, получил кубок кубков из первых рук.
6: А вот те кубки, которые вот кубком которых, будьте здоровы, вот кубок которых вот был кубков, вот их сколько было кубков?
2: Их было 24 кубка обладателей кубков.
6: Я был прав.
1: Да, вот совершенно так. Верно. А вот, Кирилл, мы рассматривали тему, когда обладатель собирает определенное количество кубков, после какого числа ему преподносят кубок кубка кубков?
2: Если обладатель кубка, обладатели кубков получают некий кубок кубков, то с момента получения обладателем кубка кубков некого как бы гипотетического кубка начинается некий отсчет времени. И мы начинаем отсчитывать его в единицах, в неких УЕ. То есть мы начинаем отсчитывать раз, два, три, четыре. И когда мы начинаем отсчитывать обладателей кубка кубков в момент получения им кубка обладателей кубков, то счет убыстряется. То есть мы не считаем 1, 2, 3, 4, а мы считаем 1, 4, 8. То есть мы пропускаем 4 обладателя кубка кубков, и получается, что где-то на третьей или четвертой минуте отсчета мы уже очень сильно удаляемся от реального обладателя кубка кубков, и мы просто путаемся. И поэтому в последнее время было принято решение...
4: Не вручать.
2: Да, не вручать обладателю кубка кубков вот некий кубок кубков европейских.
4: Кубков.
2: А просто считать кубок обладателей кубков кубком.
6: Без
1: то есть это все-таки получается образное такое понятие, которое определяет вот
2: это. Да, это некий эпос. Некий эпос. И вот как правильно сказал один из приемных Джозефов, что без всяких регалий пусть обладатель кубка обладателей кубков будет обладателем кубка кубков.
1: Кубка кубка кубков.
2: Кубка кубка кубков. Вот так многие как бы дразнят и оказываются правы, потому что обладатель межконтинентального кубка кубков, он же и есть кубок обладателей кубков.
6: Безусловно. Да. Ну что же, уважаемые
1: мы
6: гости.
1: Да,
6: сегодня мы затронули массу тем, то есть практически мы ответили на все ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, на вопросы вопросы, касающиеся кубка, кубков и их обладателей, и на вопросы шахматы, шашек всякого, всякого вида. Сейчас мы с вами послушаем музыку ненадолго, прервемся. Вот, затем у нас будет в программе, видимо, следующий гость. Я благодарю вас, уважаемые Джозефы, спасибо, что Александр. Вы пришли. Надеюсь, что это наша встреча не последняя. Вот, и мы слушаем вашу совершенно новую песню.
10: Я тебя тремграф на луну полечу! Тремграф! Тремграф! Тремграф! Я тебя тремграф!

Gratuitaire, Trump Club de Lounou!

0: Я тебя Тремграф на Луну полечу! Тремграф! Тремграф! Тремграф! Тремграф на Луну полечу! Тремграф! Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета?
2: Возьми мою ракету.
0: Где моя ракета?

0: ты меня!
1: Я тебя отрамгаптану, ну, полетю!
0: Рамгаптану!

0: девочка играла в космонавта и застряла в огромном молочном бидоне.
1: Бидон придется распилить.
2: МГА!

0: Где моя ракета? Где моя ракета? Где моя ракета?
1: Где купить ракету?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?
0: Где моя ракета?
2: Где моя ракета?

Американцы же тем временем активно ищут братьев по разуму. А на Луне все это есть. Для этого и нужна Луна.

Бальные танцы, векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, позитивизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье с 23:00 в программе Александра Лаэртского «Монморанси».

0: каждую ночь с субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские отважные орлы. Сегодня стукнуло 9-е. Прошел-таки день катышков. Бей-баб называется сегодняшний день. Да, действительно, но они еще по инерции как бы продолжают это празднование. Вот очень много, значит, по улицам ходит пьяных женщин на данный момент. И мы даже, когда шли сюда, неоднократно сталкивались с бамперами. Но завтра, вернее уже сегодня, тут сложно сообразить, утро придет, утро настанет, бадун. И тут можно их лупить, в общем-то, в полный рост. Но, тем не менее, действительно очень радостно, что два катышка, поставленные друг на друга и совершенно бесполезные в повседневной жизни, укатились во вчера и наступило сегодня. Сегодня 9 марта, живем мы с вами в Москве, год 1997 на дворе. Для тех, кто всегда в состоянии аномальном находится, и мозг его неадекватно реагирует на окружающее. И я вас познакомлю с тем, что сегодня нас ночью ожидает. В первом часе у нас в гостях командир ансамбля «Монгол Шуудан» Валера Скородет и Алексей Привалов, менеджер группы. Что значит менеджер? Это человек, который говорит, где продаются продукция группы и т.д. и т.п. То есть занимается рекламой. А вообще мы же все против рекламы. Поэтому мы еще посмотрим, будет ли что-нибудь сегодня Алексей говорить или нет. Затем после часа к нам подъедут два не менее замечательных человека. Это Сергей Антипов и Григорий Шестаков, ведущие и авторы А-программы, или нет, программы А, которая, по-моему, в данный момент как раз сейчас и должна вот-вот начаться или уже идет. С ними мы тоже будем говорить о темах разных, в том числе и не о музыкальных. Ну и, собственно, по телефону 203... Шея так вытянулась, и кадык вот, когда шея вытягивается, он давит. Вот эти жилки сжимают. Что на мозг это у тебя давит? 203-19-22. Телефон в студии. Вы можете звонить и задавать вопросы Валерию Скородеду. Ну а затем, когда приедут господа из программы, уже и им. Вот, собственно, все, что я хотел вам пропеть. Ну а сейчас мы начнем разговор с Валерой. А, ну и с Алексеем.

0: Ну вот и, собственно, уважаемые, это я обращаюсь к нашим гостям, ну, конечно, все радиослушатели тоже не менее уважаемые, ну, просто как бы положено. Так вот, установка на сегодня такая. Вы можете сказать здравствуйте нашим радиослушателям.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, наши радиослушатели.
0: Да, я, естественно, напоминаю еще раз, что сегодня в студии в программе «Монморанси» находится Валерий Скородет, командир коллектива «Монгол Шуудан» и менеджер этой группы. Хотя менеджер — это, по-моему, в столовой. Или вот в ночном клубе, наверное, директор Алексей Привалов. Давай сразу спросим, Алексей, в чем различие между менеджером и директором? Вот дело в том, я объясню, почему я это спрашиваю. Недавно в одном из клубов Москвы, вот у меня проходил концерт, и подошел человек такой, ну, странный немножко внешности, и говорит: «Саша, я менеджер этого клуба, можно мы поставим сейчас вот в кассетник, запишем этот концерт, я для себя». Я, говорит, очень прикалываюсь. Я говорю: «Пойми, говорю, брат, не положено, потому что мы себе делаем рабочую запись, это как бы, ну, чисто эксклюзивное пользование, потом прослушаем и не хотим, чтобы это уходило налево». Человек продолжает: «Ну, я менеджер этого клуба, давай мы отпишем». Я ему говорю: «Слушай, ну, говорю, ну никак, ну, вот, ну, не положено, у нас музыканты, говорю, в конце концов, против». На что мне он говорит такую фишку: «Я менеджер, и вот если ты ко мне подойдешь и скажешь мне что-то, попросишь, я тебе тоже отвечу, не положено». И так зацокал копытами и куда-то прям ушел. Ну, вот я, например, думаю, что, ну, вот если бы Валера ко мне подошел, сказал: «Саня, давай, типа, я запишу тебя с пульта», или я бы к нему подошел, он сказал: «Нет, дескать, там», я бы как бы сразу бы отвалил, потому что понятно, что нет. Вот. А вот менеджер, он не понимает. Такое упорство, оно похвально или это все-таки признак генетического какого-то вот облучения, ну, упадок генетики? Поясни.
2: Ну, не знаю, это такой вид паразитирования на артисте, наверное.
0: Ну, а
2: то
0: самого,
2: есть артист, понимаешь, вот скажем, и, ну и что? Ну, вот артистов много, понимаешь, а менеджеров-то нет. Вот, потому что артист приходит и уходит, менеджер остается. Он,
3: да ладно, я хотел сказать, что наоборот, менеджеров куча вообще.
2: По-моему, не знаю.
3: Я хотел сказать, что настоящих артистов мало, а вокруг них, ну, менеджеров это... вьется просто чума. Вот мы, например, за всю историю «Монгол Шуудан» поменяли столько менеджеров-то.
2: Ну и кто это был?
3: Ну как кто? Ну эти люди, которые называли себя менеджерами, понимаешь?
2: Ну они называют себя чем угодно, можно.
3: Ну я тебе говорю, что менеджеров, те люди, которые называют себя менеджерами, их очень много.
2: Ну вот, кстати, клуб, я догадываюсь, какой. Ты, по-моему, только в одном играешь. Мы не будем его называть, чтобы рекламы не было. Да. А там менеджеров очень много, ты знаешь.
3: Многомиллиардная команда.
2: Там большая.
0: Большая.
2: Мы там тоже часто играем, понимаешь? И там что-то каждый раз новый какой-то парень, но ничего не пишут. Ничего не пишут нам, не хотят.
0: А вот отличие все-таки между директором и менеджером. Вот все-таки менеджер, да, ну вот мы сейчас, как бы, я так понял, вот и Валера согласился, пришли к такому выводу, что менеджер — это скорее не лицо группы или клуба, а его задница. Она бывает, она хорошая, там, чистая, мытая. Иногда она бывает вот как эта, которая вот встретила меня, да, предположим. Вот. А директор группы, тут уже как крути, не крути, верти, не верти, это уже целый директор. У него пузо, бабочка, там, я не знаю, обязательно кольца золотые. Ну, даже если их нет, то должен сходить ореол этих колец, потому что солидность должна. Это уже лицо группы. Вот менеджер, мне интересно, это отдельная профессия, или это как бы или это тот, кто потом вырастет в директор, или все-таки менеджер — это уже такой диагноз? Я пришел, я говорю: «Чего я так пристал к менеджеру?»
2: Не, ну, менеджер, ты понимаешь, да. Нет, ты понимаешь, какая штука, это же в западном понятии нет понятия директор, есть менеджер.
3: Ну как же
2: тур-менеджер? Нет, ну директор — это чисто
3: директор,
2: у нас.
3: Директор переводится с английского как режиссер, да, я знаю.
2: Да, понимаешь, вот видишь, это совсем другая тема.
3: Я хочу сказать, что как раз вот наоборот, вот я, например, знаю, что директор — это такая подстать человека, как бы сказать. Она, значит, это человек, который занимается рассылкой, разноской, то есть наоборот.
2: А,
3: вот ты как раз переборщил насчет золотых колец.
2: Нет, кстати, это администратор, это другая совершенно статья там. Который рассылка, это нанимает, директор нанимает администратора, они шустрят.
3: Нужно вывести формулу, да. Администратор минус директор равняется менеджер.
2: Администратор минус директор не равняется ничто.
3: Администратор плюс менеджер равняется...
0: Равняется директорам. Да, скорее всего. Кстати, вот это...
2: Вот оно.
0: Да, но это же вот никогда вот здесь так не получалось. Вот в чем сложность. Либо был администратор, типа там, и у него как вот, то есть он чувствует, что он как директор не тянет, он начинает музыкантом за пивом бегать. Ну, то есть спускается на уровень тусовки.
3: А потом выходит фанат.
4: Возглавляет фэн-клуб, а потом становится рядовым, да.
0: Потом выходит фанат, четко совершенно. Ну что, следующую пьесу, наверное, прослушаем.
2: Давай, «Граната».
0: «Граната», хорошая, давай.

0: Напоминаю, что в гостях у программы Монморанси Валерий Скородет, лидер группы «Монгол Шузан», и Алексей Привалов, директор, да, все-таки. Да, мы будем директором. Я же вижу, что тебе хочется, чтобы тебя директором назвали. Директором будешь. Вот мне хотелось спросить, Валерий, у вас, собственно. Я, увидев сегодня вас, вот как бы был приятно удивлен, на самом деле, сменой имиджа. Вернее, как бы, скажем, по-другому, полным отсутствием имиджа. Я никогда не любил имидж. Вот. И как бы объясни мне, вот с чем это связано. Либо ты повзрослел, то есть, либо тебе надоело все то, что было раньше. Потому что, вот, казалось бы, опять такой пример, может, это наезд. Вот есть ансамбль «Доктор там, Ватсон» и «Шерлок Холмс». Вот они там поют под фонограмму какие-то песни. Вроде дяденьки уже там не первой молодости. И вроде сколько вот мелькают их симпатичные мордашки там по диапроектору, все время они как светофорные. Да, какая-то получается, то ли у них нет друзей, которые не могут им сказать, дескать, Вась, ну ты постыдись, у тебя же там это на века остается, дети твои будут смотреть, смеяться, то ли там. Вот, то есть они имидж не меняют и, видимо, не стареют. Поэтому вот, с чем у тебя это связано? Ты пришел одетый на конец нормально, ну, как человек, понимаешь?
1: Я прям хочу сказать, что никто, конечно, в это не поверит, но я вырос не в плане того, что я вырос там в мозгах или там еще, а вырос в ширину, подрос, так как бы сказать, в длину, и у меня нога стала, была раньше 43-й размеры, у меня были все сапоги, значит, там, с длинными мысами, со всеми шпорами, то есть все, что это американское. А сейчас я в них влезть не могу, потому что нога у меня стала 45-го размера. Пришлось покупать такие ботинки цивильные, как говорится, потому что на тот момент не было, значит, в магазинах таких, вот. Ну, а с другой стороны, да, а куртка, которую я носил раньше, тоже вот пузо выросло, и ремни не сходятся, а так как...